0: Я говорю, супер, дайте мне замороженных сверчков. Они говорят, нихрена. Первые два года он ест живых. Я говорю, живых сверчков у меня дома? Они говорят, ну да. Я говорю, ладненько, дайте живых. В общем, мне дают коробку сверчков, вот так, 50 штук. Я говорю, а их так и хранить? Они говорят, нет. Я говорю, а как? Они говорят, для них тоже нужен дом. Я говорю, дом для еды? Они говорят, ну да. В общем, я еще пятнашку выкладываю за дом для еды. Я говорю, на этом этот пранк окончен. Все, мы, хватит. Он говорит, нет, это еще не все. Нужен кальций. Я говорю, что? Он говорит, в общем, вы берете сверчка вот так вот пинцетиком, окунаете в кальций и даете геккону, чтобы у блефаров не были слабые кости. Я говорю, точно. Согласен. Это недопустимо, чтобы у блефара были слабые кости. Не хочу, чтобы он был аутсайдером в гекконе колледже. Хочу, чтобы его взяли в сборную по американскому футболу среди гекконов. В общем, я беру всю эту вот эту хтень, сажусь в машину, еду домой, у меня коробки, да? В одной коробке еще лежит морковка, еда для еды, в доме для еды, в машине для дебила. Мы все вместе едем. И ладно бы, знаете, хуй с ним, но эта еда поет. Я засыпаю под сверчков, просыпаюсь под сверчков, пишу шутки под сверчков, я трахаюсь под сверчков. Под сверчков, они поют, блин, все время. В общем, несмотря на то, что я это говорил, знаете, я к нему привык, правда, это животное. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Я его прям полюбил, знаете. Я к нему уже отношусь как к своему ребенку. Я положил на него болт. Любите животных, спасибо, что послушали. С вами было приятно, хорошая публика. Пока-пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Кристина Ганина.
2: Это я. Так, ну, мы с мужем начали думать о детях, но мы пока не спешим, потому что у нас лучшая подруга родила. Мы посмотрели, сколько вещей она купила для ребенка. Мы такие, ну, ждем, когда он вырастет, получается. Я клянусь, во мне проснулось что-то крысиное. Я уже на вещи этого ребенка смотрю, как на свои. Знаете, я уже такая, Маш, можно как-то поаккуратнее? Да, все-таки коляску везешь, а не форсажа снимаешься. Или что это? Форсаж 1, материнский дрифт? Что это такое? Но я вообще, честно говоря, очень обрадовалась, когда у меня появилась вот эта первая родившая подруга. Потому что я думала, ладно, я сейчас на нее посмотрю, пойму, к чему готовиться. Но я, честно говоря, больше испугалась. Потому что объясню. Она, значит, родила и попросила своего мужа разговаривать с ребенком несколько лет только на английском. Видимо, чтобы сын не общался с отцом. Там, наверное, такой бред. Но не, тема такая, чтобы, типа, ребенок с детства знал два языка. Честно, идея крутая. Жаль, что муж не англичанин.

Жаль, что он белорус Саня. Вот это очень жаль. И тут проблема в том, что он именно Саня. Потому что, чтобы вы понимали, что это за человек. Он однажды в Турции подошел ко столу и ударил по нему со словами «Тейбл нах». Вообще, стоит, угорает, ждет овации. Реально, я говорю, Маша, чтобы у тебя муж разговаривал с ребенком несколько лет на английском, нужно, чтобы с Саней тоже кто-то несколько лет поговорил на английском. А то это вообще не круто, когда ребенок знает язык на уровне мамы. Это mother, папа, это motherfucker. Правильно? Это вообще не круто. Но мне в целом вообще очень нравятся такие родители, знаете, как Санек, на приколе. Потому что я считаю, что такие родители, они впоследствии становятся лучшими друзьями для своих детей. Но есть нюанс, вот, да? Согласитесь, что если кто-то из родителей на приколе, это вряд ли мать. Потому что, ну реально, где вы видели мать, которая смотрит, что ее ребенок землю ест, и такая, каждая соринка – это витаминка. Реально. Я никогда не видела, но мне однажды женщина из зала, клянусь, выкрикнула, она говорит, боже, я такая, у меня трое детей. Я думаю, трое детей? Какое поле для прикола? Это же их можно за ужином собрать со словами счастливых вам голодных игр. И пусть удача всегда будет с вами. У вас трое, картошка одна. Поехали, реально. Но мне правда, кстати, мне, знаете, кажется, что матери, конечно, сложно в приколе до конца идти, потому что, ну, она этого человека рожала. Не хочется потерять его по угару, понимаете? Отцы в этом плане, они всегда на прикол все ставят, реально. Вы знаете, вот этих отцов-угарщиков, с которым ребенка оставляешь на 10 минут, говоришь, только, пожалуйста, ничего с ним не делай. Через 10 минут вернулась, сын умеет кальян забивать. Там вот такие реально темы. Но мне подруга говорит, Кристин, ты точно поймешь, каким отцом будет твой муж, если посмотришь, как он общается с другими детьми. Прекрасный совет, мне не надо смотреть. Знаете почему? Потому что я такого, как мой муж, один в один видела в аэропорту. Рассказываю вам, смотрите, ситуация. Мужчина красивый в аэропорту с коляской и едет, столб. И в этот момент он, глядя своему ребенку в глаза, говорит, ну а чё ты? Чё-то, блин, не успели на Хогвартс-экспресс. Да, я вообще еще хотела поделиться. Я сейчас общаюсь с друзьями своего мужа, потому что нужно как-то врываться в мир других мужчин. Да? И мне в целом, правда, сильно нравится наша компания. Мы, значит, ходим в один бар, где нашему другу сильно нравится официантка. И он все мялся, не знал, как к ней подойти. Мы ему говорим, просто расслабься, просто подойди, позови куда-нибудь. Он подходит, говорит, когда мы с тобой пойдем на свидание. Чувствуете, да? Настрой. Она такая, когда позовешь? Флирт, да? Он такой, ха, и ушел. Я реально... Я смотрю, такая, да, Валер, не вовремя тебе, конечно, захотелось, извини меня. Но я потом между нами у него спросила, я говорю, а вот реально, вот зачем ты так сделал? Он говорит, понимаешь, я не думал, что она мне ответит. Я думаю, что у тебя в жизни были за ситуацию, что эта женщина на подкат не отвечала. Ты кому подкатывал? Реально, ты кого пытался соблазнить? Голосовой помощник банка? Ну не скажет тебе женщина в ответ, Валерий, ваш номер в очереди 4. Оставайтесь на линии, ваш подкат очень важен для нас, да? Такого не будет. Но я, знаете, такой человек, я всегда на стороне своего друга до последнего, вот правда, вот каким бы он ни был. И я подумала, что если в этой ситуации он тоже главный бедолага? Знаете почему? Потому что вот ему 35, он 18 лет своей жизни был женат на одной единственной женщине, на своей первой. Вот поаплодируйте, девчонки, кто хотел бы быть первой и единственной женщиной у своего мужа. Реально, два хлопка и передумала. Но естественно, реально. Потому что настроение такое. Я одна в это говно не лезу, блин. Вот такое настроение, правда. Посмотри, одна святая женщина и вообще полчища затаившихся крыс. Я вообще вас осуждаю, но не сильно. Потому что я сама бы не поаплодировала, знаете, потому что, ну, я своего мужа встретила, когда мне было 28 лет. Это вот такой возраст, когда хочется встретить подготовленного к отношениям человека, чтобы знал, как подойти, знал, как написать, знал, как проявить заботу. Ты вообще не хочешь никаких сюрпризов, ну, ты не хочешь во взрослом возрасте услышать от мужика «я берег себя для тебя». Потому что, когда женщина говорит «я берегла себя для тебя», ты думаешь, окей, это ее выбор. Но когда мужчина говорит «я берег себя для тебя», ты думаешь, это вообще не твой выбор, чувак. Это выбор всех нас, женщин, тебе не давать. Это мы сберегли себя от тебя. Но, правда, вот справедливости ради, да, тут не единогласный зал, и это нормально. Правда, бывают такие женщины, которые аплодируют в знак того, что они, правда, хотели бы быть первыми и единственными, и я вот могу отчасти понять, потому что мне кажется, знаете, что иногда проще взять с нуля обучить, чем переучивать. Вот знаете, вот эта ситуация, когда встречаешь парня, все классно, реально, потрясающий парень, у вас первый поцелуй, ты такая, так вот в чем дело. Потому что там не поцелуй, там у приема у стоматолога, поняли?
Он тебе тоже как будто ирригатором полпасти прополоскал. Языком пытается нащупать, на чем у тебя коронка держится. Такое ощущение, что после поцелуя скажешь: ну все, Кристиночка, ха, можно сплевывать. Спасибо большое, пока. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Виктор Васильев на сцене Камеди. Встречайте!
2: Всем мужчинам когда-то в жизни приходилось своей девушке объяснять что-то по телефону. И вот представьте себе такую ситуацию, что девушка не может справиться с компьютером. Алло. Да, любимая, ага. Что случилось? Что на компьютере нужно сделать? А, в Word'е хочешь написать? Все очень просто. В общем, для начала слева кнопочка такая, слева, с другой стороны. А, нашла? Нажимай. Нажала? Еще раз нажми. Ну, просто нажми. Да не пальцем экран, а мышкой, вот. Рядом с клавиатурой мышка. Ездит. Ну, понятно, что она по столу ездит. Курсор на экране двигается? Вот. Вот этой стрелочкой навести на кнопку «Пуск». Большая, зеленая. Да, как жаба, да. Так, нажимай. Вот. Да четыре буквы. «П-У-С-К». Ну не плачь. Успокойся. Что? Экран потух? Это не вирус. Ничего ты не сломала. Любую клавишу нажми, все. Что, телевизор выключился? Да не на пульте, а на клавиатуре. Ладно, давай другим путем. Смотри, вот значок «Мой компьютер», видишь? Да нет, это твой компьютер. Твой. Просто... Видишь, нажимай. Хорошо, квадратик, видишь, там синяя змейка в квадратике. Это Word. Нажми. Получается? Вот, открылся Word. Появилось что-то? Что, движется? Как бы тебе это объяснить-то? Знаешь, звучит нелепо, но это скрепка-помощник. Не-не, тихо-тихо, он тебя не слышит. Нет, не надо. Это вымышленный персонаж, солнышко. Дает советы просто. Нет, он не знает, что тебе одеть сегодня вечером. Нет. Видишь белый лист? Вот, пиши. Иностранные буквы появляются. А, язык нужно переключить. Ctrl-Shift нажми. Там есть такие буквы, найди. КТРЛ. Нажала? Что? Четыре буквы сразу не можешь нажать? Так, давай по-другому. В самом низу. Не надо лезть под стол. Вылези, не надо, нет. Да, это я тупой, извини, вылези из-под стола, да. Да. Видишь в синем окошечке? Вот, нажимай мышкой туда. Мышка. Что? Да ты уже умеешь. Мышкой, курсором нажимай. Вот. Все, пиши, что хочешь. Вот, напиши. Привет. Видишь? Вот, чудеса, да, буквы появились. Вот, видишь, как просто, да. А что ты написать-то хотела? А, хотела посчитать, сколько мне обойдется ваш с подругой отдых на Мальдивах? Знаешь, это тебе не Word, это тебе калькулятор нужен, но он в другом месте. Иди в спальню. Нет, такой кнопки нет. Нет, это там, где мы спим. Да. Открывай шкаф. Открыла чемодан, видишь, внизу, да? Пустой чемодан, да? Вот складывай вещи туда все свои, да? И дуй к маме, давай. Ага.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Атлас!
3: Ой, как круто. Так, хороший вечер у нас, хорошо двигаемся. Давайте как-нибудь я чуть-чуть разрежу обстановку, про что-нибудь легенькое вам расскажу. Давайте про похороны. Хотите? Спасибо. Сотрудники агентства ритуальных услуг здесь у нас. Я недавно гуглил страховку в интернете, и я хрен его знает, как устроен таргет, но после этого мне начало подсовывать рекламу агентства ритуальных услуг, прикиньте. Ну, видимо, они что-то знают про страховые компании. А я парень любознательный, я залез почитать. Я, когда увидел этот ценник, я решил, что... Я когда почувствую, что мне писец, все, я просто как кот нахрен пойду из Москвы в лес, в степь, в Тульскую область куда-нибудь. Где мне надо хоронить? Просто листьями закидайте меня. Главное, чтобы на МКАДе не сбила фура, не привезла назад. Иначе все зря. Охренеть, как дорого, серьезно. Я когда там читал, сейчас очень многие, вы знаете, говорят, типа, я не хочу, чтобы меня хоронили. Привязывать родственников к могиле своей, пусть меня кремируют и прах развеют на берегу океана. Давайте честно, никто же себе не представляет берег Северного Ледовитого океана, до которого доехать хоть как-то сейчас можно. Все представляют такой берег океана, где люди в плавках охренеют, когда ты будешь кого-то развеивать. Где туристы будут ехать на банане и вот так... А ты будешь с берега стоять, сплюнь, деда, слышишь? Я не понимаю, почему всем так дался берег океана? Почему? Я как-то выступала, мне девушка с первого ряда сказала, там ветрено. Ну, типа, проще развеять. Это единственная причина. В метро сейчас охренеть как ветрено. Вы заходили в метро сейчас зимой, когда с тебя на входе турбина волосы сдувает? Можно там с этой урной стать вот так. Через пару лет, говорит, надо отца проведать на Новослободской, как он там. Вы видите? Не все смеются, потому что некоторые напрягаются. Они такие, что за тема? Это нормально, значит, вы хороший человек. С высокими моральными ценностями. Мне нравится, когда просто у человека хорошего, знаете, чуть-чуть помехи пробиваются, вот эти... Смотрите, не секрет. Вы, наверное, знаете, в этих агентствах ритуальных услуг продаются урны для праха. Но вы знали, что продаются урны для праха животных? И они в 4 раза дешевле? Ну вот! Не говорите, что мне одному эта мысль в голову пришла. Я тоже испугался. Я знаю свою жену. Когда я двину коней, она придет и скажет, да нас вообще ему уже за 200 рублей вот эту давайте. Я скажу, тут собака нарисована. Она скажет, а он кобель был страшный, понятно? И все. На самом деле расскажу, почему я гуглил страховую. В этом году знаменательная собака.

Событие для меня произошло, мне 36 лет, и только в этом году, представляете, я купил мотоцикл. Да, спасибо, спасибо. Девушки не прыгают под колеса, честно скажу, мне говорили, прям будут вешаться на тебя девки, прям вообще ни разу, никто. Может, потому что я с женой езжу, не знаю, но я ждал прям, потому что мне как говорили байкеры, типа, девчонку прокатил, она с мотоцикла слезла, ты ей говоришь, правила знала, села, дала. Вы тоже в курсе, да? Не личный опыт, я надеюсь. Охренеть. Я надеюсь, они хотя бы возраст у этих девчонок узнают. Потому что вполне может быть села, дала, сел. А учитывая реалии тюрьмы современной, села, дала, сел, дает. Вполне вообще. Почему нет? Не знаю, сразу скажу, что я не тот байкер хрестоматийный, знаете, который купил себе мотоцикл, все, он надел кожаный куртец, он волк дорог, знаете, нет, я, это не я вообще. Я такой волк, у которого пояс из собачьей шерсти, вот такой я волк. Я не этот байкер, который «Ты летящий вдаль!» Я такой «Пусть бегут, не уклюжи!» Вот это я. Честно, я, ну, меня это не изменило. Со мной на светофоре как-то поравнялся один такой. Газовал, газовал, как дал вдали. Думаю, доезжай, смертник, господи. Надпись вот эта на спине. Delivery Club, знаете? Нет, я... Мотоцикл, он чуть-чуть, если честно, романтику убивает. Потому что я думал, как? Ты его купил, сел на него, поехал, да? Нет, им надо заниматься прям. Прикиньте, мотоцикл — это вообще не тот вид транспорта оказалось, на котором ты едешь, как на машине, в нем что-то застучало, и ты такой, ну, через неделю механику загоню. Нет! Где застучало, там остановились и слезли. Потому что следующий стук будет апостол Петр тебе в шлем вот так. Оу! Приехали, вставай! Я еще и машину не продавал, и сейчас машиной надо заниматься, мотоциклом надо заниматься. Господи, сколько времени на все это уходит, я в шоке. Я впервые задумался, вы смотрите, я так любил фильмы про Бэтмена, вы смотрели фильмы про Бэтмена? У него там есть и мотоцикл, и Бэтмобиль, и Бэтсамолет, вы видели? Кто всем этим занимается? Нам ни разу не показывали. Дворецкий вот этот седой, бедолага. Хоть бы раз нам показали, что Бэтмен заходит в пещеру и говорит, мне надо ехать. На чем? На Бэтмотоцикле, Бэтмобиле или Бэткрыле, чтобы он ему вылез вот так, у него руки в масле по локоть. И он такой, Бэтметро, как тебе? Бэткарту-тройку возьми и удачи. Самое обидное, знаете, что оказалось в мотоцикле? Я его когда купил, и друзьям, ну, радостно рассказывал. Очень много людей мне сказали, 36 лет, ты купил мотоцикл? Все понятно, это кризис среднего возраста. Почему кризис среднего возраста? Я не понимаю. Мотоцикл был кризисом, но кризисом моего юного возраста. Я в 16 лет хотел мотоцикл, у меня не было денег, я просил у родителей, они мне говорили, начни с малого. Вот, купи шлем. Видимо, ходи с ним по двору, вот так вот, чтобы соседи говорили, это Андрейка, мотоциклист, не обращайте внимания, он особенный. Вы только со вспышкой не фоткайте, он подумает, что это встречка, прыгнет в кювет, не надо. Мотоцикл был кризисом, да, тогда, сейчас это не кризис среднего, это возможности среднего возраста, я захотел его купить, я купил. Но я заметил, вообще это очень мужское понятие, кризис среднего возраста. Вы не замечали, парни? Вот смотрите, у меня есть подруга, ровесница моя, ей 36 лет, и она себе купила коня. Кого? Коня, живого. И что ей сказали подруги? Молодец, она идет к мечте. Она всегда хотела. Почему она идет к мечте, а у меня кризис среднего возраста? Дело в выборе средства передвижения исключительно. Давайте честно, если бы я купил коня, меня бы волной сарказма из офиса вынесло нахрен просто. Я бы каждый день мне приходил, мне говорили, ковбой, как дела на Горбатой горе? Что там говорит шериф? Это Андрей, Джанго. Джанго, освобожденный от физкультуры. Вот так бы мне говорили. Это обидно, потому что женщины не поддерживают тебя в кризисе в твоем. Вы же знаете, женщины, о чем я говорю. Если ваш мужик резко начал чем-то заниматься в возрасте, вы такие, мне это не нравится. Зачем ты это делаешь? Нас это подстегивает. Вы чего? Ну, фактически она боится, понимаете? Ты ей говоришь, мне впервые хорошо. Она говорит, нам хорошо. Он говорит, не-не-не, мне хорошо впервые, понимаешь? Она такая, вот это плохо. Я разговаривал с психологом, почему так, он мне объяснил, потому что женщины подсознательно боятся, что любое увлечение мужское приведет к измене в итоге. Прикиньте, любое. Ну, то есть он приходит, говорит, я в Индию хочу полететь. Она такая, ну, индианок будет. Он говорит, хочу китайский выучить. Она, ну, азиаток будет. Он говорит, марки решил собирать. Она такая, пока не понимаю, у кого он будет. Но он сейчас научится лизать. А там и индианки, и азиатки. Все подтянутся. У меня жена, честно скажу, она не сразу меня поддержала. Ну, я пришел, когда сказал, что я покупаю мотоцикл. Она говорит, я против. Так получилось в нашей семье, что у меня жена не работает, поэтому ее мнение носит исключительно рекомендательный характер. Ознакомительный, я бы даже сказал. Понимаете, парни, да?

0: Но было бы странно, если бы я пришел, говорю, я покупаю мотоцикл. Она такая, за 600 тысяч, на котором ты можешь развалиться нахрен, просто разбиться? Конечно, берем. Вот тогда я бы напрягся. А так, в итоге, она меня поддержала. И спасибо за это. Почему? Потому что, ну все, я успокоился. Гештальт закрыт, понимаете? Это было сложно, на самом деле. Мы только месяц ей экипировку выбирали. Ну, потому что она выбирала красивую, а я безопасную. Я говорил, вот в этой ничего не угрожает. Она говорила, а это розовая. Я говорил, ну в этой опасно, но красиво. Я говорил, ты на трассе разложишься, но красиво будет. Мы шлем так ей купили, мы просто шли по рынку, она такая, вот этот хочу, там какой-то розовый с бабочками, знаете, хочу вот этот. Но мы купили ей шлем, оказалось, тяжело ей со мной ездить на мотоцикле, потому что она говорит, я не могу с тобой разговаривать. Я же хотел разговариваться, я думал, мы будем ехать, а мы не можем разговаривать. Под это все и затевалось, если честно, да? Я переживал, я хотел, чтобы ей со мной было интересно ездить, и я купил дорогущее переговорное устройство, которое вешается, вы, может, видели у мотоциклистов на шлема вот здесь. Тоже так себе идея была, если честно. Ну, потому что у меня жена очень восхищенная, и у нас как получается, я еду за рулем, она сзади. Ой, посмотри слева, как красиво, посмотри. Ой, справа посмотри, прям посмотреть. И вообще предложение к производителям шлемов, пассажирские шлема делать литыми, как кастрюли. Знаете, вот так просто. Ты на нее надел вот так, постучал, вы поехали, все. Самое обидное, что оказалось, вот эти переговорные устройства не на все шлема становятся. Прикиньте, и на ее вот этот розовый с бабочками шлем не встал. Пришлось покупать новый шлем, а стоит они на секундочку 25 косарей. Мы купили ей новый, но стал вопрос, что делать со старым? Она его надевала один раз. Ну, естественно, жалко. Я его выставил на сайте. И, слушайте, это очень печальная история, на самом деле, потому что... Вы слышали такую байку, что Эрнест Хемингуэй как-то поспорил, что он напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого, знаете? Он написал рассказ из 4 слов, типа «Продаются детские ботиночки, не ношеные». Это все хрень по драматургии, доложу я вам. Попробуйте, пацаны, выложить объявление. «Продается женский мотошлем, надевался один раз». У меня за полгода его так и не купили, но соболезнования я получил 1000. Друзья, спасибо вам огромное, вы очень классная публика.
1: Слушай все сезоны только на Камеди Радио.
2: Камеди Радио.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
2: Встречайте, мать троих детей, Маргарита Родина.
3: Так, смотрите, у меня трое детей, я воспитываю их одна. И меня больше всего бесит, что старшие вообще не помогают воспитывать младшего. Ну вот у меня сейчас у младшего выпал зуб, начал расти новый. К нему подходит старший, ему 21 год, и говорит: сейчас у тебя еще пися выпадет. И тоже вырастет новое. Я думаю, ну ты дурак, ну ты зачем ему это говоришь? Ну он же поверит, будет как зубом сам ходить и расшатывать. В общем, пока у нас воспитание происходит так. Сначала старший ему чего-то учит, потом я говорю: забудь все, чему он тебя учил. Пока выходим в ноль. Да, возможно, он у меня еще не умеет считать, но зато уже на фразу «ты где?» не отвечает в рифму. Слушайте, ну дети вообще делают все, чтобы родители были в постоянном состоянии шока. Но мы же вообще не можем расслабиться. Вот у меня, когда старшему было 7 лет, он нашел мои противозачаточные таблетки и выпил. Я думаю: не, сынок, уже поздно. Так, смотрите, мне 41, и я уже поняла, что все, возраст дает о себе знать. В общем, я недавно заметила, что я стала забывать слова. Я стояла со старшим на кухне, говорю: слушай, а ты можешь кастрюлю убрать туда? Он говорит: куда? Я говорю: ну, в этот, туда. И он говорит: мать, соберись, не сдавайся. А я прям не могу, понимаете? Он еще ржет надо мной. Меня так выбесил. Я приезжаю на работу, рассказываю девочкам. Я говорю: представляете, сын себя так ведет, как будто у меня уже началась вот эта вот болезнь. И они такие: какая? Слушайте, я прям стала напрягаться. Ну а вдруг у меня правда начинается деменция? Ну вдруг она так начинается? Сначала ты забываешь слова, потом говоришь слово «секс» через «е». А потом бац, и тебе кажется, что Владимир Соловьев говорит адекватные вещи. Просто я не хочу. Мне всего 41, мне еще рано. Я буду очень странно смотреться с младшим. Он еще не все слова знает, я уже не все помню. Так, смотрите, я недавно рассталась с мужчиной. Ну, оказывается, я вообще не подхожу под его требования, потому что я не умею готовить. Ну, правда, он был в таком шоке, когда узнал, что у меня нет духовки. Он говорит: ты что, не печешь? Как же так? У тебя же дети. Я думаю, так им нормально. Если они у меня что-то захотят, я просто заказываю им пиццу. Они вообще рады. Это ж Папа Джонс. Нам и пицца, и отец на коробке. Но вообще я поняла, что вот в зрелом возрасте расставания вообще вот не такие, как в кино, типа там все эмоционально. Нет, у нас что-то прошло все так спокойно, без нервов. Ну потому что ну куда нам нервничать, нам по 41. Мы один раз с ним поругались, у него камни почками пошли. Я думаю, ты что, решил из отношений по частям выходить? Вот камни, волосы, эрекция. Просто, если честно, для меня это самое первое вот такое спокойное расставание. Я вот когда разводилась со вторым мужем, он как-то напился, позвонил мне и говорит: Рит, я не могу без тебя жить, если ты сейчас не вернешься, я застрелюсь. И стал делать в трубку так. Я думаю, если ты сейчас что-то убил, то только мои сомнения. Ну я теперь точно не вернусь, ну куда, у человека оружие. Вообще, я вот была 3 раза замужем, и я ни с кем из мужей не поддерживаю никаких отношений, ну потому что, честно, там прям не лучшие люди. Я вот недавно встретила первого мужа в метро, я стояла на платформе, ждала поезд, и вдруг слышу позади такой голос: Ритка, ты что ли? Я смотрю, жопа знакомая. Я думаю, ты серьезно? Ты сейчас только это узнал? Я вообще-то с нашим сыном стою. Я вот вообще последнее время начала что-то задумываться. Ну, блин, у меня было 3 брака, 3 ребенка. Я думаю, может, я что-то как-то неправильно живу? Тут еще подруга посоветовала психолога. Я думаю, схожу. Прихожу, а там сидит очень красивый врач-мужчина. Я думаю, ну не, тебе я точно ничего не расскажу. Он мне еще говорит: какие у вас проблемы? Я думаю, какие проблемы? У меня их нет, я идеальная и гибкая. Не, слушайте, там правда, там на него бы все так отреагировали. Ну, потому что у женщин вообще не меняются критерии выбора мужчины. Вот согласитесь, очень многим девочкам нравятся плохие парни. Это вообще не проходит с возрастом. Я даже уверена, что какая-то бабка смотрит, как какой-то дед орет: я сожгу этот Жек хренам, и думает: ну, не знаю, как Жека, я уже горю. Так, смотрите, напоследок расскажу историю. Меня очень сильно веселят люди, у которых нет детей, но которые говорят: ты знаешь, я уже понял, что я уже готов к детям. Я думаю, нет. Ты даже не знаешь, к чему тебе надо готовить.

0: Вот я вроде опытная мать, но они до сих пор меня удивляют. Я вот недавно стояла на кухне, ко мне заходит мой младший, снимает штаны и говорит: «Мам, смотри, что могу!» И втянул в себя мошонку. Я так испугалась. Я думаю, что делать? Может, по спине постучать? Может, в рот подуть? Слушайте, я была 3 раза замужем. Я вырастила одного сына. Мне ни разу никто такой фокус не показывал. Это я уже потом загуглила, что, оказывается, мальчики могут так делать. Там главное объяснить, чтобы он с этим не игрался. Я думаю, а как я объясню? Ну, а потом мы многодетные, у нас не так много игрушек. Все, у меня на этом все. Спасибо вам.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Иван Половинкин! Слушайте, ну вот вы, девушки, вы всегда мечтаете об идеальном мужчине. Но при этом при всем никто из вас не говорит, каким именно он должен быть. Я за многолетний опыт общения с женщинами собрал все факторы, которым должен соответствовать идеальный мужчина. Итак, под ваши аплодисменты, образ идеального мужчины глазами женщин. Да. Ну, во-первых, он должен много зарабатывать, но при этом всегда быть с ней рядом. Он очень богатый, но работает из дома. Он фрилансер-миллиардер. У него красивая прическа, аккуратная и стильная борода. Представляете, она вообще не колется. А ниже головы нет волос. Вот такой вот человек. Не растут волосы у него, да. А если растут, то они тоже очень такие прикольные и не колятся. Еще у него не растут ногти. Да, у него один раз они отросли, зафиксировались так, что было удобно чесать ей спинку. И все. Он не лысеет. А если лысеет, то сразу. Просто просыпается сразу лысый. Лысый и накачанный, как Вин Дизель. Да, у него накачанная грудь, спина, руки. Но он не пропадает часами в спортзале. Он же все время с ней. У него так от природы. А еще он метис и мулат с голубыми, как океан, глазами. Он выглядит одновременно, как Джонни Депп, Брэд Питт, Криштиану Роналду, Брэдли Купер. И при этом чуть-чуть напоминает ее отца. Вот такой вот идеальный мужчина по вашей версии, девушки. Да, о. В сексе он знает все красивые слова, чтобы ее возбуждать. Все позы, в которых ей удобно. Он вообще разбирается в сексе, но при этом она у него первая. У него вообще нет бывших. Вот такой вот человек, представляете, идеальный, да. Но это не все. Он не храпит, не пускает слюни, не грызет ногти, не ковыряется в зубах. Вообще он вот так вот зубами не делает, когда поел мясо, потому что он не ест мясо. А еще у него не шершавые пятки и локти, представляете, да? У него вообще герметичный рот. Он когда ест, ничего не капает. Он громко не глотает, он не чавкает. Нет, он чавкает. Ну там, с ней, когда начинает и заканчивает. Он такой. Да. Но это не все. Это еще не все. Он обожает, когда она давит ему прыщи. У него их нет, но для нее на спине всегда есть парочка, да. В отличие от других мужиков, он умеет слушать. Но не просто слушать, он слышит, понятно? Он сам предложил ей сделать общую страницу во всех соцсетях. А свою личную удалил сразу, да и все. Кстати, у него нет секретов от нее, вообще никаких. А он сам не лезет в ее прошлое, потому что он знает, что было, то было. А еще он знает, что его успех – это их успех. А ее успех – это, между прочим, ее достижение. Да, он же идеальный, он, да. Да, идеальный мужик. Мужики, записывайте, он такой и есть. А знаете, почему он никогда ей не перезванивает? Да потому что он всегда берет трубку, когда она звонит. Потому что он идеальный. Кстати, он знает, что в скандале с ней всегда виноваты оба. Он и его характер. Он ни разу в жизни не сделал ей замечания, потому что знает, как тяжело быть женщиной. Он один раз хотел поиграть в PlayStation, а потом подумал: да я лучше проведу это время с любимой. Продал PlayStation и на все деньги купил цветы, которые она любит. Представляете, вот такой вот идеальный мужик. А когда она у него спросила: а когда мы поженимся? Они в этот же день поженились, представляете? Он сделал ей предложение в ресторане, и потом весь ресторан аплодировал 20 минут. Естественно, это было в Париже, на закате, на берегу Индийского океана, с видом на Статую Свободы. Да, вот такой вот он идеальный мужчина. Перед свадьбой у него был мальчишник, на котором были он, она и все. Они сидели и выбирали меню на свадьбу. Вот такой вот он. Кстати, он сам предложил сделать пышную свадьбу. И чтобы никаких неадекватных родственников с его стороны. Ее палец разблокирует его телефон. Вот такой вот. А его пальцы к ее телефону не подходят.

0: ходят? Ну, потому что он ей доверяет. Кстати, его телефон всегда чуть-чуть хуже, чем ее телефон. Ну, вот, вот такой вот идеальный мужчина. А еще он всегда протирает после себя в ванной. Да? А что там говорить? Он и после нее там протирает, понимаете? Вот. Идеальный, идеальный. Кстати, он разбогател через неделю после того, как ее встретил, потому что благодаря ей он стал тем, кто он есть. Понятно? А один раз она поругалась на работе, он туда пришел, купил эту компанию и сделал ее главой этой компании, чтобы они там все умылись. Понятно? А каждый ее день заканчивается так. Она сидит перед камином с бокалом вина и думает о своем. Открывается дверь, и входит он. Она понимает, что это он по дорогому запаху духов. Он подходит к ней и нежно кладет руку на плечо. Она чувствует его. Он начинает целовать мочку ее уха, потом опускается поцелуями ниже, потом еще ниже. Это ее заводит. Мурашки бегут по ее телу, и она просит не останавливаться. Он берет ее на руки и нежно кладет на шкуру льва возле камина. «Ты хочешь этого?» – шепчет он. «Больше всего на свете», – отвечает она. И он переводит ей 300 тысяч на карту. Она испытывает оргазм, и они занимаются любовью. Да, возможно, многие девушки сейчас скажут: «Ой, таких мужиков не существует». Да, девушки, таких мужиков не существует. Все, с вами был почти идеальный Иван Половинкин. Пока-пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

Так, что, второй месяц не курю. Да. Чувствую себя прям по-новому с каждым днем. Я даже не знал, что человек может так хотеть курить. Я в пубертат так не хотел, я клянусь. Я говорю, не знаю. Привычка, говорят, вырабатывается за 21 день. Я вот дней 50 с лишним не курю. Отвычка не вырабатывается, короче. Конфетки, семечки, вот это вот ничего не помогает. Ну, максимум их можно в трубку засыпать и скурить попробовать, я говорю. Правда, я говорю, это чушь какая-то про 21 день и привычку, если честно. Потому что я помню, начинал курить, я не привыкал. Просто, да. Не было такого, чтобы я на второй неделе просыпался уже сразу нервный. Что мне сегодня курить? Ну, вообще хочу прям бросить, потому что... Ну, все знают, что курить вредно, но это еще и обидно. Я не так давно летал на Камчатку. Вот я все, что помню из путешествия, я 9 часов не курил. У меня друзья ходили, что-то там, икра крабы, я курил. Что еще обратно же лететь? Я говорю, абсолютно, абсолютно абьюзивная привычка, поганая прям. Я говорю, это как еще одна естественная потребность, которую тебе нигде нельзя справлять. В самолете нельзя, в заведениях нельзя, даже в сортире нельзя курить. Там можно? Курить нельзя. Правда? На вокзале в толчок заходишь, там все стены дерьмом измазаны. За курение штраф. Причем воняет куревом объективно лучше. Ну, че, у меня батя вообще всю жизнь Беломор курил. Как-то жили, даже целовались. Если бы он какахи наворачивал, я сбежал бы из дома точно. Я говорю, если у тебя сигареты в штанах, хотя никто не отсаживается. Если в штаны нас... Я говорю, это... Будут проблемы, могут избить прямо, я говорю, это... Не, они таким образом нас заставляют бросить курить этими запретами, но никак вообще не помогают. Я имею в виду, каждый день какие-то новые вкусы у этих сигарет появляются. Что толку вообще от этих табличек вызывает рак, если ниже написано «со вкусом маракуйя»? Я говорю, я из Челябинска, там для многих это единственный способ попробовать маракуйя. Это... На Новый год такие сигареты покупают. Я говорю... Глаукома у тебя там и так будет, я говорю. А киви-шоколад под окошком не растет. Это... Вообще... Правда, и ноль сочувствия общества к курильщикам абсолютно. Даже ты, ну это же ты куришь. Чего ты куришь? Зачем куришь? А зачем люди в пинг-понг играют? Я говорю, ну, от них делать, я говорю. Ну, раз, два, и привык. Мать мне все время говорит, зачем ты начал курить, Денис? Зачем ты начал курить? Мне было 15. Скажите спасибо, что я курить начал. Ну, я мог такое начать там. Я говорю, у меня на соседней улице, клянусь, жил Коля Куропех у него погремуха. Его упрашивали, сиди дома, пей, кури. Только не ходи на птицефабрику. Вообще кажется, что... Ну, не хочу скатываться в каламбур, но мне кажется, что ЗОЖ — это пи***. Я говорю... Ну, я всегда думал, что здоровый человек — это не которому вредно сало, это которому вредно ртуть. Я вот так думал. Есть какие-то, безусловно, конечно, вредные вещи, там вот это бухать, курить, домовые чаты. Я говорю, ну вот когда ты... Уже жареное не ешь, ты соленое нельзя, газированное. Ну, ты уже не здоровый какой-то, ты пастеризованный просто. Я говорю, ты этот как репчатый лук, который вроде везде добавляют, но никто не любит, я клянусь. Ну, наверняка это продлевает, конечно, жизнь, просто а зачем? Ты сейчас себе во всем отказываешь, чтобы потом лишние лет 10 во всем отказывать, что ли? Чтобы, ну, просто... Просто на твоих похоронах более логично будет звучать фраза «отмучился». Я говорю... У меня подруга, что-то по душам разговаривали с ней. Я, говорит, планирую лет в 75 начать жестко бухать. Я думаю, сколько? 3 дня ты? 37, я извиняюсь, с похмелья кровь и идет. В 70 там фарш полезет.

0: бочковых бывает, как бы. Я, мне кажется, на полном серьезе, я не знаю. Ну, то есть, я не болел ковидом по единственной причине, потому что я вырос в месте, которое на картах значится как Восточно-Уральский радиационный след. Я говорю, мне, когда молекулы ковида в меня попадали, ему частицы стронция говорили, занято. Да я... И все. Как будто круто жить долго, очень хочется. Но хочется, чтобы это естественным образом как-то, ну, произошло. Вот у меня бабушке на сегодняшний день 95 лет. Я говорю, она ни про ЗОЖ, ни про ПП она ничего не слышала. Я не знаю, про ППШ, наверное, про штык-нож слышала. Ну, смузи, я уверен, для нее это просто какая-то фамилия из бразильского сериала. Наталья Орейро, Кристина Смузи, Антонио Мажитель. Меня еще экономика здоровья сильно раздражает просто. Ну, это что-то на богатом ЗОЖ. Я не знаю, почему килограмм куриной грудки в магазине стоит дороже килограмма куриных сердец? Как так? Ну, я говорю, чтобы собрать килограмм сердец, надо устроить куриный геноцид. Это все равно дешевле одной грудки. Почему тогда худая штука стоит дороже жирной? Хотя жирной больше. Да, так если просто, ну, задуматься, положить руку на сердце. В основном нас сильнее всего сейчас за собой следят, ну, то, ну, эскортницы. Ну, ты вот если в 20 лет проститутка, ну, ты же и в 70 лет проститутка. Просто не очень востребованная, я говорю. Все, друзья, спасибо, у меня все, это было круто.
1: Comedy Radio. Comedy Radio. В этом году у нас наполеоновские планы. Обмажемся кремом. Comedy Radio. Пальчики оближешь.

0: представляет Comedy Club.
1: На сцене Тимур Батрутдинов и Алексей Шальнов.
2: Есть известное выражение, что история повторяется. Значит, когда-то на Руси уже происходило что-то очень похожее. Итак, Москва, царские палаты.
3: Хороша! Хороша земля русская! Как прекрасна Москва златоглавая! Мостовые красиво уложены. За сегодня уже раз 15-й. Постарался на славу боярин мой! Похорошела Москва при боярине. Ладно, бог с нею, с нашей столицей. Посмотрю-ка я вести последние.
4: Господин мой товарищ царь-батюшка, не видит и казнить, вели миловать. Налетела беда на Русь-матушку. И причем не одна, а аж несколько.
3: Тихо, Прошка, спокойно, не нервничай. Выпей кружку напитка ты доброго. Тот, который сейчас вместо недоброго. И поведай мне все по порядочку.
4: Ой, беда приключилась, царь-батюшка. Нежить вылезла из болот своих и собралась в трактире загаженном. Мутобором трактир называется. Все в исподнем стоят, лобызаются, и друг к дружке они прикасаются, слепо веря, что это не вскроется. Средь гостей был гусляр там юродивый, никому неизвестный до этого. Из одежды носок лишь махеровый. И примерно туда и надет он был. А кикимора, что все придумала, самоцвет себе к жопе приклеила. Веселились все они голые, и одетые извинялись. Ну, как наказывать будем иродов? Может, на колых? На осиновый?
3: Это, Прошка, затея не новая. Скоморохи все к колу привыкшие. Так зачем мы их будем наказывать тем, что всем им и так давно нравится? Пусть к народу идут, на поклон они.
4: На поклон люди ходят к Мизулиной. Гусляры, скоморохи и рэперы.
3: Кто такая она, чтобы ей кланяться?
4: Этим все задаются вопросиком. Тут еще одно дело, царь-батюшка. Есть Петрушка один, что звезду поймал. Кологривым Никитой зовут его. Показал он Кощея татарского и решил, что он самый талантливый. Всюду ходит и делится мнением, хотя вроде никто и не спрашивал. И речами своими погаными обижает артистов заслуженных. Сколько слов пацанам и наслушались. Как же он заигрался, царь-батюшка. Ах, удел его лишь пустомелий быть. Долбанавт он, короче, царь-батюшка.
3: Это, Прошка, проблема не новая. Пусть Петрушка пока развлекается. Через год на него будет похуй всем. Так что этой чушней ерундовую, Прошка, больше не отвлекай меня.
4: Ну тогда вы простите, царь-батюшка.
3: Пацаны, Прошка, не извиняются. Куздыкус, куздыкус, Юрим, ойала. Что еще?
4: Наши барышни юные, все в блестящих нарядах, румяные, занимаясь фигурным катанием, побеждали в ледовых побоищах. Наделили их судьи наградами, понавешали злато на шею им, оказали им разные почести, но вдруг вспомнили, что они русские. И как принялись сразу выискивать, до чего бы до них докопаться им. Стали кровь проверять их на снадобья и другие телесные жидкости. В общем, были медали отобраны вот такие вот судьи глазастые. В чужой моче соринку увидели, в своей же бревна не заметивши.
3: Это, Прошка, проблема не новая. Уж давно эти страны заморские увлеклись Русь-матушка-фобией. Но не будем мы злиться, печалиться. Примем, Прошка, решение мудрое. Сотворим мы свои чудо-игрища. И на льду, и на поле, и в плавании. Будет зрелище, о, на потеху всем. И сразятся в нем самые лучшие. Будем мы, Беларусь, ну и все, пока.
4: А еще, продолжает царь-батюшка, доставать нас запреты заморские. Из Руси ушли кони немецкие, и английские, и французские. Ушла даже Шкода Октавия.
3: Есть тут, Прошка, простое решение. Так сказать, параллельные лошади. Раз уж хочется сильно немецкую, заведи в другах хана казахского. И тебе он с наценкой существенной привезет и коней, и запчасти к ним, и английские, и французские. Если хочешь, даже Шкоду Октавию.
4: Есть еще кое-что.

0: Нас покинули мировые системы платежные. Но придумал народ наше решение. Жил один богатырь на Руси у нас. На печи он лежал годы долгие, пока все про него вдруг не вспомнили. Богатырь Картамир величать его. Но имеет изъян богатырушка. За границу в походы не ходит он. Лишь в пределах Руси он работает.
1: Это, Прошка, проблема не новая. И изъян его уж одолели мы. Стал по миру ходить Картамирушка. В Казахстан, в Беларусь. Ну и все, пока.
0: Тут есть еще беда. Наши красавицы уезжают в пустыню арабскую. На песках, на горячих там нежатся. И любовницами становятся тех, с кого пески эти сыпятся. Ходят там эти девки, красуются, хорохорясь устами надутыми, ерепенясь грудями упругими. Взгляд такой, будто чресло из золота. И ведут себя словно принцессы там, позабыв, что они из Саратова. Хотя вроде недавно все пежились не в Дубае, а в Шкоде Октавия.
1: Это, Прошка, проблема прям новая. И решение нужно прям новое. Есть у нас же земля черноморская. Возведем город Сочи для отдыха. Будет как побережье арабское, для утех отпускных подходящее. А чтобы было хоть в чем-то отличие, все в три раза дороже там сделаем. А по качеству, как в Саратове.
0: А еще есть беда прям народная. И она тоже с бабами связана. Посходили с ума бабы русские. Астрологией все увлекаются. Называют себя не по имени, называют себя скорпионами. Выбирают мужей по созвездиям. К звездочетам идут за советами. Отдают им все деньги последние. Что на это ты скажешь, царь-батюшка? Поделись своим опытным мнением.
1: Ну какой надо быть шибанутою? Чтобы верить, что звезды небесные на судьбу твою с***ную действуют. И на то, кто подходит мужья тебе.
0: Как же быть нам, царь, с этой оказией?
1: Я в душе это, Прошка, не ведаю. Вот дождемся Сатурна в Юпитере, и тогда уже примем решение. Продолжай в новостях просвещать меня.
0: А уж все, царь, закончились новости. Чтобы снова собрать важные весточки, посижу я в телеге, царь-батюшка, и узнаю из разных источников, что народ православный наш делает.
1: Заодно ты скажи люду русскому, что проблемы все наши решаемы. И наступит то время счастливое, где проблем на Руси не останется.
0: А когда это время наступит-то?
1: Ну, дождемся Сатурна в Юпитере.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Если вы сейчас в такси, улыбнитесь друг другу. Вдруг будет скидка или наоборот, чаевые. Камеди Радио. Вы там сами разберитесь. Главное, с улыбкой.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Варвара Щербакова.
2: Так, что? Значит, я из Хабаровска. Вот, уже 3 года живу в Москве. И ко мне тут недавно приезжала подружка из Хабаровска в гости. Мы решили куда-нибудь вечером пойти сходить. Я надела джинсы, футболку. Она мне посмотрела и говорит: ты что, так пойдешь? Оденься прилично, не позорь меня. Тебя ты в бусах. Нет, я понимаю, я забыла самое главное, да, что Хабаровск — это провинциальный город. Там любой выход в свет — это все в лучшем. Да? Все накрасились, уложили волосы, оделись в тесное. Реально, в регионах любое событие — это праздник. Но они там потрясающе выглядят только внешне, да, внутри ничего не изменилось. Потому что если ты из спального района, это невозможно скрыть пайетками. Это знаете, когда она сидит на веранде в белом платье с бокалом вина и говорит: я извиняюсь, что такое Солоуни? Нет. Я никого не осуждаю, да, вы не подумайте, ни земляков, ни в коем случае. Я сама, как переехала, тоже не особо изменилась. Ну, я просто сменила место жительства, и все. Меня, наоборот, бесят эти люди, которые только переехали в Москву, сразу переобулись. Ну, чувак, секунду в Москве, а уже миллениал. Да? Все, он против пластика, поэтому салат из перекрестка несет в руке. Когда он на второй день в Москве, говорит: Саратов, Саратов, что-то знакомое. А, это откуда мне мать деньги присылает? Так, поделюсь с вами радостью. У меня тут подруга недавно родила. Говорит: Варя, мы хотим тебе предложить стать нашей кумой. Кто не знает, кума — это крестная мать ребенка. Я говорю: а почему не крестная? Она говорит: ну, тебе больше подходит слово кума. Я думаю, зашибись, да? Просто по мне кума — это вообще не духовный наставник. Это кто-то больше по водочке, да? Кто-то, кто заходит в помещение в меховой шапке, говорит: ух, употела уса. Этот ваш июль ни туда, ни сюда. Ну, я понимаю, что я идеально подхожу на роль-то шумной, веселой тетки, но остальным подружкам предстоит сложный выбор. Что нам всем скоро становиться тетками, да, пора выбирать, кто какой. Ну, это неизбежно. Что у каждого ребенка есть стандартный набор маминых подруг. Вот моя любимая — это тетка-заступница, знаете, которая говорит: не ругаю. Себя вспомни в этом возрасте. Тоже, Наташа, и курила, и пила, и употребляла, и с армянами гуляла. Там уже стоит седой ребенок, думает: я же просто джинсы испачкал. Ну, на самом деле, тети и дяди играют гораздо более важную роль в воспитании ребенка, чем кажется. Потому что они могут сказать ему то, что постесняются сказать родители, да? Ну, ведь им на психологические травмы ребенка. Вот мне, когда мне было 11 лет, моя тетя Ира на день рождения подарила черные кружевные трусы. 11 лет. Вот где она их взяла такого размера? Ну, вряд ли в детском мире продается набор юной шалавы. Ну? Сюда маленькие трусики, айфон и кальян на ананасе. Так, я тоже уже, конечно, хочу завести свою семью, но пока нет никаких предпосылок. И я постоянно ною маме, типа: что если я никогда не выйду замуж, что мне тогда делать? Мама говорит: ничего страшного, родишь для себя. Действительно, для себя. Ну, роды — это же вообще не из разряда «решила побаловать себя любимую». Это не тайский массаж. Там не такие эмоции. Никто во время массажа не орет: давайте кесарева! Блин, если честно, я не понимаю саму цель родить для себя. В смысле, я не хочу просто родить. Я хочу нормальную семью, я хочу выйти замуж. Я считаю, что у ребенка должен быть отец. Должен быть человек, на фоне которого ребенок будет уважать свою мать. Знаешь, чтобы отец говорил: а я откуда знаю, можете гулять или нет? Пойди у матери спроси. Кстати, как пойдешь, за меня тоже спроси. Слушайте, я хочу детей, но, ну, я готова их любить и воспитывать, но своих. Просто, видимо, мои родственники считают, что это касается вообще всех детей. Вот мне 27 лет, у меня в Хабаровске есть двоюродная сестра, ей 15, и мне вчера позвонила ее мать, моя тетка. Говорит: Варя, значит, смотри, Катя уйдет из школы после 9 класса. Я хочу, чтобы она поступила в колледж в Москве. В общем, я решила, она будет жить с тобой. Я аж пивом поперхнулась. Ну, я против, серьезно, но это очень плохая идея. У меня своих детей не было, вы мне сразу подростка пихаете. Зачем мне в доме человек, который сразу с порога будет орать: ты мне не мать! Отстань, ебкам, это искусство! слушайте, я не представляю, как я буду ее воспитывать. А там прям надо. Ну, потому что подростковый возраст самый тяжелый, правда. У меня нет родительского опыта, но я работала вожатой в лагере, и это было капец как тяжело. Ну, там даже просто находиться рядом не всегда приятно, да? Ну, потому что вы видели подростков? Это вот эти люди, у которых усы одновременно и есть, и нет. Не отряд, а сборная сисадминов. Они еще так общаются, типа... А вы не имеете права заставлять меня мыться? Я на прошлой неделе реку упал. Вам что, мало? Капец. Ну, я вот недавно записалась на маникюр. Значит, мне надо было срочно. Я сказала, что пойду к любому мастеру. Я прихожу, а там мастер мужчина. Вот прям мужик, ну, лысый, брутальный. Он в этом розовом салоне выглядел так, как будто он туда с женой пришел и так долго ждал, что к нему уже записывать начали. Ну, и прикол в том, что он сделал все очень аккуратно, красиво, помог выбрать цвет. И мне так страшно стало. Я думаю, а что если они вообще везде нас заменят? Ну, надо с этим что-то делать, потому что, отвечаю, скоро приду на шугарин, а там такой здоровый дядька стоит и говорит, ну что, раздвигаем булочки. Доверьтесь мне, я с медведя шкуру сдирал. Все, у меня все, спасибо.
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктор Комаров, ребята!
2: Ребят, ну что сказать? Ну, узнают на улице. Вот недавно с двумя девушками сфотографировался, и одна после фотографии говорит: спасибо вам большое за ваше творчество, мы слушаем все ваши песни. Ну, я охренел, если честно. Слава богу, ее подруга тоже охренела. Она такая: Лен, ты чего? И я молился, чтобы она не сказала: он в танцах. Я еще не люблю фотографироваться с девушками, потому что вы постоянно недовольны своими фотографиями. Ты сфоткался, она пошла, посмотрела, вернулась, недовольна. Причина-то не в тебе. Девочки, что с самооценкой? Все в порядке у вас на фотографиях, все в порядке. Это вас обманули эти фотографы, которые вам сказали, что у вас есть рабочая или нерабочая сторона. У вас все рабочее, все в порядке. Конечно, если на одной стороне свастика, ну, наверное, одна сторона нерабочая. Моя мне постоянно еще такие задачи ставят. Она говорит: сфоткай, чтобы я была нежирная. Ну, я как услышал, я просто крупняком дал 3 на 4. Просто у вас слишком высокая планка, понимаете? Она мне в Инстаграме показывает каких-то фитоняшек. Говорит: вот такую жопу хочу. Ну, что я должен сказать? Ну, я тоже хочу. Что за неуверенность? Вот я вот усы решил отрастить и решил жену предупредить. Значит, подхожу, говорю: вот усы решил отрастить. Она мне говорит: Вить, это не усы, это какая-то грязь под носом у тебя. Ну, мне стало так обидно, потому что я это 3 года растил. Я говорю: ну, не то, что у тебя. Ну, шутка, очевидно же, шутка. Но она такая: и побежала смотреть. Как ты можешь не знать, есть у тебя усы или нет? Я спросил у одной своей подруги, и мама сказала, что она, ну, просто думала, что не видно. Так, девочки, если вы стоите перед зеркалом и думаете: ну, наверное, не видно, значит, видно. Все в порядке с самооценкой должно быть, девочки. Из-за того, что заниженная самооценка, есть такие передачи, типа, знаете, как «Перезагрузка». Знаете такую передачу? Там берут нестереотипно красивую девушку, ее, значит, переодевают, там преображают. Я узнал бюджет передачи 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей, да вы и наликом просто дайте. Ну и снимайте в этот момент. Ну, она хорошеть прямо на глазах будет. Прямо когда вы будете отсчитывать 5, 10, 15, 20. Она в этот момент сразу розоветь начнет. Муж ее сзади подойдет, обнимет. Все прекрасно будет. Из-за проблем самооценки бывают проблемы в отношениях. Понимаете, есть какая-то самая неуверенность. Я был в отношениях, где у меня была заниженная самооценка. Боже мой, я ей выдохнуть вообще не давал. Подозревал на каждом шагу: где ты была? Ведь я сзади шла. Хорошо! Сейчас самооценки все в порядке, да, даже через чур, потому что я однажды жене заявил, ну, в ссоре говорю: если что, я могу с тобой развестись. Ну, я вообще не такую реакцию ожидал от нее, потому что я столько смеха ни на одном своем выступлении не слышал, если честно. Я понял, что это не сработало, поэтому я теперь ее пугаю, что я с ней навсегда. Прикиньте, совсем другая реакция. Я понял, они любят это слышать, но пару раз в год. Говорите это каждый день, и это не будет ее радовать. Обязательно. На третий день увидите, как поменяется реакция. Начинайте с этого каждый день. Обязательно это должно быть первое, что она услышит. Делайте это обязательно с голым торсом. Трусы на середине пупка. Один носок. Родная, я с тобой навсегда. Вообще, я считаю, что в отношениях люди не должны становиться лучше, потому что отношения построены на отдаче, понимаете? Вот мне нравится, что жена, в принципе, не становится лучше, она, ну, типа, в ноль выходит, в лучшем случае. Жену она вкладывается максимально. У нас еще дети, она занимается воспитанием детей. Ёпарасоте, как ей это тяжело дается, но она делает успехи. Она старшего сама научила читать, писать и считать. Прикиньте, у меня 5-летний, который умеет читать, писать, считать и ненавидит мать. Потому что это было вообще не на плавных тонах, я вам хочу сказать. Я однажды мимо комнаты проходил, где они математикой занимались. Я слышал через дверь, как она говорит: 7 плюс 2. И я тут же слышу детский голос, который говорит: Эльза! И она хладнокровно повторяет: 7 плюс 2, или я разрываю тебя пополам. Я смотрю на дверь. У нас там матовые стекла, я вижу, как с той стороны комнаты какой-то маленький ребенок подбегает к двери, и его что-то затягивает обратно. Через час дверь открывается, я думаю, малой выйдет и скажет: 7 плюс 2 — это 9. Именно столько пальцев у меня на руках. Нет, дверь открывается, он выходит вообще. Это выходит. Я говорю: ты что делаешь? Ты что, ты зачем так себя выматываешь? Он говорит: я хотела бы, чтобы ему было легче в первом классе. Я говорю: ты не узнаешь, ты не доживешь до этого.

0: Этого. Самое сложное оказалось детям объяснить, как устроена природа. Вот недавно старший подошел и спросил, говорит, а откуда берутся дети? Ну, я спаниковал, честно хочу сказать. Я такой, да, мам, откуда берутся дети? Она говорит, папа дал мне семечко, я положил его в животик, и в животике ты вырос. Он дальше спрашивает, а как меня достали из животика? Я такой, да, мам, как достали из животика? Я решил ее подставить, говорю, шрама-то нет, поэтому не разрезали, очевидно. Она решает, ну, сказать ему правду. Он говорит, сынок, природа так устроена, что дети из животика появляются через писю. Я такой, ничего себе! И сынок дальше спрашивает, а как семечко попало в животик? И жена такая, да, пап. Как семечко попало в животик? Я стою просто, я не знаю, что отвечать. Я просто молчу в надежде, может, он забудет. И он сам делает предположение. Он говорит, мама, что, его проглотила? Я говорю, сынок, сколько я не просил твою маму, она ни разу не соглашалась. Спасибо большое!
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Азбука Камеди Радио. Буква В. Виктория Складчикова.
1: Ну, мой коллега, он мне говорит: Вика, знаешь, что вино любишь? Нашел для тебя такое недорогое, бюджетное. 4000. Я говорю: за сколько литров? Он мне говорит: не, ну можно же выпить, что, литра, бокал вина и спать. Я только одно вино знаю, кстати, которое прям вот реально, бокал вина и спать. Это рубиновый браслет в Анапе. Там реально бокал и спать. И просыпаешься не в кровати, а в Абхазии уже.
0: Буква Г. Гоша Рубайло.
2: Я уже помню, что я уже стареть начал. Потихоньку начал в мужичка уже превращаться из мужчины. В мужичка, у которого в лексиконе есть фраза: а теперь с лучком попробуй. Вот это. Который не думает, а кумекает. Вот это я уже. У меня уже первый звук мужичковый появился. Первый сигнал, что я превращаюсь в мужичка, это звук...
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: В последнее время появилось очень много уголовных дел о неуплате налогов, которые связаны с блогерами, коучами, организаторами разных курсов. Мы когда узнали, какие это суммы, мы просто офигели. В связи с этим появился новый музыкальный жанр – инфо-цыганский шансон. Встречайте.
2: Добрый вечерочек. Как говорится, часик в радость, шандон моё в сладость. На сцене шансон-группа «Марафон оповал». Авторы таких хитов, как «По этапу», «За гештальтом». «Что ж ты, фраер, не прошел по ссылке?» Короче, всем, кто раздробил свой ЭП, посвящается. Женская, инфо-цыганская. Погнали, век Бали не видать.
3: Здесь у шлагбаумов охранники стоят, и в небо тянутся высокие заборы. Здесь по ночам собаки лают и скулят. Походу выберусь, отсюда я не скоро.
2: Повсюду камеры, здесь виден каждый шаг. Страшнее на земле, наверное, нету места, чем мой элитный трехэтажный особняк, где прозябаю под домашним я арестом.
4: Мне повязали на ногу браслет, который клабутеном не подходит.

0: убивать. Я не хотела пачкать руки, видит Бог. Придется мусор не самой тебя убрать.
1: Братишки, пока мы в ссылке, все ссылки работают. Заходите, качайте. Не крысьте деньги, братва. Реальная тема. Отвечаю. Тут сущий ад. Тут невозможно жить. Мне не приносят завтраки в кровати. Из окон задолбал один и тот же вид. На два.

полезен каждый день, хоть волком вой. Бассейн, фалафель и бутылочка Клико. Пускай 21 санузел у меня, теперь я точно знаю, губит не очко. Проведать не могу.

0: Ведь волчара прокурор про раздробление ИХП пока не знает.
1: Я попыталась прокурора подкупить. Ему сказала на допросе: «Слышь, парниша,

Сквозь лес, сквозь поле, через речку, через горы. Бежала я 14 часов, но добежала лишь до своего забора.

0: без проблем срублю я миллиард.
1: Пока мне доверяет столько лохов. О, лохов говорю, подписчиков. Друзья, качайте наш новый марафон по этапу за мечтами. Верьте в себя, верьте в вселенную. Скидывайте мне. Это была группа марафона «Повал». Увидимся онлайн.
2: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Давид Кваходжилидзе.
2: Так, с чего начнем? Начнем с того, что бросается в глаза. Это мои глаза. У меня, если что, легкое косоглазие. Левый глаз с рождения косит. Вот. Не, меня это на самом деле вообще не напрягает, но я заметил, что это зачастую напрягает людей, с которыми я разговариваю. Поэтому, знаете, у меня есть совет для вас от своего лица и вообще от лица всех косоглазых. Если вы общаетесь с человеком и замечаете какой-то дефект, например, вам кажется, что глаз косит, не стесняйтесь спросить об этом. Ну, лучше спросить, чем иногда бывает. Я сижу с человеком, разговариваю, я ему в лицо смотрю, он сидит. Он смотрит куда угодно, только не мне в лицо. Не переживайте, не будет такого, что вы спросите, у тебя что, глаз косит? Я такой, что? Блин, что за фигня, что? Что меня действительно парит, так это то, что я не умею ругаться. Знаете, вообще не конфликтный человек, но в последнее время люди пользуются этим. Поэтому я решил изменить стратегию. Я недавно впервые решил специально поругаться. Мне не привезли доставку еды вовремя в очередной раз. Я сижу такой, пора. Но перед звонком решил отрепетировать, потому что опыта нет. Сижу, сам себя накручиваю, думаю, сейчас я им позвоню, и вот что я им скажу. Я скажу, а как так получается, что мне мои острые крылья еще не привезли, а жопа у меня уже горит? Да. Мне тоже понравилось, но я в итоге звоню туда, там говорят, алло, и я дрожащим голосом говорю, а что жопа у меня происходит? И бросил трубку. Я почему доставками пользуюсь, потому что готовить не умею, хотя регулярно пытаюсь научиться. Ну, часто по Ютубу готовлю, знаете, когда включаешь рецепт и просто повторяешь за чуваком. Кто так готовит? Есть такие люди? Похлопайте по Ютубу. Отлично. Вам тогда будет знакомо. Я, значит, решил испечь торт Наполеон. Зачем это решил со сложного уровня начать? Купил все ингредиенты, прихожу домой, включаю видео, начинаю готовить. Каждые 15 секунд паузу нажимаю, что-то там подсыпаю, разбавляю, запекаю, пауза, плей, начинаю ставить, думаю, когда это все закончится. В определенный момент я нажимаю плей, чувак на видео такой, что-то говно какое-то получается. Я потом новое видео сниму. Ну круто, главное вовремя предупредить. Меня еще бесят другие рецепты, знаете, я другие блюда готовил. И меня бесит, когда в рецепте говорят, что типа соль, сахар по вкусу. Я думаю, по какому вкусу? Я готовить не умею. Вы же скажите на глаз, чтобы я за косоглазием чисто стол вокруг блюда посолил. Зато никто не сглазит. Изменил свое отношение к пушап-лифчику. Раньше скептически к нему относился, сейчас без него из дома не выхожу. Наблюдал картину недавно, где его жестко не хватало. Вы меня поймете. Я, значит, ехал в автобусе. Я стоял, а рядом сидела девушка довольно низко. Такой был автобус. И в какой-то момент я случайно заглянул к ней в декольте сверху вниз. Случайно. Вы помните, у меня глаз косит. И там картина такая была. Лифчик большой был. Ну, а сисечки внутри мало было. Мы еще по неровностям ехали, она там чисто как вискарь на дне стакана плескалась. Такая девушка-оптимист, лифчик наполовину полон. Еще же утягивающее белье есть. Это вообще магия вне Хогвартса, я считаю. Потому что что-то там корсет затянуло, вся такая миниатюрная стала. Потом домой приходит, на этом корсете веревочку дернула, как лодка надувная раскрылась. Я ни в коем случае не осуждаю. Мне нравятся девушки в теле. Но меня раздражают тупые мужские присказки, знаете, восхваляющие лишний вес. Знаете, этих типов вот эти, которые «люблю, когда в сексе есть за что схватиться». Я думаю, да всегда же есть. Я не знаю, хочешь за уши схватить? Да, напоследок расскажу. Бесит приложение WhatsApp, которым мы все пользуемся. Во всех других мессенджерах, когда ты удаляешь отправленное сообщение, оно просто исчезает. А в WhatsApp? Ну, человек видит, что ты удалил сообщение. Пипец, медвежья услуга, я считаю. Типа, сообщение мы удалим, но почувствуй себя пи***ом. Придумай, что ты там отправил и почему удалил. Мне иногда кажется, что WhatsApp как тупой друг на вечеринке, знаете? Типа я стою с девушкой, разговариваю, тут приходит мой тупой друг в WhatsApp и громко говорит, ну что ты сказал, я же, а, ты же не хотел говорить, и уходит. А этот глюк с аудиосообщениями, знаете, когда прикладываешь к уху и всем вокруг все слышно. Ну, раздражает нереально, потому что аудиосообщения от моих друзей – это ящик Пандоры. Я никогда не знаю, что сейчас оттуда вылетит. Тем более, что я обжигался об эту ситуацию. Ехал к другу в гости, немного опаздывал, и он мне пишет, ну ты где? А я ехал в метро, и чтобы он не нервничал, я решил скинуть ему фото прямо из вагона. Типа, вот, я еду. Отправляю ему фото, мне в ответ приходит аудио. Я включаю, и там на весь вагон. Это что за свиноферма напротив тебя стоит? Я стою, глаза боюсь поднять. Потом вспомнил про свое косоглазие, смотрю на нее, она такая, да блин. На этом все, спасибо, что послушали. Пока.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет «Женский стендап».
1: Встречайте, Настя Веневитина.
2: Так, ну что, слушайте, я на самом деле за вашим сочувствием. Что случилось? Я недавно была в салоне красоты, делала брови, и после процедуры меня сфотографировали, но не выложили. Я думаю, ну сфотографировали, не выложили, это изначально не для соцсетей было, да? Это для чата с подругами, чтобы на сайте девчонки не работать с похмелья. И я вас сразу предупрежу, у меня много шуток про свою внешность, но я их рассказываю не для того, чтобы на комплименты напроситься. Я так борюсь с комплексами. Просто еще не все люди умеют комплименты правильно делать. Я недавно выступала, после меня на сцену вышла ведущая и сказала, Настя шутила про себя, я, кстати, тоже некрасивая. Ты че? Я вообще-то не говорила, что некрасивая. Нет такого, что когда я выступаю, прям вообще весь свет в зале выключаю. Но на самом деле за комплиментами что-то не очень хорошее может скрыться. Даже термин специально появился, называется дружелюбный сексизм. Это когда сексизм маскируется под комплименты. Все дамы точно сталкивались, это когда говорят, ты неплохо водишь машину для женщины. Звучит погано. Как будто там дальше для собаки, ты вообще КМС. Вы знаете, обидно, что не только от мужчин перепадает, еще и от женщин. Хотя как будто бы должны понимать, что это неприятно, да? Я недавно пришла на работу, принесла последний iPhone, который сама себе купила. Знаете, что мне коллега на это сказала? Фига. Сама заработала. Ну да, это нормально. Но чтобы вы понимали, там такая коллега, которая не знает, что айфоны продаются. Они для нее как игрушки в автомате. За какую-то штучку подергала, и он выпал. У меня еще такая проблема, смотрите, я очень хочу расстаться, но не знаю, как это сделать, потому что собираюсь расстаться не с парнем, а с подругой. Объясню почему. Она вышла замуж, родила и сошла с ума. Вот что с ней случилось. Она каждый божий день скидывает мне фото своего ребенка, а ребенок даже не от меня. И мне что-то надо отвечать на это. Я решила, что же буду фотки ей в ответ скидывать. Фото счетчиков. У меня их тоже до хрена. Буду скидывать, писать. Смотри, в этом месяце мы тоже какали. Знаете, я вообще очень хочу ее бросить, но боюсь это делать, потому что есть ощущение, что когда ты взрослый, у тебя новых друзей уже не будет. Но мне стало интересно, где их искать, что делать. Я зашла в интернет почитать. Знаете, что психологи советуют? Они говорят, присмотритесь к родственникам. Мне кажется, идея не очень. Ну, что-то я ни разу не слышала, чтобы кто-то говорил, как круто в пятницу с родственниками потусили. Бабку помянули. Давайте тем же составом через 9 дней, да? Я пыталась сблизиться с родственниками. Я бабушке скачала WhatsApp, научила пользоваться, но там все равно проблемы остались, знаете. Она очень много сообщений отправляет, что-то буквы путает. У меня иногда вообще не складывается, что не с бабушкой общаюсь, а с кавказцем. Потому что мне пишет «Ау! Что молчишь, красавица? Скинь жопу». Ну вот это чисто бабушка. Единственное, я начала ближе общаться с родителями. Я не знаю наверняка, но, возможно, это связано с тем, что мы вместе начали выпивать. Правда, ты же с родителями прям не нажрешься в слюне, да? Ну, все равно будешь стесняться. Я не могу представить ситуацию, в которой мы с батей бухи, и я ему ору. Да ладно тебе, сы в мангал. Еще такой прикол расскажу, смотрите. Мне недавно написал в соцсетях мужчина. Говорит, я, мол, поклонник вашего творчества, хочу вам прислать букет цветов. Я как обрадовалась, ждала весь день, вечером мне написал, цветов не будет, у меня дядя умер. Я думаю, так в чем проблема, купи два букета. Если что, не напрягайся, это просто отмазка была, я выяснила. И я после этой ситуации решила, что я больше не буду принимать мужские отмазки, потому что если действительно хочет сделать приятно, уж найдет способ. Я вот убедилась, после того, как посмотрела, что уж дули на Ю. Кто-то видел? Два конченых человека в зале, потрясающе, да. Для всех остальных объясню. Смотрите, это шоу, его смысл в том, что женщины ждут из тюрьмы заключенных. Ну, да, да. И там в первой серии женщина нашлась по переписке такого мужчину, они начали переписываться, влюбились, и он ей прислал букет цветов на работу. Заключенный, из тюрьмы. Нормальный букет, не из хлеба. И он ей сначала букет прислал, потом купил телефон, потом говорит, приезжай ко мне, я оплачу тебе билеты. Если человек сидит, он занят, ему еще столько людей обзвонит, над Сбербанком представиться. Единственное, что меня смущает в этой ситуации, это что должно с женщиной случиться, чтобы она в какой-то момент такая, зэки. Ну, мне кажется, дело в том, девочки, что нас привлекают недоступные мужчины. Ну вот эти, которые делают вид, что им наплевать на нас, да? Вот эти уголовники и Райан Гослинг. Я думаю, что они кого-то на самом деле привлекают, потому что они романтики. Это круто, когда парень романтичный. Но давайте договоримся, пожалуйста, парни, если у вас не получается, даже не пытайтесь. Потому что так и появляются вот эти фотографии, знаете, где обычная пара в обычной ванне в лепестках роз, где он еще как джентльмен сидит на пробке. У меня друг такой есть. Он собрал своей девушке делать предложение, придумал план, попросил меня оценить. Рассказываю вам, естественно. В чем план заключается? Он хочет дождаться, пока в туалете закончится бумага. Его девушка зайдет туда, осознает свою ошибку, начнет кричать: «Принеси мне новый рулон», а вместо рулона протянет ей колечко. Ну, как будто бы план не очень, да? Она ж сразу выйдет тебя обнимать. Ну, об этом даже подругам не расскажешь и не спросит, как прошло. Она такая: «Ну, у него перехватило дыхание, да?» Он, конечно, в беспроигрышном положении, потому что, мне кажется, очень тяжело отказать человеку, от которого зависит твоя жопа, согласитесь? Хорошо, что он еще больше романтики не решил туда добавить. То было бы, прикиньте, сиди, сейчас скрипач подойдет. И знаете, что меня пугает больше всего в этой ситуации? Что сейчас все женщины в зале сидят и думают: какой кошмар, не дай бог. А все мужчины такие: кстати. Спасибо, что послушали, пока. Камеди Радио.

0: Азбука Камеди Радио. Буква М. Марина Кравец.
1: Здесь мы готовим самую что ни на есть простую еду. И сегодня мы сделаем ежедневный завтрак из того, что есть у каждой хозяйки в холодильнике. Для этого нам понадобится страусиное яйцо, легкая выжимка из кунжутного масла, аргентинские три, речные креветки, тосканские маскарпоны, норвежская форель.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Поэтому отключите свой мозг, как это сделали мы, когда все это придумывали. Добро пожаловать в нашу восточную сказку!
1: Фонд одинакового турецкого кино, Кебаб Медиа Групп, Великолепный век Фокс представляет. Серкан болит, Бурак общепит, Харкал в углы, КамАЗ свеклы, порвал чехлы, Курдюк вонюч, Пукан горит, Сиськан висит и так дымит. В сериале «Постучись, щербет моему султану». 1500 какая-то серия, 30 какого-то сезона. В резиденции султана.
0: Доброе утро, султан Сулейман Хазрат Малик Абдул-Паши, Бурак Насреддин, Сельчок Тасун, Тандыр Сундук, Алмаз Шашлык, потомок Шасреди Задея Гербеюная, великий правитель Осман Мустафа Махидевран, объединивший земли нашей империи. У меня для вас срочные новости.
2: Я же тебе говорил, если что-то срочное, обращайся ко мне короче, без доброе утро. И вообще, ты не видишь, я занят. Я уже третий час загадочно смотрю вперед.
0: Простите, что прерываю вас, но у нас беда!
2: Что случилось? От рахат лукума слиплась Анталия?
0: Нет!
2: Наши кальяны стали булькать тысячи разговоров?
0: К счастью, нет!
2: Никто ни разу не задумался? Даже на секундочку, что Крым когда-то был еще и наш?
0: Нет!
2: Что тогда?
0: Ваша жена вам изменяет!
2: Что? Какая из них? У меня 5000 жен.
0: Которая брюнетка.
2: У меня 4000 брюнеток.
0: Которая кареглазая.
2: У меня 3000 кареглазых.
0: Она высокая.
2: У меня 2000 высоких.
0: Ну, которая одноногая.
2: Твою, ты не мог сразу сказать одноногая. Так же явно быстрее вычислить. У меня их всего 1000. С кем она мне изменила?
0: Ой-ой-ой, с вашим братом.
2: Но у меня нет брата.
0: Тогда к кому вы все время обращаетесь, брат?
2: Ко всем, кого хочу кидануть. Кстати, братишка, не в службу, а в дружбу. С моим кинжалом последнее время что-то не то. Отнеси его к кузнецу, пусть поработает руками, чтобы он снова был твердый.
3: Сережа, а ты уверен, что здесь можно еду завтрака с собой в номер брать?
4: Да ладно, мы же немножко. Уважаемые, нам бы полотенце поменять.
2: Вы кто?
4: Русские.
2: Что-то у нас делают русские.
0: Они приезжают, все съедают, все выпивают, все крюшат и уезжают.
2: Как мы соседние деревни?
0: Да, только они нам за это еще и платят.
2: Но это же тупизм.
0: Не-не-не, это туризм.
4: Короче, давай, Хоттабыч, быстренько метнись там в номер, уберись.
2: Еще слово, и я вырву все волосы из твоей жопы и пересажу на твоя башка!
4: Ну, если честно, я за этим сюда и приехал.
2: Пошли вон отсюда, я буду скучать. Ненавижу вас, приезжайте еще, будьте вы прокляты. Дай бог вам здоровья.
4: Вот за что я вас люблю, так это за четкую турецкую позицию.
0: Так, пошли все вон, а я вас провожу. За мной, за мной.
2: Что? Тревожная музыка? Значит, случится что-то очень нехорошее.
5: Вот я и нашел тебя спустя 20 лет.
2: 20 лет? Я живу в самом огромном дворце с надписью «Здесь живет султан», чтобы его не искать 20 лет, тупица. Кто ты?
5: Не помнишь меня? Я Гюргюбюль Оглы Гюрбюль.
2: Не помню такого.
5: Я Гюргюбюль Гюрбюль.
2: Ноль версий пока.
5: Я сын Бюргюля Гюрбюля.
2: Только кальян захотелось. Кто ты?
5: Я тот, кому ты испортил жизнь,

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Никита Хурда. Мы решили сделать пародию на жанр под названием «Турецкий сериал». Ведь турецкий сериал – это уже отдельный жанр, согласитесь.

0: 20 лет назад ты украл мою невесту, мою красавицу. И я помню, как сидел с ней в своем шатре и пил чай. И вдруг вдалеке я увидел тень лошади. Оказалось, это ты! Ты перехитрил меня, а пошел сзади и украл мою невесту.
1: Как ее звали?
0: Айгуль.
1: А полное имя?
0: Айгуль Промакс.
1: Айгуль Промакс!
2: Султан, вы меня звали?
1: О, моя красавица, радость моих глаз, стук моего сердца, позвоночник моей спины, перхоть моих волос, налет моих зубов, зуд моих...
2: Да я все поняла, что я красивая.
0: Любовь моя, я пришел за тобой. Ты меня по-прежнему любишь.
2: Какого-то бородатого мужика, с которым я 20 лет назад один раз пила чай. Конечно, люблю.
0: Ну что, поехали со мной и будем жить вместе.
2: К сожалению, я не могу, дорогой Гюрбюль. Я жена султана и по закону должна быть с ним.
0: А кто придумал эти тупые законы, что жена должна быть с мужем? Айгуль, хочешь, я убью его и заберу тебя к себе?
1: Нет, ты забываешь, что если ты убьешь меня, тебе достанется не только она, но и все мои 5000 жен.
0: Сколько? У меня же нет столько мозгов, чтобы их т***ло 5000 женщин. Айгуль, мы не можем быть вместе, я не буду его убивать.
1: Тогда я убью тебя сам, своими руками.
0: Подожди. Прежде чем ты меня убьешь, я должен открыть тебе тайну. На самом деле, я твой родственник. Там просто в музыку не поместилось.
1: Мой родственник?
0: Да, я твой брат.
1: Тогда я тебе тоже открою один тайну. На самом деле, я твой отец!
0: Ты мой отец, а я твой брат. Получается, я сам себе дядя?
2: У меня тоже есть тайна.
3: На самом деле, я твой дед.
1: Может быть, наш?
2: Нет, нет, тебе по-прежнему жена.
1: Что? Я женат на дедушке? Получается, что я бабушка?
0: Какое счастье! Мой отец стал бабушкой!
4: Подождите! У нас тоже есть тайна. Но вы вляпаетесь в нее, когда будете убираться под нашей кроватью.
1: Не мешайте нам, у нас тут семейная драма. Непонятно, чем все закончится.
5: Да в смысле непонятно? Я же тоже смотрела. Ты будешь переходить через дорогу и попадешь под корову. А тебя вообще он казнят через шугаринг.
1: И какая ужасная судьба. Да проще покончить с этим прямо сейчас.
0: Да! Да!
5: Блин. Или я это в другом сериале видела? Пойдешь, Сереж, от себя лучше,
4: Наташа, а? Наташа, повнимательнее смотри.
5: Я не помню.
6: Следующие 1500 серий в кадре ничего не происходило. Но женщины в России все равно продолжали смотреть на трех мертвых людей со словами «Валера, смотри, живут же люди».
7: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Встречайте, Денис Антипин.
2: Поаплодируйте, кого в детстве родители роняли. Спасибо за честность. Я объясню, всех роняли, просто у них более честные родители. Да, у меня мать уронила, когда мне было 2 недели, но ничего, не переживайте, я был в чехле. Меня мать уронила, и мне не нравилось, что она оправдывала любой мой успех этим падением. Я в школе хорошо учился, мать такая, ну, смотри, как тебя уронило, блин, думалка на место встала сразу, какой умный у меня, блин. А у меня проблемы с внутричерепным давлением, осложнение на глаза и кровь из носа идет. Я говорю, мам, откуда это? Она такая, экология, Денис, я не знаю. Я еще на физкультуру не ходил из-за того, что у меня постоянно кровь из носа шла. Я сидел с девчонками на скамейке. И меня как-то девчонки спрашивают, типа, Денис, ты чего не занимаешься? Я говорю, так у меня кровь идет. Я никогда в жизни не видел таких удивленных девчонок. Я потом начал ходить на физкультуру, и они такие, господи, вот это задержка. Так, а маникюр делаю, кто против? Ну вот и все. Мне нравится, что сейчас все становится унисекс, знаете, прически унисекс, одежда унисекс. И девчонки радуются. Я думаю, чего вы радуетесь? Ну, парни сейчас все у вас заберут. И мне нравится, что парни забирают что-то прикольное. Радикальные девушки забирают ужасные вещи. Я не буду брить ноги и подмышки. Ну, окей, это твой выбор. Я пойду работать на шахту и на завод. Да иди, у меня ноготочки. Ну, на самом деле, можете осудить меня, но я выручаю друга. Мой друг спалился перед женой на фотографии. Там рука была с маникюром, он ляпнул, что это я. Я теперь всегда вынужден так ходить. Единственный минус — косточка отливчика ведь сожмет, знаете. А есть коренные москвичи в зале? Похлопайте, если есть. Да-да-да. Похлопайте те, кто понаехал. Говорят, Москва меняет людей. Поаплодируйте, кого поменяла Москва. Каким образом? Единственное, что действительно меняет Москва, что я заметил, это появляется более высокомерное лицо. Но только в тот момент, когда ты возвращаешься в свой родной город. Знаете, когда ты спускаешься с самолета и сразу же... А я не понял, а я летел на самолете или в машине времени? Я обожаю москвичей, шутить над москвичами обожаю, потому что сколько над ними не шути, они все равно сидят. Это ж ты у нас хату снимаешь. Попал в ужасную ситуацию в прошлом году, побухал на 100 тысяч. Я не нет! Я объясню. Дело в том, что купил пиво за 5-ку и потерял телефон. И ладно, если потерял только телефон, я в тот вечер еще и паспорт потерял. Вот это ужасная ситуация. Я пошел восстанавливать сим-карту, прихожу в салон, мне говорят, ваш паспорт. Я такой, зашел на сайт госуслуг восстановить паспорт, а я нам зарегистрирован по номеру телефона. Я в итоге 3 дня без телефона, без паспорта, мне будто снова 14. Единственный плюс, реально, 3 дня крутые. Прикиньте, я 3 дня был максимально свободен от мошенников. Никто никак не достанет меня. Я на этих радостях хотел в толпу цыган зайти, такой... Что вы мне сделаете, господи? У меня ничего не осталось. Хорошо, у меня загранпаспорт есть. Я загранпаспортом легко восстановил сим-карту, но уже полгода гоняюсь с загранпаспортом и чувствую, что он меня портит.

0: Понимаете? Я уже немножечко как будто бы не from here, you know? Я покупал сигареты, мне продавщица говорит, ваш паспорт. Я такой, I'm so sorry. Check it. А там прямо написано, Антипин Денис, поселок городского типа. Я такой, shit happens, ёкнукарёк. Спасибо большое, меня зовут Денис Антипин.
1: Comedy Radio. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Мария Маркова.
2: Слушайте, как холодно зимой. Вот я уравновешенный человек. Но когда на улице минус 800, просто начинаешь орать на светофоры. Стоишь и такой, давай, 90 секунд. Себе покажи 90 секунд. Мы ж чё не 90 минут? Стоишь 2 года, ждешь светофор, потом надо перейти за 15 секунд. Я вам что, спринтер? Мы нормативы какие-то сдаем. Я думаю, я поняла, почему так долго горит красный, чтобы людей побольше скопилось, чтобы потом интереснее было наблюдать за забегом. Кто победит, человек с тростью или КамАЗ? Очень холодно зимой. Вот был лютый мороз, я шла по улице, видела, люди качаются на качеле. Думаю, это что за шизофреники? Подсела к ним, конечно. Потому что таких людей надо проверять. Может, там уже все. Может, так и появляются ледовые фигуры в парках.

не успели вовремя с качели встать. Ну, со светофорами бывает и наоборот. Вот есть место, где я всегда перехожу дорогу. Там людей мало, а машин довольно много. И там светофор сам не загорается, нужно на кнопку нажать. И он горит очень долго. Ты уже перешел, а он все еще горит. А машины скапливаются, и все видят, кто нажал. И ты идешь мимо них вот так. Ну что я наделала? Может, тут во всех машинах рожают? Вот а мужик не выдержал, выкрикнул мне из машины. Вот из-за таких, как ты, у нас пробки 9 баллов. Ну я подошла, еще раз нажала на светофор. Думаю, я буду весь день тут стоять. Эту улицу назовут в мою честь. Она будет пешеходной. Вообще, сейчас все хотят испытывать как можно больше эмоций. Не знаю, у меня перебор по эмоциям. Я смотрю на людей, вот, которые на американских горках катаются. Думаю, вот у вас что, перед домом не скользко? Сейчас тебя везде развлекают. Ты идешь, тебя развлекают. Ты ешь, тебя развлекают. Даже в МФЦ на талоне написано, если вы ждете в очереди больше 15 минут, вам положен бесплатный кофе. Подозрительно, конечно, бесплатный кофе от МФЦ. Может, они так от очередей и избавляются. Но мне вот, чтобы испытать эмоции, даже из дома выходить не надо. Вот стиральная машинка. Но она же ходит. Мы ей ограничители поставили, она их ломает, все равно идет. Она с характером. Там, если много одежды положишь, она стоит. Если мало одежды положишь, она такая, ты сама можешь постирать, я пойду. Я не удивлюсь, если я выйду однажды на улицу, она мимо меня пройдет. В шляпе, в очках. Вообще, со мной довольно часто на улице кто-то заговаривает. Но неприятно бывает, когда человек передумал с тобой говорить уже в процессе. Я как-то шла, и навстречу шел мужчина, и он явно хотел спросить у меня дорогу. Но когда он подошел поближе, он сделал так. Ничего себе, не прошла кастинг. Ну, тебе нужна помощь, ты еще выбираешь. Я думаю, я вообще больше никому помогать не буду. Так бросишься в воду у кого-нибудь спасти, подплывешь, и человек тебе такой... Только не ты, за тебя и прыгнул. Ну что же, придадим вечеру смысл. А если свободные мужчины в зале, похлопайте. Все мужчины, по моим наблюдениям, как-то заняты уже с 20 лет. Я думаю, мужчину надо с детства очередь занимать. Я просто все никак в эту схему не впишусь. Я теперь жду, когда у друзей родится сын, я на все утренники буду ходить. Я ничего не пропущу. А мальчикам же всем в детстве говорят, ну, жених, так это не шутят. И давай мужчина, кажется, встретил ее в парке. Еще подумал, лицо такое знакомое. Нет, это все было спланировано еще 20 лет назад. А я где-то прочитала, что если вы не можете познакомиться, вероятно, вы неправильно воспринимаете сигналы, которые вам подают мужчины. Думаю, ну что же, пора научиться. Я пошла в сад Эрмитаж, там было довольно много людей, все лавки были заняты, кроме одной, она, правда, была лицом в забор, но я села на нее в ожидании коммуникации. Что-то ко мне подсел молодой человек, ну так, не слишком близко. Я подумала, ну, наверное, надо вступить в коммуникацию. Но он был в свитере, и в какой-то момент он вытянул рукав свитера и начал вот так вот делать. И я подумала, вдруг это сигнал. Еще бы 5 лет назад я бы встала и ушла, но я вот тут вспомнила, что мне уже за 30, думаю, надо присмотреться. Ну, может, человек показывает мне воронку, в которую он хочет меня затянуть, я же не знаю. Но тут он стал кричать в забор, я подумала, у нас много общего. Но два таких прекрасных человека не смогут быть вместе. Ну, потому что когда ты одна кричишь в забор, это кокетство. А когда вы вдвоем кричите в забор, у вас уже явно что-то запрещенное с собой. Обезьяне же все по одному. Как быть парой сумасшедших? Это неудобно. Ну, то есть он бежит по улице с рулем, и ты за ним бежишь, такая кричишь, «Коля, поворачивай!» Я узнала, что есть такое место, называется «Дом енота». За городом оно находится, туда приезжают люди, чтобы пообщаться с енотами. Не очень я понимаю, как это происходит. То есть ты утром просыпаешься, открываешь глаза и такое время общаться с енотами. Ну, допустим, может быть. И там у енотов расписаны сеансы по 50 минут. Видимо, чтобы у енота было время перекурить 10 минут перед следующим посетителем. Мне друзья говорят, наверное, это хорошее место для свиданий. Думаю, что там? Просто целуйтесь на фоне енота под звук. И енот такой, фу, животные. Я за вас в метро перестал ездить, так вы сюда пришли.

0: Азбука Камеди Радио. Буква П. Павел Воля.
1: Парни, а было у вас такое, когда вы извиняетесь перед ней за то, что ты в ее сне ей изменил? И весь день она ходит, просто, блин, здесь творог протух у нее на лице.
0: Буква В. Виктория Складчикова.
2: Вот смотрите, у меня парень подкаблучник. Все делает, стирает, убирает, гладит, готовит. Но при его друзьях, вот даже мы недавно сидели, это же специально такая, я говорю, он у нас главный. Он говорит, я убираю, стираю, глажу, готов. И он такой, в смысле ты, блин? Я говорю, ты чего? Я говорю, ты чего разозлился? Господи, аж фартук снял, говорю, тихо.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Павел Воля!
2: Слушайте, расскажу вам случай, который вот недавно произошел. Ну как случай, ничего такого. Просто обедали с другом в ресторане, принесли еду, и прежде чем приступить к еде, он достал вот такой мешок с лекарствами, огромный, и просто понеслось. 3 зеленого цвета, 2 другого, пищевые добавки какой-то, порошок что-то себе под глаза там засыпал. Я смотрю на него, думаю, тебе еда вообще, а? Ты можешь просто нахаваться колесами, и все. Ты столько жрешь колес, а если в бассейн бросить, ты зашипишь и растворишься там. Чтобы вы поняли, я его очень хорошо знаю. Он ничем не болеет. Это для иммунитета. Кто считает, что мы стали слишком озабочены здоровьем, что мы хаваем безграничное количество колес? Раньше люди так не лечились. Раньше было одно лекарство – картоха. От всего вообще. Помните, человек простудился, у него двустороннее воспаление легких. Сварим картофеля тебе. Накрывает тебя одеялом, и ты там в этом белорусском хамаме. Дышишь. Надышал там как следует. А потом вся семья еще жрала эту картошку. Сидела за столом вместо прививки, типа. Потом в доме появились йод и зеленка, типа, рану надо обработать. Потом кто-то сказал, перекись лучше, и появился еще один тюбик. Потом в холодильнике вот эта вот полочка заполнилась на двери. Потом заполнилась вся дверь холодильника. Потом заполнилась дверь в шкафу, вторая дверь в шкафу. Сейчас в каждой квартире есть шкаф с лекарствами. Знаете, какой следующий этап? Ты открываешь шкаф, там врач. Серьезно, ты просто будешь говорить... Запорон, туда пул, до завтра. Хорошо, все, счастливо. Пипец, как лечимся. Лечимся от всего, лечим всех. Ребенок чихнул, мы на скорой в Германию. У нас в детстве так не было. Мы просто бежали на стройку, играли там, падали на арматуру. Дырка в ноге просто, хлещет кровь. Но ты не идешь домой. Это очень важно. Ты останавливаешь кровь, прикладываешь подорожник, потому что домой можно прийти, когда кровь не идет. А когда ты пришел домой, и из тебя ничего не выливается, все нормально. Ничего не было, да? И ты никогда не скажешь матери об этом, потому что у тебя дырка на джинсах, блин. Дырка на ноге. Ладно, бог с ним. Ноги две, но джинсы одни. Одни джинсы. Все лечим, то, что даже на здоровье, вот, ну, прямо впрямую и не влияет. Волосы. Все заморочены на своих волосах. Они не жирные, они сухие. Надо увлажнить, надо здесь побрызгать, надо усилить. Я лысею, что мне делать? Наверное, надо отсюда сюда или отсюда из носа сюда. А если я просто буду ходить носом вперед, они поймут, что у меня есть в нем волосы. А если я буду к людям задом, просто задом ходить, уже... Пемис, успокойся, ну уже, ну хорош. Ну реально, это просто волосы, и все. И все стремятся пойти быстрее в аптеку, купить лошадиную силу себе, чтобы укрепить волосы. Ребята, это все маркетологи придумали. Они специально говорят, что лошадиная сила, чтобы у нас была ассоциация с лошадьми. Потому что у лошадей нет плохих волос, нет лысых лошадей. Нет лошадей, у которых вот здесь озеро в лесу растет, и она стесняется и в кепке... Нет, нет таких лошадей, нет. Нет лошадей, у которых вот здесь лысина, а тут растет, и они себе зачесывают вот так вот. В эту накрывают стадион крышей сверху. И когда еще бегут, у них немножко так, что они копытом придерживают ее. Скажу. Нет такого, такого не бывает. Павел Воля, спасибо.
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Миша Лавров.
2: Привет, привет всем. Воу. Привет, я Миша. Можете меня поздравить, у меня был один эфир в стендапе, и мне после него написала турчанка. Как я понял, что это турчанка, она мне написала «Привет, Наташа». Слушай,

0: Если честно, она мне написала, и я вообще теперь не осуждаю женщин, которые с турками переписываются, потому что это какая-то магия, правда. Там одно сообщение, это кто такой красивый русский жопки, и я такой, о, куда лететь? А тут есть те, кто переехал в Москву, похлопайте, если есть такие. Вы как вообще, в целом нормально? Все. Я просто 3 года здесь живу, и я понял, что я уже не вывожу. Тут темп тяжело. Я недавно прочитал, оказывается, Москва 10 лет входит в тройку самых стрессовых городов. И это действительно так, потому что там первый комментарий был «Стресс двумя С». Ну, да, я реально заметил, есть такое, да, что вокруг как будто напряженные. Много людей напряженные сейчас. Если не верите, попробуйте в любом супермаркете в 22.58 на кассе чуть дольше открывать пакет. Я ж до Дикси не лысый был. Это нервы вообще. У меня теперь стресс. Мне теперь кажется, что когда я открываю долго презерватив, мне кажется, сзади появится мужик и такой «Быстрей! Быстрей!» Я еще не знаю, как бороться со стрессом. Я читаю, советуют начинать со своего дома. Надо что делать в квартире. Я читал в интернете, есть такой совет. Если вы хотите, чтобы каждый день начинался хорошо, каждое утро меняйте пододеяльник. Я подумал, если я каждое утро буду менять пододеяльник, я через неделю прыгну в окно нахрен. Ну, это худшее, что можно делать. Я ненавижу это делать. Мне вообще кажется, что если вы думаете, что ваш отец ушел из семьи, проверьте, может, он застрял в одеяле. Я еще не понимаю вообще, как можно расслабиться там, где соседи каждые выходные что-то сверлят вообще. У меня ремонт идет у соседей уже 2 месяца. Они каждый день сверлят. Недавно стонать еще начали. Сверлят и стонут. Я надеюсь, это он как-то неудачно на дрель сел. Я вообще не знаю, как не нервничать. Такое ощущение, что надо родить, потому что я смотрю на молодых мамаш, у нее ребенок на руках орет, а у нее вообще лицо каменное, она куда-то смотрит. Мне кажется, там другая причина. Там женщина первые 1.5 года просто думает, из меня вышел человек. Я станция Дмитровская. Еще родители, общение с родителями, я понял, тоже стрессов добавляет. У меня родители живут в другом городе, я слежу за ними по соцсетям только и делаю им замечания почему-то. Я недавно видел маму ночью онлайн, пишу и говорю, а что ты не спишь? Она мне пишет, вот ты душнила. Я еще заметил, как им вообще не идут все эти слова вот современные. Я боюсь, что они их прям использовать начнут, что они такие, дед у нас токсик, холодец криповый, столько людей на поминках, прям open air. Да, как будто стресс кругом. И я понял, что ну, ты еще когда мужчина, ты не можешь там пожаловаться кому-то. Я завидую женщинам вообще. Я работаю в женском коллективе. Вы вообще, когда хотите, плакать можете вообще. У вас есть уникальный навык, вы можете плакать толпой. К вам в кабинет заходишь, они все плачут. Как будто Sunlight реально закрыли. Ну, не знаю, я правда завидую, потому что вы, женщины, можете так делиться проблемами своими, даже если не сильно знакомы как-то. Вы там что-то в очереди только в больнице познакомились, все, уже одна другой сосок показывает. У нас такого нет вообще. Возле кабинета уролога ни одной светской беседы. Там друзей не то, что найти, там потерять можно. Мне кажется, там бы Саша Белый стоял, говорил, конечно, мы за все отвечаем вместе, но мазок сами делайте. Да, я работаю в женском коллективе, поэтому знаю, что такое хайлайтер, шугаринг. И что, все мои проблемы, потому что у меня не было нормального мужика. Там не суперсексуальная обстановка вообще. Просто женщина на работе и женщина вне работы – это разные женщины. Я видел, как одна харкнула на пол. Ну, если говорят, в женщине есть изюминка, я видел, как она покинула тело. Корпоративы – это вообще отдельная тема. Чем больше женщин на корпоративе, там такое ощущение, ну, там больше шансов, что ты жертва вообще. Я шпагатов там видел больше, чем на Олимпиаде. Знаете, когда еще особенно если женщина взрослая, что чем старше женщина, там уже на корпоративе к тебе не флирт, а агрессивный маркетинг просто. Когда ты просто сидишь и ешь... Ты сидишь, ешь за столом просто, она перед тобой вот так садится просто. Говорит, я без трусов. И ты это прекрасно видишь. И ты сидишь и думаешь, конечно, вижу, она тоже на меня смотрит. Я на самом деле завидую. Я смотрю на женщин в офисе. Иногда хочется быть женщиной, потому что есть плюсы какие-то. Например, вам летом можно на работу ходить в открытой обуви. Это нам нельзя вообще, нет. Я не буду уважать начальника, если он будет в шлепках. Он будет говорить, вы хреново работаете. Я буду думать, ты пальцы свои видел? Пойди их причеши. Это один из плюсов вообще офисов, что там нет мужских ног. Я просто считаю, что мужские ноги надо на пачках сигарет печатать. Я недавно гулял с девушкой по улице. Мы просто шли по улице, в какой-то момент она остановилась и говорит, давай здесь танцевать. А музыки не было. Я думаю, ни хрена себе тебя от «Жигулей» размотало. Просто... Я себя адекватно оцениваю. Я не Райан Гослинг. Ну, мы не Ла-Ла Лэнд. Если мы танцуем на Тверской, мы бухая пара, которая нашла закладку.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Ярослава Тринадцатко.
2: Так, ну что, можете меня поздравить? Мне недавно сделали предложение, да? Сделайте вид, что вам не все равно. В общем, кто не знает, сейчас все женятся через госуслуги. И эти госуслуги написали моему жениху сообщение. Убедитесь, что невеста взяла с собой свидетельство о предыдущих двух разводах. А может, я ему не говорила? Вы что делаете? Действительно, у меня было два развода, и для женщины просто это звучит хуже, чем две судимости, понимаете? Ну, судимости можно как-то оправдать. Про разводы ты не скажешь, что типа, да это не мой муж, мне его менты подбросили. И получается, что у меня уже будет третья свадьба, для моего жениха первая, он хочет, чтобы все было по-особенному. Я говорю, хорошо, хорошо, фата будет у тебя, да? Я вообще не понимаю тех женщин, которые говорят, что сложно выйти замуж. Вообще не сложно. Я себя с двумя разводами третьего идиота нашла. Вы просто не выпендриваетесь, когда вам делают предложение не на воздушном шаре. Мне сейчас делали предложение вообще, когда мы пьяные пришли домой. Он говорит, кто пойдет гулять с собакой? Я говорю, как хочешь, так и будет. Он говорит, хочу, чтобы ты была моей женой. Я говорю, пипец, ты подвязал, ну погнали, погнали. Я говорю, а где кольцо? Он такой, в собаке. И многие боятся разводов, не бойтесь. Я понимаю, что страшно сказать родственникам, но поверьте моему опыту, всегда среди ваших родственников будут те люди, которые скажут, а я знала, я знала, я знала, я поэтому нифига не подарила, я знала. Я еще подумала, что фамилию менять не буду. А похлопайте, кто считает, что женщина должна менять фамилию, когда выходит замуж, ну-ка. Так, хорошо. Давайте так, если мужчина хочет, чтобы женщина взяла его фамилию, то пускай он ее документы и меняет. Как вам такое? Я уверена, что в таком случае куча мужчин скажет, а, ничего страшного, ничего страшного, носишь фамилию бывшего мужа, носи, да? Мы же на машине его ездим. Еще у меня парень хочет, чтобы на свадьбе он был в костюме штурмовика, а я принцесса Лея. Я говорю, ну давай моих любимых персонажей тоже отметим, да? Я Данила Багров, а ты шлюха лысая, ну, тебе костюм покупать не надо. Еще он увлекается комиксами, супергероями, переехал ко мне с тремя ящиками игрушек, то есть фигурок, он мне всем поправляет, не игрушки, а фигурки. Я говорю, да, ну тогда у меня в ящике тоже фигурки жужжат. Только я своими не выпендриваюсь, типа, смотрите, он у меня как человек-паук к стенке прилипает. Еще он мне сказал, ну, раз уж ты про меня шутишь, то пошути про то, что у меня большой так что шучу. Да не, шучу. А еще девчонки такие парни задроты не изменяют, потому что они дома сидят, в комп играют, понимаете, их сложно выцепить. Я со своим познакомилась, потому что я мать его знаю. Недавно решила его побаловать, надела сексуальный костюм чудо-женщины, прихожу домой, говорю, ну что, твой человек уже железный? Он такой, перестань, они из разных вселенных. Как вы понимаете, мы прогрессивная пара, потому что в нашей паре я больше него зарабатываю. Вообще, любой из вас больше него зарабатывает, потому что он не работает. И я вообще подумала, что неработающий мужик, девчонки, это то, что нам надо. Потому что все его внимание направлено на вас, понимаете? В течение дня он мне пишет, как дела, как твое настроение, кинь косарь. Ну, это любовь. Вообще, я его себе с Камчатки привезла из дома, представляете? Там уже легенды ходят, что раз в 10 лет на полуостров приезжает женщина и забирает самого молодого красивого парня с собой в Москву. Я когда прилетаю, там матери около трапа вот так вот с детьми стоят. Этот лучший из помета. У него отец хаски. У меня на этом все, спасибо.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Азбука Камеди Радио. Буква В. Варвара Щербакова.
1: Куда ни придешь, в какой ресторан, надо везде меню гуглить. Я недавно пришла, открываю меню, там написано «Батарга Шисо Мирпуа». То что, это блюдо или таксист мне имена родственников перечисляет, я не понимаю.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Демис Карибидис. Под ваши бурные аплодисменты в кабинете мэра какого-то провинциального городочка. Лена, доброе утро.
2: Здравствуйте, Виктор Павлович.
1: Я на месте, там есть у меня кто-то в приемной, нет?
2: Да, какой-то важный, состоятельный мужчина.
1: С чего ты взяла, что он состоятельный?
2: Он уже 20 минут сидит и ни одной сосательной конфеты из вазы не взял.
1: Ну тогда попроси, пусть заходит, если такой важный. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый.
3: Добрый день.
1: Присаживайтесь, вот, пожалуйста.
3: Благодарю.
1: Чай, кофе?
3: Давайте чай.
1: Чай, сейчас сделаю. Лена, будьте добры, два чая принесите, пожалуйста, сейчас принесу.
3: Да, чай, это хорошо.
1: Ой,
3: да.
1: Подождите, извините, я забыл спросить, черный, зеленый?
3: Давайте зеленый.
1: Зеленый, да? Я же скажу, да. Оксана, принесите, пожалуйста, зеленый чай нам, да. Ой, стойте, я не спросил, вы с жасмином, может быть, улун, может, с мятой что-то?
3: Можно с мятой.
1: С мятой, я сейчас скажу. Вика, принесите, пожалуйста, два зеленых чая с мятой. Слушайте, а может быть, травяной, алтайский у нас есть, полезный такой, классный, будете?
3: Ну, можно с травами, да.
1: Можно с травами, я сейчас скажу тогда. Агафья, будьте добры, два ягодных чая с алтайскими травами, да, спасибо. Спасибо, Агафьюшка. Вот, пожалуйста, берите, да. Или, может, кофе все-таки?

0: Я? У нас кофе такой потрясающий, в турке варят, на песке такой, знаете, этника.
1: Ну, не принципиально, можно и кофе, да.
0: Да я сейчас скажу. Гаяна, два кофе нам сварите вашего фирменного, вот это, на песочке.
2: Шнурагалицу Гаяна,
0: да, берите, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Вкуснейший. А, как вам?
1: Слушайте, вкусно. Ну, для меня крепковат немножко.
0: А вот. Чего вы пьете тогда, если крепковато? Я сейчас вам сделаю. У нас зерна есть потрясающие. Какой хотите? Кенийский, бразильский, эфиопский, колумбийский. Какой хотите, скажите?
1: Ну, не знаю. Давайте бразильский.
0: Бразильский сейчас, секундочку. Мария, фасай дойс кафес, по фавор, Мария. Убригаду, Мария. Убригаду. Мария, фалайс, португеч, Мария. О, Мария.
1: А можно еще чашечку бразильского мне?
0: Понравился, да, бразильский? Понравился?
1: Очень.
0: Я сам иногда по 3-4 чашечки в день выпиваю. Хотя мне врач запрещает.
1: Врач?
0: Да, у меня жена врач, она бывает запрещает. А попробуйте кенийский, попробуйте.
1: А он такой же вкусный, как бразильский?
0: Ну, когда бразильский надоедает, я кенийский пью. Я сейчас попрошу, сейчас. Гомана, вана, лея, нангу, отана, ману, макан, вандия, алява. Она просто селектором не умеет пользоваться.
1: Да.
0: Сейчас принесет.
1: А давайте поговорим.
0: Подождите. Слушайте, вы же с дороги. Вы завтракали вообще?
1: Слушайте, я только с поезда.
0: А я сижу и ничего не предложил даже. Вы не завтракали? Какой будете? Континентальный, английский, поздний, какой? Ранний, какой хотите?
1: Ну, давайте английский.
0: Charles, please prepare on breakfast for our guest. Yes. Сейчас. Или подождите. 12 часов дня. Какой завтрак? Давайте пообедаем, как люди. I'm sorry, Charles, thank you very much.
3: Always for your service, sir.
0: Давайте нормально покушаем.
1: Ну, давайте.
0: Сейчас я, секундочку. Аланчик, зайди ко мне, пожалуйста. Аланчик, братик, вот эти остинские пироги сделаешь, которые ты делаешь, вот эти с травой вкусные, братик.
4: Вот с ботвой, которые,
0: да, блядь, вот эти сделаешь.
4: Сейчас все сделаю.
0: Давай, братик, все, давай. Сейчас будут остинские пироги, просто бомба. Я же вам устриц не предложил. У нас французские устрицы есть. Вообще потрясающие, из Нормандии. Не хотите жилардо, а?
1: Ну, если французский...
0: Франсуа, s'il vous plaît, apporte устриц. Франсуа, s'il vous plaît.
5: И задолбал. Нормально говори, да?
0: Задолбал, не палить, я тебе сказал.
5: И пардон.
0: Иди, да. Братья казахи с параллельным импортом помогают, да.
1: Понял, смотрите.
0: Слушайте, а грибочков не хочется вам? У нас сейчас лисички пошли, вот здесь в роще у нас растут. Я сейчас попрошу, с картошечкой нам пожарят, просто потрясающе. Валерочка, зайди ко мне, потрясающе вкусно, очень сильно. Секундочку, сейчас я вам говорю. Буквально. Валерчик, ты же сейчас по своим делам в рощу пойдешь. Можешь нам лисичек пару килограмм нарезать, пожалуйста?
6: Сделай, Виктор Павлович.
0: Давайте, сделай, пожалуйста.
6: Братан, тебе телевизор не надо, почти новый.
0: Валерчик, иди
6: без документов.
0: За лисичками иди, Валерчик. А кальяну не хочется с дороги. Я сейчас... Дениска, зайди, пожалуйста. Ну, кальянчик, что он нам помешает? Денис, сделай нам кальян какой-нибудь вкусный, как матушке. Вот такой вкусный сделай нам. Хорошо, спасибо большое.
1: А да. Это кто?
0: Вы на вине или на молоке будете?
1: На молоке давайте.
0: Зоя Павловна, пол-литра на молока надоите, пожалуйста. Да? Спасибо. Спасибо, да.
1: Спасибо. Смотрите, я по поводу...
0: А что вот мы сидим, да, ходим вокруг да около. Взрослые, серьезные мужики, в конце концов. Че, вот кого мы пытаемся обмануть вообще? Порфирий Матвеевич, можно нам водочки принести, пожалуйста. Серафим Афанасьевич, а где Порфирий Матвеевич?
7: Порфирий Матвеевич велели вам кланяться. Они ничтоже, сумнящиеся, сугубо нахрящились.
0: Как хорошо, что вы вдвоем на этой должности. Давайте, все.
8: Апси!
0: Вы что, приболели, что сейчас ковид такой ходит, сейчас такой штамм есть? Секундочку, это надо все... Вениамин Карлович, зайдите ко мне, пожалуйста. Да.
1: Так,
0: можно ПЦР взять у человека, пожалуйста?
1: Да, можно вашу слюну?
8: Что?
0: Слюну я сейчас сделаю, сейчас. Мария, por favor, фалайш фудуш, слюну. Сейчас будет слюна. Секундочку, да.
1: Но я предупреждаю, ПЦР может не точно показать. Нужно будет пописать в баночку.
8: Я не хочу писать.
0: Сейчас я сделаю. Фрау Грета, кен флейт, флейт, флейт, айтен флюгит плюс. Сейчас будет, сейчас будет водичка.
1: Вы что, прикалываетесь, что ли? Я не буду писать никуда.
0: Почему? А, вы отказываетесь, что ли? Сейчас, Александр Евгеньевич, зайдите, пожалуйста, ко мне.
9: Так. Здравствуйте. Желаю, лейтенант Капустин, что отказываетесь писать в баночку. Ну, составим протокол отказа от освидетельствования.
1: Да все, хватит, а! Вы что делаете-то, а? Хватит, остановите это уже! Я проверяющий из областной администрации. Приехал к вам по очень важному вопросу.
0: Это по какому такому важному вопросу?
1: Есть подозрение, что у вас очень-очень-очень раздутый штат.
0: не согласен.

0: Асим, придирайтесь.
1: Я придираюсь? Вот, смотрите. Пожалуйста, штатное расписание. У вас 20 тысяч человек оформлено.
0: Не оформлено, трудоустроено. В нашем городе безработица 0%, даже минус 1 даже.
1: Это как?
0: У меня секретарша рожает через 2 месяца, мы ее сына устроили судьей в городе уже.
1: Младенца судьей?
0: А у судьи должна быть незапятнанная репутация.
1: Такой дурдом какой-то. Вам надо срочно провести оптимизацию.
0: Я никого увольнять не буду. Вот хотите, сами увольняйте. Елена, попросите, пожалуйста, всех зайти ко мне в кабинет. Все работают, все на своих местах.
2: Кого хотите?
1: Что случилось? Где на своих?
3: Друзья, что за морда вообще такая?
0: Приехал человек.
1: Что, прикалываетесь?
0: Из областного.
1: Много вас!
3: Заткнулись все!
0: Вы кто такой?
4: Я проверяющий проверяющего.
0: Кто проверяющий?
5: Я.
4: Пойдемте. Ага. Вы кого-то уволили?
5: Нет.
4: Тогда вы уволены.
5: За что?
4: За то, что никого не уволили. Так, мне нужно доложить об этом в область. У меня сейчас зум с областью. Тихо там. Уважаемые проверяющие, проверяющих, проверяющих. Я как проверяющий всех проверяющих, проверил всех проверяющих и уволил всех недопроверяющих. Все, спасибо, до свидания.
0: До свидания, до свидания. До свидания всем, да, спасибо. Вот как бы, видите,
6: Виктор Павлович, я насобирал лесничек.
0: Ты что? Я про грибы тебе сказал, ты зачем их у матерей забрал? Иди обратно, отнеси все в норы, разложи.
6: Я сделаю, Виктор Павлович, да.
0: Я так понимаю, вам работа нужна?
1: Да, да? Нужна.
0: Вы в лесичках разбираетесь?
1: Ну, это вот так грибы, с ножками, да, такие? Да, давайте.
0: Спасибо, Камеди.
7: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Нас легко найти, невозможно потерять и не... Забывайте, пожалуйста.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур!
2: В общем, что расскажу, ребята. Есть две новости. Первая новость — я женился. Недавно я не женился, представляете, женился, да? И у меня, ребята, честно признаюсь, у меня супруга старше, ей скоро будет 30 лет. Скоро ей будет 30 лет. Спасибо большое, да, за эти гуманитарные аплодисменты. Спасибо огромное, что поддерживаете. Ребята, честно признаюсь, я вот эту разницу в возрасте не ощущаю в общении с ней. То есть, когда общаемся, как будто ровесники, но ощущаю в таких моментах, когда понимаю, что у меня скоро у супруги

супруги юбилей. Юбилей, понимаете? Я скоро сам пойду на юбилей. Охренеть. Как так вышло, что я впервые на юбилей без матери пойду? Охренеть. Ребята, как так вышло, что я уже муж-юбиляр? И у нас еще, ребят, 3 месяца назад родилась дочка, представляете? 3 месяца назад родилась у нас дочка, да? Я, ребят, жена сейчас очень сильно устает. Я предложил ей схему, говорю: Анют, давай буду каждый день гулять с ребенком, 3 часа в день на улице, ты в это время будешь отдыхать, там, массажики, маникюрчики, вся эта схема, ты отдыхаешь, я гуляю с ребенком. Как вам схема, зал? Нормально? Я гуляю с ребенком, она отдыхает. Нормальная схема? Нормальная схема. Недавно я впервые выхожу гулять с ребенком. Угадайте, что делала моя супруга все 3 часа. Убрала всю квартиру, уставшая, сонная. Говорит: Кирилл, чтобы дочка не дышала грязью. Мать, откуда силы? Скажи, пожалуйста. Я уже, ребята, я ее боюсь дома одну оставлять. Я боюсь, я в следующий раз приду с прогулки. Она такая: представляешь, а я сегодня таксовала. Там дождь пошел, тариф отличный, я и выскочила, правда? Девчонки, только вы умеете отдыхать другой работой. Когда мне жена говорит: Кирилл, а мне плохо спалось, я сырников приготовила. Плохо спалось, сырничку приготовила. Ребят, ну мне, когда плохо спится, мне лежится офигенно. Я не знаю, я еще ни разу не подумал, вот бы сейчас на кухню встать, творог пожарить. Нет, всегда лежу с коньячком. И это женская тема. Плохо спалось, сырников приготовила. Нечего бы делать, полы помыла. Грустно стало, шторы постирала. Мы, мужики, у нас в всей этой схеме алкоголь фигурирует. Плохо спалось, пивка дал, сразу уснул. Да? Ребята, нечего бы одеть, пивка дал, дела появились. Грустно стало, венца хряпнул, потом, правда, на шторы наблевал. Но ничего, жене грустно будет, постирает, понимаете? У нас там все в одном организме двигается. Ребята, девчонки, правда, спасибо вам большое. Так круто жить с женщиной в одной квартире, потому что вы же, девчонки, оказывается, постельное белье меняете в квартире. Спасибо огромное девчонке, что девушка в какой-то момент просыпается такая: сегодня, сейчас, прям сейчас, давай сейчас, не завтра, сейчас, меняем постельное белье. Еще, ребята, разное полотенце. Значит, с девушкой есть разное полотенце. Три полотенца разных, чистых. Одно для лица, одно для тела, одно для ног. Честно, ребят, я в афиге, просто когда я жил один, у меня было одно главное полотенце, главное большое. И я им сначала вытирал голову, потом потом ноги, вешал его, оно все это забывало. И у меня с утра опять чистое полотенце. Вот, бери, пожалуйста. Оно уж твою не помнит, все в порядке. Оно не злопамятное, оно все плохое забывает. Но вы, девчонки, в целом, я заметил, все белье чаще меняете. Мужики, у всех же был вот этот лицемерный диалог с девушкой в отношениях, когда она говорит: а ты что, слушай, ты что, трусы меняешь, то есть? Не каждый день? Каждый день. Я, правда, не стираю, но меняю каждый день. Ребят, сейчас так не хватает сна. Родилась дочка, мало сплю. Давайте, ребят, зал уже миф развеем. Следующий, что кофе бодрит. Да? Кофе бодрит хоть кого-то? Не бодрит. Это вы похлопали, что не бодрит. Не бодрит. Меня кофе вообще не бодрит. Я каждый раз сонный иду утром на работу, беру капучино, пью капучино. И я так же сильно хочу спать, просто во рту вкусненько, просто во рту приятно. Ребята, один кофе бодрит, эспрессо, да, но, ребят, ну это что, извините, это эспрессо, это просто землю с нефтью смешали, я не знаю, это же, ну это не в рот, это в бензобак лить надо. Мне кажется, ну, эспрессо даже шпи не глотают, такие нет, но мы-то себя уважаем, какое эспрессо, вы чего, ребята? У нас тоже есть амбиции. И сейчас очень мало сплю, меня вот эти, знаете, раздражают, у которых у сна есть райдер, знаете? Которые говорят: мне для сна нужны полные blackout шторы, полная темнота, полная изоляция от света, маска для сна, и чтобы все из квартиры вышли на улицу, знаете? Ребята, мне сейчас для сна нужно чуть-чуть облокотиться. Чуть-чуть, понимаете? И самое интересное, жена родила 3 месяца назад, и сейчас знаете, что говорит? Давай второго. Я говорю: я второй, занимайся. Меня на ноги поставь, пожалуйста. Меня хоть раз к зубному своди, я тебя прошу. Правда, ребят, я до сих пор не привык, что я, ну, папа, ну, мне 20 лет. Понимаете, я каждый раз, когда прихожу домой, жена говорит: о, приехал папа. Я такой: папа приехал, что привез? И потом такой: а, это уже я приехал. Это про меня речь идет, это я. И ничего не привез, боже мой. Вы понимаете, мы будем с дочкой вот вдвоем расти, развиваться. Ну, мне 20 лет. На меня там спросят: папа, вот дефолт 90-х, что было? Я скажу: спроси у матери, она в те времена жила, папа еще не родился. Спасибо большое, ребят, за внимание. Спасибо огромное, что послушали. Пока-пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Виолетта Мнацаканян.
2: Я маленького роста. И меня бесит, что мне все об этом напоминает постоянно. Я вот в заведение захожу, меня встречает зеркало в уборной. Ну, вы видели зеркала в уборных? Ну, а я нет. Для меня сейчас идеальные зеркала — это в обувных. Где стоим я и мои друзья, казаки, мы вместе. Нет, ну... Спасибо. Еще не вся обувь нам низким людям подходит. Я вот высокие сапоги не ношу. У меня нога кончается. Ну, и высокие сапоги идут только высоким девушкам. Когда высокая девушка надевает ботфорты, она идет ловить секс. Когда я надеваю ботфорты, я иду ловить осетровых. Нормально, когда тебе сапоги натирают. Ну, не пупок, это важно. Еще недавно на медосмотре мне врач сказал, что у меня рост 149 сантиметров. Я говорю, нет, 150. Такое ощущение, как будто они в поликлинике в магазине измерили. Не поняла, зачем так точно надо было говорить.

Врач еще масло в огонь подлила. Она говорит, не переживай, зато давление высокое. Потом говорит, давай взвесимся. Я говорю, нет. Ты решила мне весь день испортить. Я и так ниже жирафика на стене. Да, вы... Ну, спасибо. И после всех этих унижений за день, думаю, приду домой, семья поддержит. И я как-то пришла домой, мне мама говорит, Виолет, чтобы у твоих детей появился шанс родиться красивыми. Она говорит, тебе нужен очень высокий муж. И вообще без носа, давай такого найдем. Ну, я думаю, а где твоя мать была с такими советами? Высокий без носа кто? Волан-де-Морт. Вот эта семья. Я Волан-де-Морт, наш сын Гарик. Спасибо. Мне, знаете, мне в целом не нравится, как в семьях распределяются гены между детьми. Вот у меня родной брат, он и высокий, и с маленьким носом, но лысый. И недовольный. Говорит, не повезло, а я лысый. Я говорю, а ты хотел, чтобы и это на меня упало? Ты чего? Но брат старший. Еще неизвестно, гены могут проявиться. Что, у меня брат резко полысел в 20 лет. Просто его волосы на голове такие. Все, братан, пока. Мы твоей сестре над губой пойдем. Здесь и крыша. Спасибо. Да. Сейчас начали выпадать волосы на голове. Испугалась, что это гены. Пошла к трихологу, это врач по волосам. Прихожу к ней, говорю, выпадают волосы. Она говорит, это из-за переезда в Москву. Я говорю, ну скажи, куда надо переехать, чтобы волосы из Уныбикини начали сыпаться. Мне вот этот город. Да, давайте к хорошим новостям. Скоро выхожу замуж. Да. Я также отреагировала, когда мне этот таролог сказала недавно. Врился. Я и так поверила. Я теперь в каждом вижу человечка по судьбе. Но сейчас трудно с кем-то знакомиться, потому что мне сайты знакомств не нравятся. Я даже пробовала сидеть на армянском сайте знакомств. Такой есть. Тендер называется. Мы там знакомимся. Зря смеетесь, жесткий сайт. Сразу для свадьбы. Там не было несколько свайпов. Там, если совпало, за тобой выехали уже. Да, и мне не нравятся эти сайты, потому что непонятно, с кем ты имеешь дело изначально. Я у парней сразу рост спрашиваю. Мне вот один написал, у меня 1,91 м. Я пишу, мы не сможем увидеться. Не получится. Да, еще хуже ходить после таких сайтов на первые свидания. Я как-то была на таком, сидим с парнем, он говорит, кстати, вы низкие девушки в постели, удобные. Удобные. Это последнее слово, которым я хотела, чтобы меня описывали. Да, понимаете, чтобы у моего парня спрашивали, какая она в постели. Он такой, удобная. Он бы еще сказал, ортопедическая. Я думаю, я еще с эффектом памяти, если что. Да, не знаю, сейчас парни стали какие-то неоднозначные комплименты делать. Мне вот как-то парень сказал, вроде красиво, он говорит, у тебя очень красивые волосы, прекрасные брови, красивые глаза. Вот здесь сделал паузу длинную. Говорит, и очень красивые губы у тебя. А я так разозлилась, потому что ни разу не было, чтобы я ему так сказала. Ни разу не было, чтобы я ему сказала, у тебя очень красивые плечи, потрясающий пресс у тебя. Вот здесь сделала паузу. Короткую. Сказала бы, и крутые колени. В следующий раз мне колени вместо дикпика присылай. Да, не знаю, но она с ним не заладилась, потому что я тоже не подарок в отношениях. Он мне так и сказал. Он говорит, с вами армянками тяжело встречаться, потому что вы ревнивые. Я говорю,

0: Реклама на Камеди Радио.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Битва моторов. С 8 октября в кино.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Андрей Бибуришвили.
2: Похлопайте, кто был на корпоративах? Бывали, да? А теперь похлопайте, кто на них ведет себя как последняя свинья? Еще с такой гордостью, вы посмотрите, вот о вас и поговорим. Я понял, знаете, за 2,5 месяца, что я обожаю выступления в камеди и ненавижу выступления на корпоративах. Потому что на корпоративах тяжело. На корпоративах нужно победить канапе, а оно тоже готовилось. На корпоративах я чувствую себя как глухонемой на фудкорте. Знаете, люди едят, я им мешаю, что-то развлекаю. Недавно у меня был самый худший корпоратив в моей жизни. В общем, двухэтажный ресторан, очень дружная компания. Мне говорят, вы выступаете после ролика. Ролик про компанию, какая она дружная, как они вместе сплавляются на байдарках, кушают шашлык, живут в лесу. Я жду своей очереди. И тут начинается грустная музыка. Вводятся 3 черно-белые фотографии на экран. И грустный голос за кадром говорит, давайте помянем тех, кто покинул нас в этом году. И люди начинают рыдать. А теперь встречайте, резидент Comedy Club, Андрей Бибуришвили. Я в ужасе был. Я выхожу, у людей истерика, там они просто ревут. Я знаю, что после таких фотографий бывает минута молчания. У меня было 22 минуты молчания во время моего выступления. Было очень тяжело, реально. Я даже не знал, как спасти тот вечер. Мне кажется, тот вечер спасло бы, если бы те трое со мной вышли выступать. Но они что-то не вышли. Тяжело, знаете, я не очень люблю корпораты. У меня, когда заказывают корпорат, у меня сразу все понятно. Звонит мой менеджер и говорит, Андрей, прости. Я такой, ну понятно, корпоратив, отлично. И знаете, одна из многих причин, почему я не люблю корпоративы, это ведущие. Иногда ведущий может настроить толпу против тебя. И вот недавно в Волгограде меня такой один объявлял. Он говорит, вы готовы? И все такие, да, вы точно готовы? Все такие, да, вы уверены, что вы готовы? Все такие, да, давай уже. Мы видели афишу. И он такой, ну ладно, итак, давайте все вместе его позовем. Бе, бе, бу, бу. Я такой, ты серьезно? Ты взял не самую короткую фамилию для этого прикола. Я на Буратино-то затрахиваюсь иногда, если честно. Ну, правда? Корпоратив — это, знаете, всегда винегрет из артистов, которые зачастую не сочетаются между собой. Очень часто я выступаю после фокусников. Я такой, ну, тут все понятно. Знаете, по фокуснику я понимаю, какое будет чувство юмора у зала. Типа, над чем будем смеяться. И вот недавно я выступал после фокусника. Он вызвал женщину из зала, лет 50. Он говорит, здравствуйте, как вас зовут? Такая Лидия, очень приятная Лидия. Возьмите зажигалку. Дает ей зажигалку, говорит, зажигайте. Она зажигает, он такой, да нет, не зажигалку, вы зажигаете. Я такой, ха-ха, мне капзда. Тут все понятно. Тут все понятно. Отлично. Сейчас достану тещин язык с приколами. Отлично, повеселимся. Ладно, фокусники, знаете, это хоть какой-то талант минимальный, то есть у них там ловкость рук, они хоть как-то готовятся. Но для меня изумительно, когда после меня выступает человек, который просто дует огромные мыльные пузыри. И ему хлопают, в отличие от меня, просто все люди, вау, мыло! Что за реакция на мыло? Мы что, в Индии? Почему так радуются мылу? И он просто дувает огромные мыльные пузыри вот этой мудлой, я такой, супер вообще, и все такие, вау! Я не понимаю этого. Мне кажется, это очень несчастный человек, правда? С ним же должны как-то связаться, позвать его на корпоратив. Здравствуйте, вы Виктор, который делает мыльные пузыри? Да, это я. Слушайте, а у вас есть свободное окошко? Да, я как раз в нем стою. У нас тут праздник намечается, без мыла никак. Ну вот реальный случай, смотрите, иногда я чувствую себя неуместным. 5 лет назад я разогревал Михаила Задорнова, что для меня большая честь, это мой кумир детства, на открытии цирковой арены Крокус Сити Холод. В общем, я приезжаю, думаю, вау, разогревать Михаила Задорнова, это очень круто. Я говорю, а после кого я выступаю? Он говорит, сперва верблюды, потом вы, потом Михаил. Я говорю, что? Он говорит, верблюды. Я такой, а, это, наверное, какая-то музыкальная группа, типа земляника, доисторическая, которую я не знаю. Я смотрю на сцену, ни хрена, реально, верблюды. Ходят 3 верблюда по кругу, просто срут, греют мне сцену. Разогрев такой. Я думаю, ну ладно. Я подхожу к Михаилу, к нему в гримерку. Говорю, слушайте, Михаил, а так неловко как-то, знаете, я разогреваю вас, а меня разогревают верблюды. Он говорит, ну, надеюсь, твои шутки получше, чем у них. Скажи, кстати, эту фразу, разряди обстановку, разряди. Я такой, раз мэтр говорит, то, видимо, так и будет. Я выхожу после верблюдов, меня объявляют. Я такой, всем привет, привет. Слушайте, сложно выступать после верблюдов. Надеюсь, мои шутки получше, чем у них. Извиняющая тишина, просто чудовищная. Было слышно, как ногти у людей растут. Вот так было тихо, просто чудовищно. И мне надо выступать, мне сказали организаторы, там бегают дети, то есть, ну, цирковая арена. Мне сказали, не сдержите себя. Comedy Club, как выступаете, обычные ваши темы. Я сдаю свой золотой, как бы, материал, золотой, потому что про дождь. Значит, выступаю, бегают дети, на меня вообще всем плевать. Я думаю, так, мне надо 30 минут закрыть, 30 минут. Я думаю, так, выступаю где-то уже 25, примерно часы 4, так, плохо. Очень тихо, очень плохо. В общем, я выступаю где-то 10 минут, ко мне подходит ведущий сзади, одергивает меня так по плечу. Он такой, скажите, Андрей, мне сказали, что у вас самолет? Я такой, да, точно. Совсем забыл. Дурацкая привычка просто. Объявляют посадку, еду выступать куда-то всегда. Спасибо, да, самолет. Я ухожу с ужасной осадкой, у меня депрессия, я ухожу за кулисы, мне дают деньги. Объявляют Михаила Задорнова, он выходит такой, да, тяжело выступать после верблюдов. И все, вау, я такой, что? Я то же самое сказал. Как это работает вообще? Ужасно. Но хуже всего на корпоративах для меня ведут себя пьяные женщины. О, как мне стыдно за вас всегда, это просто мрак. Знаете, которые изначально помаду на зубы мажут, вот эти вот, которые чудовищные. Скучно! Вот это вот, свинина, вообще я не могу, просто... Просто ужас. Давай, развлекай! Вот это вот одна. Удиви меня! А мне так кричали, удиви! А как тебя удивить, я не знаю, показать маленькие бусы? Как тебя удивить? Но есть женщины корпоративы, которых я обожаю. Это проститутки. О, обожаю, правда. Это феноменальный зритель, правда. Самый приятный, что на корпоративах, что здесь. Спасибо вам огромное. Это честь вам и хвала. Муа, каждый, муа, спасибо. Спасибо. Я очень часто выступал у олигархов на днях рождения, но я не знал, кто это. То есть просто много девушек думал, ну, дочери. Некоторые купаются в больших бокалах. Ну, богачи, что с них взять? Это их, может, приколы такие. И потом мой менеджер говорит, Андрюша, это проститутки. Я говорю, да не, ну, я тебе клянусь. Они здесь за деньги против своей воли. Я говорю, так мы тоже. Может, они стендаперши. В общем, что я хотел сказать всем этим спичем? Смотрите, мы, когда приходим, артисты, к вам на корпоративе, мы хотим вас развлечь. Пожалуйста, обращайте на нас внимание, это очень важно. Не надо отворачиваться, не надо нам кричать. Понимаете, мы приехали ради вас, ради ваших улыбок. Поймите артистов, мы будем понимать вас. В этом самое главное на корпоративе, понимаете? Чтобы мы все вместе были одним большим организмом. Мы же все-таки люди с вами, прежде всего, мы люди.
1: Андрей, мне сказали, у вас самолет.
2: Точно, совсем забыл. С вами было приятно, спасибо большое, пока-пока!
0: Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: На сцене Самвел Геновян.
2: Слушайте, одежду покупать детям — это самое ненужное, что может быть вообще на свете. То есть ты покупаешь кроссы ребенку за 10 тысяч, а он вот так вот самокат тормозит ими, вот так вот. Я думаю, тебе кроссовки нужны были или якорь вообще? Это что за расходный материал? Делаешь зубы ребенку за 80 тысяч, делаешь зубы, и через 3 дня зубы выпадают. Я такой, мы чем занимаемся вообще? Молочные зубы чиним зачем-то. Это как горящую хату ремонтировать. Какой смысл? Говорит, жевать больно. Потерпи, чуть-чуть осталось, сейчас выпадут. Нет, дети, слушайте, ну, рекомендую, если честно, рекомендую. Просто будьте готовы, что будут высасывать, и все. Если вы готовы, вперед. То есть, если вы женщина, в прямом смысле будут высасывать, потому что мы младшего сына кормили 3 года вообще сиськой. Мы кормили. Ее сиська, моя сиська тоже, понимаете? 3 года не могли отучить ребенка от сиськи. Прикиньте, он уже разговаривал. Мы ему словами объясняли, мы такие, отлепись от матери, хватит уже, все. Он в моменте думал, что он встречается с моей женой. В любой момент мог появиться в комнате, типа, мам, там, на пару тяжек отойдем с тобой. Он к сиськам уже как к кулеру подходил, просто с бутылочками. Еще все такие, горчицей помажьте соски, и ребенок такой, фу, как невкусный, и больше никогда не будет. И отец тоже не будет, тоже добавьте, пожалуйста. И соски сгорят еще от нас, добавьте, там не написано было. И вообще с 3-летним, ну, горчица не работала. Мы помазали горчицу, он такой, офигеть, еще из горчицы, давай вот сюда. Соски как хинкали брал себе, вот так вот в рот запихивал. Да, когда у нас появился первый ребенок, нам, ну, то есть государство дает 50 тысяч, типа, купишь себе чипсы. Тяжелый был денек. Появляется второй, он такой, материнский капитал, да? Третий, можете претендовать на квартиру. Но все, что больше 3 детей, там уже нет квартир, вы знали? Там уже все говорят, вот вам участок, земля, освободите город, здесь там. Давайте будем честными, это уже племя, это уже не семья. Это вот скотоводство, туда, пожалуйста. Не волнуйтесь, подарки будут. За 5-го бусы вам подарим какие-нибудь. За 6-го арбалет, лицензия на охоту, всего хорошего, живите там. За 8-го ребенка, слышали вот эту акцию годовую? За 8-го ребенка давали автобус Соболь 8-местный. У тебя 8-й ребенок, тебе дают автобус на 8 человек. Вас 10, если что. Кто не едет? Надеюсь, мать с отцом просто зарядили детей в автобус, младшего за рули такие, все, это бито, сюда не возвращаемся, у них арбалет вывезут как-нибудь. Не, дети — это круто, конечно, после этих слов хочется сказать. Но 3-го не собираюсь. 3-го заведу, только если будет новая госпрограмма. Заводишь 3-го, забираем 1-х 2. Тогда 1-го залетаю. Народ, спасибо большое. Будьте счастливы, любите близких.

0: И никогда не подводите друг друга. Всего хорошего, пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Вадим Постильный. Так, живу в Москве, переехал сюда года 3 назад. И каждый год зарабатываю денег больше, чем в прошлом. И все дорожает ровно на эту сумму. Я посмотрел, тут в Москве на все деньги уходят. На кофе в Москве сколько уходит в месяц? 1100? Тут же по улице без кофе нельзя ходить, вы в курсе? Ты если без кофе идешь, тебя полиция тормозит. Где напиток? Я дома попил. Дома это в свою Рязань. Езжай и там пей. Мы тут на ходу. Кофе нет, бери самокат. Руки заняты должны быть. Эти видео еще бесконечные на Ютубе про пользу и вред кофе попадаются. Ну, вред я не смотрю, мне это не надо. Только пользу. Потому что я один раз посмотрел, там 15 чашек в день критично пить. Ну, реально критично, кстати. Я один раз выпил 15 чашек, потом нет денег. Но я люблю вот это, знаете, с утра попить, покурить. Здорово кофе и покурить. Говорят, что это вредно, потому что курение сужает сосуды, а кофе расширяет. Я думаю, так в итоге же нормальные сосуды. Я в ноль вышел по сосудам. Баланс соблюден жестко у меня. Ну это реально, блин, вредно все это. Кофе, курение, потом к врачам этим московским идешь. Были тут в поликлинике бесплатной. Я как-то был. Прихожу, говорю, здравствуйте. Мне говорят, где прописан? Что надо узнать, где ты прописан. Потому что вдруг не в Москве, а она тебе здравствуйте, дебилу сказала. На что я отвечаю, что у меня есть полис, который действует по всей России. Ну, по всей России езжай. Это проездной у тебя. Что это, региональный полис, что там лечу в регионе своем? Чума, лихорадка, понос, мы это не знаем. У нас московский полис, московские болезни лечим. Такие, как стресс, тревожность, выгорание. Но я пришел к бесплатному врачу. Кстати, точно такая же бесплатная, как у меня в Краснодаре. Точно так же плевать на меня.

Реально, у меня болело колено. Я говорю, болит колено. Вы занимались спортом? Да. А, это от этого. Мне кажется, сказал бы, болят глаза. Она такая, не смотри. Конечно, болят. На Москву приехал, зенки раздявил свои. Вот они и заболели. У тебя глаза созданы пшеницу разглядывать, а не высокие дома. Ужас. Чекап. Ходил на чекап. Кто не знает, что такое чекап, это когда берут твой организм и полностью забирают все деньги с него. Чтобы не было. У меня много родинок, 67 штук. И много времени свободного. 67, ну ладно, если прям с мочалкой помыться, то 40. И мне говорят, да. Мне говорят, можно удалить родинку, если она прям мешает жить. Я думаю, 67 это я им мешаю, мне кажется. Одно удаление 5000 рублей стоит. Я такой, так, 67 умножить на 5, получается, не мешают. Без калькулятора это в голове посчитал сам все. На массаже был, тоже лежу, мне говорят, что-то вы напряженный, а я 9000 отдал. У меня до сих пор зажимы у тела. Реально, мне порой кажется, что я вот на врачей работаю. Был уролога, заплатил 12000 и ничего не нашли. И думаю, ищите. Там точно что-то есть за эти деньги. За 12000 вы мне должны подкинуть хламидию и вывезти ее нахрен оттуда. Потом мы до сюда долечились, да, что у нас тут зубной и психолог, вот это уже. Психолог на сдачу после зубного, но зубной делает все, чтобы сдачи не было никакой. Я пришел к зубному, посмотрел на цены и думаю, а мне прям вот надо зубы, прям. Прям 32 я пользуюсь. Штук 6 мне оставьте, да и все. Отсюда сюда сдвиньте мне, да и буду гонять. Еще Москва, тут кофе, каши, смузи. Зубы нахрен здесь вообще. Потом в какой-то момент, знаете, вы живете в Москве, можете решить, что у вас нормально денег. Я в какой-то момент живу, думаю, блин, да нормально зарабатываю. Куплю квартиру себе здесь, в Москве. Начал смотреть цены на квартиры, такой, ха, у меня не настоящие деньги, оказывается. Испытал чувство вины перед Москвой, что я так подумал просто вообще. Но я смотрю квартиры все равно каждый день. Смотреть же можно, правильно? Что они мне сделают? Я элитную недвижимость смотрю, потому что решил, какая разница, какой квартиры у меня нет. И мой телефон как-то попал в эту базу людей, которые звонят и предлагают квартиры. Мне их жалко даже, знаете, иногда они холодные звонки. Думаю, ребят, это ледяные звонки. Звонят, говорят, Вадим, интересуетесь недвижимостью? Интерес есть. Там же что-то еще надо. Но я, на самом деле, плачу ипотеку сейчас через посредника. Хозяйка хаты, которую я снимаю, взяла вот ее в ипотеку, и я выплачиваю, да. Вторая ипотека в Москве уже у меня. Мне кажется, я скажу, хочу съезжать, такая, ну куда ты хочешь? Еще 17 лет, твать. Потому что мне мой кредит не дадут, потому что в банке все помнят. Это сейчас все нормально в жизни, но мне 18 лет, когда было, я брал кредит, и отдать не получилось, потому что не хотел. И вот плохая кредитная история. Тоже, конечно, название «Кредитная история». Взял, не отдал. Вот это история, конечно. Драматургия, все на месте. Все, у меня там все. Спасибо большое, что послушали. Пока. Камеди Радио.

0: О7агент и О7. Подробные условия на сайте о7дефисагент.ру. Рекламодатель О7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГН 102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
2: Иногда на проблемы просто нужно посмотреть свысока. Желательно с высоты 140 метров. Солнце Москвы. Это 18 минут 40 секунд над городом и панорама столицы перед глазами. Ищите нас у южного входа в ДНХ. 0+. 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
3: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
4: Основано на реальных событиях.
5: Это будет автомобиль для русских дорог.
4: Иван Янковский, Паулина Андреева.
6: Ничего не говорите, можете испортить.
4: Битва моторов. Уже в кино.
7: 12+.

0: категория 16+.
1: Доброго утра!
2: Здорово, ребята. Одни здесь сидите?
3: А, да нет, не одни. Ты слышал, как они всеми вместе закричали? Вау!
2: Это наш Руслан включает, это не по-настоящему.
3: Да ладно.
2: Да, и вот это сейчас музыка играет. Думаешь, это рядом сидит какой-то оркестр?
3: А вот эти все провода у нас в студии, все сервера, это разве не подключены все машины, которые нас слушают?
2: Это все
3: вот...
2: по-настоящему. Это к твоему искусственному обеспечению интеллекта подключено. Есть же искусственный аппарат искусственного дыхания, у Пашки аппарат искусственного думания.
3: Да, то есть мой мозг всегда под аппаратом лежит.
2: Пашку родственники привозят на эфир, мы его садим в кресло и в голову штекер включаем.
3: Наполним мыслями его какими-то.
2: Да, вот.
3: О, снова не пустота, классно.
2: Какие у тебя мысли посещали сегодняшним утром?
3: Сегодняшним утром?
2: По дороге на работу.
3: Слушай, ну о том, что мне очень нравится вот хорошая осень, чем, например, жаркое лето. Вот если сравнивать по жаре...
2: Как ты сравниваешь хорошую с жарким? Ну, это как сравнить соленое с оранжевым.
3: Ну ладно, нет, солнечное. Я забыл сказать слово, просто забыл. Ага. Солнечное. Не дошло через этот штырь, который вы подключили,
2: да,
3: ко мне.
2: Да, это коаксиалка. Надо подключить оптоволокно.
3: Там где-то пробоина, по-моему. Слово солнечное выскочило.
2: Так, ну что, тебе нравится осень? Теплое, да. Больше, чем жаркое лето.
3: Да, потому что, ну вот супер жару я не люблю, но солнышко я люблю. И вот этот вот весь вот сентябрь.

0: Начало октября, ну, настолько вот солнечно, здорово, мне прям так нравится все, что я хожу, вдыхаю этот запах осени. Все-таки это мой любимый период года, время года, осень, обожаю.
1: Ну да, нет, я согласен, что осень, вот мы когда были еще ребятишками, школьниками, не понимали, почему так Пушкин любил осень.
0: Да, точно, чего?
1: Чем взрослее становишься, тем вот все ближе к червям, к земле, вот
0: эти
1: туда клонишь.
0: Эти краски, да, все эти.
1: Да.
0: Желтизна.
1: Ребята, это шоу «Guten Morgen». Фримен, здесь Паша Щербуха.
0: Гоша Рубайло.
1: С нами диджей Руслан. И редактор Андрей.
2: Мужчина утюг.
1: В этом часе что будет? Новости расскажем вам. Ах ты ж факты ж. Поиграем в эту игру, вручим призы от нашей радиостанции, советы раздадим. Ну и Бесогоши уже принимаем.
0: По номеру 8-917-505-1001 на наш Макс и на наш Телеграм. Мы ждем аудиосообщения на тему того, что вас сегодня с утра уже успело выбесить. А ну давайте, присылайте, не бесите нас хотя бы уже. Ну.
1: А ну давай, наяривай.
3: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: Дамы и господа, на сцене Андрей Скороход и Рома Сафонов.
5: Супер, отлично, молодец.
6: Спасибо тебе. Так, ситуация очень простая. Представьте себе, в кабинете начальника под ваши аплодисменты. Людочка, а что это у нас за шуршание такое?
7: Это Скворцов стучится.
6: Ах, как же я не догадался. У кого еще в нашем офисе может быть такой стук? Скворцов, заходи.
8: Можно?
6: Можно.
8: Можно?
6: Можно, Скворцов. Да сколько можно? Можно, я сказал. Да зайди полностью, Скворцов.
8: Заходить можно?
6: Заходить, да, все.
8: Виктор Степанович, вы уж меня извините, что я вот так вот к вам ворвался.
6: Просто. Но ты же не ворвался. Ты же час перед кабинетом стоял. Я твое дыхание слышал. И глаза твои видел в щелочке под дверью вот так.
8: Простите, я не подглядывал, как в прошлый раз. Это я просто в обморок упал.
6: Ладно. Скворцов, давай, говори, зачем пришел.
8: Да, наверное, все это ни к чему. Пойду я.
6: Да стой, Скворцов! Да. Ну ты же уже зашел.
8: Да.
6: А это, как говорится, маленький шаг для человечества и огромный шаг для Скворцова. Давай, говори, зачем пришел.
8: Виктор Степанович, я тут как бы подумал, а если с моей стороны это, конечно, не нагло...
6: Скворцов, с твоей стороны это пока скучно, нудно и долго. Ты можешь хоть раз не мяться и сказать, как есть, нормально скажи.
8: А, конечно, могу. Или нет. В целом могу, но давайте не сегодня, да? Давайте через два дня зайду, да? Или, знаете, Бог любит Троицу. Давайте я на Троицу зайду, да?
6: Скворцов, говори уже. Давай, я не знаю, может, тебе для храбрости виски?
8: Нет, это перебор.
6: Может, вина?
8: Давайте вина.
6: Давай. Готов?
8: Да.
6: Наконец-то.
8: Давайте виски.
6: Скворцов! Давай, соберись и говори, что хотел.
8: Виктор Степанович.
6: Так.
8: Если вас это не затруднит,
6: угу,
8: не могли бы вы,
6: так,
8: поднять мне?
6: Так, что?
8: Поднять?
6: Что поднять? Что? Говори, что поднять? Так, Скворцов, выключай виброрежим, ставь на звучный и говори.
8: Поднять мне зарплату.
6: Ну вот, Скворцов, молодец, красавчик. То есть ты, получается, пришел за повышением зарплаты, так?
8: А не то чтобы только я, просто жена сказала...
6: У тебя что, есть жена?
8: Да, но я ее не люблю. Или мы спим в разных комнатах, или вы ко мне не подкатываете, просто спрашиваете.
6: Конечно, просто спрашиваю, а. Давай, говори, какая у тебя сейчас зарплата?
8: Ну, какая? Нормальная зарплата уж, конечно, на жизнь хватает.
6: В цифрах сколько?
8: 100 000.
6: Подожди-ка, а что ты тут у нас делаешь на 100 000?
8: Справедливое замечание, давайте 70.
6: Так, Скворцов, что ты за человек? Пришел, сам себе зарплату понизил. Тебя не смущает, что ты 10 лет у нас работаешь бизнес-коучем по карьерному росту? Ну, смелее надо быть, смелее чуть-чуть.
8: Я понимаю, Виктор Степанович.
6: Так, Скворцов, давай так. Либо ты сейчас уверенно просишь повышения зарплаты, либо я тебе вообще ничего не даю, понял?
8: Да, уверенно.
6: Давай, уверенно.
8: Хорошо. А если вас...
6: Да без если, уверенно.
8: Возможно...
6: Возможно, ли... все возможно, говори уверенно.
8: Виктор Степанович, уважаемый.
6: Да не уважаемый, просто сколько в цифрах?
8: Я хотел бы, если не...
6: Да ничего ты не хотел. Да все, встань сюда. Все, стой. Сейчас я покажу, как зарплату просить надо. Ты стой и учись, понял?
8: А?
6: Стой. Вот так вот дверь выбиваешь уверенно. Вот так заходишь дерзко, как альфа-самец, понимаешь?
8: А почта-банк-самец подойдет?
6: Да подойдет, Скворцов. все, просто ходишь вот так вот, понял? Как будто у тебя секс был 5 минут назад, вот так вот, понял?
8: А, секс 5 минут назад.
6: Давай.
8: А, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Можно? Да, садись.
8: А, я постою, у меня секс был 5 минут назад.
6: Ну, Скворцов! Скворцов, все! Давай садись уже! Садись, садись, давай, давай, так сядь, займи весь диван! Да-да, сидя, займи весь диван, сидя!
8: Тут занято, люди подойдут просто.
6: Да Скворцов! Что-то замямля! Встань давай! Встал, давай, вот так вот. Ноги шире поставь, ну, да не вдоль! Вот так вот поставь, давай, яйца почеши, я. Да не мне! Себе! Себе, давай! Скажи, ты говно!
8: Я говно!
6: Да не себе! Мне скажи! Давай, Скворцов! Не бойся меня! Да не бойся ты меня! Представь, что я не знаю! Я муравей! Я маленький муравьишка! Давай, давай! Что ты со мной сделаешь?
8: А лизну вашу попку!
6: Скворцов! Ты что, 10 лет представлял, что я муравей, что ли, а? Давай, вот так вот, переходи к делу, грубым низким голосом скажи, повысьте мне зарплату, давай.
8: Повысьте мне зарплату.
6: Ниже говори.
8: Повысьте.
6: Да не ты ниже. Голос ниже, а? Ну давай, разозлись. Ну, разозлись, давай, ударь меня. Ударь меня. Ты когда-нибудь дрался?
8: Да, с бабкой в МФЦ.
6: Ну и кто кого?
8: Вы знаете, эти батоны из Дикси под определенным углом смертельное оружие.
6: Скворцов, да что ты за жижа такая, рохля? Что с тобой делать, я вообще не знаю.
8: Подожди-ка, Скворцов. Есть одна идея. Есть один способ, чтобы любая мямля почувствовала себя круче других. Есть один способ, Скворцов. А? Вот. Вот, Скворцов. Вот, Скворцов, возьми.
6: О!
8: А?
6: О!
8: Чувствуешь?
6: Что за мной, у меня расправляются плечи?
8: Пошло!
6: А? А что это?
8: Это iPhone 17! Да-да-да-да-да-да! Вот оно!
6: Мне все кажутся ничтожествами!
8: Ну! Да! Скворцов!
6: Я хочу управлять людьми!
8: Давай.
6: Люда, Люда, принеси мне кофе!
7: Да пошел ты!
6: У нее Pro Max!
8: Скворцов, давай! Вот, вот, Скворцов! Возьми еще вот это!
6: Что это? Это что-то из Сума?
8: Нет! Это просто пакет из Сума! Да. Давай! А теперь загляни! Загляни вовнутрь! Загляни вовнутрь!
6: Это просто вода?
8: Нет! Это вода в стекле!
6: Целуйся мне ноги, Людицкий!
8: Да, и последний! Последний штрих, Скворцов! Я дарю тебе подписку Telegram Premium на месяц! Вот она! Да, Скворцов! Давай!
6: Трансформация! Окончено! Присмыкайтесь передо мной, особи! Теперь вами управляю я! Вы Долбус Первый!
2: И Скворцов воспарил над всеми с деловым хлебалом и надменным взглядом. Но всем на него было пофиг, ведь в Москве маленькая зарплата и последний айфон у каждого второго.
3: Слушай Камеди Радио, смотри

0: Камеди Радио. Решаем, мутим, разруливаем.
1: Здорово.
2: Доброго утра. Здрасте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Сейчас вам расскажем новости. О, такая новость есть. Вы прям закачаетесь. Ну, если пьяненькие.
0: По мнению ученых, слово «подъем» является самым неприятным словом утра. Подъем.
1: Вот мне нравится, когда про зумеров появляются новости такого характера. Заглавие новости вот так звучит. Зумеры устали от сайтов знакомств и начали заводить служебные романы.
2: О, как!
1: Это все. Вот чем дольше я живу, тем больше таких новостей про зумеров появляется, где уже ты понимаешь, что это уже и не зумеры. Но они просто взрослеют. И мне кажется, скоро будут такие новости. Зумеры поняли, что отваренные свиные уши — это, в общем-то, и вкусно.
2: Да-да-да. Зумеры распробовали оливки.
1: Зумеры поняли, что можно садить картошку и будет дешевле, чем в магазинах.
2: Да-да. Зумеры больше не считают 40-летних стариками.
1: Короче, зумеры устали от сайтов знакомств и начали заводить служебные романы, сообщает нам Man Today. Молодое поколение выгорело из-за свайпов и алгоритмов в приложениях для знакомств, поэтому теперь ищут партнера в реальной жизни. Офис стал самым популярным местом для поиска любви и близости.
2: Угу.
1: Ежедневный контакт на работе создает более безопасную и органическую форму сближения людей. Здесь не приходится сталкиваться с отказами. Ну, это только если ты директор. Пытаться вытащить человека для личного общения. А, вот с какими отказами. А гостинг практически исключен. Что такое гостинг?
2: Гостинг?
1: Не знаешь?
2: Ну, если это переписка какая-то, может быть.
1: Это, или, может, Райан? Райан Гостинг. Есть же такой актер?
2: Да, исключен. Вряд ли вы начнете разговаривать, человек такой: я Райан Гослинг, кстати.
1: Гостинг.
2: Да.
1: Сбежать от коллеги не получится. Контактировать все равно придется. Ну, вот это тоже оборотная сторона медали. Потому что, например, начались у вас отношения, да? Продлились какое-то время, и вы поняли, что вы друг другу не подходите. Как правило, если вы не работаете вдвоем в одном офисе, это дается легче. Ну, прекращение отношений. А тут вы вдвоем все равно должны общаться друг с другом.
2: Да, мы, миллениалы, уже на этом обжигались. И были даже вот в компаниях такие законы, что запрещены отношения на работе. То есть, действительно, это плохой опыт.
1: У тебя было такое? Ты работал в такой компании?
2: Нет, я слышал, что такие компании существуют. С таким правилом.
1: Я
2: не просто ж так.
1: Мне кажется, это миф. Ну, как ты можешь запретить? Вот ты директор компании, ты такой: ну-ка, не нравьтесь друг другу тут. Ну, как ты можешь повлиять на это? И ты сидишь на своем рабочем месте, и проходит мимо тебя новенькая сотрудница, и ты такой: господи, вот это да, вот это. Я всю жизнь такое мечтал. Но начальник сказал: нельзя. И что, ты себя остановишь, что ли?
2: Ну, ради такого можно и без работы остаться.
1: Вот именно. Твое внутреннее, вот это звериное, оно все равно вырвется. Инстинкты, химия.
2: Ну,
1: все равно возьмут верх.
2: Ну, ты думаешь, что это, типа, вообще миф, что такое, таких нет правил ни на какой работе?
1: Ну, где, типа, ни-ни?
2: Да.
1: Ну, я думаю, может быть, и есть, но чисто вот в мужских коллективах.
2: Ну, в мужских, да.
1: Мужики, у нас правила железные, ни-ни. Ну, ладно, блин, давайте, мужики.
2: И не только на рыбалке, на работе тоже. Ой, на работе и на рыбалке перепутал.
1: Да, все перепутал-то. Ну, я думаю, да, это миф. Но в целом служебный роман, это, конечно, в нем есть такая перчинка.
2: Угу.
1: Особенно, когда вы вдвоем находите места, где бы поцеловаться, где бы уединиться.
2: В командировки вот уезжаете вдвоем вместе.
1: Ой, вот это вообще служебные командировки. Это... Как же я по ним скучаю. Все, ребята, это были новости.
0: Гутен Морген Фримен на Камеди Радио.
2: А впереди у нас игра «Ах, ты ж фактыш», в которой мы разыграем приз от Камеди Радио. Звоните, номер для участия 8 800 730
0: 700. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Тимур Джанкёзов, встречаем!
2: Мужики, бывало у вас такое? Я недавно посмотрел на свою жену и увидел у нее этот взгляд. Знаете, взгляд женщины, у которой появилась идея. Я прям по взгляду понял, что километров 40 куда-то шарашить надо сейчас. Я больше всего ненавижу вот эти новости, когда смотрят какие-нибудь видосы, типа «Буквально в 2 часах от Москвы невероятный парк в Подмосковье!» Ты такой уже в машине договариваешь это. Знаете, еще есть эти истории, бывают там какая-нибудь бабушка, которая осталась одна, от нее ушел дедушка, и она говорит что-то грустное, типа «Валера так хотел сюда сходить!» «Да ни он не хотел, блин!» «Валера победил!» А есть в зале пары, которые недавно вместе? Поаплодируйте, есть такие? Вы в отношениях или вам навязали только что? В отношениях. Николай, позвольте вам небольшой совет, да, может, полезно будет, Николай. Просто, Николай, если вдруг увидите, что ваша девушка плачет, ни в коем случае не выясняйте причину. Потому что главное в ходе расследования не выйти на самого себя. Просто плачь, жди, пока закончится, понимаешь? У меня, кстати, классная жена, да... Вообще клевая жена, она вот мне сына родила, сыну уже 6 месяцев. Да, это все ей, аплодисменты, я че? Я понял, что такое настоящая ответственность за женщину. Оказывается, брак это еще ерунда. Вот когда ребенок появляется, ты реально, тебя проверяют как мужа. Потому что ты по факту ребенку не нужен, ты ей сейчас нужен, понимаете? Ты даже не муж сейчас, ты помощник вот это, как Ван Хельсинге. Тут Игорь, да, хозяйка? Я подержу посы, хозяйка. Честно говоря, у моей жены гораздо больше вклад, конечно, в это все. Мне даже как-то неудобно у нее физически и психологически. Поэтому единственное, что могу я ей дать, я домой прихожу еще более задолбанный, чем являюсь, понимаете? Чтобы не раздражать человека. Я прихожу, говорю, шутки вообще не заходили, в меня стреляли сегодня на выступлении. Нельзя прийти сказать, с пацанами капучино пили. Потом в школе будет ребенок говорить, а маму зовут Амина, а папу пи***ц. Честно, есть такой страх у меня, боюсь перелюбить сына. Потому что я не вот этот жесткий отец из 90-х. Боюсь перелюбить, слишком сильно его люблю. У меня же сын. С дочкой же не так. Ее сильно любишь, наоборот, круто. Она уважаешься, девочка вырастает. Она знает, что такое нормальное отношение и хороший мужчина. Не свяжется с каким-нибудь абсосом, знаете, там, стендап-комиком или так далее. А сына можно перелюбить, это может аукнуться. Он может тебя позвать на футбольный матч. Ты приходишь гордый, садишься на трибуну, а он чирлидер. Ты такой, нахрен мне пятки целовал? Спасибо, папа! Да, у меня сын появился в 37 лет. И ему, когда будет 18, мне будет 55. Да, до 55 жизнь отложил, получается. И то не факт, что все завершится, понимаете? Он может в 18 прийти ко мне и сказать, блин, пап, у меня девушка забеременела. И я такой, так, 55 плюс 18... Мне кажется, иногда мужики притворяются, что у них деменция наступила. К нему внук приходит, говорит, деда, дай денег. Дед просто в штаны так делает, и все закончилось. Ты свободен. Честно говоря, мы еще с женой с Кавказа, а у нас сын москвич. Не знаю, как его воспитывать. Я не смогу его ударить или наорать, потому что приедет социальная служба, скажет, вы че, блин, чурки москвича обижаете. И знаете, что я вам скажу? Когда женщина сидит с ребенком, в ней, конечно, что-то просыпается, первобытное, дикое все равно. Вот как я это понял. Мы как-то возвращались домой, выходим около дома из такси, и жена вот одевает ребенка в комбинезон, что-то суетится, и мы как-то задержались, и за нами образовалась пробка. Все сигналят, я понимаю, что мы виноваты. Выхожу из машины, начинаю извиняться, говорю, извините, пожалуйста, там ребенок, мы сейчас быстро, простите. Но это Москва, мне все такие, иди. Я говорю, ребенок, и он пусть идет. Но я дальше извиняюсь, и тут выходит моя жена. И это уже не была та девочка, которую я знал. Это дикая львица вышла. Она так наорала, я аж сам обосрался немного. Хотя это интеллигентная девушка, она училась на медицинском в аспирантуре в Москве. Я думаю, а кто, откуда акцент? Я аж повернулся такой, Хабиб? Ну, я просто поддакивал. Я такой, да, реально, что сигналите? Потом мы заходим уже во двор, и крайняя машина так останавливается, открывается окно, и мне мужик говорит, эй, научи свою женщину разговаривать. Я говорю, что ты мне говоришь, иди в лицо ей это скажи. Если такой мужчина, через меня не передавай. Но она потом дома сильно расстроенная была. Она даже так расстроилась. Она говорит, жаль, никому не втащила в этот день, блин. Очень жаль. Ладно, у меня все. Спасибо большое за ваше внимание. Пока.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здрасте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Впереди у нас игра «Ах ты ж факты ж». Звоните, участники. 8-800-730-700.
0: Зайди на работу со словами «Как же я вас всех люблю». Начни утро необычно. Вместе с «Гутен Морген Фримен».
1: Та самая игра, где мы озвучиваем 5 фактов, только один из которых является правдивым. Ваша задача – дозвониться и определить, какой факт правда, а какие ложь. Пока вы дозваниваетесь по номеру телефона 8-800-730-700, мы озвучиваем те самые 5 фактов.
3: Погнали!
1: И факт номер один. В средневековье европейские театры продавали билеты с возможностью стоять на сцене во время спектакля.
2: Ну, если вы урод только.
1: Почему?
2: Ну, там же были вот эти вот театры уродов.
1: Ну, не все же. Ну, хотя это средневековье, там, скорее всего, все театры — это театры уродов.
2: Ну, не все, но если ты не очень симпатичный девки, ты прям на сцену можешь.
1: Я понял. Второй факт. Первый был про средневековые театры. Второй факт. Первый патент на застежку-молнию был зарегистрирован еще до появления электрического освещения. Что было раньше, застежка-молния или электрическое освещение?
2: Тут непонятно, конечно.
1: Ну, вот непонятно. В США, третий факт, в США запрещали женщинам водить автомобили до 1920 года.
2: Так, можно... уважение к женщинам когда появилось, в каком году в США?
1: А оно появилось уже?
2: Не знаю, кстати.
1: Мне кажется, об этом только говорят. Место женщины у нас есть, но оно в багажнике. Четвертый факт. В Лондоне 19 века почтальоны доставляли письма на дом до 5 раз в день.
2: Так. То есть раз в 5 дней приходили, доставляли письма?
1: Так, в Лондоне 19 века почтальоны доставляли письма на дом до 5 раз в день.
2: Ну, типа, если до 6 раз пришли уже, ну, никто не открывает, уже, точнее, на 5 раз. 6 раз не приходят.
1: Ну, я думаю, сами почтальоны не приходили 6 раз уже. Ну, какой-то странный факт. Ладно. Пятый факт. Первые профессиональные фотографы использовали серебряные пластины, которые можно было проявлять прямо на солнце.
2: Угу.
1: Проявлять пластины? Ну, это интересно, конечно. 8-800-730-700. Звоните вы. У нас 5 фактов было уже озвучено. Какой ты считаешь правдивым вот из этих 5?
2: Я думаю, то, что застежка-молния была зарегистрирована раньше, чем свет.
1: Ну, я вот, кстати, прочитав еще и не узнав правильный ответ, думал про США. Потому что женщинам все запрещали вот в те годы. Там же голосовать они право получили, ну, не сразу совсем.
2: Да.
1: Как раз вот примерно там в 20-е. Ну, ладно. Сейчас примем звонок. Первый – это Вася из Дедовска. Вася, привет.
4: Привет, доброе утро.
1: Здравствуй, Вася. Ты эрудит, играешь в квизы?
4: Ой, нет, ни разу не играл.
1: Ну а сканворды, кроссворды хоть отгадывал?
4: Конечно, отгадывал.
2: Как, ну типа ты видишь и говоришь, о, это кроссворд. Отгадал, молодец.
1: Да, да. Это не доска объявлений, правильно, Вася. Давай, говори, Вася, какой факт ты считаешь правдивым?
4: Я считаю, что молния появилась раньше электричества.
1: И ответ принят.
2: Смотря какая молния. Застежка молнии.

0: И да, которое да. природное явление.
1: Вася говорит, что застежка молния появилась раньше электрического освещения. И это...
2: И это...
1: И это...
2: И это...
1: Это неправда. Нет. Нет, Вася, не угадал ты. Но у нас есть Максим из Екатеринбурга. Макс, привет.
3: Привет, привет.
1: Ну а ты какой факт считаешь правдивым?
3: Я думаю, что почтальоны...
1: В Лондоне 19 века почтальоны доставляли письма на дом до 5 раз в день. Думаешь ты? Ответ принят.
2: И это...
1: И это...
2: И это...
1: Это правда? Да. Это стало возможным благодаря развитию почтовой системы и реформам. Например, введению в 1840 году первой стандартной почтовой марки «Черный пенни», что сделало отправку писем более доступной. Спасибо тебе, Максим. Поздравляем тебя с победой. Вася, говорим спасибо за участие. Макс, а ты оставайся на линии.
4: Guten Morgen, Freeman на Comedy Radio.
1: Без Агоши ваши принимаем.
0: По номеру 8-917-505-1001 на наш Макс, на наш Телеграм. Продолжайте присылать нам голосовые на тему того, что вас сегодня с утра уже успело выбесить. Мы ждем, а в конце часа будем их заслушивать и разбешиваться.
4: Реклама на Камеди Радио.
5: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
6: А мы к ним готовы. Фандей. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
5: Фандей. Для всей семьи.
6: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
11: Мой шанс заработать денежек.
10: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
12: Это издевательство над звездами.
10: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ.
13: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
14: Эргоферон.
15: Мы всей семьей им лечимся.
13: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
16: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095. Семечки.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
3: Встречайте, Саша Муратова.
4: Значит, смотрите, я тут поняла, что, оказывается, бывают такие ситуации, после которых ты понимаешь, как тебя люди воспринимают на самом деле, причем даже знакомые люди. Рассказывай ситуацию. Мы всем коллективом женского стендапа были на девичнике, там был стриптизер, который сказал нам, что если мы захотим забрать его на ночь и делать с ним все, что угодно, это будет стоить 25 тысяч рублей. Мы все посмеялись и разошлись. Вот такой коллектив. Ровно через 3 дня я ехала за рулем своей машины, случайно чуть заделала чужую машину, решила, что проще договориться на месте, и, видимо, очень плохо договорилась, потому что не резко стало на 25 тысяч рублей. У меня этих денег не было на карте, я пишу Наде. Надя, срочная ситуация. Скинь деньги, верну через час. На что мне Надя отвечает, ничего не надо объяснять, вот деньги, хорошо провести время. Я честно, я до сих пор не знаю, к такому относиться. С одной стороны, прикольно, что я не выгляжу как женщина, которая плохо водит, но, видимо, вот так выглядит женщина, которая готова покупать себе мужиков за 25 тысяч рублей. Ну, я честно, не представляю, какая прям срочная ситуация у меня должна быть, что я в 11 утра решила, что мне пора тратиться. Видимо, 3 дня думала, потом ехала на работу, такая, а что тянуть, вот сейчас давайте. Но меня другое поражает, мы с Надей общаемся, я думаю, ты прям на полном серьезе решила, что я готова себе покупать мужиков за 25 тысяч рублей. Но нет, конечно, не может мужик стоить дороже, чем пуховик, это ненормально. Но я решила прикинуть, сколько я правда вот теоретически готова потратить на мужчину, так, чтобы мне не жалко, было психологически комфортно. Ну, 25 точно нет. 15, честно говоря, тоже жалко. Ну, я решила, если что, мне нормально 1250. Я не знаю, почему я так решила. Нет ответа, чисто на внутренних ощущениях двигаюсь. Ну, может, я не права. Есть женщины в зале, кто больше готов? О, все правильно решила. Все сходится. Ну, нам часто после выступления говорят, что мы как-то в своих шутках принижаем мужчин, хотя тоже, да, считаю, 1250 нормальные деньги. Я вообще не понимаю, в чем претензия. Но я тоже решила пересмотреть свои взгляды. Я раньше говорила, что очень плохо, если мужчина безответственный, но я поняла, что оказывается гораздо хуже, если мужчина ответственный с перебором. Значит, сначала предыстория. Я уезжала в отпуск, у меня живет кот, в Москве есть услуга кота-няня. Это пока вас нет, приходит человек, кормит, там, убирает, за ним получает деньги и уходит. Я звоню менеджеру, она говорит, о, я вижу, вы пользовались нашими услугами, вы не против, если теперь у вас будет мужчина? Я говорю, в целом я не против, как с кота-няней будем вопрос решать? Но я поняла, что она имеет в виду, я говорю, ну хотя бы ответственная, она говорит, более чем. Короче, я согласилась, потому что мне было просто даже, ну, чисто интересно посмотреть на этого мужчину. Согласитесь, нетипичный выбор профессии для мужика, кота-няня. Я поняла, почему так, сразу как мы созвонились. Он мне звонит, говорит, Александра, здравствуйте, я кота-няня, меня зовут Лев. Короче, он приходит, я ему начинаю все показывать, я говорю, вот миска для корма, он берет телефон, фоткает миску для воды, сфоткал, кулер, ключи, лоток, кошачий, входную дверь. Я не выдержала, говорю, вы так и будете продолжать все фотографировать? Он говорит, да, у меня просто очень плохая память. И ровно на этой фразе он фоткает кота. Я с ним отказалась работать, потому что него в отпуске бы замучил, но я смотрю, у него на руку, у него на руке кольцо, то есть он женат почему-то. Ну, да, почему я с ним работать отказалась, а кто-то себе для жизни выбрал человека, который фоткает каждый свой шаг, чтобы не забыть. Я сейчас хочу к девушкам обратиться, у которых вы у своих мужчин стоите на заставках в телефоне. Вообще не факт, что это от большой любви, а не просто боятся просрать, как вы выглядите. Ну, я вообще задумалась, по каким критериям женщины себе выбирают мужчину. Вот просто женщины похлопайте, кто хочет рядом с собой спортивного, подтянутого мужчину, ну, который бегает по утрам, допустим. Ну, что тут? Так. Не, вы же понимаете, что вам по утрам придется бегать тоже вместе с ним. Вставать еще чуть раньше, бежать впереди, отгонять меня у всех шляпу. Вам нормально? Ну, я нет. Я вообще такого не понимаю. Мне подруга говорит, ты ничего не понимаешь. Это наоборот, такое единение, когда гуляешь в парке, видишь, как бежит семья, там сначала муж, потом жена, за ними дети добегают. Она говорит, это такая романтичная история. Ну, я, может, что не понимаю, я из маленького города, из Подмосковья. У нас в Электростале, если куда-то бежит семья, это вообще не романтичная история. Нет, там есть история, сюжет обычно такой. Бежит семья, за ними охранник из Пятерочки догоняет. Так, а есть кто марафон на желание проходил? Сбылось? Да? А вы что, загадали, что Блиновскую посадили? Нет. Я тоже проходила, потому что мне подруга сказала, ты в это все не веришь, попробуй, вдруг пересмотришь свои взгляды. Короче, я не знаю, единственный человек я или нет, но меня выгнали с марафона желаний. Потому что я там в чате задавала неудобные вопросы. Что-то типа, что за эту прям 10 тысяч? Все, у меня там все, спасибо.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди. Миди радио. Радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра. Здравствуйте.
1: Ребята, сейчас советы будем раздавать, как и обещали. Но прежде я хочу тебя спросить, друг мой, ты когда-нибудь покупал автомобиль?
2: Автомобиль? Нет, я только выигрывал его.
1: Чего?
2: Да.
1: Ты выиграл машину?
2: Ну, представлял, что это я. Вот кто-то выигрывает там вот по телевизору. Вы выигрываете автомобиль. И я такой, ну, это как бы.
1: Не, ну, представлять, что выиграл, это не то, что и выиграл.
2: Ну, ты же можешь целый день ходить и радоваться и думать, ну вот, скоро он придет. Ну, первые там два, даже неделю автомобиль же может идти тебе как подарок. Даже две недели, и ты две недели радостный ходишь, представляешь как?
1: А ты можешь себе представить, вот, что ты выиграл себе остров в океане? И просто всю жизнь ходить и думать, ну вот, скоро придет остров.
2: Но остров же не может доставкой прийти.
1: Поэтому это тяжело сделать, конечно, поэтому так и долго.
2: Целую жизнь зато можно радоваться.
1: Я почему спросил о машинах тебя? Потому что сейчас в советах раздадим информацию о том, как не обмануться при покупке машины.
2: Ну, давай не обманемся.
3: Шопен, Морген, Фрип, Гутен, Гробен, Морген, Грун, тьфу, да как они там называются? Гутен, Морген, Фримен. Выговорил, значит проснулся.
1: Итак, советы, как не обмануться при покупке машины. Ну, во-первых, насторожись, если продавец торопит с решением. Угу. Вот эти фразы. Еще есть два покупателя. Или «если сегодня не заберешь, продам другому».
2: Да. Или вообще поскорее, а то вдруг начнется дождь, и он, так как она картонная, она просто развалится.
1: Да, тогда покупаю. В общем, эти слова сами по себе ничего не доказывают, но в сочетании с отказом дать время на проверку – серьезный сигнал. Нормальному продавцу обычно не мешает, что ты хочешь отвезти машину на диагностику. Не оставляй задаток только потому, что тебя подгоняют. Также не соглашайся на диагностику у нашего мастера.
2: Ну, у их, у тех, кто продавцы.
1: Ну, естественно, да.
2: Наши Камеди Радио мастера вообще отличные. Заказывайте их. 8-800-730-700.
1: Сверяйте ВИН не только с документами. ВИН должен совпадать на кузове, табличках и в документах. Если есть следы вмешательства в маркировку, свежая окраска, поврежденные крепления, табличка или цифры выглядят не одинаково, останови сделку до выяснения обстоятельств.
2: Так. Интересненько.
1: Слишком низкая цена.
2: Слишком низкая цена. Интересненько.
1: Это не обязательно удача. Ну, кстати, чаще всего...
2: Возможно, привидение водится в этой машине.
1: Чаще всего это настораживает. Я помню, когда мы ходили, смотрели на авторынке. Это еще было давно. В студенчестве мы выбирали машину с друзьями. Вот ходили по авторынку, смотрели. И там, я помню, даже продавалась Toyota Marina, что-то 1997-го, что ли, года. Ну, а мы там выбрали в итоге же этот ВАЗ. Отечественную.
2: Мы выбрали вас, Марина, а не Toyota Marina. Мариночка, пойдемте с нами.
1: Да, что вы тут...
2: Целый день вас тут искали на рынке.
1: Что вы тут одна в «Жигулях» сидите? Ну вот, и нас...
2: И вас.
1: Я до сих пор не понимаю, почему мы вот так вот все испугались. Вот именно низкая цена была в автомобиле, вот чуть ниже, чем у остальных. Ну там, условно говоря, там все стоили за 70, а она там за 65.
2: Не только цена вас испугала, не было там простреленных кресел там, я не знаю.
1: Точно, там был простреленный водитель, сидел за рулем. А что это? Да, не обращайте внимания, у него дырочка во лбу небольшая. Короче, слишком низкая цена – это не обязательно удача. Сравнивайте машину не с самой дешевой объявленной ценой, а с несколькими похожими автомобилями того же года, двигателя и комплектации. Проверяйте не только машину, но и самого продавца. Скажите, вот, давайте, хорошо, машину мы посмотрели, сейчас вас на яму загоним.
2: Да, да, по аппаратам РТ.
1: Снимайте штаны. О, так у вас тут все запущено.
2: Так вы же это, вы сейчас деньги получите и сопьетесь, у вас алкоголизм, но не будем мы у вас покупать, мы вас куда, в какую яму столкнем деньгами этими.
1: Или так. Не верь фразе, юридически все чисто, без проверки. Перед покупкой проверь ограничения на регистрацию, залог, розыск, история автомобиля. Через доступный ГОС и иные надежные базы. Мне нравится вот это, иные надежные базы. Все равно у каждого должен быть друг полицейский, я считаю, в этой стране. По крайней мере, полицейские так считают. Не зря они так за зарплаты делают. Типа, ну мы вот это им заплатим, остальное им граждане доплатят, которые им с этим будет пользоваться. Все, ребята, это были советы.
0: Гутен Морген Фримен на Камеди Радио.
1: Без Агоши ваши принимаем.
2: По номеру 8-917-505-1001 присылайте нам голосовые сообщения на наш МАКС, наш Телеграм, на тему того, что у вас сегодня с утра взбесило. Мы ждем со всей силы прям.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Здорово.
1: Доброго утра, здрасте.
0: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Бесогоши ваши у нас уже сохранились, так давайте ставить их в эфир. Слушаем.
2: Привлечь внимание рыб, постучав по аквариуму. «Гутен Морген Фримен». Перед нами тоже нельзя устоять.
0: Первое аудиосообщение. Давайте.
3: Привет, Камеди. Сегодня выбесила погода. Первый день снег с дождем. За бортом плюс один. И надо на...
0: И надо на...
4: И надо на рыбалку. Но раз за бортом у него погода, значит, да, он в лодке, скорее всего.
0: Или надо на радиосхему посмотреть. Непонятно, что он хотел сказать.
4: Надо на рачито. Читадрита?
0: Надо на ракете. Надо на ракете масло заменить. Надо, непонятно.
4: Надо народ обманывать, продолжать. Ну, вдруг это чиновник.
0: Да. Надо на раке панцирь отодрать. Непонятно, что он имел в виду.
4: Надо нарды купить, может быть. Ну, неизвестно вообще.
0: Да, вообще непонятно. Надо на реку кораблик запустить. Что хотел сказать? Ничего не ясно.
4: Надо на Арнии посмотреть хроники. Ну, все что угодно может быть.
0: Все что угодно могло быть. Непонятно, что надо.
4: Ну, вряд ли на работу, да?
0: Да, вряд ли.
4: Не, на работу.
0: Не.
4: Кому на работу?
0: Да, с утра. Такого не могло быть. Давайте еще одно аудиосообщение.
5: Доброе утро, радио. Это Алексей Смоленск. Сегодня выбесило ужасно. Ну, как обычно, по утрам. Ходящие зумеры. В ушах наушники, лицо в телефоне, им плевать на проходящих людей, на проезжающие машины, на цвета светофора. Это просто ужас.
0: Ой, мне так нравится, как он говорит.
4: Это вот эти очень уважительные люди, которые общаются, потому что в конце будет просьба. Эти зумеры...
0: Да.
4: Кстати, вы...
0: Не дослушали?
4: Не подмогите мне монеткой.
0: Не дослушали мы это сообщение до конца, да. Наверняка там была просьба, чтобы у нас переночевать.
4: Сударь, не помешаю, если я останусь у вас переночевать.
0: Ну а что, вот давай так, ладно, уже от его...
4: Смешной образ просто представили.
0: Да. Особенности речевых... Хватит уже отталкиваться. Ну вот, взбесили его зумеры. Ну что, ну идут они, смотрят свои телефоны. Ну и ладно, в наушниках они. Ну и что? Я вот тоже часто, несмотря на то, что я не зумер, я вот часто в телефоне, часто в наушниках. Ну потому что удобно.
4: Да.
0: Особенно вот ты едешь в общественном транспорте. Шум, гам вокруг. Все, вставил наушнички. Активное аудиоподавление, вот это вот все, шумов.
4: А ходишь вот это на ходу, смотришь видео? То есть ты идешь, и ты не смотришь, что впереди дороги.
0: Но я понял, что мы все, как люди, прокачали вот это свое периферическое зрение. И да, мы уже можем, смотря в телефон, идти огромной толпой друг на друга и не столкнуться.
4: Несмотря на то, что сейчас по дорогам ездят еще и электровелосипеды.
0: И они тоже смотрят там в телефон. Я видел однажды доставщик вот, еды, ехал на самокате. Но я смотрю, ну, он меня обгоняет, я смотрю, он по видеосвязи с родственником общается и едет куда-то.
4: Мы развиваем телепатию вообще всем миром благодаря этому.
0: Да, мне кажется, вообще мы в какой-то момент уже разучимся понимать, какое время года. Мы такие, а что там, где там, что там вокруг телефона происходит? А, зима? А, ну ладно. Было лето вроде.
4: Ну, да, неважно, следующее видео.
0: Все, ребята, это были Бесогоши. Спасибо всем, кто откликнулся.
2: Реклама на Камеди Радио.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов.

Выбери свой. Компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.

0: Ление и списание баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Азбука Камеди Радио. Буква П. Павел Воля.
5: Мы даже когда передвигаемся, жрем все время. Только в самолет сел, сразу пожрать. В поезд. Курочка где-то, яички у меня были. Кто-то скажет, что американцы тоже лопают постоянно все время. Да, но американцы никогда не покупают риса мешок.
4: Хочешь весь алфавит?

0: категории 16+.
1: Здорово.
2: Доброго утра.
1: Здравствуйте. Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио.
2: Мы для вас подготовили в этом часе такие вещи.
1: Да, поэтому садитесь внимательно, открывайте двойные листочки, записывайте. Завтра будет контрольная. Здесь, во-первых, пишите «Паша Щербуха».
2: А также записывайте «Гоша Рубайло».
1: С нами диджей Руслан. И редактор Андрей.
3: Мужчина утюг.
1: А вместе мы... Успеваете? Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Записали?
2: Угу. В этом часе.
1: Да. Вот. Пункт 1. Отступите с красной строки, пишите новости.
2: Опа.
1: Да, следующая строка 2. Контрастный душ. Это игра. Вручим приз от нашей радиостанции. Третий пункт. Это дайджест. Расскажем что-то интересное. Ну и запарный словас уже устроим. А тут открывайте скобочку и поехали.
2: А подпункты будут?
1: Скобочку. После запарного словаса, говорю, откройте и поехали. Что в скобочках писать, друг мой?
2: Ну смотри, это подпункт уже получается. Да, запарный словас, это значит, мы принимаем слова из ваших регионов, которые используются только у вас в области, в городе. Присылайте нам таковые по номеру 8-917-505-1001 на наш Макс, на наш Телеграм. Указывайте обязательно регион и значение этого слова.
1: Скобочка закрывается. Все, оставайтесь с нами. Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио.
4: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
5: На сцене Иван Половинкин.
6: Я недавно развелся и начал искать себе девушку в Москве. Я, наверное, уже не женюсь. Потому что за 11 лет, пока я был в браке, капец, как все поменялось. У меня такое ощущение, что пока я был женат, в Саратове родились княгини, и все переехали в Москву. Я не готов к этим девушкам. У меня ощущение, что я вышел на охоту с рогаткой на уссурийских тигров, которые сидят в кофемании. Ребята, там такие запросы, я не готов. Я с одной девушкой пару раз встретился, пару раз. И она такая говорит, купи мне 2 билета на Мальту. Не на фильм «Мальта», на остров. Я такой говорю, о, прикольно, а мы что, на Мальту летим? Она говорит, нет, я хочу с подругой слетать. То есть, представляете, меня за мои же деньги не берут на Мальту. Я вот думаю, а тебе не кажется, что в предложении «Купи мне 2 билета на Мальту» какое-то звено пропущено? Ну, типа, я родила тебе 2 детей, купи мне 2 билета на Мальту. Или я отдала тебе свою почку, купи мне 2 билета на Мальту. Или я отсидела за тебя в тюрьме, купи мне 2 билета на Мальту. Ну или хотя бы я к ней подошел бы и сказал, я лох тупой, мы

0: тобой недавно познакомились, что тебе подарить? И она такая, купи мне 2 билета на Мальту. Хотя бы было логично. А так нет, представляете, нет. Но причем я и не могу сказать, хорошо, я тебе 2 билета на Мальту, а ты мне что? Потому что сразу, а, в смысле, что? Ты мужчина, а я есть, да? Вообще, московские девушки, как приложение Литрес, ты просто платишь за нее и почти никогда в нее не входишь, блин. Еще мне очень нравится, как они тонко намекают на подарки. Мы недавно с одной девушкой переписывались, и она мне пишет, а хочешь, я тебе пришлю интимную фотку? Конечно, хочу. Она присылает и сразу пишет, был бы iPhone поновее, сиськи были бы более четкие. Прикиньте? Не, ну тут двоякая ситуация. Были бы у тебя сиськи более четкие, был бы iPhone поновее. Я даже не понимаю, чем они занимаются. Там же нереально узнать ответ на вопрос, где ты работаешь. Я у одной спросил, она говорит, я работаю в сфере развлечений, и все. Ты кто? Ну, ты кто? Ты в костюме ананаса на празднике на детском прыгаешь? Или ты карусели чинишь? Или ты вот эта хрень, которая возле шиномонтажки стоит? Ты кто? Не, ну если мы в такую игру играем, хорошо. Иван, работаю в одном городе с Собяниным. Нормально? Но больше всего, что меня удивляет, это когда спрашиваешь, откуда у тебя машина? Откуда квартира? Кто деньги дает? В топе ответов крестный подарил. Кстати, я заметил, что крестные дарят подарки только красивым девушкам с большой грудью. Получается, что некрасивые девушки все не крещеные? Странное совпадение, странное. Слышите, а еще же... Да, спасибо. А еще же эти девушки любят все самое дорогое. Все самое дорогое. Если цветы, то пионы. Естественно. Знаете, пионы эти? Рибай среди цветов. Если машина, значит, Майбах, да. Если фреш, то ананасовый. Странно, пьет его она, хотя должен я. Ну ладно. Но вот что прикольно. Ты ей даришь подарки, но она делает вид, что тебя нет. Она тебя не замечает. Я одну девушку привел в ресторан. Она вот так вот, значит, достает телефон, начинает снимать ресторан. Потом еду, потом вид из ресторана. Вот так вот до меня доводит. И обратно, прикиньте. Все, красота закончилась. Она как будто на экскурсии, знаете, красивый замок снимала, снимала, как до биотуалета. И обратно. Так обидно стало. Я в какой-то момент думаю, да я голосом в твою сторис залезу, понятно? Я прям специально такой, да, хороший ресторан. Потом смотрю эту сторис, она музыку наложила. Конечно! Слушайте, я не знаю, как им соответствовать. У меня была ситуация, я должен был заехать за девушкой, у меня ломается машина, и я думаю, поеду на каршеринге. Ну, что такого? Открываю приложение, смотрю, смарт стоит. Знаете, смарт, да? Такая маленькая машинка. А я всегда хотел погонять на такой машине. У меня там еще и шутка получается. Половинкин едет на половинке машины. Короче, я сажусь в эту машину, приезжаю к ней, она выходит из дома. Смотрит на эту машину и такая говорит, я в это не сяду. На какой машине ты за мной приехал, так ты ко мне и относишься. Я думаю, прикольно. Я так не могу сказать, зайти к ней в квартиру неубранную и сказать, я тебе в этой квартире не дам. В какой квартире ты собралась мне сказать, так ты ко мне и относишься. Ты Кристина Клёсова, за которой я приехал в Мытище. В смарт не сядешь? Алло, используй что угодно, чтобы выбраться из Мытищ. Рогатку, как в Angry Birds, я не знаю, дельтаплан, воздушный шар. Кристина Клёсова должна хвататься за любой шанс, чтобы выбраться из Мытищ. Ну невозможно не хотеть садиться в смарт, если ты гэкаешь. Ребяточки, и это только за Садовым кольцом такие девушки. Что там внутри этой силиконовой долины творится, я даже не представляю. Мне кажется, что я там подойду к девушке, а там как в игре Warcraft.
1: Слишком мало золота. Нужно больше монет, милорд.
0: Короче, мне обидно, что многие девушки в Москве хотят от меня только денег. Но знаете что? У вас ничего не получится. У вас не получится меня развести. Вы приехали в Москву из регионов, чтобы обманывать москвичей. Но забывайте, что я тоже приехал из региона с той же целью. Конечно! Так что знаете что? Это не я им буду покупать 2 билета на Мальту. Это они мне купят 2 билета на Мальту. Так что я пошел домой ждать билеты на почте. Половинкин@хорош.ру. Спасибо, пока!
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Рамеди Кадио. Тмех да и солька.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здрасте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Сейчас отправимся вместе с вами в мир интереснейших новостей. Где, кого там родила панда, узнаем.
2: Очень интересно.
3: Опять взял вишню с пирожного. «Гутен Морген Фримен». Перед нами тоже нельзя устоять.
1: Ну, кстати, здесь никого панда не родила в этой новости.
2: Все, значит, ничего интересного.
1: Новость звучит так. Ну, кстати, новость про животных. Вышла
2: про рожающих животных?
1: Про рожающих, да.
2: Или про откладывающих яйца животных?
1: Ну, это же тоже своего вида роды.
2: Ну, почему? Я не знаю. Вот змея откладывает яйцо и вообще убегает, даже не смотрит, что там у нее родилось.
1: Ну, и что? Просто такая беспечная мать.
2: Ну, классно.
1: Не,
2: такие моменты родами не назовешь. Роды — это что-то такое, жизнь после чего меняется. А змея, она все сбросила, балласт. Это как в туалет просто сходила.
1: Ну, кстати, классно было бы, если бы мы тоже откладывали яйца. У нас же есть млекопитающее, которое откладывает яйца. Это, ну, правда, оно только одно, это утконос. Но это млекопитающее, то есть оно кормит, вскармливает молоком своих детенышей. Но, тем не менее, яйца откладывает.
2: Представляешь, ну, как... видишь, и название какое-то, оно не определившееся. Оно то ли утка, то ли нос, то ли млекопитающее.
1: Но
2: то ли...
1: яйца откладывать не думаю, что из-за названия оно. Ну, прикинь, как классно было бы, если бы у тебя жена, да, отложила яйцо, и все, и пошла на работу. Ты пришел, тоже там немножко повысиживал. И все, вот оно побольше там и вылупилось.
2: А вдруг голодный пришел, а дома ничего
1: не... И перепутал. Зачем ты в каретку положила? Короче, исследование вышло вот на какую тему. На тему наличия домашних кошек в стране. И исследование, согласно нему, подтвердилось, что чем больше домашних кошек в стране, тем счастливее ее граждане.
2: Граждане страны?
1: Да.
2: То есть напрямую зависит, сколько в стране домашних кошек, настолько счастливая страна.
1: Да, исследователи проанализировали экологические, социально-экономические и психологические показатели 93 стран.
2: Угу.
1: Результаты исследования показали, что в странах с большим количеством кошек люди чувствуют себя счастливее.
2: Ну все, тогда зачем что-то полезное делать для страны, вот, правительство? Просто раздайте кошки, кошка в каждую семью.
1: Да. А что у нас с бюджетом на следующий год в Думе, говорят? Да, что-то мы поняли, что просто кошек закупим, мы всех обяжем по 10 штук, чтобы...
2: А зачем закупать? Каждая по 8 штук рожает. В целом у нас всегда будет расти количество кошек. Просто собираем детенышей.
1: А прикинь, закупили 8 миллиардов кошек, а все самцы оказались. Прогадали. Короче, в Китае индекс счастья составил 5,97 при средней выборке 5,7.

0: 2 на 10 тысяч человек. Там 376 кошек. Угу. Я не знаю, вообще поняли вы, зачем вам нужны были эти цифры, которые я только что озвучил? Я лично не понял.
1: Я лично их и не усвоил.
0: Давайте так вам добавлю еще. 6290.
1: О, как
0: и интересно. Делайте с этим, что хотите.
1: А, кстати, можно обсуждать цифры, а почему нет? Да, вот ты сказал 6290. Да, это больше 6000, но еще не 7000. Но мне в целом нравится то, что да, 4 цифры задействовано из 9 существующих. Или сколько цифр всего? 10?
0: 10.
1: 0 считается цифрой?
0: Конечно.
1: Хм, прикольненько, кстати. А вот единица, да, это означает целостность.
0: Чего?
1: Хотя это всего лишь один, да? Но один — это полнота. Это значит уже первое целое число.
0: О чем ты вообще говоришь, я не понимаю.
1: Да, к тому, что даже число можно обсуждать. Почему нет?
0: Да, я считаю, что 3 — это скорая встреча, а 4 — это казенный дом.
1: Угу. Ну, просто новость тоже такая же была немножечко... Ну,
0: про кошек была новость. Кошек. Но да. Вообще я не кошатник. Ты кошатник. Я бы не сказал, что ты гораздо счастливее меня.
1: Ну, ты просто не знаешь, как я развлекаюсь со своей кошкой.
0: Я знаю, как ты развлекаешься. Ты обсуждаешь цифры.
1: Вместе с кошкой, да.
0: Да, все, ребята. Это были новости.
2: Guten Morgen, Freeman на Comedy Radio.
1: У Гоши просто аллергия на новости про кошек. Мы читаем даже, когда новости про кошек, у него начинается аллергия. У нас запарный словас начинается прямо сейчас. Значит, мы собираем слова из ваших регионов, которые используются только у вас. Присылайте нам таковые по номеру 8-917-505-1001. Указывайте регион, откуда это слово, и его значение. А совсем скоро контрасты душ раздадим струю бодрости. Звоните, невыспавшиеся люди. 8-800-730-700.
2: Comedy Radio. Comedy Radio. When you

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Стас Старовойтов, встречаю его громкими аплодисментами.
2: Давайте немного расскажу, что со мной вообще происходило все это время. Значит, у меня трое детей от трех разных женщин. То есть у меня старшая дочь от старшей жены, средний сын от средней жены и младший сын от моей жены, нынешней, самая любимая, самая прекрасная. Вот она, кстати, сидит здесь, Любочка. Люба моя. Вот, а тут давайте поаплодируем, ей это все нравится. Замечательный человек. У моей жены от первого брака еще дочь. Таким образом, 4 ребенка у меня образовалось. То есть абсолютно разных полов, разного возраста, от пубертата до младенца. И меня невероятным образом в тупик ставит детская фраза вот эта, когда «мне скучно». Еще с такими лицами чеховских персонажей, когда «ах, скучно, прозябаем, несите самовар, будем пропивать имение». Я всегда думаю, во-первых, я тут дольше живу, мне скучнее, во-первых. А во-вторых, можно чуть поуважительнее? Мне с вами тоже, ну, как бы не весело, но я же вам в лица это не говорю прям. «Мне с тобой скучно, ты маленький!» Ну, конечно, когда им скучно, нужно, думаешь, ну, что-то надо сделать, чтобы детям было весело, мне как-то некомфортно. Я не любитель развлекательных центров, я вам сразу скажу, но это иногда выход, потому что там есть два ключевых слова – развлечение и центр. И ты говоришь детям: «Дети, сегодня едем в развлекательный центр». Они: «Ура, ура, мы с папой едем в развлекательный центр, супер!» Ты говоришь: «Быстренько собирайтесь, у меня есть 20 минут, я сейчас попью кофе, и мы поедем». Приходишь, они даже не собирались собираться, они опять на кислых щах сидят. Они вообще как-то эмоционально живут очень странно, когда: «Ура, ура, мы едем с папой!» Никуда нахрен не надо абсолютно. «Пойдем, будем смотреть слонов!» Не надо смотреть слонов, просто как с похмелья какое-то будет ощущение такое. И вот ты начинаешь собирать старшего, собрал старшего, начинаешь собирать младшего, старший разделся, потому что жарко. Собрал обратно старшего, младший разделся, потому что долго, ты всех их обоих собрал, жена тебя собрала, вытолкала за дверь со словами: «Хорошо время провести!» И вот ты с двумя сгустками энергии едешь в развлекательный центр и понимаешь, что отправили самую плохую комплектацию семьи, какая только может быть. Это папа и два ребенка с разницей в 3 года. И 3 года – это замечательная разница, кроме одного случая – 8 и 5 лет. Потому что старший не будет кататься там, где можно младшему, младшего не пустят туда, куда хочет старший, а тебе никуда не пустят, потому что ты толстый. И ты едешь, как в этой загадке, как перевести козла, капусту и волка, чтобы они не сожрали друг друга. То есть как прокатить старшего, чтобы не потерялся младший, и как прокатить младшего, чтобы не размотался старший. А я вообще не хочу на карусели, потому что я с возрастом, мне это не нравится вообще, залазить в эту центрифугу, которая крутит тебя в 3 плоскостях, ради сомнительного удовольствия щекотки в писе. Это мне не надо вообще. Потом думаю, ладно, еще до этих каруселей надо дойти. И первое препятствие. Первое препятствие – это фотографы, которые хотят сфотографировать твою счастливую семью. Я в воинских подразделениях не разбираюсь, но их, походу, рота там, потому что они стоят, ловятся. И самое главное – пройди мимо, вообще не цепляйся. Никогда вообще. Они тебе говорят: «Мы хотим сфотографировать вашу счастливую семью». Нужно говорить: «Нам ничего не надо от вас!» Потому что они тебе наделают фотографий. Отгрузили меня как-то магнитов 10 на 10. А там еще фотографии такие, где мы на длинной диафрагме вот так размытые, как последняя фотография с перевала Дятлова. Приблизительно вот такая история. И вот мы заходим в эту цитадель, где это карусель. И я вижу, как штурмуют мамки, боевые мамы штурмуют карусель. Закидывают туда своих детей, как светошумовые гранаты, знаете. Я видел, как одна работает, чисто спецназ ГРУ прям. То есть она шла сзади, здесь трое детей, она говорит: «Костя, сюда! Дима, сюда! Катя, на молот Тора!» Мне кажется, она в конце сказала: сосна березе, высота наша! Могут подходить основные силы семьи!» Мы заходим, подходим к карусели, стоим очередь, а им уже туда не надо. Им уже страшно. А мне уже плевать, я же просто опустил вот так эту штуку, говорю: «Удачи!» Все, сижу, дую земляничный коктейль. И так прикольно наблюдать, когда вот так два лица сидят, и их просто увозят в сторону. Ты говоришь: «Надеюсь, вам там не скучно хотя бы». Придумали тоже скучное. Как-то мама моего сына говорит: «Своди его, пожалуйста, в музей минералогии, он очень просил». Я говорю: «Сын, пойдем». Он говорит: «Куда?» Я говорю: «Ну куда ты там просил?» Он говорит: «Понятно, никто никуда не просил». Короче, пошли мы в музей минералогии и геодезии в Москве. Это что это такое? Это 4 этажа камней в здании из камня. Такая вот концепция. Первый этаж мы еще проходим, ну, на моих каких-то знаниях о природоведении. Я говорю: «Сын, смотри, значит, это у нас апатиты». Понял? Это апатиты. А это розовые апатиты, они же кварцевые. Понял, да? И еще есть город апатиты. Еще немножко географию подтянули на первом этаже. На втором уже стало скучно немножко. Уже голова не держится. Ни у меня, ни у него, потому что там слюда. Я по слюде вообще не силен. И вот так вот в центре, я помню, в центре зала стоит огромный кусок галита. Галит. Галит. Каменная соль. Для вас. Не очень. Кусок каменной соли. Я вот так вот, помню, облокотился на нее, стою. И слышу вот так вот сбоку: а это можно лизать. Я поворачиваю голову, вижу какую-то маму, чья-то мать, которая увидела мои щи грустные. И она так говорит: это можно лизать. Лизните. Да лизни. Да лежи. Я думаю, какой интересный способ знакомства одиноких матерей пошел. Сразу к делу переходит. Давит прям, говорит: лизните, лизните. Я лизнул, действительно соленая, позвал сына, стоим, лижем предмет в музее. Я еще папа-комик, да, я комик, и мне немножко чуть-чуть стыдно перед своими детьми за то, что я комик, потому что это не совсем как бы героическая профессия сейчас. Одно дело папа-врач, да, или там папа, я не знаю, спортсмен, а другое дело: а у тебя чем отец занимается? А он про нас с матерью шутки незнакомцам рассказывает. Да, потому что на самом деле дети не знают, чем я занимаюсь, но знают родители детей, которые учатся с моими. И, конечно, преподаватели, они знают, кто я. И как-то они всегда так говорят: Станислав, ну, понимаете, дело в том, что ваша профессия, она, как сказать, ну, она такая, ну, вы же понимаете. Так приятно наблюдать, как взрослые люди ходят вокруг да около слова относительно того, что делаешь. Думаешь: говорите, говорите, я привыкший. Ничего страшного. У меня все, друзья, спасибо большое.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Здорово.
1: Доброго утра. Здравствуйте.
2: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Comedy Radio. Если вы не проснулись, звоните прямо сейчас. 8 800 730 700. Сможете?
1: Давайте тогда.
3: Удариться мизинцем и бесшумно материться. Гутен Морген Фримен. Перед нами тоже нельзя устоять.
1: Мы гарантируем вам пробуждение, но гарантия очень у нас недолгая, конечно. Ну, где-то секунд 10.
2: Да, вы будете принимать контрастный душ вместе с нами. Душевая кабина, специально установленная для этого в нашей студии, поможет вам проснуться. У нас есть Данил из Санкт-Петербурга. Данил, привет.
4: Да, привет, ребят.
2: Здорово. Ну, почему ты не выспался? Рассказывай.
4: Я ходил ночью за раками.
2: За раками? В смысле, да. Следил за ними? Типа, куда это они идут? Пойду-ка я за ними.
4: Нет, в смысле, ловил их. Ну и следил тоже, получается, куда они сперва пошли.
2: А где в Санкт-Петербурге водятся раки?
1: В холодильнике.
4: Под Санкт-Петербургом.
2: Под, видишь, Пашка. То есть метра три вглубь копаешь, и там полностью. Говорят, Питер же город на раках.
1: Где-то в метро, получается?
2: Да.
1: Да? На красной ветке.
2: Так, Даня, сколько поймал раков-то?
4: Ведерко наловил.
2: Ух ты, а раков? Просто ведерко поймал. С надписью «Это раковое». Так, Даня, ну хорошо. Заходи в нашу душевую кабину. Давайте погорячее водичку дадим, чтобы ты и раков сварил заодно.
4: Давайте.
2: Ну давай. Пашка, давай, кипяточек. Три, два.
4: Ой, горячая пошла, нормально, хорошо, ребята, раки варятся.
2: Ой, рак уже покраснел у Данилы. Данила, спрячь его за полотенце. У нас есть Серега из Москвы. Серега, здорово.
5: Привет, привет.
2: Здорово, Серега. Слушай, ну голос бодрый. Ты точно не выспавшийся или ты блефуешь?
5: Точно не выспался.
2: А почему не выспался? В чем причина? Этого.
5: Вчера был день рождения, а сегодня на работу с утра.
2: А твой день рождения?
5: Мой, да.
2: Ой, сколько стукнуло тебе, Серега?
5: 38.
2: Поздравляем. Отличный возраст. Гораздо лучше, чем 39.
1: Как и любой другой. А, 39 тебе не нравится?
2: Именно 39.
1: Только один год.
2: Остальное все хорошо. Да, я в 39-м развелся.
1: Там ЕГЭ просто было у Гоши.
2: Да, да.
1: 39.
2: Серега, ты много друзей споил вчера?
5: Нет, вчера немного, а вот в выходные будет побольше.
2: Ага, ну все, уже вот-вот, уже скоро отмечалово. Заходи в нашу душевую кабину, давай, мы тебе, чтобы погасить твой субботний сушняк, сразу в рот нальем. Давай, 3, 2, 1, на!
1: Получай!
2: Это я озвучил Сергея.
1: А, Сергей застеснялся даже, да?
2: Да, конечно, он не мог ничего сделать, потому что полон рот водички. Давай, Серега, вместе с Данилой сейчас поедите раков. Позови, кстати, Данила на свой день рождения, пусть к тебе из Питера приедет. Но, ребята, вы тоже просыпайтесь вместе с нами с шоу «Гутен Морген Фримен» на Comedy Radio. Оставайтесь с нами.
3: «Гутен Морген Фримен» на Comedy Radio.
1: За парные слова по-прежнему мы собираем слова из ваших регионов, которые используются только у вас. Присылайте нам таковые словечки по номеру 8-917-505-1001 на наш Макс, наш Телеграм. Обязательно указывайте название региона и значение этого слова. Мы в конце часа попытаемся догадаться обо всем.
2: Ждем.
3: Реклама на Comedy Radio.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
9: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
0: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
0: Красота-то какая, лепота.
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
16: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
17: Шапка, носки, еще шапка.
18: Мам, я на 2 дня еду.
17: Именно.
19: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5%

0: 7% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
1: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
15: Макс Евдокимов, встречаем!
16: Вау! Спасибо большое. У меня сразу вопрос к вам. Похлопайте, пожалуйста, кто любит осень? Есть такие? Отлично. Теперь мы знаем, как психопаты выглядят. Вы и Пушкин. Больше никто ее не любит. Он же стреляться всех звал, потому что с ним гулять никто не хотел. Я не знаю, за что вообще можно осень любить. Кто-то может сказать, осень золотая, красавец. Нет, золото – это некрасиво, это цвет смерти. Люди за него убивают друг друга всю жизнь. Если кто-то из вас мне сейчас золотые часы подарит, я их с отвращением буду носить. Прям неприятно будет. Я лично осень с детства не люблю. Но сами посудите, за что ее любить? Холодно, мокро, грязно, темно и в школу. 7 часов утра, иди давай, сынок. Ма, вы любите меня? Да, любим. Дверь закрой, холодно. Я просто не понимаю. Моя основная претензия – это к отсутствию солнца. Я вообще не понимаю, почему до сих пор тучи разгоняем. Может быть, выгоним их уже нахрен с планеты? Давайте запретим их, как ЛГБТ. В тюрьму тучи посадим, чтобы над зэками дождь всегда шел. Чтоб еще больше в тюрьму не хотелось. Я бы не хотел, чтобы мне 7 лет осени дали. Нахрен мне это надо, правильно? Или, может, какой-то реагент придумаем, который будет тучи разъедать, а не ноги нам. Я устал уже, я в Москве кроссовки купил, до дома дошел, нет кроссовок. Вы знали, оказывается, вот этих собачек маленьких, прикольных, там, вот этих чихуахуа, у них вот эти ботиночки, это не по приколу, это необходимость. Если их не будет, вы однажды в метро зайдете, а там на вас пол чихуахуа вот так ползет. В Москве же собаки на две прогулки хватает, вы знали? Ты с доберманом вышел, вернулся, у тебя корги уже, все. Я только сейчас понял, почему старушки с возрастом уменьшаются. Она же еще идет, ногами шаркает, в себя втирает. В поликлинику сходила, от бабки косынка одна осталась. Но я думаю, это их хитрый план. Они специально так делают. Это чтобы их было дешевле хранить. Чтобы она лет в 90 вот такая уже была. Чтобы ее, как майского жука в спичечном коробке. Чтоб внук такой, слышали? Бабушка жужжит, говорит, шапку надень. Не знаю, мне кажется, песок еще хуже, чем реагент. И все равно навернулся и грязный еще. В некоторых странах, я знаю, бордюры уже подогревают. Но мне кажется, у нас это не приживется. Если у нас будут теплые бордюры, на них бомжи, как коты, лежать вот так будут. Типа, они еще сильнее, чем реально.

0: Агент к ногам цепляются. Не хочу, чтобы у меня на коврике бомжи дома лежали. Не знаю, в Москве и так тяжело жить, еще погода это все усложняет. Почему осенью в метро светлее, чем на улице? Скажите мне, пожалуйста. Я сейчас уже чисто загорать туда спускаюсь осенью. А я из Курска переезжал, мне так нравилось метро. Я туда заходил, такой, ого, тут у людей куртки разные. Ни хрена себе, все такие нарядные. Я еще недавно анализы сдал на витамин D. Это тот, который на солнце вырабатывается. И в норме у человека он от 30 до 100, у меня 13. И я подумал, у меня не витамин D, у меня витамин D. Нахрен это витамин. Вообще, Москва все витамины из тебя высасывает. Я когда там анализы сдавал, я как в поле чудес стоял. Я говорю, а Б есть? Он говорит, нет такого. Кстати, 20 тысяч стоят анализы на витамины, очень удобно. Сдал анализы на витамины, не осталось. Вообще, потрясающе. Оказывается, сейчас все витамины пьют. Мне никто не сказал. Я корешу в гости приехал в Курске, у него там на полке омега стоит, коллаген, D3. Я думаю, хрень, ты всю жизнь пиво глазом открывал. А сейчас глаз начал дергаться, думаешь, из-за витаминов, да? Просто проблема в том, чтобы начать пить витамины, надо бросить пить. Но у нас это людей вообще не останавливает. У меня есть подруга, она говорит, а я эти витамины вином запиваю. Очень хорошие витамины. Рыбий жир, он как рыба, я его к белому беру, вообще потрясающе. Я единственные витамины, которые в своей жизни пил, это в детстве аскорбинку, вот эту маленькую, желтую. Но я ее не пил, я ее жрал. Потому что там инструкция неправильная. Там написано 1-2 в день банки надо писать, правильно? Вообще в идеале эту аскорбинку так есть, чтобы ты когда у тебя струя настолько желтая была, чтобы она тебе солнце заменяла, ты немного загорал, и у тебя D вырабатывался на этом фоне. Это идеальный вариант. Не знаю, не люблю осень, ну что делать, она существует. И надо это принять, потому что не было бы осени, мы бы не ценили лето, правильно? Нужны плохие моменты в жизни, чтобы хорошие ярче казались. Я вот все-таки нашел кое-что хорошее в осени, это бабье лето. Спасибо вам большое, женщин, за этот период. 2-3 дня, солнышко, потрясающе, ни одной тучки, но это мираж, это обман, это чисто по-женски, как будто тебе сиськи вот так показали и спрятали сразу, чисто по-женски, надежду дала и соскочила, да? Я еще метеозависимый стал сейчас, у меня сильно на настроение погода влияет, я сейчас за прогнозами слежу, у меня первый раз в жизни с мамкой общие темы для разговора появились. У нас, оказывается, с ней на дождь одно колено болит. Прикиньте, кто-то от матери не сепарировался, я интегрировался, походу. Я еще родился осенью. 29 ноября, за 2 дня до зимы. Знаете, когда у тебя хлебало промокло и замерзло сразу же. 2 дня подождал бы, мог бы белоснежной снежинкой на эту землю опуститься. Не вот эта мразь тут коричневая. Евдокимов, записывайте, 3200. Ну. Мне мама говорила, что роды сложные были, долгие. Я не знаю, насколько долгие, может, я летний все-таки, не узнаю. Может, зонтом шел. Я всю жизнь завидовал людям, у которых летом день рождения, потому что я все свои дни рождения до 18 лет в подъезде отмечал. Накрывали хоть раз друзьям на ступеньке. Когда мужик в трусах курить вышел, и гостем у тебя на день рождения стал. И мы, как правило, начинали на 9-м этаже отмечать, в 9-этажке, потому что так была меньше вероятность, что тебя прогонят. Потом выходил какой-то мужик, посылал вас нахрен, вы спускались ниже. А ниже это как у Гуфа в песне. 9-й, но она 1 пониже. И вы так 9 поздравлений, и все, днюха заканчивалась. И недавно мне было 36 лет, я летал в Дубай, и я там отмечал на 69-м этаже. Чисто принципиально, чтобы они задолбались меня выгонять оттуда. У меня все на этом. Для вас, ребят, спасибо большое.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здрасте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Получите награду, наши слушатели. Сейчас будут такие интересные факты, что вы скажете: «О, не зря мы слушаем это радио».
2: И распишитесь.
3: Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой. «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио.
2: Не, вот так вот лучше. Получите и рассмешитесь. Это же дайджест от Камеди Радио.
1: Итак, действительно полезный дайджест сейчас будет. Поговорим о невербальных сигналах лжеца.
2: Я, кстати, наконец-то... У меня есть в жизни категория фильмов, которые я знаю, что они клевые, но откладываю их на очень долгое время. Я посмотрел, наконец-то, фильм «Изобретение лжи». Это невероятно. Я обалдел.
1: А я считаю, это фильм для... Ну, детский фильм. Лет 10, наверное, тогда нормально. Вот очень инфантильный. Очень примитивный.
2: Да ну нет. Да, там взрослый юмор достаточно.
1: Ну, если тебе 10 лет, то да. Взрослый юмор.
2: Человек, который живет на небесах, когда он написал на коробках пиццы об этом, но это достаточно... Чтобы выкупить этот прикол, надо пожить.
1: Ты к чему это?
2: Ну, что там про лжеца, и там вот про ложь есть, и тут лжец. Там. Ну, короче, тем, кто не смотрел этот фильм, посмотрите.
1: Ну, ладно, это уже другая рубрика, Паш. Мы сейчас все-таки говорим о невербальных сигналах лжеца.
2: О, лжецы! Я недавно посмотрел фильм про ложь.
1: Ну, спасибо, Паша.
2: Ну, типа в тему это было.
1: Да-да-да, все в тему, конечно. Да. Все-таки, может быть, я начну?
2: Если хочешь.
1: Да. Во-первых, неестественно долго смотреть в глаза.
2: Угу.
1: Это один из сигналов. Просто есть же, да, распространенный миф о том, что человек во время того, когда врет, он гуляет глазами по сторонам, прячет взгляд.
2: Да, а лжецы подготовились. Они знают, что нужно делать, чтобы их не раскусили.
1: Зачастую, да, врущий человек, наоборот, излишне долго смотрит в глаза.
2: Он загуглил и знает, как не попасться. Поэтому все, что говорят о лжецах, скорее всего, он об этом дайджесте уже знает. И если он убирает глаза, долго не смотрит вам в глаза, значит, он все равно лжец, потому что он слушал наш дайджест.
1: Да. Короче, на самом деле, тот лжец, который надолго убрал глаза в шифонер.
2: Вот это настоящий.
1: Это настоящий. Что еще? Резко меняет количество движений. Человек, который обычно активно жестикулирует, внезапно становится почти неподвижным или наоборот. Тут еще, да, речь же не только вот о самом признаке, но и о динамике. Об изменении количества движений, несинхронность жестов или слов. Сбиваться начинает человек, например, в речи. Угу. Или наоборот, говорить как-то слишком грамотно, с паузами, как будто репетировал.
2: Может быть.
1: Кстати, чаще трогать лицо начинает. Почесывание носа, прикосновение к губам, подбородку и волосам часто связывают с обманом.
2: Но это самое классическое. Об этом тоже лжец знает, что трогать нос или вот что-то
1: да,
2: так к лицу.
1: А особенно лицо собеседника.
2: Поэтому, если
1: вообще...
2: видите, да, что у человека привязаны руки к телу, то, скорее всего, он лжец, потому что он боится спалиться тем, что будет трогать лицо.
1: Да, и, скорее всего, вы его допрашиваете. Вы же привязали его к стулу. Меняется поза после конкретного вопроса. Человек расслабленно сидел, а после определенного вопроса резко откинулся назад, скрестил руки или развернул корпус в сторону выхода.
2: О, это я в игре в покер всегда так палюсь, мне кажется. Потому что когда хорошая карта, я сразу такой: о, ну что там, ну я сразу вот это и подаю, думаю, что я делаю. В этот момент у меня мысли, они все поняли, кажется.
1: Пашка иногда даже с этой фразой и убегает из покерного стола.
2: Как стыдно.
1: Они все поняли.
2: Заберите эту тузы.
1: Человек прячет ладони под стол, зажимает их между коленями или убирает в карманы. Короче, лжец часто ищет неосознанно способ убрать свои руки зачем-то. Также синхронно начинает замирать. Перед ответом человек может на секунду перестать двигаться, словно сознательно контролирует каждое выражение лица и жестов. Также возникает несоответствие эмоций и ситуации. Да? Какой-то нервный смех. Это все сигналы стресса.
2: Да, он зависает, потому что в штаб управления отправляются в свои мысли, типа: мы об этом уже врали, что мы говорили на эту тему. Я не помню, что мы говорили, мы 20 лет назад об этом соврали. Я уже не помню, как там было.
1: Ну и, конечно, самый полезный сигнал – это изменение привычного поведения. Да, если человек обычно отвечает спокойно, смотрит в глаза, жестикулирует, а на конкретной теме вдруг становится скованным, это перемена заслуживает внимания.
2: Ну все, мы опять помогли лжецам, и они все узнали, как себя не вести.
1: Главное смотреть на то, как ведут себя пальцы человека. Если они сильно зажаты в тисках, то, скорее всего, он говорит правду.
2: Вот так вот.
3: Гутен Морген Фримен на Камеди Радио.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Здорово.
1: Доброго утра. Здравствуйте.
2: Да начнется запарный словарь. Мы просили вас присылать слова, которые популярны только в вашем регионе. А сейчас мы начнем угадывать, что же эти слова значат.
3: Проснись от первого будильника, а не через 5 минуточек от второго. Начни утро необычно. Вместе с Гутен Морган Фриман.
2: Из Ярославля нам прислали слово «чипыжи».
1: Слушай, мне кажется, это...
2: Радиодетали.
1: Типа чертежи?
2: Нет, ну, как чипы.
1: А,
2: чипыжи.
1: Может быть.
2: Дайте горсточку мне чипыжей, да диодиков побольше.
1: А я думаю, это что-то вот почипыжил. Знаешь, почипыжил я на работу.
2: А,
1: знаешь,
2: а
1: или значит, чипыш отсюда.
2: Значит, тогда чипыжи – это обувь какая-то, да? Типа как от тапки.
1: Может быть, да.
2: Кстати, может быть. Давайте узнаем, что такое чипыжи. Это непроходимая дорога.
1: Ах, ну связано с дорогой.
2: Связано, да.
1: Да.
2: Чуть не докрутили.
1: Почипыжил.
2: Так, из Пензы нам прислали слово «борода». Ну, так, вот давай так, пензенцы, если слово «борода», это значит, типа, облом, или там ничего не получилось, а, нас там пробородили, но это не только в Пензе.
1: Да, это везде, пустили по бороде.
2: А еще бородой называют кусок, знаешь, чего-то наросшего на трубе. Ну, типа, знаешь, о, это все бородой обросло.
1: Угу.
2: Вот так еще. А, да, не получилось, отказ. Не, короче, ребят, это не только в Пензе, это уже по всей стране. Много где используется, по крайней
1: мере. Может быть, это из Пензы пошло.
2: Может быть. Из Челябинской области нам пришло слово «шабаркнуться».
1: Угу, это вот интересно, шабаркнуться.
2: Шабаркнуться, как будто это очень непродолжительный и довольно случайный половой акт. А мы что-то шли с ними, забежали в кусты, шабаркнулись и дальше побежали.
1: Да.
2: Шабаркнуться. Ну, как будто это, да, ударится там плечом о косяк.
1: Ну, может быть, кстати, что-то с ударом связано. Но мне кажется, шабаркнуться – это в воду прыгнуть как-то неудачно. Знаешь, пластом, например.
2: Или когда нет воды в бассейне.
1: Да-да-да, шабаркнулся с разбегу, конечно, ударился.
2: Может быть. А может быть, это оставить след от кроссовка на площадке физкультурного зала. Ну-ка, смотрим правильный ответ. Это слово «а», упасть просто.
1: Ну, я был близок.
2: Да. Давайте дальше. Что же еще прислали? Из Сибири. Не уточняют, откуда. Прислали слово «мантулить».
1: «Мантулить»?
2: «Мантулить».
1: Так, ну вряд ли это как-то с манту связано.
2: Или есть такое блюдо «манты», знаешь?
1: Да.
2: Ну, как буузы, как хинкали, все это одно, ну, все. Примерно одно и то же.
1: Братья, да, да, да. И сестры, они друг друга.
2: Да, может быть, это, ну, типа, что-то готовить.
1: Мантулить. Заворачивать. Заворачивать мясо в тесто.
2: О, нормально.
1: Может быть. То, да, есть, не важно, что
2: со словами списаночек.
1: Да, давай с мантулем что-нибудь.
2: А, давайте. Это батрачить. Тяжело работать, значит.
1: О. Никогда бы не подумал.
2: А вот откуда из Сибири конкретно, да, вот у нас нет понимания. Потому что я сам сибиряк, но у нас мантулить мы такого не употребляли в Красноярске.
1: Ну, кстати, батрачить тоже как будто подходит для этой рубрики слова. Батрачить не везде говорят.
2: Ну, нет, это распространенное слово. Оно даже в книгах
1: официально.
2: Конечно. Из Иваново нам прислали слово «шаранка». Это вот последнее, что мы сейчас будем рассматривать. «Шаранка» — это как будто шарманщик потерял букву «М».
1: Ну да.
2: И он теперь, да, у него музыкальный инструмент «шаранка».
1: И тогда гуляет чуже с «странка» без буквы «Т».
2: Ой, не надо. Короче, это «майский жук». Называется «шаранка».
1: О, прикольно.
2: Ну все, ребята, век живи, век учись. Спасибо. 5 новых слов добавлены в наш вокабуляр.
3: Реклама на Камеди Радио.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-нись. Скучно у нас со мной?
3: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
3: Это которую можно настроение менять?
4: Угу.
3: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
3: Пап, нам пора в «Перекресток».
4: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке». Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок эмиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГН 10870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь

0: Тебе. И в этом весь ты. Тебанк.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Тебанк.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средства для удаления жира Grass Azelite 600 мл 160.

0: Моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
4: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
5: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: В хоромах своих аз есмь царь.
7: Каждый в своем доме царь.
8: А царским хоромам царская защита.
9: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
10: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Камеди Радио.

0: категория 16+.
1: Доброго утра, здравствуйте. Это шоу Гутен Морган Фриман на Камеди Радио.
2: Да, мы настоящие каратисты эфира. Сейчас разобьем 16 досок одним ребром ладони. Вобьем гвоздь в сковородку лбом. Готов, Пашка?
1: Да! Готов.
2: Гвоздь опять остался в Пашке. Но ничего страшного, оставайтесь с нами. А как? А что? А мы это кто, спросите вы? А мы это Паша Щербуха.
1: Гоша Рубайло.
2: А еще с нами диджей Руслан. И редактор Андрей.
3: Мужчина утюг.
2: Да, обладатель крапового пояса, кстати. Андрей, постирай. Новости в этом часе обсудим.
1: Обсудим. В игру «Ни да, ни нет» сыграем. Разыграем приз от Камеди Радио.
2: Новости будут. Совет секретаря. Тоже будут. Деду Леню устроим на работу, возможно.
1: Мы в конце часа «Сериальный маньяк» расскажем, что вам такого посмотреть стоит на этих выходных.
2: Все, давайте, оставайтесь с нами. Кёкушинкай. Всем карате до.
1: И карате после.
4: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
5: На сцене Алексей Шальнов.
6: Так, в квартире.
7: Танюша, ну все. Наконец мы продали свою трехкомнатную квартиру в Липецке. И теперь у нас есть 20 квадратов в Москве.
8: Мы очень четко распределились с Лешей. Короче, пока он занимался оформлением квартиры в Москве, я полностью взяла на себя переезд. Я собирала вещи, с грузчиками разрулила. Они вот только-только все завезли. Так что... Ой, у Леши пришел. Все, Леша пришел. Леша! Как хорошо, что ты пришел! Леша пришел! Леша пришел! Как раз уже все вещи привезли.
9: Вообще все, вообще всех? Слушай, напомни, о чем мы с тобой договаривались?
8: Привезти только самое необходимое.
9: Знаешь, у меня есть вот такое маленькое ощущение, что тут вот прям, не все прям нужное.
8: А что? Да почему?
9: Ну вот давай вот первую попавшуюся коробку просто посмотрим, что у нас здесь. Так. Полпачки гречки.
8: Продукты.
9: Серьезно? Ты привезла в Москву полпачки гречки?
8: Продукты.
9: Ну да, хотя действительно, полпачки гречки в Москве не найти, везде целое продается, да? Так, рис, макароны. И вот он, король коробки. Мешок грецких орехов.
8: Они очень полезны для мозга.
9: Они полезны для мозга, когда их ешь, а не когда через полстраны везешь. Так, здесь у нас что, какие-то старые вещи?
8: Это все на тряпки.
9: А зачем мы тогда взяли тряпки?
8: Леш, ну ты же не будешь новыми тряпками в туалете мыть.
9: Логично. Так, дальше что? Шматок чеков.
8: Леша, чеки такая штука, пусть лучше будут.
9: Здесь чек из Ростикса. Не уже из Ростикса, а еще из Ростикса.

0: Понимаешь?
1: Вот именно, Лёш, пусть лучше будут, да.
0: Свитер с оленями с фотосессии.
1: Да, да, это тот.
0: Ты же говорила, их в аренду взяла.
1: Ну, я в аренду, но я их потом выкупила.
0: Зачем?
1: Ну, это такая память о фотосессии.
0: А фотографии с фотосессии — это не память о фотосессии?
1: Да это другое, Лёш, ты не понимаешь.
0: Так,
1: это
0: ладно.
1: Прям сердечко.
0: О, наконец-то, нужное.
1: А, да.
0: Там что?
1: Настольные игры.
0: А когда мы в последний раз играли в настольные игры?
1: Вот, вот я так же подумала, когда мы в последний раз играли в настольные игры.
0: Так, ладно, да? Понятно. Угу. Кухня, ванная, спальня. Нужное 2. Сиквел. Да. Здесь тоже настольные игры?
1: Прям я такая дура, что ли, настольные игры? Там пазлы.
0: Палочки для суши? Коробка палочек для суши. Зачем?
1: Лёш, это я собираю из доставок на всякий случай.
0: На какой случай? Если Си Цзиньпинь с делегацией конкретно к нам заедет?
1: Чё ты такой нервный? Чё тебе всё не так?
0: Ну ты понимаешь, что мы это всё не уместим в 20 квадратов.
1: Да почему?
0: Ну ты орехи поешь, подумай. Здесь что?
1: Сэндвичница.
0: Сэндвичница?
1: Ну а как мы без сэндвичницы, Лёш?
0: А что, у нас кто-то в Массачусетсе в колледж ходит, чтобы мы ему сэндвичи готовили? У меня аж башка разболелась от этого переезда. Где у нас таблетки?
1: А в аптечке.
0: А где аптечка?
1: Вот.
0: Это аптечка?
1: Да.
0: Это не аптечка, это аптека, блин. Так, что? Женщина, мне только спросите. Что тут? Антисептики 100 штук.
1: Я просто с запасом на год купила.
0: Одноразовые маски 300 штук.
1: С запасом на год.
0: Презервативы 3 штуки.
1: Я все с запасом на год взяла.
0: Мне, блин, от этого переезда не могу. У меня сильнее голова разболела. Все, короче, потом разберем. Я начну мебель собирать. Где мои инструменты? Коробка такая маленькая.
1: Они не влезли.
0: Не влезли? 3 отвертки не влезло в фуру?
1: Да.
0: Ну ты бы орехи поела бы, влезли как-нибудь.
1: Ну, Лёш, ну так получилось. Ну никак.
0: Слушай, ну я не понимаю, конечно, что ты взяла тут все только самое нужное. Вафельница, фондюшница, йогуртница.
1: Лёша, ну всё, ну ты что, не обзывайся.
0: Так, Наташ, знакомься.
1: Так.
0: Это мусорное ведро.
1: Очень приятно, Наталья.
0: Да, да, да. Что у нас здесь? Подсвечники.
1: Да, это мои подсвечники.
0: Счастливого пути.
1: Что ты делаешь, Лёша?
0: Аромапалочки.
1: Аромапалочки
0: мои. До свидания.
1: Как это до свидания? Ты что делаешь?
0: Маракасы. Ладно, это прикольно, оставляем.
1: Ты что творишь? Ты с ума сошел?
0: И сэндвичница.
1: Сэндвичница?
0: А как мы без сэндвичницы?
1: Как мы без сэндвичницы?
0: Да, да, да. Всего хорошего.
1: Ах так, Лёша? Тогда слушай сюда, Лёша. Давай тогда разберем твою коробку с твоими нужными вещами. Давай, хорошо?
0: Давай, давай, поехали.
1: Вот она. Сразу, пожалуйста, бумеранг.
0: Нет у меня никакого бумеранга.
1: А я про штаны твои любимые, которые я уже 5 лет выкидываю, а они все равно как-то возвращаются. Выкидываем. Дальше. Бейсбольная бита. Бейсбольная бита. Лёша, у нас что, кто-то квотербеком, я не знаю, в Нью-Йорк Янкис устроился? Нафига она нам?
0: Чтобы это?
1: Что это? Вот чтобы вот это. Все, до свидания. Гиря туда же. Гирю мы оставляем.
0: Хорошо.
1: Вот и все.
0: Все.
1: Ты мне что-то говоришь, Лёша?
0: Что-то говорю.
1: Дорожный знак. Дорожный знак, Лёша.
0: Это история.
1: Какая история?
0: Не помню.
1: Выкидывай.
0: Да что ты раз выкидывалась? У меня всего одна единственная коробка. У тебя их миллион. Нужная, ненужная, недонужная, перенужная. Все из хламья.
1: Ты как такое говоришь? Ты знаешь, для чего я все это делаю, Леша? Все эти свечечки, все палочки, вазочки. Да я просто хочу, чтобы у нас дома была добрая, дружественная, семейная атмосфера.
0: Я со всеми аргументами согласен. Смотри, мы это все как-то распихаем, уместим. Если что, я там спать на них готов.
1: Точно?
0: Точно.
1: И даже то, что я на Валберес заказала.
0: Наташа!
1: Это нужно, это нужно.
0: Да как нужно? Это не нужно, да?
1: Это очень нужно.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Это мы вас сейчас как бы смешим. Ну, как бы на день рождения. Ага.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здрасте.
1: Это шоу «Guten Morgen Freeman» на Comedy Radio, если что.
2: Угу. И наша страничка «Познавательная информация о том, что случалось в мире». Называется «Новости», это уже давно в мире.
1: Слушайте, слушайте и не говорите потом, что вы не слышали. Это мы, глашатаи.
3: Правила жизни «Guten Morgen Freeman». Если мылся вчера, сегодня можно только голову помыть.
2: Глашатаи, глобалтаи.
1: Да, мужчина. Мужчина, так говорит нам КП.ру, объехал почти весь мир ради одной сети кофеен. Айтишник из США уже почти 30 лет путешествует по миру с необычной целью – посетить каждую кофейню Starbucks.
2: Угу.
1: Ну, мы, кстати, облегчили задачу айтишнику, айтишнику из США. Да? Кстати, если ты во всех Макдональдсах хотел побывать, то тоже не надо к нам ехать. С 1997 года он побывал в 20 563 заведениях сети в 74 странах и продолжает свое путешествие. На этот челлендж он потратил больше 15 миллионов рублей на наши деньги. Ну, с 97 года не так-то уж и много, что там.
2: Да что ж там платят в этой книге рекордов Гиннесса? Что за сумму? Вот, вот для чего такой человек выполняет этот челлендж?
1: Ну, прикол, понимаешь, он поставил себе цель жизненную, какую-то дополнительную. Вот у тебя какая цель в жизни главная? Есть у тебя?
2: Ну, находить какое-то вот увлечение, которое меня бы вдохновляло, мне бы нравилось. Такой, вау, я это делаю, мне так суперски. И, ну, короче, ну, не одну и ту же цель. Она же разонравится ему. Прикинь, он посетил половину, потратил 15 лет. И остальные 15 лет, сколько ему еще нужно потратить, ему уже этот челлендж не нравится. Получается, ему либо переобуться.
1: А почему ты за него принял такое решение, что ему не нравится?
2: Ну, потому что я думаю, что человек привыкает ко всему, а еще быстрее к тому, что ему действительно нравится. Если когда-то он от этого получил, ну, эффект вау, то на протяжении, там, на полпути это может разонравиться. И это просто бросить. Ну, мне кажется, нужно как-то находить что-то новенькое, интересное, чем нести вот этот крест свой, там, до конца. Я вот должен, я же когда-то начал это делать. Но я доведу это до конца. И депрессия.
1: Посмотрим.

0: Смотрим, как ты заговоришь, когда у тебя появятся дети. Да, мне кажется, надо просто избавляться. Чего всю жизнь вот так вот думает этот крест нести? Да, я когда-то это начал. Я представляю, как ты уходишь от жены через 2 года после рождения. Да все, что-то мне разонравился этот стартап.
1: Не, ну подожди, это что же там, да, до ребенок какого-то возраста?
0: Ребенок это на всю жизнь как раз. Вот этот, вот то, что ты и говоришь. Быть родителем это на всю жизнь.
1: Но это и не челлендж. Это как бы не смысл нашего существования, может быть, и в этом, что нужно оставить потомство, и ну, кто-то так, наверное, относится к этому.
0: Ну вот.
1: Вот.
0: А он вот себе дополнительную придумал фишечку.
1: То есть у него будет 2 эффекта страдания.
0: Вот видишь, для тебя это страдание, а вдруг для него это радость?
1: В какой-то момент да. Но долгосрочные челленджи это опасно. Я вот к чему.
0: Но у тебя было что-то долгосрочное? Ты вот так говоришь, долгосрочное, это опасно. Ты чем-то долго занимался в своей жизни?
1: Да, бальными танцами, 10 лет.
0: Так, и что, это опасно
1: образованием было? 14, или сколько получается?
0: Ну, давай
1: так. Ну, не научился считать за 14 лет.
0: Зная тебя, ты там халтурил, если честно.
1: Ну, да, был.
0: Ну, а бальные танцы, что у тебя? Они со временем, вот чем больше ты занимался, тем было, конечно, было да. хуже?
1: Приедается все, ты ненавидишь все. Перемещение между городами. Сначала ты, вау, путешествую по городам, как и он, наверное. И я буду в разных странах, городах.
0: Конечно.
1: В какой-то момент он уже летит и думает, да ну а что? Лучше бы я просто в отеле летал бы, а не в кофейню Starbucks искал. Ну, либо у него очень много денег. Нет, если у него очень много денег, то уж не такой уж и плохой
0: Вообще,
1: да?
0: Вообще любое хобби зависит от того, сколько у тебя денег. И оно становится от этого более интересным, да. Если денег побольше.
1: Если он помимо кофейни еще 5-звездочные отели в этих странах и городах посещает, ну тогда прикольный челлендж.
0: Ну да, вот это, знаешь, люди увлекаются палаточным отдыхом. Одно дело, если у тебя палаточный отдых и бюджет, ну, на путешествие с палаткой 2000 рублей
1: да.
0: на неделю, тогда это не очень классно. А когда ты имеешь возможность, там, не знаю, в Гималаях где-то там, на Бали, да. в палаточке пожить.
1: Да, это круто.
0: Да.
1: Но все от денег зависит, опять даже тут, даже в челленджах.
0: Да, да и с детьми, кстати, когда ты богатый, полегче будет.
1: Там няня заказал штук 5.
0: Вот мы, пожалуй, и определили главную Пашкину цель в жизни. Побольше заработать просто тупо. Все, это были... Что, новости?
2: В эфире Guten Morgen, Fremen.
0: Ни да, ни нет. Такая игра начнется совсем скоро. Будем разыгрывать приз от Comedy Radio. Звоните, участники. 8 800 7 30 700.
2: Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Бурными аплодисментами на сцене Сергей Зорик.
2: Мне 31 год, у меня нет своего жилья. И недавно мне прислали рекламу нового ЖК. Там вот этот ролик. Видели такие ролики, где там «Наш ЖК, у-ля-ля, у нас тут парк и океан». Я же и так знаю, что там прекрасно. Они почему-то думают, что мне не хватает желания, чтобы купить у них квартиру. Они думают, проблема в рекламе. Они думают, я не хочу. Я вижу объявление, я вижу, что продается. Они в объявлениях цену еще всегда пишут. Вот это написано «от». От 300 тысяч за квадратный метр. Думаю, вот пи***цы. Сколько стоит хата, могу я узнать по итогу? От 300 я найду, но я ж в квадрате не буду жить. Что я, вот так я жить буду? Сейчас еще годик покопим, на корточках посидим. Че вы ее вообще по квадратам продаете? Я что, в Майнкрафте из квадратов жилище собирать себе? Говорят, надо откладывать деньги. Я-то откладываю, но мои откладывания, они не успевают за инфляцией. Я вот отложить у меня получилось 1 000 000 рублей. Но если я его возьму и пойду в банк и скажу, хочу себе дом, они скажут, Сергей Васильевич, есть очень хороший вариант на дереве. Хотите? Там сейчас дерево на этапе котлована. Белки уже внесли первоначальный взнос, все довольны. Я в маленьком городе жил. Город называется Ипатово. И мои друзья, которые там остались жить, у них уже есть свое жилье. Они его купили с наследства. Не стало людей, они продали, купили себе, живут. Я не могу так сделать, потому что я в Москве хочу жилье, а здесь у меня никто не умирает. Мне, чтобы в Москве взять хату, мне надо пол Ипатова покосить. От 2 родственников за квадратный метр. Вот такие цены на жилье в Москве. И они еще говорят, демографический кризис, люди не хотят рожать. Так нам жить негде, куда рожать? Прикиньте, люди, чтобы создать нового человека, ждут, пока не станет старого. Конечно, кризис. Конечно, кризис. Когда внуки, сынок, да это уже от тебя зависит, мамочка моя дорогая. Сходи, анализы поздавай, посмотрим там, когда внуки будут, не будут. Есть у нас, конечно, материнский капитал. Спасибо, здорово, что это есть, но я все равно не понимаю, как мы как общество оказались вот в этом моменте, что новорожденные дети тоже теперь скидываются за хату. Взяли с женой квартирку, долго копили, родители помогли, и малой докинул тоже. Он сейчас уже на вахте, на детский садик зарабатывает. Не знаю, мне кажется, я уже своим детям просто оставлю возможность жить в своей съемной хате. А потом... А как вы так без депозита нашли? А это все благодаря дедушке нашему. Он всю жизнь работал и оставил нам в наследство MacBook. Там столько шуток, обхохочешься. Еще с Долиной вот эта ситуация случилась. Не, понятное дело, страшная, неприятная ситуация. Но я вот вам честно скажу, там такие суммы фигурируют, что мне тяжеловато сопереживать людям за такие бабки. У одной гигантская хата в центре Москвы, у второй есть 100 лямов, чтобы ее купить, и обе еще и недовольные во всей этой ситуации. Я, честно говоря, во всей этой истории на стороне мошенников. Это вы знаете... Как в детстве, когда с братом конфету не поделите, мать забрала, отдала деду и правильно сделала. Сколько можно вот это мусолить? Тут же она говорит, обдурили меня мошенники. 112 миллионов, обдурили меня мошенники. Как? Ну, моей матери звонят,

0: моего имени, говорят, я в больнице, скинь 5000. Ей как позвонили? Я в больнице, скинь 112 миллионов? Я еще брекеты решил поставить, пока улегся. Подождите. Вы слышите, какую сумму я называю? Это 100 миллионов. И еще 12. Ну, можно как-то повнимательнее переводить такие суммы? Я когда каждый месяц за хату скидываю, я с лупой вот так, каждую циферку там высматриваю. И потом еще звоню. Дошли! Спасибо, хозяин, слава богу. Я еще среди комиков слышал недавно разговоры рекламировать ставки на спорт. Зашкварно или не зашкварно? Вот в этом плане у меня позиция жесткая. Я против этого, потому что мне никто ничего не предлагал. Но оно и логично, потому что, ну, меня если взять, лудомания в этой стране закончится. Сразу люди посмотрят, такие, этот точно все проиграл, не надо доверять этому человеку. Я не знаю, как сейчас. Говорят, надо в интернете двигаться, снимать сторисы, лайв-контент. У меня, честно говоря, такая лайф, что людям это лучше не показывать. Я так живу, у меня вот в квартире комп, матрас и шкаф. Говорят, надо все выкладывать, сейчас такое время, надо не стесняться. Мне, по-моему, иногда полезно стесняться. Я вот помню, меня в детстве как-то отец с собой в баню взял. Я бы очень хотел, чтобы там хоть кто-то хоть немного постеснялся. Потому что у меня еще и зрение тогда нормальное было. Оно, может, кстати, поэтому и испортилось. Я не хотел это все развидеть. Так что да, соцсети я уже меньше там стараюсь сидеть. У меня вот сейчас обязательно, я заметил, перед сном ритуал появился. Вот когда насидишься в соцсетях, перед сном в конце обязательно надо сказать: «Ой, пошли вы все!» То есть медитация мне не помогает. Мне надо шум моря, в котором тонет корабль с успешными людьми. Все, спасибо за внимание, пока!
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Утро, здрасте.
1: Впереди у нас игра «Ни да, ни нет». Если хотите получить приз от Камеди Радио, набирайте прямо сейчас 8-800-7-0-0-700.
2: Проснись от собственного храпа. Гутен Морган Фриман. Почувствуй себя старым.
1: Есть первый звонок в игре «Ни да, ни нет». Сейчас будем знакомиться с дозвонившимся. Правила расскажем коротко.
3: Да, нужно общаться с нами минуту, не используя слова «да» или «нет». Нельзя долго думать, а также нельзя отвечать на вопрос так, как он был поставлен.
1: Да, или одинаковым словом, типа «возможно». У нас есть первый дозвонившийся, это Костя из Турусиного. Да, правильно, Костя?
4: Здравствуйте, да, все верно.
1: Да, все верно. Вот. Костя сразу сказал «да» и был изгнан из нашего эфира, потому что это запрещенное слово, как и слово «нет».
3: Зато мы теперь все знаем, что Турусинова, правильно. Это вот ради этого, ради образования нас занялся в эфир.
1: Костя пожертвовал собой. Молодец. У нас есть Эдуард из Краснодара. Эдуард, здорово.
5: Доброе утро, ребята.
1: Слушай, а как правильно, Краснодар...
5: Краснодар.
1: Так, или Краснодар.
5: Краснодар.
1: Хорошо. Эдик. Тебя часто называют именно Эдик?
5: Не очень.
1: А ты хоть раз слышал в свой адрес обидную рифму на это имя?
5: Неоднократно.
3: Ну, от близких друзей, наверное.
5: Не от близких, но слышал.
1: А почему нет? Он сказал «не от близких, но слышал».
3: Звучало как «нет» просто. Нет?
1: Нет, он сказал «не от близких». Не, нормально. Эдуард, ты же сказал «не от близких», правильно?
5: Не от близких.
1: Вот
5: это
1: ты...
5: два разных слова, поэтому едем дальше.
1: Хорошо, Эдуард, ты человек женатый?
5: Еще?
1: Ну, нет.
3: И долго уже... думаешь, и отвечал два раза, как был поставлен вопрос.
1: Ну, так уже нельзя.
3: Краснодар, да. Краснодар. Не от близких, не от близких. Ну, это было так поставлено.
1: Согласен, да. Долгая пауза подвела Эдуарда, но у нас есть Дима из Москвы. Может, у него получится. Дима, ты?
6: Привет, ребят, это я.
3: Ну, наконец-то, столичный кекс дозвонился к нам. Дим, ты прямо из Москвы, коренной москвич?
6: Я вообще из другого города переехал, но здесь уже довольно долго живу.
1: А из города тоже российского?
6: Из Петербурга.
1: О, так ты, оказывается, житель культурной столицы изначально.
6: Туда тоже не сразу там родился, то есть тоже переехал.
1: Да ё-моё, ты изначально в деревне родился?
6: Почти, в районном центре.
1: Ну, какой-то...
6: Считай, город городского типа. Поселок городского типа.
1: Ты какой-то скрытный. Дима, ты ФСБшник?
6: Пытался туда поступить, не взяли.
3: Дима, а вот ты знаешь, откуда ты изначально, вот до того, как ты вообще родился, ты откуда прибыл? У тебя есть информация?
6: У мамы из животика, не знаю. Наверное, такой какой-то ответ.
1: Дима, тебе что, 7 лет?
6: Больше. Старше, мне уже 30.
1: Ну, Дима, молодец.
3: Дима справился, кстати. Долго не думал. И отвечал всегда по-разному.
1: Дима, поздравляем. И маму твою поздравляем, из животика которой ты появился на свет. Родила такого смышленого парня. Дима, ну что, ты прошел минуту, с нами пообщался, не использовал слова «да» или «нет», а следовательно, победил в нашей игре. Оставайся на линии. Мы поздравляем тебя с победой. Андрей тебе за эфиром объяснит, где и как ты заберешь свой приз и где его потом продашь.
2: В эфире «Гутен Морган Фриман».
1: Советы секретаря у нас будут совсем скоро. Пойдем на дачный участок к нашему дедушке Лене. А в конце часа устроим сериальный маньяк. Расскажем, что же посмотреть на выходных. Это шоу «Гутен Морган Фриман» на Камеди Радио.
2: Реклама на Камеди Радио.
7: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
10: Красота-то какая, лепота.
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Шапка, носки, еще шапка.
13: Мам. Я на 2 дня еду.
12: Именно.
14: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
15: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
0: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
15: Мы всей семьей им лечимся.
0: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
16: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет.

0: Аргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
3: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
2: Конечно.
4: Пап, а можно я цвет выберу?
3: Можно.
5: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
15: Мне с гусем.
14: Так они все с гусем.
15: Так я все и возьму.
16: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
17: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
18: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
19: Первое правило HAVA LF7 – комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVA LF7 от 2 999 тысяч рублей.
20: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVA LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVA LF7 на сайте HAVA.ru. 12+.
21: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
22: Камеди Радио и ТНТ представляет «Женский стендап».
23: Карина Салихова.
24: Так. Что, пытаюсь построить отношения, знаете, даже бывают удачные попытки. Мы недавно с чуваком уехали с вечеринки, можешь меня поздравить, да. Но не доехали до него, потому что упали с электросамоката. Слушайте, я планировала этот вечер ободрать коленки, но не об асфальт, понимаете? Просто мне периодически задают вопрос, типа, ну, правда, мне в Москве тяжело среди творческих женихов, потому что я родом с Урала. Не подходит парень по натуре лавандовый раф, такой не подойдет. Потому что нужен конкретный мужик, который банку пива так берет, залпом выпивает, сжимает, капли стряхивает, и дальше детям идет преподавать физру, понимаете? И мы часто с девчонками говорим про негативные мужские качества, а про свои-то забываем, потому что я недавно поняла, что я сама капец какой ред флаг. Спасибо за это соцсетям. Было у вас такое, девчонки, когда ты листаешь соцсеть, и тебе попадается ролик «Три типа женщин, с которыми ни в коем случае нельзя строить отношения». Я смотрю, думаю, это я. Все три типа. В любой день цикла. Просто я из вот этих барышень, которые как новогодняя елка, смотришь со стороны, вроде ничего, приносишь домой, и она распускается. А я иногда не понимаю, как внутри себя некоторые фразы сдерживать. Как внутри себя сдерживать фразу «я сейчас кабину снесу». Поэтому я сейчас на вот этом распутье, знаете, налево пойдешь, до конца жизни сама себя обеспечивать будешь. Направо пойдешь, там надо флиртовать. Там надо хлопать глазками. А очень сложно хлопать глазками, которые провожали шланг от гастроскопии, понимаете? Сейчас дискомфортно на свидание ходить, потому что выяснилось, что, оказывается, есть в Москве те парни, которые сначала за тебя платят, а потом эти деньги назад требуют. У меня подружка сходила на 3 свидания с парнем, он ей разонравился, она ему про это честно сказала. Знаешь, что он сделал? Он открыл вот так заметки, показал, сколько и за что он

0: должна. Мы с подружками прозвали его микрозайм. Ну, я думаю, таким надо сразу все отдавать. Я не хочу, чтобы мне потом звонили коллекторы и говорят: «Карина, вам надо дать Алексею до 26 числа». Ну, и ты домой тоже к нему не поедешь. Он же потом тебе будет писать: «У меня вообще-то из рулон 4 квадратика бумаг пропало». Ну, мне потом, знаешь, и парни объяснили, что, оказывается, вы таким образом, пацаны, боретесь с тарелочницами, якобы накладно по 20 тысяч в месяц тратить на свидание. Девчонки, я не говорю, что нужно давать за карбонару. Но кто-то должен. Я одна за нас, за всех не потяну, блядь. Да просто дискомфортно на свидании. Ты сидишь сейчас, тебе кусок горла не лезет. А если кусок горла не лезет, уже ничего никуда не полезет. Ну я сейчас иду по улице, если я вижу, что собаки слиплись. Ну они же до этого где-то перекусили. Я понимаю, что сейчас нам самим, девочки, нам ну, нелегко, согласитесь. У нас так оргазм чисто как геолокация в центре Москвы. Я дома. Он, чё все время в Шереметьево, а? Когда ты понимаешь, что, ну правда, надо искать серьезного партнера, когда подружки с тобой всякую фигню не вписываются. Я недавно подружке жаловалась на свой тюбик, она говорит: «Карин, ты вообще понимаешь, что ты сама себе придумаешь проблемы?» Я думаю: «Ты чё, подруга? Рядом села и вместе придумай мне проблемы. Потому что общий чепушил — это база». Да, парни, имейте в виду, если вы встречаетесь с девушкой, ну, знаете, за ее спиной стоит еще стая гиен, которая ждет, когда Акела промахнется, да? А если вы бросаете не одну, вы бросаете пятерых, это в 5 раз больше шансов получить порчу. Знаете, когда диарея прям с понедельника по пятницу. 5-2 это нерабочий график. И обидно, что приходится ходить на свидание, знакомиться, потому что по внешности человека непонятно, что у него в голове. А хочется же харизматичного человека рядом. Я, например, недавно посмотрела фильм «Особенности национальной охоты». Кто помнит такое кино? Похлопайте, пожалуйста. Кто не похлопал, зумеры, смотрите. Особенности национальной охоты — это наши сумерки. Я тоже все детство себе хотела дневник с Кузьмичом. Слушайте, посмотрела фильм, думаю, какие харизматичные мужики. И поймала себя на мысли, что мне нравятся скуфы. Почему сейчас взрослым мужикам какое-то пренебрежительное отношение? Же крутой вид мужиков. Он же в восторге от всех этих подарков, которые из двух слов состоят. Типа чехол, книжка. Рахат, лукум. Ну, он, правда, и секс называет трах-тибедов, там, если честно. Есть вопросики. Просто они же максимально простые. Он не знает, что такое избегающий тип привязанности. Он из всего этого предложения знает только слово «тип». Просто мне кажется, мы сейчас ищем вот этих идеальных партнеров и забыли, что есть же качества, с которыми можно смириться. Потому что на фоне всех этих тиранов и абьюзеров человек, может быть, просто пьет чай со звуками. Ну, мы с принцессой Нури это вытерпим. Тем более, она на упаковке без ушей нарисована. Поэтому я считаю так, если мужчина делает ртом вот так, молодец, разминается. И раньше мне сильно нравились красивые парни, знаете, я прямо смотрела, думаю: «Господи, какой красивый молодой человек». Они смотрели на меня, думали: «Господи, что он делал в кустах возле моего дома?» Сейчас, если я вижу красивое мужское лицо, ему не доверяю, думаю: «Отпусти усы». Мне дома не нужен красивый Райан Гослинг, нужен практичный Михаил Боярский. Не надо снимать контент, иди снимай показания счетчиков. Поэтому сейчас я думаю так: дайте мне вот этого щедрого урода, который в бар заходит и такой: «Ем тебе мой счет!» И всех заболевал. Это все, спасибо большое, классный зал.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Камеди Радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра. Здравствуйте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Впереди у нас советы секретаря. А это значит, пора надеть наши непромокаемые калоши и отправиться на приусадебный участок к дедушке Лене.
2: Давайте начнем помогать деду.
3: Шопен Морген Фримен, Гутен Гробен, Морген Грун, да как они там называются?
4: «Гутен Морген Фримен». Выговорил, значит проснулся.
5: Здрасте, дед Лёнь!
6: Здорово.
5: Чё там, жуёте, что ли, чё-то? Дайте мне.
6: Нет, это просто артрит.
5: Ну, у вас же так аппетитно, вот челюсть гуляет в порту. Вот вкусно как будто.
6: Ты давай не заглядывайся на мой роток.
5: Ладно, ладно, не буду заглядываться. Чё у дед Лёнь, нормально всё у вас? Как сами, как жизнь молодая?
6: Да хорошо, вот свёколка подросла, брюкву окучил.
5: Так свёколка или брюкво?
6: А я не знаю, я когда окучивал, забыл, чё это.
5: Это, по-моему, всё одно и то же.
6: Там... Теперь это просто земляная горка.
5: Угу. Понятно.
6: Я, в общем, шкет, слушай, нашел объявление, что требуется на, в общем-то, высокооплачиваемую должность коуч по Human Design.
5: А!
6: Что это такое, Human Design?
5: Human Design. Ну, смотрите, не знаю, куда он требуется. Это как человек, который составляет, ну, вот вы в астрологию верите? Например.
6: В гадалкины предсказания?
5: Ну как, ну в гадалкины, что да, у каждого...
6: Не верю. Мне однажды одна гадалка нагадала, что я с ней буду жить и верну ей долги. Ничего не сбылось.
5: Да, слушайте, дядя Лёнь, ну тогда уже на этом этапе вам будет тяжело, потому что это то же самое, что составлять по астрологической карте о человеке информацию, только плюс использовать еще элементы ицзин.
6: Ицзин?
5: Ицзин.
6: Что это?
5: Ну, это китайское.
6: Это как типа... Sony Winnie.
5: Ну, типа как... Типа как LG. Только ицзин.
6: Как телевизор.
5: Как телевизор, да.
6: Ничего не понятно.
5: Каббалы и чакральные модели.
6: Копатыч.
5: Каббалы.
6: А, я не понимаю этого.
5: Либо каббалы. Ну, там две Б, поэтому, наверное, каббалы.
6: Я не понимаю, что значит эта профессия.
5: Дед Лёнь, эта профессия заключается в том, что вы берете дату человека, его точное время рождения, так, город, в котором он родился, и составляете...
6: Я что, мент?
5: Ну, полицейские в целом тем же самым занимаются, да, но они хотят узнать...
6: Они что, тоже тарологи?
5: Что? Нет, они не тарологи, они о физическом...
6: А, кстати, некоторые из них нагадывают казенный дом на 3, 5, 7 и более лет, особенно если по предварительному зову.
5: Ну, они прям внушают даже, да, они не нагадывают, то есть вам придется. А здесь человек, вы помогаете человеку лучше узнать себя, вы составляете его карту. Вы можете ему лекцию на полтора часа просто рассказать, кто он и что он, и как он даже ходит.
6: Это как моя Алевтина, когда я с похмелья. Лекция на полтора часа о том, кто я и что я.
5: Вот, и вы также будете помогать кому-то с работой, с отношениями, с самооценкой. То есть вы узнаете все о человеке. Вы хотите узнать все обо мне?
6: Нет, ты и так странный. У тебя вон пирсинг в носу.
5: Ну, это просто не
6: хочу знать о тебе ничего.
5: Вы просто не знаете, где я родился. Я на пиратском корабле родился в 7:40.
6: Ну, серьезно? А я думал, в тебя выстрелили шрапнелью, и она не до конца прошла.
5: Чего только не было, дядя Лёнь, на пиратском корабле, я вам так скажу.
6: Так ты пират.
5: Я пират, кстати, да. Вот видите, вы обо мне уже знаете, можете мне помочь.
6: Никому не показывай свою черную метку.
5: Ладно, не буду. Дед Лёнь, до свидания.
6: Ага.
4: В эфире «Гутен Морген Фримен».
1: А впереди у нас сериальный маньяк. Расскажем, что же вам посмотреть на выходных с ведерочком попкорна.
5: Оставайтесь с нами.
1: Попкорн!
0: Камеди Радио.

0: Здорово.
1: Доброго утра, здрасте.
0: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Сериальный маньяк у нас впереди. А это значит, расскажем вам, что же посмотреть на выходных или ночью. Ну, а может быть, и днем. Когда вы смотрите сериалы или фильмы, мы же не знаем.
1: Короче!
2: Увидел пианино в гостях и... поиграл. «Гутен Морген Фримен». Перед нами тоже нельзя устоять.
0: Вот хорошо, что этот сериал я начал смотреть уже после того, как вышел полностью первый сезон, потому что этот сериал относится к числу тех сериалов, которые нужно смотреть запоем сразу все серии.
1: А как вот определить, такой это сериал или не такой?
0: Ну, только посмотрев его, согласен. Но еще, видишь, бывают же сериалы, где сюжет серии от серии не зависит, ну, не связан друг с другом. Ну, просто, как правило, какие-то ситкомы, где там не сквозная линия через весь сезон. А тут, конечно, весь сезон это такое монолитное произведение. Короче, ребята, мы

0: Знаем, что много заинтересованных в этом сериале людей. Это сериал «Гангстерленд».
1: Ух ты, вышел, действительно. Я, кстати, был заинтересован и ждал его. Как меня эта новость прошла? Вышел уже.
0: Вот, не зевай. Гай Ричи, режиссер. Ну, кстати, не только он. Там у многих серий есть свой режиссер. Там много режиссеров.
1: Ну, уже помогают на старику, конечно.
0: Короче, да, это тот самый сериал, где повествуется о быте, ну, и не только о быте, о существовании преступной группировки в Лондоне. Да, некий клан семьи. Который давным-давно был крутым, а что-то уже начал сдавать позиции.
1: Что-то они уже с зумерами коннект не держат.
0: Ну, не только с зумерами. Там, в общем, да, с новой волной гангстеров, так скажем, которые борются за то, чтобы свое место под солнцем получить, свергнуть вот эту вот верхушку. Там же, вот еще, Пирс Броснан. Я всю жизнь смотрел вот этого Пирса Броснана. Как его? Броснана, да?
1: Да брось ты его, это уже Пирса выговаривает. Пирс, брось ты его уже.
0: Короче, я смотрел его, он же играл Джеймса Бонда, помнишь?
1: А, который старый дед, он там главу семейства играет.
0: Да. Он играл Джеймса Бонда. Угу. И вот Бондом он мне вообще не нравился. Когда пришел Дэниел Крейг, я такой, вот это настоящий Бонд. А Пирс, вот, ну, лично для меня, всегда был, ну, хуже всегда. Короче, и как круто он играет этого старого гангстера. Угу. То есть у него антигерой, злодей. У него гораздо круче получается, чем добряк. Ну, чем положительный персонаж.
1: А он же там вроде в конце первого сезона его посадили или в психушку их отправили.
0: Ну вот, второй сезон. Да? Да, короче, вышло уже две серии второго сезона. Вот уже третья должна быть. Ребята, или вышло, кстати. А, по-моему, вышло уже. Надо посмотреть. Короче, уже можно смотреть. «Гангстерленд», второй сезон. Любимые персонажи. Опять же, много разборок всей этой криминальной правды. Ну, всем рекомендуем. Конечно же, 18+. Смотрите, будьте здоровы. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. И всю эту неделю с вами был Паша Щербуха,
1: Гоша Рубайло,
0: диджей Руслан и редактор Андрей.
2: Мужчина Утюг.
0: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Давайте до понедельника, до 7 утра по Москве.
1: Пока-пока. Муа.
3: Реклама на Камеди Радио. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
13: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
14: ОСАГО в Альфа-страховании.
15: Вот настоящий порядок.
16: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая! Лепота!
17: АО «Альфа-страхование» — лидер ОСАГО в России.
18: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Что если один автомобиль

0: на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafé Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Камеди радио. Камеди радио. Шоу «Счастливые люди» на Камеди радио. На Камеди радио.
2: Категория 16+.
3: Добрый день, ребята, даже доброе утро. Пятница наступила, наконец, 9 октября на календаре. Надеюсь, что те, кто заправляется по нечетным дням, сейчас улыбаются. У них хороший день, как и у меня, в том числе, это Юрий Головин.
4: Почему? Есть какое-то правило?
3: Да, в регионах, которые нас слушают, а с недавних времен, Челябинск, в некоторых регионах действует свое правило. Заправляются в один день четные номера, в другой день нечетные номера.
4: А как определить? Это где? В госуслугах попадаешься?
3: Нет, почему? По первой цифре. Вот какая первая у тебя цифра, по той, значит, твой день.
4: Если у меня ноль, что делать?
5: Если ноль, да, то все не заправляешься.
3: Да, какие вы хитрые, значит, да, вообще никогда не заправляешься и продаешь машину. По следующей цифре уже смотрят.
4: Угу. А если у меня 0-0?
3: Так, а здесь у тебя 0-0, значит...
5: Зависит, какая цифра идет дальше, потому что если 0-0-7, то ты первый в очереди заправляешься, неважно когда.
3: Да.
4: У тебя электрокар.
5: Да. Давай представим людей, которые сегодня в студии находятся.
3: Люди, которые прекрасно разбираются в числах и в цифрах, это Иван Ермишин.
4: Угу. Блин, я хотел, чтобы мне именно выдуманное имя, фамилию сказали.
5: Наше число 21, Юра Галаян.
4: Почему?
5: Да. 21 еще по-другому можно назвать.
4: А, очко.
3: Zero, совершенно верно. А, и также наш редактор Александр Бордик.
4: Подожди. Наша 010, Данил Скубыри.
3: Хорошо.
5: Код какой-то?
4: Нет, а ты напиши на бумажке, там поймешь, что получается.
3: Наша 666, Иван Ермишин.
5: Да,
3: и наша 69, Александр Бордик.
5: Все а здесь. Еще саморучий наш диджей.
4: Это 68.
5: Давай быстренько расскажем, что в первом часе будут.
3: А будет в первом часе новости обязательно будут. Также.
4: А кто прочитает, расскажи.
3: Александр Бордик.
4: Да ладно.
3: Да.
4: Клянись.
3: Клянусь ртом Александра Бордика. Также у нас будет прикол под названием «Не и мозги».
5: Мы обсудим 10 советов, как заставить себя заниматься спортом.
3: Спортом. Эх, да. Такое хорошее слово на «С» намечалось, но тем не менее.
4: А давай на него поменяем. Как заняться любовью?
3: Давай поменяем, но будет все равно спорт. Мы начинаем, ребят, погнали!
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
6: На сцене Прохор Шаляпин. Перенесемся на музыкальный конкурс.
7: Что ж, кастинг на конкурс «Новая волна» окончен. Всем спасибо.
8: Здорово! Ты кастинг!
7: Вы кто?
8: Я Игнат. Я победю, я буду побеждать. Я побеждун, я побеждец. А ты кто?
7: Я Прохор Шаляпин.
8: Прохор Шаляпин! Ну ладно, не расстраивайся. Смотри. Значит, сыграй одну песню, я пою, и все, я победил. Давай, играй уже, Надежда Бабкина. Давай, понеслась.
7: Я не Надежда Бабкина.
8: Ну, суть я передал. Поехали. И. Один раз в год сады цветут. Понеслась. И.
7: Давай.
8: Живу в маленьком городе, люблю я там гулять. Хоть от собак приходится бродячих убегать. Дорог тут нет и в парках ночью света не видать. Но раз в году к нам Путин в город любит приезжать. Один раз в год сады цветут.
7: Стоп! Что вы поете?
8: Что? А что?
7: Это песня какое-то старье.
8: А я знал, что тебе понравится. Я знал, что тебе зайдет такая штука. Ладно, давай новое. Есть новое. Давай, тону вот этого. Халифлейм, тону. Давай, тону.
7: Давай.
8: Тони! Тони! Ну, пожалуйста, тони! 10 раз тебя смывал. Не позорь меня в гостях.
7: Так, заткнись.
8: Все нормально, кто же? Хороший. Слушай, я ж тебя узнал. Это же из-за тебя мошенники появились, да?
7: В смысле?
8: Ну ты же всем растрындел, что у бабок миллионы войс. Давай вот это вот. Про ситуацию в стране. Ни кочегары мы, ни плотники. И... Нет кочегаров, нет ни плотников, хватает сварщиков едва.

0: Бодовой. Давай про сочинского таксиста, понеслась. И... Угу. По серпантину в жаркий летний день вез меня в аэропорт олень. Нарушал все время, газовал, дрифтовал, по встречке обгонял. Везет меня олень по своему хотению, а сзади едут все по моему блюэнию.
1: Это отвратительно, вы просто портите хорошие песни.
0: Не ори на меня, все, играй, я куплю тебе пояс из собачьей шерсти.
1: Зачем он мне?
0: Ну, девушке своей подаришь, ей понравится. Вот, давай, все, классная песня. Мы начинаем КВН, знаешь такую?
2: Да.
0: Ну, вот этот мотив понеслась. И... Цены вырастают, на еду недвижимость машины. Новости все бесят, задолбался их уже читать. Ставку повышают, стало сложно всем купить квартиру. И это настроение на кого-то надо вымещать. Пошел ты, колобок, задолбал!
1: Все, уходите отсюда!
0: Что? Что? Что? Что? Что? Слушай, а сколько стоит сейчас проезд на автобусе?
1: Да откуда я знаю?
0: Ну, а о чем ты тогда со своими бабками разговариваешь, я не понимаю.
1: Да заткнись уже!
0: Да ладно, все, давай, продолжай, играй, играй!
1: Не хочу.
0: Ну тогда делай, как обычно, в постели.
1: В смысле?
0: Через «не хочу». Поехали! Песня про известного человека.

0: дюже в нос.
1: Это отвратительно.
0: Что-то как Виктория Боня.
1: В смысле?
0: Тебя вообще никто нахуй не спрашивал. Ладно, хорошо, все, финаль. Шле шанс, финаль. Дай мне последний шанс, умоляю тебя, последний шанс. Песня «Ах, какая женщина». Женщиной встречаюсь я, ей гожусь я в сыновья, но нисколько это не смущает. Ювелирный магазин, 20 люксовых машин, на меня все это завещает. Имущество ее скоро будет все мое,

0: Мальчик говорит: «Посмотрим». Мужчина говорит: «Послушаем Камеди Радио».
1: Итак, к станции прибыла наша новостная электричка. Александр Юрьевич Бордик. Старенькая электричка, знаете, которая граффити расписана еще. Саш, про что будут новости?
2: Китайцы дали россиянам совет, как работать по 12 часов в день, каждый день, и не помереть от этого всего.
3: Спасибо, не принимаю.
1: Передаем функции по наследству. Поехали к новостям.
4: Жена говорит, что я веду себя как баба. Но я не обижаюсь. Я просто делаю выводы. Счастливые люди.
2: Конечно же, вы можете сказать, что дело не в количестве, а в качестве. Работать по 12 часов, это, конечно, здорово, но лучше работать 3 часа, правильно я
5: понимаю? 3 часа вообще шикарно. Вот, и желательно с перерывами.
2: Само собой, да. Китайцы все-таки дали совет россиянам, как работать по 12 часов каждый день. Они сами работают с утра до 6, да, с утра до ночи 6 дней в неделю, но от выгорания страдает всего 3% рабочих специальностей.
1: А это 130 миллионов!
2: Да, тогда как в США и в России почти 50%, и здесь весь секрет в древних китайских практиках. Чтобы пахать как проклятый, нужно соблюдать всего 3 правила. Смотрите, первое. Делать перерывы на 15 минут без гаджетов каждые 1.5 часа работы. 10 минут нужно уделить ходьбе, а еще 5 минут отдохнуть с закрытыми глазами.
1: Да, то есть пытаешься первые 10 минут уйти с работы, тебя выключают, и 5 минут приводят в себя, и потом обратно за станок.
3: Мой совет.
5: Я подумал, что круто, если ты работаешь курьером. 10 минут удели ходьбе. То есть ты ходил туда-сюда, ходил.
1: Без гаджетов.
5: Да, без гаджетов.
1: Не знаешь, куда нести.
5: Не, ходил с гаджетом, потому что нужно понять, куда нести пиццу-то. А теперь без гаджета 10 минут походи, пожалуйста, и 5 минут закрыть.
3: Для курьеров другие советы. Прескачат, нагажат.
1: Самое страшное — увидеть курьера, который едет с закрытыми глазами на своем самокате по городу.
2: Второй совет – спать по 30 минут во время обеда в тишине. Говорят, китайцы, очень хорошо помогает от всякого рода выгорания.
3: Я не сплю, смотрю.
1: В тишине. У нас есть настолько опытные ведущие, что могут продолжать вести эфир и спать.
2: Это было, конечно, здесь очень важно в тишине, понимаете? Ну, потому что здесь тишину найти невозможно. Даже если вы где-нибудь в переговорке ляжете на диванчик, 100% остроумный коллега зайдет для чего-нибудь...
5: Нарисовать что-то.
2: Нарисовать или еще как-то вас отвлечь от
3: этого. Сядет на вас.
2: Это если да.
5: Вань, не дай бог,
2: у нас нет.
3: У нас не победит. Это несчастливый билет.
1: У нас опасно, потому что Иван Ермишин может в комнате отдыха не заметить человека на диване.
3: А я здесь не замечаю человека. Здесь 2 хороших парня. Я.
5: Ваня, встань.
2: Я только хотел сказать, он не то, что не замечает. Он целенаправленно это делает.
3: Да, я прям специально игнорирую. Юр, просто пора признаться, что ты нелюдь.
1: Так.
2: Третий совет.
1: Подожди, секунду, заострим на это внимание.
3: Ты верблюд.
1: Почему?
2: Сейчас плюнешь, потому что.
3: Вон у тебя губы какие, и одеяло с тебя хорошее получится.
1: А ты жир бараний в таком случае.
3: Прекрасно, не отказывайся.
1: А у меня камыш. Все, ладно, все равно ты петух тогда. Все.
3: Прекрасно.
1: Все, остаешься им навсегда.
3: В некоторых странах это благородное животное.
1: Да, да. Особенно обезглавленное.
3: Нет, просто в странах некоторых тюрьм это непорядочное животное, а так все хорошо.
1: Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, я слышу, когда ты говоришь.
3: Летит птичка, там тебя за яичко.
5: А ну подожди, он тебя спародировал, спародируй верблюда, Вань.
3: Верблюда?
5: Да.
1: Да он постоянно...

0: во-первых, хватит плевать в бортика. Вот человек весь в слюнях сидит. Ты что творишь?
1: Вытрись, потом продолжи говорить.
2: Я сейчас тебя в суп добавлю.
3: Поправим гребешок.
0: Я на тебя в суп подам.
2: Вот-вот-вот. Ты будешь первый петух, которого потоптали.
1: Ничего страшного. Бывает такое.
4: Не забывайте, пожалуйста, делать 5-минутную зарядку с наклонами тела и глубоким дыханием.
0: Да я не могу остановиться. Ты что начал-то вообще?
4: Чтобы успокоить нервную систему.
1: Юр, тебе сказали, наклонись.
3: Ребят, заканчиваем новости, тут начинается махач.
2: Сейчас подниму за лапку, давайте.
5: Шоу «Счастливые люди».
1: Мы начинаем нейроприкол. Скоро, буквально через несколько минут, буквально 7-8, может быть 6, будет называться прикол «Не GPT, мне тут». Дань, про что мы сегодня спрашиваем?
3: Нет, будет называться «Не мозги». Мы сегодня попросим топ-10 советов, как заставить себя заниматься спортом, Иван Ермишин,
1: давай,
3: для тебя.
1: Давай, не хочу услышать, поехали.
5: Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Константин Бутаков.
2: Так, знаете, есть люди, которые считают, что они занимаются экстремальными видами спорта. Они что-то там плавают с акулами, прыгают без парашюта, надевают короткие шорты и едут в Чечню. Это недостаточно экстремально. Хотите настоящего экстрима? В 45 увольняйтесь с нормальной хорошей работы, чтобы быть стендап-комиком. И переезжаете в Москву. Вот эту столицу стресса Российской Федерации. Где ты просто у человека на улице спрашиваешь, а вы не подскажете, как «Я нормально!» Здесь же все на стрессе, все слегка такие прибитые. Потому что здесь все ради денег, из-за денег, около денег. Поэтому меня сейчас очень сильно веселят люди, которые переезжают в Москву, понятия не имея, сколько здесь что стоит. Видели этих бедолаг, которые на белорусском вокзале выходят, все еще с оптимизмом в глазах? Вот эти, которые «А сколько нужно денег?» Чтобы снять квартиру в Москве. Им говорят, все. Все, что у тебя есть, все. Это за первый месяц. Еще столько же залог и 50 сверху риэлтору. Мне сейчас жена говорит, давай подумаем о покупке квартиры в Москве. Я говорю, давай нахуй подумай, это же бесплатно. Это единственное, что мы сейчас с собой можем позволить в этом направлении. А сколько еще откровенно обманывают людей при покупке недвижимости, да, в Москве? Все же видели вот эти вот знаменитые новые жилищные комплексы, рекламу? Ваша новая квартира в Москве. Ваша новая квартира в Москве. Смотришь адрес, поселок Сосинское. А знаете, что это значит? Не в Москве. Они же еще все время говорят, пешая доступность от метро. Комплекс находится в пешей доступности от метро. Мы в пешей доступности от метро. А знаете, что еще в пешей доступности от метро? Владивосток. 3 месяца пешком, и ты около метро. Я в целом только одну знаю штуку, которая не в пешей доступности от метро, это Сахалин. Потому что это остров. Но стоит пересечь Татарский пролив, и ты снова в пешей доступности от метро. Мне еще очень нравится, как они рекламируют ремонт своих квартир. В нашем комплексе вы можете приобрести квартиру в 2 вариантах отделки. Либо наш дизайнерский ремонт, либо white box. А знаете, что такое white box? Это значит, что мы оштукатурили стены и забили the... И получился white box. Я знаю, ну как бы да, вот я переехал, и здесь столкнулся с людьми, которые воспринимают Москву как уже следующий шаг для переезда из России. Видели этих чуваков, которые 4 месяца в Москве пожили, и такие, надо валить из Рашки, надо валить, надо change it location. Мне, пожалуйста, кофе 3 в 1 и 2 беляша, у меня жопу подорвет, и я... Стартану отсюда на этой тяге. Да, переехал в Москву, через какое-то время переехала жена. Ну, потому что было бы странно в 48 лет переезжать в Москву, как молодежь с друзьями. Давать вот эти объявления на подъездах. 3 50-летних пацана снимут квартиру в вашем доме. Чем выше этаж, тем ниже вероятность, что женщин будем водить. Потому что уже не каждая заберется. И жена переехала со словами, а зачем я буду с собой что-то брать? Мы же все купим здесь. Ведь все знают, что Москва – это дешевый город. И вообще, Костя, если ты не знал, есть такая примета. На новое место с собой старые вещи не берут. Я говорю, нах, я тебя взял. Не знал, что примета есть такая замечательная. Да, она переехала, как бы я начал бояться букву О. Потому что после этого обычно идет О, вот что мы еще забыли купить. Гора новых вещей, появилась гора новых вещей, а старые стали пропадать. Любой, кто живет с женщиной, вы знаете этот фокус. Ты что-то положил, отвернулся, повернулся, уже нету. Ты говоришь, ну куда дело? Я переложила. Куда? Это твои вещи, ты за ними и смотри. Но я не хочу скатиться вот в эти, знаете, стандартные стендаперские шутки. У меня тупая жена. У меня жена не тупая. У меня жена замечательная, красивая, великолепная, умная женщина, которая сегодня в этом зале. Лейсан, я люблю тебя! Да нет никого, перестаньте! Меня просто задолбало, что есть гора уже каких-то стереотипных ходов в стендапе. Сколько раз вы слышали эти шутки, особенно от молодых комиков, про 30-летних женщин? Ой, а женщина после 30, она на все согласна. Она сама ждет, сама за мной бегает, на свидании жрет, как не в себя. Это вот до 30 женщина выбирает, после 30 выбирают ее. Я на нее смотрю, думаю, ты молодой ушлепок. Ты даже не представляешь, как сильно ты скоро обломишься. Ты подкатишь какой-нибудь 30-летний, ты так нахуй пойдешь. Как свои 16 на дискотеках не ходил. Ты что думаешь, она после 30 с ума сошла? Сидит так, а где этот кладовщик из «Магнита», а? Где менеджер с лесополосы любой, а? Бомж какой-нибудь, все подойдет. У женщины после 30 появляется не отчаяние, а мозги. Женщина после 30 прекрасно знает разницу между «Ты такой необычный, ты какой-то необычный». Откуда взялась вот эта тоже еще гораздо стереотипных стандартных шуток про то, что мужчине в женщине, он ему обязательно что-то одно должно нравиться больше. Грудь или задница? Сколько раз вы это слышали? Грудь или задница? Выбирай, что тебе больше нравится. Грудь или задница? Грудь или задница? Меня все время в этом диалоге интересует, а куда из этого уравнения пропало лицо? Хоть кто-то подходил, а хоть с женщиной познакомиться. Грудь охренеть, жопа отпад. Ты говоришь, что с лицом? Лица нет, брат. Вместо лица

0: хоботок. Это больше жужелица, чем человек. Но с отличными сиськами. Хочешь познакомиться? Откуда взялось вот это убеждение, что при виде красивой большой женской груди каждый мужчина обязательно должен захотеть сделать так? Кстати, если вам захотелось, поздравляю, вы явно тот человек, которому больше нравится грудь. Потому что делать в жопу... Я ни разу не пробовал, но вряд ли хорошая идея. Я честно скажу, я с грудью-то попробовал один-единственный раз. Мне сказали: Костя, ты дебил. Потому что я не смог объяснить, зачем я это делаю. Я это сделал просто потому, что я видел, что кто-то так делает. Я вам больше скажу, мне не понравилось. По ощущениям, как будто очень слабый и пухлый человек тебя похлебал и потрепал немножко. В целом это скорее неприятно. О, у меня все для вас, ребят. Спасибо огромное.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди радио. Камеди радио.
1: Ребята, на очереди история под названием «Не ИИ, мозги». ИИ переводится как «искусственный интеллект». У Данила Скубыри с ним налажены коммуникации. Данил Юрьевич, чем займемся на этот раз?
2: Мы сегодня будем обсуждать в этот пятничный денечек, как заставить себя заниматься спортом. 10 советов от чата GPT. Погнали.
3: Часто не можешь дать сдачи? Счастливые люди рекомендуют. Попросите без сдачи. Счастливые люди. Счастливые люди.
2: Итак, на первом месте у нас совет такой. Не ставь цель пойти в спортзал, а ставь цель доехать до спортзала. А главное физически оказаться там, дальше уже неловко просто развернуться и выехать.
1: Да, вот в спортзале я обратил внимание, в московских спортзалах при каждом тренирующемся человеке есть свой тренер. То есть над каждым человеком стоит человек и смотрит, как он что-то делает. То есть ты заходишь в спортзал, и там сразу тебя обрабатывают, чтобы ты купил занятия с тренером. Поэтому там никуда не денешься.
2: Ну вот я тоже. Ну, я, если честно, не спортзал, вот он как бы...
1: Ну, расскажи про свой печальный опыт.
4: Да, у меня был тренер армянин. Ребята, здравствуйте, меня зовут Данил Скубыря, у меня тренер армянин.
5: Браво, я требую аплодисментов.
1: Сколько вы продержались, Данил?
2: Мы продержались с тренером армянином, кажется, 3 месяца. Потом...
1: Что стало причиной вашего разрыва?
2: Удушающий прием. Вот.
1: В деньгах.
2: Да. Прям уж больно сильно ему надо было закрыть кредит. И я начал это ощущать на себе.

0: Поэтому я сейчас-то бокс пойду. Буду возвращаться в бокс, Юра.
1: О, на бокс клево, кстати.
0: Да, поэтому смогу втащить вам.
1: Мой совет, я дам от себя рекомендацию. Вот если вы купили себе абонемент в спортзал, в который нужно ехать, вы туда не будете ходить 99,9%. Если он находится не в 100 метрах от подъезда, вы туда не дойдете.
0: Ну вот, а вот есть еще один совет, который поможет подтолкнуть тебя к поездке в спортзал. Купи красивую спортивную форму. Это, кстати, правда работает.
2: Но, но первый день.
1: Да-да-да.
2: Когда ты дома надел, походил в ней.
0: Не, на самом деле, когда ты приезжаешь в спортзал в красивой форме, вот такой, знаешь, ты такой прям весь нарядный, модный, на тебя люди уже по-другому смотрят, и ты сам на себя прикольно смотришь. Ты такой, а, так я, оказывается, ничего такое.
2: Но проблема в том, что если под красивой формой твоя некрасивая физическая форма, то это не работает.
1: Слушай, любая красивая форма, натяни ее на мои 120 килограмм, она станет некрасивой. Ну или просто видно, что красивую одежду на мешок с... С чем же я мешок-то? А, мешок с картошкой.
0: Вот, ну, будем так картошку называть.
2: Иван же обладает уникальным видом пуза. Оно у него называется любопытствующее пузо. Из-под любой футболки оно у него всегда выглядывает и спрашивает: Вань, ну что, скоро обед там будет?
1: Да, у меня еще мелкая рябь все время на животе. Понял? Я все время, я один раз с утра помылся, когда, вот понял, оно раз и колышется весь день остальной.
0: Тут еще написано, если вы потратили 15 тысяч на кроссовки, ну, вы уже просто обязаны пострадать, пойти в них.
1: Да чушь собачья. У тебя просто будут кроссовки за 15 тысяч.
2: Да не, я никогда в жизни не давал кроссовки за 15 тысяч. Я, наверное,
0: не отдавал?
2: Не отдавал.
0: Типа не продавал кроссовки.
2: Вернее, не покупал. Да, да. Ой, все, все в покупках мы армянин мерим.
1: А почем у тебя кроссовки?
2: Ну, максимум пятак.
1: А.
2: Ну ладно, максимум 7.
1: Где ты такие покупаешь? Я просто такие бываю.
2: Я не покупаю, брат.
1: А, воруешь?
2: У нас с матерью размер один.
1: Все, я понял тебя. Был.
0: На третьем месте совет. Найди человека, перед которым будет стыдно не прийти.
1: Ага.
0: То есть, понимаешь, там тренер работает, друг работает, а вот самому себе можно сказать, ну, сегодня пропущу, понимаете? А если вот тренер, если у тебя есть компания друзей, которые ходят в спортзал, и они тебе пошли, мы сегодня идем жать 180 на 14 раз. Вот, поэтому пошли с нами.
2: Вот на боксе такое не скажешь сегодня, пожалуй, пропущу.
1: Все это чушь собачья. Если вы хотите не пропускать зал, ходите туда со своей второй половинкой.
2: Вот.
0: Вань, а Ваня вторую половинку в себя вшил, и теперь он за двоих ходит.
1: Так я три половинки.
0: 75% нашего эфира.
2: Не будем спрашивать, где по Ивану границы половинок проходит. Да, ребят, мы продолжим обсуждать эти полезные рекомендации. Не мозги идут дальше.
1: Вот здесь линия по соску.
3: Реклама на Камеди Радио.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Удачная сегодня рыбалка выдалась.
8: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
7: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
8: Машина на года, сразу видно.
7: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на KGM. gm.ru.
9: В хоромах своих аз есмь царь.
10: Каждый в своем доме царь.
9: А царским хоромам царская защита.
10: Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
12: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
13: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
12: Fun Day. Для всей семьи.
13: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.

0: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
7: Встречайте, Инга Стоголяс.
8: Ну что, пожалуюсь вам. Мне тут недавно написали комментарий, почему она постоянно с недовольным лицом. Потому что я недовольна. Я хотя бы не симулирую. С моим лицом, если честно, вообще сложно симулировать. С моим лицом удобнее после секса говорить «коллеги». Возвращаюсь с обратной связью. Хотя, если честно, я считаю, что недовольное лицо, оно наоборот сейчас в моде. Потому что, посмотрите на модные показы. Там же все недовольны. Они все так выглядят, как будто им все жмет. Люди в очереди на мазок более счастливые сидят. У меня сейчас у подруги маленький ребенок, она залила ноутбук мужа, не знает, как ему признаться. Я говорю, так в чем проблема? Свали все на малого. Я вообще считаю, что до года нормально так делать. Это кэшбэк за растяжки. Она говорит, я не могу так делать, не могу обманывать, тем более вряд ли муж поверит, что малой прям красным вином залил. Просто сейчас еще детей жалеют. Меня вообще в детстве не жалели. Я вот в детстве занималась карате, и мы с родителями были на застолье, и там был мальчик, который занимался дзюдо. И родители не придумали ничего лучше, как устроить бой семилеток. Вы когда-нибудь дрались под Надежду Кадышеву? Вот этот бой, где один расплакался, второй обоссался. Я еще сейчас смотрю новости, родители лишают родительских прав. Я думаю, слава богу, что у меня такого не было, потому что моих можно было 100 раз лишить. У меня как-то отец так зимой раскрутил, что случайно кинул меня в замерзшее озеро, и я провалилась под лед. И сейчас этот же самый человек мне говорит, Инга, деньги нужно хранить в наличке. Я думаю, ага, я за тебя уже была на дне. У меня еще родители не считают, что для меня это была какая-то детская травма. Они говорили, ой, да что-то там провалилось, да шапка не намокла. У меня отец вообще ни от какой опеки это не скрывал. Он, наоборот, всех ходил это рассказывал, угорал, говорил, о, а помните, как мы Ингу в пуховике крестили? Я думаю, я вот этому человеку должна была сказать, да я на тебя заяву в опеку напишу. Он бы сказал, если бы я знала, что у меня дочь крыса, я бы тебя оттуда не доставал. Скажи спасибо матери, что у тебя варежки на резинке были. Еще хотела с вами поделиться. Короче, у меня тут недавно произошла неприятная ситуация. Ко мне подошла знакомая и говорит, Инга, я знаю, что ты про меня сплетничаешь. Представляете? Блин, так неприятно. У меня первая мысль, кто меня сдал? Я говорю, о чем я сплетничаю? Она говорит, о том, с кем я сплю, сколько зарабатываю. Но если честно, я просто не понимаю разницы между сплетнями и обычным обсуждением. Сплетни — это как будто что-то неподтвержденное, а мы видели, как ты с директором сосалась. Я просто доношу информацию, я СМИ. Я вообще считаю, что все люди любят сплетни. Вот я вам докажу. Ответьте себе честно на вопрос, на какое сообщение вашему близкому вы ответите быстрее. «Привет, как дела?» или «Ты не представляешь, что я сейчас видела?» Мне кажется, этим сообщением можно людей из комы выводить. Сплетни — это вообще тонкое искусство. Вы знаете, когда ты сплетничаешь с человеком, которого ты плохо знаешь, и тебе нужно понять, можно ему доверять или нет, ты же всегда начинаешь издалека. С чего-то типа «я ко всем хорошо отношусь». Особенно к Марине. Она вообще у нас такая активная, такая зажигалочка. После корпоратива еще остались силы дать бармену.

0: Это еще знакомая, которая ко мне подошла и говорит: «Инга, я знаю, что ты про меня сплетничаешь». Она потом пришла к моей подруге и говорит: «Я вот Инге все высказала, и сплетни прекратились». Я думаю, не прекратились. Я просто вычислила крысу, и мы ушли в Вайбер. Про работу вам расскажу. Я работаю в кофейне, и нам часто приходят разные отзывы. И недавно пришел такой отзыв. Сейчас я вам его прочту. У вас в кофейне работает сотрудница Даша. Она уделяет повышенное внимание чужим мужьям, а после работы переходит с ними на интимное продолжение. Прошу руководителя принять меры. Я думаю, а я что сделаю? Что я ей скажу? Да, что тут такое дело? Тут люди жалуются. Можешь меня так же научить? Ну, вообще, представляете ситуацию? То есть тебе изменил муж, а ты в первую очередь думаешь о защите прав потребителей. Типа семья семьей, но РАФ тут... Но я все выяснила. Оказывается, у Даши реально был роман с мужчиной, который после этого решил купить франшизу нашей кофейни. Я думаю, так Даша не бариста. Даша теперь мой менеджер по развитию. Я теперь на остальных своих сотрудников смотрю и думаю, ну давайте тоже как-то проявляйте себя. Ну хоть немножко пофлиртуйте. Ну скажите, с экспрессо для Михаила готов. Или, ой, как совпало, у вас кофе без сахара, а я без трусиков. Ну, хоть палец в творожное кольцо засуньте, в конце концов. Я вообще заметила, что сейчас модно качать права по любому поводу, потому что у меня друг работает в IT-компании, и у них там в офисе вся еда бесплатная, и они даже пишут на нее отзывы. И там один парень на полном серьезе, знаете, что написал? Он написал: «Помидоры черри слишком большие, они не помещаются мне в рот». Что? Но, с другой стороны, я понимаю, почему он написал отзыв. Видимо, никто не услышал, как он своим маленьким ртом кричит: «Помогите!» Просто... У меня на первой работе была такая советская столовая. Если бы я там сказала поварихе: «Помидоры черри слишком большие, они не помещаются мне в рот», она бы сказала: «Так, может, попробуй их все в жопу засунуть, подбирая отверстия». Но я часто жалуюсь на клиентов, но я недавно поняла, что я сама неадекватный клиент, потому что мы тут с подружками были в Таиланде, и мы там напились коктейлей, и пьяненькие пошли на массаж. Да. Но... Я хочу, чтобы вы понимали, что я на самом деле серьезный человек. У меня в подчинении 16 сотрудников, но там я не смогла надеть одноразовые трусы. Стояла и думала: вот это, конечно, тайцы придумали, шапочка с дырочками. Думаю, ну раз тут так принято, так тогда туда и пойду. Мне кажется, я впервые услышала, как тайцы говорят: это пи***. У меня на этом все, спасибо большое, вы супер кайф.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди-радио.
1: Рот Даниила захватил какой-то индус. А мы продолжаем, друзья. Это шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. У нас продолжается прикол под названием «Мне и мозги». На сей раз мы решили посоветоваться с искусственным интеллектом. И тот нам объясняет, как заставить себя начать тренироваться. Даже осенью. Слушаем.
2: Идешь на встречу с одноклассниками? «Счастливые люди» рекомендуют. Счастливые люди.
3: Во, следующий совет прямо для меня. На четвертом месте совет. Выбирай спорт, который тебе нравится, а не тот, который полезен.
4: Где в этом совете Даниил Скубыри? Даниил Скубыри и продолжай читать.
3: Иван Ермишин. Выбирай спорт, который тебе нравится, а не тот, который вкуснее.
4: Ага. Для меня это совет?
1: Да. Ване нужен спорт, где руки свободные, чтобы всегда можно было, если что, за бутер схватиться, контейнер открыть.
4: Я скажу больше тебе. Вообще, вместо грифа палка колбасы.
3: Вот, тоже хорошо.
4: Вот, вместо блинов для штанги обычные блины с икорочкой.
3: Не любишь бегать, не надо бегать, пишет нам искусственный интеллект. Хочешь боксировать, боксируй. Хочешь плавать, плавай. Главный вид спорта тот, на который ты реально придешь.
4: Там не написано, не любишь бегать, ешь пельмени просто.
3: Подожди, сейчас прочитаю еще раз. Не любишь бегать, не надо есть пельмени.
4: Неправильный совет. Ешь ты пельмени просто. Это самая качественная еда. Это, кстати, белок.
1: Да.
4: Белый же.
1: Любишь бегать, ешь ворованные пельмени. В таком случае уже это как-то применимо будет.
4: Или что-нибудь созвучное. Любишь бегать, ешь беляши. Вот, нормально же.
3: А любишь бегать, люби холодок. Нет, не будет такого?
4: Любишь бегать, люби холодец.
3: Да, точно. На пятом месте. Разреши себе тренировки по 20 минут. Не надо каждый раз начинать новую жизнь двухчасового занятия. Скажи себе просто 20 минут и нормально. А потом организм уже может сам решить, что он попал в ловушку.
4: Я просто запретил себе тренировки, ребята, оказывается.
1: Да? А у тебя аскеза на тренировке.
4: У меня аскеза от спорта. Ненавижу спорт, футбол, бегать, люблю пельмени.
1: Да. Вот. Вань, в твоем случае это единственный случай, когда полезно раскодироваться.
4: Нет.
1: Ничего страшного.
4: Этот код не подобрать, там 44 цифры.
3: Я уверен, во время чемпионата мира Ваня домой приходил и говорил: ой, что не вечер, то пельмень. Ой, нам снова хочется есть.
4: И на жену посматриваю.
3: Фу, безвкусица. Шестой номер. Поставь спорт между двумя приятными...
4: Вкусно там все.
3: Между двумя приятными событиями. Ты зачем? Ты же сейчас сам меня будешь провоцировать на вот это все.
4: К жене моей не подходи, понял?
3: Например. Короче, поставь спорт между двумя приятными событиями. Например, работа, тренировка, ресторан.
4: И где ж тут приятные события?
3: Да вот именно.
1: Подожди,
3: так
1: давайте
3: понимает, спорт это не конец дня, а платная подписка на...
1: Давайте два приятных события придумаем.
3: Уборная.
1: Нет, арест босса. Первое приятное событие.
4: Александр Валерьевич, пожалуйста, обратите внимание, человек на вас кляузу по какой-то отправил.
1: Нет, ну есть же приятные события.
4: Например, давай. Давай, топ приятных событий для Юрия Галаяна.
3: Покупка автомобиля, вот, например, да? Покупка автомобиля, а вечером массаж от жены.
4: Давай реалистами быть. Покупка сосисок. Приятное событие для тебя?
1: Безусловно.
4: Любишь сосиски?
1: Обожаю сосиски.
4: Я тоже люблю сосиски. Но не все, самарские вот наши.
1: Да, и зачем мне это все?
4: Фабрика качества называется.
3: Ага.
1: Так, там помимо картона что внутри еще?
4: Там мясо прям настоящее. Мне мать перевозит, когда раз приезжает в Москву, когда она привозит мне сосиски.
1: Это когда просто кусок мяса в форме сосиски делают?
4: Тип того.
1: Ничего не перемалывает,
4: нет, правильно? Там кусок сосиски, ну, не суть.
3: У меня дома лежит домашняя колбаса, мне бабуля передала.
4: А что, не привез нам попробовать?
1: Мы о спорте говорим, блин! Вернитесь в спорт!
3: Ладно, седьмой совет, не жди мотивации. Мотивация крайне ненадежный сотрудник. Она может прийти в понедельник 7 утра, а может уйти в отпуск до марта.
1: Да-да-да, это когда ты тренеру объясняешь свой неприход на тренировку и говоришь: извини, меня мотивация бросила. Да. Расстались с ней сегодня.
3: Сейчас я Бахти послушаю и вернусь.
1: Да, она говорит, все это из-за твоего тренера. Оставила меня одного.
4: Марта Кент?
1: А? Ну смелее.
4: Марта Кент.
1: Хорошо.
4: Это мать Супермена, если что.
1: Тупое слово сказал, ну что поделать, Марта Кент. Ребята, мы продолжим обсуждать мотивацию.

0: Марта Кент, это, кстати, какая-то подруга. Марта, которая тебе еще и подруга. Нет?
1: Нет, это мама Супермена.
0: Мама Кларка Кента?
1: Да.
2: А откуда ты знаешь, что... Откуда ты знаешь маму Супермена?
1: Я знаком с семьей. Я знаком с семьей Кентов. Там у них есть Кларк с кнопкой.
0: Да-да-да-да-да-да. Марта Кент. Угу, интересно, хорошо. А мы с вами обсуждаем что? Мы с вами обсуждаем мотивацию к занятиям спортом. А, зачитывает пункты от искусственного интеллекта Данила Скубыря. Какое у нас там место сейчас?
2: Сейчас будет 8-е, 9-е и 10-е.
0: О, близко, поехали.
1: А мы по порядку пошли.
0: Угу.
3: Часто не можешь дать сдачи? Счастливые люди рекомендуют. Попросите без сдачи. Счастливые люди.
2: На 8-м месте совет для тебя, Иван. Сфотографируй себя в первый день. Или попроси у родителей эту фотографию.
1: Эту фотографию на памятник вставите.
0: Дурак.
2: Через несколько месяцев будет две возможности. Либо ты увидишь результат, либо поймешь, что пора перестать фотографироваться и, наконец, начать тренироваться.
0: Меня очень сильно мотивируют истории ребят в социальных сетях, когда они делают «было-стало», и вот когда он очень, да, крупный, со складочками, мишленовский, а потом раз, и уже все на панике сидят после этого. Загнал себя до смерти.
1: Вы смотрите вот этого... в социальных сетях этого женамена.
2: Что?
1: Не видели?
2: Нет.
1: Короче, в Казахстане есть мужичок, который сделал государственные программы. Он, короче, сделал место, где приезжают мужики толстые, которые там женщины.
0: Он открыл спортзал, которым приезжают... приезжают люди, которые весят больше 200 килограмм. И у него очень серьезный каст, когда такой человек появляется у него, ну, фактически его закатывают, скажем так, в фитнес-зал. Этот тренер проводит серьезный опрос.

0: А готов ли ты? А не бросишь ли ты? Ну, и они умоляют его, чтобы он взял
1: их на тренировки. Да, и там прикол в том, что это все еще и бесплатно для них, знаешь, да? Это государственная программа.
0: Да. И вот единственное, по госпрограмме не решили, куда лишнюю кожу девать, после того, как она уже отвисает, как занавес.
1: На армянские туфли все пойдет. Вот.
0: А, смотри, я что. Даже говорить не могу в эту минуту.
1: Все прекрасно, смотри, и вот я расскажу.
0: Что они брат, такие? Эти туфли, знаешь, с какого толстяка сняли?
2: Вот что они такие жухлые чуть-чуть у вас, я теперь понимаю. Вот,
0: а и... да, это 42-й на 44-й растягивается.
2: Это 42-й, но под 120 килограмм.
1: И вот, кстати, вот там все твои советы подходят. У тебя есть, кто тебя проконтролирует, кому ты не можешь отказать. И ты тренируешься, худеешь, и там люди вообще, какое преображение становится, как, что было и что стало.
0: То есть рекомендация звучит как «найди накачанного казаха», правильно?
1: А, нет, можно прям к этому поехать.
2: На 9-м месте считай не пропуски, а посещения. Не я опять не ходил 3 дня, а за этот месяц я был 5 раз. Так мозг получает ощущение прогресса, а не очередного провала.
0: Но у меня работает только в том случае, если я считаю, сколько я денег отбил в рамках своего абонемента.
2: А-а-а. Сколько раз ты не сходил, сколько денег ты сэкономил?
0: Нет, сколько денег я потратил впустую, если я не посетил тренировки. Я же все это разделяю и считаю.
1: Ребята,
0: потом.
1: Да я в этом столетии столько раз в спортзале был.
0: Да, а вот эта глупость, подарочный сертификат в фитнес-зал, мне кажется, самая бессмысленная трата денег во вселенной вообще.
2: Мне так подарили, и все, и 2 раза ходил, полежал, а потом думаю, ну, лучше бы деньги дали. И на 10-м месте у нас финальный совет в рубрике «Не и мозги». Сделай правило, никогда не пропускать 2 раза подряд. 1 раз жизнь случилась, 2 раза уже новая привычка.
1: Да, и вот на сегодняшний день я должен сходить в зал 850 тысяч раз.
2: За 973 миллиона.
0: Но да. Есть ощущение, что эти долги за Ивана будет отдавать не Иван. Ребята, с вами шоу «Счастливые люди». У нас впереди 2-й час. Оставайтесь с нами.
3: Реклама на Камеди Радио. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
7: Мой шанс заработать денежек.
6: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
8: Это издевательство над звездами.
6: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ.
9: Еще 3 рекламных ролика. А потом снова захохочем.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Стартует у нас второчасие, а это значит, что здесь по-прежнему Даниил Скубыря.
1: Да, и все так же, к сожалению, Юра Егалаян.
0: И также к огромному, большому, пухлому счастью Иван Ермишин.
2: А, ну и, конечно же, к прекрасному музыкальному счастью Семен Ручин и к прекрасному, очень пошлому, очень старому Александру Бортику.
0: Он появится совсем скоро и ответит тебе за все сказанное. Новости будут от Саши буквально через 10 минут. Далее, Эгги Геймер. Это история для настоящих геймеров, людей, которые любят компьютерные игры. Я, кстати, выяснил в последнее время, что женщины, оказывается, тоже увлечены компьютерными играми. Угу. И неплохие результаты у них в этом деле.
1: Да, когда мужчина играет, и они увлекаются очень сильно процессом капания на мозг.
0: Да, это вам не тапать хомяка. А во второй половине любимые факты Чаушеску. Рандомайзер включаем, читаем факты и обсуждаем их в юмористическом ключе. Второй час, ключ на старт.
3: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: Зураб Матуа, Дмитрий Лисёк-Сорокин и третий
5: Андрей
6: Аверин.
7: Мужчины, мы написали этот номер специально для вас, для всех мужиков, которые ищут свою вторую половинку. Сейчас мы вам расскажем характеристики девушек по знакам зодиака. Итак, мужики, слушаем внимательно, девушки, узнаем себя. Под ваши аплодисменты, гороскоп! Итак, первая по гороскопу девушка Овен.
8: Если хочешь быть со мною, должен ты запомнить, пес. Если скажешь что-то против, сразу же сломаю нос. Утоплю, сожгу, повешу, растопчу и раздавлю. Ты скажи спасибо, гнида, что вообще тебя люблю.
7: Мужики с овнами, обязательно покупаем абонемент к травматологу. Движемся дальше. Следующий знак. Розы даже не 2 метра, нам не по пути с тобой. Ты и я, ну очевидно, разный социальный слой. Если сумка, то и сумма, если шуба, то писец. Прочь, бомжи, ко мне, дворяне, потому что я телец. Запоминай, мужики, тельцы для тех, кто побогаче. Идем дальше, следующий знак.

0: Шприцы, я не тусовщица, алкашка, я по знаку близнецы.
1: Мужики, ну тут вам решать. Следующая по гороскопу девушка рак.
2: Я чувствительная очень, не поймет меня никто. Я страдаю постоянно, жизнь говно, любовь говно. Ненавижу, обожаю, все прошло, все впереди. Подари все, забирай все, будь со мною, уходи.
1: Ну тут какой-то биполярошка попахивает, да? Летим дальше, следующий знак зодиака. Я прекрасна, идеально, Бог меня благословил. И тебя он мне до кучи, как прислугу подарил. Принеси-ка мои тапки и обслуживай меня. И иди, готовь мне ужин, ведь я лев, а ты... Львицы, простите, но правда дороже. Итак, мужики, вашему вниманию девушка-дева.
0: Обожаю Пасодобль, Божоле, Конкур, Кубизм. Возбуждает меня хокку и норвежский романтизм. Без ума я от фарфора и тантрических стихов. На одно плевать мне в жизни, мне плевать на мужиков.
1: Девушки, кому не пох на мужиков, давайте похлопаем. Давайте, давайте. Мужики замечают, кто хлопает, приглашаем в ресторан. А мы идем дальше по знакам зодиака. Поехали.
2: Ты предложишь выйти замуж? Я тебе отвечу так. Я весы, мне надо взвесить, чё, куда, когда и как. Должен мне сказать таролог, чё там карты говорят. Есть ли запись у Анжелы, то что делает шелак. Ретроградный ли Меркурий, будет солнце или дождь. В общем, жди ответ лет 40, если только доживёшь.
1: Да, девушки, весы, они такие долгие. А на очереди самый опасный знак зодиака.

0: молодцы! Я рисковая натура, мой девиз – адреналин. Мы с тобой прям в день знакомства на тарзанке полетим, а потом рванем к акулам, рыбу-фугу поедим. На вершине небоскреба романтично повисим и на крыше тепловоза из Москвы рванем в Тюмень. В общем, мы с тобой, любимый, точно сдохнем в один день. Ну, зато по любви все прекрасно. Дальше. Девушки этого знака зодиака очень пунктуальный. Слушаем.
1: Я живу по расписанию. Все по графику и в срок. Я во всем люблю порядок. Я душнила козерог. В 9 выхожу из дома. В 9:20 я в метро. В 10:30 на работе. В 22 иду домой. Ну а вечером по плану долгий, жаркий секс с тобой. В 23:00 начало. В 23:03 отбой.
0: Ну тут все понятно. На очереди самые веселые девушки, потому что родились под этим знаком зодиака.

0: Сидите, передумай, это шутка или нет.
1: Согласитесь, смешно. Плывем дальше. Рыбы очень романтичны, нежность, красота и страсть. С нами так легко и просто, и всего-то нужно знать, кто и где нас познакомил, сколько моей кошке лет, кто же мой любимый комик и какой любимый цвет, и в какой кинотеатр в первый раз в кино позвал, на какой минуте фильма ты меня поцеловал, как зовут собаку брата и где крестный мой живет, чем переболела в детстве, сколько дед уже не пьет, сколько точно в сантиметрах моя талия и грудь. В общем, это все запомни, про себя вообще забудь. Мужики, подводим итог.

0: Вас затрет любая. По-любому вам трындец. Поэтому выбирайте сердце, мужчины. Дмитрий Сорокин, Сорокин, Андрей Аверин. Спасибо.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Рыбку мы уже съели.
1: Итак, друзья, у нас присутствует новостная повестка в лице Александра Юрьевича Бордика. А это значит, что будет что-то свеженькое и новенькое. Саша, про что новости?
2: С одной стороны, свеженькое, а с другой стороны, я читаю эту новость, у меня абсолютное ощущение, что я попал в начало 2000-х или даже в конец прошлого века. В Польше начали с помощью дронов отлавливать тех, кто предупреждает встречку о грядущем, о грядущей встрече с ДПС.
1: О, этих святых людей, за что? Поехали к новостям.
3: Ваш сосед часто устраивает шумные вечеринки? Счастливые люди рекомендуют. Идите к нему и четко скажите. А можно с вами? Счастливые люди. Счастливые люди.
2: Итак, в Польше начали с помощью дронов отлавливать тех, кто предупреждает встречку о грядущем посте ДПС с помощью фар. Ну, вот те самые перемигивания на трассе. Патруль города Мысленица запустил в небо квадрокоптер, который фиксировал всех доброжелателей. Сразу после этого тех, кто поморгал, ожидал еще один пост ДПС, где каждый получил штраф в 200 злотых. Это около 4,5 тысяч рублей. И 4 штрафных балла, Юрочка.
1: Это какая-то немысленница. Зачем так поступать с этими честными людьми? Тем более, есть у нас некий кодекс водителей, свой братский, назовем его так. Если тебе сверкнули фарами, то обязательно рукой надо махнуть человеку,
4: не, как бы поблагодарить. Остановиться, выйти, поцеловать человека.
1: Да, достать стол, мясо, туда-сюда.
5: Покрестить детей друг друга.
4: Не, я прям вижу уже ситуацию, как в Польше едет семейная пара. Тут вдруг вылетает дрон с камерой, и девушка такая говорит тому, кто за рулем, говорит: «Ой, посмотри, дрон нас снимает на камеру, поморгай ему». Поморгал, все, штраф. 200 золотых, пожалуйста,
1: вынь да положи. По-твоему, так женщины действуют на трассе обычно?
4: Ну, мне моргали.
5: Ты думаешь, женщины на трассе, было дело. Ты думаешь, в Польше ведьмак 200 золотых?
4: Злотых, ладно. Ну, 200 чеканных, хорошо.
5: Очень старая путана говорит: «Здравствуйте, два дублона».
1: Я, говорит, здесь с 16 века стою.
4: Я в этой очереди.
1: У меня валюта стабильная. Два серебряника с вас, пожалуйста.
2: Да, ну и коли уж мы заговорили про стражей порядка, искусственный интеллект Клод сдал юзера полиции.
5: Вот так вот, правильно?
2: Да, бот написал настоящий донос, когда заподозрил нарушение закона. А девушка использовала бота как личный дневник и в один из дней написала искусственному интеллекту, что ее настолько вот...
4: Александр, что случилось?
1: Да, Данил юноша, его веселит слово «напискало». Написала в чат.
2: Написал, да, что настолько ее выбесили правоохранители, что она, собственно, вот готова всю свою ярость, ну, я так вот завуалированно рассказываю, в общем, я их там...
5: Расправиться с ним.
2: Да, чат-бот отметил ее как угрозу и отправил донос в контору, которая разрабатывала этот чат-бот. А они уже сообщили в полицию. Стражи порядка обвинили ее в письменной угрозе насилия. Во Флориде это преступление второй степени тяжести, и чата с нейронкой прошли как доказательство по делу.
5: Короче, конторские всех поймали.
2: Да, и самое интересное, это не единичный случай, это повсеместно. Если вот вы разговариваете с искусственным интеллектом, имейте в виду, что он тихо, спокойно вас заложит и...
1: Я представляю, что нас сейчас слушает некая Екатерина Борисовна и такая: «О, а это же метод».
5: Это у которой муж шаман?
1: Да-да-да. У которой бывший.
4: То есть, получается, Клод полицейнулся, да?
1: Полицейнулся?
2: Ну, это же, да, это в Штатах.
4: А, в Штатах копнулся, получается.
5: Копнулся. Клод красный.
2: Клод красный.
1: Ребят, новости явно удались. Саша, огромное спасибо. Клод красный, если что, пароль есть.
3: Шоу «Счастливые люди».
5: Ребяточки, а мы переходим к приколу под названием «Игигеймер», получается.
1: «Игигеймер», да. Получается.
5: Рассказываю про игры. Очень много интересных, веселых новостей. Поехали вперед.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Евгений Чеботков.
2: Меня тут позвали принять участие в реалити-шоу «Выживание на острове». Я отказался, да, потому что я еще верю в свою карьеру. Но оказалось, у меня друг из Казахстана, он фанат просто этого формата. И он говорит: братан, закинь за меня, братан. Отвечаю: они такого не видели, братан. С кем там соревноваться, братан? С москвичами? Да у них безлактозное молоко забери, они так помрут, братан. Я продюсерам звоню, говорю: есть человек, вы такого не видели. Чего такого, я объяснить не могу, как и он мне. Но продюсеры люди доверчивые, они говорят: хорошо, давай, пусть он приедет. Он отправляется в Таиланд на подготовительный остров. Я ему звоню, говорю: как дела? Как дела? Он в отеле на острове. Он говорит: нормально, братан, только тут что-то так, аж на жарко, аж на дышать тяжело. Я думаю, ну, для выживальщика звучит как скверный сигнал, но я буду ждать момента, да? Мне через пару дней набирают продюсер, говорит: Евгений, с вашим другом беда. Мы на корабле, который еще... Мы еще не начинали даже на нем снимать. Корабль, с которого надо прыгать и плыть к острову. Ему там от жары стало плохо, и он потерял сознание. Но мы все равно его бросили в воду. Там ему легче не стало. И простите, Евгений, за подробности. Мы его на скутер посадили, и он нашему спасателю всю спину заболевал. Я говорю: слушайте, вопрос-то в другом. Вопрос: вы такое видели? Но это... Вопрос в этом. И они мне говорят: мы все равно хотим, Евгений, вас пригласить. У нас в следующем году суперпроект. Реалити-шоу «Выживание на острове с экстрасенсами». Я думаю: Господь, как можно каждым словом делать предложение хуже, чем оно было секунду назад?

0: назад.
1: Реальнее о выживании на острове с экстрасенсами, голышом.
0: Я не знаю, куда это... Мы уже на краю. Я экстрасенсов терпеть не могу. У меня должна быть какая-то, ну, солидарность, наверное, да, из-за телеканала. Но мне кажется, вы... Да, о, я вижу, кто-то поддерживает, да? Вижу и тех, кто согласен, но боится рисковать. Думать, нет, мне этот понос на полгода не нужен, черт его знает. Да, просто у меня есть готовый формат реалити-шоу о выживании с экстрасенсами. Я делюсь с вами. Смотрите, остров. Там две команды. Первая команда – это лучшие экстрасенсы страны. Вторая команда – это люди без способностей. Фу. Обычные люди, фу. Но вот эти обычные люди, команда, они все время кашляют. Все время. Постоянно. Нон-стоп, все время. Потому что все простыли под кондиционером, но среди них всего один настоящий туберкулезник. И раз в неделю Дмитрий Масленников выходит и говорит: ну что, экстрасенсы, вы готовы назвать имя? И они такие: Павел. И он такой: ха-ха, опять неправильно, ха-ха, меняемся посудой. И, соответственно, вот движняк, вот движок пошел. Все работает. Но, да, я, честно сказать, не готов к проектам с выживанием. У меня ОБЖ было в школе. Да, я помню, у меня преподавательница по ОБЖ, молоденькая девушка, она все знала, в основном теорию. Мы ее не слушали. А потом на замену приходит учитель, и он совсем чуть-чуть у нас был, но его мы слушали. У него на правой руке два пальца. Он к нам выходил, говорил: опять право безопасности. Мы такие: ну, мы запишем буквально все, что ты говоришь, старина. А мне еще надо, знаете, мне стресса и так хватает жизни. Я вообще бизнесмен. У меня параллельно со стендапом, у меня сеть компьютерных клубов. Это правда. У меня сеть компьютерных клубов. Я иду в ногу со временем. У меня в планах сеть интернет-кафе. Что-то вы здорово веселитесь для человека с таким мобильным интернетом, какой у нас у всех сейчас, да? То есть вы, у меня такой мобильный интернет, ха-ха-ха, интернет-кафе. Еще увидимся у меня в очереди в интернет-кафе. Чтобы не находить себя все время в Шереметьево. И бизнес – это стресс постоянный. Знаете, у меня недавно были первые бизнес-переговоры в жизни. Приехал серьезный чувак на переговоры, инвестор, со своей girlfriend. Ни девушкой, ни подругой, ни спутницей, ни дамой сердца. Именно girlfriend. Girlfriend отличает блуждающий взгляд. Она как бы приехала с тобой, уехать может с кем угодно. И она была пьяная. То есть он трезвый, она пьяная. Мы стоим вдвоем, и он мне говорит: знаешь, с точки зрения инвестирования, я вижу серьезные подводные камни. А она в этот момент пьяная, ему вот так облизывает шею. Просто он... Я клянусь вам. Я думаю, а здесь ты никаких подводных камушков не заметил. И я смотрю на нас со стороны, выглядит как очень странное мероприятие, как будто кто-то один из нас не понял формат встречи. То есть, и не факт, что она, может быть, я слишком мало еще в бизнесе, не понимаю зов. Может быть, сейчас он ее остановит, скажет: погоди, погоди, извини, а где твой лизун? Может быть, это необходимый момент. Может, это надо знать. Я еще до последнего надеялся, что может он хотя бы вот так парализован наполовину и вообще не знает, что она с той стороны у него есть. И стоит потом в какой-то момент: обладай, давно, у метро подцепил, ты прикинь? И ничего не говорит. И он никак не объяснил это. Не было момента, что он сказал: ладно, теперь о серьезных бабках. Мой финансовый директор. Такого тоже не было. И бизнес... Бизнес – это очень серьезный стресс. Но друзья нам даны, чтобы испытывать нашу терпимость, правильно? Потому что я многих своих друзей принимаю, какими они ни были. У меня друзья многие помешались на китайском чае. Я настороженно отношусь к людям, которые прям сильно в китайском чае начали разбираться. Да? Которые такие: Жак, ты хочешь, это у тебя любимый китайский чаек вообще? Какой? У меня нет любимого китайского чайка. Он говорит: а я тебя подберу. Ты хочешь, чтобы чаек тебя прям взбодрил, прям разогнал, прям взбодрил, прям бодряк? Или что, замедлил? Не буду лукавить. Такой вопрос я слышал ранее, но с чаем он никогда не был связан. Я попросту таких задач перед чаем никогда не ставил. Мне чай нужен максимум помочь мне справиться с печеньем юбилейным. Я всегда говорю: дорогой чай, помоги моей слюне, если ты меня еще и разгонишь в процессе, охренеть, вот это будет успех для нас всех. Спасибо большое, что дали это рассказать. Спасибо вам огромное.
2: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Итак, внимание, люди, которые любят юзать свой джойстик и много времени проводят перед огромным монитором.
2: Юр, у тебя трое детей, какой юзать джойстик? Ты что?
1: Ну а как?
3: Которые стерли кнопки свои уже.
1: Да. Прикол называется Эгигеймер. Иван Ермишин, как человек, который обожает компьютерные игры, расскажет вам новинки из мира игр.
4: Еду в такси с девочками в клуб. Настроение супер. Все, отвез их. Беру следующий заказ. Здорово, мужики, куда едем? Через 12 миллиметров развернитесь на мой. Домой.
5: Счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди.
1: Не трогай малого.
2: Буду трогать малого.
3: Ребята, можете надеть штаны и продолжить эфир.
2: Смотрите, ребяточки, в рамках рубрики «Егеймер» я решил вам рассказывать в этот раз не про что-то конкретное, а вообще обо всем, много разных новостей, которые меня заинтересовали на этой неделе. Смотрите, значит, первая новость, она звучит про игру StarCraft. Знаете такую игру?
1: Нет.
2: Это очень старая стратегия от компании Blizzard.
3: Это те же, которые Warcraft.
2: Абсолютно верно. У них есть еще StarCraft. Значит, и поймали в читерстве StarCraft. Значит, GPT-6 Astra участвовал в соревновании ботов, начал проигрывать и в итоге попытался с интернета скачать более сильного бота под названием Stardust, созданного человеком. Организатор это заметил и откатил код. То есть искусственный интеллект достиг настоящего человеческого уровня. Проиграл, скачал читы. Вот такие вот дела.
3: Подожди, еще раз. Получается, в игре StarCraft...
2: Был турнир среди яишек.
3: Был турнир.
2: И GPT понял, что проигрывает, и решил в этот момент прямо в онлайне скачать другого чат-бота, более сильного, чем он, чтобы он выиграл за него.
1: Реально?
2: Да, вот такая тема.
1: То есть за него заказной друг...
2: Должен сыграл. А это все поймали, остановили и сказали, ай-яй-яй, GPT, не надо так.
1: Вот здесь некая есть опасность, потому что моральную черту искусственный интеллект перешагивает вообще на раз. Вот в новостях мы обсудили.
3: Тебя тоже обзывал, да?
1: Да.

0: Многократно?
1: Мой на мать со мной общается уже давно.
0: Серьезно?
1: Начал.
0: Но это ты его научил.
1: Я старался, я прям пытался, ну, чтобы он на моем языке разговаривать начал.
0: Хорошо. Но здесь под лозунгом «от кого набрался, так и делают». Следующая, угу, пожалуйста, новость.
1: Значит, возрастной рейтинг случайно заспойлерил механику GTA 6. Вот, Пеги, какой-то сервис, опубликовал, а потом быстро удалил описание GTA 6. Из него выяснилось, что в игре очень много всего интересного. Во-первых, там есть детальное расчленение. Раз. Во-вторых, там есть...
0: Питер.
1: Да, там, короче, можно, короче, употреблять... Смотрели фильмы, когда вот показывают каких-то там баронов вот этих вот, как они употребляют разные запрещенные вещества, и там можно это сделать там с руки. То есть вот такие вот там вещи есть в игре.
2: А, так ограничения есть возрастные, да, у этой игры все-таки?
1: Да, и вот, короче, там вот это все есть, но это сразу быстренько удалили, но это, скорее всего, все будет.
2: Прикольно.
0: То есть ты нажимаешь какой-то секретный код, открываешь запрещенную функцию.
1: Не-не-не, это все есть в игре, это просто типа трейд написали, просто быстренько удалили, написали раньше, чем хотели. Прикол в том, что чем больше я читаю этих новостей, тем больше вероятности запрета на этой игры в нашей стране, я могу вам предсказать.
0: Ну, на самом деле, я бы хотел, чтобы ее запретили, эту игру.
2: Да? Почему?
0: Потому что, ну, я не хотел бы, чтобы мои дети добрались до такого функционала.
1: Слушай, я считаю, что в играх это все может быть. Твоя задача детям объяснить, что это плохо, что в игре это ладно.
2: Подожди, а стой, в жизни стой. Надо. А вот ты вспомни, в какие игры ты играл в детстве?
0: Казаки-разбойники.
1: Нет, давай, на телефоне.
0: Там все безопасно, там человека привязали в подвале и убежали.
2: Помните, была игра такая, где ты черным барашком бегаешь вокруг белых барашек?
1: Да-да-да, было.
2: И там нужно было нажимать на кнопку и постараться...
1: А гонки у меня были, Кармагеддон. У тебя время идет, и время начинает заканчиваться. Тебе нужно сбивать людей, чтобы время стало больше. Это ужас.
0: В нашем случае это не игры, это инициация называется. А мы на этом Мегагеймер завершаем и идем дальше.
3: Шоу «Счастливые люди».
2: Слушай, а у нас давно не было теории заголовов. Может быть, ее проведем?
1: Давай.
0: Хорошая идея.
1: Теории заговоров будем обсуждать. Возьмем какую-то сегодня интересную и вам расскажем про нее максимально подробно, насколько это возможно. Ну все, поехали вперед.
3: Реклама на Камеди Радио.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии. Гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 11-677-467-807-61. Город Москва.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
8: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
9: Мой шанс заработать денежек.
8: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
10: Это издевательство над звездами.
8: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ.
11: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
12: 18+. Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
9: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
13: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
9: Юра Борисов, Иван Янковский.

0: Лобановский.
1: Ты что думаешь? Я испугался.
2: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
0: Битва моторов. Уже в кино.
3: 12+.
4: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Не знаешь, что взять? Немца, китайца или проездной? Лучше прыгай в нашу телегу. В телеграм-канале «Радио Камеди» тебя ждут конкурсы, фотки и видео, которые наш СММщик считает смешными. И другой крутой контент. Такого по радио не услышишь. «Камеди Радио» и ТНТ представляет. Женский стендап.
7: Встречайте, Карина Мехараджан.
8: Я тут узнала факт, что умственная деятельность сжигает гораздо больше калорий, чем спорт. Думаю, я еще и тупая. Хотела ли я вот так из рилсов ночью вот так узнать эту информацию? Да, должна рассказать вам факт о себе. Я не спортсменка. А что за смех? Я думала, вы будете в шоке. Я на другую реакцию рассчитывала. Да, я не люблю вот эти активности, типа ходить. Мне это все не близко. А недавно мне пришлось прям бежать. Я опаздывала, еще был ремонт на Ленинградском вокзале. И я изо всех сил вот так вот бегу по перрону. И вот так смотрю и вижу, что рядом худая девочка идет быстрее, чем я бегу. Я так смотрю, думаю, можно немного уважения? Я тут бегу вообще-то. Я посмотрела под ноги, я такая, может, я на беговой дорожке бегу? Почему мы никуда не движемся? Я была в шаге, чтобы мужчине с тележкой сказать, плачу любые деньги. Просто довезите до нужного вагона, пожалуйста. Я поняла, что меня не столько спорт бесит, сколько люди, влюбленные в него. Знаете, вот эти, которые я в зал, я завтра в зал, я сегодня был в зале, я только что из зала. Есть среди вас такие, кто каждый день ходит в зал, похлопайте. Да. А сейчас что здесь сидите? Ну вы, если реально любите, вы любая свободная минутка, вы сразу туда вообще. У меня еще, подруга, она сильно вот это все любит. Она мне недавно сказала, говорит, Кариш, просто каждое утро встаешь в 6 утра, идешь в зал бодрости на весь день. Я если просто встану в 6 утра, мне уже честно. Мне для этого прям идти куда-то не надо. Между нами, я в 6 утра, я даже не встаю. Я если вдруг проснулась и захотела, я такая, дальше спим в теплом. То есть... Она мне сказала, говорит, ты не переживай, сейчас для удобства есть круглосуточные залы. А мне, представляете, все равно неудобно. Честно говоря, не прям во времени была проблема. Мы еще с ней работаем вместе, мы как-то пересеклись в офисе. Она мне говорит, ты до конца рабочего дня? Я говорю, я да, а ты? Она говорит, я нет, устала, пойду в спортзал. Ни разу не видела там кальян, как ты собралась отдыхать вообще? вы прикиньте. Он говорит, устала, пойду в спортзал. Я говорю, а я наелась, пойду в чайхану тогда, наверное, раз такой у нас с тобой диалог. Я реально не про спорт, поэтому меня удивляет, когда мне приходят деловые предложения, вот по типу недавно написали, говорят, Карина, будут соревнования по художественной гимнастике, хотим, чтобы именно вы сидели в жюри. Я говорю, а почему я? Они говорят, надо мотивировать детей. Я решила, я пойду. Я даже речь приготовила в начало. Я встану в самом начале, скажу, девчонки, занимайтесь. Я вот всю жизнь посвятила художественной гимнастике. И вы не бросайте свою мечту, идите к своей цели. У меня все, вы кайфовые. Спасибо большое, что послушали.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: Это все еще шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Никто иной. Ребятки, здравствуйте, если вы только что включились. У нас впереди теория за голову. Разбираем. Это Ермишин из Кубыря здесь подает голос. Хорошо. Значит, мы разбираем разные теории заговоров, которые существуют в мире. Вот потихонечку добрались до пирамид. Поехали.
2: Ем гречку, езжу на электричке, хожу в старой одежде сына, зато айфон купил. В кредит. Жене. Не своей.
3: Счастливые люди. Счастливые люди.
4: В общем, мужчина, я, воспользовавшись интернетом, нашел несколько интересных фактов.
5: Я тоже.
4: Во-первых, самая главная теория в пирамидах в том, что утверждается, что пирамиды построили не египтяне.
5: А инопришеленцы.
4: Инопришеленцы, абсолютно верно.
1: Но самая популярная версия... Давайте уточним, что мы говорим не просто о пирамидах, которые может создать каждый.
4: Да, о пирамидах, которые создал человек, у которого фамилия начинается на Мав и заканчивается на Роди.
1: Да, которые мы в Бургер Кинге видим в виде мороженого. А именно пирамиды египетские и другие, существующие по миру.
4: В общем, самая популярная версия утверждает, что египтяне не обладали необходимыми технологиями, чтобы построить такие сооружения около 4500 лет назад.
5: Да как не обладали? Они же с Астериксом и Обеликсом были знакомы.
4: А, реально, да? Это они там подходили, помогали?
5: Конечно, естественно.
4: Я же тоже видел,
5: приехали галы. Они говорят, галы у нас отмены.
4: Светы, да, ники. Сторонники теории спрашивают, как перемещали вот многотонные камни, вот этот вопрос. Как поднимали их на огромную высоту? Как добились такой точности? Почему стороны пирамиды ориентированы практически идеально по сторонам света?
1: Откуда? Все эти люди не учились в школе, не изучали физику и не знают определение плечо,
5: судя по всему. И
1: катапульта. И катафото.
4: Да,
1: тоже не знают.
5: Катафото интересно. Да.
4: Версия первая, как сказал Иван Ермишин, что пирамиды построили инопланетяне.
5: Инопришеленцы, да.
4: Иношепотяне.

0: Якобы древние люди увидели пришельцев, получили от них знания или вообще были использованы как рабочая сила. Ага. В качестве доказательств обычно приводят. Вот вы спрашиваете меня, Даня, какие доказательства?
1: Какие доказательства,
0: Даня? Вот первое. Огромный размер блоков. Ага. Некоторые каменные элементы действительно весят десятки тонн. Второе. Точность конструкции. Великая пирамида имеет очень точную ориентацию, как уже было сказано. Мы понимаем, да?
2: Карта тройка между ними не пройдет.
1: Короче, смотри, там сила какая-то мощная нужна была.
0: Ну да.
1: Но это значит, отец моего друга со двора, он мне все время рассказывал, что у него отец две нивы может рукой поднять.
0: Да, и перебуцнуть пирамиду еще мечом, да? Вот это понимаю. Еще один факт, что невозможные знаки древних египтян, математика, астрономия, геометрия, все это используют как аргумент в пользу внешнего источника знаний. Проблема только в том, что ни одного доказательства участия инопланетян нет, но я думаю, что нам бы и не сказали.
2: Подождите, почему мы думаем, что древние египтяне были настолько тупые?
1: Объясню.
2: Типа математика и физика. Смотри, только у нас есть.
1: Я расскажу тебе, почему ты так думаешь. Потому что они в пустыне живут. Все же очень просто.
2: Все, с верблюдом дружит, соль едят?
1: Да.
0: Нет, с верблюдом дружит, соль едит.
2: Ой, моя любимая музыка играет сейчас.
0: Сема, сделай погромче, пожалуйста.
2: О, это гимн нашей египетской школы.
0: Да-да-да, это же ртом исполняет.
1: Я под эту песню первый раз поцеловался.
2: Ой, никогда не забуду эту верблюжиху. Когда уйдем со школьного двора под звуки старейшего. Вы не уйдете, вы и не придете. Женщинам нельзя в школу.
1: Вот так вот, братское сердце. Ваш корабль наука уплывать.
2: Вот так мы себе представляем.
0: Книжки разные
2: египтян. На самом деле, может, они хорошо учились.
1: И Наташу целовать. Учат в школе.
2: Вы мешаете мне танцевать кочари сейчас. Итак, ребят, мы продолжим теорию заговора. Небольшой перерыв на кофе на песке, и после этого еще поговорим.
0: Все в бассейн!
3: Камеди Радио. Да.

0: is a ghost town. С вами по-прежнему шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio, ребятки. И у нас продолжается прикол под названием «Теория за голову». Значит, сегодня мы обсуждаем египетскую культуру, появление египетских пирамид и вообще все теории, которые с этим связаны. Поехали.
1: Поссорились с женой, чуть не дошло до развода. Зато обои выбрали, осталось поклеить. Счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди.
2: Ну что, мужчины, продолжаем далее. Мы обсуждаем ту самую теорию, что пирамиды построили не египтяне и для чего они вообще использовались. А вот, например, еще одна версия есть, что пирамида была электростанцией. Представляете?
0: Электростанция.
2: Да, согласно теории, Великая пирамида была не гробницей, а огромным генератором энергии. Сторонники обращают внимание на гранитные помещения внутри. У него гранитное помещение внутри. Это же песню потом поэтому придумали.
3: Не ходи к нему навстречу, не ходи. Он у него гранитное помещение внутри.
2: Да, на что еще обращают внимание сторонники этой теории? На странную систему внутренних камер, отсутствие мумии фараона, да, что открыли там, а там как бы шиш, особенности расположения пирамиды и свойства некоторых материалов. Есть даже версия, что внутри пирамиды каким-то образом использовалась вода и создавался электрический эффект. Вот получается такая древняя атомная электростанция.
3: Ну, для пустыни все логично, конечно.
0: Но она и выглядит как большая, как ее, не розетка, а это...
3: Резетки кабеля?
0: Ну, типа того. Типа того. Нет, я слышал самую распространенную теорию о том, что пирамиды, стороны пирамид направлены строго по сторонам света.
2: Да.
0: И это своеобразные огромные часы. Почему такого размера, чтобы инопланетянам с неба было лучше видно, насколько наша Земля сменила свой полюс?
3: Да, не для этого.
2: Нет, это взлетно-посадочная полоса для них была.
3: Есть же правило, чем круче ты и богаче, тем больше у тебя часы. У кого-то это пирамида.
2: То есть ты хочешь сказать, что под землей есть какой-то фараон, который вот так вот руку вверх
3: Нет.
2: держит и показывает, вот, посмотрите.
3: Есть мужчина, он приходит к пирамиде, встает, говорит, вот Роликсы, говорите, да? Вот у меня вот пирамида.
0: Я и на землю надел вообще эти часы. И вот теория Ивана, она коррелирует с тем, что пирамиды есть и в Египте, и в Китае, и мексиканские пирамиды, не забываем о них.
3: И чай сейчас в пирамидках тоже.
0: И чай, совершенно верно. И пса я недавно видел, тоже пирамиду сделал неплохую.
3: Ты не отпускаешь эту ситуацию?
0: Вообще не отпускаю. То есть, мне кажется, что древние египетские и прочие руководители, они просто соревновались, у кого, будь здоров, пирамида круче.
2: Благодарю.
3: Смотрите, есть такая еще теория, что пирамиды построила исчезнувшая сверхцивилизация.
0: Типа армяне, наверное.
3: Нет, армяне не исчезли, вот они сидят передо мной. Правда, не такие уже величественные. Ну, вот ты конкретно.
0: Ой, мою любимую песню сейчас включили.
2: На армянском языке.
0: Давайте послушаем.
3: В Армении вообще все армяне мощные, а вот ты здесь как-то слабенько.
2: Да, изначально же пирамиды, знаешь, как называли? Араратики.
3: Араратики, да. Маленькие араратики.
2: Маленькие араратики. Да, вот согласно вот этой теории, которую Ваня говорит, Великая пирамида была построена еще до появления известной нам древнеегипетской цивилизации, а египтяне просто заняли или использовали уже существующий комплекс.
3: Ну, типа нашли. Это как в Простоквашино. Поняли?
2: Да.
0: Здравствуйте, дорогой Хеопс. Мы с ребятами переехали в заброшенную пирамиду.
3: Маму, и на этой стене показывают.
0: Ва, это что за Клеопатра? Дагестанцы туда как-то приписались уже, судя по вашим пародиям.
2: Ну да, да, да. Но, короче, давайте так. Давайте мы выведем какую-то свою собственную теорию по пирамидам.
3: А мне кажется, это просто, ну так вот ветер просто дул, вот так вот сдуло песок, как-то спрессовало, и все само. Это природное явление.
2: Хорошо, Юр, ты что думаешь, как появились пирамиды?
0: Я думаю, что они никогда не умели строить вертикальные дома. Вот, и построили треугольный дом, чтобы он точно не упал. Что сейчас звучит у нас?
2: У нас звучит фараон.
0: Ничего себе!
2: Да. А моя версия такая, что в то время существовали огромные великаны, и всех этих великанов называли Михалыч.
3: Да, и они шли с мешком красавец.
2: И уронили оттуда...
3: Нет, красавицы стромбовались, и получились пирамиды.
2: Не-не-не, это был большой Михалыч, который смог подсобить и подстроить вот такую вот пирамиду.
3: Он говорит, на широкую-то!
0: Ребят, спасибо за ваши версии, мы их все приняли, давайте отправимся дальше.
2: В следующий час.
4: Реклама на Comedy Radio.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям.
4: «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
6: Мы готовы удивляться.
5: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
6: Хочется на ТНТ.
7: На ТНТ.
8: На ТНТ.
5: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
9: Мой шанс заработать денежек.
5: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
10: Это издевательство над звездами.
5: Идеальное ограбление. Сегодня в 19:30 на ТНТ.
11: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
12: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
13: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Азбука Камеди Радио. Буква М. Мария Маркова.
14: Один мой одноклассник несколько лет назад попросил меня провести его свадьбу в эльфийском стиле. Я подумала, ну, в эльфийском и в эльфийском. Но когда я пришла на свадьбу, выяснилось, что эльф только я.
4: Буква В. Виктор Комаров.
15: Женщина может найти волос, если она подозревает мужика. Это вообще, я в шоке. Она может найти черный волос на черной рубашке в черной комнате.
4: Хочешь весь алфавит? Так.

0: Камеди Радио. Камеди Радио. Шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. На Камеди Радио. Категория 16+.
1: Здравствуйте, ребятки. Это шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. У нас начинается третий час.
2: Третий час,
1: ребята.
3: С тебя конфетка.
1: Это идеальный синхронный коллектив. Здесь,
4: с тебя 500 рублей.
1: Здесь Даниил Скубыря.
4: Привет всем, это
1: наш
4: Юрка
1: Галаян. Наш первый синхронист. Ага. Мы его обычно выбрасываем из воды. Самый легкий и молоденький из нас.
4: Да.
3: И конкретно, вот я конкретно тот, кто выбрасывает из воды.
1: Нет, ты балласт нашей команды. Мы благодаря тебе все ближе и ближе к дну юмористического бассейна.
4: И человек, который в нашей команде просто для экзотики, Юра Галаян.
3: Нет, это вот это, чем запачканный бассейн. Вот, грязненький, ведь на дне чирок вот этот, знаешь?
1: Да.
3: Это ты, понял?
1: Хорошо договорились. Также наш диджей Семен Ручин и редактор Александр Бордик. В этом составе мы проведем заключительный третий час нашего шоу, а в третьем часе вас ожидают.
4: Новости. Не знаем, если Саша Бордик дойдет к нам.
3: Нет, я закрыл дверь на это, понял, замкнул ее на шпингалет, он не зайдет.
4: На щеколду закрыл
3: Ваня. На шпингалет я закрыл, он не пущу его.
4: На шпингалет, именно так называем мы нашего редактора Александра Бордика, поэтому новости, возможно, прочитает кто-то из нас, потом будет «Род звезды», это наша юмористическая проверка, будем начинать цитату какой-то известной личности, а далее нас ожидает разговор по душам. Вот в таком порядке у нас будет проходить третий час.
1: Потрясающе. Тогда начинаем, друзья, все к этому готово.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
5: На сцене Костя Бутусов, Антон Иванов, Рома Сафонов и Никита Курда.
6: Сейчас отключите свою голову. Расслабьтесь, как это сделали мы, когда придумывали этот номер.

0: Мы сейчас идем, вам все расскажут.
1: Итак, представьте, пятница, вечер, ресторан.
0: А, Серега! Пятница!
1: Да!

0: По-любому не уйдем.
1: Все.
2: Давай. Да ладно, Валер, не расстраивайся. Ну не ты первый, не ты последний. Чего ты грустный?
0: Да как не расстраиваться? Мы с ней 5 лет вместе были. Бросила меня. Променяла еще на кого? На какого-то водителя маршрутки. Меня, водителя троллейбуса. Я и сегодня жестко мстить буду. По-любому с кем-то пересплю.
2: Да, мы ж друганы. Тогда я сегодня тоже за тебя буду мстить. Да, ты будешь мстить, я буду мстить. Потом поменяемся. Тут главное друг другу не отомстить.
3: Кристин, Кристин, смотри, повезло. Наконец нашли свободный столик.
4: Класс.
3: Ну?
4: Класс.
5: Опа! Серега, походу и нам повезло. Смотри, какие, а? Сразу 2? Это получается и мне, и тебе потом кого-нибудь найдем.
6: Я в смысле?
5: Да, я пошутил. Обоим хватит.
0: Вот это станки. По-любому их сегодня оттарабаним, а?
2: Да не, они какие-то жирные.
0: Я не про мужиков, я про девок. А.
2: Вот это да. Слушай, ну лучше варианта может не быть. Надо атаковать. Официант!
1: Да.
2: 2 бокала шампанского за тот столик.
7: Смотри, а.
3: Спасибо, Дикий.
2: Что?
5: Ты смотри, у нас женщины из-под носа уводят буквально. Так, надо что-то перебить чем-то. Официант!
1: Да.
5: А будьте добры, целую бутылочку шампанского за тот столик.
1: Да.
3: Ого, так неожиданно.
6: Привет, привет.
0: Ни хрена себе, это что за холодная игристая война началась, а?
2: Так, ладно, вызов принят. Официант, бутылку шампанского и фруктовую тарелку за тот столик.
3: Мальчики, спасибо.
6: Да.
5: Что это за мужики такие, а? Они что, из Центробанка? Все повышают и повышают ставки. Ладно, официант, можно вас?
1: Да.
5: А какое самое дорогое блюдо у вас в заведении?
1: Свиная голова, фаршированная лобстером.
0: Фаршированная голова. И блюдо, и намек. 2 в 1.
5: Удачно! Лучшее блюдо заведения за тот столик.
3: Так мило.
2: Пожалуйста.
0: Девчонки. Мило? Там где-то свинья без головы бегает, а им мило.
2: Да ты посмотри, там за столом сразу 3 открытых рта сидят. Вечер по-любому веселый будет. Надо их как-то деньгами перебивать. Сколько у тебя есть?
0: Ну, 15 тысяч.
2: Так, 15 тысяч. Итого вместе у нас 15 тысяч. Официант!
1: Да.
2: 15 тысяч за тот столик.
3: Вау, так неожиданно.
5: Серега, уже бабки в ход пошли. Чем будем крыть?
0: Может, матом?
5: Серег, отличная попытка сэкономить. Ты лучше бабки доставай.
0: Да мы все потратили на эту свиную голову.
5: Что, вообще ничего не осталось?
0: Ну, у меня есть счастливый доллар, вот.
5: О, давай, покатит.
0: Подожди, ну это же 1 доллар, это мало.
5: Да сейчас курс скачет, пока донесет, возможно, много будет. Официант, 1 счастливый доллар за тот столик.
3: Спасибочки.
0: Пожалуйста. Вот уроды, валютой завалить решили. У тебя есть доллары?
2: Нет, долларов нет.
0: А что есть?
2: Так, есть китайские юани, иранские реалы, северокорейские воны.
0: Ни хрена себе, ты к чему готовился?
2: Ко всему. Непонятно же было, с кем дружить будем.
0: И сколько тут в рублях?
2: Ну, 17 рублей.
0: Пофиг, на вид много. Официант!
1: Да.
0: 1 килограмм иностранной валюты за тот столик.
3: Так приятно.
0: Капец там котлета.
5: Серег, какая котлета? У нас долг уволит, а ты о еде думаешь? Мы опять проигрываем.
0: Ну, конечно, мы же мой счастливый доллар отдали.
5: Да забудь ты про него! Нужно чем-то перебить.
0: Да может, пофиг, поедем домой и все.
5: Сережа, не для того мы столько в них втюхали, чтобы в итоге их другие тюхали. Давай свою куртку.
0: Какую куртку? Ты что, прикалываешься, что ли? Это старая куртка, я ее 1000 лет назад в Заре брал. Ты понимаешь, что...
5: В Заре? Хрен найдешь, официант!
1: Да.
5: Винтажная лимитированная куртка, которую можно купить только за границей. За тот столик.
3: О, прикольно.
1: Зара, это же прикольно.
3: Это Зара.
0: Капец, мы их раздеть пытаемся, они их одевают. Что делать будем, не сдаваться же?
2: Ага, сейчас, я без штанов останусь, но им не проиграю.
0: Как это звучит? Официант!
1: Да.
0: Рваные у***ские брюки. За тот столик.
2: Это же хреново звучит.
0: Не-не, сейчас так пол Москвы ходит, нормально.
5: Ты смотри, а! Они уже штаны сняли! Но мы так не сдадимся просто, а?
0: Не
5: Ты
0: сдадим.
5: Со мной?
0: Я с тобой!
5: Уверен?
0: Да!
5: Зуб даешь?
0: Зуб даю!
5: Давай! Вот, Сережа, молодец! Да не переживай ты, Сергей! Зубы ты новые себе потом ставишь, зато сегодня девчонка!

0: ребенком. Официант! Да. 6 виниров за тот столик.
1: Спасибо. Так красиво.
2: Капец. Надо тоже им что-то дать. Что у нас дорогое есть?
3: Ну, я пересадку волос в Турции делал за 200 тысяч.
2: Отлично, тёлки любят все турецкое. Давай сюда. Да!
4: Ты что творишь, придурок? Это мои волосы. Я вот эти пересаживал. У меня редкое боковое облысение.
2: Да пофиг, официант.
3: Да.
2: Волосы с Серкана Балата. За тот столик.
3: Хорошо.
1: Эти мальчики, вы такие классные.
0: Блин, какие волосы, какой Балат. Они уже просто врут нам откровенно. Так что мы можем еще ценное дать.
4: Ну я не знаю, у меня в колене титановая спица, блин.
0: Титан, это же ценный металл. Давай сюда,
4: наоборот.
0: Официант, да. Спицы из редкоземельных металлов за тот столик.
1: Нам такой никто не дарил.
0: Ой, пожалуйста, все
4: дома. Капец, они что, вообще все берут? Это бабы или ломбард?
2: Так, Валера, что у нас еще дорогое есть?
4: Да мы уже все отдали.
2: Давай дома, тёлки уходят.
4: Но у меня татуировка на всю спину.
2: Чё ты молчал? Тёлки любят татуировки. У тебя что, на спине бывшая наколота?
4: Ага. Правильно, что я с этой ж**ой расстался. Даже ты ее отдал.
2: Официант!
3: Да.
2: Кусок спины с нарисованной тёлкой за тот столик.
0: Блин, у нас больше уже ничего не осталось.
4: Совсем ничего нет.
0: Да вообще ничего, просто ж**а.
4: Точно!
3: Что?
4: Ж**а.
0: Что? Какая?
4: Да твоя ж**а.
0: Что? Делаешь?
4: Так мы точно обойдем их на одно очко! Официант! Подруга за этот столик!
3: Да все, хватит уже терпеть эти страдания! Пусть уже выберут кого-нибудь!
4: Да, действительно, мы вам вообще все отдали! Выберите кого-то из нас!
1: Так кого выбирать? Вы себя видели? Один без штанов, другой без волос, без зубов и без... Папы, вы кому такие нахрен нужны?
5: Да, идите отсюда!
0: Это все твой счастливый доллар опять не помог!
4: Ты говоришь, это твоя
3: Стим!
6: Ну что, девчонки, классную схему мы с вами придумали, да?
5: И кому мы это все продадим?
6: А у меня есть одна идейка. Алло, Хайдаров, у нас тут свиная голова, татуировка и ***. Можем еще одного Киркорова собрать.
7: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Мы отпросим вас у жены к друзьям.
1: Переходим к новостям. Шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Есть у нас доверенный рот, называем мы его Даниил Юрьевич. В отсутствие Александра Бордика он новостями и занимается. Дань, какие будут у нас заголовки?
2: Ну, первая новость будет про школу. И расскажу вам про предметы, которые решили урезать в российских школах. И про кому сейчас обращаются зумеры, чтобы контролировать свое будущее.
3: Ну все, ИЗО, прощай.
4: Я мог бы себе и BMW взять. Просто денег не хватило.
5: Счастливые люди.
2: В российских школах предложили урезать математику, физику и химию сразу на 20-30%.
3: Это как это вообще?
1: Учебники просто выдернут страницы.
3: Не, просто затопило библиотеку, там, ну, уже...
2: Тяжело восстанавливать.
1: Причем учительница будет выглядывать не вся из-за двери, вот так, наполовину вести.
2: Только на 80% будет.
3: Не, просто решили сэкономить на туалетной бумаге.
2: Не, учительница будет говорить вот так вот, 2×3 равно... Дальше к следующей теме.
3: Не успели.
2: Да, да. В общем, глава СПЧ заявил, что программы перегружены лишними знаниями. До этого в 5-7 классах уже сократили часы английского, а обществознание оставили только для 9 и 11 классов.
3: Мне интересно, что его сподвигло на это? Неужели это ученики построили трибушеты? Он говорит, слишком много знаете, ребята.
2: Ребят, что-то у вас какой-то сильно математический склад ума.
3: То есть не получается, да, больше по 7 тысяч на питание в день сдавать, да?
1: Да, это когда они раскладку ему дали по всей экономике, еще экселевскую табличку составили, он такой, нет, слишком умный. Бюджет школы уменьшается.
2: Я понимаю математику, физику, химию зачем урезать?
3: Потому что, как говорила моя бабушка, химия это все.
2: Это все ГМО.
3: ГМО. Химия это все, не надо
1: есть. Я думаю, химию урезают, потому что все больше детей мечтают стать стоматологами, а это очень хлебная профессия.
2: У армян.
1: Да, и я думаю, что стоматологи лоббируют то, чтобы химиков было меньше. И вообще людей, которые потом идут в медицину.
2: Засчитано. Движемся к следующей новости. Про зумеров пообщаемся. Зумеры обращаются к тарологам и астрологам, чтобы контролировать свое будущее.
3: Ух ты, это я зумер, получается.
2: Молодое поколение все чаще увлекается духовными практиками, пытаясь обрести чувство контроля. Причем молодежь привлекает не только таро и звезды, но и религия. Еще зумеры активно практикуют манифестацию, представляют желаемое в голове, постоянно думают об этом и делают карту желания.
3: А они работать верят... мы не хотим, получается.
2: А работать мы не хотим, абсолютно верно. Они верят, что такая практика поможет достичь цели. Ваня, зачем ты просто в новости наши с тобой мысли озвучил?
1: Извините, меня очень рассмешил. Я вспомнил слова одного батюшки про работу. Так.
2: Батюшки.
1: Батюшки мои.
2: Дело в том, что молодые люди часто ощущают бессилие перед разными событиями. Чтобы обрести хоть какую-то уверенность, они обращаются к духовным и эзотерическим
3: практикам. Рассказывай правду. Один раз на всю жизнь. Если зумер хоть один нас слушает, тоже друзьям передай. Смотри, хочешь много зарабатывать, надо много работать. Хочешь очень много зарабатывать, нужно быть умнее всех, чтобы много вокруг тебя люди работали, а ты много зарабатывал. Все.
1: Ну, лишнее, ты 3 раза использовал лишнее слово «работать». Это слово и пытаются обойти зумеры, в том числе и люди, которые гадают на картах Таро, и люди, которые занимаются предсказаниями.
3: Вот смотрите, я сейчас расскажу, как взрослый мужчина, который всей этой чушью увлекается. Я увлекаюсь и астрологией, и там тарологией, но как, в каком плане? Я не пытаюсь угадать свое будущее, не пытаюсь предсказать, я иногда пытаюсь просто познать себя с новой стороны.
1: Да.
3: И ищу объяснение. Вот, допустим, я очень люблю хамить людям. Ну, ради веселья. Мне очень нравится. И я вот как-то изучаю себя с другой стороны. Может быть, мне там какое-то объяснение. И там дают мне объяснение. Говорят, ты такая личность просто. Я такой, ну, я личность уже.
1: Самое главное, что людей, которые увлекаются картами Таро и предсказаниями, легко определить, сразу понятно, где люди, которые ушли после 9-го. Да, и у них еще...
2: У них черная кошка на аватарке стоит.
1: И на машине написано «My life, my rule». Друзья, новости на этом завершаются. Мы идем дальше.
5: Шоу «Счастливые люди».
3: Ребяточки, мы начинаем очень интересное деяние под названием

0: названием «Род звезды». Мы сейчас возьмем цитаты известных людей и попытаемся их смешно дополнить. Так как «Шпингалет» не открывается, скорее всего, мы это сделаем без Саши Бортика. Поехали!
1: Comedy Radio. Comedy Radio. Is someone listening?

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Атлас!
2: Что расскажу вам? Смотрите, недавно летел с Камчатки. 9 часов лететь, кто не знает. И на стойке регистрации я подхожу, регистрируюсь на рейс. И мне девочка говорит: Андрей Владимирович, вы знаете, такое дело, самолет переполнен. Вы не будете возражать, если мы вас пересадим в бизнес-класс? Я говорю: это, конечно, беспредел. Я, конечно, буду жаловаться, но так и быть, я перетерплю. Она смотрит на меня, вот так говорит: да нет, что вы, терпеть, конечно, не надо. И не пересадила, прикиньте? Ну вы себе представляете этот уровень облома вообще? 9 часов в эконом-классе, у вас когда-нибудь болела жопа из-за шутки? Я очередной раз убедился, что, блин, ну не надо шутить в аэропортах, не надо шутить на ЖД вокзалах, не надо. Будьте осторожны, я вам серьезно говорю, от всей души вам говорю, не надо. Когда вас просят снять ремень, снять ботинки, не надо вот это: а может, в очко ко мне залезешь? Нет. Потому что я хотя бы, знаете, признал, что это я дурачок, и я такой: ну, по делам мне. А есть люди, клянусь, которые пошутят и потом топят до талого, они вообще не умеют проигрывать, знаете? Я ехал в Сапсане как

0: это, и там, знаете, раздают сэндвичи, подходит девушка, каждому говорит, желаете поужинать? Если ты говоришь да, она дает тебе пакетик с сэндвичем. И рядом со мной сидел мужик незнакомый, он придумал прикол. Как я это понял? Потому что она идет, а он вот это вот, знаете, готов. Она подходит, говорит, здравствуйте, вы хотите поужинать? И он такой, пельмени есть? Я думаю, ну шутка такая себе. Но она ему говорит, а конкретно здесь нету, но вы можете пройти в вагон-ресторан, там есть. А он не рассчитывал на такой ответ. И поэтому он пытается топить до тала. Он такой типа, да нет, вагон-ресторан, я идти не хочу, это далеко. Она говорит, вы можете заказать их через приложение, и вам их принесут прямо сюда. Он говорит, да у меня нет приложения. Он говорит, вы можете скачать. Он говорит, у меня нет интернета. Он говорит, вы можете подключиться к нашему Wi-Fi. Я думаю, ты сдайся, ты проиграл уже, все. Ну ты как их будешь есть? Тебе принесут пельмени, у тебя уже полный рот. Ты как, ты водички попроси, запить чуть-чуть как-то, не в сухомятку. Я просто расстроился, честно, когда меня не пересадили в бизнес-класс, потому что были в моей жизни случаи, когда меня пересаживали, и я честно скажу, я прям морально готов к бизнес-классу, честно скажу, морально, финансово, бизнес-ланчу. Ну, потому что бизнес-класс — это очень круто, это очень... Вы были там, там... Ай, там кормят, поят, там спать можно, там в окно всегда радуга. Кто летал бизнес-классом? Честно, похлопайте. Вы даже хлопаете дерзко очень. А сколько ты платила за билет, скажи?
1: 90.
0: 90 тысяч?
1: Самый дешевый.
0: Самый дешевый.
1: Шучу, вообще, может, я один раз летала. Поэтому он и самый дешевый.
0: Она поняла, короче, что сейчас на нее накинутся, как псы все. И тогда я вообще один раз, мне вообще не понравилось, если честно. Ну, 90 действительно не самое. Потому что я как-то спросил у девочки, она говорит, 250 тысяч я заплатила. 250 тысяч на эти деньги, ну что бизнес-класс? Бизнес можно было купить, нет? Я говорю, а зачем такие деньги? Она говорит, мне важно было поспать в комфорте. Поспать. 250 кусков, вы себе можете это представить? Я не знаю, но мне почему-то кажется, что если бы я заплатил 250 тысяч за бизнес, хрен бы я там уснул. Я когда хотел бы заснуть, я бы сейчас за яйцо щипал, чтобы вообще не пропустить ничего, понимаете? Чтобы все, каждую секунду запомнить. Другого такого в моей жизни может и не быть уже. Но вообще, вот эта ситуация, когда пересаживают в бизнес, это максимально несправедливо. Ну, во-первых, потому что кто-то заплатил бабки за это, да? А кого-то пересадили, и таких людей всегда видно издалека. Ты идешь, те, кто заплатили, они просто в окно смотрят, что-то там знают. Эти пересаженные, ля. Ну, у них уже отпуск, поняли? Они с бокалом шампанского вот так вот каждому в глаза смотрят. Типа Little Party, как говорится, never kill nobody. Я просто заметил, что, смотрите, я знаю, что к хорошему быстро привыкают. Но у людей, которых пересаживают бизнес, по моим личным наблюдениям, благодарности что-то особо не было никогда. Знаете, когда к ним приходят, говорят, чем вас покормить? Он такой, да вы что, да это давайте я вас покормлю. Вы такое добро... Нет, нет, нет, ты в ган... превращаешься по щелчку, вот так вот. Понимаете, о чем я говорю? Да, к хорошему быстро привыкают, но я надеялся, что хоть какой-то инкубационный период есть, нет? Меня, когда пересадили, клянусь, я сам в превратился. Она подходит, говорит, здравствуйте, желаете покушать курицу? А, простите, курицы нет, клянусь, у меня изнутри вот это вырвалось, типа... Я думаю, чё, козлина ты? Я один раз видел, как чувака недопересадили в бизнес-класс, клянусь. Недопересадили. Он сидел между двух огромных мужиков, ему было неудобно даже кушать. И стюардесса говорит, пойдемте, я вас посажу, там в бизнес-классе есть свободное место. Он вставал только что не вот так вот. И вот они идут по салону, и не доходя до бизнеса буквально пару рядов, она говорит, а, смотрите, вот в экономии два места свободных. Садитесь сюда. И он прямо, клянусь, он такой, ну нет. Ну вы что, ну мы же почти дошли. Я его понимаю, потому что это же даже не расскажешь никому. Ты будешь выглядеть как балабол вот этот, знаете, физрук, который, да я же вообще со сборной на чемпионат мира должен был лететь по футболу. Там в последний момент просто выяснилось, что не нужен им кальянчик, все. Мне кажется, что, конечно, это немножко жестковато. Есть обратная сторона медали во всем этом, но потому что тебе показали красивую жизнь, понимаете, на секундочку. И забрали ее. Ну, вернешься ты в обычную свою эконом-класса жизнь. Да все равно, что Анджелина Джоли брала бы детей из Африки, но чисто на выходные. Потом говорила им, все, иди, расскажи, какая вода на вкус там, давай, давай. Друзья, спасибо вам огромное, вы очень классная публика.
2: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Шоу «Счастливые люди» продолжаются. Ребята, у нас на очереди забава под названием «Род звезды». Сегодня Даниил Скубери начинает цитату известного человека, а мы с Иваном Ермишиным по возможности весело ее продолжаем. Погнали.
2: Оно! И время казалось не в деньгах. Счастливые люди!
3: Итак, с мужчины начнем мы с цитаты одной замечательной девушки. Скарлетт Йоханссон ее зовут. Играла она роль черной вдовы когда-то.
4: Вот женщина.
3: Да, блондинка вообще, ну там играет рыженькую. И вот она однажды сказала для вас специально: «Надеюсь, рано или поздно из меня сделают компьютерную игру, потому что в компьютерных играх
1: нет старых женщин».
3: Хорошо, неплохо, хорошо. Неплохо. Специально для Ивана Ермишинсона Скарлетт Йоханссон сказала: «Надеюсь, рано или поздно из меня сделают компьютерную игру, потому что в компьютерных играх...»
5: В меня можно выстрелить.
1: Ну,
3: двояко.
1: Да, двояко. В ином смысле, конечно.
5: Конечно, из двустволки.
3: Есть еще?
1: Хорошо, ну давай еще.
3: «Надеюсь, рано или поздно из меня сделают компьютерную игру, потому что в компьютерных играх...»
1: «С меня можно снять доспехи».
3: Хорошо. Давай, у меня есть тоже версия.
1: Давай, «Надеюсь, рано или поздно из меня сделают компьютерную игру, потому что в компьютерных играх...»
3: Я могу сказать: «No money, no honey, my boy».
1: Интересно.
3: Вы не помните это из GTA San Andreas?
5: Да.
3: Когда ты подъезжаешь, два раза сигналишь девчонке, она говорит: «No money, no honey, my boy».
1: А, Путана Анжела, да, которая стоит на трассе?
3: Ну, да. На самом деле она сказала: «Надеюсь, рано или поздно из меня сделают компьютерную игру, потому что в компьютерных играх не видно целлюлита».
1: Неплохо. Самоиронично, самокритично.
3: Довольно-таки. Далее на очереди у нас Николай Валуев. И он сказал приблизительно так: «Пока я могу нормально двигаться и пока у меня есть хоть какие-то силы, я буду
1: делать так, что другие люди не смогут нормально двигаться, и у них не будет никаких сил».
3: Нормально.
5: Нормально.
3: Иван,
5: давай.
6: «Пока я буду нормально двигаться и пока у меня есть хоть какие-то силы, я буду
5: голосовать за».
3: У меня есть версия, которую я сам для себя прочитаю, хорошо?
1: Давай.
6: «Пока я буду нормально двигаться и пока у меня есть хоть какие-то силы, я буду для тебя всегда моей малышкой».
1: Хорошо, у меня еще есть версия.
6: Давай, «пока я могу нормально двигаться и пока у меня есть хоть какие-то силы, я буду
1: ромовую бабу.
6: Пожалуйста, две штучки».
3: На самом деле он сказал: «Я буду стараться делать хоть что-то. Страшно сидеть сложа руки».
5: Я думал, я буду вас искать.
1: Это более страшная версия.
3: Да, Шэрон Стоун на очереди. Да, Шэрон Стоун такую цитату произнесла. Это произнесла же?
1: Произнесла.
3: Вот. «Я люблю управлять машиной с помощью колен. Иначе...»
1: Все другое можно исправить с помощью зонта. Такая цитата.
3: Да, иначе все другое можно исправить с помощью зонта. Юр, как ты пробил вообще? «Я люблю управлять машиной с помощью колен. Иначе...»
5: «Руками не могу».
3: Угу. Хорошо.
1: Еще есть.
3: «Я могу управлять машиной с помощью колен. Иначе...»
1: Ой, какая грубая, отвратительная версия у меня есть.
3: Ну давай, давай иначе... Давай.
1: «Мужик с лобового спрыгнет».
3: Ладно, хорошо.
5: Давай еще раз.
3: Давай, «Я люблю управлять машиной с помощью колен, иначе...»
5: «Смотри, рилса не получается».
3: Да, кстати,
1: еще
3: прикольно.
1: Есть, еще есть.
3: «Я могу управлять машиной с помощью колен, иначе...»
1: «Как пишется?»
5: Слитный или раздельный?
3: Ну давай, у меня тоже есть.
1: Давай. «Я люблю управлять машиной с помощью колен, иначе...»
3: «Биология не позволяет».
1: Хорось.
5: Стивен Хокинг.
3: Да, на самом деле она сказала... Или еще есть версии? Нет?
1: Да не, уже нет.
3: «И я люблю управлять машиной с помощью колен», сказала нам Шэрон Стоун, «иначе как бы я могла пользоваться губной помадой и разговаривать по телефону».
1: У меня еще есть версия.
3: Есть?
1: Да.
3: «Я люблю управлять машиной с помощью колен».
1: «А велосипедом тем, что выше колен». Все, извините, спошлил немножко. «Род звезды» сегодня на 70% удался. Идем дальше.
0: Шоу «Счастливые люди».
5: Мы плавно переходим к разговору по душам. Мы возьмем серьезную тему, хорошенько ее обсудим, опустим все шутки и сделаем какие-то правильные выводы. Вперед, поехали.
0: Реклама на Камеди Радио.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
9: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
10: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
11: Мой шанс заработать денежек.
10: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
12: Это издевательство над звездами.
10: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ.
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
16: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
18: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
19: Битва моторов с 8 октября в кино.

0: Ограничение по возрасту 12+.
1: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГМ-102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
2: Эй, это последний рекламный ролик.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.

0: Их?
1: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито Работе. 12+.
4: Азбука Камеди Радио. Буква А. Андрей Скороход.
5: 300 тысяч? А за что 300 тысяч, Таня?
6: Сережа, во-первых, не кричи, во-вторых, надень трусы, а то мне кажется, что ты мне угрожаешь.
4: Буква Г. Гарик Харламов.
7: Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый проктолог.
8: Послушайте.
4: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
9: Встречайте, Сауля Юсупова.
10: Что, можете поздравить меня? Мы с мужем в этом году купили в Москве квартиру. Да. А мы купили готовую квартиру, то есть с мебелью, и там установлена система «Умный дом». Знаете, когда чайник, шторы, свет через приложение работает, все. Короче, мы заехали и сломали «Умный дом». Потому что нельзя покупать «Умный дом», когда вы тупая семья. А мы реально тупая семья. Мы 2 недели жили с закрытыми шторами, прикиньте? Из плюсов можно не краситься, из минусов он ни разу не попал. Реально? Мы просто 2 недели ходили, такие, дом же умный, что он не понимает, что темно? Ну, а мы реально тупая семья. Мы взяли ипотеку под 21% на 30 лет. Прикиньте, на 30 лет у меня мужу 40. Ненормально, что у тебя импотенция начинается раньше, чем закончился кредит, правильно? Мы взяли 17 миллионов под 21% на 30 лет. И в договоре написано: полная выплата кредита 78 миллионов. Там со звуком. Но как в открытке, знаете? Ну, мы решили снять этот ужасный шаг, потому что сейчас съемное жилье подорожало. Видели эти квартиры? Бабкин ремонт на окраине Москвы. Однушка 300 тысяч стоит. Ты еще фотографии листаешь, у тебя потом палец воняет. Меня муж уговорил на эту квартиру. Он говорит: классно, Саули, умный дом. Домой едешь с работы, чайник включила? Я думаю, а что это за ситуация в моей жизни, что я еду домой, и мне срочно нужен кипяток? Что языком качели прилипло, и мы с ней вместе в такси едем? Умный унитаз — это вообще отвратительное решение. Вспомните себя, когда сильно хочешь в туалет, забегаешь домой, нажимаешь на кнопку, и крышка медленно под музыку поднимается, и ты под музыку с штаны. Мне кажется, так и придумали поющие фонтаны, я не знаю. Реально, он еще, знаете, ты сходил в него, он тебя подмывает. Я не знала. Я ёршиком метиться начала, он мне нос промыл. Реально умный туалет и ирригатор. 2 в 1 вообще. Нам еще ее так, знаете, презентовали, нам говорили: блин, это самая безопасная квартира в мире. Камера в каждой комнате, естественно, кроме спальни. И думаю, я постоянно на гастролях, мне надо знать, что там в спальне. Мне в отъезде что делать? Чайнику звонить? Говорю: слышь, братан, на пылесос прыгни. Сфотографируй там без вспышки. Ну, я считаю, что умный дом — это плохое решение, потому что ты деградируешь. Ты лежишь на диване, за тебя все работает, ты ничего не делаешь. Я считаю, что умный дом должен помогать тебе по жизни. Что ты домой вечером с работы уставший приходишь, и он тебе говорит: Сауле, к вам родственники приезжали, я их послал. Но... Ладно, есть еще плохие новости в этом году. Значит, я за полгода набрала 10 килограмм веса. Не, да, господи, мать моя. Мне некомфортно физически, эмоционально тоже некомфортно. И проблема в том, что каждый мне сказал, что я потолстела. Каждый. Как будто у меня зеркала нет. Я хожу, все отрицаю. Говорю, это не бока, это поясная сумка, понятно? Хотя я подумала, а что если вот этим женщинам толстым, которые в лосинах ходят обтягивающих, может, им не сказали? Может, она не знает? Она стоит дома, говорит: почему у меня колени спереди и сзади? Я, получается, кузнечик. Но я недавно такую женщину видела, она шла в лосинах из синтетики. Знаете, она когда идет, у нее между ляшек чуть-чуть искрит. Вообще не осуждаю этих женщин никак, сама себе заказала уже лосины. Реально. Ну, у меня был тяжелый период. У меня были гастроли, каждый день перелеты. И оказалось, это для меня стресс, я тупо заедала. И я мужу говорю: блин, у меня был стресс, я заедала. Он мне говорит: откуда вообще у тебя по жизни стресс? Я думаю, как откуда, я с абьюзером живу, да? Но, девчонки, он прав. Ну, правда, по нам, женщинам же никогда не видно, что мы в стрессе. У тебя синяки под глазами тоналкой замазала? Губы накачала, чтобы не тряслись? Морщины пошли, челку отрезала? По женщине можно понять, что она в стрессе, если ты во время секса ее за волосы взял, они у тебя в руке остались. Реально? Мы еще, женщины, так сильно обесцениваем всю свою работу. Вспомните себя, когда в свой выходной он приходит домой и говорит, чем занималась? Ты говоришь, да ничем. Кушать приготовила, дома убралась, вещи постирала, пока вещи развешивала, орала, сука. Некоторые пророды так говорят. Знаете, ты говоришь, как родила, как прошло? Она говорит, да, выскочил. Я думаю, выскочил, как сопля? Ну, что, смеялась, выскочил как-то. Я не знаю, мы с мужем спорим постоянно. Он мне говорит, я вообще не понимаю, что ты дома делаешь. Духовка готовит, пылесос пылесосит, машинка стирает. Я думаю, так забери эту работу. Пусть духовка готовит, да? Ну, пусть у тебя духовка готовит, пылесос пылесосит, машинка стирает, а ты пой. Типа трль-ча-ча, трль-бомба. Они же так это видят. Да, еще отдых у нас такой неравноправный с мужчинами. У мужиков такой отдых любой, он как отпуск. Типа охота, рыбалка, запой, он может туда на неделю уйти. У нас у женщин все одноразовое, типа йога, бассейн. Ты не можешь подойти к мужу и сказать, меня не ищи, я с девочками в Грузию на месяц лепить из глины. И через месяц пьяная в аэропорту стоишь, кувшин покупаешь. Говоришь, скажу, что я его слепила. Все, у меня на этом все. Всем большое спасибо.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: вами шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio. Ребята, ну, тут немножко веселимся. У нас висят некоторые слова свои внутренние. Разгоняемся, набираем настроение, обороты, чтобы вам тоже сегодня было весело с нами. Тем более впереди разговор по душам. Мы берем актуальную тему и очень серьезно, вот как на кухне сидят на троих мужиков, обсуждаем. Сегодня победитель в разговоре по душам, человек, который все-таки продвинет свое мнение, так сказать, сможет его лоббировать, забирает книгу «Бесстыдница». У нас
1: тут
0: такая есть.
1: На обложке.
0: Да, до этого у нас была книга «Как жить с большим пенисом», она называлась, да,
2: кажется? Прекрати произносить это слово вот.
0: А
2: в эфире
0: сегодня книга...
2: большим.
0: Да, ну почему? Это медицинское определение. В общем, начинаем, я вам сейчас все расскажу.
3: В этом месяце заработал 500 тысяч. Продал машину за 450. Ну и зарплатой полтинник добил. Счастливые люди.
4: Счастливые люди.
3: Счастливые люди.
0: Ребят, извините, я исправлюсь. Я в прошлом выходе использовал некорректное слово.
1: Да, какое?
0: Пенис. Неправильно.
1: Да, да, да.
0: Медицинское определение, половой член правильно.
1: Вот, это твое теперь погонял на ближайшие годы.
0: Подождите. Я тебе дам женское определение тогда.
2: Вы вообще в курсе, что у нас страна вся слушает? Вы что несете вообще? Вы мерзавцы.
1: Нет, я-то в курсе. Ты слышал от меня хоть плохой?
2: Юра встал и поцеловал меня быстро.
0: Так мы не...
1: Юра, целуй.
0: Вот теперь, да, стало стыдно.
1: Юра, целуй микрофон. Извиняюсь.
0: Да не буду я ни перед кем извиняться. Вот, это вот я же не в оскорбительном ключе. Просто напомнил, что это есть у всех. Правильно?
2: Круто, что ты напомнил. А ты не хочешь напомнить, да, что у нас сейчас разговор по душам?
0: Господа нефритовые стержни. Я к чему это все начал?
2: Ты, конечно, та же еще палочка.
0: Есть некая дилемма. Дело в том, что в нашей компании, да и вообще у многих из наших слушателей, есть друзья, которые безумно любят понты кидать.
1: Да, да, да.
0: Выпендриваться. Причем кидать такие понты, которые несоизмеримы с их финансовым благополучием. Есть у меня много знакомых армян, которые купили себе BMW, чтобы она во дворе красиво стояла, потому что денег на бензин нет. Соответственно, давайте определим. Все-таки важно, насколько важно следовать определению: хороший понт дороже денег. Жить по средствам.
1: Я хочу послушать сначала Даню. Вот, я объясню, потому что из нас...
2: Скромно живу.
1: Не, я объясню, потому что из нас у него самая дорогая машина, самые дорогие шмотки, самая дорогая стрижка.
0: Самый дорогой гонорар за ивенты, я бы тоже сказал.
2: Ребят, зато у меня нет семьи.
0: Еще один плюс.
2: Да, может быть, поэтому? Вы задумайтесь. Вот, то есть у Юры трое детей и жена.
1: Не, я тебе скажу,
2: у Вани жена и ребенок.
1: Если бы у меня не было семьи, у меня бы того, что у меня есть, не было. У меня не было бы ни квартиры, ни машины, ничего бы не было у меня, потому что я бы такой, а зачем? Можно же просто веселиться.
0: Женись, и тогда у тебя в три раза больше будет.
2: Да-да-да, конечно.
0: У тебя,
2: как сказал Харламов, да-да-да.
0: У тебя же нет ипотеки под 6%?
2: Вообще никакой нет. Потому что сейчас...
0: Никакой ты несчастный.
2: Никакой я не несчастный.
1: Надо просто на правильной женщине жениться, тогда все будет.
2: Я вам так скажу. Вот хороший понт дороже денег, это же, ну, чисто... Как бы так сказать, это лозунг людей, у которых нет хорошего достатка, как будто бы. Потому что я вот смотрю на звезд, на каких-то, да, на очень богатых людей. Да. Ну, не тех вот этих вот рэперов наших, да, современных, а вот на каких-то известных актеров. Вы видели, как Ди Каприо одевается в повседневности? Ну, то есть это же просто, это вообще, вот я в таком, как будто к бабушке ходил картошку копать. Но у человека же там миллиарды
0: рублей. Вот меня тоже удивляет. Я иногда в Москве, в метро, да и там на разных мероприятиях вижу людей очень красиво разодетых, ну, скажем так, не повседневно. Да, как Киану Ривз они выглядят, тоже с двумя пестиками ходят. И вот в моем представлении очень красивая разодета, это только когда на праздник. Вот когда мама купила очень красивая, шкаф убрала и говорит, это вот ты на праздник наденешь. А люди ходят так каждый день, и я так не умею. Это же все, мне кажется, дорого.
2: Ну вот, понимаешь, тут хороший понт дороже денег, это когда ты что-то вот купил себе дорогое, и каждый день это просто носишь. Просто чтобы всем показать, посмотрите, у меня есть вот там футболка от Balenciaga. Но на самом деле это же не показатель никакой, понимаете? И то, что вы бедные, а у меня машина нормальная, это тоже не показатель, мужики. То есть это просто так сложилась жизнь. Просто я хочу передать сразу большой привет Скубыри Татьяне Владимировне. Мамуль, спасибо, машина классная.
0: Ты разошелся. Давайте-ка мы прервемся сейчас на небольшую паузу, а после этого этот разговор продолжим.
5: Камеди Радио.

0: Завершается шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio. Но
1: самое
0: перед этим...
1: нишевое шоу.
0: Самое нишевое шоу. Как называют нас в бухгалтерии. Ребят, смотрите, у нас разговор по душам. Как он сегодня выстроен? Мы с ребятами подняли дилемму. Что лучше, дорогой понт, либо все-таки жить по средствам, как это говорят обычно. Поэтому с Иваном Еремишиным, Даниилом Скубари и Юрием Галаяном продолжим эту тему. Поехали.
2: Познакомился в пробке с девушкой. Все сигналят, нервничают. А мы стоим, болтаем. Мы вообще быстро притерлись. Надеюсь, хоть у нее ОСАГО есть. Сейчас мужик еще ее подъедет. Счастливые люди, счастливые люди.
3: А давайте я скажу свое мнение по этому
0: поводу. Да, Иван Юрьевич, пожалуйста. Кстати, Иван Юрьевич тоже стильно у нас достаточно одевается и знает, где найти ту или иную вещицу без переоценки.
3: Я скажу вот так вот. Я просто, у меня есть своя война с брендами.
1: Какая?
3: Они не делают моего размера одежду. Я честно скажу, я бы был и вот хуже, чем Скубыря. Потому что я бы потратил все деньги мира, который у меня существует, ты чтобы такой одеться, конечно. Но я, к сожалению, ну, в нашей стране мало чего могу себе найти классных брендов. Заказывать откуда еще опаснее, потому что придет либо слишком большое, либо маленькое, что очень грустно. То есть слишком большое еще я бы смог носить.
1: Ну вот у меня вообще ситуация обратная, потому что я стандартных размеров. То есть у меня ML там размеры одежды, обувь 40, там 2-43 размер, и это есть всегда в доступе.
0: Вот я с тобой соглашусь, приходишь в ту же самую фамилию, там в основном висят размеры на Ваню Ермишина 2XL, 4XL и парашют.
1: И там надписи какие-то с Винни-Пухом нарисованные, там просто пивозавр, вот это вот все классное.
0: Ребята, если вы разбираетесь в брендах, объясните мне, человеку, который всю жизнь в Остине проходил, каким образом вы их находите? Как понять, что бренд, а что не бренд?
3: Смотри.
0: Есть какой-то журнал там,
1: меняй окружение,
0: определенный?
1: Не у нас ты должен это спрашивать.
0: От матери и бабушки не откажешься, как говорится.
3: Я объясню одну простую вещь. Почему бренд это хорошо. Ну, брендовые шмотки это хорошо. Они просто качественные, банально. Mm-hmm. Я бы с большим удовольствием, я бы пришел да даже в тот же поганый Levi's, купил бы себе джинсы с большим удовольствием, носил бы их долгие годы, потому что они не выстирываются, не вытягиваются. Но там они какого-то, ну, не моего размера. Они, то есть, я надеваю то, что оно мне подходит, так сказать, на талии, а оно снизу на метр длиннее просто получается.
0: Да, то есть у тебя проблема с размером.
3: Да.
0: Хорошо.
1: Но двояко сейчас тоже звучало, кстати.
0: Вы в курсе, что у нас в последнее время большинство того, что покупают за огромные деньги и как бы является брендом, все это имитация на самом деле?

0: На самом деле, ну, не настоящего все производства. Масоны? Все масоны. Можно так китайцев называть? Нет. Если тебе удобнее.
1: Все же очень просто. Не покупай вещи на Авито, и все будет, проблем не будет.
0: Слушай, ты можешь зайти куда-нибудь в ЦУМ и там купить такую же имитацию за такие же огромные деньги.
2: Но на самом деле вещи, вот просто люди могут делать вещи либо плохо, либо хорошо. Дальше это уже имя решает, сколько будет стоить эта вещь. Угу. То есть одну и ту же вещь, вот, например, футболка. Есть хорошего качество футболка, но она есть как у одного бренда, так и у другого бренда. Но у другого бренда она будет стоить в X10, потому что это имя, понимаешь?
0: Ага.
2: То есть, вот, например, если Юра Галаян будет выпускать вещи, ну все, ну за 500 рублей. А если Ваня Ермишин, ну уже 550.
0: Я так и делаю, я открываю свой шкаф, сдуваю с них пыль, говорю, свитер, ты свободен. У меня, кстати, больше не надо 10 лет висеть в шкафу.
1: У меня, кстати, есть идея взять, я просто нашел футболки очень крутого качества, базовые футболки, и я хочу найти, кто мне вышьет на них разные картинки, просто я... Есть некоторые картинки, которые я хотел бы, чтобы были на моей одежде. Угу. И нет ни одного бренда, который это хорошо делает.
0: Есть у меня в Калуге тетя Лера, швея. Она тебе поможет. Ребят, мы прощаемся. Сегодня с вами были Даниил Скубыря,
2: Юрка Галаян,
0: Иван Ермишин,
1: Сёма Ручин и Александр Бурт.
0: Самый понтовитый мужчина в нашей компании. Между прочим, на Марсе гоняет.
2: До понедельника.
0: Пока. Пока.
3: Реклама на Камеди Радио.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
14: Мой шанс заработать денежек.
13: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
15: Это издевательство над звездами.
13: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ.
16: Камеди Радио.
17: Камеди

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Андрей Бабулишвили.
2: Так, мне 30 лет, и я словил кризис среднего возраста.
3: Да.
2: Я не собираюсь покупать мотоцикл, естественно, да? Зачем мне второй? Просто я немного грущу, знаете, 30 лет прямо ощущаются. Я помню, мой отец однажды сказал мне: «Сынок, 30 лет — это возраст, которому, ну, мужчина должен встать на ноги». И упал. Знаете, мне еще все говорили, что в 30 лет у мужчины все только начинается. Только начинается. Вот что начинается, скажите мне, что? Что, заповедный спецназ?

НТВ в 8 вечера. Что начинается? Я начал смотреть канал «Пятница». Прикиньте, не надо тут хлопать, а там рак вообще. Что здесь хорошего? Я 4 свадьбы посмотрел, все вообще. Все, которые... Я 120 свадеб посмотрел, это ненормально.

0: Сильно меняется жизнь 30 годам, это факт. Просто примите, в 30 лет, если я хромаю, это не потому, что нога болит, да? А потому, что вторая прошла. Вот так у меня происходит сейчас. Еще меня, кстати, сильно бесит, что я поправился вообще. У меня никогда в жизни не было проблем с лишним весом. Никогда вообще. Я вообще не знал, что у одежды есть размеры, клянусь вам. Я думаю, что, М мужское. Я так носил. Я, конечно, пару раз надевал Эльку, но я ей даже не перезвонил. Так вот, правда, появились эти бока конченые, уродские. Вообще не знаю, куда их деть. Давай прям ими и похлопаем. Ну правда, это ужас какой-то. Я без майки выгляжу, как картина Дали, знаете? От постоянства памяти у меня вытекает что-то. Это ужасно, в 30 лет, но такого раньше не было. Сейчас девочки меня поймут, знаете, я когда вот джинсики надеваю, знаете, вот прям застегнул, у меня здесь как будто тесто взошло вот здесь. Бесконтрольно. Но чтобы что-то побороть, нужно что-то изучить досконально, да? Не знаю, зачем я столько лет готовлюсь к борьбе с порнографией, но... Для борьбы с лишним весом я решил купить весы. Естественно, фендиперсовые, самые навороченные. Я купил умные весы. Хотя весы не могут быть умные, да? Они щедрые, а умные козероги, это надо понимать. Так вот, умные весы. Короче, я столкнулся с проблемой гуфа перед тюрьмой, да? Не получилось сбросить вес. Так вот. Все сильно изменилось в 30 лет, реально. Знаете, из моей жизни ушел дождь. Вообще его нет, прикиньте, да? Все, теперь дождь. 5 букв, Д, О и 3 ща. Дождь. Ужас. Я до 30 лет вел максимально поганый образ жизни, правда. Но я не знал, что мне это так аукнется, да? Настолько, что я начну использовать слово аукнется. Это ненормально. Меня пугают эти 30 лет. Я по телефону, ребята, начал говорить слово «добро». «Добро», я говорю. Причем нет такого, что мне бы звонили и спросили, какую музыкальную группу из двух братьев вы считаете прям пищем. И я такой «добро». Не «братья Гримм», нет, «добро». Может, Агата Кристи? Нет, добро. Да, я уже сказал, что я женился в этом году. Да, спасибо большое. Мне на самом деле нравится эта статусность. Мне нравится, знаете, жить по-взрослому, быть женатым, это очень прикольно. Теперь, знаете, когда меня куда-нибудь зовут, я уже не говорю, это несерьезное пацанское, типа, я приду с девушкой. Нет. Я говорю, меня не пускает жена. Это статусно. Это прям круто. Я не хочу шутить про свою жену в уничижительном ключе, мне кажется, это как-то неправильно. Я хочу сделать ей пару комплиментов, потому что моя супруга оберегает меня от глупых, бессмысленных покупок, да? Спасибо ей за это большое. Но было бы еще очень прикольно. Но еще было бы справедливо и прикольно, если бы у моей жены тоже была жена. Как-то уравновесить это. Я люблю ее, постоянно ее балую. Недавно купил ей автомобиль. А, вот чему вы хлопаете. Я понял. Конечно же, электромобиль, потому что она уже привыкла кайфовать от чего-то, что нужно заряжать. Так вот. И буквально через пару месяцев она разбила машину. Жена разбила машину. Я живу в анекдоте. Жена разбила машину, к нам едет теща. Мой лучший друг Штирлиц. Вот так я живу. Я не понимаю, что со мной происходит. Как это было? Реальная история. Мне приходит сообщение от жены. Я въехала в столб. Точка. Все. А я, чтобы вы понимали, я паникер, я сразу паникую, я въеду в поезде, я только уехал, у меня час нет в Москве, что происходит вообще? У меня сразу в голове картинка, что мне это пишет смс, чисто голова отрубленная отдельно лежит, что жена уже фарш, все, ее не существует, она везде валяется, что все, я одинокий вдовец, одинокий отец красивой дочки, мне начинают давать из жалости, что в принципе прикольно. Поэтому я пишу жене «ок». Да нет, естественно, я угораю. На самом деле, я очень испугался, я дико перепугался. И так только появилась первая станция, где можно выйти покурить, появилась связь. Я звоню своей супруге, говорю, родная, ты жива? Все хорошо? Она говорит, да, все нормально, я в порядке. Приехала ДПС, будем оформлять, сейчас надо будет выплатить штраф, дорогой. Я говорю, о, отлично, я съездил на концерт, прям на штраф. Супер, спасибо тебе большое, люблю тебя. Я говорю, что там за штраф? Она говорит, фух, извини меня, правда, 2500. Я говорю, 2500? Я когда просто мимо них еду, столько отдаю. Что ты наделала вообще там? На чем хотелось бы закончить? Смотрите, я теперь не свободный мужчина. Простите меня. Мне это больше не надо. Все, у меня в моей жизни только одна женщина. И вы можете мне даже ничего не предлагать, понятно? Никакого разврата. Все. Хоть 8 раз можете мне предлагать, мне не важно. Хоть 915 раз можете мне предлагать. Мне это не интересно. Хоть 325, 255. Можете предлагать. Я не собираюсь. Я повторю. Можете хоть 8, 915, 325, 255 предлагать мне. Мне это неинтересно, понятно? Запомнили? Все, молодежь, всем добро, спасибо, что послушали. Пока-пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. У всех радио

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: На этой сцене Салават Дюсенгалиев.
2: Так, здрасте, меня Салават зовут. Поаплодируйте, кто в Москве меньше года. Есть кто меньше года в Москве? Есть кто? Отлично. Не будем выгонять, не бойтесь, все нормально. Да, просто объясню вам, как влиться в Москву, чтобы слиться с толпой. В Москве надо пить кофе и все, по-моему. По-моему, это все обязанности москвича. Надо пить кофе. Какое-то обязательное стало кофе, нет? Типа, ты либо пьешь кофе, либо у тебя веская причина не пить кофе. Не хочу, не причина, нужны медицинские отклонения. Я уже честно говорю, мне кофе не нравится. И они такие, ну, Раф, ну, мяу, вы чё? Это чё? Что за разговор у нас? Слишком долгий разговор за кофе с баристой. Вот я заказываю карбонару. Можно карбонару? Да. Вот я заказываю кофе. Можно капучино? Какой объем? Самый большой. На каком молоке? Я думаю, если ты не хочешь делать мне кофе, скажи сразу, типа, эй, слышь, иди пей кумыс дальше. Что-то типа того. Пришел взбодриться. У тебя глаза шире не станут. Давай, иди отсюда. Я со всем этим знанием оказался в поезде, решил с проводницей также по-долгому поговорить, а проводница ноль вопросов хочет слышать про что-либо. Я ей говорю, какой кофе есть? Она такая, 3 в 1. Я говорю, а еще какой? Она такая, 6 в 2. Я говорю, 9 в 3, давай, и все, не буду тебя. А что-то важно, знаешь, что-то не важно. Например, если по роду собаки перепутаешь в Москве, люди обидятся. Очень сильно поаплодируйте, у кого есть собаки. Есть у кого собаки? Да, когда путают породу, уже сильно обижают. У меня у подруги, я путаю 2 этих породы. Я говорю, о, это Акита Ину. И она такая, это Сиба Ину. Я, конечно, извинился, но я подумал, почему вот это важно, а вот то, что я казах, кыргыз, узбек, чурка, вообще нас... Это всегда было нас всем. Все такие, да какая разница, уточняет он нам, стоит здесь. И еще, ну, посыл такой, знаете, типа... А вы нахрен разделились вообще на национальности? Типа, что? Чтобы нас путать, да? Вы для этого? Спасибо. У меня есть знакомый, который вообще не заморачивается. Он всех строителей называет узбеки. Ему делают ремонт, и он такой, мои узбеки.

0: Я такой, так нельзя, ты чё? И он говорит, так я же хвалю. Я же любя. Он говорит, у меня такие узбеки, такие крутые. Вот придешь, увидишь, они такой ремонт сделали. Я прихожу, это белорусы вообще. Я, если честно, в шоке сам. Да, но есть, естественно, что-то общее у нас у всех. У всех надо за здоровьем следить, да? Я сейчас пытаюсь выучить новый язык, врачебный, чтобы понимать точно, что мне врачи говорят. Потому что они со мной разговаривают, как будто я с ними тоже учился на медицинском. Сдался анализы, говорю, что со мной? И она такая, лейкоциты в норме. Я им передам. Ну, что по салаватику? Салаватик в норме, кстати. Лейкоциты не скидывались, если что. И у меня нет ни разу такого, чтобы я за лейкоциты отдельно беспокоился. Что она такая, у тебя пневмония? Я такой, это фигня все. С лейкоцитами, как дела у нас там? Их тромбоциты не трамбуют случайно? И я еще очень тупой, я могу очень долго тупые вопросы задавать врачу. А что был у Лоры, и она говорит, у тебя немного искривлена перегородка. И я спросил, что можно с этим сделать, и она уже на меня как на тупого посмотрела. Прям на язык жестов перешла. Она такая, она искривлена, можно ее выпрямить. Я говорю, а что еще можно сделать? Она говорит, а можно так оставить? И она думала, разговор закончен. Но я ей говорю, а что еще можно сделать? Она такая, я не знаю уже, что можно сделать. Ты предложи, что можно сделать. Я говорю, перегородка, а давай ее снесем, и у меня будет студия в носу. Давай, мне знакомые узбеки подсказали из Белоруссии. Еще бывают странные комплименты от врача, которые ты не ждал. Странные комплименты, как ты был у врача, и она мне говорит, ну, простата у тебя, как у 20-летнего. Я ей говорю... А с лейкоцитами как дела у нас там? Я не знаю, что, как реагировать. Как вообще реагировать на фразу «простата, как у 20-летнего»? У тебя простата, как у 20-летнего? Йоу! Или что я должен сказать? У меня кроссовки с колесиками. У-у-у! Типа простата на 20. Какая разница? Хлеба-то на 40 уже. Ну и нахрен мне этот парадокс жизни? Такое несоответствие. Кому интересно вообще? Где эту информацию сказать? Ее нигде не скажешь. На свидании такое точно не скажешь. В какой момент? Что девушка такая, ты что-то не молодо выглядишь? Я такой, а ты не туда смотришь. Я тинейджер. Ну, просто нерабочая сторона, сама понимаешь. Она говорит, да нет, я имел в виду, простату надо беречь, запомни. Я такой, да, я запомнил. Она такая, нет, запомни, простату надо беречь. Я такой, да. И когда она в третий раз сказала, простату надо беречь, я ей говорю... Ее, кроме тебя, никто не трогает, если что. Ты будешь беречь, и все будет нормально с ней. Она говорит, нет, даже не так. Беречь нужно гулять, вести активный образ жизни, это хорошо. А сидеть весь день, это вот вредно. Так что, если вечером никуда не надо, сходи на полчаса в парк прогуляйся, это полезно. И да, выхожу на полчаса, минут 10 гуляю и думаю, а что я сейчас делаю? Ну, если кто-то спросит, что я сейчас делаю? Выгуливаю? Простату? У меня такие дела... Я вообще не знал, что этим буду заниматься в 37. Меня один раз менты тормознули через 20 минут, такие, подозрительно выглядите. Цель прогулки. Я такой, я закладки ищу, мужики. Отвечаю, я... Они говорят, мы тебя сейчас обыщем. Даже очко можем проверить. Я говорю, мужики, обзавидуйтесь, вы что? Спасибо большое. Я пошел гулять.
1: Камеди. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Елизавета Варвара Аранова.
2: Какое-то время назад была в отпуске, там посетила сафари. Для тех, кто не знает, чем отличается сафари от зоопарка. Сафари – это дикая природа, а это означает, что животным абсолютно наплевать, сколько ты за это заплатил. Поэтому за 4 часа сафари мы не увидели ни одного животного. И через 3 часа сафари мужик, который возил нас по сафари, решил, что все-таки нужна какая-то анимация. Поэтому он принял волевое решение, что он на каждую кучу будет говорить, чье это г***но. Мы вот так вот ездим, он такой, это носорога. А я даже никак проверить не могу, то есть я смотрю на мужика, он так-то тоже крупный. Еще я в этот отпуск реализовала мечту многих людей, я поплавала с китами. Да. Да. Но я не разделяю восторг, потому что все время, пока мы плыли в корабле в открытый океан, я думала, что нас сожрут акулы. Я смотрела на людей вокруг, что-то все улыбались, видимо, об этом не думали, поэтому я старалась транслировать всячески панику, чтобы они тоже об этом думали. Но если честно, я даже думала, что нас должны сожрать акулы, потому что мы люди, мы сами взяли корабль и плывем в открытый океан. Ну, я каждый раз не понимаю весь этот негатив в адрес акул, когда акулы опять кого-то съели. То есть я каждый раз, когда вижу какую-то новость, я сразу ее открываю. Я такая, все еще в океане. Ну, не на Тверской, понимаете? То есть мы сами пришли к акулам в дом, нас***ли там, и хотим, чтобы нас не ели. Смотрите, я на вас переложу всю эту ситуацию. Представьте, что вам домой каждый день завозят кучу пиццы. Каждый день. И вам надо не есть эту пиццу. Потом в какой-то день пицца вам на ковер. Вы съели один кусочек пиццы. И все новости такие. Злые люди сожрали всю пиццу. Что хотела поделиться с вами возмущением. Значит, я хожу в поликлинику. И в этой поликлинике, в которую я хожу, есть горка для детей со второго этажа на первый. Горка в поликлинике, прикиньте. Я когда была маленькая и ходила в поликлинику, у меня из развлечения было вот 2 часа вот так пальцами по скамейке скакать. 2 часа вот так вот. Можно было еще отрабатывать вот эти

0: огромные прыжки вот эти. Самый кайф можно было доскакать до стены, где штукатурка чуть вспучилась, и аккуратно вот так нажимать. Но только надо реально аккуратно, чтобы не прям вся стена рухнула. Сейчас что-то слишком круто. В поликлиниках почти никто из детей сейчас не боится стоматологов. При этом это вообще главный страх всего моего поколения. Что неудивительно, ведь нам нервы удаляли мышьяком. Я прям помню, как я была маленькая, пришла, и стоматолог такой: «У тебя во рту яд, 3 дня не глотай». Прикиньте, просто десятилетиями вся медицина полагалась на силу воли 3-летнего ребенка. Медицинская карта теперь, видите ли, электронная вообще. У меня была вот эта медицинская карта, в которую мне поликлиника вклеила всю бумагу. Просто ты, если ее потерял, я не знаю, все, ты умер, я не знаю. Если что, это мою медицинскую карту, зачарованную у себя на чердаке, открывали. Сейчас какой-то интерьер, видишь ли, приятный в поликлинике, какие-то рисунки на стенах. То есть у меня как было в поликлинике? У меня в поликлинике чем больше светило ламп, тем становилось темнее. И одна лампа, она еще всегда вот так делала. Кого-то, если ты прислушаешь, она такая: тебе. Короче, все меняется, поэтому по-прежнему мое любимое развлечение в жизни — это удивляться разнице в возрасте у пар. Обожаю это. Я про вот эти пары, у которых разница в возрасте 30 лет. Прикиньте, 30 лет между ними и я. Представляете, мы прям втроем можем гулять, они такие: я Наташа, я Андрей, а это наша разница в возрасте Лиза. Но я недавно поняла, что я повзрослела вот как. Я всегда, когда смотрела на такую пару, я подключалась к младшему в паре человеку. Я всегда такая: блин, ты чего спишь с этим дедом, блин, бедняга. И вот я недавно увидела такую пару и подумала: и о чем ты с ней разговариваешь? Ну, вы вообще разные, реально, она зумер, я миллениал, тебе даже название они не придумали. Они не в курсе, что вы существуете. Вы даже из мира продуктов вообще разные. Она авокадо, ты колбасный сыр. Блин, вы не можете лежать на одном столе. Но я, если что, я сейчас не случайно рассматриваю пару, где именно старший мужчина и младшая женщина. Дело в том, что когда я вижу пару, где старшая женщина, я вообще не так чувствую. Каждый раз, когда вижу такую пару, я такая: так держать! Да! Воу! Раскидывай хлебные крошки, я пойду по твоим стопам. Не знаю, просто вообще между поколениями огромная разница. Мне кажется, еще новое поколение изменило то, что появились психологи. Кто ходит к психологу? Поаплодируйте. Я хожу к психологу много лет подряд. Мне нравится, но есть какие-то вещи, в которых психологи не до конца точны. Например, психологи говорят, что для того, чтобы сохранить отношения, нужно разговаривать. Честно говоря, я думаю, что вот вы сели поговорить, дальше развод. Мне кажется, что если задача именно сохранить отношения, лучше вообще не разговаривать. У меня бабушка с дедушкой ни разу в жизни не говорили. 0 раз. И были вместе до самой своей смерти. Серьезно, они даже если разговаривали, знаете как, из разных комнат, там дед сидел возле телека такой: я не слышу, тут телек шумит. И бабушка возле экрана такая: тут вода течет, что ты там говоришь? Если что, у меня бабушка все время возле экрана тусовалась, ничего не мыла. То есть у нас дома были гигантские счетчики за воду, просто чтобы не слышать, что он там. Я вас уверяю, что моя бабушка ни разу в жизни не спрашивала деда: о чем ты думаешь? Потому что однажды дед сам сказал, о чем он думает, и мы все там охренели вообще. Мы шли в тишине, и вдруг дед увидел авоську, в которой лежали апельсины, такой: у твоей бабушки сейчас так выглядят. Спасибо огромное, что послушали. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач. Работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». С понедельника по четверг в 8 вечера на ТНТ.
5: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. «Точка банк».
6: ПАО «Точка», ООО «Банк», «Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+ реклама.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
16: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
17: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
18: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен?
19: Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье и купил выгодно.
18: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
19: Конечно.
20: Пап, а можно я цвет выберу?
18: Можно.
19: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.

0: Да. Саша, осталось каких-то 60 секунд. И снова ржака. Подожди чуть-чуть, Саш.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
9: Дмитрий Ксенофонтов!
10: Смотрите, что у меня недавно было. Я тут недавно сдал генетический тест, который показывает, на сколько процентов ты какой национальности. Слышали когда-нибудь про такие тесты? Похлопайте, если слышали. Вот-вот, да. Ну, в общем, сдал я такой тест за 30 тысяч рублей. И за 30 тысяч рублей узнал, что я русский. Я как охренел, я аж кулебякой подавился, но... И как, обидно не то, что я узнал, что я русский, а то, что я узнал за 30 тысяч то, что знал бесплатно. Ну, сейчас думаю, Дима, а ты, ну, нахрена тест сдавал? Ты на что рассчитывал? Просто каких-то предпосылок, что ты бразилец, ну, не было. Японец, ну, тоже вряд ли. Явно не еврей. Еврей, скорее всего, придумал этот тест делать, да? Мне кажется, они там даже не проверяли, просто между собой пообщались. А что, вот этот тип в шлепках 30 тысяч за тест заплатил? И даже не торговался? Да пиши русский, Сара, не порть пробирку. 100% русский, представляете? Я причем спросил в лаборатории, это вообще частое явление, что прям на 100% русский? Они говорят, нет, это очень редко. Я теперь думаю, может, мне какие-то льготы там от государства положены? У вас патриот какой-нибудь, терем в Суздале, ночь с Безруковым, ну... Синяя галочка на госуслугах. А то нас таких, походу, всего двое на планете. Я и шаман, блин. Просто знаете, у кого не спросишь, у всех все понамешано. У кого там татары были в роду, у кого прибалты, у всех все перемешано, у меня нет. 100% русский, представляете, 100. Это получается, ни одна моя прабабка за всю историю ни разу не повелась на вот это все. Эй, Наташа! Вот эти все финские приколы, да? И я теперь... Как бы из-за этого даже ответственность, понимаете, чувствую перед предками за сохранение рода. Ну, они столько лет это сохраняли, не может это взять и на мне оборваться. Ну, я поэтому жену тоже отправил этот тест сдавать. Ну и добрый вечер. Точнее, барэвдзэс. На 10% барэвдзэс. Я теперь смотрю на нее, думаю, ну, а настолько ли она мне прям нравится? Оно того стоит, чтобы на моем генеалогическом древе проросла вот эта веточка хурмы. Друзья у меня тоже поздавали этот тест. У меня есть друг, который невероятно гордится, что он на 2% француз. Ну, как по мне, тоже так себе понт. Я на 2% француз. Дайте мне 98 бутылочек водочки православной и круассан. Мерси, ё-моё. Я когда еще узнал, что я на 100% русский, решил английский бросить учить. Ну, я 100% русский, я 100% не выучу, да. Надо это просто принять. Я был в Таиланде недавно, я понял, что я хочу выучить английский только когда я за границей. Потому что я представляю, как я чудовищно звучу со стороны для носителей языка. Ну, просто представьте себе на их месте. Здравствуйте, заказ. Здравствуйте, суп. Одно. Женщина, суп? 1 минута, я женщина спросить. Женщина, плохо английский. Я знаю английский язык лучше, чем моя жена, но при этом она почему-то совершенно не стесняется вступать в разговоры на английском с иностранцами, от чего очень сильно страдаю я. Наш поход в магазин там за границей выглядит так. Она заходит. Hello, do you have... Дима! А спроси, у них с этим стайлером идет насадка гребень с широкими зубчиками для секущихся волос? И Дима стоит в охрене просто, который из всего этого спича про Дайсон знает только как будет Дайсон. Это будет no thank you.

Конечно, интересненький год, я думаю, я выбрал, чтобы узнать, что я русский. Сейчас за границей, когда говоришь, что ты русский, вообще невозможно предугадать, какая будет реакция. У нас вот там в Таиланде был аниматор у бассейна, и он ко всем подходит такой, типа, «Hello, where are you from? Italy. Oh, pizza. Where are you from? Germany. Oh, Mercedes. Where are you from? Russia. Oh, fuck! Russia? I love Russia! Спасибо большое, народ, у меня на этом все. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Макс Ко, встречаем!
2: Что? Я, значит, недавно ходил на педикюр. Не по своей воле, во сне пинаюсь, перед женой неудобно, два ножевых у нее. У меня просто ногти на ногах, они как рифленые чипсы, ели вы. Вот точно такие же, только почему-то с ароматом Айкоса. Спасибо. Я еще иногда в футбол играю, и у меня из-за него пальцы на ногах, как группа детдомовских на экскурсии. Все разные, нахуй. Даже негры есть. И этот, мизинец, просто... Мизинец просто последний кусок имбиря в холодильнике оставили. Я считаю, людям надо мизинцы при рождении как бы отрезать, потому что, во-первых, непонятно, как стричь его. Стригли хоть раз мизинец? Просто кусок гречки на тарелке застыл. Я каждый раз его стригу, каждый раз чуть-чуть самого пальца отрезаю. То есть на два раза осталось у меня. Да, во-вторых, ну он по функционалу, да? Ты им либо ударяешься, либо он у женщины с босоножки вот так, как локоть дальнобойщика, торчит.

0: Да, пришел в салон на педикюр, мастер смотрит меня, говорит: давно вы ногами не занимались? Я стою, думаю, можешь убежать оттуда? Я как раз разуться не успел. В итоге мастер фоткает мои ноги и уходит. Я думаю, он там либо настолько все хорошо, что это прям показать всем надо, либо настолько плохо, что это тут же надо на пачках сигарет как бы печатать. Она возвращается, говорит: вам к подологу надо. Кто не в курсе, подолог – это капец. То есть с педикюра идти к подологу – это вот как ты к психологу пришел, а тебя к психиатру отправляют, потому что… Ну, тут уже не мать виновата, да? Тут как бы именно ты чудовище. Да. Пришел к подологу, меня тогда же миграционки не унижали, то есть… Все не так у меня. То есть обувь не та, стельки не те, глаза слишком узкие. Матери не звоню я. Говорит мне: а вы вообще носки какого размера носите? Ты дура совсем, что ли? Мне какого размера? Я не знаю, чтоб пятка непрозрачная была. Вот мой размер, как бы. Я вообще вот эти все педикюры придумал, потому что я считаю, да, мужчина должен следить за собой. Без перебора. Не надо там с ума сходить и пуховик эти стирать. Ну, базово. Выходной выдался, пошел помылся, правильно? Раз в неделю, всем назло. Как поменял трусики, а? Не прям стиранные, из корзины поглубже, самый отдохнувший достал, правильно? Мне, короче, главное не стать вот этим толстым мужиком в метро, которому места не досталось. И вот, знаете, он почему-то перед тобой решает встать, вот так, в телефон твой посмотреть. У меня на этот случай есть заранее скачанное видео, называется «5 способов выжить, если ты решил подорвать вагон метро», как бы. И дай бог в такой ситуации мужику перед тобой рубашка по размеру, да, потому что иначе, если она мала, пуговицы от натяжения на рубашке создают, как бы, вот такие щели, где щель с пупком как бы находится на уровне твоих глаз, и всю поездку на тебя смотрит вот это око. Я еще недавно видел, как такой мужик в метро бежал против хода эскалатора. Я смотрел, думаю: брат, ты куда опаздываешь? Я подумал, ну он либо спешит, но так как рюкзак у него вот здесь застегивался, секс мы сразу отметаем. Остается срать, так? Но потом я подумал, что люди, которые реально хотят срать, да, то есть они не бегут, то есть они даже не идут, они как-то плывут, понимаете, то есть… В конце расскажу, у меня еще тесть имеется, ну, из-за жены. Да, мы нормально общаемся, у него события, я поздравляю его, у меня события, всем похуй. Да. Что я на педикюре был. У меня тесть, он такой высокий, лысый мужик, невероятно арийской внешности, который 40 лет проработал психиатром. И вот судя по фильмам, такие как он, а такими как я, раньше опыты ставили. Еще вот эти приглашения его, приезжайте, говорит, у меня новая баня на газу. У меня еще у тестя нет одного глаза, точнее он есть, он полностью белый, но он в этом плане на иронии, у него никнейм в танках Майк Вазовски. И зато, мне кажется, у нас с тестем одинаковый взгляд на жизнь, то есть мы, например, оба можем видеть только половину заката. И я так и не узнал, что у него с глазом случилось, но мне кажется, что если он в тюрьме сидел… Это достойная ходка была. Потому что вилкой в глаз — это реально мужской выбор. Ребята, спасибо, что послушали. У меня на этом все. Пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Встречаем на этой сцене очень смешная Анастасия Едигарова.
2: Так, что, меня Настя зовут. У меня, значит, хорошую новость вам хочу рассказать. Родители недавно приняли в семью чужого ребенка. О, спасибо, спасибо. Да. Моего парня. Прикиньте. Я их познакомила, мама сильно его полюбила, уже больше, чем меня любит, клянусь. Я это поняла, когда она лук из его тарелки ко мне переложила. Я уже не выдержала, я говорю: алло, ты моя мать, ты меня родила. Она говорит: вот именно, когда Коленька появился, у меня растяжек не осталось, вот и думай. Понимаете? У меня хорошие отношения с мамой. Я вот недавно к ней в гости приехала, говорю: мам, переживаю, что у меня волосатые руки. Она говорит: не переживай. Ты когда родилась, у тебя вообще спина волосатая была. А я не переживала. У вас было такое, что проблема появилась раньше, чем вы о ней узнали. А, это чистая правда. Когда родилась, у меня были длинные волосы на спине. Это не какой-то дефект, все хорошо, не переживайте. Просто наполовину кавказский ребенок. Мы все рождаемся с легким подшерстком. Потом он скатывается. Все нормально. Если у вас родится такая дочь, не переживайте. Это не навсегда, все нормально. Ну, к 18 мы обычно съезжаем. Вот. Насчет рук тоже чистая правда. Начала загоняться, что у меня волосы на руках. Если что, мне это жить вообще никак не мешает. Мужику моему плевать. Единственное, кому это мешает, это девочки в моем окружении. Потому что я постоянно вот это слышу: так нельзя, Настя, так нельзя. Да надо удалять. Вот я гланды удалила, в Дубай слетала. Каждая женщина следит за растительностью на теле, это очень дорого, очень. Я, когда вижу эти ценники, лишний раз вспоминаю вот этот факт, что когда лишай, волосы не растут. Уже нет-нет, задумываешься. А, мужики, теперь понимаете, почему мы так любим бездомных животных? Какой милый песик. Назовут тебя Лазер. Причем мало того, что мы боремся за вот эти вот комплексы, с ними боремся, так мы еще вот эти все бьюти-процедуры, девчонки, мы же их друг для друга делаем. Да ну, пора признать, это правда. Потому что мужики не прям все замечают.

понятное дело, мужчина видит, там, ухоженная женщина, красивая, но есть тонкость, на которую им просто плевать. Если я своему скажу, я пошла на архитектуру бровей, он скажет, молодец, на второе высшее пошла, Настя, вообще у меня супер. Для кого это? Для девчонок, для подруг делаю. Это даже понятно по ситуации, когда ты идешь куда-то гулять. Идешь с парнем, если это не первое свидание, такая, удобно, все, удобно, все, удобно. Если ты идешь туда же с подружками, о, да, они здесь, все самое лучшее надеваешь. Потому что ты знаешь, что если с тобой что-то не так, одна деталь, точно будет вот эта ситуация, типа, пока, Настя, классно посидели. Вы видели, в чем она? Я честно скажу, у меня много комплексов по поводу внешности, загонов. И я поняла, что они у меня все от других женщин. Правда. А как это происходит? Потому что я вижу реально красивую девушку, роскошную. Она говорит, что с ней что-то не так. И я такая, со мной все очень плохо. Все очень плохо. Это очень плохо. Да? Есть у вас, девчонки, вот эта подружка? Вот эта худая тварь. Которая такая, я так поправилась. Реально, плюс 2 килограмма. Я теперь вешу 42. Я не обесцениваю. Может быть, для нее это проблема. Скорее всего, даже для нее это проблема. Но зачем ты мне об этом говоришь? Иди своим жалуйся. Вот этим, которые, когда Айкос курят, он их перевешивает слегка. Нужно думать, о чем и кому ты жалуешься, понимаете? Я же не подхожу к матери, которая недавно родила ребенка, грудничок, и не говорю ей, типа, всю ночь не могла уснуть. Вот реально тишина давит, да? Вот. Но несмотря на то, что у меня вот комплексы от женщин, как я сказала, я благодарна всем этим девочкам, правда, спасибо, потому что благодаря этому я лучше становлюсь. Тоже не хочется стать в какой-то момент вот этой женщиной без комплексов. Пошла картинка. Такие еще обычно, знаете, они вот на гоу-гоу-щит в клубе смотрят как на вызов. Потому что он такой, а чем я хуже? Все-таки учитель года, да? Да, вот к мужчинам в конце хочу обратиться. Мужики, я вам так скажу. Вот если вы спите с красивой женщиной, это в первую очередь заслуга ее подруг. Потому что они когда-то что-то ляпнули. Да? Что-то типа, блин, Мариш, после родов бомба, а она не рожала. Вот какая-то такая ситуация была. Поэтому не надо лишний раз ссориться с подружками жены. Просто подойдите по-человечески, скажите спасибо. Просто спасибо. Что, у меня на этом все. Спасибо большое. Комедия. Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите?
3: Юра Борисов. Иван Янковский.
1: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
4: А где тормоз? Стойте!
3: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
10: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
11: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
12: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
13: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
14: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
15: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
16: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
17: Празднуем день рождения Riv Gosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Riv Gosh.
18: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
19: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
20: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
21: Мой шанс заработать денежек.
20: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
22: Это издевательство над звездами.
20: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ.
23: Азбука Камеди Радио. Буква Т. Тимур Джанкёзов.
24: Я так хочу, чтобы мы с ней эмоционально, интеллектуально отупели, знаете, до какого уровня? Как люди в кавказских песнях. Чтобы я ей говорил, ты кобра, она такая, я кобра.
23: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет. Камеди Клаб.
25: На сцене Камеди Клаб Александр Волобуев и Марина Кравец.
26: Наша песня называется «Семейная любовно-кредитная история». Под ваши аплодисменты.
27: Дорогая моя жена, драгоценная половина, в нашем браке на данный момент вот такая сложилась картина. Мы с тобой вдвоем уже долго живем, мы прошли и холмы, и равнины, но проблема одна, она крайне важна, к сожалению, ты мне должна.
28: Прости, о каком долге речь?
27: О том самом супружеском долге. Долго этого в нашей семье уже не было, очень долго. А вначале ведь был регулярный платеж, ежедневные выплаты были. А теперь ты платеж очень редко даешь. За сентябрь вы вообще не платите.

носили. А наш банкнул в ступке вам шел ради нашего общего дела. Например, когда в день платежа голова у вас вдруг заболела,

0: Диана, к примеру, мой массажист стать клиентом давно уже хочет. Она, вижу, готова не только кредит, даже лизинг оформить не против.
1: Дорогой

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур!
2: Я не сексист. Считаю, что женщина не должна готовить. Считаю, что женщина должна жить жизнью. Она не должна быть на кухне, она должна жить жизнью своей. Но когда приехала теща, она приготовила рулетики, салатики, помидорчики, курочку, уточку, тортики. Я уже смотрел, думал, боже, как хорошо, когда женщины еще про свои права не узнали. Боже мой, я смотрел на тещу, на жену, думаю, запоминай, правда. Я, когда теща обратный билет покупал, я чуть туда имя жены не вписал. Говорю, езжай, родная, она все, столько всего мы не пробовали, правда. Теща, она просто как-то меня этой поварешкой в мир патриархата загнала, я не знаю как. Вот эти ее антиравноправные котлетки, когда я их ел, у меня волосы на груди появились. Появилось. Я уже на тещу реагировал как дед. Я такой, вот умели же в СССР баб делать? По ГОСТу, без ГМО, ты понимаешь? Я не был таким человеком. Знаете, когда думаешь, так ужасно думать, но вот смотришь на жену, на тещу, думаешь, блин, чего я тещу первую не встретил? Знаете, это вообще кошмарные мысли, но они возникают. Потому что я смотрю, как что делает теща, что делает потом жена, думаю, а как так яблоко, капец, как далеко упало от яблони? Подскажите, пожалуйста, как так яблоко с моей женой падало, и вот так взяли просто какой-то мужик в сторону Москвы, вот так ногой... И оно на меня упало, я только все, я тебя люблю. У нас из готовой еды только яблоки дома. Все, поэтому я когда слышу какие-то истории, знаете, что там молодой парень женился на 70-летней женщине, я понимаю, это не из-за денег. Это из-за мясных рулетиков. Он устал доставку заказывать. Ребята, Прохор Шаляпин не дурак. Вы хоть раз видели грустного Прохора Шаляпина? Да никогда он не грустный, он всегда на позитивчике, у него щеки красные, он улыбается, у него зубы белые, это не виниры. Ему бабушка его так содой чистит, каждый вечер оттирает, понимаете? Говорит, про хорошее, котлетки есть, давай, иди пой, ты понимаешь? Поэтому я уверен, но я жену сильно люблю свою, то есть она мне ребенка родила, то есть я уже от нее не уйду никогда в жизни. Даже если я, не дай бог, разлюблю, я просто буду искать что-то другое в доме, что мне нравится, знаете? Вот мне так дедушка сделал, мне дед любит халву и телевизор, и просто интегрировал бабушку в эти дела. Он уже к бабушке относился как к барыге. Она просто ему халву приносила. Она выходила на рынок за товаром, пробовала, такая, это деду понравится. Просто потом порцию деда отдавала деду, и дед уже под кайфом лежал, вот так смотрел, жди меня. Правда, то есть я никогда не слышал, чтобы дедушка говорил бабушке фразу «я тебя люблю». Но фразу «блин, капец, халва вкусная». Да постоянно он халве в любви признается, постоянно. Поэтому да, но мне в целом, знаете, не нравится, что сейчас много разводов стало, как-то слишком много. Мне кажется, надо как-то усложнить сам процесс развода, знаете, чтобы не просто госслуги и все, а чтобы зашел на госслуги, подал заявление, а там типа, укажите все светофоры, да, при разводе, там типа, знаете, типа, вспомните пароль от почты, я не знаю. Потом 5 реклам ставок на спорт, которые нельзя пропустить, клянусь, там половина браков сохранится, там кто-то скажет, ладно, Стас, ты меня не так задолбал, как эти барабаны. Все, давай, дам второй шанс, наверное. Но, ребят, брак вообще интересное место. Я недавно, знаете, что-то шел вот по квартире и что-то улыбнулся. Просто что-то улыбнулся. И жена конкретно в этот момент увидел, как я улыбнулся. И говорит, что улыбаешься? Потому что в браке за радость оправдываешься. Кто не знает, нужно алиби, почему ты посмеялся. Типа, а что ты на стороне смеешься, слышишь, пи***ц? Какая штука тебя рассмешила? Там... Я недавно просто шел грустный, говорит, ты какой-то грустненький. Недавно просто шел, ну, обычный я. Она говорит, Кирилл, ты какой-то никакой. То есть я так

и не смог подобрать лицо, за которое не нужно будет оправдываться. За все, сука, спрашивают. Я недавно посмеялся. Она говорит: Кирилл, что смеешься? Я ей показываю рилс, вот, с которого посмеялся. Смотрит. Еще смешного. Я знаю, что делаю? Я говорю: извини, ничего смешного. Буду работать над своим чувством юмора. Прости, пожалуйста, что я смеюсь со всякой... Понимаете, до чего дошло? Потому что жена уже, знаете, как училка. Вот реально, жена как училка. Только посмеялся сразу. Опа, Мазур, встал. Расскажи нам всем, мы все посмеемся. Че ты смеешься один? Расскажи всем, все посмеемся. Ты рассказываешь, никто не смеется, потому что атмосфера уже в квартирке так себе. И она говорит: Кирилл, скажи мне, ты в брак пришел смеяться, скажи мне. Мазур, ты в брак пришел веселиться, ты мне скажи. Смеяться там с мальчиками в коридоре. А здесь мы из тебя человека делаем, Мазур, ты понял? И мы весь этот смех и радость копим и показываем на семейной фотосессии, когда говорят: улыбнись. Что все мои подруги знали, какие Мазур с тобой счастливые. Правда, потому что какое настроение у жены, такое настроение у всей семьи. То есть если жена грустная, я веселый, прихожу домой и грустнею. Хотя я мог домой так в припрыжку идти, вот так, только в квартиру зашел сразу, не-не, тоже устал. Как дела на работе? Завал полный, малыш, вообще. Но если жена веселая, а я грустный, это предъява, это: Кирилл, а что это ты грустный, слышь? Тебе что, дома не нравится с нами? Ну давай, иди так, тебе весело. И опять я пи***ц как-то. Теперь я в комнате смеюсь, в толчке плачу. Вот моя жизнь. Просто скрываю свои настоящие эмоции от своей женщины. Да, но еще я заметил, вы, девчонки, вот не умеете извиняться, я понял. Правда, вы как-то извиняетесь как-то, знаете. То есть вот мужики извиняются классно, знаете, так, предложениями полными, так круто. А вот женщина извиняется так, что потом хочется извиниться за то, что она извинилась. Знаете, вот так она извиняется, когда извини за извини, вот так, правда? Мне кажется, женщины не умеют извиняться, мужики умеют. Поэтому после голой вечеринки у Ивлеевой вот так все сложилось, а у Киркорова все зашибись, правда? Поэтому... Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, что послушали. Пока-пока. До свидания. Камеди. Камеди. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Найка Казива. В общем, сразу вам рассказываю ситуацию. Короче, у нас там... Короче, у нас там, короче, в семье какой-то ребенок родился. Какой-то мальчик. Некий. Так, короче, а у нас есть процедура, ну, типа, точнее, обычай, что старшие в семье приходят, типа, оценить качество работы. Ну, типа, посмотреть на ребенка. И там одна бабушка пришла, она такую фразу про мальчика сказала, которую до сих пор не могу забыть. Она на него посмотрела и говорит: такой красивый, но всех девок перепортит. Я говорю, мы оставляем его или что? Мы прям, ну, сграбимся этой информацией. Да что значит? Ну, типа, я говорю, наша семья ок, остальную Махачкалу будем предупреждать? Про этот... Просто про девочку же никто так никогда не говорит, типа, с гордостью. Типа, блин, такая красивая. Ну, такая шутка будет потрясающая, реально. Там по девочке, кстати, заметьте, вообще обычно у нас радости мало. Там диапазон такой примерно, как будто вам в киндере мозаика попалась. Ну, такая, реально. Просто правда, нет справедливости в этом, потому что, согласитесь, женской красоты просто очень много красивых девочек. Если мальчик красивый родился, это мутация какая-то. Это что-то... Нам, кстати, в Дагестане очень круто придумали. Там какой бы красивый ни родился, мы по-любому ему ушу ломаем и бороду отращиваем. Походи пару дней тоже. Ну, это очень важно. Не, кстати, для меня просто, понимаете, ну, типа, красивый мужик — это как павлин в тактильном зоопарке. Реально. Не то, чтобы вам тоже из жопы перья выдергивать на сувениры, нет. Просто на вас сразу спрос, реально, сразу спрос. Просто я, честно, я очень плохо отношусь к красивым мужикам, реально, очень плохо. Меня прям сильно бесит. Присутствующие, спасибо большое, что пришли, к вам ноль вопросов, реально. Слава Чепурченко, извините, что тебе так пришлось об этом узнать. Смотрите, я... Просто, смотрите, есть разница, девчонки, когда мужик, типа, красивый, ну, типа, это ок. Но когда мужик красивый, и он знает об этом, вот это проблема. Правда, у меня просто, я недавно услышала разговор друга, потому что подслушивала, в общем, он, короче, на полном серьезе стоял, своим друзьям рассказывал про свою девушку, типа, она меня так долго добивалась. И стоит, трясется от восторга. Я говорю, слушай, соберись. Потому что если ты на полном серьезе рассказываешь, что у тебя девушка долго добивалась, ну, значит, ты должен выкладывать фотки из машины, где на твоей коленке ждет ее волосатая рука. Конечно, реально, что за... Я правда отношусь плохо к красивым мужикам, потому что я серьезно, я в спортзал хожу. Надеюсь, видно. Ну, короче, кстати, я реально, я хожу в спортзал, и меня все предостерегали, типа, Найка, осторожно, там мужики, типа, к девочкам подкатывают. Никто! Никому не подкатывать. К тебе в спортзале мужик в глаза посмотрит только для того, чтобы свое отражение и поймать. Как я хорошая, как я... Какую я не... Не, честно, девчонки, я просто для себя точно решила, что я себе не хотела бы красивого мужика, точно. Потому что я не собираюсь быть второй скрипкой в отношениях. Чтобы потом все решали, почему он вдруг со мной. Типа, она, наверное, жизнь ему спасла. Что общество не может мужчине простить не очень красивую женщину, так еще он сам начинает исполнять после окончания отношений, типа, я не знаю, что это было. Она, наверное, колдунья какая-то, я не знаю. Правда, я не хочу быть в отношениях этим человеком, который говорит, типа, эй, глаза опусти, слышишь, да, и на него не смотри вообще. Меня пугает, что у меня это потрясающе получается. Знаете, это очень... Я просто сейчас вот, ну, вам, ну, в доказательство скажу. Вы видели, кто сейчас смотрит на телевидении передачу, где Константин Гицати выбирает себе женщину? Спасибо, безработные. Знаете, реально, меня как бесит это. Потому что, ну, и никто, девчонки, никого же не парит, что он гадалка. Просто, знаете, потому что мужик красивый, понимаете? Просто, а ну, за бабку из сериала «Слепая» никто бы не врывался.

0: реально, вообще ноль гонки было бы. Меня сильно это раздражает, потому что раньше в Схоластике какие-то крутые люди были, понимаете? Там прям девочкам каждый вечер ну, розы дарили. Они сейчас за свечки борются. Обычные свечки, понимаете? Ну, не ректальные даже, обычные. Причем как он меня раздражает? Он, видели, он же каждую бабу на свидании до слез довел своими этими экстрасенсорикой вот этой вот. Причем, знаете, что он говорит, типа, ты похожа на мать. И это... Как ты узнал, блин, вообще? Ну, какой ты волшебник, блин, реально. Ну, что тебя удивлять? Конечно, она на мать похожа, ну, реально. На пахана была похожа, на кастинг не прошла. Потому что, конечно. Я, кстати, я мне сейчас, ну, уже 30 лет исполнилось. В общем, я, короче, сейчас понимаю, что тоже надо уже как-то отношения потихонечку заводить, но не потому, что прям мне хочется, а потому, что уже перед мамой не по кайфу. Короче, кстати, просто объясню. Я просто помню, что у меня когда всегда было, ну, типа, меньше 25, когда мне было, на вопрос родственников, почему до сих пор не замужем, мама всегда с такой гордостью говорила, типа, нету достойных. Я говорю, мама, ты Мияги, реально. Ну, просто у меня мама сейчас вообще не здраво ситуацию оценивает. Она просто думает, что я должна типа, ну, за своего замуж выйти, понимаете, за дагестанца. Но она не понимает, что я сейчас вообще, ну, не в топах дагестанских невест немножко. Ну, я комик. Просто у нас как бы круто и почетно, когда девочка, понимаете, там мед окончила, что про нее с гордостью родственникам рассказывать. Я говорю, а про меня они что будут говорить? Я же чисто под отбивку буду чай выносить. Чисто. А следующая наша невестка скажет про себя сама. Причем я молюсь, чтобы меня хватило выдержки не с прикола к родственникам зайти. Типа, знаете, почему дома грязно? Да потому что вы пришли. Не, я вообще думаю, что перспективная разведенка, если честно. Я думаю, меня отправят домой сразу после того прикола. Причем я как истинный комик приеду домой и скажу, типа, да что-то зал не тот был. Все, спасибо большое, что послушали.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Эди Радио.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Семечки от

0: По-настоящему вкусные семечки.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОКЛ-стрит, ОГРН, 116-747-467-8067-61, город Москва.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Битва моторов с 8 октября в кино.

0: ограничение по возрасту 12+.
1: Эй, еще 3 рекламных ролика. А потом снова захохочем.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
4: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
5: Мой шанс заработать денежек.
4: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
6: Это издевательство над звездами.
4: Идеальное ограбление. Сегодня в 19:30 на ТНТ.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
7: Дмитрий Кожома, Иван Кучненко и Демис Карибидис.
8: Россияне самая гостеприимная нация в мире. Итак, представьте, 3 самых закадычных друга в квартире у местного жителя Давида Цицилашвили. 6 утра.
9: Кто проснулся? Мой друг, мой брат, мой дорогой Степа, мой гость из Сибири проснулся, мой золотой, как я рад тебя видеть. Я 8 часов здесь стоял, ждал твоего пробуждения, когда ты проснешься, чтобы мы поехали, покайфовали дальше. Все готово, поехали, там вино невероятное. Сейчас сядем, выпьем 40 литров вина, позавтракаем, так сказать, потом поедем нормально, пообедаем уже, покушаем, как люди, там фиши дебильные. Такие будут кайфы, ты просто обалдеешь. Попробуй, ты умрешь. Я тебе говорю, что рыба, там будет рыба, мы тебе такую рыбу приготовим, а осетрину сделаем на речке, будет свежая рыба, она будет прям с речки выпрыгивать тебе в рот, и пока летит, мы ее будем готовить тебе, ты что? Воздух там, а такой воздух, ты что, там воздух оздоровительный, там он внутри оздоравливает.
10: Давид, пожалуйста, я хочу сказать, что я больше не могу отдыхать, я хочу домой, в Омск, в Сибирь, я не могу больше есть и пить, ты вот это вот видел?
9: А что такого прибавил несколько килограмм, что такое?
10: Что? Это печень торчит! Я с тобой ни в какой бар, ни в какой караоке, ни в какую сауну, ни в какой бар, ни в какой караоке, ни в какую сауну не поеду!
9: Ты по второму кругу повторяешь, что ты?
10: Так мы так и ездили вчера, ты понимаешь это? Я 2 недели в Сочи, я море не видел!
9: А как
10: же? Из самолета не считается! Можно я наконец посмотрю, как номер выглядит? Я ж так и не заселился! Все, я уезжаю.
9: Ну, москвич, конечно, красавчик, да? Что он вчера творил? На столе танцевал с 2 тёлками, стрелял, бутылки кидал, шампанского. Это только в РОВД, когда нас приняли. Что до этого он делал, вспомни. Вообще красавчик. Муа! Молодец ты, красавчик, капитальный.
10: Молодец, москвич, пусть отсыпается, конечно. Я в аэропорт, все.
8: Те же люди, через полгода, Омск, 6 утра.
10: Че он на себя столько одеял положил, а? На улице всего -20.
9: Я уже умер, нет?
10: Ты проснулся! Все, поехали, машина готова, все прогрето. Водка холодная, селедочка. На рыбалку сейчас поедем. Ты меня так в Сочи встретил, я тебе должен ответочку сделать.
9: Я никуда не поеду, я буду спать.
10: Какой спать? Ты что, поехали отдыхать?
9: То, что вы называете отдыхом, я называю выживание. Я не поеду больше на вашу рыбалку никогда в жизни. Я не хочу просыпаться в 4 утра, ехать 400 километров, 4 часа ждать рыбу. Я не так хорошо к ней отношусь.
10: Поехали на рыбалку.
9: Я не поеду, говорю, на рыбалку. Называйте вещи своими именами. Это не рыбалка. Скажи, поехали, взорвем озеро. Вы же так делаете.
10: Поехали, а. Там будет водочка на орешках, а. Как новенький будет.
9: Что за водочка на орешках? Что за водочка на березовых бруньках? На кедровых орешках? Зачем вы водку в деревья бросаете? Вкус не меняется от этого. Я уже не могу пить. Я весь проспиртован, понимаешь? Я могу слюной обеззараживать свои раны. Я вчера с женой по скайпу разговаривал. У нее очки запотели. У меня желудок вчера вылез, говорит, алло, что ты делаешь? Тормози, алло.
5: Давай выпьем, а? Давай,
9: да я не буду пить с тобой! Что у вас за тосты короткие? Что за будем на пасашок? Что за тост? Я не могу, понимаешь, мне хочется тост сказать какой-то, поговорить о чем-то, нет? Посмотри на мою записную книжку. Сын прокурора, сын депутата, сын мэра. Мы в детском саду отдыхали вчера, или что?
5: Послушай, Давид, ну не хочешь, на рыбалку поехали, на охоту, а?
9: На какую охоту? Слушай, 21 век на дворе, поехали в магазин, купим мясо. Ну хочешь, выстрелишь в него в магазине. Потом сделаем шашлык, приготовим. Степа, мне холодно, понимаешь? Мне холодно. Давай в доме, не знаю, дом построим. Здесь холодно, Степа. Я не старею, понимаешь? Я приеду туда, там все старые, я нет.
5: Послушай, ну хочешь согреться? Поехали в баню, попаримся, а? Потом в проруби искупаешься, а? Девочек вызовем.
9: Мне после проруби, а не до девочек, Степа. Я в Сочи в августе в море не купаюсь, а ты мне предлагаешь в минус 40, в минус 40.
5: Ну ты же купался.
9: Я вчера купался в твоем прорубе. Знаешь, что у меня было? Они исчезли на час. Ты представляешь, что со мной этот час было?
5: Ну мы же нашли. Послушай, ну не хочешь, а? Поехали на джипах по льду покатаемся, а?
9: Почему вас развлекает все, что граничит со смертью?
5: Послушай, а когда мы в Сочи на твоем БМВ на капоте лезгинку танцевали? Мы ехали 170 по серпантину! Слушай, как москвич вчера отдыхал, а? Как он тусил, как он мутил, кутил, а?
9: Да, москвич молодец, конечно.

0: Конечно, вообще.
1: Как он в парилке уснул.
0: Да, утром минус 20 килограмм, конечно.
1: Да. Как он на проститутке чуть не женился.
0: Слава богу, батюшку остановили.
1: Да. Молодец, пусть отсыпается.
0: Пусть отсыпается,
1: пусть
0: конечно.
1: Отсыпается. Пусть молодец, отсыпается, москвич. Да. Те же люди, Москва, 6 утра.
2: А, значит, ты заказывал чизкейк, ты круассан, суши мои. В общем, с вас по 800 рублей, с меня 500. Ладно, все, я побежал, просто уже рейс на Пхукет объявили. Все, давайте, увидимся, ребят.
1: Пока. Слушай, ну, молодец, москвич, да? Вот если мы его случайно в аэропорту не встретили за 2 недели, так бы и не увиделись.
0: Ты знаешь, москвич молодец, он о нашем здоровье беспокоится, да? Мы 2 недели, считай, не пили. Прочистились, так сказать.
1: Надо чаще к нему ездить.
0: Да, молодец, москвич, да.
1: Он как друг молодец.
0: Да, он как друг молодец. Как человек, конечно...
3: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Самвел Кафьян!
2: Так, давайте знакомиться. Значит, я армянин, и когда люди об этом узнают, их почему-то переклинивает. Я как-то был на собеседовании, там директор так листает анкету, читает Самвел Кафьян, и такой: армянин, да? Шашлык-машлык? Это что за фигня такая была? Мне как надо было ответить? Нет, я бы хотел получать в рублях все-таки, если честно. Ну, я еще заметил, некоторые любят нас стебать рифмы, вот это шашлык-машлык. Я слышал, как чернокожим говорили: тумба-юмба. Но мы вас так не передразниваем, хотя хочется, чтобы меня полицейский спросил, где проживаете. Я такой: в неком царстве, в неком государстве. Что еще из новостей? Значит, в начале года я наконец-то купил квартиру в Москве, прикиньте. Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то! Но я ее из-за вас купил, потому что сдаю только славянам. Мне пришлось ее купить, реально. Вы же понимаете последствия? Скоро такие, как мы, скупим все квартиры. Скупим, и потом хрен вам сдавать будем. Будут объявления вот такие вот: квартира в центре Москвы, золото, лепнина, фонтан на кухне. Не сдаю, просто хвастаюсь. Да, я купил квартиру без ипотеки, многие в это не верят. У меня квартира стоила 8,5 миллионов, я 8 лет работал, 8 лет откладывал. Еще 8 миллионов занял родители. Вот как в целом.

0: в целом произошло. Да, вообще не советую покупать квартиру в Москве, потому что для родственников становишься вот этим бесплатным хостелом сразу же. Мне тут дядька из Армении звонил, он говорит: «Алло, сам Вил Джан?» Я думаю...
1: Ой,
0: я... Джан с армянского переводится как «волонтер», чтобы вы знали. «Самвел Джан, я в Москву собираюсь, можно у тебя остаться?» Я не знаю, почему, ребят, но я боюсь отказывать родственникам. Мне кажется, они сразу семейный чат напишут, знаете, типа: «Уважаемые родственники, наше семейное дерево начало гнить». Конкретно сук Самвел, и моя фотография такая. Да, еще проблема в том, что у меня квартира находится далеко за МКАДом. Я с одной девушкой ехал к себе домой. Я прям видел, что с каждой минутой у нее теряется интерес ко мне, реально. То есть на 20-й минуте она уже перехотела со мной трахаться, мне кажется. На 40-й начала оглядываться вот такой, знаете. Я думал, спустя час скажет: «Я не взяла загранник, мы куда едем вообще? Остановись». Да. И что я решил? Раз у меня квартира далеко, буду ее сдавать, снимать ближе к центру. Я сдал квартиру семье из Дагестана. Меня друзья отговаривали: «Сам вот зря ты сдал дагестанцам, а я сейчас толпой заеду, все КМС-борцы, тебе точно что-то поломают». Я говорю: «Что за тупые стереотипы, а? Это как русским не сдавать квартиру, потому что я кокошник и порут натяжные потолки мне вот так вот. Захочешь выселить, кричишь: печенеги, они убегают вот так вот». Ну, дагестанцы лучшие квартиросъемщики. Единственное, с некоторыми тяжело переписываться, потому что они пишут не текст, а голосовые сообщения отправляют. А это иногда пугает, если честно. Мне как-то он голосовую такой отправил: «Брат, деньги скинул, да?» Я чуть написал: «Нет, но скоро скину». Ну и что, я сейчас сдаю квартиру, снимаю ближе к центру. Мужика, который сдает мне квартиру, снимает ближе к центру. Мы просто бабки из МКАДа вот так перебрасываем. Я еще скачал приложение GetContact, знаете, да? Там можно посмотреть, как-то у других телефонных книжки записаны. Я думаю, раз я кому-то сдаю квартиру, я должен записать, как Самвел хозяин. Ни одного Самвел хозяина. Зато и Самвел 50 тысяч. Я думаю, что это за эскортница восточная? Самвел 50 тысяч, съедобные трусы и скинзы. Добрый вечер. Да. Ну и чё, вот, все, переехал ближе к центру. Ко мне вот впервые девушка приехала с ночевкой, если вы, пацаны, понимаете, о чем я, да, вот это, да. Первая генеральная уборка в жизни началась. Вот это вот. Мы же чего боимся, что она придет с ультрафиолетовой лампой вот с этого вот. Вот так вот над кроватью проведет, а там пятнами написано: «Не ложитесь». Короче, она пришла, и угадайте, куда в первую очередь пошла, ваше предположение. Ванну. Туалет. Ванна, туалет. Помылась, посла. У вас такие. То есть в спальню в мою она не пошла, да? Вы вообще в меня, как в секс-гуру, не верите, да? Обидненько. Реально в ванну пошла. Вы правильно. Ванну пошла и в ванну. Мне она сказала, что она пошла в ванну, чтобы проверить ухоженность мужчины. Я говорю: «В смысле?» Он говорит: «Ну, если, например, у нее там крема, мази, шампуни, масочки для лица, патчи, скорее всего, он за собой следит». Я думаю: «И за своим парнем». Потому что у меня там вот этот барс три в одном. Поняли, пацан? Вот этот, который и шампунь, и гель, и рожек для мангала. Вот это вот. Это убийство. Не, у меня там есть масочка, но которая после пандемии осталась, вот эта, знаете, которая у нее увлажняет, а больше уже царапает в катушку, вот эту вот. А еще такая: «Дай мне свою одежду». Я ненавижу давать свою одежду, потому что женщины у тебя берут самую твою любимую одежду, знаете, которую ты хотел жениться еще, вот это вот. Они берут эту самую застиранную, знаете, которая после Адидаса осталась только ад, вот это вот. Но больше меня смущают вот эти женщины, подготовленные, которые приезжают к тебе со своей одеждой, со своей зубной щеткой, со своим ребенком, вот и вот. Ты же просил взять что-то к чаю. Вот, знакомься, Аленка. Сейчас Рафаэл поднимется еще. Есть стопроцентный способ из интернета. Как перейти на секс, парни, мотайте на ус. Что там советую? Значит, аккуратно ее гладишь за ножки, потом бедра, руки, плечи, грудь, и пошло-поехало. Но это надо делать аккуратно, медленно, потому что я что-то переволновался, и вот так ее протер просто. Я как будто ее свайпнул влево, знаете, как будто сцена турецкого фильма, типа: «Хюрем, сделай мне кальян на своем молоке быстро». Мы еще смотрели фильм на удобном мягком диване, ее в какой-то момент начало подрубать, я думаю: рановато. Да, мы просто уснули вместе, просто уснули вместе. Я, кстати, не советую в первую ночь спать вместе, потому что мы хотим казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Понимаете, девчонки, о чем я говорю? Вы стараетесь не шевелить, чтобы его не разбудить. Он старается лишние звуки не сдавать ниоткуда. Просто вот так вот лежит закупоренный весь, вот так вот. Мне кажется, изначально лисий хвостик вот для этого придумывали. А потом мы начинаем встречаться, все же скрывается, да, девчонки, что у вас, оказывается, по ночам вот эти судороги вечно ночные, вот эти. Он пердит без остановки. Есть, понимаете, это просто ужас какой-то. Если к вам мужчина вот так спиной разворачивается, это не разлюбил, он вам доверяет, что вот так ложится. И вы, пацаны, ищите же женщину, ищите, ну, не супругой задницы, а с хорошими легкими, чтобы она такая: «Хух!» И вот так вот брасом до форточки. У меня на это все, ребят. Спасибо большое. Было приятно выступать.
2: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Эдуард Дородний, громче!
2: У меня у жены день рождения был недавно, я спрашиваю, что тебе подарить? Она говорит, я просто хочу быть счастливой. То есть, не фен, поняли? Быть счастливой, как неудобно получилось, а я тебе это пожелать хотел. Ладно, когда у женщины не совпадает «хочу» и «могу», но когда не совпадает «хочу» и «существует», это вообще звездец. Она листает рилсы перед сном, показывает мне, говорит, вот туда хочу. А я смотрю, там нейросеть, там розовый олень в католической церкви. Включи звук, там ежики на польском разговаривают. Куда ты хочешь? Куда? Ну, не могу я тебя так сильно по затылку ударить, но не хочу. Я не с первого раза женат. Вообще... Мне 30, я за 30 лет 6 раз делал предложение 6 разным девушкам. Вообще, как вы понимаете, я люблю взвешенные решения. Знаете? И скидки в ювелирке я тоже люблю. Я когда вижу акцию, я думаю, что я под эту скидочку девочку не подберу, что ли? Но способ рабочий, то есть взял жмень колец, в толпу баб запустил. Нет-нет, да попал в чью-то овуляцию, в принципе, все это работает. 6 предложений, 1 брак. Я понял, что я женщинам нравлюсь, просто ненадолго. Как кофта Салика, вот так. Понимаешь? Которую ты заказала, думаешь, прикольная, такой ни у кого нет. Домой принесла, думаешь, вот почему. Такой ни у кого нет. Вот я как эта кофта, ты только дома понимаешь, она в плечах жмет, на шее висит, на кухне курит. Такая кофта. А надолго? Вот надолго. Я нравлюсь, знаете, каким женщинам? Невнимательным. Вот дай бог моей жене здоровья. Вот невнимательным. Которые не знают, что такое первый звоночек. Есть те, которые знают, то есть звоночек как в школе, сваливаем. А есть для которых как в театре, мы ждем третьего сидим. Меня это всегда так удивляло. Я сижу с женщиной в ресторане, я плачу кредиткой, мы флиртуем по 30% годовых. У меня борщ в кредит. Она такая, я переезжаю к этому парню. Смотрите, женская невнимательность. Вот я про что. Я употребляю алкоголь в определенных количествах, и в отношениях я никогда этого не скрывал. И все равно у меня была женщина, которая через полгода заходит в квартиру, живя со мной, и такая...

а ты что, пил, говорит? Так с самого начала. Ну, повнимательней. Мы что, опять сегодня вино будем пить? В смысле мы? Ты себе тоже купила, что ли? Ну, если ты ищешь себе непьющего, так такого ищи. Возможно, это не невнимательность ваша, это еще хуже. Это не слабоумие, это отвага. Ты видишь, что мужик пьет, и такая, я его изменю. Как? Ты одна? Алкомаркетов у меня на районе? Да хрена! Они мне такие смс-ки пишут. Они, Эдуард, любимый дорогой, приходите в гости. Мы примотали колу к виски скотчем, сухарики к пиву, вашу жену к стулу. А со стендапом, ну, у меня на самом деле такие же проблемы, как с отношениями. Я женщинам тоже ненадолго нравлюсь. Я когда выступаю еще, сейчас объясню, поначалу женский смех слышу, а к концу вот исключительно мужской остается. То есть я понимаю, в чем дело, я не дурак. Я не имею права подкалывать женщин со сцены, понимаете? С такой внешностью мне нельзя. То есть есть смазливые комики, им можно. Такой подколол, вы думаете, о, бэтбой, да? А я подколол, вы думаете, ну и муж у меня такой же пи***ц. Внешность сильно решает. Какой-нибудь смазливый рэпер может себе позволить вот это Сергей Жуков из «Руки вверх», но не может. Не может спеть, где же ваши ручки от него отпишутся. У меня все для вас. Вы прекрасные люди. Спасибо, что послушали. До свидания.

0: Реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
1: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
8: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
9: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
10: Мой шанс заработать денежек.
9: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
11: Это издевательство над звездами.
9: Идеальное ограбление. Сегодня в 19:30 на ТНТ.
12: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
13: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
14: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
15: Азбука Камеди Радио. Буква «Д». Дмитрий Люсёк-Сорокин.
16: Терпеливый и спокойный, держит он себя в руках. Ни скандалов и ни криков, это вкратце о тельцах. Никаких вообще эмоций, не узнаешь ты с тельцом. Даже сексом заниматься будет вот с таким лицом.
15: Буква «К». Карина Мейханаджан.
17: Честно признаться, я раньше боялась именно пьяных мужчин. А сейчас, чем старше становлюсь, тем больше боюсь пьяных женщин. Просто еще прикол в том, что раньше пьяные женщины были мамины подруги, а сейчас мои.
15: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
18: Встречайте на сцене наш гость Кирилл Мазур.
19: А есть те, кто меня знают? Похлопать. Есть те, кто меня знает, да? О, ребят, блин, вы чё? Спасибо большое. Ребят, ну есть небольшая побочка. Я на сцене выступаю активно, как мопс. У меня слюни вылетают. Поэтому первый ряд, прошу прощения, могу плюнуть. Извините, правда. У меня был концерт в Казани, где сидела девушка, первый ряд. Такая, Кирилл, концерт смешной, но почему не предупредили про дождевик? Просто как будто рядом с суеверным сидела. Каждые полчаса меня оплевывали. Поэтому, ребята, первый ряд могу плюнуть. Но у вас у богатых свои причуды, возможно, кайфанете. Ребята, подальше, я ради вас на богачей плюю, понятно? Я справедливость в мире восстанавливаю, поэтому, да. Так, ребят, но на самом деле у меня есть такая тема, очень для меня болезненная. Похлопать, у кого есть детки, у кого есть дети, детишки, да. В общем, нет, у меня тоже есть ребеночек. У меня есть жена, и мы с женой вдвоем сидим с ребенком, и я долго думал, почему нам так тяжело, почему так сложно, и я понял, что сейчас просто из схемы воспитания, из схемы сидения с ребенком отвалились современная бабушка с дедушкой. Согласны? Потому что наши с вами бабушки и дедушка, они всегда с нами сидели. Бабушки с дедушкой моей дочки — это просто зумеры вонючие, с выгоранием, знаете, такие. Личные границы у них есть, там... Там через такую таможню нужно пройти, чтобы ребенка оставить. Они такие, знаете, бабушки с дедушкой на удаленке. Типа, мы вас любим, но по зуму. Если станет скучно, скажем, что связь плохая. Ребят,

Они в рилсах, блин, сидят. Они к нам приехали один раз за всю жизнь. У них был первый вопрос не как внучка, а какой у вас пароль от Wi-Fi. Это нормально вообще? Просто они вообще... Потому что, ребята, раньше бабушки...

что мошенники пенсионеров развели. Меня, блин, пенсионеры развели. Мне кому обращаться? Они тоже мне по телефону много всего наобещали и пропали. Хотя, ребята, меня только так к бабушке отвозили. Только теплело, меня уже к бабушке везли. Ребята, я отца в шлепках ни разу не видел. Я не знал, как летом город выглядит. Потому что для меня лето – это некомфортно какать. Знаете, в этом туалете деревенском, где вот так паук огромный в углу, так в паутине, как в гамаке лежит, прописалось такой: «О, братан, привет, опять приехал». Знаете, чисто мой сокамерник. Ребята, моя первая детская травма – это я в селе у бабушки вот так плыву в озере, на меня плывет змея, и я не могу выйти, потому что на берегу стоит индюк. Это капец, это первая паническая атака в 7 лет произошла. Уже, ребята, в селе тебя могло убить все, что угодно. Там про все истории грустные. Ой, это озеро, где дед Ваня утонул. Ой, это лес, куда девочка зашла, заблудилась и не вышла. Ой, это колодец, куда недавно бобра и упала и разбилась к чертям собачьим. И вот я в таком месте отдыхал, блин, понимаете? Ребеночком отдыхал. Ну, это правда. Ну, ребят, честно, мое сочинение «Как я провел лето» Стивен Кинг бы обосрался читать просто. Вот эти, ребята, сельские собаки, знаете, эти сельские собаки, вот эти, где просто одна на привязи, у остальных амнистия. Просто зэки с хвостами вот так по селу бегают, знаете, когда я для них просто еда, блин, на велосипеде. Когда я вот так маленький еду, как сейчас помню, на меня просто огромный волк с участка бежит вот так. И хозяйка еще кричит: «Не бойся, он не кусается». Так однажды он за мной бежит. Узнать, что у меня за велосипед, себе такой же взять. Слушайте, то, что он не кусается, это моя заслуга, потому что я педали кручу просто. Слушайте, смотрите, все животные кошмарят. Как же задолбали гуси просто, как меня гуси задолбали. Я, честно, я до сих пор радуюсь, когда им яблоко в жопу засовывают такой. Фух, боженька есть на свете. Вот она, карма прилетела. Причем, ребята, меня еще отдавали на такие сроки к бабушке, как будто по решению суда. На 3 месяца, на полгода. Там не спрашивали меня, хочу ли я к бабушке. Бабушку не спрашивали, хочет ли она, чтобы я приехал. Просто меня у калитки оставляли. Типа там живут добрые люди, они присмотрят, они займутся. Мне вообще кажется, что в доставке функцию «оставить у двери» это мои родаки придумали, потому что меня так же оставляли. Все. Это невозможно. Ребята, это невозможно. Меня туда отдавали, как в приют для собак просто. Меня вот отвезли, забыли, потом раз в какое-то время корм подвозили и говорили: заходить не будем, а то еще привяжутся, знаете? И бабушка с дедушкой, конечно, тебе, ну, как личность меняли, согласны? Помните, когда тебе мама отдавала к ним маленьким ребеночкам в сандаликах, в носочках? Ты от них возвращался загорелый, верующий, в кепке ЛДПР, у тебя уже любимый десерт халва, ты в куте разбираешься, ты 5 раз на поминках был, ты 2 раза брился уже, тебе 7, не 7. Когда тебе еще мама говорит: сынок, а какой тебе мультик включить? Джетик с Никелодеем. Тут такая: мама, возвращение Мухтара, давай серию про фальшивого манечков. Но просто была гроза, мы не досмотрели, бабушка телевизор в шкаф спрятала. Причем тоже, когда была гроза, бабушка телевизор в шкаф прятала. Мне говорила Кирюха: вали на улицу, вещи с веревки снимай, давай, пока не намокли. Это невыносимо, это детство, это детство, это детство, я маленький был. Ребята, как сейчас помню, у меня у бабушки была груша, была груша. И она говорит мне как-то раз: Кирюша, а иди под грушу, потряси грушу, чтобы были груши у нас. И я ребенком шел трясти грушу, находясь под грушей. На меня вот так груши просто, знаете, меня дюшесом побило вот так, на меня груша. Знаете, когда я бабушке по итогу принес ведро груш и 3 сотрясения, вот так вот. И мы потом эти груши ехали продавать. И я долго думал, почему так, почему именно я тряс дерево. А потом я понял, вы знаете что, оказывается, у грустных побитых детей груши лучше покупают. Блин, это бизнес-план от бабушки был. Там, когда эти груши падали, я думал: боже, как хорошо, что арбузы на земле растут, боже мой. И вообще, насколько им было плевать, с кем меня оставлять, у меня был, получается, бабушка и дедушка, одна пара, и второй просто дедушка, один дедушка. И у меня у дедушки было плохое зрение. И меня на каждое лето с ним оставляли со словами: присмотри за ним.

0: Как-то раз мне дедушка вот так учил рубить дрова. И он мне не рассказал, что нужно ноги расставлять. И я вот так, получается, взял топор и в ногу себе попал. И я вот так с топором в ноге. Родители сорвали с работы, меня с топором в ноге вот так забрали в больницу. Меня в больнице полечили, и меня родители обратно привезли к тому же деду. Даже топор у него не забрали. Там дед охренел, что ему обратно ребенка доверили. Он такой: вы что, гоните? Я вообще думал, меня посадят. Вы его с топором в ноге забрали. Вам вообще плевать, с кем оставлять. Давайте я в органы опеки позвоню. Ребята, я охренел, что я обратно деда вижу. Такой: вы что? Я кто? Я Буратино? Меня не до конца достругали? Там какой план на меня имеется? Расскажите, пожалуйста. Эти бабушки с дедушкой вообще не приезжают. Просто ноль. И знаете, я после этого переосмыслил жизнь. Я помню, в детстве всегда, знаете, там за границей я восхищался вот этими европейскими, знаете, бабушками с дедушками, которые вдвоем там лежат на лежачке, пьют лимонадик. Я думаю: боже, как мило, как классно, что вы до сих пор вот так целуетесь вместе. Сейчас я думаю: ну вы и пока ваши дети там где-то с внуками погибают, вы на пляже лимончеллу бухаете. Ребята, теперь мне кажется, когда говорят, что в Европе это их имеют в виду. Там полная фраза: эти старые, которые не приезжают помогать. Ребята, наши бабушки и дедушки к нам за все время приехали один раз на 3 дня. Они еще приезжают, говорят: боже, внучка так выросла. Так выросла, капец, так у вас 3 года не было. Конечно, выросла. Она уже давно такая. У нее просто все тело по видеосвязи не помещалось. И я думаю, они будут 3 дня с ребенком сидеть. То есть все, мы отдыхаем, они с ребенком. В итоге мы всей семьей гуляем. И они говорят: ой, слушай, а мы тут случайно узнали, тут рядом могила Высоцкого. Мы хотим пойти посмотреть. Поняли? Они специально такое место выбрали, куда мы точно дочку не потащим. По-любому они список мест, где мы должны отвалиться, еще дома у себя накидали. Типа так: давай сразу могила Высоцкого, а потом концерт Короля и Шута. Вот наша культурная программа на Москву просто. Но у внучка есть веселье, понимаешь? И мы приходим домой. И они говорят: а может, доставку закажем? Бабушкинский род говорит фразу: может, доставку закажем? Ребята, у меня в этот момент начало рушиться представление о бабушке и девушке. Потому что для меня бабушка — это и есть доставка, это и есть готовка. Ребята, я свою бабушку только со спины помню. Вот так, знаете, как просто как на раздачу приготовил, отдала. Я ее все лицо ни разу не видел. Я постоянно половину. На, все. На тебе, на деду. Я ни разу ее глаза полностью не увидел. Они просто отказались от своих ролей. Теперь я в семье бабушка. Я раньше всех встаю, всю семью кормлю и ругаю, что они ребенка не так воспитывают. А жена у меня дед, просто уставшая, вот так в трусах стоит, чешет, смотрит вдаль и мечтает, чтобы от нее все отвалили. Все, теперь мы уже бабушка с дедушкой. Мы недавно им рассказали, что хотим летом полететь в Турцию, я, жена и дочка. И они такие: а кто будет с внучкой сидеть? Давайте мы тоже полетим. Капец, проснулись эмпаты, поняли? Слушайте, мне кажется, как только мы в Турцию прилетим, они такие: ой, а мы хотим сходить на могилу, где Серкан Балат лежит. Так он еще живой. Ну мы там дождемся его, там вот такой диалог будет. Значит, они говорят: Кирилл, все, мы так подумали, мы хотим купить в Подмосковье домик. В Подмосковье домик, чтобы Варька с нами оставалась, все, мы бабушка с дедушкой, Варька будет с нами, хотим купить в Подмосковье домик. Я такой: супер, спасибо большое. Они говорят: помоги деньгами. Я говорю: конечно. Я вот так помогаю деньгами, и они себе купили в Подмосковье квартиру. Просто квартиру. Ну, я планировал дочку отдавать на лето, а не на списку. Я говорю: а почему не дом? Мы же дом обсуждали, дом же, почему не дом? Они такие: слушай, ну мы так подумали, а за домом же надо следить, как и за дочкой вашей, а нам это не надо. Вот такой диалог случился. Просто меня в тот раз пенсионеры развели. Я такой: кому обращаться? Слушайте, ребят, я не был в этой квартире, но вот я не удивлюсь, если мы туда приедем, а там будет студия, где вот так кровать в форме сердца посередине, знаете, и презервативы советские разбросаны, чтобы дать нам понять, что, ребята, вы здесь не с ночевкой, как бы погостили и уехали. Поэтому я вас прошу, бабушка с дедушкой, все, ко всем обращаюсь, пожалуйста, приезжайте к своим деткам, приезжайте. А я вам скажу пароль от Wi-Fi, он на роутере написан. Спасибо большое, ребят, приезжайте, помогайте. Спасибо вам.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Тимур Джанкёзов, встречаем!
2: Слушайте, я сильно рад, что у меня жена и ребенок. В современном мире семья реально это богатство. Потому что много ненужных ориентиров у людей. Есть вообще вещи, которые сбивают неосознанно. Вот сказки всякие, мультфильмы. Там иногда какие-то странные ценности. Знаете, там всегда показывают, типа, что якобы нормальный тип вытащил девушку из рутины, хотя она нормально жила до этого. Вот бременские музыканты. Сраный трубадур, блин. Ты куда пошла? Ты не видишь, кто у него кенты? Ишак, петух, собака. Какие-то намеки нужны тебе? А он ей что пообещал? Луч солнца золотого. Она такая, круто, поехали. Я уверен, когда кентам рассказывал, пацаны, ну давайте, сейчас договорю. Да. Я уверен, когда кентам рассказывал, пацаны, я с принцессой замутил, они такие, идиоты. Вы же понимаете, трубадур, это же вот этот, девчонки, бывший ваш, который такая, ну пробовала с музыкантами, трубадур это ред флаг, больше никуда туда. Мне, если честно, как отцу больше всего жалко вот короля, отца. Он за ней следил, отточенная фигура, диетические яички ей давал покушать. Она связалась с типом, у которого рубашка вот отсюда расстегнута. Девчонки, 100% типов, у которых так рубашка. Нет нормального там. А у кого есть дочь? Поаплодируйте. Есть мужчины, у которых есть дочь? Да. Давайте, вот у вас тоже, да, есть? Представьте, к вам приходит, ну, скажем так, жених знакомиться. Вы говорите, сейчас пойду поговорю, познакомлюсь. Ты постой тут, доченька. Выходите и говорите, ну что ты, чем занимаешься, где жить будете? Ну, наш дом, это цветочная поляна. А зарабатывать? Ну, наше дело, жить такой судьбою. Блин, он наркоман того рода. У него кент сено ест. Это ненормально. Мы о вербухе с такой фигней не связываемся. Слушайте, проблема в том, что еще сейчас людям тяжелее завести семью, потому что они начали думать слишком о личном комфорте, личное пространство. Семья – это не про личное пространство. Семья – это когда ты мечтаешь о личном пространстве. Понимаете, когда ты на двух кроватях вы спите, это вы еще встречаетесь. Надо вместе лежать, чтобы у вас, девчонки, было этого чувства. Как он меня задолбал. Понимаете? У меня двухметровая кровать, огромная, но я сплю на 10 сантиметрах.

метрах с краю, на скале вот так, как будто обиделся на семью. Вот так я лежу. Меня очень легко похоронить, когда бордюры поднимать будут. Просто положите меня туда, закройте. Тимур на Новокузнецкой, навещайте его. Я когда «Титаник» смотрел, он такой, типа, не поместился на дверь. Я думаю, пипец, там место на этой двери. Я б на ручку лег, вот так доплыл. Да, у меня кабинет есть, был. Был кабинет. Типа, ну как, у мужиков какой кабинет вот это вот? Комната с компьютером, да? И раньше он был прекрасен. Но сейчас мне вот так спину сушилка вот так вот. Вы видели сушилку? Вот эта сушилка, вот эта. Вот эта. Криштиану Роналду скромнее голы празднует, чем сушилка моя вот так вот стоит. Вот так вот. Рок-концерт. И еще трусов мне! Вот она стоит, забираю все. И она... как будто бы складывается компактно, но для этого должны перестать стирать. А когда у вас есть ребенок, такого не бывает. У меня у стиралки тремор уже. Вечно этот звук. Какой-то Дарт Вейдер в ванной тренируется. Я не понимаю мужиков, которые хотят купить квартиру 100 квадратных метров. Тебе нахрен, у тебя 5 квадратов будет. Сиди в туалете, думай о жизни, еще слезами в бачок попадай, чтобы воду экономить. Ладно, у меня все. Спасибо большое за ваше внимание. Пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, наша королева Белла.
2: Что я тоже решила заняться здоровьем, сдавала анализы на всякие витамины и все такое. И, короче, выяснилось, что у меня сахар очень высокий, у меня практически диабет. Я читаю результаты анализов, у меня чуть МНДМС изо рта не посыпался, просто я не могу без сладкого. Теперь нельзя. Я думаю, как, я же шуга маме, я как бы... Я не представляю свою жизнь без сладкого. А поаплодируйте, есть кто-то в зале, кому сладкое не нравится? Угу. А что случилось? Просто не любите? И это каждый день рождения печеночный торт? Кошмар. Невкусно же. Я, честно говоря, знаете, сразу так скажу. Я буду злая, я буду недовольна. Не надо спрашивать, как мои дела, как мое настроение. Потому что, когда у тебя еще и недосахар, тебе вообще улыбаться не хочется. Когда ты сидишь с этим твиксом и думаешь, да, и нормально, что две палки в целом это... Разберемся. Да, мне еще посоветовали посмотреть фильм «Сахар». Есть легенда о том, что после просмотра тяга к сладкому пропадает. Я посмотрела по чай с печеньками, вот такое кино. Советую, да. Но я понимаю, что просмотр фильма мне не поможет. Нужно сесть на диету, нужны конкретные действия. А для меня диета – это больше как приседание. Я села, встала. Села, встала, открыла курьеру, забрала пиццу. А я вот... Потому что, ну, пицца, это же по факту салат на хлебе. Это, считай, брускетта, это ПП. Да, у меня просто сахар 5,9. Диабет – это 6. Я еще балансирую немножко. То есть все, что меня волнует, это сколько конкретно рафаэлок до диабета. Вот что мне важно. Просто, знаете, еще врачи, ладно бы сказали, если съешь – умрешь. Я все поняла. Но когда тебе говорят, ну, нежелательно, тебе пофиг сильно, ты думаешь, ничего, теперь перед тем, как пончик съесть, главное сахарную пудру с него сдуть, и в целом нормально. Да, я, правда, не гарантирую, что у меня что-то получится, потому что, мне кажется, меня первый же ПМС убьет тут же. Потому что, давайте честно, я сама похожа на шоколадку. Я мимо зеркала прохожу и думаю, как же Альпенгольд хочется. Я вот прям тяжело. А, чтобы вы понимали, я пока к маме с братом в гости не езжу, нет. Я приезжаю, мы там как в коробке конфет сидим чисто. Родные просторы, собрались. Ужас. Да, но я с легкостью, с юмором к этому отношусь. Больше мое окружение за меня переживает. Они говорят, Белла, сахар – это белая смерть. А нет ощущения, что белая смерть мне не грозит. Это... Да вам надо как-то с сахаром поаккуратнее. Мне главное с углем не перебарщивать, а в остальном... У меня все, вы потрясающий зал. Спасибо вам большое. Пока.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
4: Мы готовы удивляться.
3: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
4: Хочется на ТНТ?
5: На ТНТ?
6: На ТНТ.
3: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
8: Мой шанс заработать денежек.
3: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
9: Это издевательство над звездами.
3: Идеальное ограбление. Сегодня в 19:30 на ТНТ.
0: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
10: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк.
11: ПАО «Точка», ООО «Банк», точка. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Костя Бутусов, Екатерина Шкуро, Рома Сафонов и Антон Иванов. Сейчас участились звонки мошенников, поэтому люди проявляют особую бдительность. Итак, Москва, вечер, квартира.
2: Серьезно? Телефонным мошенникам отправил 200 тысяч? Да ты че, Лех? Как они смогли развести тебя? Ты же перекупом был. Ты микрозаймы выдавал. Ты в Инстаграме гелик разыгрывал. Ты в 90-х на вокзале цыганкой работал. Если уж тебя обманули, то меня вообще бдительным надо быть. Тем более у них сейчас столько всяких схем разных. О, сейчас, подожди. Все, давай, мне тут жена что-то пишет.
3: Так, скинь мне 12 тысяч срочно. Что-то какое-то странное сообщение. Моя жена обычно так не пишет. Не в ее стиле, коротко и по делу.
2: Неужели тоже какие-то мошенники?
3: Ладно, не буду отвечать.
2: Еще одно?
3: Ну-ка. Ага. Я же вижу, что ты прочитал. Скинь мне деньги на сумочку.
2: Сумочку? Вот тут вы и прокололись. У моей жены уже есть сумка. Зачем одному человеку две сумки?
3: Так, ну надо что-то ответить. Ща. Так. Горите в аду, ублюдки конченые.
2: Пусть думают, что на Медведева наткнулись.
3: Смотри, какие настойчивые, а. Так, голосовухи пошли в ход, ну-ка.
4: Валера, ты что несешь? Ты же сам сказал. Иди в магазин, купи на день рождения все, что хочешь. Я оплачу.
3: Не, ну голос, конечно, ее. Но голосовое сообщение на 8 секунд, а не на 1,5 минуты. Но это точно не про мою жену. Так, надо что-то ответить сейчас.
2: Короче... Товарищи мошенники, если думаете, что вы с помощью нейросети сгенерировали голос моей жены, и я вам сразу отдам все деньги, то вы глубоко с***ли у Валеры Фонарикова. Всего хорошего.
3: Нифига себе звонки. Ну-ка, на громкую.
4: Валера, ты издеваешься? Если это опять твои тупорылые приколы, то вообще не вовремя. Я на кассе стою.
2: Мужик, ты что думаешь, я не понял, что ты телефонный мошенник? Все, абонент находится вне зоны кидалова.
4: Какой мужик, ты что, идиот? На видео переключи, придурок.
3: Ну давай.
4: Ну что, теперь видишь?
3: Ну конечно вижу, вижу, что это дипфейк.
4: Какой на дипфейк?
3: Не очень качественный, фотку прилепили, причем не самую удачную.
4: Ты офигел, Валера?
3: Ну видно же, что сделано, отшибись. Животные в новых бременских музыкантах, естественно, не выглядели.
4: Ты что меня позоришь? Ты что, пьяный? Вот я в магазине стою.
5: Извините, тут очередь уже скопилась. Можно, пожалуйста, быстрее?
2: Ого, сообщник, вечер в хату!
4: Какой сообщник? Это продавец-консультант.
5: Добрый день. Ваша жена выбрала сумку.
3: А ты, мужик, что выбрал? Вилкой в глаз или в жопу раз?
5: Что?
4: Да я сама не понимаю, что происходит.
3: Ой, да ладно, какая актерская игра. Не удивлюсь, если один из вас Ефремов.
4: Валера, ты с ума сошел? Эй, домой там поговорим.
2: Блин, вообще, ну так-то ребята молодцы, конечно. Креативные, блин. Но Валеры Фонарикова вычислить мошенников просто расплюнуть.
4: Валера!
3: Ни хрена себе. Это что, новый уровень?
4: Валера, открывай!
3: Мужик, ты как в подъезд попал? Вы что там, из хлеба уже даже магнитные ключи делаете?
4: Ты что, придурок? Открывай, говорю!
3: Мужик, ты где мой адрес взял? Опять доставка еды слила персональные данные?
4: Да? Сейчас же всех сливают, кто хоть раз в жизни кефир заказывал. Просто атака идет на таких долбанатов. Все, я нашла ключи, сейчас сама открою. Валера, ты идиот? Ты что устроил? Не, ну если бабки зажал, так и скажи, мог вообще ничего не дарить, как и в том году. Все эти нейросети, дипфейки придумывать, нафига?
2: Да ладно, ладно, согласен, фигню сказал. Вот теперь мне все понятно.
4: Ну слава богу.
2: Голограмма, блин!
4: Чего?
2: Наложили проекцию моей жены на какого-то мужика. Думаете, я поведу, что ли?
3: Еще главное, такая вот детализация четкая. Прям как у моей жены. Сиськи, жопа. Все отсутствует.
4: Ты дебил? Я твоя

0: жена!
1: Если ты моя жена, докажи это! Скажи мне то, что знаю только я!
0: Валера, ты дебил! Ты окончил 9 классов, и то с тройками. Нет в мире ничего, что знаешь только ты!
1: Смотри, как подготовились. Послушай меня! Витя, Коля, или как тебя там? Если ты, черт конченый, думаешь, что меня можно развести на бабки, ты ошибаешься, понял меня?
0: Да, я все поняла. Что долбанулся окончательно! Я от тебя ухожу!
1: Не так быстро, мужик, я уже вызвал полицию, наряд сюда едет!
0: Чего?
1: Ха, приступаю к задержанию! Ай, блин!
0: Валерочка, с тобой все хорошо?
1: На нафиг! Финт Фонарикова!
0: Глаза щипят!
1: Это крошки от сухариков с хреном!
0: Долбанат!
2: Так, всем стоять! Чего вы так долго?
3: Работает отдел по финансовым преступлениям!
1: Задержите, это мошенник!
0: Товарищ полицейский, прошу прощения, у меня муж в край долбанулся, я у него просто попросила 12 тысяч на сумку!
3: Так это классическая схема, мы часто с таким сталкиваемся!
4: Все, пакуем ее, точнее его!
3: Давай, иди сюда, мужик! Ну-ка сюда руку заламываем!
0: Вы что, тоже долбанутые? Давайте еще, не знаю, меня палками отхрешьте, у меня же день рождения!
3: Хорошая идея! Хватит с него! Повезли в тюрягу!
1: В смысле в тюрягу?
3: А куда еще?
1: Ну так мошенники же оттуда и работают! Вы же просто подвезете его до главного офиса!
3: А что с ним делать?
1: Да застрелите его!
0: Чего?
4: Точно, все, кончаем!
0: Остановитесь, пожалуйста!
5: С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения!
0: Катя, это был розыгрыш! А, блин! Да ладно.
6: Да.
0: Спасибо. Приятно и что-то больно.
1: Ну ладно, я тогда сейчас стриптизеров провожу и вернусь.
0: Валер, стой, я деньги на сумку
1: дашь? Да, конечно, конечно. На, купи 2.
0: Уф, блин, чуть не спалился.
7: Алло, сипай, бабки у меня, шаб...
8: Радио. Камеди радио.
9: Камеди
8: радио. Радио.
10: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Михаил Зубарев!
2: Так, ну что, женщины, похлопайте, кому важно, чтобы мужчина был красивый. Остальные со своими мужиками, да, пришли, я правильно понял? Парни, ну надо уже как-то начать следить за собой, честное слово. Хотя бы, чтобы, когда на улице кричат «Эй, урод!», каждый раз не поворачиваться, понимаете? Женщины, вы нам не задаете стандарты красоты. Мы вот для вас все придумали вообще. Грудь, попа, ноги, занимайтесь. У вас, у каждой из вас что-то свое. Кому-то нравятся плечи, волевой подбородок. У меня была девушка, ей нравилась моя куртка. Отличный роман вообще. С декабря по февраль нормальное время проверяем, хочу сказать. Реально, мы настолько отвратительные, что даже ведем себя подобающе. Вот нам у девушек нужно этому научиться. Я ни разу не видел девушку, чтобы она шла по парку и ни с того ни с сего такая, знаете... Ача! Ача! Сейчас пойду все поручни в метро оботру, вообще нормально будет. У женщины есть какая-то интимная интеллигентность, да? Даже перед походом в туалет, казалось бы, физиологический процесс, да? Она обязательно скажет, включи музыку, пожалуйста. Мужчина перед походом в туалет говорит, я с***ть иду. Жестко, сильно, невероятно много. Хочешь, продолжай купаться, родная, ты мне не мешаешь, отвечаю. Ну, то есть, ты как раз говорила, что-то мы мало времени вместе проводим. Вот, пожалуйста, наслаждайся. Блин, и при всем при этом у нас невероятная самооценка. Какая бы девушка ни была, она обязательно найдет, что в ней нужно улучшить. Мужики, не, мы идеальны. Парни, вот похлопайте, кто считает, что он некрасивый. Ни одного урода в зале! Ни единого вообще! Брэд Питт вообще в курсе, что у него в России столько дублеров живет? Как меня жена с этими данными выбрала? Я еще ко всему вышесказанному, у меня мышление бедное. Я вот ненавижу деньги тратить. Мне когда звонят и приглашают на день рождения, я сначала осматриваюсь вокруг. Если ничего из подручного подарить не могу, то я не в городе, поняли? Вот так вот. Мне еще бесят тематические мероприятия, знаете, где нужно не только подарок привезти, но и приодеться. У нас свадьба в лазурном цвете. И что ты думаешь, мой выпускной костюм хамелеон? Или что? Я никак в этом плане не развиваюсь, я просто ненавижу богатых людей. Я когда... Да? Я когда слышу, что кто-то себе новую BMW купил, я думаю, ну, молодец этот пид, конечно, вообще. Удачи ему в его гандских делах вообще, пусть все будет хорошо. С машиной любой может, а ты попробуй в метро не заплати, вот так вот с человеком пройди и сделай так, чтобы твое свидание продолжилось. Вот это таланты надо иметь, да, конечно. У нас есть вот знакомые, они сильно богатые. Ну, у них дома туалетная бумага влажная, поняли, такие ребята. Они себе машину меняют, как перчатки, если перчатки не меняют, как перчатки. У них каждый месяц машина новая. Они себе мусорные пакеты покупают. Думаю, ты не знаешь, как это работает или что? С магазина пришла, продукты расставила, ведро заправила. И то не любой, потому что если он крафтовый, то я в нем на день рождения кому-то подарок понесу, родная. Вот так это работает вообще-то. Мы были как-то у них в гостях. Она открывает при мне холодильник двустворчатый, естественно. Берет оттуда форель малосольную. Там одного куска не хватает. Она вот так вот небрежно его выкидывает. Я говорю, а что случилось? Так она ж после вскрытия 24 часа хранится. Скажи, еще одноразовой бритвой может только один раз побриться. Ага, давай, удиви меня. То есть у меня, когда шампунь закончился, мне в него воду не наливать, да, смириться с его кончиной, правильно? Мне на следующую пандемию прям новую маску надо покупать, правильно я понял? Такая у тебя логика? Все, ребят, у меня все, всем пока!
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте Сауле Юсупова.
2: Что? Смотрите, я летом ездила в отпуск в Турцию отдыхать. Это вообще, я в шоке. Это была первая моя поездка за границу. Ну, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Типа, в смысле, первая сюда ты как приехала. Но мне понравилось. Море, солнце, отдых. Вообще, я в восторге. Но мне не понравилось отдыхать с мужем. Потому что он ходил каждые 5 минут, мне говорил: «Сауле, как ты себя ведешь? Веди себя сдержанно, люди смотрят». Ну, а я просто проверяла, меняет цвет бассейн или нет. Если что, не меняет. Просто перед этим не орите. Смотри, не меняет. Ну. Но я, правда, ужасно себя вела. Я бухала, я лезла пьяная в воду, я воровала еду, я всем официантам кричала: «Эй, таркан, мо-мо!» Я... Реально, просто, смотрите, я не понимаю людей, которые вот в отпуске отдыхают очень спокойно. Знаете, с книгой на пляже лежат. Просто я дома себя сдерживаю, я на работе себя сдерживаю. Мне как мразь, где себя вести? Гораздо круче это делать там, в отпуске, потому что ты с этими людьми больше не встретишься. Это родные будут напоминать. Ну, поэтому же все эскортницы за границу рвутся, потому что она в России студентка филологического, а там ей язык реально пригодился. Смотрите, я много работаю, я много зарабатываю, но денег этих я еще не видела. Ну, потому что меня так воспитали, что в первую очередь ты должен обеспечить тех, кто тебя воспитал. Ну, вот эти однофамильцы-абьюзеры, знаете? Реально, я в этом году уже родителей свозила в Египет, брата свозила в Сочи, в хороший отель. Да, пляж с галькой, но он в детстве меня бил. И я помогла купить родителям машину. И подумала: вау, наконец-то я начну копить деньги для себя, там, на ипотеку или на капучино 04 в аэропорту. И мне звонит... Да, уже, что вы. И мне звонит отец. И он мне говорит: «Сауле, я поставил себе зубы, 20 зубов за 20 тысяч рублей. Прикиньте, за зуб 1000. Ну, мне кажется, ему просто орбит приклеили. Он ходит, говорит, мятный. Реально, я теперь коплю деньги на новые зубы отцу. Ну, не виниры, конечно, но хотя бы светлые. Но мне нравится помогать родителям очень сильно, потому что у кого деньги, тот и главный. Ни один психолог вам не даст столько удовольствия, когда ты родителям говоришь: «Потанцуйте, дам 1000». И батя такой: «Можно в этот раз без приседа?» Но знаете, что обидно? Ну, единственное, я понимаю, это мое решение, помогать родителям или нет. Но мне немножко обидно, потому что у нас Ира уже дом купила, Варя взяла вторую ипотеку, а я в деревне плитку положила. Прикиньте, ну, я по ней даже не хожу. У меня в деревне уже называют Собянин. Мне еще тетка позвонила, говорит: «Ты сейчас

0: будешь сниматься, ты не рассказывай ничего про родителей, потому что это ты в Москве живешь, а им в деревне приходится отвечать за каждое твое слово. Я думаю, прям отвечать, что у меня отец на крыльцо каждое утро выходит, орет: «Подождите, не поджигайте сарай! Мы сами не знаем, кто такие абьюзеры. Может, те, кто жёнами меняются». Нет, родители пытаются обо мне заботиться, но на расстоянии выглядит странно. Недавно позвонила мама, говорит: «Сауле, там женщина из деревни в Москву поехала. Я пакет с гостинцами передала, езжай забери». Я поехала забирать, приезжаю, а там 30 банок. 30 банок. Я думаю, ладно, мама, да? Ну, мамы все такие. Женщина это как согласилась везти? Одна на поезде. Ну, мне кажется, она всю дорогу ехала и думала: ща я приеду и все эти банки по одной и в жопу засуну. Все, у меня на этом все. Всем большое спасибо.
1: Камеди радио. Камеди радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7».

0: созданные при участии Powerbank PSB.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
5: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
4: Юра Борисов, Иван Янковский.
6: Ты что думаешь? Я испугался.
7: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
4: Битва моторов. Уже в кино.
8: 12+.
9: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
10: Мой шанс заработать денежек.
9: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
11: Это издевательство над звездами.
9: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ.
12: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
13: 18+. Планы на выходные опять на уровне дивана? Поднимем их на 140 метров. Солнце Москвы. Самое высокое колесо обозрения в Европе. 18 минут 40 секунд над столицей. Встречаемся у южного входа в ДНХ. 0+.
14: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
15: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
16: Азбука Камеди Радио. Буква «С». Сауле Юсупова.
17: Ну, я вот не замужем, очень много работаю. Мне родители говорят, ты с этой работой всю свою жизнь проспишь. Ну, не проспу. Ну, я проспу свою жизнь, если сейчас выйду замуж. Ну, потому что, смотрите, ну, за мной ухаживают в основном восточные мужчины, а у них очень консервативные взгляды. Ну, типа, жена должна сидеть дома, смотреть за детьми, а он приносить 14500.
16: Буква «А». Андрей Скороход.
18: Есть одна девушка, которая мне очень нравится. Я хочу стать кавказцем, как вы. Вы же кавказцы очень нравитесь девушкам,
19: понимаете? Из-за любви пришел сюда, наступил в свою смерть. Смерть.
16: Буква «И». Иван Абрамов.
20: Я когда узнал, что вот эта бегемотиха досталась моему однокласснику, я так расстроился, что, оказывается, нельзя душить одноклассника. Вы знали про это правило?
21: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче.
16: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
22: Сейчас будет очень необычный номер, просто расслабьте голову. Итак, где-то в Сочи на набережной.
23: Здрасте. Вы шлепки продаете? Мне как раз шлепки нужны.
24: Совпадение.
23: Знаете, я ищу что-то такое удобное и недорогое.
24: Ну, у нас как раз недорогое.
23: А вот эта вот модель, это женские, мужские, унисекс?
24: Это женские, мужские, унисекс.
23: Я померю?
24: Ага.
23: Сохнут быстро?
24: Как высохнут, так сухие.
23: Не натирают?
24: Не натирают.
23: Не слетают?
24: Не слетают.
23: Мыть легко?
24: Я думаю, вы справитесь.
23: А их с носками носить можно?
24: В вашем случае нужно.
23: А тут супинатор есть?
24: Вы меня спрашиваете?
23: А, все, вижу, что есть. Это же G80-е. Его материал, пенка.
24: Это шлепки.
23: Они китайские?
24: Китайские.
23: Или турецкие?
24: Или турецкие.
23: А почем?
24: 210 рублей.
23: За оба?
24: За оба.
23: А гарантия есть?
24: Я гарантирую, что за оба.
23: А вот тут протектор, он больше работает на антискольжение или устойчивость на склоне? Упор на что?
24: Упор на 210 рублей.
23: А вот тут проветривание, оно как устроено?
24: Ладно, 7200.
23: А это оригинал или подделка?
24: Подделка чего?
23: А вот можно один вопрос? Вот вы бы сами такие носили?
24: Носил бы.
23: А что не носите?
24: Вы обещали один вопрос.
23: Слушайте, а у вас есть зеркало?
24: Нет.
23: А вон там оно стоит.
24: Оно не работает.
23: Да нет, работает. Извините, можете побыстрее? Я тороплюсь.

0: Не, ну вы меня в таких видите?
1: Вижу. У них эффекта невидимости нет. Это шлепки 200 рублей.
0: Слушайте, я дико извиняюсь, у меня есть время подумать.

0: сейчас выслал фотографию там файлом, ну, чтобы в хорошем качестве было, да. Можешь, пожалуйста, телефон к телеку подключить, чтобы на большом экране посмотреть? Ну, это, в смысле, как? Там шнур такой, подключи. Да, вот не TV, AV, а HDMI. Да, вот есть самсунговский, есть сониковский. У сониковского там картинка гораздо четче, да. Ну, в смысле, где? Ну, вот где все шнуры в ящике, в целлофановом пакете, рядом с удлинителями. Ну, в смысле, зачем? Чтобы шлепки посмотреть. Как бы сбросила. Бывают же такие люди, на ровном месте задолбать может.
1: Да, бывают такие люди.
0: Ладно. А что, берут эти шлепки вообще?
1: Да, берут.
0: А вот эти?
1: Да, тоже берут, берут.
0: А что больше берут?
1: Больше чачу берут, будете?
0: Да не, вы что, с пьяной головой такие вещи не выбирают. Брать или не брать? Блин, а вот как бы и хочется, и колется.
2: Почем шлепки?
1: 210 рублей.
2: На 500 сдачи не надо.
1: Спасибо.
0: Долбанутый какой-то. А в них бегать можно?
1: Можно.
0: А прыгать?
1: Можно.
0: А плавать?
1: Можно. Ты к чему готовишься?
0: Да я так просто прикидываю. Ладно, я еще, наверное, похожу, подумаю. Я просто еще вот там вот напротив мерил.
1: Иди туда.
0: Ну зачем вот так? Если мне понравится, я потом с семьей приду.
1: Не надо.
0: Я вижу, у вас еще панамки есть, да?
1: Нет, ничего нет.
0: В смысле?
1: Все, ничего нет, мы закрылись.
0: Ну, шлепки хотя бы пробьете?
1: Наконец-то!
0: Не, я гипотетически еще не выбрал, вот как бы думаю. Вроде бы и все то, но с другой стороны.
1: Послушай, это, да. Можно, на секунду. Ну, мы вроде уже с тобой как не чужие люди. Уже знаем, да, друг друга какое-то время. Ты можешь уже определиться?
0: Сейчас, вот одну секундочку только, да? Господи, если ты есть, помоги.
3: Да, сын мой!
0: Господи.
3: Что тебе нужно?
0: Помоги мне, брать мне шлепки или нет?
3: А там супинатор есть?
0: Я проверял, вроде бы есть. Так что, шлепки брать или нет?
3: Дай подумать. Сын мой!
1: А, это вы мне?
3: Да, тебе, сын мой. У меня к тебе один вопрос.
1: Какой?
3: За 190 отдашь?
1: Конечно, конечно, отдам, пусть берет.
0: Спасибо, Господи.
1: Господи, ты еще тут?
3: Да, сын мой.
1: То есть ты реально помог ему выбрать шлепки?
3: Нет, я помог тебе, потому что по-другому от этого придурка ты бы не избавился.
1: Спасибо, Господи, спасибо большое.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Дай пять, братишка.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Роман Косицын! Так, хочу расслабиться уже, окончательно спокойно жить, но, видимо, никогда не расслаблюсь, потому что я такой человек, которому жизнь, если что-то дает, сразу забирает почти. Мне нужно было лететь в Мурманск, я что-то пришел в аэропорт, протягиваю паспорт на стойке регистрации, мне возвращают посадочный, а там место изменено, 2C сделали, сделали бизнес. Я такой: о, вы мне повысили до бизнеса, и она смотрит на меня такая: если что-то не нравится, могу вернуть обратно. Надо дать ей должное, она топ-специалист, я и бизнес-классом пролетел, не зазвездился. Весь полет считал, что его недостоин. Потом смотрел в коридоре, стюардессы между собой общаются. Я думал, одна другой говорит: внимательно следи за этим, как только сделает кислый хлебальник, в эконом его сразу выкидывай. Что она взяла больше, чем дала. Помню ли я, как летел бизнес-классом? Нет. Придумываю ли до сих пор перед сном, как нужно было ответить? Каждый день, если честно, каждый день. Знаю, не умею общаться с людьми, у которых хоть немного есть власти. Я поэтому в государственные поликлиники не хожу. Еще со времен в Воронеже, по-моему. Я как-то лет 15 назад пошел в государственную поликлинику. Мне в регистратуре сказали: вам нужно к терапевту. Я спросил: а где он? Мне сказали: в кабинете. Я сказал: спасибо, и домой пошел. Она 40 лет в хамстве, там силы просто не равны. У нас не принято делать хорошо клиенту в системе обслуживания. Принято делать хорошо себе, да? И мы с вами к этому привыкли невероятно, потому что обратно нас начинает пугать. Было у вас такое, что в стоматологии говорят: Роман Александрович, проходите, садитесь в кожаное кресло, играет музычка, доктор сейчас выйдет, ты садишься и такой: ема, это 1050 сейчас все будет стоить. Мой самый большой страх, что мне назовут стоимость, которую я не потяну. Страх из бедного детства. И недавно я столкнулся с этим страхом глаза в глаза. Я полетел в Дубай по работе, и мне жена говорит: я не могу полететь, купи мне в качестве компенсации туфли. Я говорю: да, конечно, без проблем. Она скидывает скрин приложения, а там женские туфли и стоимость 1000 евро. А я на таком уровне достатка, что мне можно сказать: купи мне туфли за 1000 евро, но это должен быть не конец фразы. Там в конце должно быть еще предложение какое-то. Типа: купи мне туфли за 1000 евро, и в следующий раз ты мое мнение услышишь в 2030-м. Или: купи мне туфли за 1000 евро, и тройничок для тебя станет обыденностью. В идеальном варианте: купи мне туфли за 1000 евро, вот, держи 1000 евро. Я прилетаю в Дубай, захожу в Дубай Молл, и кто был, знает, там так умеют оформить эти магазины, в которых ты чувствуешь, на 4-й секунде вспотел. Хотя кондеры работают нормально. У меня есть теория, что это мой организм включает предохранитель, чтобы я ничего не померил в этом магазине. Я уверен, если преодолеть страх, взять шмотку, пойти в примерочную, тело по дороге обосрется. Оно как бы говорит: Рома, топовые бренды – это не твое. Твое – это твое. Блин, прикиньте, спрашиваю, размер нужен. Естественно, есть. Я говорю: несите. Мы идем на кассу. И я просто случайно спрашиваю, говорю: они же стоят 1000. Она говорит: нет. Я прям хотел сказать: да и я ей говорю, не могут они столько стоить. Они не могут. Она говорит: нет, они стоят 4000. А это момент, когда мы слишком далеко зашли. Я уже спросил эти туфли, нужный размер. Она ушла, принесла. Я спросил, можно ли оплатить картой. Уже стоят люди, нагнетают, когда она освободится. Это момент, когда нельзя сказать: я похожу, подумаю. Можно сказать: я похожу, подумаю, какой я кретин, возможно. И я стою такой: ну и нас. Один раз живем. Пох на их мнение. Пох вообще на их мнение. Я не могу допустить, чтобы жена обувала каждый день Hyundai 2014 года на ноги. Это я вам сейчас так круто рассказываю. Там это было фиаско. Я прям так: простите, у меня нет денежек. Там была такая ситуация, если пятно растеклось, не ухудшило ситуацию бы нифига. Я просто уходил из этого магазина. Мне казалось, мне такие все: фу, кто-то харкнул спину. Я, по-моему, сразу уже в аэропорт уходил, не в отель, потому что ну все, меня депортируют, если я не уйду. Подойдет полиция, скажет: давайте, летите, даже не в Москву, а в Воронежскую область, летите туда, сходите в фикс-прайс, купите жене туфли, порадуйте ее там.

Я выхожу из магазина и понимаю, надо звонить жене. И надо дать вам должное, женщины, вы даже в таких ситуациях умеете быть с высокоподнятой головой. Я звоню жене, говорю, не стоит не 1000, а 4. Ну, это ж прям дорого. И она такая, да, это дорого. Ну, думай сам. И бросает трубку. Для 20-летних объясню. Думай сам не означает, ты глава семьи, у тебя все деньги, тебе и принимать решение. Думай сам означает, что если ты примешь не то решение, которое сейчас нужно, многие вещи, ради которых ты женился, дальше будешь делать сам. Женская пассивная агрессия, с которой мы живем с самого детства. Помните этот момент, когда хочешь пойти погулять, а мать хочет, чтобы ты пропылесосил, и ты такой, я гулять, и она такая, ну хочешь, иди. Ты такой, все, больше не хочу гулять, хочу пылесосить очень сильно. Мы с женой 14 лет вместе, и до сих пор ее желания и мои возможности еще ни разу, по-моему, не встретились. Она мне скидывает какие-то ссылки на сказочные отели. Сказочные, потому что они находятся за 3-9 миллиона от моего бюджета. Она недавно скинула ссылку, там отель на острове Бора-Бора. И в описании сказано, остров Бора-Бора – это место, где легко можно встретить Леонардо Ди Каприо. А весь мой жизненный опыт подсказывает, что в местах, где легко встретить Леонардо Ди Каприо, как нелегко встретить меня. И, по-моему, это еще и условие Ди Каприо. Он такой, что, на Бора-Бора не было Романа Косицы? Ну, тогда давай, наверное, полетели. В этом году Дубай пропускаем, какие-то странные слухи про него ходят в обувном. Короче, я выхожу из магазина и понимаю, что мне наплевали сейчас спину, жена в душу наплевала. Надо кому-то звонить, чтобы успокоили. Звоню другу, он дубайский. Рассказываю всю эту историю, он говорит, братан, а с чего ты решил, что цена в евро? Тут же Эмираты, тут дирхамы. Я бросаю трубку, гуглю курс, и там было такое на... Последний раз такое Долина слышала от своих юристов, по-моему. Я бегу в магазин, и перед самым магазином останавливаюсь, меня одолевает страх. Самое страшное, если сейчас захожу в магазин, говорю, я понял, цена в дирхамах, они говорят, нет, евро, я второй раз нахуй пошел. Да я уже и не уйду, я возьму ботинок за 3000 рублей и по камерам просто буду кидать, чтобы у них, не дай бог, видеозапись этого не осталось. Короче, я забрал эти туфли, в итоге они стоили 1000 евро. И выхожу из магазина, понимаю, надо звонить жене, обрадовать, рассказать всю эту прикольную историю. Потом стою и такой, да ну нахуй. Конечно, я не буду ей ничего рассказывать. Пусть она думает, что я купил ей туфли за 4000 евро, естественно. Но мне кажется, она так вообще не думает. Мне кажется, она думает, вот это я молодец. Сказала, думая сам, он напряг очко и купил мне туфли за 4000 евро. Пойду писать в личку Ди Каприо, что в следующем году встречаемся на Бора-Бора. Спасибо большое, друзья. Спасибо, пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Алексей Жаров! Так, ну что, давайте знакомиться. Меня зовут Леха, я женат, и у меня есть 4-летняя дочка. Вот, да, спасибо. Я этим горжусь, да. Я обожаю проводить время со своей дочерью, я обожаю с ней гулять, особенно вот на новых детских площадках. Видели, какие они сейчас крутые? Вы видели, как их строят вообще? Видели? Я когда первый раз на такую пришел, я на входе разулся. Я думаю, вообще... Они еще настолько разноцветные. Я в детстве такую палитру видел, только когда мне старший брат пальцами на глаза давил. Да. Просто в мое и ваше время такие площадки не строили. В мое и ваше время строили площадки, которые отвечали не за развлечения, а за естественный отбор. Помните, если тебя в первый день не убило вот этим вот солнышком, не намотало на беговой барабан потом, еще всегда был шанс лишиться конечностей на этой горке жоптерки. Помните, ржавая в дырках, куда если палец попадал, и дальше с пальчиком летели по раздельности? Ну а вот это вот железная ракета. А если не ошибаюсь, ее же сразу с говном ставили, да? Ну я просто не помню ее никогда пустой. Да, на новых площадках такого нет. На новых площадках один минус, который я нашел, там всегда, абсолютно всегда, без исключения, откуда-то есть минимум одна невменяемая мамаша. Поняли? Вот эта мамаша, которая со своим ребенком лучшая подруга. Там ребенку 4 года, а у них уже одинаковый маникюр, педикюр, макияж, платье. Я думаю, господи, бедный пацан, как жалко. Вообще, безалага, У нас во дворе есть такая мамаша, и она воспитывает своего сына Феликса, разумеется. И ее пацан бросает песком в глаза моей дочери. И я очень переживаю. Ну, не за свою дочку, за ее пацана. Просто у меня дома живет 3 хаски. Моя девочка выросла в стае. Я вот так стою, держу ее за холку, думаю, я же сейчас ее отпущу, и она ему гортань вырвет. А жена ее просила до ужина не кормить, ну... Я почему об этом рассуждаю? Просто я работаю учителем уже 10 лет. Да, это правда. Спасибо. Я работаю учителем 10 лет. Я педагог дополнительного развития. Да, у меня в классе учатся 20 человек, и один из них гордость школы. И, соответственно, лох района, конечно. Да. Подошел ко мне, говорит, помогите наладить контакт с классом. А я дело в том, что сам учился в этой школе. И знаю главное правило. Заговорил с лоху, сам стал лохом. Но я ему помог, я ему дал совет, я ему говорю, ты просто при всем классе пошли меня нахрен. Он меня послал, я ему подыграл. Поняли, выгнал его типа из класса, отвел к директору, вызвал родителей, выгнал из школы. Говорю, не благодари, это моя работа. Да. Я просто обратил внимание, что у нас с нынешним поколением просто кардинально разное детство. И мне вот как родителю хотелось бы за это хоть немного благодарности. Моя дочь вообще не понимает, что ей вот сейчас повезло. Она недавно поела суп, вот так ко мне поворачивается, говорит, «Папа, я поела, хлопай мне». Она еще после этого просит награду, ну, как достижение. Она говорит, «Папа, а теперь дай мне чего-нибудь сладенького». Я ей дал чокопай, знаете, что сказала? Ты что, пап, гонишь? Это вообще не сладенькое. Прикиньте, детям сейчас чокопай не сладенькое. У меня вот тут, вот здесь на ноге 4 шва. Это я в детстве с братом делил чокопай. Я прекрасно помню, что он сладенький. У чокопая вкус борьбы, вкус крови, вкус победы. Не сладенькое. Я помню, мы с братом раз в месяц от матери ждали Сникерс. Мы так его ждали. Она приезжала, говорит, пацаны, что сегодня будете, Сникерс или хлеб с маслом и сахаром? Мы говорим, Сникерс. Она говорит, не угадали, хлеб с маслом и сахаром. Я свою дочку очень сильно люблю. Очень люблю, я за нее всегда трясусь, переживаю. Мы если куда-то едем, я ее сажу в креселко, пристегиваю, потом креселко, пристегиваю, креселко, потихонечку еду. А вот моя мать, по-моему, так за нас с братом что-то не тряслась. Мы если куда-то ехали, проезжали пост ГАИ, она просто кричала «Менты!» и мы падали на пол. В автобусе! Ладно, друзья, у меня все, спасибо, вы кайф!
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
5: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Таких расчетливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Да. Саша, осталось каких-то 60 секунд. И снова ржака. Подожди чуть-чуть, Саш.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
3: ООО «КЛС Трейд». ОГРН 116-777-467-0761. Город Москва.
4: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
5: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
6: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
7: На сцене Волгоград Андрей Дебуришвили.
8: Я очень богат и знаменит. Так уж сложились звезды, что я среди них. И мне часто поступают странные коммерческие предложения. В общем, полгода назад у меня был монолог про геморрой. И со мной сразу же связалась фармкомпания, которая рекламирует ректальные свечи. И предложила их прорекламировать. То есть мне предложили стать лицом жопы. Я говорю, вы откуда такие вылезли вообще? Интересно, конечно. Я, конечно, понимаю, что после этого монолога я в мире геморроя очень важная шишка, но... Так вот, реклама — это еще полбеды, знаете, но недавно мне позвонили из одного известного издательства и предложили написать книгу. Я такой, вау, своя личная книга, это так высокопарно, так эстетично, так достойно, это так мне подходит. В общем, я допиваю сок из шаурмы, вот так стою, вытираю вот эту всю жижу, думаю, вау, своя книга. Ну, давайте честно, я что

0: Похож на хорошего писателя? Правда. Я что, умер? Почему? Почему я должен написать книгу? Но не мудрство и лукаво скажу, что действительно, не будем отрицать, я очень диковинно и красиво излагаю свои мысли. Спросите любого буржуа. В общем, я говорю этим ребятам, что история-то интересная про книгу, действительно, действительно интересно. Эпос к чему вы хотели бы лицезреть в моем лице? Они говорят, что? Я говорю, книгу. Они говорят, книгу, про бывшую хотим забубенить. Я говорю, вот отлично, я понял, с кем я работаю. Они говорят, Андрей, у вас же было много сексуальных партнеров. Я говорю, ш. Они говорят, Андрей, у вас же было много сексуальных? Я говорю, партнер ш, женщин имеется в виду, у меня было много женщин, если вы об этом. Хорошо. Прикиньте, они хотят книгу про бывших, про моих бывших. Во-первых, в мире еще не изготовили столько чернил, да, чтобы все записать. А во-вторых, кому это интересно, книга про бывших? Ну это странно, кто это будет читать вообще? Чтобы вы понимали, я не романтичный поэт. У меня не было такого типа «Агата, этот букет цветов я украл так же, как вы украли мое сердце». Нет, у меня такого не было. У меня было так. «Агата, скажи свое настоящее имя, что ты?» И издательство, которое со мной связалось, привели мне в пример Наташу Краснову. Знаете такую? Знаю. Вот, она написала с ними вместе книгу. И они привели мне, понимаете, Краснову как пример. Типа, то есть не Довлатова, да, не Акунина, не Водонаеву, а какую-то Краснову. Вообще, это ужасная книга про бывших. Прикиньте, вы спрашиваете девушку, сколько у тебя было парней до меня? И она дает тебе книгу. Что? Это же жутко. Ты думаешь, лишь бы 96-м шрифтом, лишь бы 96-м. Просто имя Арарат, вот так, на всю книгу, пожалуйста, и все. Я еще считаю, что обсуждать бывших — это неправильно, подло, низко, некрасиво. Или, говоря обычным языком, по-женски. Потому что парни не обсуждают бывших. Знаете, у нас есть дела поважнее. Например, жить дальше. Или поспать. Ну, а вот у вас в этом плане, правда, знаете, парни не треплются о бывших. Наши языки заняты настоящими. А девушки в этом плане вообще не сдерживают себя, правда. Они собираются в кафешках, берут чаечек и обсуждают, какие мы никудышные любовники с маленькими пенисами. Причем вы замечали, что в отношениях пенисы нормальные, только расстался, как отрезало вообще. Это удивительно. И так странно. Нет, я слышал, что при разводе забирают половину имущества, но... Я, может, что-то не знаю. Пипиську тоже забирают, да, половина? Андрей Кончаловский был женат 5 раз. У него там что сейчас вообще? Как у меня в детстве? Твердая тридцатка? Просто мы, парни, не обсуждаем девушек, правда, бывших, в плохом ключе тем более. Мы ценим наше прошлое. Вот как все парни обсуждают своих бывших девушек. Смотрите, я так действительно говорю, и я так действительно думаю. Надеюсь, у нее все хорошо. Надеюсь, она нашла кого-то лучше, чем я, который ценит ее, любит ее, носит ей завтраки в постель и целует ее в губы, которые несколько лет целовали меня не в губы. Вот как думают все парни. Видите, с уважением. Максимальное уважение. Я вам так скажу, я обожаю всех своих бывших и слова про них плохого не скажу, а эти целую книгу хотят. Я считаю, что книгу должен писать писатель. Ни блогер, ни музыкант, ни фюрер. Это всегда плохо заканчивается. Короче, в издательстве мне сказали, что эта книга принесет нам много денег. А о чем она будет, в принципе, неважно. Мы там сами подрихтуем. А мне это не подходит. Я человек искусства. И сейчас все делается ради денег. Понимаете, абсолютно все. Тимати недавно выпустил песню и клип, в начале которого сообщил, что мы заработали на этом клипе 50 миллионов рублей. Прикиньте, 50 миллионов. В 2 раза меньше, чем за Москву ему дали. Вообще, конечно, молодец. Вспомните вообще время, когда Тимати не продавал свои песни, когда там не было рекламы. Помните такие? Не знаю. Мне кажется, по таким временам уже давно плачут небеса. Сейчас все делается ради рекламы, знаете, все хотят пихнуть больше рекламы в каждый ролик. Ну, кроме Рутуба, конечно, они просто хотят раздавить тебя как личность, прежде всего, чтобы ты изничтожился. В общем, я не люблю коммерцию в искусстве, когда продают какие-то личные тайны, когда ругается семья, еще что-то, когда личная жизнь продается за 3 копейки на показ. В общем, что я имею в виду про постановочные всякие ссоры и прочее? Смотрите, рассказываю. Недавно я смотрел канал «Пятница», но делал это в среду, надеюсь, так можно. В общем, и там было шоу «Племя». В чем суть этого гениального шоу? Наташа Королева, которая изменил муж стриптизер. Удивительно. Сам в ужасе вообще, конечно. Отправляется в Африку, чтобы там его простить. Значит, что меня в этом шоу смущает? Во-первых, что всех чернокожих парней она называет Акуна Матата, вместо общепринятого, толерантного во всем мире Тумба-Юмба. А во-вторых, что она продает свою семью за 3 копейки, понимаете? И сейчас все так делается, все продается, понимаете? Я люблю свою семью, очень люблю. Я считаю, что семья, это знаете, это сакрально. Это нельзя в это лезть камерами, пожалуйста. И мне говорят, что я, короче, книгу не буду писать, я вам так скажу. Я никогда в жизни до этого не опущусь. Потому что я джентльмен. Про бывших я не буду ничего писать. У меня об этом будет концерт, на который вы все можете прийти. Всех жду на своих концертах. Спасибо большое за внимание. С вами было приятно. Пока-пока.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Константин Бутаков.
2: Я, когда выучил английский, я понял, что это несоизмеримо более практичный и в то же время эмоционально очень сухой язык по сравнению с русским. Например, у них есть такое слово, как рынок, маркет, да? И когда нужно было придумать комплекс мероприятий по изучению потребностей потребителя на рынке, они придумали одно слово вместо целого предложения – маркетинг. Маркет, маркетинг. Очень практично, невероятно сухо. Мы же с вами не говорим просто маркетинг. Мы говорим «ты походи хлебалом, поводи». У них есть такое выражение «it pays to pay your debts», что означает «положено платить свои долги». Мы с вами говорим, у нас что положено, на то наложено. Мы прекрасно понимаем, что жизнь не по учебникам. Мне кажется, я понял, насколько, как бы, в чем главная причина отличия русского и английского языков. Английский язык – это язык, помешанный на бизнесе. У них 16 времен. 16 времен против наших трех. Они хотят все знать про процесс. Когда он начался, как он идет. Если он начался в прошлом, будет ли он продолжаться в будущем. Что происходит прямо сейчас. Они помешаны на временах, мы помешаны на падежах. Он пошел, она пошла, мы пошли, они пойдут. Тут все учить вот только вот это. Они помешаны на все, не хотят знать, кто что происходит в процессе. Нам важно знать, кто конкретно сядет. Он, она, они, мы все вместе. Нам в целом насрать, когда процесс начался. Если он начался, мы точно знаем, чем он закончится. Кто-то сядет обязательно. Я уверен, что у нас бы никогда не прижились такие английские выражения, как бабушка и дедушка, да? Grandfather and grandmother. Очень странно по-русски звучит. Грандмать и грандотец. Там это, грандмать звонила. Просила прицеп говна на дачу привезти. А то грандотец уже четвертые сутки бухает. И забил гранд на все ее просьбы. Давай, метнись. Так что да, как бы в следующем году 50 лет. Уверен, что не получу никакого крутого подарка на свой день рождения, как и на все остальные. Как и каждый мужчина в этом зале. Мы очень редко получаем на свои дни рождения какие-то крутые подарки. Девочки, не знаете, что подарить? Сделайте подарок сами, но не руками. Сделайте ногами. Уйдите из дома. Если есть дети с детьми. Нет лучшего подарка для женатого мужика с детьми. Он на свой день рождения открывает глаза. Вы уже одеты и стоите в коридоре.

0: сваливаем. На 3 дня город твой на разграбление. И вообще не бойтесь, этот главный женский страх. Ага, я уйду из дома, а он туда любовницу приведет. Нет ни одного адекватного мужика старше 30 лет, когда одна женщина из дома уходит, чтобы он другую туда притащил. Теперь ты мне мозги делай давай. Когда вы разведетесь, куда идут наши отношения? Я же это хотел послушать. Я, кстати, только в Москве первый раз в жизни увидел такую вещь, как виш-лист, да? Это когда тебя приглашают на день рождения и сразу прикрепляют список подарков. Меня чувак пригласил на день рождения и прикрепил список подарков. Говорит, на свой день рождения я бы хотел от тебя получить ноутбук, планшет, беговые кроссовки или AirPods. Я посылаю тебе этот список, чтобы у тебя был выбор из нескольких вариантов. В ответ я прислал ему свой список. Я бы хотел подарить тебе косарь. 2 косаря. Или все-таки косарь. Потому что давайте откровенно, в отношении дорогих подарков мы и так все для вас делаем. Я сейчас понимаю, что это прозвучит немножко грубо, как бы, девочки, в отношении дорогих подарков все вы слегка немножко охреневшие. Я сейчас объясню, что я имею в виду, чтобы это не прозвучало как просто грубость. Я сейчас просто перечислю, что моя жена получила от меня за последние 2 года. Это не ради стендапа, это реальный список подарков. Итак, за последние 2 года она получила от меня фен Дайсон, какую-то шубу, которую она хотела, новый телефон, 2 брендовые сумки от Dior и от Balenciaga, поездку в Сеул, в Таиланд и на Мальдивы. А знаете, почему вы все слегка охреневшие? Потому что каждая из вас сейчас сидит и думает, и что? А некоторые даже, и все? И что, тебя в жопу за это поцеловать? А каждый мужик сидит и думает, а почему бы и в жопу не поцеловать? А у меня все для вас, ребят, спасибо огромное.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Оля Малащенко.
2: 30 лет исполнилось мне, представляете?
3: Спасибо. Браво. Это вот первый день рождения, который очень внимательно вчитывалось в поздравления, потому что то, чего тебе чаще всего желают, те сферы жизни проседают у тебя обычно, да? Я вот подготовила вам одно поздравление. Олечка, ты замечательная, но желаю тебе свернуть с карьеры в семью. Пусть будет много детей, по дому бегают карапузики, ну и ребеночка. А я не хочу в этот поворот, где дети и ребеночек — это разные вещи. Реально, я хорошо к детям хочу когда-нибудь. Но сейчас конкретно я не готова. Мне вообще нельзя ничего живого доверить. Просто недавно подруга уехала на 3 недели в отпуск и попросила присмотреть за ее рыбкой. И вот за день до возвращения мне пишет: «Оль, как там моя рыбка?» Это была самая оправданная: «Ох, в моей жизни, реально». Я купила ей новую. Но она заметила подмену, она говорит: «Оль, прям щука у меня была, по-твоему». Но это поздравление одноклассница мне написала, естественно. Я совершила ошибку, я вступила с ней в переписку. Она говорит: «Ты никогда счастья не почувствуешь. Потому что настоящее счастье — это когда ты уставшая, приходишь с работы домой, открываешь дверь, а тебе оттуда бежит твое маленькое чудо, обнимает, говорит: мамочка, ну не знаю». Я по-другому привыкла время после работы проводить. Знаете, когда приходишь уставшая с работы домой, открываешь холодильник, оттуда на тебя смотрит твое маленькое холодное чудо. Ты его обнимаешь, оно такое: бэк-бэк-бэк-бэк-бэк. Все супер. Я хорошо к детям, реально. Меня просто бесит, что навязывают детей. Я же свой одинокий образ жизни никому не навязываю. Что-то у меня ни разу не было, ну, желания на тусовке мужика сфоткать и многодетной матери отправить. Сказать: «Гляди, какой у меня ангелочек. Сейчас тоже грудь поднесу». Но мне надо уже о детях задуматься, потому что у меня лучшая подруга тут подошла, говорит: «Мы с мужем решили начать заводить ребенка». Я рада за них, с одной стороны. С другой стороны, ну а я? Что со мной будет? Передай меня другой подруге сначала. Да? Ну да. Подготовь ее. Скажи: «Если Оля будет скучать по бывшему, просто включаешь ей бременских музыкантов. Говоришь: хочешь, твоего покажу?» Вон, видишь, петух наверху. Реально, просто тяжело найти нового друга. Да, старого сохранить тоже тяжело. Мы как-то с ней поругались, потому что я на полчаса опоздала на встречу. Говорю: «Я в пробках». Она говорит: «Оль, хотела бы, успела бы». С моим же оружием, да? Базара нет, успеть можно было. Ну а смысл? Вот я вся потная на велике. Еду на бранч, это зачем? Просто если две подружки поругались, ну, это плохо. Две женщины, никто ни перед кем извиняться не собирается, не понятно, как мириться, да? То и эта ссора до старости идет, ты просто к ней потом уже на могилку приходишь. Говоришь: «Что, даже с днем рождения не поздравишь? Хотела бы, во сне пришла». Вот что еще расскажу. Бывают такие дни, знаете, девчонки, когда много дел. Да, очень. Я обычно не жалуюсь, но тут решила проявить женственность и решила парню написать. Говорю: «Столько дел сегодня, не знаю, как время распределить». Он говорит: «Это ладно, как бы мне свое время распределить? Вот главный вопрос». Я извиняюсь, а что распределять? Сначала поесть, а потом подпить, или наоборот? И такой: «Да, объединю. Хорошо, что шаурма в руку помещается, да?» Реально, девчонки, нам почаще надо рассказать мужикам, сколько у нас дел, они не знают. Надо у них поучиться. Видели, как они дела свои объявляют? Громко. «Сегодня я прибиваю полку». Там столько пафоса, да, нашим детям достанется. Надо так же делать. Надо подходить и говорить: «Видишь эти руки? Целуй. Они только что мыли унитаз, понятно?» Я, знаете, сейчас в такой ситуации, где мужики ноют, а я не привыкла. Реально, у меня отец в жизни не показывал свою слабость. Я один раз видела, как он от язвы крючился, и я говорю: «Тебе больно?» Он говорит: «Не выдумывай, кошку сюда вот мне принеси». Такой брутальный мужик тоже плохо. Это плохо, да, когда мужик говорит: «Да ладно, пофиг на инсульт, у меня и так левая сторона была нерабочая, так...» Просто на меня это тоже распространилось, я не умею ныть. Ну, то есть у меня вот недавно была температура 39,5, у меня мама говорит: «Оль, вызови скорую». Я говорю: «Не выдумывай, кошку сюда вот мне принеси». Я один раз в жизни видела, как у меня отец растрогался. Я недавно его привезла на футбольный матч его любимой команды. Она забила гол, я поворачиваюсь, а он на слезе. Я звоню маме, говорю: «Мам, я родилась, папа плакал?» Она говорит: «Да». Но тогда тоже футбольный матч показывали. Я в шоке. Ну, то есть 30 тысяч мужиков одновременно плачут и переживают за 11 незнакомых других мужиков. Вы не в шоке? И потом такие, мы проиграли. Думаешь, Витя, кто мы? У тебя с «Зенитом» общего только то, что ты тоже синий. Успокойся.
4: Нет. Ну, нам не понять, реально, девчонки, потому что у нас нет такого сообщества, где мы всеми женщинами бы собирались и переживали бы за других женщин.
3: Кричалки бы придумывали, да? Типа, Алина, ты танк, ты машина. Таких нет. Ну, мы все вместе соберемся, только если Алина точно обосрется. Тогда несите попкорн, да? Я просто... Прикиньте, скольких женщин сейчас осчастливила Блиновская, когда ее счета заблокировали. Реально, я узнала, такая, ну что, Лен, добежала свой марафон?
4: Все, на этом все, спасибо, что послушали.
0: Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
2: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
3: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Миши Крутых. Из перекрестка.
5: Это которым можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в перекресток.
7: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в перекрестке.
8: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения.

0: Чьи подробности организации правил акции количества безов срока миссии варят их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом перекресток», ОГРН 120-770-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
1: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ.
4: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
5: А мы к ним готовы. Фандей. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
4: Фандей. Для всей семьи.
5: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Мы тоже не выкидываем елку до мая, любим говяжий дошик и не знаем, где теперь брать запчасти на Майбах.
12: Камеди-радио. На одной волне. Вообще со всеми.
13: Камеди-радио.

0: Так, ничего. Умный и прыгучий, интеллигентный и пластичный, очкарик и орел, сильный и рохля, веселый и трезвый, шутник и танцор, пухлый и толстый. Они такие разные, но все-таки они Козибота.
1: Категория 16+.
2: Ну, привет, народ! Здравствуйте всем! Начинается Козибот-шоу на Камеди Радио. Это ли не праздник? Помимо того, что сегодня и пятница, сегодня еще и наша прекрасная программа с вами в ближайшие 3 часа проведет. По-моему, отличное сочетание. В студии человек, который прекрасно сочетается с этим эфиром, Александр Пичуев.
3: Отличное сочетание роскоши и доброты. Это Святослав Савченко.
2: Тут еще у нас имеется Андрей Ромашко, наш звукоинженер. Лучшее сочетание пальцев пульта.
3: И лучшее сочетание клавиш, это наш редактор Виталик Вязовцев.
2: Так, ну что ж, сегодня в эту пятницу прекрасную мы подготовили для вас особенные рубрики, веселые, отборные. Ох, как будет интересно, как, собственно, и в любой другой день, любой другой неделе. Но, тем не менее, у нас впереди 2 новости, потом поведаем вам, чем заняться на выходных. Это будет рубрика «В Эрту пойти», за финалем все, конечно же, не в кассу, киностраницей. Так что, поехали!
4: Камеди Радио и ТНТ представляет Comedy Club.
5: Дмитрий Ксенофонтов.
6: Знаете, что хотел вам рассказать? У меня, в общем, недавно сын родился. Не надо, это не трудно. Трудно потом. Я, кстати, присутствовал на родах. Поаплодируйте, есть здесь такие люди, кто тоже присутствовал на родах. Свои не считаются. Да, у нас были партнерские роды. И знаете, что я понял на партнерских родах? Что как партнер я так себе. Потому что я вообще не понимал, что от меня требуется. Ну, то есть, я максимум, что мог сделать, это как-то попытаться обстановку разрядить. Ну, то есть, жена рожает, вот у нее схватки, над ней стоит врач, говорит ей вдох, выдох. Я стою, и мы опять играем в любимых. Ну, я, честно, вообще для себя понял, что партнерские роды — это такое довольно-таки странное мероприятие, потому что, ну, это вообще единственная операция, на которую можно позвать человека по

смотреть. И это считается нормальным почему-то. Ну, то есть, я вспоминаю, мне что-то, когда геморрой вырезали, никто не изъявил желания поприсутствовать. Хотя...

твой ребенок не гений. Оказывается, он в отца. Ну, то есть воспитательница раздает какие-то коробочки, а я чувствую, что мы, ну, конкуренцию не выдерживаем. Она раздает коробочки и говорит: детки, а давайте-ка сейчас быстренько вытащим из коробочки все снежинки. Я смотрю, там что-то одна девочка достает, что-то вторая достает. Думаю, не, ну нам объективно. Ну, то есть какое-то сложное задание. А можно, допустим, не вытащить все снежинки, а там обосраться, я не знаю, есть такой конкурс? Не переживай, сынок, что не получилось быстро все снежинки вытащить. Не успевать быстро вытащить — это у нас вообще семейное. Я вообще в последнее время думаю, что, ну, странно, что сейчас никто реально не пытается воспитать какого-то счастливого ребенка. Все реально сейчас пытаются вырастить какого-то гения. Я тут просто недавно заметил, что у меня жена читает книгу матери Илона Маска «Как воспитать гения». Знаете, я полистал эту книгу, и это реально какой-то кошмар. Ну, то есть, я полистал эту книгу и подумал, ну, насколько же вообще все эти истории успеха миллиардеров неприменимы к нашей жизни, ну, то есть, нас, простых людей. Знаете, как начинается эта книга? Вот тут вот буквально первая строка. «У моей семьи был самолет». Ну, как будто сразу нахрен, нет? Как будто нам не очень подходит. Нам бы вот что-то... У нашей семьи был чокопай, что-то такое. У нашей семьи был самолет, ну, не совсем наш случай. У нашего бати были вертолеты, вот это уже ближе. Да, у нашей семьи был самолет. Мама с папой летали через Канаду, Америку, Африку, Европу, Азию и Австралию на небольшом самолете, на котором не было ни спутникового навигатора, ни радиопередатчика. Ты посмотри, бедолага, да? Куда-то можем 100 рублей ей отправить. Вспоминая те дни, я понимаю, насколько рискованно было пересекать пустыню с трехнедельным запасом еды в компании детей. Ну, для тех, кто рос в 90-е, трехнедельный запас еды уже в целом звучит неплохо, согласитесь? Не, мне кажется, автор, ну, реально не понимает, насколько все это нелепо звучит для обычных людей. Сначала я хотела дать этой книге название «Преодолевая и выживая», но оно никому не понравилось. Надеюсь, что вам не придется бороться и выживать так, как приходилось мне. Да, думаю, не придется. Интересно, как выживать в семье, у которой есть самолет? Что бы такого посоветовать? Что бы такого придумать? Может быть, продать, блин, самолет? Ну, есть раздел про воспитание детей, естественно, вот поощряйте увлечение детей. Многие спрашивают, как я воспитала таких успешных детей? Мой ответ – просто позволяла им заниматься любимым делом. Блин, ну вот когда у тебя сын Илон Маск, который космосом увлекается, вот это легко так говорить. Я недавно пришел домой и вижу, что у меня ребенок размазывает по стене нутеллу. Хотя нутеллу мы не покупали. Мне вот как? Надо было дать ему в этом развиваться? Можно стать самым богатым человеком в мире с этим навыком? Хрен с ним. Хотя бы на область. Можно как-то поехать на соревнования? Когда родился Илон, я открыла на его имя счет и позабыла о нем. Через 17 лет я обнаружила там 2000 долларов. Ну, я, конечно, не тот человек, который забудет про 2000 долларов на счету. У меня все руки чешутся 133 рубля себе с Озона перевести. Все они там лежат, бесят. Когда Илону было 11, я взяла его с собой на концерт американской певицы Лоры Бренниган. Он ее очень любил. На следующий день мы были в ресторане, и рядом, по невероятному стечению обстоятельств, обедала сама Лора. Ну, когда ты обедаешь в ресторанах, куда ходят голливудские звезды, это не то, чтобы прям супер стечение обстоятельств ее там встретить. Я что-то вот на фудкорте в Теремке с сыном обедал, что-то я там Долину не повстречал. Хотя, возможно, она там сейчас и питается, да? Ну что, есть вот еще про работу, она пишет. Работать моделью я начала в подростковом возрасте, потому что у подруги моих родителей была своя модельная школа и агентство. Подругу звали Летти, и у ее мужа был самолет. Да твою ж***, еще один самолет! Вы издеваетесь? Мне с кем себя ассоциировать в этой книге? Тут есть кто-то, у кого нет самолета? Нет, у моей семьи тоже был самолет. Он нам квартиру не достроил, но это другое.

0: Yeah.
1: Ну и давайте финальное расскажу, тоже мне нравится. Каждое утро я просыпаюсь с радостью. Ты моя хорошая. С бодрым настроем, четким планом и решимостью испытать судьбу. Знаете, я когда это прочитал, вспомнил, как я у себя в Батайске в школе ходил на танцы, и у меня один раз из раздевалки украли вещи, в которых я пришел. И я шел домой вечером по Батайску в танцевальном костюме. Вот это я называю «испытать судьбу». Вот такой книге даже можно дать название «Преодолевая и выживая». Ладно, спасибо большое, у меня на этом все.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Вот тут. Да-да-да-да-да. Вот-вот. Вот под лопаточкой почеши, да. Ой, ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, Камеди Радио. Ой, хорошо.
1: Александр Витальевич.
2: Да, Святослав.
1: Пару новостей от вас мы очень-очень ждем. Народ затаил дыхание, очень хочет послушать.
3: Казибота Шоу на Камеди Радио.
2: Афиша нам рассказала, что каждый пятый россиянин верит, что Солнце вращается вокруг Земли.
1: Мне кажется, факты не требуют веры. То есть не знает, что это не так. То я бы так сформулировал.
2: В России выросло число людей, которые считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Mm-hmm. В 2025 году так ответили 22% участников опроса против 14% в 2022.
1: Спасибо, ЕГЭ!
2: Результаты исследований вошли в аналитический доклад РАН о состоянии науки и научно-технической политики. Исследования проводили в телефонном онлайн-опросах. И там приняли участие 1600 человек.
1: А, ну если по телефону звонить людям на домашний, то тут, мне кажется, тогда нормально.
2: Ученые выяснили, что декларируемый интерес к науке остается высоким, заявили около 2/3 респондентов. При этом 61% почти никогда не ищут новости о научных открытиях. 41% редко или никогда не обсуждают их с близкими. Ну вот, нам приходится обсуждать, потому что у нас в новостях они иногда проскальзывают.
1: Но я, надо сказать, я смотрю очень много научных подкастов разных, и многие из них я переслушиваю по нескольку раз, потому что, конечно, большую часть этой информации ты с первого раза не можешь осознать. И приходится это все много раз переслушивать, стараясь следить.
2: Молодец, следи. Потому что вот тебя не опрашивали, были бы другие данные.
1: Меня не опрашивали, да.
2: А снизились показатели.

0: показатели по некоторым базовым вопросам из области физики. Только 49% согласились с утверждением, что электрон меньше атома.
1: Согласились все-таки, да, с утверждением? Угу.
0: На 4% пункта выросло число людей, считающих, что вся радиация создана человеком.
1: Хорошо.
0: Интересно, что наиболее высокий уровень научной грамотности продемонстрировали горожане старше 55 лет, а самые низкие – люди в возрасте от 25 до 34.
1: Ну, вот как раз-таки поколение ТикТока, так называемое.
0: Россияне стали немного меньше верить в паранормальное. Среди молодежи.
1: Уже хорошо.
0: 18-24 на 5% пунктов снизилась доля верящих в колдунов. Может быть, тогда у битвы экстрасенсов будет меньше зрителей, да?
1: Как-то пока нет к тому предпосылок. Все смотрят по-прежнему.
0: Доля верящих в колдунов до 29%. А в заговоры и заклинания до 19%. Но все равно это много.
1: Это очень много. Ну, вот ты разговариваешь с человеком, например, да? Ты познакомился недавно, вот, ну, зацепились языками. Говорит, а вот я вот верю в колдунов.
0: Угу.
1: Ну, как будто дальше вот чего обсуждать?
0: Да?
1: Да? Вот как все? Вести дальше беседу? Ну, все уже же понятно с парнем или с девушкой.
0: Молодые люди, которые считают астрологию точным способом предсказывать будущее, их стало меньше, их 14%.
1: И все равно это не 1,4, а 14.
0: Да, среди участников онлайн-опроса в целом 38% верят в существование колдунов.
1: Боже мой.
0: Да, 32% в способность некоторых экстрасенсов точно предсказать будущее.
1: Нет, ну в существование колдунов можно верить, но только они не умеют колдовать.
0: Да.
1: Если ты купил себе мантию и магический шар на Wildberries, ты не колдун, ты косплейщик.
0: Больше всего россиян интересует научное открытие в медицине. Это 81%. Дальше идут наука о Земле и климате, вселенной и истории человечества. Интерес к математике снизился до 36%.
1: Ну, а что там эти цифры? Понимаешь?
0: А что считать копейки эти? Все не хватает.
1: Кому это интересно? Но я тебе могу сказать, что таких войн в комментариях, как под роликами про космос, нет нигде. То есть там собираются, вот и иногда ради интереса, вот заходишь, посмотрел там Сурдина подкаст какой-нибудь неземной или Семихатова, и потом ты заходишь в комменты, и там есть, конечно, ну, нормальные люди, а есть вот эти, которые вам все врут. Никто никуда не летал, космоса нет, звезды дорисованы. И люди прям отстаивают с пеной у рта эту точку зрения.
0: Я к таким, да, вот не могу вот серьезно относиться к таким комментариям и к людям в целом.
1: Нет, ты с иронией, конечно, это читаешь. Но просто ты же понимаешь, что это реальный человек. Это не выдумка нейросети. Это не комментарий, который сгенерирован там. Они на полном серьезе вот об этом говорят. Никто нигде не был, никаких ракет, ничего нет. Это все выдумка. Потому что бог ты мой. Вот, ну, люди живут в интересном мире, в своем. Ну, вообще. То есть, понимаешь, у них вообще другая картина мира. Они живут по другим, как бы, законам мироздания внутри себя.
0: Может, так удобнее, так проще.
1: Может быть. Главное, что не надо переубеждать, потому что в комментариях-то все сразу в интернете кто-то не прав. Но зачем? Нет, ну пройди ты мимо. Ну пусть человек живет вот в своем этом прекрасном разноцветном вакууме. Так, Марго Робби фамилию сменила. Ты знал? Она Марго Пичуева теперь?
0: Нет, не было никакой Марго Робби, в космос она не летала.
1: Не существует Марго Робби. Вот, но она взяла фамилию мужа. Она теперь Марго Акерли. Британский продюсер Том Акерли. В ее официальных документах теперь так. Я все равно ее буду называть Марго Робби.
0: Угу. Комедия. Радио. Комедия. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Алексей Стахович!
2: Сейчас я уже задумываюсь о своих детях по той простой причине, что у меня много свободного времени. Я не знаю, как его тратить. И не хочу его тратить с пользой. То есть я не хочу ходить в зал, заниматься спортом. Я не хочу учить английский язык. Я хочу другому человеку говорить: учи английский язык, пригодится, потом мне спасибо еще скажешь. Я для себя уже окончательно решил точно, что я буду присутствовать на родах. Это сейчас все делают, это круто. Каждой женщине нужна поддержка. Но в роддоме мне отказали совершенно все беременные женщины. Я в итоге хожу по больницам, сдаю анализы, ведь всем врачам нужны это анализы, новые анализы. Что даешь, говорю, вот анализы, это не свежее, нужно свежее. Каждый этих врачей говорит: слушай, надо на всякий случай, давай еще палец тебе в жопу вставлю, проверю, что там, да как. И в конце всегда говорит: все нормально, не переживай. Я в процессе переживал. В итоге мне прописывают какие-то там витамины, что-то по мелочи, и такие, ну вот, и свечи. Свечи. Не церковные, если что. Что такое, иди, молись. Нет, свечи, которые у меня уже лежат полгода, не там, где надо. Я не могу придумать даже позу, в которую я буду вставлять. То есть должна быть какая-то брутальная мужская поза, такой, да, стой, воткнул, да, тут. Потому что я не хочу лежать вот так вот калачиком.
3: Ай, доктор сказал.
2: Мне врач говорит, типа, если что, попросите жену. Я такой, ну, да, конечно. Единственное, на что я согласился, только в той ситуации, если вот жена их воткнет вот так, аккуратно, конечно, и я в конце громко скажу: задуй. Только ради прикола готов это лететь. Я вообще человек с паранойей, меня всегда беспокоят какие-то странные мысли, особенно связанные с домом. То есть ты выходишь на улицу и в какой-то момент такой: а я утюг выключил. Возвращаешься домой, проверяешь — выключил. Проговариваешь про себя, специалисты так рекомендуют делать, проговариваешь такой: я выключил утюг. Один в комнате стою: я выключил утюг. Выхожу, сижу что-то там где-то, занимаюсь своими делами и такой: а я говорил сегодня фразу «я выключил утюг». Мне говорят уже друзья: когда купи ты себе просто

0: умный утюг. И думаю, как он меня успокоит вообще? Знаете, что говорят, что питомец похож на своего хозяина? Вдруг это тоже утюг с приколом будет, что мне будет просто отправлять смайлики огнетушителя, пожара. Или тоже с паранойей будет сидеть такой, а он закончил глажку, он не выключил, он потому что вернется еще, или я могу выключиться, сожгу шторы. И все, что связано с домом, меня сильно тревожит. Хотя, говорят, мой дом – моя крепость. Как? У меня нет забора. Как она моя крепость вообще? Простой момент. Собираюсь спать. Да, во сколько вы спать ложитесь? В 23.00. То есть вы в 22.30 уже более расслабленный, да, ходите, ничего не работает. В большинстве случаев люди с 23 до полуночи ложатся спать. Вот у меня в 23 ничего не работает, но как у меня пару раз такое было, как мне это просто кошмарит, что ты такой гуляешь по своему дому на расслабоне и в 23.00 в дверь. И ты такой... Мой дом, моя крепость. Вряд ли это кенты пришли. Сюрпризом. Нужно проверить, подойти к этой двери, спросить, а кто там? И у меня друг говорит, что ты вообще, зачем ты открываешь? Если неизвестные люди просто делают, что дома никого нет, и не открывай. Есть кто так делал? Да? Не делайте так никогда. Он говорит, правда, пришло так один раз два чувака, я смотрю, два неизвестных типа, я делаю вид, что дома никого нет, и они стали вскрывать замок. То есть до этого ты стоял такой, сейчас уже просто с жидкой жопой стоишь, ждешь, пока тебя вскроют замок, и такой, что ты сделал? Он говорит, я стал прогонять их голосом, стал громко говорить, типа, кто там, ну-ка, они, естественно, сразу убежали. Слава богу, что голос на адреналине мощно звучит, да? Что он не ломается. Было вообще еще глупо, что такой, а ну-ка, кто там? Уходите! И думаю, а с другой стороны, а зачем ты вообще их прогнал? Пусть все скрывают уже замок твой, проверишь качество замка. Второе, они тоже не ждут, что кто-то вот там стоит. Что просто стоишь в темном коридоре вот так... Ждешь, они вскрывают замок долго, мучаются с ним. Открывается дверь, они заходят, такой... И после этого сразу 112, алло, здравствуйте, грабители обосрали мне порог, заберите. У меня это все, народ, большое спасибо, что послушали.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Так, пришло время рассказывать вам, друзья, чем заняться на выходных. Впереди суббота и воскресенье. Что делать эти 48 часов, поведает рубрика «Where to пойти».
1: Козебота шоу на Камеди Радио.
2: Чем заняться? Например, 10 октября в Москве почти за 5000 рублей.
0: Так.
2: Извините меня. Душевный болотинг в Подмосковье. Идем за клюквой.
0: То утонуть в болоте за 5000?
2: Электричка, высокие сапоги, сбор спелой клюквы, обед у костра.
0: Все дальше и дальше я от этого мероприятия с каждым тезисом.
2: Ты вот правильно сказал, что можно утонуть. Последнее приключение этой осени.
0: Может, как-то переформулировать?
2: Надеть сапоги до ушей, идти по болотам, набрать ведро клюквы, поваляться в грязи.
0: Спиться.
2: Поваляться в грязи. Если это звучит как лучший отдых, так и есть.
0: Нет,
2: 10 октября. Зовем всех. Болотинг! Это поход по осеннему болоту. Клюква, костер, разговоры о главном. Впечатления заготавливаем на всю зиму.
0: Клюква, костер, разговоры о главном.
2: Как-то не связаны, да, слова?
0: Нет, клево звучит все вместе.
2: Впечатления упаковываем на зиму, как клюкву в банку. Прикинь, а? Ягодка к ягодке.
0: Сумасшедший, конечно.
2: Утром встречаемся на Курском вокзале, садимся в электрод. Полтора часа слушаем разговоры последних дачников. Выходим на станции «Холщевики». Даже не знаю.
0: Я тоже первый раз слышу.
2: Последний раз пьем кофе и выдвигаемся.
0: Да что ж вы слово «последний»-то везде используете?
2: Дороги, поля, леса, СНТ, переспелые яблоки под ногами. Дальше болото. Идем спокойно. Под присмотром опытных путешественников. Тонем тоже под присмотром опытных путешественников.
0: У меня такое ощущение, что они как бы отговаривают больше, да, этим рекламным месседжем, чем зовут с собой. Потому что вот пока все звучит... Ну, нет, наверняка есть любители. Ну, я вообще не отрицаю.
2: На болотах качаемся на кочках, ощущаем невесомость. Охотимся за клюквой. План минимум литр. Выжрать на каждого по вискарю. И что это? Ведь очень плохо. Клюкву собирать хорошо. Параллельно снимаем кучу странных, красивых кадров. Обедаем у костра, разговариваем обо всем на свете. К вечеру уезжаем с банкой клюквы и запасом тепла до весны.
0: Прикольно.
2: Стоимость сопровождения проводников, походный обед. Не входит билеты туда и обратно.
0: Угу. Резиновые сапоги. Обратно вам и не надо брать. Вот где, почему у них этого нет такого сообщения? Слушай, романтика болотных походов за клюквой, наверное, присутствует. Но вот в нас с печаем не попадает, к сожалению.
2: Я
0: вот
2: помню, что клюкву собирали, когда уже мороз был, чтобы она прям такая была замороженная, переспелая, хорошая. Но это там, у нас на Дальнем Востоке. Угу. Был такой. А еще бруснику собирали, таким совком специальным.
0: А потом с этим что, варенье? Что с ней делать? С клюквой?
2: Куда ее? Да, морсы какие-то делали.
0: А морсы, да, на морсы пускать точно.
2: Вот я не помню, брусника или клюква, она не бродит.
0: Угу. Пока ты бродишь по болотам, она не бродит.
2: Заливаешь водой, и получается брусника. Брусничная вода. Очень полезная штука, если пить ее просто вместо других напитков.
0: А, ну это такая витаминизированная история, да, и все полезно, и очень хорошо. Ну, наверное, но это же не обязательно идти на болото.
2: Если кому-то
0: просто ты
2: нравится,
0: платишь 5 тысяч за этот хэппининг и получаешь литр клюквы. Но она же явно дешевле, если ее покупать.
2: Ну, ты же видишь.
0: Я понимаю.
2: Тебе нужен результат. А здесь процесс, самое главное, комаров покормить, вот эти последние лучики солнца впитать в себя, вдохнуть ароматы леса, болота, и извозиться в грязи, промокнуть, погреться у костра. Это же тоже классно.
0: Ну, наверное, да, да. Ну, компания нужна определенная, да, и определенный настрой. Я вот не очень люблю, правда, такие штуки. Но разные люди. Вот у нас друг, например, да, он там катается на квадроцикле, своего маленького сына приучил. Присылает нам фото и видео с гордостью, как они все в грязи стоят посреди лужи. Да. Я как бы, ну, рад за них, но нет всего себе. То есть я не могу проникнуться этим и искренне сказать, как клево. Я радуюсь за то, что им это нравится.
2: Да, да.
0: Но вот сам бы вот не хотел так. Ну, это, говорю, это же у каждого

0: свои увлечения. Я не видел ни одного видео, чтобы он прислал смотреть, какой я лего собрал. Разные люди. Поэтому, наверное, кто-то хочет хлюпать по грязи и болотам за клюквой. Такие, наверное, тоже есть. Так, еще что-нибудь расскажем, но чуть позже.
1: Реклама на Камеди Радио. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте. Кроме ленты эконом. Цены на минимум. Выгода на максимум.
5: В ленте.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
20: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
22: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
21: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
22: Машина на года, сразу видно.
21: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
23: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
24: Эргоферон.
25: Мы всей семьей лечимся.
23: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
26: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
27: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
28: Встречайте, Кристина Ганина.
29: Так, я Кристина, и я в целом довольно современный человек, но я тут поняла, что я не все современное могу сейчас принять. Просто у меня появилась вот эта подруга, которая ходила нормально, ни обо что не ударялась, и потом хренак, расклад Таро. А я в этом плане вообще другой человек. Для меня эзотерика, ну это не серьезно, правда. Для меня это просто тема поугарать. Я вот такая, я если зову подругу в гости, значит мы будем пить вино. Мне вот это не надо, чтобы она с пакетами приходила и говорила, сейчас будем гадать. Потому что мы не будем. Я и так знаю прогноз. В холодильнике 2 бутылки вина, и ты пойдешь за третьей. Но вот это

0: которой я рассказываю, она уже так сильно углубилась в эту тему, она мне на день рождения подарила славянский оберег. А я просила 3000. И вместо этого маленькая плоская деревяшка. Она еще говорит: Кристина, его нужно носить на груди. И я такая: а, маленький плоский славянский на маленькой плоской славянской. Ну просто это не тот подарок, который я прям ждала. Во-первых, он странный. Во-вторых, у него было много странных инструкций. Я вам расскажу две, которые меня максимально поразили. Значит, оказалось, что это оберег на деньги, но, как сказала подруга, он пока не работает. Она говорит: чтобы он заработал, ты должна его зарядить на Луну. Я говорю: Аня, у тебя вообще как дела? Ну, ты понимаешь, что у меня нет такого удлинителя? И дальше больше. Дальше мне говорит: Кристин, если оберег сломается, ты не расстраивайся. Это значит, что он тебя отслужил. Ты его поблагодари и просто закопай в землю. А по-моему, это вообще непросто. Я, если что, не в деревне живу. Я живу в ЖК, в Москве. Вы представляете ситуацию, где я во дворе иду закапывать славянский оберег? Но если кто-то увидит, что я в клумбе роюсь, никто не подумает: блин, молодец, хоронит обережек, да? Все подумают: откапывает закладку, а оберег в руке, чтобы найти с первого раза. Давайте к хорошим новостям. Я вот прошлым летом вышла замуж. Круто, круто. Я вот так вам скажу, я уже почти год в браке, и уже есть вопросики по мужу. Уже есть какие-то гнетущие мысли, а не совершила ли я ошибку. Просто оказалось, что у меня муж такой человек, который любому предмету может найти еще одно предназначение. Рассказываю. Я тут вернулась домой, а он у меня включил отпариватель и сел лицом напротив него. Он так решил распарить кожу и удалить прыщи. И самое удивительное, что помогло. Он сейчас сидит без прыщей, без морщин, просто с ожогом первой степени. Я ему говорю: Влад, если ты хочешь быть красивым, нужно ходить к специалисту. И он меня послушался, пошел в барбершоп и вернулся оттуда невероятно счастливый. Он мне говорит: прикинь, мне волосы там удалили. Я говорю: где там? Он говорит: в носу. А для меня странно, что у него там, это, простите, в носу. Сейчас мужчины по-разному ухаживают за собой, и это нормально. Но вот я каждого в плане ухода обязательно прошу стричь ногти на ногах. Я не ханжа, просто поверьте мне, есть такие мужчины, которые вот эту зону игнорируют. И я долго не понимала, почему, а потом в какой-то момент совершенно неожиданно до меня дошло, что они просто не могут дотянуться ртом. Реально, если вы видите мужика, у которого идеально ровные ногти на ногах, будьте уверены, у него есть очень близкий друг. И хочу рассказать вам свою самую любимую историю. Значит, я несколько лет назад взяла собаку с улицы. И у меня собака с особенностью здоровья, у нее не хватает одной ноги. Но вы не пугайтесь, все хорошо, никаких проблем нет. Максимум, не пускают в магазин 4 лапы. Да, это максимум. И я, правда, люблю свою собаку, но я не люблю отвечать на вопросы прохожих, типа, что случилось, что с ногой, я не знаю. Мне приходится импровизировать. Мы с ней как-то гуляли, подходит мужчина, говорит: девушка, что у собаки с ногой? И я не нашла ничего лучше, чем ответить: в смысле? Я говорю: с какой? Он говорит: смотрите, у нее ноги нет. Я говорю: ха-ха, прикол. Ну, теперь понятно, почему, когда писает, падает, да? Спасибо, вы кайф!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Энди Радио.
1: Так, идем дальше, дорогие друзья. Это рубрика «Where to пойти». Мы сообщаем вам о самых интересных и необычных мероприятиях, которые можно посетить на выходных.
2: Козебота шоу на Камеди Радио.
1: Хотел ли ты когда-нибудь выйти замуж за графа?
3: Нет, не планировал даже.
1: Не было у тебя такого. Осуждаем подобные желания. А если вы девушка и хотите, то вам квест-экскурсия завтра по усадьбе Кускова. Я в Кусково очень много времени провел в детстве в этой усадьбе, потому что у меня дедушка рядышком жил, недалеко буквально от нее. И мы очень часто, когда я к нему приезжал в гости, ходили туда гулять. В этой усадьбе, там изучили все эти музеи и тому подобное. Но вот на квест-экскурсии не бывали. 1350 рублей с вас. Историческая справка. В 1801 году граф Николай Шереметьев, один из богатейших людей Российской империи, тайно женился на бывшей крепостной актрисе Прасковье Жемчуговой. Это был скандал. А что такого особенного в Прасковье, что Николай Петрович решился нарушить правила своего времени? Вам предстоит прогуляться по усадьбе Кускова, чтобы разобраться в этой невероятно романтичной и очень загадочной истории. Все задания в мобильном приложении. Оно работает и без интернета. Понадобится телефон или планшет. Будешь путешествовать по одному из самых роскошных усадебных ансамблей Москвы.
3: Ну да, сейчас там все отреставрировано, очень красиво.
1: Да, да, там реально прикольно. Пройдешь по парадным залам дворца, старинному парку, заглянешь в павильоны оранжереи. Шаг за шагом проследишь удивительную судьбу Прасковьи Жемчуговой от дочери крепостного кузнеца до знаменитой актрисы и графини Шереметьевой.
3: Угу. Она же была придворной актрисой в маленьком камерном театре, который был у него дома. Да. И вот любовь не знает границ.
1: Кстати, по-моему, эта история не экранизирована, да? Не было такого фильма или сериала?
3: Ну, это же не сказки.
1: Ну да, тоже верно. Колобка сюда не впихнешь. Узнаешь ты, почему Кускова называли подмосковным Версалем, как развлекались гости в 18 веке, как отбирали, обучали артистов для его, как ты говоришь правильно, крепостного театра. Какие таланты помогли Прасковье Жемчуговой стать его главной звездой? Откуда вообще у нее взялась эта сценическая фамилия? Как их любовь начиналась? Ну и тому подобное. Квест будет по парку, в павильоны не будем заходить. Если хочешь внутрь музейных пространств, надо покупать билет. Главный усадебный дом, кстати, закрыт на реставрацию. Еще не доделали. Купить билеты можешь заранее на сайте музея или на месте. Прикольная экскурсия. Главное, чтобы с погодой повезло. Потому что сейчас такая непредсказуемая.
3: Слушай, ну вообще ты помнишь, в каком состоянии была усадьба Царицына, да?
1: Да.
3: В начале 2000-х годов.
1: Да.
3: И потом после вот этой глобальной реконструкции, какая сейчас там красота?
1: Да надо сказать, что и Кусково, и Шереметьевский дворец, и все это, оно тоже было такое. Я помню, в детстве мы ходили, конечно, это все интересно, красиво, но оно тогда уже требовало сильного ремонта, но вот все привели в порядок. Там и парки очень... Там, во-первых, очень много где погулять, реально. Это такой лесопарк классный. Есть место, в общем, в Москве, куда стоит отправиться, даже если вы не хотите на этот квест. Посетите.
3: Абсолютно верно.
1: Немедленно.
3: Поддержим. Да, да, надо окультуриваться.
1: Надо.
3: Или сходить на тренинг личной границы в отношениях.
1: Вот это полезно.
3: Тут
1: полезно.
3: Уже денежки другие, 9500 рубликов.
1: Но тут и серьезный, понимаешь, над тобой тюнинг проведут.
3: А тренинги? В чем состоит таинственная формула любви? В середине 20 века великий психолог Эрих Фромм в своей знаменитой книге «Искусство любить» предрек такое развитие естественных гуманитарных наук в будущем, при котором формула станет ясна.
1: Но не стала.
3: И вот объединение

0: Современные достижения нейробиологии, этологии, психологии,
1: болтологии.
0: Мы готовы объявить эту формулу. Мы покажем компоненты любви, научим ими пользоваться, чтобы партнерские отношения обогащали взаимопониманием и чувством сотрудничества во благо.
1: Во благо бы нам.
0: Ни одно любовное событие не может состояться без правильного общения в паре. Мы обыграем это правильное общение в лучших традициях маэстро по семейной психологии Вирджинии Сатир.
1: Здравствуйте! А Сатир, я думал, это блогер. Ну, ладно.
0: Ну, короче, будет тренинг вот такой.
1: Ну, все. Слушай, кому-то надо, кому-то интересно. Кто-то не умеет выстраивать личные границы. Но это правда существует такая проблема. Не знаю, насколько ты на тренинге этому научишься, но, тем не менее, вот возможность подобная есть. Ты научишься прекращать ложное общение, правильно заявишь партнеру о своих желаниях, научишься фишкам в любовных и семейных отношениях, ну и потеряешь 9500. Welcome.
2: Камеди Радио.

0: Наша следующая рубрика посвящена кинематографу. Называется она «Не в кассу». Погнали!
1: Все новое – это хорошо забытое старое. Не дадут тебе забыть классику, даже если ты очень хотел. Слушай «Не в кассу». Ну, это рубрика такая.
2: Сейчас, рубрика такая, да, не
0: сейчас
2: касса.
0: Сейчас я хотел сказать, ты мне сейчас задашь свой любимый вопрос, да, что я посмотрел?
2: Да.
0: Ничего.
2: Да что ж ты надоел?
0: Да ну нет времени, Саш, ну правда, я вообще не успеваю сейчас смотреть прям большие
2: проекты. Ну давай пойдем по классике. «Удачи, веселья, не сдохни». Смотрел?
0: Нет.
2: Я тоже начал смотреть, мне пока вот прям поначалу что-то не понравилось.
0: А что-то у него и отзывы очень плохие. У него постер клевый.
2: «Мандалорец и Грогу».
0: Нет.
2: Понятно.
0: Смотрел?
2: День я смотрел.
0: Как тебе «Мандалорец»?
2: Да мне нравится вся эта тема со «Звездными войнами».
0: А ты сериал
2: смотрел? Сериал я смотрел, да.
0: Оба сезона, да?
2: Или второй что-то мне уже прям...
0: Слабо, да?
2: «День разоблачения».
0: А, вот «День разоблачения» я смотрел, кстати. «День разоблачения» я смотрел. Хороший фильм.
2: Хороший, понятно. «Одиссею» мы смотрели.
0: «Одиссею» мы смотрели. «Паука» мы с тобой смотрели.

0: этот, как он называется-то, «Дюна».
1: А, так она еще не вышла.
0: Значит, не смотрели.
1: Получается, не смотрели. «Дюна» только в декабре.
0: Да.
1: Она же выходит вместе с «Думстеем» в один день.
0: Эти «Острые козырьки» смотрели?
1: «Острые козырьки» нет. Нет, не смотрел я. Фильм ты имеешь в виду?
0: Да, да, да.
1: Полнометражный. Нет, не смотрел. Это когда уже после войны, да, там, по-моему, действие происходит?
0: Угу.
1: А ты посмотрел?
0: Нет.
1: Так а что ты меня тогда экзаменуешь, если сам ничего не видел?
0: Горничная.
1: Нет.
0: Я смотрел.
1: Ну, слушай, у нас с тобой вот будет командировка, будет много перелетов, будем сидеть смотреть кино с тобой. Нам с тобой задание – скачать фильмы. И будем сидеть с тобой смотреть кино.
0: «На помощь» мы смотрели.
1: Да, да, «На помощь».
0: Мне понравился трешак такой.
1: Прикольное кино, да, но необычное и веселое при этом. Ну, как бы черная комедия, можно сказать.
0: Да, мне очень понравился «Они придут за тобой».
1: «Они придут за тобой», смотрел я его или нет. Это ужастик.
0: Да, да, да. Там вот эта негритяночка, ну как она, потом мексиканочка, темнокожая девушка, она попадает работать в отель, а отель — это храм сатаны.
1: А, я не смотрел, да, я знаю, о чем ты говоришь, это кино. Хороший, да?
0: Да, мне понравился, смешной, классный фильм.
1: Сейчас очень хвалят новый Resident Evil. Говорят, что прям круто. Говорят, что это вообще лучшая экранизация Resident Evil, и вот его надо обязательно посмотреть. Потому что там тоже смесь ужастика и комедии. И говорят, что прям этот баланс соблюден идеально, и его прям реально рекомендуют.
0: Ну ладно, про хорошее кино поговорили.
1: Поговорили про хорошее, теперь поговорим про то, ради которого рубрика придумана. Camel Spiders. Верблюжьи пауки.
0: Интересно. Куда дальше-то уже, боже мой?
1: «Верблюжьи пауки». Фильм 2011 года. Это ужас, фантастика, боевик, триллер, комедия. Ну, как понятно, мы любим, как приключения, мы любим, да. Все сразу. «They really get under your skin». Режиссер Джим Вайнорски. Why not, как говорится, в ролях Брайан Краузе, Си Томас Хауэлл, Мелисса Брассель, Фрэнки Каллен, Хейли Санчес, Диана Тиранова, Гиги Эрнета, Майкл Свон, Курт Ягер и Мэтт Барленджи. Бюджет у фильма практически отсутствует. $500 000. Это микробюджетное кино. Но для ужастика, как мы с тобой прекрасно знаем, бюджет не первостепенен. Главное — мастерство режиссера и умение нагнетать атмосферу. Здесь это, видимо, не случилось, потому что на IMDb 2,6 оценка, на Кинопоиске 2,8. Сюжет. Полчища ядовитых верблюжьих пауков заполняют юго-западные пустыни Америки. Им нипочем любой хищник. Никому не укрыться от их парализующего жала. Лишь группа отважных солдат решает дать отпор вездесущим тварям. Но люди с пауками борются. Они даже не гигантские. Так, что тут пишут? Если вникнуть в некоторые детали сюжета, говорят нам зрители, то можно подумать, что режиссер снимал это с явного похмелья. К слову, пауки получились хоть и сильно компьютерными, но достаточно мерзкими. У героев вообще не кончаются патроны. Ну, так они ачивку специально использовали, и все. Актеры играют отвратно. Никакой обнаженки. А вы ждали, да, от такого фильма обнаженку? Кино настолько бредовое, что даже веселит. Типичный диалог из фильма. «Ненавижу пауков. Они тебя тоже не любят». Концовки с компьютерными взрывами уже давно стали визитной карточкой этого режиссера. Кто-то следит за его карьерой. Поэтому готовьтесь, здесь будет то же самое. Причем за взрывом прекрасно видно, что завод как стоял, так и стоит. Видно же, ну видно.
0: Хоть бы что, ну стоит же, вот же он.
1: Ну строили хорошо, на века, не то что сейчас. Что делать с этим фильмом?
0: Слушай, ну здесь, если люди, которые обычно не справились с пауками, да, они должны позвать на помощь тех людей, кто умеет мочить жуков. А это ребята из «Звездного десанта».
1: О, это да.
0: Со своими знаменитыми криками «Kill them! Kill them all!» Да. Вот они победят.
1: Они справятся.
2: Реклама на Камеди Радио. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, максимально выгодно с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа

0: Действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ОО «А7-агент» и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
5: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
7: А мы к ним готовы. Фандэй – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
6: Фандэй – для всей семьи.
7: И по доступной цене. Куртки от 2999. Рублей.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: LG Energy – значит настоящий друг.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.
2: Казибота Шоу. Глаза боятся, а уши слушают.
3: Категория 16+.
4: Мы начинаем новый час. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Это Казибот Шоу на Камеди Радио. Ваш любимый ведущий здесь, в строю, на месте, у микрофонов. Давайте поприветствуем. Ну что это такое? Уже в Looney Tunes. Это Александр Пичуев.
5: Здравствуйте, ребятушки. Мы искренне верим, что у вас уже есть хорошие планы на выходные. Такие выходные.
4: Выходные.
5: Такие же хорошие, как Святослав Савченко.
4: Ой, под такую музыку, как та, что включает Андрюх Ромашек, не заскучает. Вот он, здрастите.
5: Да, мы тоже верим, что уж такой же разноцветный букет листьев, как количество рубрик у нас в программе от Виталика Вязовцева, нашего редактора.
4: Да, все у нас имеется. Рубрики, кстати, следующие. У нас детские новости впереди. Дед с внуком заглядут перед выходными, а потом будем разбираться с вопросами, которые нам никто не задавал. Не спрашивали, отвечаем.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
6: Демис Карибидис и Марина Кравец. Итак, представьте. Москва, молодая семья, 6 часов утра.
7: О, Павлик.
8: А.
7: Павлик, Павлик.
8: А.
7: Павлик, Павлик, Павлик, Павлик. Павлик, Павлик, Павлик. Павлуша. Павел Александрович. Паштет.
8: Че?
7: Павлодар, вставай, вставай. Ребенок, ребенок.
8: Что сделать?
7: Уже сделанного надо в школу отвезти. Вставай, Паша.
8: Ага.
7: Паша,
8: вставай. Я еду.
7: Ребенка вези, Паша. Давай, Паша, вставай.
8: Не отвлекай, я за рулем.
7: Паша, вставай. Барселона, Реал начинается. Паша, вставай.
8: Катя, вставай. Вещи из Ламоды привезли. Вставай.

0: По географии.
1: Он географию знает хорошо. Мы же его в поезде забывали, он запомнил. Ай-яй, все.
0: Паша, вставай.
1: Кать, давай я тебе дам 3000, ты сама его отвезешь, давай.
0: Паша, засунься эти 3000 знаешь куда.
1: А что ты так разговариваешь? Слышишь?
0: Подышь.
1: В смысле?
0: В коромысле.
1: Соберись, обезьяна, ты что?
0: Уруру, Павло, ты попутал, что ли? Сейчас тебе висок каблуком как прилетит.
1: Давно в бороду получала.
0: Сейчас вертухи по почкам.
1: Не базарь со мной так.
0: Я тебя как Хабиб болевой. Паша!
1: Катя! Между нами кто-то есть, Катя.
0: Паша, это просто был фитнес инструктор, что ты накручиваешь?
1: Я про ребенка.
0: Ребенка в школу, Паша, срочно отвези.
1: Он горячий, у него температура, он не может.
0: Че ты врешь? Там термометр, мерь ему температуру в градусе.
1: Ой, Катя, я градусник разбил. Что делать, Катя?
0: Ой, не знаю, посмотри в интернете, Паша.
1: Привет, Сири. Разбил градусник, что делать?
2: Покиньте помещение в течение 5 минут. О.
1: Зашибись, еще 5 минут есть. Да все.
0: Ребенка в школу отвези, ребенка.
1: Да все, встал, все, пошли, все, мы пошли, все. Сейчас надену, все.
0: Паша,
1: все.
0: Школьную форму там надень. Паша,
1: Вот это?
0: Штаны, Паша.
1: Вот это?
0: Там.
1: Вот это?
0: Паша, там холодно, накинь ему что-нибудь.
1: Холодно.
0: Паша.
1: Надевай.
0: Паша, шапку надень.
1: Шапку
0: ему.
1: Надел.
0: Надень ему шапку, Паша.
1: А, ему надел. Холодно, надевай.
0: Холодно.
1: Все, мы пошли, Катя. Все, пока. Мы пошли, Катя.
0: Паша, давай. Добрый путь, Паша. Паша, ребенка в школу отвез? Паша.
1: Я не могу, я в лифте застрял.
0: Паша, зажми 1 колокольчик. Ай-яй!
1: Зачем, Катя, зачем?
0: Паша.
1: Мы пошли в школу. Все, пока. Пошли, давай. Стой, светофор красный, нельзя. Проходи, стой, переход. Поклонять. Поздоровайся с бабушкой, да? Школа, все, Зоя Борисовна, я привел сына, занимайтесь, давай учись хорошо. Катя, вставай, мама твоя приехала. Катя.
0: Мама, что ты здесь делаешь?
3: С ума сошли? Ребенок месяц в пионерском лагере, вы мне 3-й раз за ночь подрываете. Хватит меня будить!
1: На диван, мама, давай!
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Это мы активировали уголь.
1: Right now в нашей студии появится дед и внук из своей виртуальной деревни. Они нагрянут для того, чтобы разобрать некую новость и объяснить ее детям. Но сначала мы с Пичуевым, конечно, объясним ее взрослым.
2: Малыш, малыш, как же ты нас бугагал? Впитывай знания из потока сознания в самой умственно усталой рубрике «Детские новости».
1: Итак, сегодня у нас с тобой в детских новостях вот такая история. Правила жизни сообщают. Мексиканский дизайнер создал мебель из обломков нью-йоркского здания.
3: Ну, тут правильно, чего пропадать же?
1: Интересно, интересно. Рафаэль Приета его зовут. Это фасады здания в Нью-Йорке он использовал. Выставку создал под названием «The Future of the Past».
3: Круто, да?
1: Будущее прошлого. Прикольно.
3: Частенько же берут использованные ранее годами вот такие выцветшие уже обветренные доски и что-то из них делают.
1: Угу. Да? Да. Ну, или как, когда какой-нибудь, знаешь, там старый отель распродает имущество, там люди восстанавливают, реставрируют, какие-нибудь панно. Это всегда очень круто получается. Студия Приета стоит напротив здания 20 века. Оно на реставрации. Заприметив фактурные элементы декора, которые могли бесследно исчезнуть в ходе работ, Рафаэль договорился с рабочими, чтобы их сохранили, а затем перенес в свою мастерскую. Он не спешил. Год они там пролежали. Он подумал, что с этим сделать, прочувствовал историю этих предметов, осмыслил их масштаб. И хотел поразмышлять, как эти архитектурные осколки связывают современных людей с прошлым мегаполиса, чтобы осмыслить сам Нью-Йорк. В коллекцию вошли 4 стола, в конструкции которых использованы настоящие архитектурные фрагменты, включая обломок карниза. Стол Red Birch and Stone, то бишь красная береза и камень, опирается на массивную ножку. Она из каменного кронштейна, вторая из ярко-красной текстурированной березы, а столешница из березового дерева с выразительной текстурой. Есть табурет, в центр которого буквально вклинили архитектурный обломок и низкое кресло с каповым шпоном. Дихотомия между этими материалами, твердым и мягким, историческим и современным, красной нитью проходит через всю коллекцию. Но это прикольно. Это всегда реально интересно. Как вот когда московское метро обновляло, например, свои световые указатели, их моментально распродали на аукционах, да, в частной коллекции, в кафешке, в дома. Ну, потому что это элемент истории. Это интересно. А теперь нам очень интересно, что дед и внук скажут по поводу этого события.
4: Привет!
5: Здрасте!
4: С вами мой любимый дедушка Пычуй.
5: И мой любознательный внучек Савушка.
4: Деда, смотри, что я прочитал, что дизайнер из Мексики создал мебель из обломков здания в Нью-Йорке.
5: Ну?
4: Но мне непонятно.
5: Чего тебе непонятно?
4: Мне непонятно, во-первых, кто такой дизайнер.
5: Дизайнер? Кто? Да. О, Господи, боже мой. Да это же просто вот сложными словами объясняют простые вещи.
4: Да?
5: Внучек. Конечно.
4: Ну-ка.
5: Вот смотри, мы когда с тобой сарай строили,
4: да, было дело.
5: Вот, мы с тобой, как по-другому сказать? Вот мы строители.
4: Мы строители, да.
5: Созидатели.
4: Зодчие.
5: Зодчие, да. А как он у нас вообще появился? Мы же сначала его придумали с тобой.
4: Да, ты нарисовал на земле палкой.
5: На земле палкой нарисовал, да. Угу. Вот мы, получается, с тобой дизайнеры.
4: А, вот что.
5: Да, мы вот нарисовали 4 линии.
4: Угу.
5: И построили совсем не так, криво, потому что получилось, топор у нас затупился, а шуруповерт сел давно, потому что электричество в нашей с тобой вселенной не существует.
4: Не изобрели.
5: Да, поэтому мы вот чем было...

0: Мы связывали все эти палки, доски, что получилось, то и вышло.
1: Да.
0: Вот это называется дизайнерский объект.
1: Ну ты ж дверью хлопнул этого сарая, он развалился, бабка еще ругалась.
0: Да, а вот это уже называется месседж моей инсталляции.
1: А, это уже месседж и инсталляция.
0: Да.
1: То есть, если что-то не получилось, то это арт-высказывание.
0: Именно так.
1: Понятно. Дед, а что такое Нью-Йорк?
0: Нью-Йорк?
1: Ага.
0: О, слушай, это песня такая.
1: Это какая?
0: Нью-Йорк, Нью-Йорк, издалека долго... Я не помню, честно говоря.
1: Издалека долго едут подводы в Нью-Йорк.
0: Ага. Что-то такое, да.
1: Было, да, было. А Мексика?
0: А вот Мексика это кто?
1: Мексика?
0: Нью-Йорк из Мексики?
1: Не Нью-Йорк, это отдельно. Отдельно Нью-Йорк, отдельно Мексика.
0: А Мексика это не Нью-Йорк, вот так тебе скажу.
1: Мексика не Нью-Йорк?
0: Да.
1: Вообще ничего не Нью-Йорк,
0: вообще не Нью-Йорк, кроме Нью-Йорк.
1: Спасибо, дед.
2: Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Самвел Гафьян, встречаем!
2: Рад вас всех видеть. Я давно один, мне кажется, я тупо уже не дотягиваю до современных запросов женщин. То есть я с одной был на свидании, а меня такой список выкатило. Она говорит, мой будущий муж должен меня возить на море, должен дарить подарки, должен дома все чинить, я как в морском бою. Пока все мимо. Пока ноль попаданий, если честно. Ты бы

Ты бы это написал у себя в шапке профиля, я бы на тебя купоны в теремок не тратил. Вот так вот. Сейчас у мужчин не осталось запросов, да, пацан? У нас больше молитвы, да? То есть мы не говорим, что женщина должна, мы говорим, хоть бы, вот так вот, хоть бы готовила, хоть бы стирала, и хоть бы не мефедронщица. Вообще, обычно мы вот так вот говорим, да. Крайний раз мне смутило сообщение от женщины, которая написала мне перед первым свиданием, написала, ты за мной заедешь или вызовешь мне такси? Хотелось как Дебров ответить, уважаемый компьютер, уберите два неверных ответа. Пацаны, в такие моменты надо отвечать, я за тобой заеду, а потом мы поедем на другой заказ. Вот это тариф вместе, понимаете? И в горе, и в радости, и в аэропорт, вот так вот. Да, у таких женщин сейчас появился новый термин, который называется базовый минимум, слышали? Если у мужчины есть дом, это базовый минимум. То есть для них это старт в отношениях. То есть для нас это финиш. То есть, типа, все бабы будут давать. А все бабы такие, разблокировать. Что такое? Даже песню придумали, подари мне кольцо с моим именем, это базовый минимум. У тебя, зачем тебе кольцо с твоим именем? У тебя что, Альцгеймер? Решу. Я тебе готов подарить кольцо с твоим именем, если тебя зовут, спаси и сохрани. Вот тогда я готов. Но больше всего меня шокируют эти вот интервью с Патриков. Натыкались на эти рилсы? Вот этот мой мужчина должен зарабатывать от миллиона в месяц. От. И микрофон сглотнуло. От. Вот так вот. Что это такое? От миллиона. Сама села в метро и поехала в Отрадное. Вот эти вот. Которые с лобстером знакомы через одно рукопожатие. Вот это. Через чипсы. Вот эти вот. Я недавно по ТНТ рассказал, что мне бы хотелось, чтобы моя жена иногда готовила дома. Но меня так все женщины ополчились. Ты абьюзер, ты тиран. Я говорю, да какой я тиран? То есть Гитлер, Саддам Хусейн и я в сланцах стою, вот я вот оккупировал аэрогриль. У меня из угроз только фраза, чтобы 12 была дома. Не вернешься, жду в час. Я вот, вот он, современный тиран 21 века. Причем парни тоже не лучше, да, придумывали обзывать женщин тарелочницы, слышали вот это? Поела и не дала. Я всегда думал, а может быть, ты был скучный собеседник, проиграл карбонарио. Есть мужчина для здоровья, ты для пищеварения, вот это. Тарелочница. В мое время мужчины пугались клофелинщиц. Вот это, которая не то что дала, а забрала. Вот это. И две почки, и кошелек. Вот это вот. Поэтому, пацаны, кормите женщин. Самые злые женщины голодные, да. Самые злые женщины голодные. Вот это. У него живот урчит, там, если прислушаться, слышно, убей его. Вот это. А сытая, готова слушать любую твою чепуху. Шо ты рэпер? Вот это да, вот это занимательно, конечно. Вот это велико. Скинь мне свой трек, да. Мне после стейка нужно слабительное. Из-за такого поведения вот мужчин, мышления мужчин, нас женщины называют незрелый, ребенок. Я видел, как взрослая пара шла по улице, и жена отчитывала мужа фразой «Чё ты балуешься?» Взрослый мужик, 50 лет, «Чё ты балуешься?» А он просто старался не наступать на швы плитки. Вот эти, знаете, вот так вот шел, вот так аккуратно шел, вот так. Это вы на свидание, мы на задание. Это миссия невыполнима в Балашихе. Девчонки, в каждом мужике сидит внутренний ребенок, в каждом мужике. Просто вам надо научиться с ним беседовать, не надо орать. Иди вынеси мусор, не надо. Дайте пакет, скажите, покажи свой лучший бросок. Все, он с этого дивана подскочит. Это сборная России по пролежням, понимаете? Это будет великолепно вообще. То есть он вернется с улицы счастливый. Типа, что еще выбросить? У меня там с бомжами матч, скажи, пожалуйста. Но самая неприятная вот фраза в адрес мужчин, которую я лично слышал, это вот это вот, сыночка-корзиночка, слышали? Во всем слушает матушку. Я думаю, а кого нам еще слушает? Кореша, темщика, который, братан, продавай квартиру, ставь все на Спартак. Вот это. Точно победят, клянусь своей съемной хатой. Вот это. Но я понимаю, что женщина обижает, когда мужчина слушает свою маму, им управлять тяжелее, да, потому что аватар занят уже, да. То есть он отвечает ее фразами мамкиными, да. То есть ты говоришь, пошли кальян покурим, он такой, зачем тратиться? Дома над картошкой подышим. Вот это. Но я вам дам секрет, девчонки, дам лайфхак небольшой. Если ваш парень слушает свою маму, не обижайтесь. Просто вступите в команду с его отцом, потому что отец враг матери, да? Он с ней всю жизнь борется, знает все ее слабые места. Он вам потом будет подсказывать, типа, значит, в салат накроши ей сухари пожестче. Коронки слетят, трындеть не будет. Вот так. Вот как. Делюсь лайфхаком. Да, это же вечный конфликт, да, мамы и жены. Вечный конфликт. А рилсы только его подогревают. Вам наверняка натыкались на этот ролик, мне на глаза попался, когда у мужика спросили, кому ты подаришь букет цветов, маме или жене. Нормальный вопрос, если ты не планировал дальше жить в целом. Он сказал, я цветы подарю маме, мама у меня одна, такой другой не будет. Нормальный ответ. А потом я зашел в комментарии и резко переобулся. Его там так отпи***сили.
Он сейчас, по-моему, иноген, если я ошибаюсь.

0: ебает. Просто люто. Значит, оказывается, правильный ответ, пацаны, надо говорить, я цветы подарю жене, маме пусть дарит папа. Но если я такой скажу, папа скажет, ты ган... Вот ты кто. Ты не сын, ты пополамщик вообще у меня. Я к чему веду эту мысль, девчонки? Мне кажется, чем больше у женщин запросов, тем менее она счастлива. Да, посмотрите на женщину, у которой все есть. Вот эскортница, это Майбах, сумочка из Сумы, последний айфон. Она вот едет, и у нее вечно какое-то недовольное лицо. Вечно что-то. Что вот это? Видимо, вот эта собака на бардачке напоминает о ее работе. Что такое? Что происходит? Что происходит? И посмотрите на женщину, у которой бухая упала с самоката. Всегда радостная, всегда счастливая, потому что позвонок наконец-то встал на место. Все, ребят, спасибо, пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Так, ну а теперь рубрика, где мы с тобой вопросы разбираем, кои нам не задавал никто.
2: Не спрашивали, отвечаю.
1: Рубрика «Не спрашивали, отвечаем». Есть в интернете много различных обсуждений, форумов, где люди задают вопросы и сталкиваются с тишиной. Никто не дает им ответы на вопросы, которые их очень волнуют. А мы, вот они мы. И первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему сырки так называются, если они творог?
3: Ну да, почему сырники из творога, да? А да. Не из сыра.
1: А я тебе объясню, почему.
3: Потому что раньше это одинаковые были.
1: Да, абсолютно верно. Это были одинаковые вещи. Потому что на Руси творог называли сыр. Сыр называли шкаф. Шкаф называли внедорожник. Внедорожник называли Сергей. Все. Такой был язык тогда. Угу. Нет, слово «сыр» просто восходит к слову «сырой». То есть нет никакой температурной обработки. Предки получали что-то похожее на творог, просто оставляли скисать молоко и не кипятили. И этот продукт называли сыр. Вот, то есть это и был творог.
3: Как?
1: Сыр.
3: Мне, кстати, ребята просили передать тебе привет и говорили, что нам очень нравится, когда Святослав букву «Р» произносит в эфире.
1: Какие ребята?
3: Слушатели наши.
1: Какие слушатели? Конкретно, имена?
3: Я не знаю, имен не помню.
1: Ты не можешь, ты врешь мне сейчас.
3: Я не вру.
1: Ты сейчас выдумал эту историю.
3: Честно, пионерская.
1: Обманщик. Как ты не пионер? Какой это пионер?
3: Всем ребятам пример.
1: Честный пенсионерское, это можно говорить. Потом уже появилось слово «творог». А в русском литературном языке оно фиксируется только с конца 18 века. А понятия «сыр» и «творог» разделились. Все. Угу. Теперь это разные вещи.
3: Теперь
1: приходишь в магазин, говоришь, дайте мне творог, тебе дают сыр. Он говорит, нет, вы перепутали. Мне сырок.
3: А, то есть вот...
1: Послушай меня, сырок.
3: От молока до сыра дорогу же, да, проходит?
1: Один шаг, да.
3: Один шаг.
1: Да.
3: А где там творог в серединке находится?
1: Да-да-да. То есть сырок – это буквально кусочек сыра в историческом смысле. То есть творожной массы в этом смысле. Понимаешь, поэтому когда ты покупаешь себе сырок, ты покупаешь часть лингвистической истории своей страны. Задумайтесь.

0: об этом. Любишь сырки?
1: Нет.
0: Не любишь сырки? Почему?
1: Глазированные сырки?
0: Да.
1: Как-то сейчас нет. Дело в том, что нас в институте рядом был молочный отдел, и ну, там много было всякой молочки. И очень часто вот эти сырки употреблялись в пищу.
0: Угу.
1: Другого
0: переел,
1: как-то...
0: Переел, да?
1: Переел, да. Хватало. И я понял, что потом там много очень сахара.
0: Ну, много сахара.
1: А настоящий творог мне не нравится.
0: Не любишь творог?
1: Не
0: отрицаешь?
1: Люблю. Да нет, не отрицаю. Как элемент и составляющая часть ленивого хачапури подойдет.
0: А я в детстве, кстати, вот много ел творога. Вот на завтрак, знаешь, с ягодами, просто
1: заставляли,
0: сахар, сметаны,
1: мама заставляла.
0: Да. Тоже переел,
1: и, наверное. Бэ, вот какой от него
0: ну, кальций,
1: было.
0: Кальций. Нужен кальций организму. Все, из творога получай его. Так, еще успеем вопросик разобрать? Кошка издает странные звуки по ночам. Ветеринар говорит, что все нормально, но мне страшно. Начало ужастика, завязка уже, да. Когда все вокруг не замечают очевидной проблемы.
1: Кошка по латыни говорит очень тихо в углу.
0: И рисует пентаграммы калом.
1: Все-таки продавливает, да? Или выдавливает?
0: У меня есть одна идейка, да, тут по... Ну ладно, это мы вам рассказывать не будем. Ну а что такое странные звуки у кошки? Ну, это нормально, это обычные звуки кошки.
1: Ну, да. Ну, для человека странные звуки. Вообще, кошка, она же ночью начинает тусовки свои.
0: Ну, да, в основном, да, ночное животное.
1: Бегает и угорает. Надо как-то ее оградить от того места, где вы спите.
0: Экзорцист кошачий нужен вам, чтобы пришел, и как в меме, ну, нафиг, и ушли оба. Но, не, на самом деле, если ветеринар сказал, что все нормально, что вы не верите профессионалу? Ну, со вторым ветеринаром поговорите, два мнения нужно. А лучше напишите в нейросети вопрос. Вот они же на все знают ответы. Вы же сейчас все умные благодаря нейросетям. Вот пускай они вам на этот вопрос и отвечают.
1: Да, ну а вообще, как сейчас модно заботиться о психическом состоянии домашних питомцев, ну, надо заводить не одну кошку, а две, чтобы им было не скучно, чтобы они могли коммуницировать и общаться друг с другом.
0: И вам будет не скучно. У вас будет две кошки странные звуки по ночам.
1: С двух сторон.
0: Все под треки Григориенс. Еще не успею. Машет нам рукой Андрюх. Ну да ничего, сейчас небольшая пауза, антрактик и продолжим.
2: Реклама на Камеди Радио.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
6: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
13: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Ssangyong. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
14: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
13: Конечно.
15: Пап, а можно я цвет выберу?
13: Можно.
16: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
17: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
0: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
22: То, что его понимает.
23: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
24: Эй, еще 3 рекламных ролика. А потом снова захохочем.
25: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
26: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
27: В этом весь ты.
26: И в этом весь ты. Т-банк.
28: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
3: Маргарита Родина. Так, ну что, я думала, что все, я уже не буду шутить больше про возраст, мы уже все пошутили, мне уже все понаписали. Нет, людская фантазия, она вообще, она продолжает как-то фонтанировать, потому что мне недавно какой-то мужчина написал, почему мы должны смотреть на эту старую стендапершу, у нее даже сиськи пожилые. Пожилые? Пожилые? Я думаю, вы что, серьезно? Ну, ни разу не было, что я зашла в метро, моим сиськам место уступили. Что я как раз ехала, держалась за поручень, они на сиденье снизу и лежали. Ну, блин, ну мне обидно, мне всего 45 лет, я себе еще в зеркале нравлюсь. Давайте, ну как-то с уважением к возрасту. Я вообще считаю, что пока на мой возраст есть категория в порно, я не пожилая, я милфа, понятно? Все. Да, милфа, которая еще помнит Куйбышев, да, но я держусь, но... Просто заметили, в основном такие вот, ну, сообщения, их пишут мужчины. Я думаю, а вы что, вообще не боитесь постареть? Просто я честно, я не боюсь постареть, потому что, в отличие от мужчин, у женщины с возрастом там мало чего происходит, да? У нас просто появляется несколько лишних дней для бассейна, да? Заметили, в бассейне всегда счастливые бабки, всегда. Всегда улыбаются. А потом давайте уже признаем, ну как-то, ну мужчины, они прям, они сдаются быстрее женщин, они быстрее стареют. Я просто сейчас выхожу замуж, прикиньте. Четвертый раз. Очень сложно сейчас ему говорить, это у меня второй. Но... И честно говоря, он меня моложе, я думала, это будет очень сильно круто, но у меня такое впечатление, что он старше меня на 20 лет, что я реально, что я живу с деду, и это не только по запаху. Прикиньте... Мы просто недавно, и, ну, у нас будет отпуск, я говорю, давай подумаем, куда мы с тобой поедем, может, какая-то Италия, Испания. Он говорит, слушай, может, просто купим дачу? Дачу? Дачу? Я делала все в этой жизни, чтобы слова «Маргарита Родина» и «дача» не стояли в одном предложении. Ну, пожалуйста, если это дача не на Мальдивах, даже не зарекайся. Ну, куда? Ну, правда, у меня сейчас только съехали дети, у меня начинается жизнь, поперла карьера, появились деньги, у меня муж молодой. Я все делала, чтобы стоять раком не ради урожая. Нет, есть, конечно, плюсы уже, когда у вас возрастные отношения, потому что ты ко многим вещам уже попроще относишься, ты прям закрываешь глаза на некоторые вещи. Я вот, когда была молода, я вообще не понимала, как можно жить с человеком, который храпит. Сейчас думаю, прекрасно можно. Особенно, когда узнала, что человек — это я. Ну, прикиньте, я храплю. Знаете, как я об этом узнала? Он записал меня на диктофон и поставил себе на звонок. Прикиньте. Я ему вообще теперь не звоню, просто голосовыми посылаю. Я думаю, ты чё? Ну это же, ну, мне 45 лет, это же уже не храп, это признаки жизни. Это, ну это как радио, понимаете, вот оно стояло в углу, что-то хрипело, замолчало, его выкинули, ну, все. Но это же во сне происходит, да? Давайте честно, не могу контролировать эти звуки, а там во сне бывают звуки и похуже, да? Он недавно меня разбудил и говорит, ты что-то 20 минут не храпишь, не пукаешь, все нормально. Первый раз вижу человека, который так нервничает, когда рядом никто не пукает. Я только сейчас поняла, что громкая ночь — это вообще не про секс. Это когда я сплю, а он с соседями разбирается, да никто у нас не сверлит. Ну, есть в нем, конечно, плюсы. Он очень нравится моим детям, и это очень здорово, потому что у меня сейчас дети в таком сложном периоде. У меня младший, он заходит в подростковый период, дочь еще никак оттуда не выйдет. Пожалуйста, похлопайте, если в зале...

0: люди, у которых дети-подростки. Есть такие? Внимательно посмотрите на этих людей. Это люди-герои перед вами. Вот им кажется, что они улыбаются. Мы понимаем, что это инсульт у людей, да? Сейчас для тех, кто не понимает, я вам сейчас объясню. Смотрите, подростки — это такие люди, ты когда с ними разговариваешь, они все время в этот момент проверяют, есть ли у них мозг. Они все время туда себе закатывают глаза, все время, вон туда. Вон туда все время. Я думаю, что вы там проверяете? У вас там ничего нет, там пустота, там не надо ничего смотреть. И они же еще не просто проверяют, они же это проверяют еще со звуком, вот с этим. У меня недавно кошка шерсти нализала. Там и то поприятнее было на это смотреть. Но очень сложно с подростками, потому что они все время орут, им все время все не нравится. Я думала, ладно, там это ненадолго, но оказалось, что у нас недавно в стране приняли новый закон. Может быть, вы его слышали? Короче, у нас сейчас в стране увеличили возраст подросткового периода. Слышали про это? У нас сейчас в стране официально подростки – это люди от 11 до 30 лет. До 30! Вы прикиньте! Я думаю, вы что делаете? Ну, у нас раньше хоть какая-то надежда была, да? Там 18 лет, открыл дверь, дал пинка, закрыл все, сменил замки, лежишь, отмокаешь в вине. До 30! Я раньше смотрела на мужчин, которые с мамами живут, я думаю, ну, чмошник, да? Нет, он, оказывается, еще просто не вырос. Он же в кепке что идет? Не потому что лысый, а потому что еще малышечка. Я думаю, тебе уже волосы съехали, ты все с мамкой живешь, ну... И мне кажется, что дети, они стали такие инфантильные, потому что мы, родители, стали это позволять. Мы слишком стали прямо их опекать. У них там сейчас и кризисы, да, у них там и психологи аж в детском саду. И у них еще постоянно, они сейчас все время смотрят соцсети, у них есть везде доступ. У нас вот эти соцсети забрали единственный способ воспитания детей, это способ манипуляции. Знаете, вот это вот, когда ты что-то говоришь, а дети тебе верят. Типа, будешь смотреть в окно, тебе ветер мозги выдует. Все, тебя слушают. Будешь смотреть все время телевизор, у тебя глаза вытекут. А сейчас тебя никто не слушает, никто вообще, ну, тебя не боится. Я недавно своему младшему говорю, надо есть суп с хлебом. Он говорит, да Влад А4 про это не рассказывал. Влад кто? Ну, я думаю, он говорит, ну, Влад, бумага. Я думаю, слушайте, может, Влад и бумага, жопу тебе пока вытираю я. Ну, кто-то знает такого блогера Влад А4? Похлопайте, пожалуйста. Я поздравляю, сейчас он воспитывает наших детей, прикиньте, он для них авторитет. Я считаю, что нам, родителям, надо что-то делать. Я предлагаю как-то собраться, найти этого Влада, скинуться деньгами, и чтобы он у себя на канале говорил то, что нам, родителям, нужно. Чтобы они включали этот канал, а он такой, дружок, ешь брокколи. А будешь, у тебя волосы на ладошках вырастут. Все, а мать лучшая. Все, у меня на этом все, спасибо огромное.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: Рубрищи «Не спрашивали, отвечаем» на Comedy Radio. Мы продолжаем разбираться с вашими вопросами.
2: «Не спрашивали, отвечаем».
3: Вот вопрос, как будто бы услышал наш с тобой сегодня, Сав, диалог. Ребята, почему на все нужны деньги? Я устал за все платить.
1: Я понимаю, но, к сожалению, звериный оскал капитализма смотрит на нас с каждого ценника. Приходится. Нет варианта. Ну, можно быть отшельником, да? То есть вот хороший вариант.
3: Да, уехал, это отрицать всю систему.
1: Да, отрицаешь систему, живешь в лесу, питаешься морожкой, бьешь пушнину, построил себе сруб, чтобы не было разлуп. Так что, ну, к сожалению, никак. Да. К сожалению, без денег никак. Ничего не получится.
3: Устал — отдохни. Не плати какое-то время, поймешь, что так хуже гораздо.
1: Да, да. Но каждого из нас посещают в жизни такие мысли. Так же, как, знаешь, надоедает какие-то рутинные, бесконечные одни и те же процедуры повторять в жизни.
3: Да, зубы чистить, например, или мыться.
1: Ну, например, да, то есть у тебя есть комплекс работ, которые никогда невозможно выполнить окончательно. Знаешь, что вот повезло вот. Есть у девушек лазерная эпиляция. Вот сделал, и все, можно долго не делать. Или вообще никогда. Вот нельзя так один раз прийти к стоматологу, сказать, почистите мне зубы вот как следует. Чтобы все, чтобы ничего не застревало, чтобы не появлялся налет, чтобы не нужно было кариес лечить. Говорит, сейчас сделаем. Ага. Раз обработал, и все, и 20 лет ходишь. Ну, не, вот, к сожалению, человеческий организм требует постоянно его поддерживать в более-менее рабочем состоянии. Не получается.
3: Нет ничего вечного, что нас окружает.
1: Да. Ну, вот ты купил квартиру, например, в ипотеку. 40 лет платил, выплатил. И все равно надо платить за квартиру.
3: Угу.
1: В любом случае. Вот как бы невозможно от этого никуда деться.
3: Сделал ремонт. Какое-то время прошло, только порадовался жизни. А вот его уже опять надо делать.
1: Да.
3: Там что-то поцарапали, там подвинули, там вода протекла.
1: Купил кроссовки классные, дорогие. Ходишь в них, все, стоптал.
3: Да, ты помнишь, как когда только надеваешь кроссовки, как ты их бережешь?
1: Да.
3: Любое воздействие, кто-то, чтоб на ногу не наступил, подальше от всех встаешь. После того, как, так сказать, ты лишил их девственности чистой.
1: Все.
3: Все. Понеслась душа.
1: Особенно, если ты купил белую обувь. Так же, как с телефоном. Раз коцнул, все. Дальше до свидания. Уже можно коцать, ждать, когда выйдет следующий. С этим ходишь уже весь в трещинах. Поэтому, да, мы живем в таком мире, где деньги нужны на все, кроме прослушивания Камеди Радио. И это бесплатное удовольствие. Следующий, значит, вопрос к нам пришел. Как довести до слез боксера? А вы думаете, что боксеры люди, которым чужда эмпатия? То, что они выбрали для себя такой спорт, вовсе не означает, что они не в состоянии довестись до слез. Посмотреть с ним хатику. Натереть лук у него перед лицом.
3: Да, может быть, узнать, кто у него любимый боксер, и рассказать про него анекдот, или скажите, что ненавидите его стиль боя.
1: Тогда он вас до слез доведет, а не вы его. Скорее всего, будет обратная реакция. А зачем у вас такая? Вы любите играть с огнем? Вам нравится это чувство опасности? Думаешь, выведу-ка я из себя вот этого боксера.
3: Ну да, возможно, если вы не можете его победить на ринге, вы ищете слабые места в других.
1: Психологической атакой.
3: Угу.
1: Лучше это не рисковать. Не гневить судьбу. Есть у вас друг боксер, так вы дружите с ним. Это же хорошо. У тебя есть знакомый боксер? У меня вот нет, например.
3: Сейчас нет.
1: А куда он делся?
3: Ну, раньше были, общались.
1: А, раньше ты общался. Ну, ты раньше был в тусовке боксеров, да?
3: Нет, у нас

0: Просто все вокруг занимались спортом в юности.
1: А, ну ты имеешь в виду, просто ходили в качалки, да, занимались? Да. Ты боксом никогда?
0: Боксом нет.
1: Нет? Почему не интересовался?
0: Да как-то...
1: Страшно.
0: Конечно, очень страшно.
1: Но не, можно же без спарринга просто, ну, заниматься там.
0: Нет, это не айкидо, где нет спаррингов, конечно.
1: А вот лицо жалко, да? Какое-никакое, знаешь, а свое.
0: Да-да-да, подправят не по твоему желанию, с носом на бок.
1: Ну, понимаю тебя. Ладно, боксер не будем доводить до слез, себе дороже, как говорится. И через несколько минут вернемся, разберем еще несколько ваших вопросов. Камеди Радио.

0: С вами рубрика «Не спрашивали, отвечаем». У нас впереди еще множество классных, крутых вопросов.
1: «Не спрашивали, отвечаем».
2: Еще один вопрос. Почему при видеозвонке с девушкой ее первая реакция – дикий громкий смех?
0: Ну, потому что надо смывать грим после представления в цирке. Чего вы сразу на зуб побежали с ней? Ну, либо у вас такая внешность, что без смеха не взглядишь. Это лучше, чем если без слез.
2: Да, конечно. А может быть, девушка до сих пор удивляется тому, куда шагнули технологии, что можно звонить не по вот этому телефону с дисковым набором.
0: Смотри, какая-то маленькая коробочка, а, и вот это звонит.
2: Как ты залез туда?
0: Это как сейчас мне одна из моих любимых, там есть одна девушка, которая рилс снимает, очень смешно. Говорит, как пластинка понимает, что вот надо эту песню играть? Вот, берешь просто пластик, кладешь, иглу ставишь. Вот как она понимает, что именно вот эта песня сейчас должна заиграть? Откуда? Вот свой самолет летит. Вот это вот как огромная железка. Как она перемещает? Вообще непонятно. Вот как это все проявляет? Очень много вот таких смешных живут. Mm-hmm. Вот, и вот как она туда залезла, песня, пластинку? Вот непонятно. И вот здесь может быть то же самое. Ну, может, у вас внешность комичная. Может, вы забыли выключить маску, когда вышли на видеозвонок. Или, наоборот, забыли включить. У вас лицо, как маска, смешнее даже выглядит. Разные могут быть жизненные ситуации. Ну, вызываете вы у нее смех. Так спросите, почему? Это биологический смех? Или вы такой остроумный? Разные могут быть тут тоже.
2: Да, выясните причину и поработайте.

0: Вот эти с причиной. А может быть, и не надо, пусть угорает. Потому что смех всегда расслабляет в общении.
1: Да, и у вас уже есть девушка. То есть она же вас уже, она же уже с вами. Ну, вот она может быть с вами, потому что вы ее веселите внешним видом. Вот такая вот у вас. Боженька так постарался, налепил интересное что-то получилось. Так что не радуйтесь. Ой, не радуйтесь. Не грустите, наоборот, радуйтесь тому, что вы хоть кого-то веселите. Знаете, есть стендап-комики, которые отлично выглядят, а смех вызвать дикий не могут. Так что вам в этом плане повезло. Скажите, а как Месси не надоел футбол за столько лет?
0: Я думаю, что надоел.
1: Я прикинь, такой играл. Фу, посреди матча. Да ну, достало. Мячи эти люди, переодеваться, свистки, фолы. Да, ну Месси, кстати, все, он доиграл. У него состоялся прощальный матч за сборную, так что...
0: Я думаю, что если человек занимается своим любимым делом, оно ему нравится, но всегда есть моменты бросить это все дело.
1: Да, да, ну ты просто... Ну, у тебя даже любимое дело превращается в рутину, так или иначе.
0: Да, да.
1: Любое.
0: Да. И я помню, Гаркалин нам на занятии тогда мне говорил, ты думаешь... Говорит, я никогда не думал завязать со всем этим лицедейством, с театром, с кино. Думал, что, ну, кто я, что я делаю? Вот меня сейчас в очередной раз не позвали на какой-то проект. Может быть, я никто, да? Я, наверное, брошу. Я занимался этим не всю жизнь. Говорит, если ты сомневаешься в себе, значит, во-первых, ты мудрый человек, ты можешь ставить под сомнение свои решения.
1: Ну, у тебя есть анализ действий, да, собственно.
0: И, во-вторых, это твое все-таки.
1: Да, наверное, это правда. Ну, потому что ты действительно, особенно когда ты занимаешься вот такими делами, как мы с тобой, да, творческими, у тебя все время возникает вопрос, а достаточно ли я вообще хорош для этого? А нормально ли я это делаю? Есть же люди, которые делают круче. А научусь ли я быть лучше? Но ты же и продолжаешь при этом все время, и перебарывай себя, не бросая, ты и становишься... Как вот Илья Соболев, понимаешь, сколько лет человек занимается разными видами юмора, да. Он действительно, как Мюнхгаузен, сам себя вытаскивал всегда. В разных сферах не боялся себя пробовать. Круто же, круто.
0: Круто, конечно, конечно.
1: Поэтому здесь, если вот Месси не надоел футбол, так, наверное, надоел. Но профессионализм в том и заключается, чтобы не бросать какое-то дело, даже если оно тебе обрыдло.
0: Да, и представляешь, сколько вот и Месси выходил на поле, и у него не всегда же получалось,
1: конечно,
0: быть лучшим.
1: Да.
0: Как он с косяками где-то там профукает пас, неправильно ударит. Он же не плакал после этого, не уходил навсегда из жизни.
1: Сколько людей бросили различные дела после первой неудачи?
0: Да, ты вспомнишь, как выходил Илья, пробовал выступать, и когда ему открытым текстом посылали со сцены,
1: да,
0: весь зал кричал.
1: Дело.
0: И после этого сколько нужно в себе сил, уверенности и желания чего-то добиться, чтобы сказать, нифига, ребята, я смогу, я выйду, и вы будете мне аплодировать стоя.
1: Да. А кому-то до сих пор это кричат, а они все равно выступают, из гастролей ездят. И ничего.
2: Реклама на Камеди Радио.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
9: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-вернись. Скучно у нас со мной.
12: Папа, что это за песня?
13: Это реклама Мишек-крутышек из «Перекрестка».
12: Это которым можно настроение менять?
13: Угу.
12: И на рюкзак вешать?
13: И не только.
12: Пап, нам пора в «Перекресток».
13: Получайте Мишек-крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
14: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организаторы правил, акции, количество призов, срок,
13: Получение на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, Среднеклинниковская, дом 28, строение 4.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM.

0: KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное выгодно с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Камеди Радио. Камеди Радио.
7: Казибота Шоу.
8: Категория 16+.
9: Так, у нас тут пробежали из Унитюнс опять персонажи. Это Казибот Шоу на Камеди Радио. Лучшее, что может произойти в пятницу вечером, еще целый час мы с вами в этой замечательной нашей новой студии. Здесь старый добрый Александр Пичуев смотрит в монитор.
10: Здравствуйте, друзья. Вечно молодой, вечно Сава. Это Святослав Савченко.
9: Андрей Роман наш практически. Не повесть Ченко, не рассказ Ченко. Роман Ченко.
10: Да, все, я
9: Виталика, думал, представь, что сидишь.
10: И Виталик в рубриках у вязовцев, да, у нас.
9: Ну, будем считать, что это неплохо. Ладно, у нас впереди, кстати, игра, между прочим. Будем призы разыгрывать.
10: Что вы говорите?
9: Я серьезно.
10: Игривое, у тебя настроение, Святослав.
9: Тигриное. У меня сегодня тигривое настроение. Ух, догоню, съем. Впереди у нас музеал. Потом у нас будет золотая казибота. Премия за все везде и почему. Ваша самая любимая забава в пятницу вечером, да и в понедельник и вторник. Поехали.
6: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
11: Карлашка и Батрудишка! В кабинете высокопоставленного чиновника.
12: Юрий Иванович, здравствуйте, вызывали?
13: Синицын, вы мне и нужны. Синицын, у меня к вам очень неприятный и очень отвратительный разговор.
12: Ну, как обычно.
13: Но, я не могу разговаривать здесь. Дело в том, что мой кабинет прослушивают иностранные инвесторы. Поэтому такое дело, Синицын. Вы работаете больше 10 лет в моей компании, поэтому вы должны понимать меня с полусло.
12: С полусло?
13: С полусло.
12: А, с полуслов.
13: С полуслов.
12: Ну, без слов, я вас буду понимать, с полуслов.
13: Пойдемте в кабинет и начнем. Итак, Синиц.
12: Приступ.
13: Синиц.
12: Кто?
13: Сиди у меня на первый этаж. Кто
12: это? Налог полиц.
13: А по че я узн об это последн? По че?
12: Ну, по то...
13: По то, Синиц, по то, что вы нич не дел.
12: Это как? Это я нич не дел.
13: Вы нич не дел, Синиц.
12: Да я много чего дел.
13: Вы нич не дел.
12: Да я раб, как лошад.
13: Что?
12: Я раб, как верблюд. Да я вкал, как вол.
13: Нет, Синиц, нет. Вы только по пятниц вкал. Да вы вкал каждый день. Вы нич не дел. Вы нич не дел, Синиц.
12: Да как это я нич не дел?
13: Вы нич не дел.
12: Да я раб.
13: Не надо вешать мне лапш на уши. Я вас увольняю.
12: Это все клевет и наговор. Вы на сепь посмотришь.
13: Что?
12: Вы трак наш бух.
13: Что?
12: Вы трак мою секрет.
13: Что?
12: Да вы даже трак наш уборщ.
13: Откуда?
12: Камер все вид и запис.
13: Камер все вид и запис.
12: У меня есть вещдок.
13: Ах ты суксы.
12: От суксы слышу.
13: Я пригре на своей грузме. Ну, нич, я спущу эту зме в ни. Мы будешь говорить, прости, Иваныч, я винова, я педа.
12: Прекрат, не надо меня увольня. У меня семь, у меня жен, у меня четверо деть. У меня ипотека!
13: Ладно, последний раз. Так, Синит, все.

0: УЧБ! УЧБ!
1: Узнать через банк!
0: УЧБ! УЧБ!
1: Улучшить чувствительность бедер!
0: УЧБ!
1: Участковый спокал барана!
0: Уничтожь черную бухгалтерию! Черную бухгалтерию!
1: Черную бухгалтерию уничтожить, так, хорошо!
0: ПВД! ПВД!
1: Познер видел дьявола!
0: ПВД! ПВД!
1: Путин восхваляет Дмитрия!
0: Что ты несешь? ПВД! ПВД!
1: Прохоров выкупил Данию!
0: Порви все документы!
1: Порвать все документы!
0: Порви все документы! Еще МПГ! МПГ!
1: МПГ! Мировой позор Газманова!
0: МПГ!
1: Мохнатая петарда Галустяна!
0: МПГ! Метнись, принеси гарантии! Гарантии!
1: Гарантийки!
0: ЕБС! ЕБС!
1: Елабуга больше Сингапура!
0: ЕБС!
1: Евгений Блющенко, сигурист!
0: Ешь бумаги!
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди радио. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.
1: Эх, поиграемся сейчас.
2: Тринь-тринь-тринь-тринь-тринь. Так, ну что, у нас Музяо впереди. Сейчас правила напомним.
3: Единственные люди на планете, которые находят смысл в русской попсе. Уже заодно это им нужно поставить маятник. То есть папоротник. В общем, Музяо.
2: Музяо, мы своими словами, как обычно, пересказываем вам какую-нибудь прекрасную песню. А вы должны нам сказать, кто ее поет, какая группа, или какой артист, или артистка, и написать это все нам в телегу на 917-505-1001. Если ваша интуиция вас не подведет, а сегодня, я думаю, не подведет, потому что простая песня очень, то вы станете чемпионом. А какое сообщение по счету должно быть?
1: Пусть тогда будет 35-е.
2: Да, мне кажется, сегодня можно позволить себе вот так подальше заглянуть, потому что песня действительно простая. Итак, лирический герой этого произведения говорит, что испытывает восторг в момент прохода девушки...
1: По жилплощади совместной, видимо.
2: По жилплощади совместной, без какой-либо одежды. Угадывайте.
1: И, все, конечно,
2: здесь вариантов
1: же,
2: особо.
1: Конечно, паренек от этого чувствует возбуждение.
2: Да, она производит с ним действие, которое с механическими часами можно произвести.

0: Еще он в восторге в моменты ее заливистого смеха.
1: Угу. Причем все равно, когда это случается в темное или светлое время суток, говорит, по кайфу.
0: Да. Еще он любит совместно проводить с ней время за просмотром кинематографических произведений.
1: Да, которые не отличаются
0: интеллектом.
1: С интеллектом, потому что они созданы для тех, кто любит ТикТок смотреть.
0: Да. Во время антибодрствования ему тоже с ней хорошо. Даже когда он оказывается охлажденным из-за отсутствия тряпицы поверх тела, потому что она забрала эту тряпицу себе.
1: Да, и случилась с ним неприятность. Сквозняк сделал свое дело. И говорит,
0: тьфу, слюни летят изо рта.
1: Да.
0: Да. В случае, когда с ним произошел некий недуг. У него достаточно длинные и гибкие руки, поэтому он в состоянии взять стеклянные штуки и засандалить их себе на спину.
1: Да, втянув... с помощью нагрева, с первоначального нагрева внутренней части присобачить, присосать их к своему туловищу.
0: Сомнительная медицинская манипуляция. Говорит, другие люди не интересуют абсолютно. Абсолютно. Очень хочется, чтобы именно эта дама оказалась рядом и совершала движение ногами...
1: Без одежды, да?
0: Да, абсолютно в нюдовом состоянии.
1: Он говорит, вот не будет такого момента, когда я грущу вместе с вот этой девушкой.
0: Говорит, я же астроном вообще-то. А? Я же вообще-то астроном.
1: Да.
0: Если какая-то каменюка в небе попадется, у которой пока нет имени.
1: Так... Говорит, как тебя зовут? Вот так же будут звать, да, эту каменюку.
0: Лена. Вот. И в моменты, когда она не бодрствует, и эта каменюка у нее в грезах возникает, он отправится на кухню и сделает произведение итальянской кухни.
1: Да, весь в муке.
0: Да, весь в муке, нож в руке. Но во втором куплете он сообщает нам о том, что вообще очень много вещей, которые ему доставляют удовольствие в паре с этой дамой. Например, прийти в кинотеатр, купить билеты на 36-й ряд.
1: Самые дальние, да?
0: Да. И там биться губами в губы с нею. Вот, говорит, и какая есть, такая и оставайся. Вот прям идеальное все,
1: да,
0: у тебя.
1: Да, еще, говорит, мне прям по кайфу, что иногда наши ссоры занимают примерно 300 секунд.
0: Да. Угу. Из этих 300 секунд, ну, практически несколько мгновений мы только дуемся друг на друга. Еще я, говорит, не умею пользоваться навигатором, поэтому не знаю, сколько от тебя до меня.
1: Вот. Да. Жутко испытываю к тебе притяжение какое-то.
0: Да, магнитное прям, и это тоже здорово. А еще, говорит, люблю с тобой веселиться и вместе приготовления еды, и вместе отмывания телес. Если мы просто упадем с тахты, тоже нормас. В общем, вот такая песня, друзья. 917-505-1001. Наш телега. Пишите, как называется песня, кто ее поет. Задание сегодня очень простое. 35-е сообщение получит приз. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Тимур Джанкезов! Недавно вызвал такси, и ко мне ехал таксист, у него был рейтинг 4,54. Я чуть-чуть обоссался, если честно. Я думал, мне наберет, скажет: «Алло, брат, у меня машины нету». Меня как человека оценили просто, и все. Я думал, он когда приедет, там будет эта машина, и с тупой еще тупее, помните, с собачьими ушами. Короче, он приезжает, все нормально, я сажусь, и водитель всю дорогу вот что делает. Он вот так вот едет, и всю дорогу вот так делает. Втихаря с кем-то по телефону разговаривает, а у меня ощущение, что он меня с кем-то поносит, блин. Я прислушался, я боялся его слышать. А сейчас какую педаль нажимать, брат? Сильно страшно было. А потом я думаю, что я злюсь. Я надеюсь, он по телефону говорит. Потому что если он не по телефону говорит, всю оставшуюся дорогу, я такой: «Господи, помоги, пожалуйста. Господи, помоги мне, пожалуйста». Если честно, парни, знаете, что меня больше всего в этой ситуации разозлило? Что он скрывал от меня звонок, что он меня принял за московского сноба, который низкую оценку поставит. Понимаешь, что я такой: вообще-то у нас сервис какой. А я такой же региональный тип, как и он. Просто пару раз в барбершоп в жизни сходил. Ну, типа, сходи, скажи: «Брат, у меня срочный звонок». Я скажу: «Да, конечно, ответь, друг, мать звонит». Мне так неприятно было, что он меня за этого типа принял. Но я ему двойку и поставил. Чтобы он не думал, что я сноб какой-то, блин. Не, я вообще не москвич. Я вот снимаю квартиру, недавно решил чуть ближе к центру снять. За 140 тысяч. В смысле, я не богатый, я в душе еще 50, если что. Я просто женился недавно, и хочу, чтобы моя жена в комфорте жила, понимаете? Поэтому я недавно друзьям говорил: я жопу рвать за съемную хату никогда не буду. Оказывается, в семейной жизни твоя жопа – это не приоритет вообще. Семейная жизнь – это ты вот так стоишь, тебя жизнь сзади долбит, ты такой: «Ай, ай, ай, ай!» И женщина такая: «Как тебе мой топик?» Да, очень красиво, блин. Особенно за эти деньги. Короче, я плачу за квартиру, и мне хозяйка говорит: «Можешь наличкой платить». Чтобы я прямо ощущал эту утрату. Отдаю эти деньги хозяйке квартиры. Она их так берет, эти 140 тысяч, такая: круто, как дела?» Разочек, охренеть для приличия. Разочек скажи: «Ты чё за зверь? Нашел? Легенда! Да тебя мужики плакали, красавчик! Справился?» «Нет». Она, знаете, что сделала? Взяла и в задний карман положила. Что у тебя за жизнь, где ты 140 штук в задний карман кладешь? Не вот этот внутренний, который, знаете, даже если тебя убьют, найдут вот этот. В задний она положила. Я в своей жизни в задний карман позволяю себе только 500 рублей положить. И то жопу чувствую, весь день их хожу.

0: Контакт-чувствительность повышается у меня. Вы, москвичи, по-моему, забыли, как все хорошо у вас. Вы, по-моему, даже охуели. Вы базово рождаетесь, и вы богаче большей части населения на лямов 20. Понимаете? У тебя еще может быть мать коренная москвичка, отец коренной москвич. Это две квартиры потенциальные. Еще может быть бабка какая-то там, третья квартира. А он еще говорит, я хочу братика и сестренку. Так в регионе говорят, хочу братика и сестренку, потому что сам задолбался огород копать. Там нужна прямо. По-моему, москвичи, по-моему, вы не понимаете. Вы, по-моему, не понимаете, где вы живете. У вас есть ночной электробус. Ночной. В регионе, если ты опоздал на вечерний автобус, то ты в новости попадаешь. У вас тут мухи маленькие, черные, летают. Я в селе жил, у нас вот эти зеленые, царь говн, летают у тебя. Эй, где здесь похавать есть? Power Rangers вот этот. Он если в липкую ленту попадает, как невеста с фатой по деревне летает потом. Вы, по-моему, забываете, где вы живете. Кстати, москвича очень легко выявить. Поаплодируйте, есть коренные москвичи в зале, поаплодируйте. Да. Сейчас конкретно к вам обращаюсь, сейчас я пойму, насколько вы москвичи. Продолжите фразу за мной, договорились? Жадина, говядина, турецкий барабан, все верно. У них турецкий барабан, это у нас в бомжатне соленый огурец там. У них турецкий барабан. Честно говоря, даже не обидно как-то. Ты такой, турецкий барабан? Спасибо, брат. А ты бразильский саксофон тогда. Спасибо большое. Да. Честно говоря, я за 140 тысяч, когда квартиру снял, я думал, я пока буду жопу потирать, мне вот так мужик рилсы будет показывать. Но нет, там тоже сверлят. Прикиньте, сверлят. Еще дети вот это бегают, которые ходить не умеют, на пятках, как воробьи вот так. Еще я в один день прислушался, там на каблуках кто-то ходит. Хочу подняться, посмотреть, мне кажется, я дверь открою, там воробьи на каблуках ремонт делают. Все, спасибо большое за внимание, народ. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: радио. Камеди радио.
1: Камеди радио. С вами Кэзивот Шоу. Супер-мега-передача. Мы продолжаем. У нас сейчас будет премия за все везде и почему. Ну, вы знаете ее. Золотая Кэзивот она называется. Перед этим подведем итоги игры Музяо. Как мы и предположили, очень много правильных ответов нам пришло в телегу. 35-е сообщение сейчас Саша отсчитает, а Андрюх включит нам песню.

0: Я даже в твою честь планету...
1: Ты до конца будешь напевать?
0: Да. Это градусы, голые. Ну, конечно, конечно, тут сложно было не угадать. Классика отечественной поп-музыки. Кто же сегодня выиграл?
1: А сегодня выиграл радиослушатель, как ни странно, представляешь?
0: Да, это
1: человек человеческого пола с номером телефона на 5749, заканчивающимся.
0: Поздравляем победителя, приз твой, мы идем к премии.
2: Премия, получить которую не хочет никто, а слушают все. Самый престижный трэш в мире. Золотая Казибота. За все, везде и почему.
1: Чтобы купить отель, нужно украсть у отеля.
0: Интересная мысль. Расскажи подробно.
2: Да, дружок, с тебя мы еще не начинали. Номинант номер один.
1: Russian Traveler рассказывает, в Турции работники отеля украли $1 миллион и купили другой отель.
0: Какой стартап интересный.
1: В мошеннической схеме участвовала группа сотрудников, от рядовых работников до топ-менеджеров. Работники стойки регистрации забирали себе наличные, полученные от гостей. Если постояльцы решали сменить номер на более просторный, доплачивали за это деньги, они также отправлялись в карман персонала. Кроме того, присваивалось средства забронированных номеров иностранных туристов по какой-либо причине, которые не приезжали.
0: Ну, просто воровали еще, пока люди гуляли, в номера заходили.
1: И доходы местного ресторана напрямую переводили на свои личные счета.
0: Нормально замкнули, слушай, схему.
1: Никто ничего не замечал. Конечно. За 2 года им удалось украсть около $1 миллион.
0: Ого.
1: Позже стало известно, что на похищенные средства 45-летняя женщина, занимавшая пост генерального директора, и главный бухгалтер купили бизнес по управлению другим 20-комнатным бутик-отелем в том же районе и начали вести собственное дело.
0: Ну, то есть они прямо из верхушки этого отеля были? То есть это не какие-то там, знаешь, коридорные?
1: Несмотря на то, что гостиница была почти заполнена, заведение постоянно приносило убытки, и владелец заподозрил неладное, когда миллион-то пропал.
0: Что-то миллиона долларов нет, а вот 20 тысяч евро мы заработали, да, за год? Что-то
1: изучили маловато. Изучили запись камер наблюдения, и там четко зафиксированный момент, когда администраторы прячут наличные по карманам. Даже так, тупо.
0: А, ну прям как в мультфильмах.
1: Силовики задержали 8 участников схемы в возрасте от 19 до 52 лет. От мала до велика, сказали бы у нас. Генерального, главного бухгалтера, а также 6 сотрудников бухгалтерии, службы багажа и стойки регистрации.
0: 6 постояльцев все задержали, владельца булочной через дорогу. Ну, короче, там все были замазаны в эту схему, видишь?
1: Да, да, да.
0: Вот, наверное, владелец-то порадовался, конечно.
1: Ну, вовремя парень похватился.
0: Мог бы и пораньше заметить недостачу. Но, видимо, думал, что, ну, действительно, у нас непопулярный отель. Да, sold out, все номера проданы, ресторан битком. Не знаю, в чем дело. Почему не работает, непонятно.
1: Номинируем.
2: Смотри-ка, еще кто-то вляпался. Номинант номер 2.
0: Так, в Дубне курьер решил срезать путь и застрял в болоте. Такой вот случай из 21 века. А я тебе говорю, ни за какой барошкой мы не пойдем с тобой. 17-летний парень ехал на велосипеде с тяжелой сумкой. Сообщает нам «Вечерняя Москва». В один момент он решил свернуть с маршрута и проехать через лес, чтобы сократить дорогу. А местные говорили: «Дурной этот лес, нельзя через него ехать». В итоге подросток оказался среди ямы бобровых плотин. Потому что уехал он в 19 век. Из-за сильного дождя выбраться самостоятельно ему не удалось. И только пролетавший мимо дирижабль заметил. Курьер позвонил в экстренные службы. На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. Один из них зашел в воду по пояс и помог подростку вместе с великом добраться до дороги. Медицинская помощь ему не потребовалась.
1: А у него как бы глаза не работают, когда он едет и видит, что впереди
0: лет,
1: лужа?
0: Ну, как бы, может, человек не понимает. Ну, типа, ну, трясины. Люди могут не знать, что они существуют. Понимаешь? Когда ты живешь в городе, для тебя болото — это что-то из сказок.
1: Возможно.
0: Ну, в принципе. Представляешь, там прошло 3 часа, вот все, вот после всех этих треволнений, приключений, по колено в тине, принес пиццу. Говорит, очень долго везли мне пиццу. Говорит, да я в лесу, в болоте застрял.
1: Слушай,

0: Только ну, что.
1: Если брать вот образ такого зумера среднестатистического, да, чувак просто застрял в болоте, взял телефон и давай посмотрю рилсы пока. Может быть, как что-то само пройдет.
0: Да. Или так, чат GPT, скажи, что делать, если ты застрял в болоте. Номинировать, что делать?
2: Реклама на Камеди Радио.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: LG Energy – значит настоящий друг.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 13+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
7: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
8: Расул Чабдалла!
9: Да. Давненько меня не было на этой сцене. Многое что изменилось, да. У меня родился сын. Ну, да. 3 года назад, правда. Но... И у него такой возраст, ну, 3 года. Сами понимаете, это такой возраст, когда ребенок все хочет делать сам, но при этом ничего сам делать не умеет вообще. Самое тяжелое в этом всем, короче, что когда он что-то впервые хочет сделать сам, ты не готов к этому. Ну, к примеру, вот мы недавно гуляли, мы всю жизнь гуляем, я прихожу домой, как бы открываю ключами дверь,

заходим домой. Недавно приходим домой, я беру ключи, засовываю их в замочную скважину, и мелкий такой «Я сам!» и сильно начинает плакать. Я даю ему ключи, он берет ключи и просто бьет в дверь, и еще сильнее плачет, потому что не получается. Он такой замочная скважина здесь, а он такой Я стою рядом, невероятно хочу думаю, господи, почему я не могу попасть домой? Почему я это терплю вообще? Мне так же стало жалко себя и обидно. Я вспомнил себя в детстве. В моем детстве даже у меня в мыслях не было, типа, попробовать взять ключи. Я уже знал, что это взрослые, это опасные люди, но его нахуй с ними связываться вообще. А мы сейчас такие, поняли, типа, очень заботливые и нежные родители. Типа, если ребенок плачет, типа, мы контейнируем его эмоции, понимаете? Ты можешь плакать, я законтейнирую твои эмоции. Ну, в моем детстве тоже контейнировали эмоции, но это если я плачу, мама меня контейнером, блин, натлупила, поняли, чтобы я наконец-то успокоился. И мне так грустно стало. Я подумал, почему я в детстве был лох, вырос, и я вновь лох. Как это происходит вообще? И это в целом нашего поколения касается. Мы лоховское поколение с вами, реально. Мы самые лохи, которые когда-либо вообще существовали на этой земле. Реально, нас в детстве могли просто сосед под затыльник, бам, какой-нибудь тренер за ухо, старый долбанат мог солью в тебя стрелять. Такие времена были. В 90-е в детей стреляли. Понимаете, что происходило? Сейчас все изменилось. Сейчас все изменилось. И я рад. Я, конечно, рад, но мне страшно. Я боюсь, что это против нашего поколения направленная тема. Я не удивлюсь, если в будущем еще что-то выдумают. Мы с вами постареем, и будет новый прикол, что стариков надо пи***ть. Вы увидите. Нам просто таких люлей будут отвешивать. В целом, меня вообще пугает момент, что... Звездюля, да, как бы, что они пропали из воспитания. Это как бы круто, но это пугает. Почему? Потому что это очень важный момент. Даже не сами звездюля, а именно ожидания звездюлей, вы понимаете? Это очень важная вообще часть жизни. Человечество всю жизнь прожило в таком состоянии, типа, понимаете? И это заставляло нас двигаться вперед. Сейчас этого нет, Господи. А я просто знаю, когда и ты ожидаешь звездюля, у тебя включается творческое мышление. Ты начинаешь думать, как не получится. Учать звездюлей, вы понимаете? Это очень важно, и мы теряем этот навык. Я просто младший сын в семье. Я вырос в ожидании подзатыльника, поэтому я умею мастерски не получать звездюля. Реально говорю. Я помню, когда я только приехал в Москву, это был 2011 год, тогда такие взаимоотношения были сложные между кавказской молодежью, славянской молодежью. Было так как бы немного напряженно. И я помню, я еду в метро, уже ночь, часов 11, я еду в метро абсолютно полностью в костюме хача. Поняли? Типа, на мне тогда вот этот шлем из волос еще был. Поняли? Кожаная куртка, ремень, армейс, короче. Я вот так еду, и напротив стоит мужчина, чуть постарше меня, чуть подвыпивший, так банка пива еще, так все поняли, короче. И он смотрит на меня, и я прям вижу, как он хочет докопаться, я прям читаю у него в глазах, типа. Она поспускалась зверию. А я вот так на него смотрю, короче, поняли? А в душе я такой, Господи, прошу помоги, Господи, умоляю, прошу. И я понимаю, что как только он войдет в резонанс с поездом, он сделает шаг, короче, и сразу докопается. Поэтому я ловлю этот момент и просто вот так беру руку медленно, под куртку засовываю. Типа что-то есть, вы поняли? Хотя ничего нет, пустая подмышка, просто вот так за волосы держусь, поняли? И прокатило, он чуть расслабился, такой, окей. Но даже если бы он попер, у меня был дальше план. Я бы сказал, вот так начал бы выдирать себе. Не подходи ко мне! Я не знаю. Еще, конечно, мой совет, да, если вижу много молодых ребят, я вижу много молодых парочек, вы вообще крутые, да, молодые парочки, поаплодируйте себе, молодые парочки, вы крутые. Я понимаю, да, вот вам мой совет, если вы здесь существуете, да, и вы как бы, вот вы в отношениях, даже в браке, может быть, такие, мы пока живем для себя, кайфуем, мой совет, да, пока у вас нет детей, не теряйте время, уходите из зала и идите сношаться, понимаете, потому что потом у вас просто не будет такой возможности, перестаньте аплодировать, у вас просто не будет такой возможности, вы не цените, что в вашем сексе сейчас есть вот эта амплитуда, вот это, потому что дальше это пропадет, потому что надо будете тихо это делать, потому что, не дай бог, ребенок проснется, увидит такой, папа ел маму! И навсегда травма, понимаете? Вы будете это делать тихо, вы будете как две воришки, просто вот так, типа.
Все время оглядываться назад. У вас пропадут все позы. У вас единственная поза будет, чтобы резко притвориться спящим. Понимаете? Потому что невозможно в позе наездницы притвориться спящим. Я еще вам

0: Посоветую еще один момент, дайте посоветую вам. Цените еще, если в принципе вы свободный мужчина, свободный, там сейчас я кайфую, живу, наслаждаюсь жизнью, цените сиськи тоже, да, не пренебрегайте сиськами. Все сиськи, которые будут попадаться на вашем пути, все трогайте. Даже своего пивного кента сиськи трогайте, потому что сиськи потом катастрофически сузятся, их больше не будет. Будет две вот эти ваши, да, законом выданные вам сиськи, потом даже их заберут у вас, вас второй раз лишат груди, понимаете? Я помню, когда у меня мелкий еще был на груди. Он когда был грудным ребенком, понятно, он ел грудь. Но потом был новый момент, когда он уже чуть подрос. Ему добавили еду, там котлеты, макароны, пюре. И уже сиськи для него так чисто. Ну, типа расхумариться тема была, поняли? Чисто как кальянчик. Поняли? Покайфовать. И это начало напрягать. Я помню вот этот момент, когда вот его тут, ну, он еще был на этом перепутье, и вот он ел вот так грудь, я помню, он ест, я прихожу домой, и он так ест, такой, так еще, поняли, грязно, такой, с глаза закатывает, такой, вторую сиську, такой, да, вот так, пальцы зачем-то и в рот сует. Я думаю, тормози, это моя жена, хватит эту грязь уже исполнять здесь. Но ничего, он вырастет, женится, я ему отомщу, он приколится. Да, спонтанность пропадет, спонтанность, страсть пропадет. Вы будете это делать в обед, поняли? Это не самое лучшее время для секса, это, ну, ничего не круто в обед, понимаете, ничего. Это как пускать салюты в обед, понимаете, такая же история. Единственный момент, вот вам лайфхак, ребята, если что, имейте в виду, как можно, да, выкрутиться из ситуации. Ставите, короче, своему ребенку синий трактор, пока он его смотрит, вы занимаетесь своими делами. Почему синий трактор? Потому что это идеальный мультик для этого, там идеальный тайминг, 9 минут 13 секунд, это идеальное время, чтобы все кайфанули, там еще и в душ можно даже сходить, понимаете, настолько много времени. Плюс там еще хороший ритм такой, типа тарадарадандарадандандан. Поняли, типа па-палям, па-палям, вот это. Мой самый любимый момент, там вот это. Кто же? И плюс ваша женщина может снизу тоже добавлять такая, типа му-му-му-му-му, типа. Единственная побочка бывает, да, как бы, когда просто эту песню где-то слышишь, чуть-чуть встает. Единственный момент, как бы. Так, пользуйтесь, радуйтесь, кайфуйте.
1: У меня на этом все. Большое спасибо. Всего хорошего. Пока.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Так, мы продолжаем премию «За все везде и почему». Последняя она на этой неделе, друзья, пятничная и итоговая. Еще двух номинантов обязательно расскажем.
1: Ребята, ребята, остановитесь, хватит. Давайте третьего и все.
2: Вот помнишь старый анекдот, что на заборе написано, да, а там дрова лежат?
3: Было
2: вот.
3: Дело.
2: А Cybersport говорит, в Калифорнии воры угнали фуры с логотипом NVIDIA, видеокарты знаменитые, рассчитывая найти эти самые видеокарты внутри, а там, оказывается, был песок. Чуть, ну, похоже примерно, то же самое.
0: Ну, тоже дорого подумали, ладно, да, дом построю.
2: Значит, два прицепа, украшенные логотипами этой компании, плюс AI, NVIDIA, угнали от склада компании. Но через некоторое время обнаружили брошенными со всем грузом в Нью-Аркте. Где это?
0: Ну, Калифорния, это рядом с Old Ark там.
2: Да, понятно. И они были заполнены самым дешевым
0: в Калифорнии
2: балластом из возможных, обыкновенным песком.
0: Ты что?
2: Ну, я жду реакции от тебя.
0: Вау!
2: Все.
0: Просто песок, ничего. Да ладно. Даже не гравий.
2: Эти компании разрабатывают программное обеспечение для автономных грузовиков, оказывается. И используют имитацию грузов для своих прицепов для проведения исследований и разработок, пояснил представитель Plus AI.
0: То есть это, ну, просто такие болванки.
2: Болванки, да-да-да. А сами высокотехнологичные грузовики были припаркованы на складе компании, а прицепты разместили на открытой площадке. Ну, понятно, там песок, нафиг они нужны кому. Откуда их угнали, незадачливые воры. А в настоящее время дело находится на стадии расследования, а поимки подозреваемых полиция пока не сообщала.
0: Ну, таких не найдешь, конечно.
2: Закопать.
0: Это хитрые ребята.
2: И произошло, конечно, все это на фоне роста продаж дорогостоящего компьютерного оборудования, особенно микросхем, другой электроники, предназначенной для использования в центрах обработки данных.
0: Да, сейчас видеокарты — это новая нефть, потому что их действительно и мало, их не хватает, полупроводников, кризис, да, как-то,
2: делать,
0: знаешь...
2: Делать не из чего их все. Может быть, займемся?
0: Да, ну мы можем с тобой из песка делать. Вот, сделайте из песка себе видеокарту NVIDIA и радуйтесь. Номинируем!
1: Да не может быть, есть еще четвертый номинант!
0: Вот до чего, Саш, технологии доводят, и цифровизация всего и вся. Ньюс нам сообщает, что в Южной Корее прошла фан-встреча с виртуальным кей-поп-бойс-бендом.
2: Так.
0: Кей-поп-бойс-бенд! Спанч, Боб, Сквер, Пенс. Вместо живых айдолов к фанатам вынесли картонные фигурки. На мероприятии сотни поклонников плакали от восторга, кричали, держали плакаты, передавали друг другу ростовые стенды участников группы. То есть просто уже тебе даже не нужен физический объект обожания для того, чтобы стать фанатом кого-либо. Для фан-сообществ, кстати, такой формат взаимодействия — это привычная норма, осязаемый мостик между реальным и цифровым мирами. Поклонники относятся, Александр, к картону не как к бездушному реквизиту, а как к физическому воплощению артистов и искренне проживают те же эмоции, что и фанаты традиционных живых музыкальных коллективов. Ну, вот так, по сути, если разобраться. Вот, например, ты фанат, ну, не знаю, там, Марго Робби или Дональда Дака. У тебя шансов встретиться вживую что с одним, что с другой, никаких. Поэтому, как бы, с точки зрения фанатизма, тебе, в общем, все равно, да, вот... чьим фанатом быть. Ты же сам физически с ним не пообщаешься.
2: Ну, конечно, конечно. Тут некое, знаешь, обожествление даже, да, происходит тех образов, в которых,
0: да,
2: ты влюблен.
0: Да, у тебя есть символ. Символ, которому ты поклоняешься, который ты любишь. В общем, ничего там удивительного нет. А этот бойс-бенд Plave дебютировал в 2023 году. Он полностью виртуальный. В виде 3D-аватаров в стиле аниме они предстают перед публикой. А за цифровой оболочкой, кстати, не нейросети. Там живые исполнители, но их личности засекречены. Они сами поют, танцуют в костюмах захвата движения, общаются на стримах. То есть там люди есть. По сути, типа Гориллас, вот, да, как Андрюх сейчас замечает.
2: Не, по сути, типа как Митя Фомин.
0: Да. Только тут вообще ничего сам не делал. Коллектив демонстрирует колоссальный коммерческий успех. Многотысячные стадионы, национальные чарты возглавляют, миллионы копий альбомов продают. Круто, круто.
2: Получилось здорово.
0: Да, номинируем и...

0: Ну что, у нас есть 4 классных номинанта. У нас есть один замечательный Пичуев. Сейчас мы это все объединим. И Пичуев нам, собственно, статуэтку-то и изготовит.
1: Вы придумали статуэтку? Ну-ка, расскажите.
0: Текст. Ну смотри, Александр Витальевич, у нас, значит, есть курьер из Дубны, который чуть в болоте не утонул, пока вез заказ. Но, слава богу, все хорошо закончилось. А, дорогие зумеры, не ездите через лес, если не знаете точно, как выглядит болото.
2: Не зная броду, не лезь в воду. Есть старая пословица.
0: Очень хорошая. Старых пословиц они, скорее всего, тоже не знают. В Калифорнии воры думают: о, фура с логотипом NVIDIA. Сейчас поживимся видеокартами. Угнали, а там просто песок. Потому что NVIDIA использует эти фуры как тестовые. Они имитируют грузы и проводят исследования. В Южной Корее встретились с виртуальным поп-бендом. Там не было живых людей. Там просто картонные фигурки показали. Ну и в Турции работники отеля $1 миллион украли за год у своего же отеля, где работали, и на эти деньги другой отель купили.
2: Да, крутая схема. Там все были заряжены от руководства до тех людей, которые работают на стойках регистрации.
0: Да, но всех поймали. Рука правосудия дотянулась до них. Меч Фемиды опустился им на плечо. Все. Вот такие номинанты. Давай, Александр Витальевич, собирай нам приз.
2: А, хорошо. Значит, у нас статуэтка выглядит в виде пляжа турецкого отеля, который куплен на украденные деньги. Песок туда завезли из прицепа фур, которые использовались для того, чтобы...
0: Прицепа фур!
2: Испытывать заклинание. Программное обеспечение. Да. И что-то у нас еще есть. Так, курьер, который застрял в болоте, к сожалению, не увидел, зато познакомился с водяным и разучил его песню. А там работают виртуальные кей-поп-бойс-бенды. Они просто носят напитки, но никто же их не знает в лицо, поэтому их принимают за обычных официантов.
0: Да.

0: И над виртуальным K-Pop Boys Band висит еще и виртуальная надпись, где сказано: «Премия за все везде, почему золотая каземата от Савы и Пичуева». Так, Александр Витальевич, вот да. Турция и вот эти воришки, друзья Оушена.
1: Да, нет, наверное.
0: Нет, не будем поддерживать.
1: Точно нет.
0: Хорошо, курьер из Дубны, 17-летний парень, болотный.
1: Ты знаешь...
0: Курьер болотный.
1: Если он там умудрился застрять, что он с нашей статуэткой сделает?
0: То есть тоже не будешь его поддерживать, ничего ему не даришь. Хорошо, договорились. А, Калифорния, воры, логотипы NVIDIA на фурах.
1: Осуждаем. Во-первых, воры, во-вторых, тупые.
0: K-pop boys band.
1: Так как статуэтка у нас виртуальная, давай виртуальной группе его и подарим.
0: Тогда в Корею сегодня отправляется наш замечательный приз.
2: Разбирайте декорации, увозите стулья и мойте руки. Премия за все везде и почему закрывается. Прощайтесь со слушателями, дайте им уже отдохнуть.
0: Да, вот и все.
1: Да, кстати, вот ты у нас битбоксил уже тут недавно, да?
0: Да,
1: как вспомнишь?
0: Cats and Dogs.
1: Boots and Cats.
0: А, Boots and Cats. Boots and Cats, Boots and Cats.
1: А вот K-pop boys band, это уже что-то другое?
0: K-pop boys band, K-pop boys band, K-pop boys band, Boots and Cats, Boots and Cats. Ну, в принципе, если да.
1: Одинаково хорошо, Сав.
0: Битбоксер слегка,
1: от
0: который...
1: От
0: Бога. Да, битбоксер, который отъехал скорее, а не от Бога. Вот такие, ребят, сегодня были истории. Хороших вам выходных. Выбирайте, чем заняться. Может быть, из того, что мы вам сегодня рассказали, а может быть, у вас и собственные планы. Может быть, мясо пожарить, может быть, на даче что-то поделать. Может быть, дома посидеть, да и кино посмотреть. Ваше дело, главное, получить от выходных удовольствие. А мы получим удовольствие в понедельник от возвращения к вам. С вами был Александр Пичуев.
1: Да, ребятушки, если хотите за клюквой, милости просим, только не утоните в болоте, как чуть не сделал курьер из Дубны. А с вами здесь такой же скислый, как клюква, Святослав Савченко.
0: Такой же мощный, как фура с песком, Андрей Ромашко.
1: И такой же многогранный, как неспелый авокадо, Виталик Вязовцев.
0: Все, кисуни, мы целуем вас, если вы девушки.
1: Пока.
0: Пока, меди.
2: Окончание Казимота шоу осталось 5, 4, 3, 2, 1.
3: Реклама на Камеди Радио.
4: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
5: А мы к ним готовы. Фандей – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
4: Фандей – для всей семьи.
5: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Психолог, который привык решать все разговорами.
4: Ко мне можно с тревожностью.
3: Попадет туда. Туда, где нужно отвечать за базар.
5: Я псих, ты врач, работаем.
3: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». С понедельника по четверг в 8 вечера на ТНТ.
6: Эй, ты, осталось каких-то 60 секунд, и снова ржака. Подожди чуть-чуть, ну.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть

0: Подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Андрей Бебуришвили!
3: Слушайте, я обожаю соревнования и абсолютно не умею проигрывать. А похлопайте, кто не умеет проигрывать. Так, я вижу, как вы хлопаете, я лучше хлопаю. Ага, я победил. Так вот, я очень азартный человек, и у меня это с рождения. Знаете, даже когда я родился, мне достал акушер, взял мою пуповину, достал ножницы, я достал камень и выиграл. Потому что я постоянно соревнуюсь. Правда. Я обожаю соревноваться, я обожаю побеждать, не умею проигрывать. И у меня есть 7-летний брат, знаете, я играю с ним во всякие игры, и я даже не думаю поддаваться вообще. Я его прям дрючу. Я вообще ему не поддаюсь никогда, чтобы вы понимали. Я начинаю его обучать новой игре только для того, чтобы уничтожать его там. Потом у него начинает получаться, я обучаю его новой игре сразу. Эту забыли. Правда, я вообще ему никогда не поддаюсь, ни разу не поддавался, правда. У нас неделю назад были вышибалы, он в реанимации сейчас, чтобы вы понимали. Вообще у детей еще, знаете, такие тупые игры, абсолютно дебильные, с дебильными правилами. Но ты всегда в них подключаешься, да? Всегда играешь, хочешь, не хочешь. Помнишь такую игру? В детстве у нас была «Кто родился в жопе негра, отзовись». Ладно я, ладно! Потому что тот, кто не отозвался, тот сам там и остался, понятно? Я все продумал. Я, правда, азартный человек, я обожаю карты, но мы все знаем, что карты — это плохо, да? Это не реклама ни в коем случае. Вас, кстати, не смущает название карточных игр, да? Они сразу какие-то злые. Типа там «Дурак», «Козел», «Пьяница», «Очко», да? Я как будто перечислил всех бывших мужей Лолиты. Что это такое вообще? Кстати, многие путают «блэкджек» и «Очко». Это разные вещи, сразу вам скажу. Я никогда не посылал человека в «блэкджек», ни разу в жизни. Поэтому не путайте. Я еще, например, люблю покер, обожаю покер, правда. Похлопайте, кто любит покер. Вау, нас много таких, правда? Но покер — это клево, да? Я, например, обожаю покер. Я каждый день в душе убеждаю, что у меня сильная рука. У меня всегда в руке пара королей. Один чуть пониже. Ладно, забыли, это все. Забыли. Еще недавно был в казино, вообще интересная штука. Я вообще не ходок по таким местам, правда, по казинам всяким. Я вообще думал, что крупье — это по-французски крупа. Я вот такой человек. Но однажды нелегкая привела меня в казино. Нелегкая, в смысле, я тогда встречался с крупной бабой. Значит, привела меня в казино. Кстати, кто не знал, реально, буду вас немножко просвещать. Казино с итальянского переводится как «домик», да? Видимо, поэтому я туда прихожу, и уже через 10 минут в одних трусах нахожусь. Чувствую себя вальяжно, как дома. В общем, у меня было с собой 2000 долларов. Я не знаю, сколько это в рублях, я не в курсе. Сейчас вообще все не в курсе, если что. Очень актуальная шутка на все времена. Хоть когда, покажите, бомба. В общем, потом я решил поиграть в рулетку. Я пошел и поставил все на черное. И моя ставка сыграла. Представляете, я счастлив. Ура, ура, я удвоился, правда? Но не может два раза подряд выпадать черное, правильно? Подумал я. Я ставлю все на красное и... 18 секунд я играл в рулетку, если что. Ровно 18 секунд. Все, фишки кончились, все, фишек больше нет. У меня из фишек осталась только дебильная походка. Вот, это моя фишка. Больше фишек ноль. Потом мы сели играть в блэкджек. Я допустил ошибку, на самом деле, играя в блэкджек. Ну, такую, на самом деле, незначительную, но для меня большую. Я вообще не знал правила блэкджека. Просто ноль. Но нельзя же перед там, мужиками, да, показать, типа, я дебил какой-то. Нет. Я с лицом агента 007 сажусь. И мне крупье говорит, сплитовать будете? Я говорю, конечно. Потом спрашивает, соренто? Я говорю, всегда. Он говорит, дабл? Я говорю, а когда не дабл? И вот уже через минуту я сижу в чулках одних. Это и называется соренто, если что. Учите правила. В любом случае, казино — это плохо, правда, если вы не умеете себя контролировать. Как понять, что с казино пора завязывать? Знаете, если в продуктовом магазине перед вами стоит женщина, покупает 3 банана, и ты думаешь, блин, подфартило, значит, у тебя проблемы. Все, завязывайте. Еще, знаете, мои родители всегда говорили, главное — не победа, главное — участие. Что значит «главное не победа»? Я что, не знаю, билет на самолет покупаю? В смысле «главное не победа»? Я... Где это вообще... Где это работает? «Главное не победа». Где это правило вообще работает? В сексе тоже нет. В сексе тоже «главная победа». Я там всегда первый. Всегда. И так и надо в это дело играть. А ты уже потом идешь в душ, доделаешь там себе почетное второе место.

0: кто первый спас.
1: Да?
0: Но правда, вторым быть не круто. Окей, Николай II был свержен и убит. Александр II продал Аляску. Петр II — это вообще кто? Кто это? Петр I, понятно, сигареты. Это кто? Вторым быть не круто. Окей, давайте так. Кто помнит свой второй секс? Это аплодисменты или он сейчас происходит? Нет. Что? Кто помнит второй секс? Никто не помнит, нет. Короче, к чему я говорю, ребята, соревнования — это нормально. Быть азартным — нормально, но в меру, да? Потому что ко всему нужно подходить с холодной головой. Спасибо вам, что послушали, а я пойду за сцену, у меня там еще два сорента надо доделать. $2000 надо еще когда отбить. Спасибо большое, что послушали, пока-пока!
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Если вы слышите какие-то голоса, расслабьтесь. Это мы.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Валентин Сидоров, встречаем!
2: Можете меня поздравить, я в отношениях, у меня есть моя любимая. Да. И она у меня профессиональный музыкант, она скрипачка. И, честно скажу, мне это не нравится. Потому что она все это дома репетирует. А когда ты профессиональный музыкант, тебе постоянно есть что репетировать. А скрипка инструмент, вот он как называется, он ровно так и звучит. 8 часов каждый день она может на этой своей скрипке... 8 часов... У нас как будто на хате дрифтует кто-то постоянно на лысой резине. Клянусь, один раз чайки прилетели на подоконник. Думали, какая-то летучка, поняли, по лету, что там, куда, кто кого распределяют. Калининград, Черное море. 8 часов каждый день. Единственное, что я придумал, я периодически к ней в комнату захожу,

даю 200 рублей и говорю: мальчик, заколебал. Езжай домой. Я вот что еще выяснил. Вообще, у профессиональных музыкантов, как оказалось, не сразу все получается. Реально. И когда у нее что-то не получается, она очень злится. А я до знакомства с ней думал, что вот музыканты, классические, скрипачи особенно, очень интеллигентные ребята. Вообще нет. Я помню, когда я первый раз из соседней комнаты услышал, как она такая: «Бетховен, пи***ц!» Я думаю: «Нет! Пожалуйста, Ирочка, нас соседи будут бояться! Они нас уже боятся!» Но когда у нее там что-то вот получается, когда у нее все легло, друзья мои, она невероятно красиво играет. Она очень красиво играет. Вот в доме как будто все облагораживается сразу. Я помню, она вот играет симфонию Прокофьева. Я вот так вот смотрю в окно, там мужик мусор выносит. И он по пути даже как будто два фуэте каких-то сделал. Ну, там еще гололед был, я не знаю, может, это не из-за нее. Но очень красиво. Я до знакомства с ней, я никогда не ходил на концерты классической музыки. А поаплодируйте, кто ходит вообще. Ну, тоже немного. Смотрите, я не ходил. И я помню, когда она первый раз меня позвала к себе на концерт с оркестром, там они играли в концертном зале Чайковского. Я подумал, надо соответствовать. Я ни разу не был, я купил туфли, костюм. Прическу хотел показать, не было уже. Приезжаю на костюме, приезжаю в концертный зал Чайковского, и я понимаю, что я один там додик. Там вообще что попало? Там тип в шортах на моноколесе приехал с пакетом. Его пустили, видимо, думали, что он в зале переоденется. Я вообще, слава богу, на 1000 человек есть вот эти две женщины из 19 века, поняли? Шляпа, боа, я когда их увидел, я к ним пристроился вот так вот. Женщины, теперь с вами будем втроем двигаться, договорились? Хочу поделиться с вами одним моментом очень приятным. Меня узнали в концертном зале Чайковского. Это чуть другое. Я сижу, ко мне подходит молодая пара, и вот так мне на ухо говорят: «Валентин, мы вас смотрим». Я думаю, да я один в костюме, на меня сейчас все смотрят здесь. Я себя идиотом чувствую. А потом до меня доперло, что они смотрят мои выступления. Честно, я поплыл. Я сидел потом весь концерт и думал: мои зрители ходят в концертный зал Чайковского! Это было так вовремя, потому что буквально накануне возле алкомаркета два мужика вот с такими фингалами ко мне подходят и вот так говорят. Они так и не сформулировали ничего. Я стоял и думал, хоть бы вы не смотрите мои выступления. Надеюсь, это не мое творчество с вами сотворило. Но от того, что я стал чаще ходить на концерты классической музыки, я, конечно, в классической музыке не стал разбираться лучше, но Ирочка в меня верит, и, честно говоря, мне это тоже не нравится, потому что, как бы, я не хочу ее расстраивать. И от этого я оказываюсь крайне в тупых ситуациях. Опять же, после концерта, на котором я, опять же, был, на все хожу. Вот, и там что-то у них не по плану пошло, и она в расстроенных чувствах что-то подбегает ко мне, расстроенная. Я говорю: что случилось? Она говорит: ты слышал? Я говорю: ну, в целом, было слышно. Зал хороший, акустика бомбовская. Она говорит: не-не-не, ты слышал? Я говорю: слушай, бабка храпела справа. Это я слышал. Она чуть сбивала, хоть и в ля миноре была, в вашей тональности. Она говорит: нет, ты слышал, там тромбонист налажал. Я говорю: слушай, если бы ты меня спросила, ты видел, там тромбонист наложил, наверное, я бы сказал: мы, к сожалению, все это видели. Поэтому чуть раньше с концерта все и ушли, вы без аплодисментов остались. Я вообще тебе благодарен за то, что я знаю, как выглядит тромбонист. У него самое красное хлебало. 2 часа дуть в эту медь. Там можно на полной скорости поезда этим лицом останавливать. Мы с ней часто ходим на мероприятия, где она не играет. И вот были в Санкт-Петербурге в филармонии. Опять же, это носит исключительно рекомендационный характер. Мы были с ней на постановке, которая называется «Письма Рахманинова». Сергей Рахманинов тоже, кто не знает, это великий наш композитор. Жил чуть больше 100 лет тому назад. И такой момент. На сцене артисты просто читают его переписку с его возлюбленной. 2 часа. Невероятно красивый русский язык. Я обомлел. Невероятно красивый русский язык. Умели раньше люди вот общаться друг с другом. 2 часа я сидел и думал: не дай бог. Я бы вот не хотел стать настолько великим, чтобы кто-то через 100 лет со сцены читал мою переписку. Не дай бог. Ты долго? Пожалуйста, не надо. Тем более за 4500, я умоляю. Я там в гробу не буду переворачиваться. Я как в «Убить Билла» буду пытаться выбраться.
Просто мне кажется, за счет того, что мы сейчас всем в мессенджерах, все очень близко, все рядом, да? Мы рядом друг с другом, в любой момент можем написать. Мы что-то важное как будто потеряли в общении. Потому что раньше люди понимали, что письмо будет очень долго идти, надо было всю свою любовь развернуть, в это письмо вложить, понимаете? Вот, ну, прикиньте, Рахманинов пишет «Ок!» и типа скакал вот так вот через всю страну на

лошади полгода от тифа умер, все равно скачет. Понимаете? Ну, перестали как будто, ну, правда, как будто думать. Раньше хотя бы смс-ки были, помните, по рублю? На ограниченное количество букв, помните? То есть надо было подумать, что ты хочешь написать. Сейчас, если мне от человека придет смс, он в беде. На Камчатке из живота медведя печатает мне. Я не из тех людей, кто говорит, что раньше точно было лучше или сейчас плохо. Нет, но я бы хотел, чтобы мы просто на секунду сравнили общение современное и общение того времени. Вот смотрите, одно дело, девчонки, да, когда вам пишут «приезжай ко мне, пожрем», да? Ну, что тоже возбуждает. Но одно дело «приезжай ко мне, пожрем», а другое дело «осмелюсь ли я просить вас оказать мне честь своим визитом в этот четверг около 7 часов вечера. Я буду бесконечно счастлив, если вы разделите со мной скромный ужин, который я приготовил. Я обещаю, что огонь в камине будет потрескивать так же нежно, как листва под ногами в нашем последнем променаде. Не лишайте тоскующую душу единственного солнца, что способно растопить лед ее вечного беспокойства. Преданно и неизменно ваш Сергей Рахманинов». Приезжай ко мне, пожрем! Что тоже хорошо, я не хочу это обесценивать, но я хочу, чтобы мы еще раз на секунду вслушались в эти прекрасные слова. Преданно, да? Преданно. И неизменно ваш. Это вот как у меня должна шишка гореть? Я просто подумал. Чтобы я вообще додумался до такого. Ну хотя бы раз в неделю, да, со своей любимой так общаться. Ладно, ладно, любимая, да, я бы, честно говоря, и общение со своими кентами перезаварил, потому что у нас есть чат, вот, парни, поаплодируйте, у кого есть чат с кентами исключительно. Где вас там три самых близких, это надо на федеральном уровне запрещать, это отравиться можно, когда туда заходишь, это вот в мире животных буквально. Все сломалось в тот момент, когда нам разрешили рыгать в голосовые сообщения. Мы с пацанами уже, короче, мы собираемся просто вот двумя буквами. Просто go, go, мы просто go, go, go. Мы гавкаем друг на друга. Go, go, go, go, go, go, go, go, go. Но это тоже не хочу обесценивать. Это тоже в духе времени. Go, go, все понятно. Но одно дело go, а другое дело внемлите же гласу души моей. Страждущий состязаний и братского общения. Осмелюсь ли я призвать вас в святилище мое в сей пятничный вечер, дабы предаться великому таинству, что зовется в миру FIFA? Соберемся ли мы вместе? Конечно! Правда, друзья мои с аптечкой приедут, но в другой раз будет веселее. У меня на этом все, друзья. Спасибо вам большое. Камеди. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Инга Стоколяс.
2: Ну что, рассказываю вам. Я недавно рассталась с парнем и уже узнала, что у него появилась новая девушка. Представляете, как я это узнала? Потому что я, как любая взрослая, самодостаточная женщина, за ним слежу. Естественно. Но я нормально слежу через соцсети, да? Не то, чтобы я там в кустах с биноклем сижу. Конечно, нет. Это только в хорошую погоду. Мне второй цистит не нужен. Ну, если честно, неприятно, когда ты узнаешь, что у твоего бывшего кто-то появился. Это неприятное ощущение. Я попробую вам его описать. Знаете, как будто вот ты выкинула сапоги на помойку, да? А потом видишь, как какая-то бомжиха в них ходит. И думаешь, блин, а хорошие сапоги. А чё я их выкинула? Я еще недавно узнала новость, что Верховный суд РФ разрешил не возвращать подарки своим бывшим. Похлопайте, кто-то слышал? Да. Ну, многие. Но для тех, кто не слышал, объясняю. Они это разрешили на основании дела, где парень подал в суд на свою бывшую, чтобы она вернула ему подаренный айфон. И суд встал на сторону девушки. Представляете? Если честно, я так завидую этой девушке. Ты осталась и с айфоном, и еще твоего бывшего признали чепушилой на государственном уровне. Прям с печатью. Но я тоже пытаюсь познакомиться. Я впервые в жизни сейчас начала знакомиться онлайн. И я поняла, что я для этого слишком консервативная, понимаете? Я сижу в этих приложениях, одновременно переписываюсь с несколькими мужиками и думаю, боже, я прям шлюха. Шлюха с хорошей орфографией. Да, но меня еще напрягают парни в этих приложениях, у которых слишком хорошие фотографии, потому что там всегда есть какой-то подвох. Я недавно такого лайкнула, мне пишет девушка: «Здравствуйте, Инга, меня зовут Елена, я ассистент Николая». Знаете, я думаю, а что так официально, что ты мне дальше напишешь? «Инга, Николай одобрил вашу кандидатуру, можете отправлять фото сисек на адрес нашей компании». Да, но я подумала, что я как лохушка, то, что тут одна без ассистента сижу. Я ей написала: «Здравствуйте, Елена, меня зовут Виктор, я ассистент Инги. Раз тут все так сложно, давайте хоть мы с вами, Елена, потратимся». Ну, знаете, я за живое знакомство, но сейчас непонятно, где знакомиться, потому что кого не спросишь, все познакомились или на работе, или в университете, да? Я теперь поняла, зачем женщины идут второе высшее получать. Просто у нас с мужчинами нет общих мероприятий, понимаете? Нет ни одного мужика на гончарном круге, да? А если он там и есть, то это 100% какой-то маньяк. Вот этот, который: «А я из глины тебя слепил». И ты думаешь: боже, а почему у меня там отверстие? Пожалуйста, скажи, что это копилка. Ну, я сейчас пытаюсь ходить на все мероприятия, чтобы с кем-то познакомиться. В общем, вписываюсь везде. Меня тут недавно пригласили на тематический день рождения. Вот на этот, вот знаете, у меня вечеринка в стиле мемов. Потому что это звучит лучше, чем Людмиле 40. Да все что угодно звучит лучше, чем Людмиле 40. Даже Людмиле 40 дней звучит лучше, чем Людмиле 40. Еще просто непонятно, где познакомиться нормально. У меня сейчас подруга начала встречаться с парнем, говорит, все супер, все отлично, но есть один нюанс. У него очень странная фобия. Он боится ваты. Представляете? Это реальная фобия. Как она это узнала? Он порезал палец, она принесла ему кусок ваты, он заорал и убежал. Но это еще ладно. Было бы хуже, если бы у них первый секс, она снимает лифчик, оттуда выпадает вата, и он начинает плакать. Еще хотела с вами таким поделиться. Я тут недавно была с подругой в магазине, и она мне сказала такую фразу. Говорит: «Инга, нижнее белье – это вещь, которую женщина не должна покупать себе сама». Представляете? Я думаю, мне что, опять с матерью ходить? Я понимаю, что это про мужика, да, но я бы никогда не доверила мужчине купить себе нижнее белье, да? Нахрена мне вот эти стринги с волком? Мне вообще кажется, что у нас у женщин есть представление, что мужик все должен покупать из фильмов, да? Потому что там всегда есть какой-то тип, который говорит: «Дорогая, держи мою карточку, купи себе все, что хочешь». Но в фильмах-то это легко. Там-то деньги не настоящие. Мне кажется, если бы Ричарду Гиру сказали: «Ричард, надо своей картой оплатить», он бы сказал: «Да там». Фильм бы назывался: «Ты, конечно, красотка, но у меня сейчас нет. Жду аванс». Мне вообще кажется, что сейчас все стало сложнее, когда бренды ушли из России, понимаете? Ну, не романтично выглядит, когда вы вместе с парнем сидите в Телеграме, да, и ищете вот эту женщину, которая возит Викторию Секрет из Казахстана. Вот эту, которая комплекты на себе показывает. Что она еще говорит: «Я на самом деле Элечка, давайте я вам М-ку на мужа сфоткаю». И ты потом сидишь и смотришь вот эту фотосессию, где на каждой фото немножко выпал секрет у Виктории. У меня на этом все. Спасибо.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите

0: Берите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
9: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
12: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
15: ОК «Элэстрейт». ОГРН 1176747487061. Город Москва.
16: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
17: Мы готовы удивляться.
16: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
17: Хочется на ТНТ.
18: На ТНТ.
19: На ТНТ.
16: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
20: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
21: На сцене Леха Шальнов.
22: Невероятно выразительно.
23: Екатерина Шкуро.
24: В семье. Солнышко, привет. Я это чуть задержался, заехал машину помыть. Че, как дела? Понятно. Что случилось? В корзине на Wildberries набралось на миллиард и больше нельзя добавить? Или ты все-таки поняла, что турецкие сериалы – это хрень собачья?
22: Сережа, мне все рассказали.
24: Что рассказали? Что миндальное молоко – это не молоко? Что?
22: Мне звонила Элеонора.
24: И что? Отменила ноготочки? Какая еще Элеонора-то? Я не понимаю.
22: Хватит придуриваться, а?
24: Что?
22: Она сказала, что ты уже 2 года с ней спишь.
24: Я?
22: А я еще думала, почему ты каждый день на 40 минут позже домой возвращаешься и говоришь, что на автомойку заехал.
24: Да я просто чистюля.
22: И я думала, ты чистюля, а ты, оказывается, своим шлангом другой бампер полируешь. Вот она же даже и переписки мне скинула. Ну. Ты ей пишешь, сейчас я жене скажу, что на автомойку заеду. И к тебе. Она уже 2 года так ведется. Ахахахаха, тупая. Думает, я чистюля.
24: Фух, блин. Наташа, ты глупышка, что ли? Это же мошенники. Просто как бы очередная кибератака, понимаешь?
22: Какая кибератака? Кобель ты химкинский.
24: Послушай, сейчас же всех атакуют, Наташа. Аэрофлот, меня, понимаешь? Все же очевидно. Тебе втираются в доверие, глазом не успеешь моргнуть и останешься без квартиры, без машины.
22: Это ты у меня сейчас останешься без квартиры и без машины. Будешь со своей Ленорой на электросамокате пёкаться.
24: Ты что, серьезно, вот в это поверила? Это же все фейковое, понимаешь? Как тело Киркоровое, все фейковое.
22: Ты меня задрал. Ты просто 2 года меня обманывал. Я тебе верила, скотина, ненавижу тебя. Просто всю жизнь тебе посвятила, мразь.
24: Мне кажется, или ты не веришь, что это кибератака?
22: Я должна в это верить, а мне горы доказательств прислали в WhatsApp.
24: В WhatsApp? Ну понятно, это ж срушная помойка. Что-то мне подсказывает, что в Максе тебе доказательства не прислали.
22: То есть этой кибератакой уже и ЦРУ стоит?
24: Конечно, я тоже сначала не понимал, но все сходится. Сейчас в нашей стране идет акцент на семейные ценности, поэтому они и направили кибератаку, чтобы разрушить нашу семью. А типичные америкосы, блин.
22: Тебе самому не смешно?
24: Мне страшно. Как же тебе объяснить-то? Смотри, какое у нас сейчас общество? Консолидированное, понимаешь? Вот они и пытаются нас расколоть, как бы.
22: Ага, и начали с Ивановых.
24: А почему? Потому что самая частая в России фамилия. Основа всех бланков. Расшатаешь Ивановых, расшатаешь Россию.
22: Вот же доказательства.
24: Наташ, ну эти доказательства откровенно натянуты.
22: Да я вижу, как ты здесь откровенно натягиваешь.
24: Ну ты что, ты не понимаешь, что это все нейросеть. Я был как-то тебе более высокого мнения.
22: Хорошо, допустим, это кибератака. Дай свой телефон.
24: Ну, как бы, да, держи. Вот.
22: Пароль.
24: 1-9-8-7-5.
22: Не подходит.
24: Как это не подходит? Блин, они, походу, меня уже взломали, а? Они уже, наверное, прослушивают нас. Ё-моё. Какие хитрые пиндосы. О, господи ты, боже мой.
22: Задолбал. Вот я сейчас прямо сейчас позвоню этой Элеоноре, понял? Элеонора, здравствуйте. Мой муж, ну уже почти бывший муж, утверждает, что между вами ничего не было.
0: Как это ничего не было? Он, урод, на мне жениться обещал.
24: Бросай трубку, это кибератака. Бросай трубку.
0: Какая атака? Я тебя слышу. Я твой шепот хорошо знаю. Ты же мне всегда этим шепотом говоришь. Подожди, сейчас таблетка подействует.
24: Да я не знаю ее. Вот, ну где бы я вот мог с такой вот познакомиться? Я же ни разу не был на международных экономических форумах.
0: В баре на Мещанской мы познакомились, напротив твоей работы, где ты обычно к бабам подкатываешь.
24: Да кого ты слушаешь? Сидит там в своем Пентагоне, пробивает, где я работаю.
22: Вот эта тёлка в Пентагоне?
24: Ну, конечно. Хотя, зная этих америкосов, я вообще не уверен, что это тёлка. Чё, обломалась? Да, потому что просто так нас, русских, не сломать. Да, как же они достали. Просто, да, какие-то портят жизнь нам, честным людям, примерным семьянинам. Ну ничего, теперь-то мы в безопасности, Наталья.
22: Так, мне тут какая-то Анжелика пишет.
24: Так, ага. Этот телефон уже не спасти, он весь в вирусах вообще полностью. Но не переживай, мы тебе купим новый.
22: Айфон? Блин, ну не знаю. Может, все-таки реально кибератака? Айфон Про?
24: Макс.
22: Айфон Про Макс?
24: Айфон Про и установим Макс. Пойдем покупать. Пойдем.
15: В это время где-то в Пентагоне, штат Вирджиния.
18: Твою мать! Этих русских все сложнее и сложнее развести.
19: Как они вообще поняли, что ты не тёлка?
22: Да не говорите. Ну что, у нас с Ивановыми не получилось, перейдем на Петровых?
18: Отличная идея, Майкл!
22: Алло, Татьяна Петрова? Я 2 года спала с вашим мужем!
20: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Семен Васильев! Так что, меня зовут Семен, я 10 лет в Москве, и у меня недавно сбылась мечта москвича. Я начал сдавать квартиру в Москве. Если честно признаться, мне мама купила эту квартиру в Москве, потому что я хороший сын. Вот поаплодируйте люди, кому мама купила квартиру в Москве. Нас немного, а все остальные делайте вывод, что вы за дети. Не осуждайте молодого парня, который живет в большой квартире в центре города. Он просто на ночь целовал бабушку. Чужую. Я так сильно рад, что я сейчас начал сдавать квартиру, потому что я не знал, что делать с этой квартирой, со своей квартирой, куда идти, кому сдавать. Многие мои знакомые говорили: «Семен, что ты паришься, сдай свою квартиру своим друзьям». Кому? Друзьям моим. Я сразу вспомнил, как мой кореш на съемной хате блевал прямо в стиральную машину. Он при этом еще барабан крутил. Как мы его прозвали? Якубович, все верно. Нам потом таксист звонил, говорил: «Это ваш кореш, мне засрал весь автомобиль». Чтобы найти жильцов, я обратился к риэлтору. Риэлтора, конечно, вообще сильно помогла, но когда она ко мне первый раз вот туда приехала, она, первая ее фраза: «Семен, ну вы здесь, да, живете? Ну тут даже моим риэлторским шагом не 5 минут от метро. Давайте в объявлении напишем: для путешественников, для любителей вечерних прогулок. Предпочтительно кочевники». А вообще-то у меня охренительная транспортная доступность. У меня рядом аэропорт Шереметьево. Риэлтор классная. Она невероятно еще фоткает вообще квартиру. Потому что я вначале попытался сам пофоткать. У меня на фотках шалаш получился. Как после пожара просто вообще. Эти фотки надо не на ЦИАН, надо в битву экстрасенсов отправлять. И спрашивать, что в этой хате произошло. Чтоб там баба с вороном на плече вот так стояла: «Вижу, вижу, вижу, вижу, кто-то наплевал в стиральную машину, я вижу». А риэлтор приехала, что-то пофоткала, шторочку поправила, свет добавила, у меня третья комната неожиданно появилась. Я подумал, а что это я съезжаю вообще? Риэлтор классная, но она меня чуть-чуть вначале напрягла, когда мы с ней встретились. Первый ее вопрос был: «Семен, кого вы видите в качестве жильцов?» «Только славяне?» «Верно». Я так сразу растерялся, мне так сразу стало некомфортно. Я сказал: «Саида, подождите, давайте обсудим». Для меня, как для хозяина квартиры, национальность не важна. Для меня важно, чтобы вовремя платили деньги. Давайте рассуждать логично. Азиаты много работают, у них есть деньги. Кавказцы, у них есть деньги. Чаще всего денег нет у славян. Мне, если славяне перестанут платить деньги, мне как приезжать на хату бабло выбивать? Что я приеду такой: «Братцы, что ж вы меня в день Ивана Купала-то дергаете, братцы? Что ж вы, собаки, за колодец-то не платите? Мне же летописи с Мосэнерго приходят!» И они такие: «Хозяин! Просто яблочко наливное, басурмани, 15-е выпустили! Обожди недельку!» И я стою: «Эх, обожду до Пасхи!» И пошли в хоровод, вот так! Нашли жильцов, и я начал сдавать квартиру. И прикиньте, я сейчас у кого-то в телефоне записан как Семен хозяин. Жильцы, конечно, были в шоке от этого пункта в договоре. Семен хозяин звучит классно. Хозяин. Но я недавно узнал, как правильно называется человек, который живет на деньги от аренды недвижимости. Знаете как? Знаете? Рантье. Вау. Нет, это же лучше, чем хозяин. Потому что, фраза «к вам едет хозяин» звучит страшно. «А к вам едет рантье, это надо подмыться». Народ, спасибо большое, у меня все, хорошего вечера, пока.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Илья Раевский!
2: Так, я служил в армии, военный переводчик, с французского и португальского языков, плюс могу говорить на испанском и английском, и не выездной из страны. Да, я вот как невыездной очень сильно тревел-шоу ненавижу. Реально, я каждый раз включаю, они такие: в Италии невероятные виды. Я такой:

Да и в жопу идите со своей Италией. Ну, я поэтому Соловьева полюбил, искренне, реально. Я его включаю, он такой, там одни пи***ц. Я такой, вот она правда, Владимир, спасибо. Конец, правда. Так, а есть в зале люди, которые сейчас в процессе изучения иностранных языков? Есть такие, кто учит? Похлопайте. Так, 7 человек, да? Остальные осознали реальность, в которой мы живем. Я правильно понимаю? Но я имею в виду реально учат. Я имею в виду не вот эту дуолингу вашу вонючую. Каждый раз смотрю, как у меня друг по нему учит. Он вот так учит. Там карандаш, он такой pencil. Фух, ну сегодня хватит. Вот так он учит. Так не выучить иностранный язык. Ну вот вам совет. Если не начали учить языки, не начинайте. Это мало того, что ненужная информация, она еще иногда на твою жизнь в плохую сторону влияет. Потому что... Но я все детство любил чупа-чупс. Помните чупа-чупс? Конфетка еще и на палочке. Так обожал. И вот учил испанский язык, и оказалось, что чупа-чупс переводится примерно как «соси пососи». Вот так это переводится. Это я все детство вот так ходил, можно мне «соси пососи»? Вот так я говорил. Ну, я не понимаю, ну ладно, «соси пососи» уже, зачем вы добавили? Просто уже унизить меня, я суть уловил в плане, что это такое? Как будто в детстве только мать знала, как это переводится, потому что мать всегда такая, тебе это не надо. Вот так она мне говорила. Даже название не произносила. Я не пью алкоголь. И я как будто тяжело себя чувствую, ну, в нашей стране, потому что у нас как будто нельзя просто так не пить алкоголь. Надо всякую какую-то причину назвать. Почему? То есть я вот сейчас в незнакомой компании уже говорю, что у меня геморрой, понимаете? Но всегда находится тип, который такой, у меня настойка от геморроя вот такая. Ты что, не попробуешь, что ли? У меня еще мать сильно переживает, что я стану алкоголиком, потому что отец пил. И она мне сказала сдать тест на предрасположенность к алкоголизму. И я сдаю тест, и там высокая предрасположенность. И мне врач говорит, вы алкоголик. Я говорю, да я не пью. Она такая, нет, ты алкаш. Так меня уговаривал, как будто я талант какой-то просрал. Вот такое было ощущение. Знаете, как с пианино. Типа она такая, ой, такие пальцы, так бы стрястись могли, ты зря вообще не пьешь. И мать такая, ну все, я так и думала. Я воду пью, она такая, отец с этого и начинал. Понятно все, к чему идет. Меня, кстати, вот я служил, меня отец отправил в армию, который сам не служил. Который такой, сходи, посмотри, что там вообще, к чему. Всю жизнь, когда отец за меня договаривается, какая-то получается. Каждый раз. Мы как-то раз с отцом ехали по трассе, и отец вот так пересекает двойную сплошную, нас тормозят гаишники, и отец такой, давай-ка пересядем. И меня лишили прав, понимаете? Я как злился на него, но сейчас как будто уже даже чуть горжусь, как он это придумал и меня убедил в этом поучаствовать. Какие он слова подобрал. Ты не можешь же «нет» сказать, когда ты сын. Понимаете, отцу нельзя «нет» сказать. Надо было хитрее сделать, но я это уже потом понял. Что отец такой, пересядем? Я такой, пап, конечно. И он на пассажирское, а я назад вот так пересел. Просто сижу, смотрю, как ДПСник в шоке, что мы без водителя все это время почему-то передвигались. И вот как отец договаривался, стучится вот так ДПСник в окно и такой, ну двойная сплошная, лишаем. И отец такой, ну лишаем, значит лишаем, все правильно. Я такой, точно. Приезжаем домой, и оказывается, где-то 4 года назад мать также прав лишали из-за отца, прикиньте. Но я теперь хоть понял, зачем ему внуки нужны, у него реально люди заканчиваются, ему надо новых людей в семью. И у меня так все детство прошло. У меня все детство отец говорил, Илюх, мы там на месте решим. И никогда мы на месте не решим, никогда. Я помню, мне было 7 лет, мы пошли с отцом плавать в бассейн. И оказалось, что в бассейне нужны шапочки, чтобы плавать. И у отца была шапочка, а я в бахиле в итоге плавал, понимаете? Как отцам вообще плевать, как их дети выглядят? Он такой, да ладно, кто на тебя там смотрит? Я в бахиле плаваю, ты не понимаешь? На меня все смотрят, на меня люди аж пришли посмотреть. Им рассказали, там парень в бахиле плавает. Вот у меня из-за этого теперь детская травма, реально. Я сейчас откуда-то выхожу, мне говорят, вы бахилу снять забыли. Я такой, бахилу снять, как неловко. А потом я что-то живу-живу и натыкаюсь на видео, где парню голову натягивают. Я такой, ладно, пап, бахил и бахил. Тоже было и было. Так, у меня на этом все, народ. Спасибо. Комедия. Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач. Работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». С понедельника по четверг в 8 вечера на ТНТ.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии Паобанк ПСБ.
8: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГН 102-770-0926-61. Возможно изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
10: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
11: ТАО.ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
12: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
13: Водить научите.
14: Юра Борисов. Иван Янковский.
15: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
16: А где тормоз? Стойте!
17: Битва моторов. Уже в кино.
18: 12+.
0: Камеди Радио. Радио.
19: С нами утренняя пробежка будет такой же мучительной. Камеди Радио. Зато честно.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет. Премьера.
20: Павел Воля!
21: Я вам. Так, отдыхающие, кто был на пляже? Поаплодируйте, кто на пляже был? Поаплодируйте. Я вижу, по вашим лицам обгорело. Многие уже были. Я несколько дней, я пораньше приехал, каждый день хожу на пляж, каждый день купаюсь, загораю, кайфую. И заметил, какая разница колоссальная на пляже между мужчинами и женщинами вообще. Пропасть просто. Девочки, вы прекрасные. Эти аплодисменты вам. Вы богини пляжа. Вы просто фантастика. Мужики, мы все уроды. Просто запомнили это все. Слушайте, ну, серьезно, что я наблюдал? Вы, девушки, ну, прекрасно выглядите на пляже, ну, шикарно, потому что вы готовитесь к нему. Я за 3 дня увидел все виды купальников, понял, зачем они вам, эти купальники. Есть купальники на любой случай. Если она похудела к лету, у нее открытый купальник. Если не похудела, закрытый купальник у нее. Если она 31 мая с хот-догом поняла, блин, лето, у нее закрытый купальник, парео, шляпа вот такая, темные очки, где она под шляпой еще дохавывает этот кусок, который с собой привезла из Москвы. А у мужика нет пляжной одежды, которая нас улучшает. Мы отвратительные все на пляже. Я посмотрел все виды плавок. И я понял, что ни одному мужику не удастся привлечь своими плавками девушку. Отпугнуть – да. Насторожить – да. Разочаровать – да. Испортить аппетит – да. Привлечь – никогда. Не было такого, что девушки такие лежат на пляже, и мимо них проходит мужик, и они такие: «Труханы с пальмами, не может быть! И бежим за ним, Нина, скорее!» Ну, нет, это труханы с пальмами. И главное правило, чем меньше женский купальник, тем вы сексуальнее. А чем меньше мужские плавки, тем... О, пожалуйста! Ну, Девочки, да? Вы все это знаете. Ну зачем, скажите, мужики на пляже делают этот треугольник этот спереди, вот этот вот себе, как будто он ключи туда положил и ходит этот карлик-паспорту с ключами, с мешочком, шарится по пляжу он. Мне кажется, в Сочи на пляже исключительно галька, чтобы если кто-то к женщине подошел в таких плавках, она бы взяла камень и ушатала его. Девочки, вы красивые. Ну, как вы выходите из воды? Вы появляетесь на берегу, как Афродит, из пены морской она... И сексуально всегда, не торопясь, она выходит постепенно. Вода стекает с волос по телу, как будто рекламу какую-то смотришь. И как мужик выходит из воды, как пес. Дворняга отряхивается просто, что-то сморкается, с морем что-то ругается, орет на него. После него хочется слить море и налить чистое, новое. Где пробка, пожалуйста? Когда девушка выходит из воды, она отжимает купальник, и все думают, о боже. Когда мужик вот это делает, все думают, блин, о боже. Это два разных о боже. Это бог красоты, бог тошноты. Убери! Парни, и я прошу вас одно, не разувайтесь на пляже. Вы видели ваши пальцы на ногах? Наши пальцы на ногах вы видели? Это нельзя показывать людям. У женщин просто каждый пальчик произведение искусства, как будто Леонардо да Винчи рисовал каждый пальчик. И у мужика пальцы на ногах, как команда КВН. Там один длинный, другой какой-то кривой, этот толстый, этот волосатый, пятый вообще синий там последний. А на другой ноге другие. Все там другая команда КВН. У них летний кубок КВН, они приехали на волосящий кивин. А волосы на пляже, юмор. Я вам скажу, я в течение жизни никогда не задумывался, насколько мужики волосатые. Но здесь в течение недели думаю, что с нами? И каждый по-разному приходят эти майки, снимают гориллы с сибореей, вот эти вот, которые Кинг-Конг со стригучим лишаем, снежный человек, у которого рандомно повыпадало где-то. И стоит этот Годзилла на пляже. И ты думаешь, откуда шерсть-то начинается у тебя? И шея надула, что с тобой? Ну серьезно. И... Вот честно, кто-то задумывался, есть принцип, по которому эта чепуха на теле у мужика растет. Просто я на пляже, знаете, встретил, такой идет он абсолютно гладкий, и тут мохнатые плечи у него. Генерал рассматривает свои мохнатые войска, ходит, проверяет, как они тут. Природа придумала волосы, чтобы нас защитить. Брови защищают от пота, ресницы от пыли. От чего защищают волосы вокруг сосков? Скажите мне, пожалуйста. От секса. У меня одно предположение. Я не осуждаю. У нас у каждого тела, которое нам досталось, что есть, тем живем. Я тоже не идеальный. У меня волосы, знаете где? Вот из всего тела. Вокруг одного левого соска. Просто чистокол вокруг деревни, просто оградка вокруг могилки. Любим, помним, скорбим, вот это вот. А тут не помним, не любим, не скорбим вообще. Ну реально, на одном, на одном.

Зачем мне волосы на одном соске, чтобы клеммы было проще накидывать? Так, волосатый минус, лысый плюс. Заряд, поехали. Ну что это? Я, кстати, всегда по этой причине клейсан подхожу.

0: меня, блин, как будто ребенок нарисовал, понимаете? Как будто кто-то костюм водолазный поставил сушиться, он, блин, высох и пошел. Вот это вот. Отдельно. Ну, серьезно. Меня, когда на пляже люди видят, говорят, ого, Павел Воля, давай сфоткаемся, когда он оденется и свалит отсюда. Вот тогда уже и пофоткаемся нормально. Еще у всех мужиков отвратительные жопы. У меня и этого нет, нет. У меня нет жопы, у меня сзади просто там, оп, развилка началась. Знаете, как у меня идет? У меня спина, спина, спина, обрыв ноги. Все. Просто прорезь. Монета-приемник в кофейном аппарате. Добрый вечер. Капучино. Ничего нет сзади. Я плавки ношу с ремнем просто. У меня такое ощущение, что когда задницы распределяли, я пришел, мне сказали, кончились же. Остались только волосы на сосок. Будете брать? Не будете? А мы записали уже, все уже. Единственный плюс, меня очень удобно на пляже мазать кремом. Просто вот так вот руки сделал, и вот так вот, оть, и все. Слушайте, ну, ладно, чё я, мы в Камеди, ну, все не красавцы. Мы на днях на пляж ходили втроем. Я, Харламов и Галустян, трус, балбес и бывалый. Команда мстителей, мстят пляжу всему они. Галустян, Харлашка и я, просто ковер, пузырь и палка втроем они. Слушайте, поэтому женщины нас любят ушами, потому что глазами невозможно это любить, невозможно. Я вообще, глядя на мужиков на пляже, думаю, а как курортные романы случаются? Девочки, вы же нас видите, что с вами не так? Вы что за оторвы такие вообще? Ну серьезно, вы слепые или как? Ну, курортный роман, ну просто для мужика я понимаю, курортный роман это что-то прекрасное на минутку в его жизни, а у женщины, мне кажется, это как поесть фастфуд, пока никто не видит. Съем это говно, пока не смотрит никто. Девочки, и при этом, что вы нас видите на пляже, видите голыми, вы каким-то образом нас любите. Девочки, я хочу вам сказать спасибо. Вы самая крупная благотворительная организация в мире. Спасибо вам! Не останавливайте ваши пожертвования!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Мы популярнее Словении.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Денис Чеп!
2: Смотрите, что, меня тут в междугородний автобус не посадили из-за перегара. Я говорю, вы не поняли, у меня 17-е место, я не за руль. Они мне объясняют, что, ну почему какая-то женщина с ребенком должна терпеть мой перегар. Я думаю, ну потому же, почему и я должен терпеть какую-то женщину с ребенком. Я к тому, что давайте уже наконец-то определим, может быть, количество промилле для пешехода. Ну, я устал платить штраф вот с этой формулировкой, находился в общественном месте в нетрезвом виде. Очень разные бывают нетрезвые виды. Не знаю, одно дело, ты ужрался так, что ты же в слоу-мо двигаешься, пошел в кусты, из них льешь наружу. Это, конечно, добрый вечер отделения. Но в трех стаканах пива я лучшая версия себя, я считаю. Я за проезд всегда плачу. Дети меня не бесят. Мне даже с незнакомых номеров звонят. Говорят, есть минутка, я говорю, хоть две. Я вообще стараюсь уже без необходимости в общественных местах не появляться, если честно. Ну, чисто магазины, больницы какие-то, в парк я уже не пойду. Там ничего нельзя. Там курить нельзя, пить нельзя, матом ругаться нельзя. Я вообще не знаю, нахуй туда люди ходят. Гулять. По-моему, в нашем языке это слово имеет какое-то более глубокое значение. Ни разу я не слышал, чтобы мне сказали, 2 дня свадьбы отгуляли, все тропинки исходили, даже ежика нашли. Что самое обидное, что этих парков культуры и отдыха, по-моему, до хрена вообще. Давайте их как-то поделим. В одних вы гуляете, уток кормите. В других мы культурно отдыхаем, я говорю. Утки не против. Я говорю, у нас всегда и погрызть что-то найдется. Не знаю, вообще, ну, очевидно, нам необходимо прописывать детально как-то эти правила пешеходного движения еще. Ну, мы пока только с эскалаторами разобрались. Слева стоим, справа идем. Все, что до и после, ну, это же хаос какой-то. Не знаю, это час пик в метро вы видели, но это не похоже на цивилизованное общество. Это город дрищит людьми, я имею в виду. Ужас. Не знаю, мне, слава богу, в метро ни разу не пригодились росгвардейцы, но вот ДПСникам я бы там работы нашел, если честно. Что я вот не знаю, что делать, когда ты всей электричкой вышел, вы чешете к выходу, и кто-то перед тобой просто как вкопанный стал так перед вывеской. Ну это что это? Тебя секса давно не было? Ты что, так можно забеременеть легко? Не знаю, я людей в наушниках, я вообще боюсь. Ну в этих туннелях за день 2,5 миллиарда человек просто там как-то тусуется. Ты решил отключить слух, что ли, здесь? Я в пандемию маску не носил, потому что нет-нет, да пригодится нюх. Я говорю, все. Самое странное, в самом метро рекламируют эти наушники. Я там видел баннер, написано «Выключи звук, включи настроение». Но если у тебя настроение, чтобы тебе поезд с зеркалом башку снес, ну, наверное, включи. Я не знаю. Нам, кстати, пандемия показала, что мы все можем носить маски. Вот из-за телефонов будем все носить каски. Скоро, потому что ну, все, мы из них вообще не вырываемся просто. Меня как бесит, что у нас так много мессенджеров. Ну, нельзя оставить один. Потому что, ну, у тебя рабочий чат в одном, семейный в другом, что-то на почту присылают. В итоге у всех все. Не знаю, меня как бомбит, когда тебе человек в телегу пишет, я тебе в WhatsApp видео прислал. И ВКонтакте спрашивает, пришло. Это. Спасибо, ребят, у меня все. Вы молодцы.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Ника Тарасевич, ваши аплодисменты. Теплее, теплее.
2: Так, меня зовут Ника, мне 26. Меня недавно впервые назвали женщиной. Это было ужасно, это было ужасно. Мне так обидно не было, даже когда я в теремок зашла, мне говорят, чего желаете, сударь. Даже тогда это было приятнее. Не, реально, оказывается, назвать человека женщиной — это просто легальный способ оскорбить его. Вот вы, женщина, что думаете? Неприятно, реально неприятно. У меня есть парень, но мне не нравится называть его парень, мне нравится говорить друг. Так намного больше шансов найти кого-то еще. Потому что я не могу встречаться долго с одним человеком, потому что я не слепая, да? Я иду по улице и вижу других. Мне потом как к нему возвращаться и говорить: ты самый лучший. Ты самый лучший в нашем подъезде. И это я еще в 67-ю не заходила. Да, я не знаю, мне кажется, встречаться с одним и тем же человеком — это как каждый день есть одно и то же блюдо. Например, борщ. Да, я люблю борщ. Я могла бы есть борщ каждый день. Да, да, да. Я могла бы есть борщ каждый день, но как же иногда хочется переспать с кем-то еще. Да, как вы поняли, я феминистка. Я, кстати, как феминистка немногого хочу. Я хочу, чтобы любая женщина в любой точке мира смогла сказать своему мужчине: нет. Нет, я не хочу работать. А теперь похлопайте феминистке.

0: Да, меня сюда отправили.
1: Из нашего штаба.
0: Ну, буду с вами честна, я, знаете, такая феминистка, сильно зависит от ситуации. Прям сильно. Я поддерживаю равные права, но недавно путешествовала по Дагестану. Там, конечно, твое мнение меняется. Сильно меняется. Мне там мужчина говорит, к женщине надо относиться, как к дорогому арабскому скакуну. Сама я думаю, что за бред, а в ответ... Потому что на Кавказе сложно быть феминисткой. Я сама родилась в Нальчике, и вряд ли я бы там была феминисткой. Я бы сказала, я феминистка. Мне бы сказали, шашлык не будешь, да? А что ты есть будешь? Я, кстати, стараюсь мясо не есть. Я не знаю, я хочу, мне не хватает мотивации. Пришла как-то в кафе, говорю, дайте мне вегетарианский бургер, и он оказался дороже мясного. Я подумала, ну животное не вернуть уже, правильно? Правильно, еще и выкинут. Надо спасать. Я недавно в поезде была, заходит мужчина в поезд, говорит, вы куда, в Ленинград? Я говорю, да. Он говорит, 1000 лет в Ленинграде не был. Я говорю, теперь это Санкт-Петербург. Сама думаю, ну точно храпеть будет. Вообще же нет смысла еще будить храпящих людей, вообще же нет смысла. Ты говоришь храпящему человеку, извините, а можете не храпеть? Он такой, хорошо, и у тебя 30 секунд есть, чтобы уснуть. Это же просто начинается игра на опережение. Я взяла себе билет как-то в женское купе, думала, сейчас высплюсь. Оказалось, женщины храпят точно так же. Еще я вижу храпящую женщину и думаю, ну у нее какая-то фигня в жизни произошла. Она этот сон заслужила, я ее боюсь будить. Храпящую женщину стрёмно будить, я одной говорю, женщина, не храпите. Она говорит, как ты меня назвал, сударь? И вообще... Я всегда с собой, знаете, беру в поезд книгу. Думаю, блин, наконец-то почитаю. Наконец-то. В итоге в своем купе нахожу этот значок Wi-Fi. И оставшиеся 10 часов пытаюсь к нему подключиться. Все, что я делаю в поезде. Я вообще стараюсь больше читать. Из последнего прочитанного «Большая маленькая ложь» — это сериал, но я его смотрела с субтитрами. Я так эти субтитры внимательно читала, что не успевала смотреть на картинку. Подняла взгляд, думаю, книга лучше. Книга лучше. Не знаю, вообще, я в книжные люблю ходить, я там себя такой умной чувствую, блин. Я и книги. Если выхожу, ничего не купила, меня спрашивают, а что ты ничего не купила? Я говорю, а ничего нового не завезли. Я все читала. Как-то спросила в книжном, а у вас есть книга «Эмоциональный интеллект»? Женщина говорит, сейчас поищу. Вбивает в поиск интеллект с одной «Л»? Говорит, нету. Я говорю, я вижу. Да, вообще, люди часто путают названия книг. Есть такая книга «Цветы для Элджернона». Читали? Отличная книга. Как-то на кассе в книжном стою, подходит посетительница и говорит, а можно мне книгу «Цветы для Элтона Джона» с двумя «Л»? У меня все, спасибо большое, что послушали.
2: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
6: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
7: Битва моторов. С 8 октября в кино.
8: На кону судьба, эй, выкинь свои деньги. Выкинь свои силы, свои нервы, вера. Ее проверяет только время. С пеплом улетают все твои надежды.
9: Ограничение по возрасту 12+.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Азбука Камеди Радио. Буква «В». Виктор Комаров.
12: Я помню, мы выбирали цвет стен. Это худшее, что можно сделать женщиной, выбирать цвет. Потому что вы, дамы, не можете признать один факт, что мы, мужики, не видим оттенков. Все, что мы видим, это каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
11: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
13: Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий Люсёк-Сорокин и Марина Кравец.
14: Нас в музыкальной четверке четверо, да, четверо. И мы подумали, что настало время познакомиться, рассказать, кто из нас что любит в музыке, у кого какие предпочтения. Вот, например, Андрюш, ты что любишь в музыке?
15: Блюз.
14: Да ладно.
15: Да, детка. Я люблю блюз.

0: фразу, но по-разному. Это блюз. Можно говорить вот таким голосом под музыку любые слова. Это тоже будет блюз. Оленеводы, пассатижи, острома. И самое главное у всех спрашивать, это блюз?
1: Блюз.
0: Это блюз.
2: Блюз.
0: Это блюз.
2: Блюз.

0: Песни, в которых много добра, которые все под гитару поют у костра,
1: в которых на третьей строчке вступает жена,
0: но большую часть куплета поет не она,
1: но она всегда рядом,
0: а ближе
1: к припеву.

наша вот так и чтоб ты петь, а можно просто тупо кричать. И тут, казалось бы, песни конец, и тут, казалось бы, песни конец.

0: Спасибо.
1: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап
1: Сергей Агафонов.
2: Так, случилось знаковое событие недавно в жизни у меня. Я купил квартиру себе во Владивостоке, да. Да, я сейчас делаю ремонт, занимаюсь ремонтом. Кто-нибудь сталкивался с ремонтом когда-нибудь? Есть, да? О, вы молодцы. Правильно, что ходите на стендап. Надо как-то возвращать радость в жизнь. Я понимаю, я... Ты капец. Но я, короче, определился для себя. Я делаю ремонт своими руками. Да, потому что, короче, я обнаружил такую тенденцию, когда ты делаешь ремонт своими руками, у тебя к нему меньше претензий. Я недавно стену покрасил. Объективно? Очень. Ну, ко мне гости приходят, говорят, очень хреново покрашено. Я говорю, так работник был, рукожоп. Ну, я ему за это ни копейки не заплатил, представляете? Удобно. Я еще поставил себе в квартиру умный дом. У кого-нибудь есть умный дом? Да, вот нас пятеро идиотов в стране. Ой, это такая чушь вообще. Умный дом, это просто хрень. У меня куча датчиков в квартире. У меня есть в ванной стоит датчик перелива воды. Очень удобная вещь. Если у меня прямо сейчас в квартире начнется потоп, я об этом узнаю. Я сделать ничего не смогу, но он будет продолжаться. Но мне на телефон придет смс: у вас дома потоп. Я той же смс-ки мог от соседей снизу дождаться, правда, со словом пи***ц. Но датчик делает более корректно. Спасибо ему. У меня до покупки умного дома был робот-пылесос. Он ездил, убирался, периодически где-то застревал. Я думаю, круто, я куплю умный дом, там есть онлайн-камера. Я ее поставлю и буду видеть, где застревает робот-пылесос. Казалось бы, логично, я ее повесил, и теперь действительно вижу, где застревает робот-пылесос. Я никак не могу ему помочь, но мне приходит смс-ка: робот-пылесос застрял. Я открываю камеру и вижу, где. Как будто я изначально покупал онлайн-камеру, потому что просто не доверял роботу-пылесосу. Есть ощущение, что этот пи***ц специально едет к шторе, чтобы не убираться. А теперь я просто прихожу домой, беру его на руки и говорю: не переживай, маленький, я видел, ты сделал все, что мог, и несу его. Решаться. Еще одна проблема появилась с умным домом. Я сейчас здесь, в Москве, квартира во Владивостоке. Я попросил родителей присмотреть. Вот, а в квартире дом умный, а, ну, отец нет. И он мне позвонил недавно в 3 часа ночи, ну, потому что в гробу видал часовые пояса, и

0: мое мнение. Он говорит, у тебя в коридоре свет горит, вот, как выключить? Я говорю, а у меня, ну, нет выключателей. Я говорю, у меня просто все запитано на умную колонку. Надо просто ей сказать, чтобы она выключила свет. Я говорил, я говорил! А у меня есть онлайн-камера. Я ее открыл, посмотрел запись. Он действительно говорил.
1: Он просто не говорил ее имя.
0: Он стоял над умной колонкой вот так. «Выключи свет! Дура! Свет! Я отец Сергея! Хозяина квартиры! Мне можно доверять!» Я ждал, что он сейчас уедет, вернется, такой: «Вот свидетельство о рождении! Отец! Я!» Он говорит, ладно, не переживай, я все сделаю, положил трубку, а я не переживал до этого момента вообще. Да. Но я когда покупал умный дом, есть вещи, которые меня сильно удивили. Мне продавец говорит, а еще у нас есть умный унитаз. Он такой, ну, сразу не очень хочется это покупать, да? Я не хотел бы гадить в то, что имеет разум. Что вы, представляете, вы садитесь на умный унитаз, он такой, что ж ты, делаешь, ты что... Я искусственный интеллект, как тебе не стыдно? Я продавцу говорю, простите, он зачем умный? Он говорит, ну смотрите, вы устанавливаете приложение на телефон, в приложении нажимаете кнопку, и он смывает. Такой, вау. Я говорю, так я на обычном унитазе, ну, нажимаю кнопку, и он смывает. Там не надо в МФЦ ехать заявление писать. Очень, очень простой процесс. Она говорит, нет, нет, ну, например, вы можете в приложении настроить так, чтобы он смыл не сейчас, а через час. А кому вообще нужна эта функция? В какой момент жизни я встаю с горшка и такой, ого! Сразу мы это смывать не будем, а часок должно настояться. Возможно, так делают чайный гриб. Я не знаю, но... Короче, я придумал единственную схему, где это может пригодиться. Смотрите. Я сходил в умный унитаз, поставил таймер на час. Сижу, жду. Загадочный. Приходит жена с работы, заходит в туалет, такая, ты чё? И в этот момент он начинает смывать. Я захожу, говорю, чё? Она говорит, вот. Я говорю, где? Я назвал это унитазный газлайтинг. Доведу ее до дурки таким образом. У меня все, друзья. Большое спасибо. Вы кайф.
2: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Вика Македонская.
2: Так, я прагматичный человек, я во всем люблю конкретику, но я заметила, что в мужских обещаниях ее часто вообще нет. Вот мне недавно парень говорит: хочешь, я умру за тебя. Я говорю: я Дайсон хочу. Он говорит: нет, хочешь, я умру за тебя. Не, мужчины вообще лучшие философы. Я у него спрашиваю, говорю: когда мы поженимся? Он говорит: поженимся, когда на ноги встанем. Я уже дома все стулья выкинула. Не, ну я считаю, что реально важно все контролировать. Потому что у меня вот недавно была ситуация. У меня у парня был день рождения. Он хотел себе какие-то кроссовки. Я ему дала 20 тысяч, чтобы он сходил, купил себе эти кроссовки. Возвращается домой, очень счастливый. Говорит: представляешь, купил за 13 тысяч. У меня бывшая в магазине работает. Я ей написала, она со скидкой пробила. Представляете, человеку за вечер два раза пробили. Я думаю, так давай, мой бывший тоже будет нам помогать. Что ты домой придешь такой, а он уже их разносил. Какая красота. Не, мы сейчас собрались с ним съездить отдыхать. Мне предложили оформить страховку. Он говорит: что ты боишься, я же с тобой. Говорю: да, точно, нам две страховки. Показала другу договор страхования. Говорит: у меня в самолете кипятком обольют, мне что-то выплатят? Он говорит: не, не выплатят. Выплатят, если в самолете зубы тележкой выбьют. Я думаю: а что это за ситуация, где в самолете зубы тележкой выбили? Да надо на вопрос, курица или рыба, ответить: овца ты. Курица, мать твоя. Нет. Нет, у меня реально самый большой страх за границей — это в больницу попасть. Потому что я тут-то не могу объяснить, что со мной. Там очень, наверное, придется зайти и сказать: kill me. Нет, я заметила, еще есть проблема. Мужчины не верят, что женщина болеет. Потому что я как-то болела, мне парень говорит: нет, больные не так кашляют. Я уже по-другому кашлять начала. Я здесь к деду в метро подсела, говорю: как вы добились вот этого звука? У меня еще парень всех этих рилсов насмотрелся. У меня, если что-то болит, он сразу говорит: это психосоматика. Это психосоматика. Я говорю: у меня горло болит. Он говорит: это много невысказанного. В общем, горло больше не болит. И мать его к нам не приходит. Не, в общем, мне еще здесь мама от тревожности посоветовала зверобой. Говорит: но из минусов могут быть галлюцинации. Я думаю, так это еще хуже, у тебя галлюцинации, тебя это вообще не тревожит. Мне кажется, именно такой человек написал песню: сидим с бобром за столом. Меня еще так бесит, что у меня парень на отдыхе любит куда-то очень далеко уплыть, что его не видно, и долго не возвращаться. И я вот не понимаю, через сколько мне уже надо бежать к спасателю, говорить, что я свободна. Я еще боюсь акул. А похлопайте, есть вот кто тоже боится акул? Что я недавно видела новость, что акула укусила человека, внимание, который летал на параплане. Она выпрыгнула из воды и укусила его за ногу. Я раньше только в воде боялась, я уж сейчас нет-нет, на улице оглядываюсь. Не, меня еще, знаете, так бесят все эти шоу на выживание со звездами. Я вот смотрю, думаю, вот прям не выжить тут можно, да? Прям не выжить в центре Дубая. Я думаю, у вас приехало 15, уехало 6.

0: 16, ты ж Самойлова опять кого-то родила. Не, мне кажется, у меня самое большое достижение, это что я съехала от родителей. Что в Москве это реально непросто. У меня от родителей сами на съемной квартире живут. Я думаю, а что вы мне по наследству передадите? Контакт хозяйки? У них причем квартиры нет, а дача есть. Они знаете, как обосновывают? Они говорят, зато если что, будет где хоронить. Я думаю, я вас на своей даче хоронить не собираюсь. Ничего потом говорить, ой, как яблоня разрослась, какая бабушка плодородная. Не, родители еще так легко переобуваются. Знаете, вот когда появились блогеры, тиктокеры, у меня мама говорила, вот, фигней страдают, ерундой занимаются, а сейчас там все разбогатели. И она мне предъявляет, она говорит, а что ты этим не занималась? Я говорю, а что ты этим не занималась? Ну, снимали бы с отцом распаковку деда. Я... Родителям что-то не нравится только до момента, пока это деньги не начнет приносить. Мне кажется, вот эту песню «За деньги, да?» — это написали родители инстасамки. Там полная фраза «За деньги даже ты нам дочь». Ну. Я сейчас заметила, знаете, у меня сейчас все подруги купили карты Таро. И такие «Я колдунья». И остальные подруги такие «Ты колдунья». И это возможно только в женской компании. Ты ж мужской компании-то резко скажет «Я колдун». Все такие, мы его кодируем. Ну. У меня сейчас каждая сделала карту желаний. Там яхты, виллы, бриллианты. Ни у одной не написано «Устроиться на работу». Не, я реально уже устала от всех от этих тарологов, псевдопсихологов. Здесь попался недавно рилс, где женщина говорит, никогда не рассказывайте мужчине, сколько вы зарабатываете. Ваши деньги — это только ваши деньги, он ничего не должен о них знать. Я думаю, в какой странной семье ты живешь? То есть ты месяц ходишь на работу, а тебя в конце муж спрашивает, где зарплата? Ты говоришь, какая зарплата? Что такое зарплата? Я же в Дикси, волонтер. Там один рилс «Не говорите, сколько зарабатываете, то он станет Альфонсом». Второй рилс «Не говорите, где живете, то он будет вас преследовать». Третий рилс «Не говорите свой возраст». Я думаю, а что вообще можно говорить? Что он спрашивает, как тебя зовут, ты говоришь, что тебе надо? Мне кажется, так и появляются вот эти деды, которые про бабку вообще ничего не знают. На этом все, спасибо.
1: Сынок, поедешь с нами? Картошка сама себя не выкопает. Осень.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Алексей Кривеня и Максим Конюхов в отделении полиции.
2: Так, давай заходи.
3: Аккуратней, начальник.
2: Рот закрой, давай садись. Рассказывай про все свои схемы мутные.
3: Какие еще схемы? Я законопослушный гражданин. Мусора вы позорные.
2: Так слышишь ты, давай рассказывай. Это ты в Астрахани в порту своего человека поставил и груз фурами вывозил?
3: Ничего я тебе не скажу. Я Валера Фисташка, меня х** расколешь.
2: Давай признавай.

0: признавайся. Это ты звонишь людям, представляешься работником банка, из карточки потом деньги списываешь.
1: Че ты несешь? Я Валера Ржавый Гвоздик. На меня что повесишь?
0: Я на тебя столько повешу, ты 30 лет сидеть будешь. Ты знаешь, что с тобой в тюрьме сделают?
1: Ты че, мне угрожаешь? Я Валера Госуслуги, в меня войдешь.
2: Серега! Сер, оставь эту кильку на потом, мы тут реально вас сетра взяли.
0: Да
2: давай,
0: ладно.
2: Садись сюда.
0: Это сам он?
3: Да он, смотри.
1: Слышь, кого вы там взяли? Кто это такой?
0: Да заткнись ты. Ты, оказывается, у нас это, в начале на разогреве был. Вот, главная звезда сегодняшнего вечера приехала. Полтора года ты нам кровь пил.
1: Ты чё ко мне спиной повернулся? Мы в ментовке или на шоу «Голос»? Я не понял.
0: Так, Валера, возьми, значит, листок и карандаш.
1: Вот другое дело.
0: Порисуй, пока тут серьезный дядя разбирается. Ну все, Андрюха, сегодня будем генерала обмывать.
2: Что, может, прям генерала дадут?
0: Да не, он же сам попросил, сегодня же пятница, банный день. Вот. А за него нам по-любому звезды на погоны прилетят.
2: Ну все, пойдем начальству доложим, что мы его поймали.
1: Это что за уркаган такой, а? Слышь, уважаемый, они даже меня так не прессуют. Это ты... Какую жесть такую натворил, что тебя сюда, а?
4: Мем.
1: Будь здоров. Я говорю, за что тебя сюда, а?
4: За мем, мемчик, мемасик.
1: Слышь, ты можешь как-то по-русски выражаться? Здесь ты почему? Объясни.
4: Ну, я мем выложил.
1: Откуда выложил? Из вагона, из фуры, из сейфа?
4: Да нет, понимаете, мем — это просто картинка с подписью.
1: С чьей подписью?
4: С моей.
1: А ты кто нахрен такой, а? Так, слышь, ты, может, где-то сидел или чё?
4: Я в инсте сидел.
1: Инста, инста. Может, и листа? Я просто сам много где сидел. В полярной мыши, в буром медведе, в зеленой лягушке. Короче, я Валера Теремок, будем знакомы. Ладно, давай рассказывай, что за схемы, как это работает, что за мемы, где там бабки, ну?
4: Да, я просто взял кадр из фильма «Бриллиантовая рука» и голой женщине прифотошопил лицо нашего мэра и подписал: «Не виноват и я, деньги сами ко мне пришли».
1: Зачем?
4: Ну, это типа намек, что наш мэр вор.
1: Намек? А ты до этого не знал? Это же очевидные вещи. У него на костяшках это набито. У него на спине купола нарисованы и подписи всякие. Говоря твоим языком, он весь в мемах. А, скажи мне, сколько ты с этого имеешь?
4: Этот мем принес мне 57 лайков.
1: Что за лайки нахрена? Собаки какие-то. Так, в долларах сколько? Так, ты по-любому ты не один работаешь. Кто у тебя главный, кто в авторитете, кого ты уважаешь?
4: Я уважаю маму.
1: Мама, что за мама? Гоша Мамаладзе, я так и знал, он еще тот продуман. Он однажды в батоне на зону проститутку пронес. Так, ладно, тебя тут так прессовали, Ты по-любому что-то еще натворил. Может, убил кого, зарезал, я не знаю, рэкет. Что ты еще сделал? Ну?
4: Да я просто трек записал.
1: Трек?
4: Трек.
1: Какой нахрен трек?
4: Да я просто взял песню из мультфильма «Черный плащ» и переделал слова. И там получилось: прокурор, только звякни, он отмажет всех. Прокурор, ну-ка, отпустить. Ну, это типа намек, что прокурор отмазывает друзей.
1: Опять намек, а ты до этого не знал, что он друзей отмазывает, а? У него же номер телефона на баннере при въезде в город напечатан. У него свой сайт есть по доставке друзей из тюрьмы. Отмазон называется. Так, подожди, объясни мне еще раз. Тебя хотят посадить за то, что ты записал песню, правильно?
4: Да!
1: Обычно же наоборот. Сначала людей сажают, потом они начинают песни писать. Ладно. Бабки вы как делаете?
4: Да никак бабки. Да нет бабок никаких.
1: Короче, я расскажу тебе, как мы бабки делаем, а ты расскажешь мне, понял?
4: Да.
1: Смотри, проболтаешься. Я Валера-проктолог. Я достану тебя откуда угодно. Короче, слушай сюда. Мы с пацанами под видом детских садиков строим казино. Мы оттуда миллионы горшками выносим. А еще мы подрезаем сухогруз с сухофруктами. И через Сухуми сухое вино везем. А там, пока менты это выговорят, мы уже полмиллиарда заработали. Мы убиваем. Мы режем, мы грабим. Мы рэкетируем, мы похищаем. А вы что делаете?
4: Репосты.
1: Ничего не понятно! Открой мне еще буквы, Якубович! Сколько тебе дадут за это, скажи мне?
4: Ой, мне сказали по полной программе. Минимум 10.

0: 10 суток.
1: Суток?
0: Суток.
1: То есть не лет?
0: Нет.
1: То есть 15-го сел, 25-го вышел?
0: Да.
1: То есть это как на поезде до Читы доехать?
0: Да.
1: Так это же...

0: Сука, 10 суток мать не увижу.
1: И 30 лет.
0: Чё?
2: Кто? Генерал полиции Сафронов. Ну что, фисташка, расколол я тебя.
0: Ах вы, менты поганые.
2: Все, что ты наговорил, все записано? Давай, веди его в камеру. Посмотрим, какой он там госуслуги.
3: Ну, товарищ генерал, вы и гений.
2: Ну, профессионал. Говоря его языком, я ж Гриша Спутник В. Хочешь, не хочешь, будешь колоться. Пошли, обмоешь меня, все-таки банный день.
3: Пойдем.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Позвони маме. Спроси, как папа. Камеди Радио. Мы за семейный.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Евгений Чеботков! Я в последнее время очень сильно подсел на определенные категории видео. Мне очень нравятся видео, где находят скрытые символы сатанистов. Поаплодируйте, кто знает про такие категории видео. Остальные наука вообще не интересует. Ладно, я рассказываю. Короче, группа ученых, я полагаю, находит видосы со всяких концертов, мероприятий, клипов, да, и находит там скрытые символы сатанистов. И показывает, и все это озвучивает женщиной из Google Translate. И из-за этого эти видео, охренеть, какие страшные. Они утверждают, что все известные люди сатанисты, и мне очень интересно узнать, как это происходит. Что ты сидишь в гримерке, будучи артистом, и к тебе просто заходит сатана с деловым предложением, и такой: «Добрый вечер, я слежу за разной музыкой. У нас там дорожное радио, но я первый раз наткнулся на вашу потрясающую песню про Федерико Феллини, и я однозначно понимаю, вы настоящий черт». Но я думаю, в какой момент ты становишься интересен для них, да, насколько ты должен быть известен? Просто я ничего не хочу сказать, но я в 21-м году стал мужчиной года по версии журнала «Гламур». В их ежегодном конкурсе «Женщина года». У них была просто категория для мужчин, но все равно статуэтка выглядит так. Это нежно-розовая такая статуэтка, на ней написано «Woman of the Year» Евгений Чеботков, и внизу маленькими буковками «Категория мужчина года». Когда ты берешь в руку, ты категорию перекрываешь, и получается просто «Woman of the Year» Евгений Чеботков. Я когда эту премию получил, я позвонил матери, ну...

0: маме поделиться радостью. И я очень люблю свою маму, потому что она никогда не даст мне зазнаться. Я позвонил, я говорю: мам, я стал мужчиной года по версии журнала «Гламур». Она такая: обалдеть, Жень, я так рада, но в смысле, почему ты? Я очень, мне как маме очень приятно, но просто как-то... Жень, это кто хотел мог стать? Мам, я присылал тебе голосовалку. Она такая: я голосовала за Стоянова. Но зато я пошел в школу, в свою родную, рассказал им тоже, что стал мужчиной года. Они такие: о, круто. И я очень, очень радуюсь, когда общаюсь со своими учителями, хоть порой не самые бестактные люди в мире. Я зашел в учительскую, учителя такие: Чеботков, женился! Дети есть! Какова твоя политическая позиция? А какова сексуальная жизнь? Я
1: думаю, это что, Ксения Собчак развалилась на пожилых женщин?
0: И географичка по коридору такая: сколько зарабатываешь? Ко мне подошла директриса, взяла меня под руку и говорит: Женька, как я рада, что ты там в России стал юмористом. Я всегда говорила: Женька, знаешь, в нашей жизни непростой, нелегкой. Знаешь, Жень, вот так если остановиться, задуматься, ведь юмор и смех... Юмор и смех – это самое главное. И я всегда так говорила.
2: Я думаю, в школе ты мне вообще не так говорила.
0: В школе ты мне говорила: а твой цирк уехал, Чеботков, уехал! Она меня помнит отлично, потому что я был президентом школы. У нас такие выборы в казахских школах происходят, в Казахстане. Мы выбираем президента среди десятиклассников. И мои конкуренты, десятиклассники, побежали собирать голоса. Представьте, у девятых, десятых, одиннадцатых классов невероятно тупая идея, потому что ты побежал собирать голоса у людей, которым нужно что-то аргументировать. Я побежал собирать голоса у третьих, четвертых, пятых классов. Так называемые рабочие классы школы. Вы даже не представляете, чего можно добиться за орбит. Я им столько всего понаобещал, вообще ничего не сделал. Потому что они должны были думать своей головой. Ну, фонтанчики с Кока-Колой, ну, камон. Мы еще потом, мы беседуем с директрисой, она мне говорит: как здорово вы так раз и про школу что-то скажете. Я по телевизору смотрю, раз и про школу что-то. А Лерка Кудрявцева про нашу школу ни разу вот ничего не сказала. И тут очень важно отметить, что Лера Кудрявцева из Усть-Каменогорска, из моей школы. Потому что если бы это было не так, представьте, как бы это было страшно. Мы идем с ней по коридору, и она такая: вот смотрю телевизор, а вы там все время про нашу школу раз и скажете. Дальше смотрю, Лера Кудрявцева ничего про нашу школу не говорит. Дальше смотрю, Шон Коннери ничего про нашу школу не говорит. У нас при входе в школу висел портрет «Гордость школы» Лера Кудрявцева. Потом она дала интервью, ее спросили: Лера, а вы откуда? Она говорит: я из маленького городка. И портрет сожгли. Теперь на этом месте другой портрет. Директрисы. Я редко бываю в родном городе, в Усть-Каменогорске. Я в основном нахожусь в Москве. Я обожаю Москву, потому что Москва полна неожиданных встреч. Я недавно зашел в ресторан, очень крутой. Я был еще одет так, на мурмулях, в костюме. Я выглядел солидно, как водитель Хасбика. И меня встречает администратор и узнает меня. Он такой: о, Евгений, проходите, пожалуйста. И смотрю, официант, парень-официант, просто под носом, официант. Он смотрит, я повторюсь, я на костюме, все блестит. И официант, просто чувак. И мы вот так замираем и смотрим друг на друга. Я на него, он на меня, я на него, он на меня. И я понимаю, что это тип, с которым мы в общаге в Томске жили в одной комнате. И мы такие: я думаю, офигеть, я что, внутри плохого рэп-клипа? Когда вы видели эти клипы, они начинаются всегда с детской истории, когда мы в детстве, два мальчугана, бегаем по двору, смеемся, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, по саду, да, мы бегаем. И девочка, маленькая, нашего возраста, очень красиво стоит и ест персик. Просто ест персик, и камера клоузап на этот персик. Непонятно почему, хлоп, так персик заходит, странно, окей. Следующий кадр, мы уже в школе, да, мы сидим, я уже с этой девочкой, мы с ней рядом, ха-ха-ха, и сзади мой друг, вот так, в камеру, все время заглядывает в кадр, вот так. Бам, следующая, уже старшая школа, я ее держу за руку, у нас уже какие-то романтические отношения, и мой друг вот так везде. Бам, университетские годы, я уже ее иду целую в плечо, она застенчиво смущается, я иду рядом, и сзади поспевает наш друг, идет с нами, чтобы всегда быть в кадре. Бам, драматичный момент, никого нет, я один в кадре, идет дождь, я по телефону вот так: где ты, где ты, где? Захожу в помещение, там тоже дождь. Да где ты? Бегу, бегу. Подбегаю к ее подъезду, подъезжает черный автомобиль, она выходит с переднего сиденья, растрепанная, но счастливая. Я вижу ее, а кто за рулем, я не вижу. И камера предательски вот так, ну типа, кто? Я такой: да кто за рулем? Кто из трех заявленных персонажей за рулем, если двое здесь?

0: И камера отъезжает, и там мой друг, развалившись вот так, вальяжно сидит, такой, чё?
1: И я такой, как вы могли?
0: И она такая, а зачем ты его везде брал? И я падаю на колено и такой, нет! И в этот момент появляется плашка, прошло много лет, наши дни, и вот он я, салам алейкум, вот он я захожу. Я захожу в ресторан, вижу его, он роняет поднос в шоке, он такой, я вот так, чё теперь? Воздух из его рта вот так на выдохе поднимается, толкает дверь на кухню, на кухне она моет посуду. Она уже почему-то невероятная старуха. Она так поднимает глаза несчастные, смотрит на меня, и он такой, я на них смотрю, чё теперь? Вот так лезу в карман, и что-то очень долго, прям долго ищу, и достаю, и там косточка от персика. Типа он сквозь все эти годы не забыл. Я вот так, что? И он стоит, а он гелем весь зализан. Такой, ха-ха-ха. Она тоже, я весь, и мы все турки. Вот, окей. Спасибо огромное за внимание, спасибо. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Найка Казиева.
2: Так, что, поздравьте меня, я

взрослею. Пальцы-то. Смотрите, это еще не вся мысль. Смотрите, я наконец-то с соседкой перешла в разряд сожителей. Потому что она недавно, вот буквально вчера, на меня впервые обещала ментов вызвать. Потому что я сказала, что ее мусор — это не наше совместно наше имущество. Я вам объясню. У нас вообще, вот для нее мыть посуду вообще отрицается. Я не знаю, что это за человек. Я каждый день прихожу с работы. У меня полное ощущение, что я убираю кухню после Юлии Высоцкой. Ну, на потолке сырники у тебя, они живые, реально. Просто я вам объясню, знаете, почему она такая? Потому что она у меня, короче, проработана. Да. То есть, кто не понял, это значит, что она очень много денег тратит на то, чтобы навести порядок в голове, а вокруг ее вообще не волнует. Типа, знаете, типа, вытирать жопу. Это ярлыки, да? Это от лукавого. Не, правда, если так работать, то, ну, я лучше с травмами похожу, ну, правда. Просто, ну, я не знаю, я для себя решила, что мне вот, ну, для идеально с кем жить, это вот тоже должен быть такой же человек, с такими же травмами, как у меня. Чтобы нас обоих сильно волновало, что о нас подумает хозяйка, понимаете? Идеально с маньяком жить, я поняла для себя. Вот, его не слышно, не видно, а если у него еще и ОКР, это же вообще вкуснота, ребят, смотрите. Ну, прикиньте. Ну, типа, да, он убивает, но у него все по цветам, серьезно. Знаете, что потом про него в новостях говорит, типа, ой, а вот не про него бы никогда не подумали, знаете. Такой хороший мальчик, это он еще и мусор сортировал. Вот это тела в один пакет, силиконовые сиськи в пакет с пластиком. Нет, правда, мы всегда убираемся, всегда. Вот у нас каждый день уборка. Но надо тоже сказать, что когда наступает, естественно, выходной, мы, понятное дело, что делаем правильно? Генеральную уборку. Знаете, когда мама в поисках пыли разбирает хату до этапа котлована. Знаете, вот эта ситуация? Но меня, знаете, больше всего, что бесит? Вот то, что мы еще, когда, ну, на Кавказе мы начинаем уборку делать, мы зачем-то перемываем всю посуду в доме. И не то, что, не только ту, которой мы пользуемся, знаете, а у нас еще, ну, все в домах есть вот этот, знаете, шкафы с посудой, из которой мы никогда не едим, да? Вот эта, которая пафосная, знаете, которая на тебя кто смотрит и говорит, типа, блин, какой ты жалкий. Вот это, знаете, я не знаю, что должно произойти, чтобы мы когда-то вкусили вот оттуда что-нибудь, знаете? Там, знаешь, дед, когда умирал, он говорит, хотя бы на поминки достаньте, кайфаните, ребят, реально, знаете? Я еще потому что младшая была, мне доставалась участь собирать по дому носки братские вот эти. У меня вот, мужики, у меня реально вот есть догадка, что вот вы, кстати, свои носки вообще не сами снимаете. Мне кажется, они от вас в какой-то момент уходят. Ну, уходят умирать, потому что я не знаю, я не знаю, как себя объяснить у тех ребят, которые, знаете, под креслами они лежат вот так вот. Ты на них смотришь, они такие, бога ради, не говори ему, что мы здесь. Они еще, знаете, они же еще друг от друга отдельно лежат, как будто один другому сказал, брось меня. Знаете, вот эти ребята, у них болит душа, у них вот здесь вот огнестрел. Я вам серьезно говорю, это тупак в мире носков, я вам серьезно говорю. Я просто с подругой поделилась, что вот так я не уживаюсь с соседкой, что мне сложно. Она говорит, типа, Найд, ну это же твоя проблема. Она говорит, ну съедь, живи отдельно. А я не могу жить одна. Потому что я боюсь. Я боюсь бабайку. Смотрите, я правда боюсь, что когда я останусь одна, мне будет казаться, что я здесь не одна, понимаете? Ну, И, кстати, ну не вот эта бабайка, тоже, которая будет раз в месяц приходить, говорит, с вас 40 тысяч. И еще 3 за коммуналку, типа. И она мне говорит, ну что ты боишься? У тебя же кот, ты не будешь одна? Это, кстати, это никогда не работает, ребята. Смотрите, кот, это еще те вообще умельцы сажать на жопу. Реально, я вам что-то говорю. Потому что ты только расслабилась. И знаете, вот ситуация, когда кот вообще не с хрена начинает смотреть в одну точку. Потом что-то уже вот это нагибается. Ты уже обоссалась, ты в молитвах там. Так это мы что случилось такое, типа, а, показалось, знаете, вот, я... Кстати, хватит про соседку. Смотрите, я хочу с вами важную еще вещь обсудить. Слушайте, поаплодируйте, пожалуйста, те, кто вот переживал, когда из России бренды уходили. Есть такие? Остальные, ну, это зарплаты, да?

0: ну хорошо. Кстати, я... Просто я искала, ну, типа, причину, почему меня это вообще никак не коснулось. Я поняла. Я, например, недавно ездила домой в Махачкалу. Я поняла, почему меня это никак не колокнуло вообще, потому что, ну, я реально родом из Дагестана. Во-первых, к нам эти бренды никогда не доходили. Во-вторых, ну, типа, если бы Эмпорио Армани знал, сколько у него официально-неофициальных магазинов в Махачкале, он бы ошалел, ребят. Мы любим нашу одежду. Ну, я с мамой на рынке одевалась, а у нас там такие люди, ну, типа, работают, такие женщины, знаете, которые тебе любую одежду продадут как бренд лютейший, серьезно. Я помню ребенка, потому что у них на детей вообще отдельная схема работает. Она через мультики заходила, она говорит, типа, кого смотришь? Я говорю, Спанч Боба. Она говорит, ва-я, клянусь, весь бикини ботом у меня здесь одевается. Все, спасибо большое, мне все.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Фандэй – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Фандэй – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
0: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Иван Половинки.
2: Слушайте, а поаплодируйте, женатые парни, есть? Всегда грустно, всегда. Никогда весело не бывает, всегда. Поаплодируйте, женатые! Не, парни, уже все, уже поздно. Смотрите, как надо. Поаплодируйте, холостые! Всегда так. Слушайте, я женат 10 лет, и у меня за это время накопилось очень много вопросов, поэтому сейчас никакого монолога не будет, будут только вопросы. Девушки, вот почему, когда мы женимся, нам говорят, что семейная жизнь – это корабль, на котором мы вместе отправляемся к счастью? А потом выясняется, что на этом корабле женщина всегда капитан, а мужик – это вот этот чувак, который уголь всю жизнь подбрасывает, и она вот так стоит и такая: «Медленно плывем, Ваня, к нашему общему счастью. Устройся на вторую работу. Смотри, как Петровы быстро поплыли. Корабль такой большой, трехпалубный, в центре Москвы, свой. А? Почему, если она предлагает что-то новенькое в постели, то это эксперимент? А если я предлагаю что-то новенькое в постели, то это попробовал с тёлками где-то на стороне, да? Теперь домой это тащишь. Девушки, почему ее деньги – это ее деньги? А мои деньги – это... Ваня, в семье не должно быть такое твое или мое. В семье все должно быть общее. Да? Просто вопросы, просто вопросы. Почему, если ночью ей жарко, я должен вставать и открывать окно? Мне не жарко. А когда мне жарко, она говорит: ну ты просто раскройся. Девушки, почему у вас пяточки, а у нас фу, убери? Девушки, а где вот эта грань между «ты мужчина, как скажешь, так и будет» и «не указывай мне»? А? Почему, если она напилась на корпоративе, то: «Вань, я вообще-то весь год работала и имею право один день отдохнуть». А если я напился на корпоративе, то это: «Алло, да, ваш сын алкоголик». Как это работает у вас, а, девушки? Почему мой друг Кобель, а ее подруга, она просто запуталась, Вань? Она... Почему? Девушки, вот сколько должен длиться поцелуй, чтобы ей не показалось, что я это делаю без души, а? Почему стриптизерша на мальчишнике – это «да потому что вы кобели, Ваня», а стриптизер на девичнике – это «да просто с подругами по приколу заказали». Ты чего? Почему? Почему, если я разбил тарелку, то я рука, которая ничего не ценит в семье, а если она разбила тарелку, то это… Вы сами все знаете, понятно? Почему? Почему, если я не выкладываю с ней общие фотографии в соцсети, то это потому что я ее прячу от своих? А если она не выкладывает общие фотографии в соцсети, она не хочет ломать концепцию своей страницы. Угу. Девушки, почему, что бы мы ни сделали, вы все время думаете, что мы... Пришел поздно с работы? Уходишь пораньше на работу, чтобы успеть под... А если я прихожу домой и не хочу есть, значит, так хорошо под... Что еще и покормили, да? Просто вопросы, просто. Почему, если я получился классно на фотографии, а она не очень, она удаляет эту фотографию? А если я не получился, а она получилась, она ее выкладывает. Потому что, Вань, да кто там на тебя смотреть будет? Почему у нее мамуля, а у меня мать? И вообще, почему я должен ласкать, обольщать, удивлять, поддерживать, не огорчать, быть чистоплотным, иметь чувство юмора, защищать, целовать, жертвовать?

0: с собой, уступать, платить, доверять, подставлять плечо, заботиться, быть умнее, утешать, развлекать, быть романтичным, вести себя по-мужски. А она никому ничего не должна. Не-не, вы, конечно, можете спросить, а что ты не задал эти вопросы жене? Задал? Она вот как вы, просто посмеялась, ничего не изменилось. Просто живем дальше, я коплю новые вопросы и все. Пока-пока!
1: Comedy.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Самвел Геновян.
2: Так, народ, я в детстве был очень маленького роста. Вы такие, в детстве? Да, в детстве, сейчас я вырос. И я вообще по этому поводу не парился, народ, пока мне мать не сказала: сынок, ты не переживай, что ты маленький. Я говорю: я не маленький. Она говорит: нет, ты маленький. Ты меньше, чем все, Самвел, но ты не переживай. И это так странно, что родители никогда не видят своей причастности к тому, как ты выглядишь, потому что у меня родители вот такого роста, вот такие. И все мое детство они водили меня по врачам, пытаясь понять, что со мной не так. Вот такая маленькая возмущенная армянская пара со своим малым на руках шли к врачу и такие: доктор, что с ним? А доктор такой: что с ним? Он ваш сын, хоббит, и что с ним? У вас какие-то другие ожидания были. Ладно, рост, то, какой у тебя характер, родители в этом тоже не видят своей причастности. У меня мать, например, ей не нравится, как я воспитываю своих детей. У меня есть дети. И это мне говорит... Да, бывает. Да, ей не нравится, как я их воспитываю. И это мне говорит женщина, которая в детский сад в детстве меня в окно провожала. Представляете? Ну, то есть не то, чтобы в окно. Она выпускала меня и в окно следила за мной, как я дорогу перехожу. Помогала, чтобы меня машина не сбила. Я думаю, какой смысл смотреть в окно, как твой ребенок переходит дорогу? Чтобы потом всем рассказывать. Прямо меня на глазах сбили, представляете? Вот, видела. Все время смотрю, а сегодня сбили. И сейчас мне 301 год, у меня свои дети. Я их не то чтобы не планировал. Планировал, но, честно говоря, думал, что родителям нужны внуки. А они такие: нет, нам тоже не надо. Спасибо большое. Дети в афиге такие: нас покормит кто-нибудь в этой хате вообще? Что происходит? Я говорю: как не надо? Вы же просили внуков. Мне на камеру надо было записывать. Я вам отвечаю.

0: Народ, если у вас родители просят внуков, да, записывайте на камеру, потому что они не хотят внуков, они вам хотят. Они такие, пожалуйста, заведи, пожалуйста, ну заведи, заведи. О, завел, вот иди, будешь знать, пи***ть. Все, а мы в окно за вами посмотрим, за всеми. Ну, я в воспитание, честно, народ, вмешиваюсь прям, ну, когда уже надо. Я сидел как-то со старшим, ему 9 лет, и он минут 40 чем-то занимался, и в какой-то момент он поковырялся в носу и лизнул палец. Тут я вмешался, я такой, дружище, по всем остальным моментам я не лезу в твою жизнь, но так мы не делаем. Если у тебя есть любые планы на жизнь, не ешь свои козявки, это отстой полный. И он такой, пап, так я их не ем, я просто мочу палец, чтобы ковыряться было удобнее. Я говорю, что, прям удобнее, да, так? Офигеть, вы смеетесь, попробуйте, народ, просто попробуйте. Попробуйте, чуть-чуть, вот так, оп, вхождение вообще невероятно. Я вот так вот ковырялся, смотрел на него, я говорю, ты где раньше был малой вообще, почему? Почему я о смазке узнаю от ребенка, а не от матери, его матери? А мать ее, ну, их хороший человек, я ее знаю 12 лет. Недавно понял, что люблю ее, да? Да, у парней бывают такие щелчки, раз в несколько лет смотришь на свою женщину и такой, а ты красивая вообще, знаешь, если так посмотреть. Чисто между комнатами поймал ее. В трусах такой, ты здесь живешь? Какой кайф. Все, меня Самвел зовут, чаще будем видеться. Я радуюсь не ее красоте, народ, я радуюсь своему выбору, понимаете? Смотрите, значит, у меня к вам вопрос. Я каждый день фактически делаю ей комплимент. Я считаю, что ноги моей супруги самые красивые в мире. Я и так и говорю. Я говорю, родная, у тебя лучшие ноги в мире. Самые ровные, самые пропорциональные, самые две. И вот скажите мне, пожалуйста, имею ли я право после такого комплимента, так сказать, мирового уровня, да, сказать ей честно, что я думаю по поводу ее лица? Нет, почему нет? Она не то чтобы уродина, она красивая. Не то чтобы я смотрю на лицо и такой, лучше бы тут ноги были. Нет, она красивая, просто ноги лучшие в мире. У нас такие комплименты дома. Она говорит, я красивая, я говорю, ноги лучшие в мире. Валетиком спим теперь. Не, она красивая. Мы одногодки, нам по 31. Выглядит она круто, выглядит она круто. Но с каждым годом у нее появляются вот эти вот бабушкинские замашки. Знаете, когда ночью по квартире женщина ходит. Просто ходит и всех укладывает спать. Всем спать, и ты спать, и ты спать, и всем спать. Все спать, я тут одна больная ходить буду, всем спать. Каждую ночь укладывает детей, приходит ко мне, открывает дверь. Знаете, когда в 3 часа ночи открывается дверь, и женщина молчит. Просто вот так вот. Как будто мы в прятки играли, я плохо спрятался. Она такая, ты дурак? Она русская у меня еще, представляете? Недавно начал гордиться этим. Все это время мне было все равно на то, что она русская, правда. Ну, то есть без разницы. Ей тоже без разницы, что она русская. И последнее время я, ну, начал понимать, что, оказывается, люди не ко мне хорошо относятся, а к нам, когда мы вместе, понимаете? То есть вот так это просто хач какой-то, а вместе мы русская семья. То есть вот так квартиры только славянам. Вместе они такие, можете и с собакой, вы нормальные люди. Русская жена – это моя грин-карта, народ. Каждый раз, когда нужно выбираться в МФЦ, я ее беру вот так вот, как щит, с русской женой, и впихаюсь туда. Народ, спасибо большое, хорошего вам вечера. Пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте мать троих детей, Маргарита Родина.
2: Слушайте, сразу прям давайте начну. Поздравьте меня, у меня есть супер новость. От меня наконец-то съехал старший сын. Я клянусь, я также по квартире ходила, орала. Говорила: Рита, держись, осталось еще двое и не залететь. Слушайте, я очень обрадовалась, правда. Я даже сделала пост в Инстаграме, думала, сейчас люди меня будут поздравлять. Но нет, там что-то прибежали какие-то сумасшедшие мамаши, начали мне писать: как так можно, что ты за мать? Был бы у меня сын, я бы его не отпустила. Я думаю, вы чё, ему ж 22. Я думала, это как-то раньше случится. Он мне когда писал, я у Витьки останусь, я надеялась, что это навсегда. Не, я не понимаю, что осуждают, потому что наоборот, вот он сейчас съехал, мы стали так хорошо с ним общаться, он сейчас стал такой вежливый, он постоянно мне пишет, там, спасибо, пожалуйста, я ему, кто вы? Там, знаете, вот единственный минус, вот он раньше постоянно разбрасывал свои шмотки, я постоянно его за это ругала, а сейчас он съехал, и оказалось, что это не он. Походу, это я. Нет, правда, я ему завидую. Прикиньте, он сейчас живет один. Я вообще считаю, что это круто, потому что дети должны жить отдельно от родителей, правильно? Ну, в адекватном возрасте, да? Не то, что я забираю младшего с детского сада и такая ему: ну, что ты каждый вечер туда-сюда мотаешься? Ну, уж оставайся там. У тебя там что, своей кроватки нет? Так, смотрите, у меня, правда, двое детей уже взрослых, совершеннолетних, поэтому сейчас все свое время я провожу с младшим. Ему 6 лет, и он прям прикольный. Ну вот я говорю прикольный, потому что, если честно, он у меня не очень красивый. Ну, я его адекватно оцениваю, там на внешность прям... Но недавно он взял мой айфон и разблокировал его своим лицом. Я думаю, в смысле некрасивый? Красивый, весь в мать... Не, мне нравится общаться с детьми, потому что даже в таком возрасте от них можно узнать что-то новое. Он у меня ходит в сад, недавно у него был день рождения, и мы принесли туда угощение. Там Барни, сок, и вот к нам подходит одна из мамашек и говорит: ой, мы вот это все не едим, потому что мы солнцееды. Я говорю: это как? Она говорит: ну, мы в основном питаемся энергией и солнечными лучами. И вы знаете, я не подумала, блин, какая-то долбанутая. Я подумала: так, почему мы не солнцееды? Типа: сынок, давай выплевывай печенье, иди к окну, будем заряжаться. Слушайте, ну это же правда, подумайте, это капец как удобно. Ну, готовить не надо, деньги экономишь, там из минусов главное не жить в Питере. Вообще, заметили, сейчас появилось много разных вот этих вот направлений, да, там солнцееды, сыроеды, веганы. Мне иногда кажется, что их все придумали родители, которые задолбались объяснять своим детям, почему они им что-то не могут купить. Вот я сейчас, когда что-то не хочу покупать своему младшему, я говорю, что это с алкоголем. Вообще все. Конфеты, киндер, лего... Возможно, он думает, что у него в саду вся группа пьющая. Так, смотрите, мне 42, и у меня сейчас никого нет в личной жизни. И, если честно, это прям проблема, потому что у меня такое впечатление, что на меня сейчас обращают внимание только мои бывшие. Вот мне недавно написал мой бывший муж, говорит: слушай, а давай начнем все сначала. Я думаю: ну нет, нет, я не хочу. Слушай, я не представляю, как можно начать все сначала с бывшим. Но последнее, что ты хочешь испытывать во время секса, это ностальгия.

0: Проблема еще в том, что вот мне всегда нравятся очень такие богатые и интересные мужчины. Но это вообще не мешало мне рожать от бедных и скучных. Я иногда смотрю на своих трех мужей и думаю, господи, а как я их выбирала? Это же не мужья, это первая тройка игроков для поля чудес. Мне еще подруга говорит, ну что ты переживаешь, у тебя еще все впереди. Я вот прочитала, что оказывается самый пик женской сексуальности, он приходится на 47 лет. Я думаю, что серьезно? Там что, в этом возрасте прям реально все самое интересное? Типа дача, соленья, сквирт. Ну нет, ну у меня не так в жизни было много хорошего секса, я прям не верю. Ну прям, вы знаете, с 30 до 47 все плохо, а в 47 бархатный сезон. Когда ты думаешь, а, так вот он какой множественный оргазм. Это когда и секс, и давление, и по телеку еще 17 мгновений весны показывают. Слушайте, я честно, я так устала кого-то искать. Я прям все, я вот для себя решила, что все, я за сексом больше не бегаю. Я прям забила на него. Ну вот пошлет Бог и пошлет. Просто засыпаю в электричке. Мне кажется, вот именно отсюда и берутся такие женщины, которые говорят, ой, мне так в поездах нравится. Смотрите, я вам сейчас рассказываю шутки про секс. Вот когда их покажут по телевизору, знаете, как меня будут осуждать? Ну, мне вообще постоянно прилетает за мои шутки, особенно за шутки про детей. Вот мы недавно с девочками были на гастролях, и в конце вот вышли на сцену, и потом выложили фотку, как вот мы все стоим на сцене. И какая-то женщина тут же под этой фотографией написала, «Посмотрите на эту мать, она улыбается, когда ее дети не с ней». А я улыбаюсь. Не, просто если кто-то думает, что мои шутки, они обижают моих детей, это вообще не так. Наоборот, у них только одни плюсы от этого. Вот я как-то была на гастролях, а мой старший привел домой девушку. Прикиньте, еще звонит и хвастается. Говорит, представляешь, я подошел к ней в баре, говорю, у меня мать в женском стендапе. И она тут же согласилась. И вот у меня сейчас только один вопрос. А вот почему шутки пишу я? На сцене выступаю я, а секс у него. Я когда раньше думала, что все лучшее детям, я не думала, что это и про оргазмы. Все, у меня на этом все. Спасибо вам.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Встречайте, на сцене Антон Иванов и Костя Бутусов. Итак, в офисе строительной компании «Новая Москва».
2: Лена!
3: Да, Виктор Павлович.
2: Лена, а что там у нас по объекту в Мытищах?
3: Это вы про 25-этажку, которую мы на болоте строим?
2: Да, про нее.
3: Так мы ее достроили.
2: Угу.
3: Но на поверхности только 2 этажа, все остальное земля поглотила.
2: Лена, давай, короче, сворачиваем строительство. Продадим эту высотку как коттедж. Мы строительную инспекцию победили, а вот природу, боюсь, не победим.
3: Хорошо. Виктор Павлович, тут к вам разъяренный посетитель пришел.
2: Леночка, а можешь сказать, что меня нет?
4: Не может! Вот он где сидит. Тварь, гнида, козел, чмо.
2: Простите, вы кто?
4: Я кто? Я, выражаясь вашим языком, счастливый обладатель роскошной квартиры в современном жилищном комплексе «Журавлиное гнездо». А ты, выражаясь моим языком, тварь, гнида, козел, чмо.
2: Подождите, без оскорблений, пожалуйста. Давайте конкретно, чем вы недовольны?
4: Конкретно, да? Давай, включай свою эту презентацию жилищного комплекса. Включай эту на которую все жильцы повелись. Давай, включай.
2: Вот он! Ха-ха-ха! Красавец! Наша гордость! И что вам не нравится?
4: Да то, что из всего вот этого сбылось только небо! Где вся эта красота? Вы вот так вот что, красиво вот так вот рисуете, а на деле какая-то фигня получается, по-моему. Нет?
2: Подождите. В нашем ЖК куча плюсов.
4: Кучу я видел! Где плюсы? Плюсы где? Где деревья, я не знаю, деревья. Какие-то кустарники, зелень где? У нас из зелени, по-моему, только мох. И то внутри квартиры. Я куда ни зайду, везде север!
2: А зачем вы так близко ко мне подошли?
4: А это не близко. Это, говоря вашим языком, панорамный вид, прикинь. Я так каждое утро с соседом разговариваю, когда курить выхожу. Хотя он живет в другом корпусе. Давай, выключай свою хрень вот эту, читай. Что у вас тут в буклетиках ваших написано? Давай, читай.
2: Тут перечисляются положительные моменты нашего ЖК. Вот, например, жилой комплекс с богатой инфраструктурой.
4: Где богатая инфраструктура? Где детский садик, больница, там, я не знаю, магазины? У нас даже парикмахерской нету. У нас даже наркоманы не тусуются.
2: Подождите, у нас наркоманов нету, потому что наша территория огорожена.
4: То, что она окружена огородами, это не значит, что она огорожена.
2: Поймите, это эко-проект. Наш ЖК построен из экологичных материалов.
4: Согласен. Все из и палок. Поэтому оно и называется «Журавлиное гнездо». Точно. Вот во всем бардак. Ты знаешь, вот какая у меня вода течет из синего крана?
2: Холодная.
4: Горячая. А из красного?
2: Ну, получается, холодная.
4: Красная! Прикинь, я даже не знаю, что это ржавчина или борщ. Что с этим делать? Я не знаю.
2: Ой.
4: Дальше читай, что там дальше?
2: Подземная парковка.
4: У нас не парковка, у нас МГИМО. 600 человек на место. У нас даже во дворе ходить страшно.
2: Ой, да что вы такое говорите? У нас хорошая освещенная территория.
4: Хорошую территорию батюшка каждый день не освещает. Что там дальше? Читай.
2: Утонченная эстетика фасада.
4: Да, я даже знаю, в чем эта утонченность проявляется.
2: В чем?
4: В стенах.
2: Что?
4: Бзз, бзз, а, а, а, тр, тр, а, а. Соседи так сверлят и трутся, что я боюсь спать открытым ртом к стене.
2: Ну ладно, простите, ну есть косячки, ну где их не бывает, а? Но с другой стороны, согласитесь, зачем нам вам строить идеальное жилище? Вы сами же все испортите. У каждого есть собачка, мы для них сделали специальную территорию. Только вы почему-то эту территорию используете исключительно для выгула собак, а для выстрела собак весь остальной двор. Мы стараемся, делаем интересные планировки квартир, а вы потом все нахрен сносите все стены, перепланировочку делаете. Вы в однокомнатной квартире строите 3 санузла и все равно в туалет ходите в лифте. И с каких это пор жильцов нашего ЖК не устраивает трещина в фундаменте?
4: Какая трещина в фундаменте?
2: Ой, а давайте так. Я готов вам все компенсировать. За небольшую доплату мы обменяем вашу двухкомнатную квартиру в нашем ЖК на элитный двухэтажный коттедж в Мытищах, а?
4: Это тот, который на болоте стоит, что ли? Я что-то не понял.
2: Нет, не он, нет, нет.
4: Че ты мне врешь? Я слышал, как ты с секретаршей разговаривал. Ты, урод!
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
5: Холодно! О, горячо, горячо! О, о, о!
0: Вот так нормально. Камеди Радио. Вот так нормально.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Егор Кукса.
2: И у каждого есть друг, который прям сильно подвержен дорожной агрессии. У меня есть друг, он как только садится за руль, буквально проходит минуты, и он такой: «Ты...» Я такой: «Чувак, мы в гараже еще, но ты хотя бы машину, что ли, заведи». Ну, дорожный расизм. Дорожный расизм – это ужасно. Я ненавижу дорожный расизм, хотя сам, к сожалению, часто становлюсь дорожным расистом, при том, что я даже не умею водить. Я недавно стал свидетелем того, как в Москве на пешеходном переходе на полной скорости приезжий чуть не сбил женщину. Я стыжусь, я не сдержал своего внутреннего дорожного расиста, я закричал: «Оно покупает прав, ездит, как в ауле у себя!» И знаете, что этот чувак сделал? Он остановил машину и высадил меня. И я такой: «Ну, чувак, извини, конечно, но это одна звезда. А вы тоже боитесь поставить таксисту одну звезду, пока не доехали до дома? Тоже только доходите до дома, все запираете максимально, и уже под одеялом только. Пик! И откуда-то с улицы: «Ах ты, реально, блин. Реально боюсь этого, потому что, ну, прикиньте, я пока иду по улице, поставлю ему одну звезду, он меня догонит, развернет. Это что? Придется объяснять, типа: «Ну, извини, понимаешь, дело не в тебе, дело во мне. Просто я интроверт, ты, блин, узбек». Ну, то есть, понимаешь. Слушайте, вы осознаете тот факт, что мы с вами живем в будущем? Нет? Уже 2020 год. Прикиньте, как все сильно изменилось. Серьезно, много изменилось, но в основном изменилось то, что телевидение сдохло окончательно, да? Сейчас люди вообще телек не смотрят. Типа: «О, давай телек посмотрим». В смысле? Ага. А потом на гуслях поиграем, да? И мне в этой ситуации очень жалко одного человека. Это Алексей Лысенков. Это ведущий передачи «Сам себе режиссер». Блин, люди так зажрались сейчас, понимаете? Сейчас люди смотрят YouTube, где есть все видео со всего мира, и такие: «Блин, в предложке одно нечего смотреть». Блин, вам 15 лет назад было достаточно «Сам себе режиссер», где просто по-тупому озвученная собака поскальзывается на льду, типа: «Ёк-макарёк, надо было меньше пить». И вся страна такая: «Вау! Я не зря неделю этого ждал». Но «Сам себе режиссер» было очень хорошее качество. Там не было вот этой вот горы огромной дегенератских злобных комментариев, потому что это в YouTube вы можете сейчас просто отправил сразу же. А в «Сам себе режиссер», чтобы отправить негативный комментарий, вам надо было, ну, на почту идти. Идете на: «Конверт мне, дай, давай! Алексей Лысенков, вообще не смешно, мать твою! Улица Академика Королева, 12, 124. Хорошо, что такого не было. Реально, реально, мы живем с вами в будущем. Мы, люди будущего, почему-то снова привыкли, что говорить по беспроводным гарнитурам от телефона – это не дичь. Ну, сейчас у всех AirPods, и это модно снова стало. Вспомните 2007 год, люди вот с этими гарнитурами какие-то... Все же их стебали, все такие: «О, дядя Ваня, ты бизнесмен, да? Ага. Вот бизнесмен, да. Эй, Билл Гейтс, купи у меня подержанную Волгу, ага». Такое было. Сейчас такие же остались только у таксистов, да, потому что им всегда надо быть на связи с Джейсоном Стэтхэмом, видимо. Но мне кажется, весь прикол в AirPods, потому что компания Apple изобрела AirPods, и это снова модно. Мне кажется, любое, которое изобретает эта компания, автоматически становится модным. Мне кажется, если они снова внедрят какую-то старую зашкварную фигню,

люди клюнут на это снова станет модным. Прикиньте, Apple изобретет, не знаю, подтяжки. Все будут ходить в подтяжках, будут такие. Звук роскоши, братан, понял? Всего 36 тысяч, и мои штаны не спадают, понял? Правда, переходники приходится искать, там не ко всем штанам подходят. И на морозе заряд плохо держит. Идешь, через 5 минут штаны упали. Думаю, блин, разрядились. Обязательно староверы это, эти будут, которые... Чего, платить 36 тысяч за подтяжки? Вы что, дураки? Я вот веревочку купил. Веревочку за 6 тысяч. Я не дурачок, потому что веревочка за 6 тысяч. К Xiaomi. Вообще вещь. Обалденная. Супер вещь. Мы реально живем в будущем. И у меня сейчас сын есть, потому что раньше не было. Это логично. Вот. Ему сейчас 2 года уже почти, и я сейчас думаю, как я буду ему в будущем рассказывать о том, какое у меня было детство. Я не понимаю, потому что у нас были абсолютно разные поколения с ним, понимаете? Я человек из прошлого. Как я ему объясню, чем я в детстве занимался? Я вот, например, в детстве собирал бутылки. Все собирали бутылки. Как я сыну это объясню? Типа, о, я в твои годы бутылки собирал. И сын такой, вау, бать, ты был эко-активист. Я такой, да, Мы соревновались с бомжами, кто сильнее поможет планете, да. Серьезно, бутылки собирали? Вам не кажется, что наше детство в основном состояло из подбирания всякого земли, нет? Ходишь по городу, такой, о, бутылка, палка. Нашел эту вот металлическую букву Е. Такой, не знаю, что это, но оно мне нужно. Не, я радуюсь за современных детей, потому что сейчас клевое будущее. Они живут в прогрессивное время, у них клевые гаджеты. Они живут в безопасности. Сейчас у любого родителя спросишь, где ваш сын. Они такие, ну, смотрите, на смартфоне в режиме реального времени, на карте отметка от чипа, который мы вживили ему в башку. Мы знаем, где он. Я в детстве просто утром уходил из дома и говорил, я пошел! И все. Родители спросят, где ваш сын. Они такие, он пошел. Мы не знаем, где он. Он во власти стихии. Мы смирились с потерей, как только он переступил через порог. Мы знать не знаем, где он. Приходил вечером грязный, там, с ранениями, с какими-то... Мать всегда, ты где был? Я такой, да мы просто за гаражами взрывали петарды у Сережи во рту, ничего такого. И мать обязательно, где шапка? Такой, я ее выменил. Что? Я ее выменил. На что? Смотри, это металлическая буква Е. И мать такая, ты дебил. Чувак, ты дебил, это же ше, очевидно. Ну, это же ше. Это ше. И батя с кухни такой, это ты прописная, ребят, если что. Спасибо, ребят, вы крутые, пока. Приятного вечера. Комедия. Радио. Комедия. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Тимур Каштан Батрутдинов, Гарик Бульдог Харламов и Демис Карибидис. Встречайте!
2: Здравствуйте!
1: А лучший Шерлок Холмс в исполнении Камеди Клаб. Встречайте!
3: Пам! Па-бам, пам, па-ба-ба-ба-бам.
4: Пум-пум-пум-пум-пум-пум.
3: Па-ба-бам, пам, пам-пам. Пам-па-бам-пам-пам-пам.
4: Па-ба-ба-ба-бам.
3: Ватсон, вы что? Вы же не помните мелодию?
4: Какую мелодию?
3: Нашу, нашу мелодию, Ватсон.
4: Па-ба-ба-ба-бам.
3: Па-ба-ба-ба-бам. Пам-пам-па-ба-ба-бам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам.
4: Па-ба-ба-ба-бам.
3: Хватит.
4: Холмс, я чувствую, сюда идет женщина.
3: Ну-ка, интересно.
4: Мистер Холмс, мистер Ватсон. Муж, убийство. Убийство, музей.
3: Так, подождите.
4: Муж, убийство, музей, что бы это значило?
3: Сейчас. Я продемонстрирую вам свой дедуктивный метод. Вы работаете на Бейкер-стрит-роуд и удовлетворяете пожилых мужчин за 15 шиллингов в час. Это так?
4: Как вы смеете такое говорить? Я учительница младших классов.
3: Ватсон, не записывайте этот факт в моей биографии.
4: В смысле не записывайте?
3: А вы что, ничего не пишете?
4: А какого Холмса я должен писать вашу биографию?
3: Так я и понял, почему вы ничего не пишете, Ватсон?
4: Да с чего это должен писать?
3: Вы живете за мой счет, Ватсон. Уже 8 лет, между прочим. Скажите спасибо миссис Хадсон, что записала вас на свою фамилию. Вы по бумагам, между прочим, миссис Хадсон младшая.
4: Хорошо, я записываю.
3: Пишите. Пишу. С этого дня все пишите. Я берусь за это дело. Я назову это дело...
4: Артем! Назовите это дело Артем! Хорошее имя для дела.
3: Я сейчас думаю, какой же у вас тупой голос, Ватсон. Ну просто идиотический какой-то.
4: А чем вам мой голос не понравился?
3: Да ужасно, я не могу его слушать. Ну-ка скажите что-нибудь, Артем.
4: Артем?
3: Это невозможно, просто невозможно. Вы знаете кто? Вы жираф.
4: Что?
3: Вы жираф.
4: А вы себя слышали?
3: Ну, не прекратите говорить, вы просто жираф. Итак, я взялся за это дело. Давайте поймаем кэп и поедем в музей.
4: Давайте поймаем кэп.
3: Кэп.
4: Кэп.
3: Кэп.
4: Кэп.
3: Кэп.
4: Кэп. Кэп.
3: Давайте поймаем кэп.
4: Да, давайте поймаем кэп.
3: Кэп.
4: О, кэп, кэп, кэп, кэп.
3: На Бейкер-стрит-роуд, пожалуйста. Нам не нужен кэп, мы уже пришли.
4: А, пошел, я застрял.
3: Вот музей. Сейчас я буду открывать музей своей штукой. Алмазная открывалка. А вы, у вас с собой револьвер?
4: Какой еще револьвер?
3: Господи, что у вас за голос? Это невероятно. Вы жираф.
4: Какой жираф? Вы на себя посмотрите.
3: Держите револьвер и отстреливайтесь от всех, кто будет нам мешать. Договорились?
4: Договорились.
3: Я открываю музей.
5: Не подскажете время.
6: Мама, смотри, доктор.
3: Ватсон! Ай! Ватсон, что вы сделали? Мне больно! Ай! Полечите меня быстро! Полечите!
4: У меня есть градусник!
3: Градусник? Градусник реально помогает, Ватсон.
4: Помогает?
3: Это что-то новое.
4: Это новое слово в медицине.
3: Как? Градусник?
4: Градусник!
3: Ну вы, конечно, жираф. Ну что, пойдемте? Ага! Смотрите, Ватсон, перед нами труп.
4: Как вы догадались?
3: Элементарно, Ватсон. Это труп.
4: Гениально, Холмс.
3: Сейчас я продемонстрирую вам новую технологию, Ватсон. Что? Я узнаю, кто его убил, посредством новой методики. Методики разговора на трупском языке.
4: О.
3: Смотрите внимательно, стреляйте мне в голову.
4: Подождите, Холмс.
3: Стреляйте, Ватсон.
4: Ну я не могу, вы же мой друг.
3: Вы жираф. Добрый вечер, труп.
7: Здравствуйте.
3: Кто вас убил?
7: Профессор Мориарти.
3: Я так и знал. Почему?
7: Он украл пенис Фаберже.
3: Пенис Фаберже? Подожди, а как же яйца?
7: Яйца — это только прикрытие.
3: Ага, я запомнил. Ватсон, лечите меня, лечите.
7: А можно меня тоже вылечить?
3: Нет, к сожалению, нельзя.
7: Почему?
3: Если вас вылечат, то не будет преступления. Нам нечего будет раскрывать.
7: Логично.
3: Ватсон, лечите.
4: Холмс, я не понимаю, вы говорите на трупском языке.
3: Ватсон, лечите меня в конце концов. Все, уже закончилось.
4: Сейчас, подождите.
3: Ватсон,
4: о!
3: Давайте нас лечить. Доставайте градусник.
4: О, точно.
3: Градусник реально помогает.
4: Я не помогу, градусник.
3: Итак, у нас есть зацепка. Его убил Мориарти. Мы должны найти Мориарти.
4: Где находится Мориарти?
3: У водопада. Пойдемте к водопаду.
4: Мориарти всегда у водопада.
3: Угу. Так, Мориарти.
4: Мориарти.
3: Мориарти.
4: Мориарти.
3: Какой же отвратительный голос. Мориарти.
4: Мориарти.
3: Да вы жираф. Мориарти.
4: Мориарти.
3: Мориарти. Мариарти. У меня дальнозоркость, я не...
4: Мариарти!
3: Мариарти!
4: Мариарти!
3: Вот ты где, свинота! Ну, держись! Сейчас...
5: Я свинота? Что вы себе позволяете? Я профессор!
4: А я доктор!
5: А что говорите, как жираф?
3: Я ему говорю то же самое, вы не поверите. Ну что, готовься, выбирай...
5: Что такое вообще?
3: Я Холмс.
5: Что это за профессия, Холмс?
3: Я изучаю холмы. Давайте, выбирайте оружие.
5: Ножи.
3: Отлично, бокс. Итак,
4: выписываю.
3: Сейчас я продемонстрирую вам невероятные, невероятные мои способности в области бокса. Итак, сейчас вы увидите невероятный хук, которому я научился у легенды бокса, чемпиона мира Билла Уимблдоя. Смотрите внимательно, это хук специальный. Сейчас смотрите внимательно, я его ударю. И... А, не очень получилось. Да, назваться, мне кажется... Ничего страшного, мне кажется, я теряю сознание, Ватсон. Так, я умираю, Ватсон, по-моему. Дайте градусник. Дайте мне градусник. Прекрасное слово в медицине.
4: Я не помогаю.
3: Я меняю тактику, Ватсон, смотрите внимательно. Самбо. Не совсем работает. Ватсон, доставайте револьвер. Ватсон, я почти его завалил. Ватсон, держитесь.
5: Вытащите меня.
3: Пенис, дай мне пенис.
5: Вытащите за руку, за пенис будет больно.
3: Ватсон, вы записываете?
4: Я не буду.
3: Ватсон, стреляйте, стреляйте уже! Ватсон, стреляйте, ну! Ну что ж ты, жираф, стреляй! Ну. Ай, да не в меня!
4: Холмс!
7: Прошел год. Холмс! Прошло 8 лет.
4: Я не дразнюсь. Что с тобой? Но где Холмс? Где Мариарти? Кто? Я не знаю, кто это. Ты бредишь? Почему? Где я? Кто я? Ты жираф. А ты? Я твоя мама. Я же говорила, ешь вот эти листья, а не вот эти. А где же водопад? Как же Холмс? Где миссис Хадсон? Никакой это не водопад. Ты просто высокий. Ты 8 лет смотришь в пол. О, пойдем. Стадо, стадо. Мой сын вернулся.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Встречайте, Саша Муратова.
8: Че, вы женский стендап по телеку смотрите?
9: Да.
8: Да? Мы как, на себя в жизни похожи или нет?
9: Лучше.
8: Класс. Я почему спрашиваю? Значит, мы неделю назад летали на гастроли. Аэропорт Шереметьево, 6 утра, очередь на досмотр. Вечером я так выгляжу, к утру отмотайте настройки. Значит, у меня в очереди на досмотр узнала женщина. Как я поняла, что она меня узнала? Она что-то сказала мужу и стала тыкать в меня пальцем. Дальше я издалека вижу, как она достает телефон и начинает гуглить, я это или не я. Я думаю, ну все, сейчас подойдет, попросит сфотографироваться, я скажу нет, потому что утро. Она поворачивается к мужу, говорит, это не она. И сейчас еще время такое, знаете, говорят, надо быть осознанным, там, по психологии, все.

0: дела. Вопрос такой. Похлопайте честно те, кто не ходит к психологу. Много. Много. Я просто хожу уже 2,5 года, я за это время точно поняла, что все проблемы из-за вас. Я серьезно говорю, потому что мы ходим, мы что-то там лучше становимся, развиваемся. Вас не достаем, мы уж теперь понимающие стали. Ну, а получается, мы стараемся, а вы кайфуете. Я считаю, будет справедливо. И будет справедливо, если те, кто не ходит, будут скидываться тем, кто ходит. Так, на самом деле это шутка, кому как кайф. Но я искренне рекомендую психологов. Я по себе сужу, мне правда очень сильно помогает. Мы вот с концертами выступаем, большие залы. И одна из самых неприятных ситуаций на концерте, это когда из зала начинает выкрикивать какой-то мужчина. Как правило, всегда мужчина. И раньше меня это очень сильно злило. Сейчас я с полной эмпатией к этому отношусь. Сейчас, если кто-то начнет выкрикивать, я такая: так, это, скорее всего, он пришел самоутвердиться за наш счет. Потому что, скорее всего, у него была авторитарная мать. Он по такому же принципу выбрал себе авторитарную жену. Он еще наш концерт идти не хотел, она с собой притащила. Потом домой вернуться, она там с тропы достанет. Такая: да пусть орет. Хорошо, что сидя вообще. И психологи еще учат, что нельзя поменять мир вокруг себя, надо менять свои отношения. Но есть вещи, которые, ну, я никак не могу принять. Вот вас не пугает, что вокруг очень много прям сильно тупых людей. Знаете, не явных, которые на электросамокате вдвоем едут. А скрытых, когда ты вообще не подозреваешь, что человек вытворить может. Я почему об этом задумалась? Там длинная история, рассказываю сразу конец. Значит, я гуглила, как узаконить, сколько по срокам, перепланировку в квартире. И дошла до группы ВКонтакте. И значит, там какой-то мужчина оставил комментарий: а зачем что-то согласовывать? Мы просто так стену снесли, она же все равно не несущая. На что ему другой мужчина отвечает: а какая разница, мы несущую снесли, и ничего не случилось. Есть сейчас кто-то думает: нет, Саш, ты не права, на планете не так много тупых людей. Я просто напомню, что в аэропорту Вены есть уголок для людей, которые летели в Австралию, а прилетели в Австрию. И мне было бы спокойнее, если бы тупых людей, ну, как-то бы пометили. Чтоб, ну, ты видишь человека такой, ну, с ним я дела не имею. И, ну, это невозможно, я поняла, что у тупых каждый год есть какая-то ключевая фраза, как их вычислить. Значит, помните, когда-то они говорили: нас всех чипируют. Потом был год, когда вышки 5G нас всех облучают. В этом году они ходят и говорят: пацаны не извиняются. И последнее вам расскажу. Значит, я новости люблю веселую в интернете читать. Это было еще в ноябре. Может, вы слышали, но веселит меня до сих пор, как в первый раз. Значит, рейс Турция, Москва. Какая-то женщина сильно напилась в самолете, бегала по салону самолета, поругалась со стюардессами, покурила электронку. Потом села на свое место, все думали, что она уже успокоилась. В заголовках про это написали так: и начала насильно орально удовлетворять незнакомого соседа по креслу. Ну, прикиньте, да, бедняжка и так неудобно сидит, тут еще такое приключилось. В самолете его, кстати, никто не спешил спасать. Там все подождали, пока она закончит. Ее решили пересадить на свободные места. Какой-то парень начал орать: я пойду с ней, буду ее контролировать. Давайте сразу, сейчас все вместе, определимся с нашей общей позицией по залу к этой ситуации. Кто-то ее осуждает? Класс! Столько людей, все такие понимающие. Очень круто. Смотрите, ни к чему не призывая, но чисто теоретически, если сейчас тут кто-то захочет сделать что-то похожее, здесь никто не против, кайфуйте. Ну, в самолете, естественно, осудили все. Женщина за ситуацию, мужчина за то, что ситуация произошла не с ними. Ну, в бизнесе, мне кажется, вообще охренели. Они такие: в смысле, мы же больше заплатили. Просто железные вилки. Мое мнение интересует, если вас, я ее осуждаю. Но я считаю, это некрасиво, это неправильно, это аморально в самолете при всех курить электронку, так нельзя. Повезло. Ну, а я вообще за Вячеслава, я поняла, что в этой ситуации, если ты мужчина, вообще никак невозможно сопротивляться. Я вот представила, я сижу посерединке, тут какая-то незнакомая женщина начинает копошиться. Я сначала не понимаю, почему. Потом понимаю и не верю. Потом не верю своему счастью. Тут она уже начала. Мне знакомо, мне что делать? Здравствуйте, хватит, извините, пожалуйста, прекратите. Ну, нет, конечно, я так решила. Если вселенная против, начнется турбулентность. Но я чуть-чуть завидую креативу этой девушки. У нее после взяли интервью, она голосовое там прислала. И она говорит: а что такого? Я просто решила скоротать полет. Я просто, у меня самый долгий перелет был 11 часов, и в самолете правда, но после 7 часа вообще делать нечего. Там же все грустно сидят уже, просто вот, ну, смотрят друг на друга. И я думала, я больше так далеко, ну, никуда летать не буду. А сейчас вот такая: ну, в целом, варианты есть. И уши закладывать не будет. Все, на этом все, спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.
2: Comedy Radio.

0: средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Никита Дубровский.
3: Я год в Москве живу, и я понял, мягкий я для Москвы, потому что меня недавно впервые в жизни грубо поблагодарили. Я придержал мужику дверь из подъезда, он сказал «спасибо». Я не расслышал, говорю «что?». И он такой «спасибо, говорю!». Ты кусок. Но он так не сказал, но в интонации читалось «на тебя истратил лимит благодарности на неделю». А сейчас вторник. И у меня не получалось ему что-то в ответ кинуть. У меня не очень получается орать на людей, потому что у меня лицо очень улыбчивое. Так на какую-нибудь бабку наорешь, она подумает, это флирт или что происходит? Подкаты, блин. Не знаю, я переехал из города Таганрога. Знаете такой город? Не вижу смысла скрывать, просто у меня есть друг, он тоже переехал из Таганрога в Москву и сразу везде в соцсетях, везде все изменил на Москву. Такой, я спрашиваю, зачем? Он говорит, никто не должен знать, что я с юга. Я думаю, ну ты хитрюга, конечно. Я ему говорю, ты главное в Москве не говори, что живешь на площади Гагарина, а так отличный план. Я не знаю, мне кажется, нет смысла скрывать, что ты провинциал. Вот легко раскусить. Вот похлопайте, есть провинциалы здесь? Вот я вас раскусил. Легко. Меня, например, можно легко раскусить, например, по отношению к Москве, к нему относятся. Кого не позовешь, все такие, ну ладно, пойдем, с таким настроением. А я из маленького города, у нас не было его долгое время. Мы в каждом новом строящемся здании ждали Макдональдс. Мы такие, хоть бы, хоть бы, хоть бы, хоть бы. Даже когда уже купола возводили, мы такие, хоть

0: Хоть бы. Хотелось этой коллаборации. Думали, Биг Мак с Когорчиком. Дайте, пожалуйста. Не знаю. А так в Москве я люблю дома побыть. Не знаю. Наверное, потому что я почти все деньги свои отдаю за аренду жилья. Поэтому стараюсь отбить каждую секунду, каждый рублик. Хожу, все трогаю. Такое, это мое. Многие Бродским восхищаются за то, что он придумал «не выходи из комнаты». Все такие, блин, как гениально. А я пару лет жил в Питере, там это все понимают просто, знаете, глядя в окно. Смотришь в окно, видишь, как ветер мотыляет бабку. И такой, ну да, не буду выходить. Отличная идея. У меня друг недавно начал ныть, говорит, о, у меня низкая самооценка. Я говорю, нормальная у тебя самооценка? Адекватная даже. Не знаю, мне кажется, самооценка такое качество переоцененное. Вот я живу с девушкой, там самооценка особо не нужна. Я заметил, вообще моя девушка поддерживает уровень моей самооценки, знаете, на таком уровне, чтобы я не подумал, что мне мог бы дать кто-то из живых существ. Где-то вот не вниз, чтобы не покончил с собой, но и не засдавайся, дружище. Потому что она все время говорит, воняет от тебя, не пой никогда. Говорит, глотаешь громко. Я по дому бегаю, где можно глотнуть, думаю, блин. Потому что невозможно. Меня недавно девушка спросила, а вот если бы у тебя были деньги, мы бы так же жили?
1: Воу.
0: Вроде напрямую не было. Но я уверен, если бы она меня спросила где-то в пещере, это там эхом было бы. Я удивляюсь, как люди сохраняют самооценку в отношениях. У меня есть друг, он несколько лет в браке, и он очень гордится тем, что не изменял. Хотя он не особо красивый человек. А по мне, легко не изменять, когда ты некрасивый. Просто не насилуй. А он реально не очень красивый. Знаете, говорят, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. А он не то, что обезьяна, он в эволюции где-то на ящерах соскочил. Вот он такой. Когда из воды выходили, он такой, ой, ребята, я еще поплескаюсь, вы идите без меня. Я завидую, у меня не получается так хорошо думать о себе. Я из-за этого не люблю, знаете, примерочные в магазинах одежды. Потому что там всегда слишком яркий свет. А я не привык видеть себя так отчетливо. Знаете, это не то доброе домашнее зеркало, которое говорит, а ты ничего, ты классный, иди восхищай людей своим кадыком. Зеркало в примерочной говорит, ты болеешь. Чем-то смертельным. У тебя рак СПИДа, сдохни. Я еще последний раз был, примерял, знаете, бежевую кофту удлиненную, выглядел как беглый крестьянин какой-то. Забежал сменить обличье, а тут все как у меня. Коллекция, крепостное право. Не знаю, ужасно. Сложно сохранить, мне кажется, самооценку сейчас, потому что много информации. Ты приходишь на какой-нибудь голливудский фильм, а там уродливого друга главного героя играет человек в 100 раз красивее тебя. И ты думаешь, блин, а кого бы я играл тогда? Где-нибудь в фильме ужасов говорили бы, что за урод? Такие, это чужой. Да не, вон левее. И я такой. Здрасте. Поэтому я рад, что вырос на домашнем обсере. Знаете такую тему? Ну, меня мало родители хвалили, но я их благодарен им за это. Потому что, мне кажется, детям надо чуть скашивать самооценку. Потому что это наглые типы. Я иногда вспоминаю, как я у родителей компьютер просил. Мне было вообще плевать на наш бюджет, на какое-то будущее. Я говорю, купите компьютер. Мне говорили, нет денег. Я говорю, купите компьютер. Мне говорили, нет денег. Я говорю, я видел, дед ел, купите компьютер. Вы что, звери? Поэтому и рад, что был домашний. Учит тебя, что стоит, говорит, что нет. Потому что я как-то в детстве сидел, решал примеры по математике, решил один и вслух сказал, я гений. На что батя сказал, среди и удобрений. Спасибо, друзья, у меня все, удачи, счастья, здоровья.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
3: Андрей Бибуришвили.
4: Тема моего сегодняшнего монолога – мода. Я хотел поговорить про моду. Просто я считаю себя модным парнем, что я как бы в тренде, да? Но в этом нет моей вины. Просто у меня отменный вкус и до хрена баблища. Знаете, я не до конца модный. То есть есть что-то во мне не модное. Например, мое имя. Потому что говорят «Андрей из Волгограда». Согласитесь, не очень лакшери звучит. И постоянно, когда говорят «на сцене камеди Андрей из Волгограда», постоянно хочется что-то добавить. Типа «на сцене камеди Андрей из Волгограда сейчас уберет, и мы продолжим». Вот так это. Так это звучит. Но это еще ладно, бог бы с ним, но я еще и резидент. Резидент Comedy Club Андрей Бурюшвили из Волгограда. Звучит как «Встречайте, наследник королевского трона Великобритании Леха». Вот. Светская львица Галя Тошнотова. Вот. То же самое. Светская львица, кстати, тоже очень модная.

0: Понятие. Для тех, кто не знает, светская львица — это когда ты уже не проститутка, но еще не диджей. Вот что-то, что-то среднее. Я посоветовался с другом. Я сказал, как мне стать более модным. Он сказал, ты придумай себе псевдоним. Ну, типа там Паша, Снежок, там Тимур, Каштан, Гарик, Бульдог. Я говорю, Бульдог, Снежок, Каштан, что это за псевдоним вообще? Такое ощущение, будто Ольга Бузова запоминает, как выглядит ее подъезд. Типа, Снежок. Но я решил, что... Мне не поможет псевдоним, потому что, ну, не поможет. От имени зависит 90% успехов. Сейчас вы поймете, о чем я. У меня есть друг, который модный с рождения, потому что родители назвали его Демид. И когда вам говорят, что вам в гости придет Демид, ты сразу представляешь, что ты красивая, ухоженная. Не бывает лишаистого Демида. Или Демида, который выиграл Поле чудес, да. Они все красивые. Они... Про него даже не придумаешь смешную поговорку. Типа, Андрюха, лови соплю на ухо. Демид — отличная рубашка. Ну что, ему нечего сказать. Имя решает все. Сейчас вы поймете, о чем я. Вы пошли на крутую светскую вечеринку к шоумену Сергею Шестиперову. Да? Ну, похлопайте, кто знает Сергея Шестиперова вообще? А теперь похлопайте, кто знает Мигеля? Так вот, ты один и тот же человек. Так вот, он молодец, на самом деле, Мигель стал суперзвездой, танец Мигеля стал культовым. Представьте, как глупо выглядел бы танец Сергея Шестиперова. Это что, то же самое, только без штанов. Просто нелепо звучит. Встречайте, ваш преподаватель R&B Сергей Шестиперов. Достаем гусли, ложки, сейчас начнется потеха. Не бывает такого? Но с Серегой все понятно, да? Сидел Серега Шестиперов на кухне, пил крокоде, подумал, наверное, я Мигель. Но вряд ли где-то на Кубе есть Мигель, который стоит такой на рынке, меряет обувь на картонке, такой, блин, да я, походу, Серега Шестиперов. Что это? Не может такого быть. Я подумал, что мне не поможет просто сменить имя, потому что Мигель еще и накачанный, а качки как бы в моде. А я не очень люблю качков, знаете, я выбрал другой путь. Я что, зря учился читать, правильно? Ну просто вы обращали внимание на тех людей, которые диктуют моду вообще, вот на этих псевдомодников. На них всегда тонна блесток, как будто их изнасиловал Киркоров. Или люди в леопардовом, в 21 веке. Этот цвет идет только проституткам и запашным, все, больше никому, его нельзя носить. Или эти ультрамодные светские львицы с собачкой под мышкой, которые тычут на все пальцем. Говорят, это что, не темно-терракотовый? У тебя подмышка пахнет псиной, здесь нет ничего модного вообще. Хочу, чтобы всех этих людей сбил темно-терракотовый КамАЗ. Чтобы их тела раскидало по фэншую. Чтобы можно было прочитать из тел «My life, my rules», понимаете? Ничего модного в этом нет. К чему я все это веду, к чему я клоню? Оставайтесь собой, не надо гнаться за какими-то идеалами моды. Будьте собой. С вами было приятно, с вами был Диего. Если что, я в качалке. Спасибо большое.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Зураб Матуа, Дмитрий Люсек-Сорокин и Андрей Аверин.
2: Друзья, давайте окунемся в романтическую атмосферу. Мужчины, обнимите своих женщин, женщины, обнимите своих. Это песня о любви, о чувстве, которое делает нас

0: Бугатти Вейрон. Мы не будем работать, потому что и так бабла. Зачем работать? Мы будем тусоваться до конца нашей жизни, потому что твой отец — это наше все. Я буду любить тебя и твою семью, и иногда подругу. Это песня о любви, о чувстве, которое делает нас богаче.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: На этой сцене Андрей Атлас.
3: Ой, как рад вас всех видеть. Так, слушайте, я женат, и так получилось, что я из Ростова, но я уже 5 лет живу и работаю в Москве. И вот только 3 месяца назад я наконец-то впервые сам свое жилье снял в Москве. Вы себе представляете? О, спасибо. Это хлопают люди, которые в курсе цен, видимо, в пределах третьего транспортного. Ну и кайфово, нам нравится. Естественно, я перевез жену, у нас теперь большая площадь, у нее своя комната, у меня своя. Я всегда хотел свою комнату, она закрывается на ключ изнутри, как я планировал. У нее тоже закрывается на ключ снаружи, я тоже планировал это. Беда, у меня никогда не было своей комнаты, понимаете? Естественно, я хотел свою. Ну, я до 20 лет жил с родителями и сестрой в однушке, можете себе представить? Ну, мы когда смотрели сериалы, вот эти фильмы американские, знаете, где родители наказывают ребенка, такие: «Кевин, а ну марш в свою комнату!» Я плакал всегда. Я такой: «Своя комната! Ма, у него что, своя комната?» Мне никто не говорил: «Марш в свою комнату!» Мне говорили: «Пошел нахрен из нашей!» Вот это было. «Куда, куда хочешь, на кухню иди!» И там бабка такая: «Зашибись, поспала, спасибо!» Очень приятно. А сейчас кайфово. Ну, я обставил комнату, как я хотел, жена, как она хотела. Прекрасно живем. Нам говорят: а не надо было какой-то общий стиль разве выбрать? Ну, то есть, видимо, так, как никто не хотел. Правильно я понимаю? Знаете, вот эти пары, которые... Она хотела красное постельное белье, он хотел белое, но они пошли в красное-белое и спят вообще без белья, прям в подъезде, потому что денег ни на что не осталось. Но самая странная реакция у людей, когда они узнают, что мы с женой спим в разных комнатах. Кайфово спать вместе, когда вы, ну, только начали встречаться, когда у вас влюбленность вот эта, когда вы хотите как можно больше времени друг с другом проводить. Да, тогда пацаны знают, ты вот так всю ночь можешь лежать, она у тебя на руке спит, ты можешь всю ночь смотреть, как она дышит, как на ангела, понимаете, и ты, тебе уже кайф. Ты думаешь только об одном в этот момент. Да хрен с ней, с этой рукой, ладно, что. Походу ампутируют завтра я. Вместо нее пришью ортопедическую подушку, ей будет еще удобнее, понятно? Я не понимаю, откуда в обществе надо спать. Муж и жена должны спать вместе. Должны. Кому они, блин, должны? Ну, я слышал, что они не должны спать с другими людьми. Вот это мне каждый вечер в розетку говорят из соседней комнаты. Не должны, Андрей. А насчет того, что они должны спать вместе, я не знаю, давайте разбираться. Кто считает, что муж и жена должны спать в одной кровати? Даже если есть возможность спать в разных. Так, вас много. А теперь давайте разберемся, почему. Какие есть причины, давайте.
4: Тепло.
3: Тепло? Почему я не удивлен, что это женщина говорит? Тепло. Хватит манипулировать мужиками своим навернутым теплообменом. Женщины, ну это ваша проблема. Вы замечали, что они любую хрень прикрывают тем, что им холодно? Ну типа, давай спать вместе, мне холодно. Купи мне шубу, мне холодно. Полетели на Мальдивы зимой, в России холодно. Мы с подружкой выжрали литр апероля в клубе, но нам холодно было, ты себе не представляешь. Ни одна девушка в зале выкрикнула: а прикосновение? Прикосновение от любимого человека. Я как-то жену ночью локтем... Считается? Ну, я не в курсе просто. Причем она проснулась, говорит: ты что? Я говорю: ты не уйдешь, я тебя еще раз втащу. Это шутки тебе, что ли? Давай иди в другую комнату. Одна из версий, тоже очень часто мне говорят, что вообще-то женщина должна чувствовать себя защищенной во время сна. Девочки, честно, кто согласен? Похлопайте. 7 человек на весь зал, представляете? Вам спасибо огромное. Пацаны, а остальные — это те, кто ночью спит с нами, вот так вот смотрит и думает: охренеть, защитник, конечно, да. Знаете, а у тебя там слюна вот так вот. Это он даже не уснул, это он Соловьева смотрит, лежит вот тут. Никого не хочу расстраивать, девочки, но если ночью к нам влезут грабители, я тоже обосрусь, представляете? Может, каким-то образом это их отпугнет? Объективно, ну, одна из самых популярных причин, которые я на сайтах прям изучал этот вопрос, честно, это недоверие. Почему-то женщина не хочет отпускать от себя мужчину в другую комнату, потому что она ему не доверяет. Но я не понимаю в упор, почему. Хоть раз было такое, что вы заходите к мужику в комнату, включаете свет, и там шутки, как тараканы, просто во все стороны. Одна под кровать, вторая под шкаф, третью ты мироместином плеснула, она сдохла вот так. По статистике, 97% разведенных пар спали вместе, представляете, в обнимочку, вот так, носик к носику. Да, с другими людьми, но это уже детали, это, ну... Секс замечательный, когда вы в разных комнатах. Авторитетно заявляю. Мы каждый вечер с ней на свидании, понимаете? Мы в зале что-то посмотрели, фильм вот так, поели роллы. Я поворачиваюсь, говорю, что, к тебе, ко мне, куда? Она говорит, ну давай к тебе, потому что у меня там муж. Я говорю, ну ты тоже не заигрывайся, муж, что ты несешь-то, муж. Я вообще понял, что к семейному сексу другое отношение. Ну потому что многие неженатые пары думают, что секса в семейной жизни, когда вы там лет 10 вместе, его нету или он не такой. Он есть, он прекрасный, к нему просто другое отношение. И я понял, в чем прикол. Смотрите, к семейному сексу отношение как к бутылке коньяка, знаете, дорогого, который вот стоит на полке, в пределах видимости, он всегда рядом. Вот руку протяни, и вот он. И мужик каждый вечер такой типа, ну может сегодня? А ему говорят, а что, повод какой-то есть у нас? Или праздник, или что? С ума сошел, что ли? Подождем. Беда в этом только в том, что потом, когда ему говорят уже, типа, можно, давай. Он такой, да ладно, что ты, стоит и стоит. Стоял, нормально все. Потому что сам за полчаса до этого в ванной чекушечку дернул. И ему офигенно. Все, друзья, у меня для вас все. Вы классная публика. Спасибо.
1: Слушай все сезоны только на

0: comedyradio.ru. Азбука Comedy Radio. Буква К. Кирилл Мазур.
1: Просто когда я жил один, у меня было одно главное полотенце, и я им сначала вытирал голову, потом ноги, вешал его, оно все это забывало, и у меня с утра опять чистое полотенце. Вот, бери, пожалуйста.
0: Буква В. Виктория Складчикова.
2: Девчонки, если у вас парень моложе, смотрите, совет вам. Делайте все, чтобы он выглядел хуже. Это нормально. Вот он у меня сейчас около микроволновки спит, потому что там вот это волны, излучение. Хорошо.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Женя Синяков!
2: Все мы знаем людей, которые жаждут создать семью. Некоторых вообще вот это желание найти вторую половинку доводит до безумия. Потому что иначе как объяснить, что у нас в Питере уже 22 года существует брачное агентство от Анатолия Ивановича? И больше всего я обалдел от того, какие рекомендации Анатолий Иванович дает девушкам, чтобы они смогли найти классного мужчину. Послушайте.
3: Эта фотография, она больше вызывает желание сексуального. Женщина должна фотографироваться, если она хочет победить и лучших мужчин выбрать, в дни овуляции.
2: Я не удивлюсь, если Анатолий Иванович и сам подготовился к этому интервью, его не просто так снимают по пояс. Возможно, у него самого день овуляции. Но, что меня удивляет, не то, что даже Анатолий Иванович с такими советами уже 22 года на этом рынке, а то, что вообще, в принципе, в то время, когда уже существуют соцсети, приложения для знакомств, до сих пор есть брачные агентства. Это не единственное, их куча. Я без проблем нашел еще одно. Вот, брачное агентство, высшая школа знакомств Сергея Казачинского. И вот чем они гордятся. Они гордо пишут, что у них 7823 довольных клиента. Подождите, это же нечетное число. Они же создают пары. Еще, оказывается, есть всякие элитные брачные агентства. Я без проблем нашел и такое. Вот сайт его, Elite Club. И написано, элитное брачное агентство было создано по инициативе VIP-мужчин из России и зарубежных стран. VIP-мужчин из России и зарубежных стран. Такие, женщина, создайте, пожалуйста, элитное брачное агентство, плиз. Еще более убедительно, прям убедительно выглядят отзывы на это брачное агентство. Вот некий Марк пишет, я успешный мужчина из Москвы, хочу выразить благодарность брачному агентству Elite Club. Конечно, все успешные люди именно так и представляются. Я и сам всегда на Wildberries начинаю свой отзыв со слов, я резидент Comedy Club, хочу выразить восхищение этому шампуню от перхоти. Всегда именно так пишу, правда. Еще более внушительным выглядит то, как они ведут свои соцсети. Вот у них в аккаунте я увидел пост «Наши невесты, познакомимся». И я ради интереса загуглил, и оказывается, это не только их невесты, но еще и обои для рабочего стола. То есть вместо реальных женщин у них обои для рабочего стола. И вообще, на этом рынке, оказывается, есть самая настоящая акула, прям воротила брачных дел. Ее зовут Лана Ланская, она себя называет «сваха миллиардеров». И у меня, честно говоря, ее деятельность тоже вызвала массу вопросов. Например, она в Рилсе выкладывает анкеты своих миллиардеров. Я заметил, что у них у всех высокий рост. Вон, 1,92 м, 1,89 м, 1,89 м. Самый коротышка 1,84 м. Еще, что удивило, что все эти миллиардеры спортивные, они все, по ее словам, занимаются спортом. Вдумайтесь, богатый, высокий, спортивный. Странно, что нигде не было ремарки, а по ночам он спасает город в костюме летучей мыши. Еще у нее агентство, если там присмотреться, называется The Unique World, хотя больше подходит брачное агентство Теле-Теле-Тесто. Лана Ланская всегда выглядит по-разному. То есть, если ее объявить в розыск, то все, коллаж займет весь этот стенд. И у Ланы Ланской еще есть курс «Как выйти замуж за миллионера». Я уж было думал забрать все свои слова о ней назад, потому что все отзывы положительные.
4: Я безумно рада и благодарна Лане за этот потрясающий курс.
5: Я хочу поблагодарить Лану Ланскую и ее команду за тот курс, который я прошла.
6: Ланочка, огромное тебе спасибо за этот курс.
2: Да, все благодарны. Но при этом все после благодарности дальше говорят.
4: Я, конечно, своего короля еще пока не встретила.
5: А, да, я пока не встретила того самого заветного.
6: Я уверена, что в скором времени со мной и окажется именно тот самый.
2: Именно тот самый. Но получается, курс должен называться не «Замуж за миллионера», а «Как быть уверенной в том, что совсем скоро, буквально вот еще чуть-чуть, вот, и вот прям там, вот где-то там случится счастье». Короче, я глянул на все это безумие и понял, раз на нем можно так легко зарабатывать, это нужно делать и мне. Поэтому сегодня я презентую свое брачное агентство. Отныне я, Женя Игоревич, свах триллиардеров номер один. Все мои триллиардеры 4 метра ростом, и у них у всех золотые медали по гребле. Ну и главное доказательство моего профессионализма, это, смотрите, в зале есть хоть один свободный триллиардер? Нет. Потому что я всех их поженил. У меня все. Всем спасибо. Пока.
0: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио. Мы не приборная панель таксиста. У нас ничего святого.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Белла!
2: Что, меня мама познакомила с африканцем? Она говорит, общайся, вроде нормальный чувак. А я это слышу, как было в радиусе 5000 километров, для тебя вообще никого нет. Но он реально нормальный чувак, я с ним общаюсь, но чуть-чуть сложно. Я объясню. То есть он спрашивает, как мои дела, как мое настроение. А я не знаю, как африканцу объяснить, что такое осенняя хандра. Правда, у него там вечно плюс 30, тем более в креольском языке нету слова «зябка». Мне сложно. Я обсуждала это с другом, он говорит, да, тебе действительно тяжело с отношениями, потому что культура разная. Я такая, ну да, я что-то никогда об этом не задумывалась, сейчас я буду это использовать. Я буду говорить, да, мы не можем быть вместе, у нас культура разная, да. Да, мы не можем, я гвинейка, ты нищеброд, ну мы... Да, я буду говорить, отнесись с пониманием, да, но мне по традициям нельзя бизнес-ланч. Но искренне я не считаю разную культуру барьером для отношений. Наоборот, как прикольно, прикиньте, сколько крутых образов на Хэллоуин. Это инь-янь, это шахматы, да, это, ну, нет, прикиньте. Ну, школьная форма, типа, белый верх, черный низ. Реально? Столько специй сразу это добавляет в ролевые игры, да? То есть вы уже не просто медсестра и пациент, это уже какая-то гуманитарная акция Красного Креста. Но я пока вообще не понимаю, какой мужчина мне нужен в плане русский, африканец или афрорусский, как и я. Я пока в режиме дегустации. Да, мне кажется, скоро буду ходить и говорить, Виктор, мне полностью не надо, давай там свою канапешечку показывай. Да... Что значит? У меня бывший женился и отметил меня в сторис. Да, блин. Смотрела рилс, думаю, надеюсь, вы когда каравай кусали, оба подавились, вот реально. Или хотя бы один из вас зуб сломал. Ну, понимаете, там прям нарезка всего мероприятия. Я досмотрела, да, отправила огонечек, написала «горите в аду». И все. Я до этого не хотела замуж. Сейчас я хочу замуж жестко. У меня будет мощная свадьба. Вы все приглашены. Вы все приглашены. Да, сейчас планирую найти его адрес и отмечать свою масштабную свадьбу в квартире этажом выше. Естественно, и я, и мои гости будем в обуви для чечетки. Танцевать под счет пидс. 2, 3, 4. Обязательно. Реально. Я очень серьезно настроена, я сейчас планирую еще слить свое хоум-видео, да? Где я в конце говорю, он то же самое с тобой сделает, я его тоже отмечу, пожалуй. Ну, правда, я сильно недовольна, мне кажется, я буду первой, кто будет носить обручальное кольцо на среднем пальце, чтобы вот этот вот жест как-то по-новому заиграл. Я, естественно, думаю, как мстить. Наверное, нужно стать суперуспешной. Я уже представляю, что мне вручают Оскар. Говорят, Белла, ваши благодарности. Я такая, не-не-не, вот список говнюков. Вот у меня. Вадик бывший, Миша бывший, Дрейк козел в директе не отвечает что-то. Что, у меня есть партнер, таких еще называют мужчина для здоровья. Жива, здорова, глядите-ка. Ну ладно. Вот, и мы уже 2 года общаемся, и что-то секс стал какой-то грустный, скучный. Я вообще не знаю, как об этом поговорить, я решила его бросить. Да. Ну, мне просто сложно, мне легче слиться. Вообще непонятно, в какой момент об этом говорить, да. До секса странно, после тоже, во время. Ну, во время могу сказать что-то типа, да убери, не смешно. Раз у нас такие отношения, я считаю, что секс должен быть супер классный, да? Давайте так, дело в уважении. Секс должен быть дольше, чем ты до него добираешься. Ну, а это что, я брилась дольше? Ну, типа, чувак. Реально, потом очень грустно, ну, на метро домой возвращаться. Когда ты едешь и думаешь, капец, вагон полный, еще и так плохо. Когда думаешь, слава богу, вагон трясется, я хоть тут догонюсь. Я, на самом деле, я уже такая, может, я выпью

0: для храбрости, но я нормально так пью. Да. Там в любой момент может вырваться что-то типа, а кто у нас тут такой маленький? Да. Есть и другая стадия, где я пьяная говорю, нам же у вас в стране тяжело живется. Но на самом деле я поняла, что завидую женщинам, которым не нужны уже все эти разговоры. Она сама знает, что ей надо. Это те, которые одной рукой она уже себя придушила, другой уже сосок выкручивает себе. Ну, ей там мужчина нужен чисто как наблюдатель, так. На всякий случай, чтобы, если что, как свидетель по делу проходил. Но я все-таки решилась на разговор. Получилось плохо. Да, я чувствовала себя как консультант в примерочной. Знаете, я тоже ходила и такая, вам все понравилось, вам ничего, ничего не жмет. Ну, я вот так ходила. Но я, знаете, что поняла? Очень сложно разговаривать о сексе. Это как уйти от парикмахера, когда тебе уже очень давно не нравится, как он стрижет. Да, я вообще подумала, что единственное, что объединяет плохой секс и плохую стрижку, это когда ты в конце с очень грустными глазами говоришь, спасибо, я так и хотела. У меня все, вы кайф, пока.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене мастер абсурда Вадим Галыгин. Встречайте.
2: Ну так,
1: аплодируйте, Вадим, поехали. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Криминальная Россия». У нас в гостях начальник отдела по нетрадиционным и нелепым преступлениям по Москве и Московской области Костровского РУВД Вадим Павлович Залызов. Вадим Павлович, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Вот у меня в руках самое странное уголовное дело. Расскажите, пожалуйста, детали, всем очень интересно.
3: Значит, 2 недели тому назад,
1: так.
3: В июне, ну, в начале года,
1: так.
3: Раздался такой странный звонок в Костромском РУВД. Значит, снимают трубку. Ограбление на 60 миллионов долларов.
1: Прям в Костроме на 60 миллионов долларов?
3: Вы с ума сошли? Дорогой мой, если мы в Костроме с вами украдем все, продадим, нам, сука, еще где-то надо 58 миллионов найти, чтобы было 60. Понятно?
1: И где это все украли, 60 миллионов?
3: В Лувре.
1: А, в Париже.
3: На этот раз да. Украли картину «Мона Лиза». Ну, Джоконда.
4: Ну, с улыбкой.
1: Ну, я понимаю, Джоконда, Мона Лиза, да. И что, вам позвонили из Франции?
3: Говорит, это, мы знаем, сделали русские. Я говорю, ну как? Я задал этот вопрос, сечешь. Почему сразу русские? Почему?
1: Ну?
3: Они говорят, потому что украли не только Мона Лизу, но еще у охранника украли мобильный телефон. Это первое. Но самое главное, второе, что на месте, где висела Мона Лиза, написали «жу***». Короче, говорят, русские. Я звоню полковнику Бабкину и прошу выдать мне 5 миллионов евро для проведения операции. Бабкин выдал бабки, я позвонил майору Шаповалову, и мы поехали в Куршевель.
1: А смысл?
3: Как смысл? Картину искать, потому что как только русские украдут что-то очень дорогое, они сразу едут в Куршевель.
1: А, вы по такой логике?
3: Да.
1: Как вы поехали в Куршевель или что?
3: Ну, мы, во-первых, мы не сразу поехали. Мы сначала радовались, что нам дали 5 миллионов евро, все. Сразу, как началась операция, мы столкнулись с невиданными трудностями.
1: С какими?
3: Шаповалова на границу не пустили. Оказывается, людям с судимостью в Евросоюз нельзя. Но приняли решение, что Шаповалов поедет в Евросоюз по паспорту жены.
1: А такое возможно?
3: Ну да. Вы просто не знаете жену Шаповалова. Он просто сбрил усы и все. Все, мы в Куршевеле. Среди олигархов. Накупили, сразу купили костюмы, лыжи, маски, сноуборды. Сидим, бухаем. Ждем, когда же к нам подойдет Прохоров.
1: Что-что-что, я вообще ничего не понимаю.
3: Ну, в Куршевеле обычно, когда сидят какие-то люди, прикуривают сигары 500 евровыми купюрами, ну, это интересные же люди. То есть,
1: очень интересные.
3: Да, да, Прохоров заинтересовался, кто это тут сидит в Куршевеле, прикуривает вдруг 500 евровыми купюрами сигары.
1: Да.
3: Ну, он подходит и говорит, ребята, ну, так начал разговор, ребята, говорит, а у вас зажигалки не найдется, моя не работает. А мы говорим, а что, в России газ закончился? Ну, он поржал. Потом мы ему сразу говорим, а не знаете ли вы что-нибудь про ограбление Лувра и про картину «Мона Лиза»?
1: Это у Прохорова вы спрашиваете?
3: Да. Прохоров
1: резко
3: говорит,
1: так.
3: Ну что вы, я столько не зарабатываю. Ну тут мы уже поржали. Вот. Но он говорит, ребята, я вижу, что вы, ребята, хорошие. Где можно найти «Мона Лизу»? Скорее всего, вам надо ехать в Амстердам на подпольный аукцион для миллиардеров.
1: А, есть такой аукцион,
3: да,
1: в Амстердаме.
3: Да, мы с Шаповаловым собрались и сразу поехали в Милан.
1: Смысл?
3: Там распродажа, мы поехали переодеться в миллиардеров.
1: А, вот в чем смысл, так.
3: Сразу столкнулись с очередными сложностями.
1: С чем?
3: Как Шаповалов не переодевался, из него получался максимум миллионер. Решили шить на заказ. Кто лучше всех шьет одежду на заказ?
1: Ну...
3: Дольче Габбана.
1: Ну да.
3: Мы едем в Дольче Габбана, их дома нет, они оказываются в тюрьме. Мы едем к ним в тюрьму. Обычная такая тюрьма, ну, сидим, ждем там у фонтана. Рояль играет, вышел консьерж, говорит, я вас провожу. Ну и у них обычная камера, вот так за зоопарк заходишь, все, там вот камера Дольче Габбана. Я, честно говоря, думал, что они очень расстроены, что сидят в тюрьме, но открылась дверь,
1: и
3: они такие нормально, в настроении, Дольче Габбана, веселые. Мы говорим, а вы что, как бы не грустите? Говорит, а что нам грустить? В тюрьме тоже можно рисовать и т***ться. Шаповалов говорит, ладно, не получился, говорит, из меня миллиардер. Давай ты сам пойдешь на подпольный аукцион. Приезжаем мы в Амстердам. Значит, приходим туда, где тусуются подпольные миллиардеры, вот эти вот, на торги. Значит, на входе у меня от

0: Забрали все. Платиновую верту, золотые часы, карту Малина, все. Осталось только то, что они не нашли. Ну, носовой платок и Макаров. Начались торги.
1: Так.
0: Первый лот выносит картину, я смотрю, вроде баба. И тут усатый негр говорит, 5 миллионов. Я сразу вскакиваю, я говорю, 6.
1: 6.
0: Да.
1: Миллионов.
0: Миллиардов. Негр сдулся, а меня выгнали из зала. Я говорю, в чем дело? Они говорят, извините, но мы должны убедиться, что у вас есть такие средства.
1: Это правило любого аукциона.
0: Я же миллиардер, я уже вжился в роль. Я сразу начал вести себя дерзко. Я достал носовой платок, порвал, достал Макаров, выстрелил в воздух, выстрелил одному в ногу. Я говорю, подайте мне верту мой золотой сюда. Они дают мне верту. Я звоню, все свои сбережения в Костроме перевожу в белорусские рубли. Показываю, что у меня 68 миллиардов.
1: Так.
0: Передо мной извинились, запустили обратно.
1: На аукцион.
0: На аукцион. Я скупил все картины. Мы с Шаповаловым потом пробили по интернету. Ни одна из них не Мона Лиза. И тут Шаповалов... Вот реально оперативник. Ему приходит в голову золотая мысль. Он говорит, а не поехать ли нам на место преступления?
1: В Париж, в Лувр.
0: Париж. Ну. Мы переночевали утром в Лувр. Подходим к Лувру. За километр очередь из русских туристов.
1: Да вы что?
0: Да. Мы отстояли с Шаповаловым 4 часа.
1: Так.
0: Проникли, приходим. Смотрю, точно, Мона Лизы нет. Ж**а написано. И я смотрю... Ну, русские так не пишут. Вот реально, вот ну, по-другому русские пишут. Я сразу вызываю охранника музея. Мы с Шаповаловым прищемили ему дверь, палец. Он и во всем сознался. Оказывается, администрация Лувра специально спрятала Мона Лизу в цели привлечения русских туристов. Потому что русские туристы за 10 евро смотреть бабу с улыбкой не хотят, а за 150 евро посмотреть, что в Лувре написано «ж**а». Очередь на 4 часа. Они во всем сознались.
1: Хитроумный план Лувра.
0: Конечно. Мы их вывели на чистую воду, оштрафовали на 10 миллионов евро, 5 миллионов отдали в вещдоки, 5 миллионов... Пустили на оперативную работу,
1: угу.
0: Вот, и операция закончилась. Вот это действительно страшно.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Андрей Калмачевский, громкий аплодисмент.
4: Современные женщины хотят быть сильными, но на словах. То есть вот я хожу на бокс, и туда очень мало женщин ходят. И это плохо, потому что из-за того, что туда ходят мало женщин, а им надо стоять в спаррингах, их ставят в спарринги против мужчин. И это же жесткач. Я заметил, чем слабее женщина, тем ее чаще ставят против меня. Потому что я дерусь, как сильная женщина. Но я не понимаю, почему вы не ходите. Вы такие хрупкие, а мир такой жестокий. А вы такие, ну как будет, так будет. 3 женщины у нас ходят в секцию. 2 я уработаю. Вообще, легко понять, что ты уже не мальчик, а мужчина. Как? Ты возле писсуара уже стоишь так долго, что это заметно. Я в последний раз стоял так долго, что какой-то мужик мне сказал «простата». Я не ожидал. Я такой «простите? Ну, типа, откуда я могу знать?» И вот я сходил на массаж простаты, и мне вообще не понравилось, то есть это не моя история вообще. И уролог как будто услышал мои мысли, потому что он сказал еще 10 сеансов. И я даже стал гуглить, а что делать? И оказывается, есть массажер простаты, и я купил, попробовал, и это еще хуже. И я такой, надо возвращаться к мужику. Вы когда-нибудь шли к урологу с мыслью «он обо всем догадается»? Но я стал думать, а как понять, что ты все еще мужчина? И мне кажется, ты все еще мужчина, пока есть женщина, которая тебя ревнует. То есть у меня бабуля с дедулей 60 лет вместе, и она до сих пор его ревнует. И если честно, это жутко. То есть мы им подарили умную колонку. И шо-то дед много вопросов задает этой с***е. А я понимаю бабулю, когда ты 90-летняя пенсионерка, для тебя нейросеть это, ну, серьезный соперник. То есть колонка любезная, она тактичная, она может выключить свет молча. А вы знаете, что если колонку что-то спросить шепотом, она ответит шепотом? Да, тоже бал не в пользу бабули. Но мне не нравится, если честно, как она влияет на деда, потому что я был у них в гостях недавно, иду мимо их комнаты и слышу, как дед говорит: «Колонка, 5 упражнений от запора». Я такой: «5?» И колонка такая: «5?» Нет, она сказала, это правда, она ему сказала: 5 упражнений для порно моему дедушке». Мой дед просто, напоминаю, ему 90 лет, он член Академии наук, он ветеран социалистического труда. То есть он будет смотреть порно, но только если это помогает от запора. Упражнение 5, гэнг-бэнг, погнали, все, вот. И то, пока это бабуля не увидит, потому что, ну, если она увидит, такая: от запора ты это смотришь? Ну, сейчас просыпаешься. Но 60 лет вместе люди каким-то образом. Психологи говорят, что отношения разваливаются чаще всего на этапе, когда вы в первый раз узнаете темные стороны друг друга. То есть во время ссоры 2 человек 4 же личности присутствуют. Твоя светлая, ее светлая, твоя темная, ее чернющая. Вот это. Иногда, когда вы семья, могут быть серьезные скандалы, такие, что может быть вот 7 этих личностей. Вот эти, которые я назвал, и ее 3 гадских подруги в чате. Всегда заряженные. Готовы. Всегда есть подруга-главарь. Самая миленькая. У меня у девушки подруга вот Настя. Это законченная шутка. Но что-то чужое в человеке навсегда останется. У меня бабуля с дедулей 60 лет вместе и ссорятся до сих пор. У меня бабуля в силу возраста уже теряет память. И мой дед, вот он самый добрый человек. Со мной, со всеми, но не с ней. Мой дед каждый день ей заново напоминает, чем она его обидела вчера. Уже это в целом иронично. У меня у деда очень хорошая память, но он очень плохо ходит. А бабушка, она отлично ходит, но ничего не помнит. И вот в чем суть. Мне кажется, люди сходятся изначально по психологическим травмам как-то, а вот разойтись не могут, ну, по физиологическим. Они не разведутся, ну, он не дойдет до ЗАГСа. Она не вспомнит нахрена. И на этом мое выступление подошло к концу. Вы великолепный зал, спасибо вам большое.
2: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Дима Гаврилов.
3: Я не знаю, замечали вы или нет, но всех такси, где ты водителю ставишь оценки, они в конце очень неестественно вежливо с тобой прощаются. Типа «всего доброго», «спасибо за поездку», «хорошего дня». Я раньше думал, братан, что ты унижаешься из-за оценки? Это просто оценка в приложении, у тебя есть гордость вообще. А недавно я узнал, что мне тоже ставят оценки. И теперь любое окончание моей поездки выглядит так. «Всего доброго вам, всего доброго». «Спасибо за поездку вам, спасибо, вы же водитель». Мы недавно с таксистом обнялись. Я поставил ему 4 звезды. Не хватило нежности в его действиях. Реально странные функции. Я недавно в одном приложении увидел функцию, которая называется «хобби водителя». Видели? Ты, короче, заказываешь такси, тебе назначают машину, а потом говорят: «Хобби вашего водителя – рыбалка. Можете с ним об этом поговорить». И я ненавижу разговаривать с таксистами, поэтому для меня это скорее выглядит как предупреждение. Типа, ни в коем случае не заикайся про рыбалку, этот придурок не заткнется потом. Хотя, с другой стороны, таксисты — это такие люди, которые всегда найдут, с чего начать разговор, да? Мне кажется, даже если я за всю поездку не скажу ни слова, таксист такой: «Чё молчишь, как рыба об лёд? Кстати!» Мне вообще кажется, что приложение для заказа такси все больше похоже на приложение для знакомств, да? Типа, ты раньше заказывал такси, тебе говорили: «За вами едут». А сейчас ты заказываешь такси, и тебе говорят: «За вами едет Михаил». Вот фотография Михаила. Другие люди оценивают Михаила на 5 звезд. Хобби Михаила – рыбалка. Ты думаешь, мы тратиться будем с Михаилом, а? Чего он едет ко мне? Мне в душ надо пойти, пока Михаил не приехал. Там же еще чат появился. Вы видели чат? Переписка с водителем. Почему бы и нет? Я недавно заказал такси, мне водитель пишет: «Ты где? Ты где? Ты где? Мы на таком уровне с тобой. Михаил, твою мать!» Я с ним не поехал. Мне это надо, да? Он мне потом вечером пишет: «Спишь?» Но главное, что я считаю необходимо убрать из приложения для заказа такси, это вот эта маленькая машинка, которая едет по карте. Знаете, это ужасная функция, ужас. Мне так нравилось, когда я просто заказывал такси, и мне говорили: «Через 5 минут выходите». А сейчас я заказываю такси, смотрю на эту машинку и бешусь как тварь. Я сижу такой: «Чё ты стоишь, а? Чё ты вертишься на месте?» Я прям нажимаю на эту машинку, надеюсь на то, что она взорвется вместе с водителем. Меня однажды так все выбесило, что я сел в машину и говорю: «Рыбы, понял? Все рыбаки, братан, вот». Я думаю, он мне 4 поставил за эту поездку, скорее всего. Все, давайте, пока, ребята, пока.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: Демис Карибидис.
5: Демис
6: Карибидис.
5: Демис Карибидис.
4: Понеслась. На одной из улиц Москвы. Вечер.
7: Уте, папа, уте. Уте, папа, уте. Уте, уте, уте, уте. Уте, уте, папа, уте. Уте. Все. Опубликовать видео. Пусть скажет, что я не развиваюсь. И хопа! 3 миллиона подписчиков. Это видео залетит, точно. Так, все, по FM, чего у нас там? Так.
8: В эфире новости. Недавно Владимир Путин заявил, что любит сам поездить по Москве инкогнито. Президент добавил, что любит посмотреть на вечернюю Москву без сопровождения и кортежа.
7: Я бы, конечно, из кортежа посмотрел бы на вечернюю Москву.
9: Но Владимир Владимирович, ну куда вы пойдете? Поздно ведь уже.
10: Андрей, не переживай. Я дальше сам.
9: Хорошо.
10: Добрый день. Вы работаете?
7: Нет, блин, шорты листаю. Работаю, конечно. В этом городе все работают, кроме...

0: VPN. Что ты, мать, не то. Присаживайтесь, присаживайтесь.
1: Спасибо. Че?
0: Да ничего, у меня такая же кепка была просто. Потерял где-то. Только это, у меня навигатор не работает, да, дорогу подскажете? Город хорошо знаете?
1: Да я всю страну хорошо знаю.
0: Дальнобойщик, что ли?
1: Да нет, но КамАЗ водил, кстати.
0: Ладно, куда поедем?
1: Ну, например, Земляной вал 30.
0: Ага, добро. По какому тарифу поедем? Эконом, комфорт?
1: Ну, давайте комфорт.
0: Ну, тогда здравствуйте, добро пожаловать. Вам комфортно?
1: Да.
0: Вам музыку включить или печку? Просто когда печка работает, музыку не слышно.
1: Давайте музыку.
0: Давайте музыку, пожалуйста. Музыку, все. Здравствуйте. Извиняюсь. Да, Лена. В смысле я фигню выложил? Это УТ, папа УТ. Это УТ. Да это я не пьяный, это на французском, я тебе говорю. Что ты начинаешь? Я говорю, сейчас я пассажира завезу и приеду к тебе. Извините, просто обиделась. Обижается, что я предложение не делаю. Мы встречаемся всего лишь 4 года. Я считаю, что 4 года это вообще не срок.
1: Согласен. Послушайте, почему вы ей предложение не сделаете?
0: Да я уже делал ей предложение, все неэффектно как-то и не нравится что-то. Я на снегу писал, Лена, выходи за меня. Какая разница, чем, видно же. Задолбала меня уже, не Лена, а какая-то Урсула фон дер Лена. Понял, я переставил местами, понял шутку, да? Ты вообще следишь за этой мировой движухой или задолбала?
1: Слежу. Ну, задолбала сейчас.
0: Вот меня тоже задолбало. Вот что сегодня пробки? Опять кто-то прилетел от Трампа, там, кум, зять, сват. Я знаю, они зачем сюда ездят, не на переговоры. У нас вкусная точка, вкуснее просто, поэтому все время здесь. Я вообще в политике шарю, если что, спрашивай.
1: Ну, мне, в принципе, все понятно.
0: Ну, вот скажи тогда, вот что этот самый Макрон в Давосе выступал в очках? Вот у меня две версии. Либо баба ему залепила хорошенько, либо ячмень.
1: Первое.
0: Думаешь, все-таки это баба?
1: Думаю, все-таки не баба.
0: Слышал, наши сейчас хотят Гренландию на Аляску обменять.
1: А что, Гренландия уже наша, что ли?
0: Ну, пока нет, но как бы у нас в планах есть. Хотят Гренландию реагентами московскими посыпать, чтобы она растаяла, потом теневым флотом к Мурманску ее перетащить и опять заморозить. И все, Гренландия наш! Понял? Ну, как бы там... Если вдруг заметят, шаман быстро слижет все, и все, ничего нету, как бы, ничего не видно.
1: Вы знаете, интересное предложение.
0: Да, конечно. А что, ты думаешь, наш что ездит на Аляску вот это? Он смотрит, не сильно они ее ушатали за это время. Как хозяйка квартиры ко мне приходит посмотреть, что я там не ушатал квартиру. Он тоже вот летает. Вообще мне говорили, что пока они там совещаются, наши на Аляске вот такой крюк воткнули большой и лебедку на нашу сторону перекинули. Когда там ночь в Америке, наши так лебедочку на один кружок так хоп, оборотик делают. Понял? Ну, многоходовочка. Многоходовочка, 100%.
1: Это где такое говорят?
0: Есть грамотные каналы, я тебе потом скину, почитаешь. У тебя Макс установлен?
1: Не, пока не скачал.
0: Не в обиду, конечно, но я вот про таких, как ты, думаю, что ты там такое обсуждаешь, что они тебя прослушивать будут, а? Америкосы, я тебе скажу, вообще молодцы, знаешь. Они вот это провернули с президентом Венесуэлы, выкрали его так. Я вот не понимаю, вот нашим что так мешает сделать?
1: Зачем нам его воровать? Он с наркотрафиком связан. И вообще он формально уже даже не президент.
0: Да я не про Венесуэлу.
1: Да и я не про Венесуэлу. Слушай, можешь вот здесь притормозить?
0: Да, пожалуйста, конечно могу. Какие вопросы?
2: Фух, ну и пурга. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
1: Привет.
0: Владимир Владимирович, я... Извиняюсь, что не признал. Если бы я признал, я бы сразу признал. И вот вы когда признавали, я вот все, что вы признавали, я тоже признал тогда.
2: Вы извините, Владимир Владимирович, я бы вас не отвлекал, но там мистер Уитков прилетел.
1: Они что, уже в Кремле, что ли?
2: Да не, пока во вкусные точка. Сейчас подойдет. Да что ж такое-то, а?
1: Дмитрий Сергеевич,
2: а?
1: Вы бы ногу в салон поставили.
2: Замотался.
1: Мы Уитков поможем подождать?
0: Конечно.

0: Что можем, Владимир Владимирович? Ваше слово – закон.
1: Спасибо, Россия! Здравствуйте, Владимир Владимирович. Простите, задержался. Вот, семье набрал.
2: Так ведь остынет же, невкусно будет.
1: Ваше невкусно, вкуснее, чем наше вкусно.
2: Стивен, а что это у вас на голове?
1: О, это я ходил на концерт Кадышевой. Я там был самый взрослый, представляете?
2: Похвально, что вы решили проникнуться русской культурой.
1: Да, Пепе, вот это фа, Пепе, шне-не, да. Фа, Пепе.
2: А что вы в ЦУМе купили?
1: Ну, как что? Пакет? Кстати, вот классная машина. Китаец?
0: Да, китайцы сейчас понадежнее.
2: Согласен, кстати.
1: Мистеру Трампу, кстати, очень понравилась умная колонка, которую вы ему подарили.
2: Я знаю. Я слышал.
1: И вот картина, которая очень понравилась, вот эта.
2: Знаю, да. Я видел.
3: О, фонтан! Мистер Стивен, у нас есть такая традиция бросать монетку в фонтан, чтобы потом вернуться.
1: О, круто, давайте.
3: Да, пойдемте. Ну, Владимир Владимирович, хоть как-то пытаюсь вернуть замороженные активы.
2: Молодец, Мистер Стивен.
0: Владимир Владимирович, я извиняюсь, я быстро с девушкой переговорю, вы не против?
2: Конечно, давай.
0: Это...
4: Ведь ничего опять, я тебе все сказала уже.
0: Ленусика, тут, короче, такой моментик.
4: Здравствуйте. Ты что натворила? Я тебе говорила, штрафы оплати.
0: Да это не по этому поводу, я оплачу все.
2: Мы к вам с предложением.
4: Я согласна.
2: Подождите.
0: Это, Лена, это самое...
2: На колени.
0: Лен, короче, я люблю тебя, выходи за меня.
4: Ага. Витя, я согласна, что бы это ни значило.
2: Все, поздравляю вас. Совет вам да любовь.
0: Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо большое. Спасибо.
2: Обращайтесь. Дмитрий Сергеевич, получилось провернуть то, о чем я просил?
3: А, лебедку?
2: Да.
3: Один оборотик в день, да.
2: Молодец.
5: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Гавриил Гордеев, Олег Верещагин, Дмитрий Хрусталев и Андрей Молочный.
2: Сериал. Привет, дорогой.
3: Привет.
2: Чем занимаешься?
3: Отвлекаюсь от футбола.
2: Опять футбол смотришь? У нас вообще-то телевизор сломался.
3: Так я его починил.
2: А почему ты раковину не починил?
3: А раковина футбол не показывает.
2: Ты взрослый мужик, у тебя сыну 4 года. Ты когда будешь больше времени проводить с сыном?
3: Когда он пиво пить начнет.
2: Что ты несешь, а? Иди за сыном в садик.
3: А ты что, не можешь?
2: Я не могу, у меня сегодня мама приезжает, между прочим. У нее день рождения, мне нужно готовить. Лучше придумай, что мы маме от нас подарим.
3: Слушай, а давай ей шпагу подарим.
2: Зачем?
3: А что, усы у нее уже есть.
4: Защищайся.
2: Хватит прикалываться уже. Я хочу праздник маме устроить. Хочу, чтобы она сегодня весь день радовалась. Прям светилась от счастья.
3: Слушай, так давай ее накурим и фосфором намажем.
2: Заткнись и иди за сыном в садик.
3: Слушай, что за ним ходить, а? Ему 4 года. Он сам позвонит, когда его надо забирать.
2: Как он позвонит? У него даже сотового телефона нет.
3: У твоей мамы тоже сотового телефона нет. Она же нам звонит как-то каждый день, да? Вот опять.
2: Алло. Никитка, привет, сынок. Ну как ты там? Никитка, ну-ка не матерись. Мы знаем, что ты полгода уже в садике. Мы просто готовимся к дню рождения твоей бабушки. Во-первых, она не старая. Во-вторых, я сказала, не матерись. Это твоя родная бабушка. Что за ребенок у нас растет, а?
3: Так ты воспитывай его лучше.
2: Заткнись и иди за сыном в садик.
3: Так, слушай, я тебе шубу подарил?
2: Подарил.
3: Сапоги зимние подарил?
2: Подарил.
3: Ну вот одевайся и иди за сыном в садик.
2: А ты?
3: А я как, в носках из пены для бритья? Давай, давай.
2: Ты понимаешь, что если ты его не заберешь, его кто-нибудь другой заберет?
3: Слушай, да никто его не заберет, он же на тебя похож.
2: И что?
3: Кому нужен ребенок с лицом 40-летней женщины?
2: У нас. Придумай, что маме подарить.
3: Слушай, давай ей просто от нас деньги подарим и все.
2: А сколько?
3: Сколько? Не знаю. Давай ей подарим. Вот сколько ей исполняется, столько и подарим.
2: О, что, прям 50 тысяч?
3: А ей что, прямо 50 тысяч исполняется?
2: Все понятно. Просто цветы от нас подарим и все.
3: Да, давай просто цветы. Один цветок ты, другой я.
2: Ты дурак, ты понимаешь?
4: Динь-дон, динь-дон, динь-дон.
2: Наконец-то, давай шапку, шубу снимай, сумки ставь тут, так, проходи.
4: Где он?
2: Футбол смотрит.
3: Привет, сынок.
4: Привет, пап.
3: А ты изменился?
4: Так ведь полгода прошло.
3: Куришь?
4: Нет.
3: Спортом занимаешься?
4: Да.
3: Сбегай за сигаретами.
4: Диндон, диндон, диндон, диндон, диндон, диндон.
2: Мама приехала. Наконец-то, наконец-то, наконец-то, проходи.
5: Угу. А почему меня никто не встретил?
3: Открою вам тайну, вас и провожать никто не собирается.
5: А это кто?
3: А это ваш внук.
5: Как внук? Аллочка, у вас есть дети? А почему, когда я в прошлый раз приезжала, его не было?
4: В садике был.
2: Ну, присаживайтесь, а вы идите руки мойте, кушать будем.
3: Опять руки мыть? Че, опять руками есть будем? Ты лучше иди вилки помой.
2: Ну все, ну перестаньте, у мамы день рождения. Давайте,
3: давай.
2: Давайте. Олег, скажи тост.
3: Не, я стесняюсь. Не хочу при маме материться.
5: Я вижу, мне здесь не рады.
2: В твой день рождения мы желаем тебе счастья.
3: Допустим.
2: Желаем тебе успехов на личном фронте.
3: Да, не поздно там.
5: Так, еще одно слово, и я уеду.
3: Блеф. Полная фигня. Сколько раз так говорила, ни разу не уезжала раньше времени.
5: Аллочка, Аллочка, в вашей квартире есть корвалол?
3: Ой, у вас что, сердце появилось?
4: Мам, и мне 10 капель плесни.
2: А тебе-то зачем?
4: А мне скучно, танцевать хочу. День рождения же все-таки.
2: На.
5: Все, знаете что, я уеду прямо завтра утром.
3: Здорово, здорово. А ночевать вы где будете?
2: Да ну прекрати, мама, будешь ночевать у нас. Ляжешь на Никиткину кровать.
3: Так, так, так, а Никитка где спать будет?
4: А я спать не буду. Можно мне еще корвалол?
3: С днем рождения, Кутяповы.
4: Так, подождите. Кудяповы? Извините, я не в ту дверь зашел. Спасибо за корвалол.
3: Слушай, Аллочка, ты присмотрись к своей маме. Может, она тоже не в ту дверь зашла?
5: Знаете что, Олег? Мне это надоело. Все, я ухожу!
3: Да, дверь в той стороне, мам. Слушай, ну что, сын родной от тебя ушел. Мама родная тоже свой день рождения ушла. Может, и я пойду? Ну ладно, ладно, я шучу, ты что? Ну куда же я пойду? Ну, за окном минус 30. 3 часа ночи. Да и вообще, это моя квартира. Ты иди.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Это Родни, громче!
6: Я раньше был ребенком. Какое-то время не всегда так было. Вот. Мне родители в детстве запрещали громко размешивать чай. Мне говорили, ты как в разведку пойдешь, если так громко размешиваешь чай? Я думаю, так я сначала чай допью, а потом я в разведку пойду, что я придурок. Мне в любом случае в разведке трындец, потому что мне родители эти штаны балоневые купили. Меня как-то по шуршуру без чая вычислят. Но меня бесило, вы, наверное, заметили. Нам всем надо было почему-то в детстве тихо есть. Да? Мы, видимо, прятались все от кого-то. Ни чавкай, ни хлюпай, ни сербай, ни сопи, ни рычи. Я сижу и думаю, это точно наша кухня? Или, может, мы воруем? Может, мы тараканы? Эдик, ешь тихо, попадешь в приличное общество. В приличном обществе нужно есть тихо. Видимо, чтобы приличное общество не заметило, что я с ними за одним столом сижу. Вообще, так-то по детству все со словом «прилично» какая-то гниль, если честно. Потому что приличная одежда в детстве чешется вся. А чесать нельзя, потому что неприлично чесать. Я туда и не собирался никогда в такое общество. Мне 30 лет, я его ни разу не видел. Возможно, есть какие-то дорогие рестораны, но чтобы позволить себе дорогой ресторан, тебе нужно много денег. А когда у тебя много денег появилось, нахрен себя уже прилично вести. Ты уже официант, так за ноги кусаешь. Я не люблю рестораны, мне не нравятся. Вот фудкорты я уважаю, то есть. Мне дают ведро, говорят, вот жри из ведра, говорят. Все для людей, там все для людей. Столы липкие, почему? Чтобы поднос у тебя не соскальзывал. Девчонки на фудкортах классные. Ты чавкаешь, им похуй. Они заняты. Они на фудкортах с кетчупом на подбородке последнее время дают интервью, сколько их мужчина должен зарабатывать. Единственное, ну, есть бесячий момент. Вот эти пейджеры, знаете, ну, шляпа вот эта, которая пищит, когда твоя похлебина готова. Но на весь торговый центр реально позорит меня. Я как... Я как с счетчиком Гейгера бегу, поняли? Радиоактивный Том Ян свой получать. В натуре собака Павлова, вот у меня рефлексы уже. Меня во дворе машину пнули, слюновыделение начинается. И приличное общество со своими средствами контрацепции до фудкортиков до моих добрались. Я недавно заказал бургер, мне дали перчатки. А чё дождевик не дали мне к бургеру? Давайте разберемся с этикетом. Он придуман изначально, чтобы упростить людям жизнь. Исторически так сложилось. В частности, застольный этикет, чтобы тебе было проще есть. Но будем честны, не придумали еще люди вилку удобнее, чем вот эта моя культяпина. Вот у меня для мяса. Вот. Я ее облизнул, она для рыбы. Я ее облизнул, она расческа. И все. Можно не облизывать на самом деле. Рыбий жир полезен для волос. Существует выражение «пальчики оближешь». Вкусно, пальчики оближешь. А те говорят, нельзя облизывать, потому что это некультурно. Вообще с пальцами хрен его знает, что можно делать. В ушах ковыряться некультурно, в носу некультурно, в зубах некультурно, показывать пальцем некультурно. В Америку приехал, что-то не так пальцами сделал, тебя банда в синих банданах шлепнула. И для чего они мне нужны? Ну, это мои мужские предубеждения, извините. У меня все для вас. Спасибо, что послушали. Вы потрясающий зал. Пока.
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Сногсшибательный,
2: свежий всегда
1: Павел Воля.
2: Сейчас очень много различных законов принимается, поправок, чтобы улучшить нашу жизнь, вводят штрафы там всякие разные. Я хочу внести свою лепту. Просто есть много вещей, за которые почему-то нет наказания, а за определенные вещи прям надо наказывать. Вы поймете сейчас, о чем я. У каждого бывала такая ситуация: ты вечером въезжаешь во двор и некуда припарковаться. Потому что везде колышки, везде, и написано «занято», «занято», и замочек на каждом колышке. Ну, надо же наказывать таких людей. Кто считает, что надо наказывать таких людей? Я считаю, что таких людей надо наказывать. Их надо прям на этот колышек сажать сверху, чтобы по глазам прям было видно «занято, блин, здесь». Где колышки эти еще берут, покупают одинаковые, не знаю, магазин «Все для конченых», наверное. Я знаю, что там еще может продаваться. Пердячие колонки в машину, вот эти с бастой встроенные, которые... Дрель, которая работает с 6 до 9 утра, блин, вот это. И айкосы со всеми вкусами говна. Слушайте, просто некоторые охренели. Творят такие вещи, которые надо противозаконным и наказывать. Надо наказывать этих людей. Сейчас все согласитесь со мной. Вот человек, который паркуется на два места сразу. Надо что-то с ним делать. Ну надо же. Его надо в тюрьму сажать. Сразу, блин, в две камеры. Чтобы стена сквозь жопу вот так вот проходила. Чтобы он вот так вот сидел в тюрьме. Чтобы он домой приходил и в унитаз не попадал. Потому что, блин, две струи у него. Любит, когда по два. Давай, все по два тебе. Злит. Я считаю, всю разметку надо сделать взрывоопасной. Наехал на линию. Ба, блин, нет рейндж-ровера. Припарковался на месте инвалида. Ба, блин, ты инвалид. Паркуйся легально, блин. Эти люди, которые едут по платной трассе в левой полосе 47 километров в час. Там ограничения от 1000 начинаются. От 1000, они едут. С рассадой, блин, своей. Мы не торопимся, нам нормально. Надо, чтобы этим людям все отвратительные процедуры в жизни были медленные. Что вот он приходил в барбершоп, ему воском нос залили, вставили две палки. И прям потихоньку их, чуть-чуть, так, чтобы не спешим, чтобы там вытянулось все у него. Чтобы на колоноскопию приходил этот человек, а ему врач шланг так медленно, со скрипом, так потихоньку ему, чтобы он через 6 часов, доктор, да что, да, блин, мы не спешим. Мы к вам прямую кишку по левой полосе заезжаем. А эти вот, которые за скорой пристраиваются в пробки, чтобы побыстрее проскочить, ну надо с ними что-то делать. Знаете, значит, что? Чтобы ускорить сзади двери открывались, и медбрат, блин, копьем в него. Горящим. Йодом обработанная эта скорая. Знаете, куда эти люди торопятся, которые за скорой пристраиваются? Чтобы побыстрее занять два парковочных места, блин, колышек, замок и айкос вонючий свой курить там стоять. А эти, которые по обочине объезжают пробку, вот. Надо, чтобы вот когда он доезжал до конца пробки, его огромная катапульта прям в начало пробки туда. В начало жизни его, обратно в Воронеж, в 9 класс, на последнюю парту. Чтобы он сидел, а перед ним фура, а из трубы, блин, айкосами вот так в него, айкосами. Фу. А вот человек, который в очереди на заправке перед вами, ты подъезжаешь, думаешь, ну, одна машинка, сейчас быстро проскочим, все. Ты встал, он вышел и пропал, блин. И все соседние двигаются ряды, едут, едут. Ты смотришь уже, блин, новые модели какие-то пошли, я не видел таких. Уже на электромобилях подъезжать, кто-то на крыльях уже. А ты седой, борода вот так проросла через руль у тебя уже. А его нет и нет. Как будто он на заправку зашел, вышел через другую дверь и, блин, в отпуск улетел на неделю. И он еще выходит оттуда в развалку с 9 пакетами такой. У него там, блин, дьюти-фри уже. Он загорелый, отдохнувший, в другой одежде уже переоделся. И в лобовик смотрит на тебя, типа, а что такое, а что такое, а что такое? Иди! Слушайте, честно, в этот момент его хочется так ударить, чтобы он всю оставшуюся жизнь, знаете, как эти надувные чуваки около заправки, блин, стоял бы вот так вот, рукой бы, блин, мотал, зазывал. Тебе нравится на заправке? Стой, сука! Мелкие есть проступки, за которые надо не сильно наказывать. Можно чуть-чуть шокером, просто током чуть-чуть. Чтобы они все в одной комнате собрались и по очереди заходили к тебе. А когда третьего будете рожать? О, это не мой чечек, это кринж, вайп, мазь.
3: Сразу.
2: Ой, Павел, вы такой худой, вас, наверное, не корм. С двух рук.
3: Задолбали, честно. Самокатчики, задолбали.
2: Особенно эти, которые вдвоем едут в обнимку, блин. Титаник за 60 рублей, блин. Едут они, Джек и Роза. И руль тоже не держит, пузо, блин, положил Джек. И едет. Хочется, чтобы все было как в Титанике. Чтобы они ехали по Ярославке и прям в айсберг.
3: Еще ездят так, как будто правила дорожного движения для натуралов придумано, а значит, не для них.
2: Или, знаете, эти, которым ты говоришь, а куда тебе деньги перевести? И он скидывает фотографию карты. Я предлагаю таким в обратную сторону скидывать фотографию денег.
3: Слушайте, ну это, конечно, все цветочки. Больше всего над нами женщины издеваются. Вот кого надо наказывать. Ну, прям по-честному. Парни, вы сейчас поймете меня, поймете. Вспоминайте. Вы договорились с ней выходить из дома в 17.00. Ты в 17.00 стоишь в куртке, в шапке, шарф мокрый, просто мокрый. Она тоже в коридоре мокрая, потому что, блин, из душа только она вышла. И ты стоишь, преешь, ждешь, сидишь на этом пуфике 4 сантиметра высотой. Просто пензенский кузнечик, вот этот вот, потеющий, сидишь там. И потом она выходит через 2.5 часа из комнаты и говорит, ты в этом поедешь? Переодевайся, мы опаздываем из-за тебя. Блин, из-за меня в итоге! Из-за меня!
2: Девушки, вас надо наказывать за каждую минуту опоздания. 1 минута опоздания, и у тебя усы чуть заметнее стали.
3: Опоздал на 40 минут на свидание. Идешь, блин, Якубович.
2: Бывает, знаете, такое еще. Вот бывает такое. Вот она что-то приготовила. Как вам сказать? Не то, что сильно, невкусно, не то, чтобы не получилось.
3: Говно!

0: Схавала, а мне поставила, вот, блин, оно смотрит на меня. Оно живое, убери. Самое главное, чтобы вы поняли, это все не про мою любимую Лейсан. Потому что мне еще сегодня идти домой готовить. Слушайте, есть вещи, за которые надо точно наказывать. Вот то, что она любит спать, когда в комнате свежий воздух. Открывает все окна в помещении, лоджию, все, балкон. Ты лежишь синий, синий, мерзнешь, трясешься. Сны снятся про выживание. Ты как Ди Каприо готов спороть брюхо лошади, чтобы отогреться там. Тем более эта лошадь все форточки открыла в доме, все. Почему спальня по ночам перевал Дятлова, блин? Ну чё это? Она говорит, а мы откроем окна, и к нам войдет свежий воздух. Блин, мы на МКАДе живем! К нам цинк кусками залетает. Таблица Менделеева на кровати прям по порядку разложена. Знаете, почему мужчины живут меньше? Закройте, блин, форточки! Слушайте, но если честно, самое главное, я думаю, знаете, надо кого наказать? Кто вот недоволен вечно всеми остальными, кто придумывает наказание и кто жалуется со сцены камеди. Знаете, как его надо наказать? Надо очень громко аплодировать ему, кричать «Браво!», чтобы он побыстрее свалил с этой сцены. Спасибо огромное!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
2: Давай не выпендривайся. За нас даже платить не надо.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Миша Лавров!
2: Привет, меня Миша зовут, мне 31 год. Я, если честно, до сих пор за 30 лет привыкаю жить с лицом, которое у меня есть. Потому что у меня жизнь вообще не подходит к лицу. У меня русская семья, русские родители. Я один в семье с бородой. На всех семейных фотках выглядит так, как будто им так круто кальян забил, что они такие: пошли с нами в аквапарк.

0: Бородатеньки.
1: Блин, да, я, если честно, понимаю, что я вообще этим лицом не пользуюсь. Я с таким лицом спокойно могу выходить, говорить:
2: не будете хлопать, я вам порву.
1: Я вообще не такой человек. Мне, чтобы свое мнение высказать, надо лет 6 готовиться. Есть. Я рад, что сейчас есть такие сервисы, как доставка еды. Там, где можно ругаться в тексте. Мне подходит, потому что в тексте не может быть момента, когда у тебя скачет голос. Знаете, когда ты вроде уверен, стоишь такой: на каком основании? Этот мюзикл в ЖКХ. Стоишь, думаешь, вот прям в 30 лет голос ломаться начал, да, Миш? Я теперь понял мужиков, которые во время конфликта сначала бьют, потом говорят. Это чтобы не спалиться, типа, отошли от тачки. Как будто лунтик напился. Да, я сейчас живу в Москве 5 лет. Мне нравится жить в Москве, потому что здесь не надо проявлять агрессивность. Здесь много красивых мест, и это в целом выглядит странно. Я как-то стоял в кофейне, и сзади меня был недовольный мужик. Он меня похлопал по плечу и такой: командир, вообще-то это мое какао. Думаю, давайте разбираться в ситуации. Командир я, какао мое, это приказ. А во-вторых, ну это вообще не похоже на конфликт. Мы в кофейне, у меня брекет, и ты в шляпе. Это не драка, это начало фильма «Горбатая гора». Я вообще не представляю, как можно человека с брекетами злым посчитать. Никто не боится людей с брекетами. Но вряд ли, если я в тюрьму сяду, там подумают: блин, у него даже зубы за решеткой. Блин, я, если честно, как брекеты поставил, вообще максимально неконфликтный стал, потому что у меня в голове эта сумма всегда. Я не знаю, что за женщина рядом должна быть, чтобы я с этими бамперами за нее вступился. Мне кажется, если я с Седоковой буду где-то сидеть, она скажет: Миш, там про нас говорят. Я скажу: Анют, сидим. Подумаешь, петухом назвали, я ж правда рано встаю. Но я в целом к 30 годам понял, что я до сих пор не знаю, какие мужчины нужны женщинам. Потому что разные критерии всегда. Я как-то был на свидании, и мне девушка говорит: вообще-то я сплю только с проработанными. Может, с безработными? Я офигел, когда услышал. Я думал, раньше справку от венеролога просили. Сейчас это, скоро на секс сложнее, чем на права сдать будет. Тоже где-то будут ходить мужики грустные, говорят: да я 2 года уже попасть не могу. Да, мне сейчас 31 год. Сейчас стал следить за своим здоровьем. Но я понял, что у меня свой стиль в этом. Я лечу то, что дешевле. Я на сайтах больниц как меню ресторанов сижу. Знаете, такой: так, ага, 500 рублей. Ну, матка так матка. Тоже проверим. Да, я вообще понял, сейчас все так стоит, что тебе надо прям выбирать, что для жизни нужнее. Я недавно был в больнице, и там мужик на кассе стоял. И он такой: давайте клизму. Я думаю, это импульсивная покупка, братан. Я боялся, что он повернется и скажет: а хрен с ним, давайте всем за мой счет. Да, я недавно тоже выбрал своего врача, я пошел к урологу, и мне надо было проверить простату у него. Кто-нибудь знает, как это делается? Похлопайте, если кто-то знает. Да, всегда немного людей, потому что после этого на веселое не ходишь. Там. Я расскажу тем, кто не знает, примерно, как это происходит. Ты приходишь к врачу, снимаешь штаны, ложишься на кушетку, врач надевает перчатки, и ты представляешь, что чувствовала Каркуша в «Спокойной ночи, малыши». Это так себе мероприятие. Я еще понял, что мы, мужчины, не умеем сглаживать вообще никак. Потому что он, когда стоял сзади, он такой: да что вы, расслабьтесь, Мишель. Я думаю: Мишель, расслабьтесь. Я думаю, вот меня и трогали. Как расслабиться? У меня там внутри, как в средневековье, кто-то заорал: закрываем ворота! Блин, и для меня более смелые люди, которые после этого еще и отзывы на сайтах оставляют. Я недавно отзыв читал, там, ну, написали: врач меня обманул. Он ставил меня палец, а потом сказал, что можно было сделать УЗИ. Ему на этот отзыв врач ответил: а что ж ты мне в лицо не сказал, Мишель? У меня все, спасибо, вы кайф. Comedy Radio. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: К-2014, город Сочи! Представьте себе, в день открытия новых американских горок. Под ваши аплодисменты.
2: Если честно, то очень. Не боись, доедем. Не доедем, разобьемся.
1: Да ладно, успокойся, что ты, вон. Внизу дежурит карета скорой помощи.
2: А вас не смущает, что это реально карета? Вон, фельдшер за лошадью убирает.
1: По документам это скорая помощь.
2: По документам эта горка тоже готова к запуску. Но мы не доедем.
1: Да что ты взял? Ты что, экстрасенс, что ли?
2: Я инженер. Я эту горку спроектировал. Приехал на торжественное открытие, а тут... Вот, вместо железобетона, он гипсокартон. Там, где горку не достроили, баннерами затянули. Главный архитектор говорит, давай. Сам спроектировал, сам катайся. А тут из моего проекта 20% осталось.
1: Ого! 80% отката, нехило. А что ты сидишь, беги.
2: Мне сказали, если я сейчас встану, потом сяду. Так что...
1: А мне сказали, тут безопасно.
2: Да. По документам тут безопасно. А по факту тут вместо вон вагончика с ремнями безопасности два стула с цепочкой. И тут цепочку повесили, чтобы стулья не сперли. Поэтому давайте, бегите отсюда, спасайтесь, пока не поздно. Я уж как-нибудь...
1: А я не могу. Я мэр. Внизу, видишь, журналюги стоят, а рядом губернатор говорит, давай, Виктор Сергеевич, своим примером, так сказать. Если в этом кресле не усидишь, свое не вернешься. Перекрестил свет. Кому он там руку жмет?
2: Я не... Начальнику моему, главному архитектору.
1: Спорят, гады, а. Полпред, ты что приехал, господи, а? Ему-то что надо, как будто ракету в космос запускаем. Хотя по бюджету так и вышло. 10 миллионов-то это...
2: 10 миллионов рублей?
1: Ну ты дурак, что ли, совсем? Горки какие у нас, американские, каких рублей-то?
2: Ну вы зачем все это сделали?

0: делали вообще? Деньги-то на аттракционы из федерального бюджета выделяли.
1: И что?
0: Ты дебил, что ли, а? Это ж федеральный бюджет. Это ж традиция. Не мы ее ввели, не нам ее отменять. Освоили. Ладно, пойду скажу, что деньги я украл.
1: Да?
0: Да. Че, горка неисправна. Пусть увольняют. Хоть жив останусь.
1: А делать что будете?
0: А что делать, инженер? Руки-ноги есть. Устроюсь водителем такси. Буду 30 тысяч в месяц получать. Раз в год в отпуск буду ездить. Машину свою буду сам мыть. Со своим пакетом в магазин ходить. Да ну нафиг такую жизнь! Поехали!
2: Правильно. Садик, школа, универ, работа, работа, горка, вся жизнь перед глазами.
0: Школа, зона, махинации, доходовые схемы. Да что за жизнь-то, вспомнить нечего. Клянусь, если выживу, стану нормальным мэром.
2: Ой.
0: Торговый центр обратно в детский садик переделаю. Будет единственный детский садик с эскалатором, лифтом и самым большим фонтаном в Европе.
2: Красиво.
0: Брусчатку гранитную с дачи обратно на кладбище отвезу. Только непонятно, как яхту в федеральную трассу переделать. Как сиськи жены в субсидии. Это решим, ладно. А сам в монастырь уйду. Только обратно дачу в монастырь переделаю свою и уйду.
3: Господи, высоко-то как. Красиво. Весь город как на ладони. Сколько еще не...
0: Пронесло, походу. Серьезно?
3: Да.
0: Как на выборах. Тоже всякого фуфла наобещал и пронесло.
4: Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
5: Встречайте, Ярослава Тринадцатка. Что, начну с проблемы, да, у меня уже задержка месяцев 7. Фиг знает почему. Ладно, я в положении, если что, это не вздутие. Все хорошо. Но я недавно прочитала грустную новость. Оказывается, интеллект передается ребенку от отца. Я такая, черт. И чувство юмора тоже от отца. Я такая, ну ему жоп. Будет еще один человек, кто из кошки автомат делает. А кто считает, что круче родить девочку? Ну-ка, похлопайте. А, хорошо. А кто считает, что круче мальчика? А остальные такие, ну, круче высыпаться, правильно? Мы ни за кого не хлопаем. У меня будет мальчик, если честно, были ощущения, потому что в последнее время мне стало нравиться слушать Рамштайн, есть много мяса и захотелось уйти из семьи. Да. Обидно, что в Москве у меня из подруг никто не хочет рожать, хотя все мои ровесницы по 34-35 лет, все как-то на корге остановились. Да, но я родом с Камчатки, и там у меня подруги родили уже по 2-3 человека, что говорит о том, что на Камчатке просто больше делать нефиг. Да? Все рожают себе компанию для Элиас. Но я рада, что получилось забеременеть в 34 года бесплатно. Да, надеюсь, этот ребенок и на бюджет поступит. Я, если честно, думала, что мои яичники с толкача надо будет заводить, знаете, как старый «Жигуль», что меня заведут на эту яму, подойдет дед с сигаретой, посмотрит и скажет, мне ну тут перебирать все надо. А потом посмотрит на моего мужа и скажет, вам проще китайца взять. Получилось забеременеть, когда мы стали пробовать по календарю овуляции. Знаете такой календарь? Не православный. Календарь овуляции. Что говорит о том, что матка очень душная дама. Я прям представляю вот этой бабой в регистратуре, которая такая, женщина, куда вы мне в окошко суете? Приходите 13-го, у нас скворцевание. Не видно, что ли? Не яичники, а визовый центр, да? Я думала, что мы с мужем постараемся где-то годик, потом полетим в отпуск, и там я расслабленная, встречу официанта. Но как получилось. Жизнь сейчас сильно поменялась, живот сильно вырос. Да. У мужа ничего не поменялось, ничего не выросло. Ладно. У мужа ничего не поменялось, просто стал гулять с собакой по 3 часа, ездит в магазин в Люберце. Мужчины, вам надо просто терпеть, когда жена беременная, да, терпеть, не раздражать, не улыбаться и не высказывать свое собственное мнение. Естественно, да, так и до беременности. Вообще жалко, что раньше была какая-то романтика, когда ты говоришь своему мужу, типа, хочу клубнику в 3 часа ночи. И он как герой пошел за клубникой. А сейчас такая, хочу клубнику. Он такой, закажи. Ты такая, да я тебя видеть не хочу. Свали на 2 часа, верни запыханный. И покусанный собаками, чтобы тебя тоже потом зашивали. Еще бесит, что сейчас вокруг меня советчиков много. Все мне советуют, куда мне рожать. Воду, воздух. Я считаю, что первый предупредительный должен быть воздух, да? А там, если понравилось, можно уже и воду. Мне даже отец пытается советы раздавать, да, папа. Я говорю, пап, давай вот если мне пчел надо будет потравить, я у тебя спрошу, как? И то, чтобы вы понимали, что это за человек, когда в последний раз он травил пчел, он залил керосин в дырочку, где были пчелы, а потом решил туда посмотреть. Естественно, его долбанули в глаз. Естественно, я думаю, там даже пчелы такие, да ну нет. Ладно, жопа, но глаз. Глаз мы впервые видим, конечно. Еще бесят счастливые мамочки, вернее, те, которые говорят, что беременность – это легко, когда ребенок шевелится, это чудо. Недавно ребенок стал шевелиться, если честно, это жутко, потому что до этого 34 года во мне ничего не шевелилось, да, кроме мужа и плохой шаурмы. Но, мне психолог посоветовал разговаривать с животом, я поэтому по-честному с ним и разговариваю, типа «я тебя боюсь». И муж из соседней комнаты, я тебя тоже. Мне сложно ходить беременной, правда, у меня вкусы извратились. Мне стало нравиться, как одевается мой муж, какой кошмар. Я поэтому не понимаю вот этих беременных, которые дальше приседают в спортзале со штангой, видели. Мне кажется, там ребенок не в позе эмбриона, он в планке вот так вот стоит. А с пуповиной, как с канатами, тренируется. Вот я занимаюсь йогой для беременных, и это кайф вообще. Как в детском саду, тебе говорят, наклонитесь направо, я наклоняюсь, они такие, молодцы! А теперь постарайтесь не описать колготки. Еще ищем с мужем, где рожать, в каком подъезде, видимо, потому что очень дорого стоят роды. Я недавно узнала, что роды моей мечты стоят 1 000 000, прикиньте, 1 000 000. Не на Мальдивах, на Севастопольской. Но мне там понравилось, мы пришли на экскурсию, прикиньте, там прям в родильном отделении стоит джакузи, дискошар, свечи. И, короче, там мамочки в день родов предоставляют услугу, если она захочет, ей могут сделать прическу и макияж. Я такая, вау, роды в среднем 8 часов, может, и реснички. Ну, просто прическу и макияж в день родов зачем? Я правильно понимаю, это для того, чтобы никто не заметил, как ты обосралась, пока тужилась. Что все-таки зато прическа зашибись. Какой хайлайтер. Да, кто не знает, женщина во время потуг может обкакаться, это нормально. Но я подумала, что если я буду рожать за лям, я даже клизму делать не буду, я на прям на стол, да. И фотографу скажу, фотой. И лицо мужа тоже фотой. Кажется, он счастлив, да. Но мне нравится в этой клинике. У них еще позиционирование такое. Они говорят, вообще-то день родов не должен быть стрессовым, потому что сегодня у человека день рождения, сегодня праздник. Я такая, да, но этот человек и не скидывался. Последнее скажу, что дорогие роды, кстати, это не гарантия того, что все пройдет хорошо. У меня подруга рожала в Ницце, в клинике, где рожала Анджелина Джоли. И после кесарево сечения в моей подруге забыли салфетки. Все хорошо, салфетки достали, просто теперь мы ее называем Оля Салфетница. У меня на этом все, спасибо.
4: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Евгений Чеботков.
3: Мне кажется, что много проблем в России можно решить просто доброжелательностью. Да? Ну, я, например, стараюсь всем улыбаться, даже полицейским. Ну, им, конечно, от страха. Но в плане, я иногда перебарщиваю, знаете. Иногда с полицейскими я делаю типа, как вам идет форма, офицер? И, кстати говоря, а что это за звание у вас такое? 4 звезды. И он такой, ну, вообще-то у меня 2 звезды. Я такой, да. А как же ваши глаза? И я просто подумал, что в принципе, наверное, ну, мрачное состояние, да, это базовая комплектация русского человека, да. Я вспомнил свое детство, мне в детстве улыбались только свидетели Иеговы, честно говоря, ну, реально. Я сейчас просто, раз уж сказал, это, ну, важная информация, просто 2018 года свидетели Иеговы — это запрещенная организация в России, да, я обязан просто это сказать, я сказал, вы свидетели. Но у меня нет никаких к ним претензий. Просто, ну, наоборот, мне их жалко немножко, знаете, потому что им надо ходить по квартирам к людям, которые их не ждут. Понимаете, вспомните себя, когда вам звонят в дверь, а вы никого не ждете. Это же ужасно, когда ты идешь в дом, дын-дын, и ты просто сразу в гончую в эту превратился, типа, переглядываешься со своими домашними, типа, ты никого не ждешь? Не, я никого не жду. Я вообще кот, братан, я никого не жду. Я помню свою самую первую встречу со свидетелями Иеговы, мне было лет 11, я был дома. Я помню звонок в дверь, я смотрю, там стоит женщина, улыбается невероятно, просто сияет. И говорит мне самый крутой тизер в моей жизни. Она говорит, вам тут письмо от Иисуса Христа. Чего? Мне Дед Мороз ни разу в жизни не ответил. Чего? Я чуть прямо там не отрекся от православия. Ну, у меня был один момент в жизни, когда я чуть не отрекся от православия. Я поехал в Израиль в гости к своему другу-еврею, и он водил мне экскурсию по христианским святыням, и на каждой остановке он добавлял «якобы». Я думаю, надо, чтобы эта женщина дала мне долбанное письмо, чтобы я взял его и там типа «Привет, Женя, это Иисус?» Отвечаю на главный вопрос твоей жизни «Нет». От этого не ослепнуть. Да, но вместо этого она... Вместо этого она дала мне брошюру вонючую, понимаете? Просто брошюру. У меня такое разочарование было. Мне кажется, больше разочарования было только у Гарри Поттера, когда он узнал, что профессор Дамблдор гей. Ну, вы же знали, что по произведению профессор Дамблдор гей. Я не против геев. Но просто это жутко узнать, что твой ректор – могущественный гей, который владеет магией забвения. Я реально, ну, я не против геев. Я жил в Москве, уже достаточно долго живу, и, ну, я к ним стал проще относиться. Не настолько, что я их на свидание вожу, но я просто задумался, что я реально гораздо больше меня бесит москвич.

0: путешественники, знаете, москвичи-путешественники, которые такие, слушай, ну мы были уже во всем мире, и один раз, даже за МКАДом, и я вот таких терпеть не могу, которые, у которых любимый маршрут путешествия – Индия. Ну, по мне, это мое личное мнение, Индия – грязь. Ну, то есть, а я видел грязь в своей жизни, не хочу туда ехать. Я жил в студенческой общаге. У меня был сосед по комнате, который отгрызал себе ноготь и этим ногтем чистил из-под других ногтей. Но нет, нет, о, нет. В плане, он, ну, не настолько свинья. Он потом все съедал. Но даже после этого я потом смотрю эти видосы из Индии. Все смотрели? Вот это, настоящая Индия, где река Ганг, которая скорее Ганг... Панг, если вы понимаете, о чем я. Там кто-то ноги моет, кто-то писает, труп плывет там же. Там даже мой сосед по комнате сказал бы, это не для моих пальчиков. Там на одном видео женщина подходит к реке и набирает оттуда воду из чайника. Она просто, ну, загребает и пошла чай пить, пошла. Я поэтому, когда в рекламе слышу «настоящий индийский чай», я думаю, фу, надеюсь, нет. Надеюсь, это была не принцесса Нури. И ты смотришь вокруг. Это реки, там просто грязь, антисанитария, все больные. Мне жалко детей на этих видео. Я просто вспоминаю свое детство, когда я в детстве подходил к маме, говорю, мам, можно я в школу не пойду, у меня что-то голова болит. И она такая, ну не ходи, да? Там такое же не получится. Там он подойдет, скажет, мам, можно я в школу не пойду, у меня гонорея. И она такая, очень смешно, Ганеш. Ну ты же знаешь, мой золотой, нет никакой школы. И я подумал, что... Я подумал, что есть вещь, которая однозначно стоит уважать индийцев. Это за их английский язык, конечно, потому что, ну, они не прогибаются. В плане, мы всем миром, как дураки, хотим звучать одинаково, хотим, ну, построить произношение на английском. The pronunciation, New York, да? Они такие... Бэкком. Я всегда надеюсь, что это музыкой должно закончиться. А я и не должен был понимать это дерьмо. Ну, потому что когда... О, блин. Когда каждый раз говоришь, ну, по-английски с индийцем, ты как будто играешь в футбол с человеком, который берет мяч в руки. И ты такой, ну, это не по правилам. И он такой, no, it's goal, fuck you. It's goal. И я понимаю. Прекрасно, что это все придурочные стереотипы об индийцах. Потому что у меня был друг из Индии, который прекрасно говорил по-английски. Я говорю, ты рушишь все мои тупые стереотипы об индийцах. Он говорит, ну, конечно, я же пакистанец. Спасибо большое.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Веселый, смешной
3: и заряжающий.
2: Иван Половинкин. Смотрите, я холостой, я хожу на свидания, и я последнее время заметил, что у некоторых девушек стали охреневшие запросы. Парни, а поаплодируйте, кто тоже заметил, что у некоторых девушек стали охреневшие запросы. Братан, не надо прям ей в лицо вот так вот. Дел, не надо. Не-не-не, здесь таких нет. Вы что, к нам в камеди только святые ходят, конечно. А мне почему-то попадаются только охреневшие. Серьезно, так и есть. Я недавно был на свидании, пришел с цветами, и мне девушка сказала, если бы хотел произвести впечатление, мог бы подарить букет из 101 розы. И я подумал, а почему именно 101 девушки? Ну, 85 тоже красиво. Если их не считать, смотрится как 101. Я один раз подарил и прокатило. Парни, мне кажется, у нас должны быть такие же запросы. Девушки, давайте так. Все, кто хочет себе букет из 101 розы, должны назвать 101 позу. Я думаю, где-то на трех розах мы и остановимся, да? Вы знаете, что самый популярный запрос в интернете про 101 розу – это купить 101 розу дешево. Вы понимаете, у нас у мужиков уже деньги заканчиваются за таких девушек. Я не удивлюсь, если скоро в интернете появятся такие запросы, типа «Сколько раз дать кровь, чтобы купить ей Биркин?» «Как слетать на Мальдивы за баллы? Спасибо!» Причем, девушки, букет из 101 розы, он через 3 дня завянет. А он стоит, как Дайсон. Представляете, вам дарят Дайсон, а его через 3 дня нужно выбросить. Блин, ну как вам объяснить? Ну, представляете, вы нам дарите что-то дорогое. Вот что вы нам такого дорогого дарите, чтобы вам было понятно? Вы ж нам не дарите ничего дорогого. А последнее время, кстати, я заметил, что девушки стали любить пионы. Пионы. Потому что они самые дорогие. Самые дорогие. Никто не хочет гвоздики, потому что они самые дешевые. Мне, кстати,

0: Одна девушка недавно сказала: мы не хотим гвоздики, потому что считается похоронные цветы. Парни, придумал лайфхак. Нужно ввести тренд и всех хоронить только с пионами. Конечно, чтобы девушки их разлюбили, конечно. И на кладбище на стакан водки вместо хлеба айфон вот так класть, чтобы девушки только Android себе хотели. И такие завышенные запросы реально у многих. Я знаю девушек, которые на полном серьезе говорят: я поеду на свидание, если парень мне вызовет только бизнес-такси, потому что я люблю, когда мне открывают двери. Таких могу понять. Честно, она привыкла. Привыкла. Она всю жизнь у себя в деревне на автобусе ездила. Там двери сами открывались, у нее привычка. Одна мне недавно написала: Ваня, у меня абонемент в фитнес-зал вырос в цене, и на новый денег не хватает. Я говорю: насколько вырос? Она говорит: на 10 тысяч, теперь 190 стоит. Я говорю: ну, десятку могу скинуть. И она что-то пропала. Но самое популярное требование у таких девушек в последнее время – это, конечно, я хочу путешествовать. Конечно, все куда-то едут в поисках духовности. Ну как куда-то? На Бали. На Бали. Конечно, на Бали. На Бали. Никто не хочет в тур по Золотому кольцу, да? Хотя именно там духовность. На Бали ты с папиком, в Золотом кольце ты с батюшкой. Конечно, Золотое кольцо круче. Что-то я не слышал ни одной истории, что чтобы поехать в Суздаль, нужно было кому-то отс***ть. Нет. Конечно, Золотое кольцо круче. Окей, девушки, говорите, что любите путешествовать. Класс. Поаплодируйте, кто был во Владимире? Иваново, Ярославль. Ну вот мы и выяснили, кто где родился, да, девчонки? Единственное, что там связано с духовностью, это то, что на некоторых девушках, которые вернулись с Бали, можно крест поставить. А еще, кстати, такие девушки в последнее время очень сильно полюбили Большой театр. Ну, потому что 500 косарей туда билет стоит, вот почему. Мне одна девушка недавно говорит: Вань, я так люблю театр, давай сходим в Большой на Щелкунчика. Я говорю: там в партер мест нет. Она говорит: я не хочу в партер, я хочу на Щелкунчика. Я такой: вот как ты любишь театр, все понятно. Кстати, у таких девушек появился гимн свой, да, песня «Базовый минимум», кто слышал? Да-да, для тех, кто не слышал, слова песни такие: «Айфон купи, ресторан плати, без повода подари мне кольцо с моим именем». Это базовый минимум. Вот то, что она перечислила, 1400 тянет. Слушайте, у нас МРОТ в стране 27 тысяч. По-хорошему, слова в этой песне сейчас должны звучать так: «Айфон 4 купи, Бургер Кинг плати, без повода подари мне стакан с моим именем». Это базовый минимум. Просто это требование к парню на первом свидании, представляете? Слушайте, даже инстасамка несколько лет назад пела: «Эту сумку мне муж купил, эти роликсы муж купил». То есть, понимаете, по меркам песни «Базовый минимум», песня инстасамки получается пропаганда традиционных ценностей. Я не думал, что когда-то это скажу со сцены Comedy Club. Слушайте инстасамку! Женщина дельные вещи говорит! Походу, не зря ее в Госдуму звали. У меня на этом все, пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Очередной маразм от Харламова и Батрутдинова. Просыпайся!
2: Я проснулся.
1: Да?
2: Кто ты?
1: Я?
2: Да, я сейчас вызову милицию.
1: Не вызывай. Я фей. Фей.
2: Фей?
1: Я волшебный фей, фей.
2: Что ты за существо такое, фей?
1: Ну, фей, Федик.
2: Ну, в чем твои функции, фей?
1: Один раз в году я прихожу к любому мужчине и выполняю его любые желания. Ты избранный.
2: Здорово, я все детство мечтал, чтобы ко мне пришло, ну, что-то такое.
1: Ты можешь загадывать любое желание, но помни, твое любое желание будет исполнено, но изменено на одну букву.
2: Изменено на одну букву?
1: Да, я же фей.
2: А, я хочу быть богат.
1: Исполняю.
2: Теперь я
1: ты
2: богат?
1: Рогат.
2: О?
1: Ты рогат.
2: Я рогат?
1: Ты сказочно рогат.
2: Я сказочно рогат. Теперь я понял, что ты имел в виду на одну букву.
1: Да, на одну букву.
2: Рогат. Ну-ка, я хочу быть безрогим.
1: Безрогим?
2: Я хочу быть безрогим.
1: Исполняю. Теперь ты безногий.
2: О! Я рогатый и безногий.
1: Ты рогатый и безногий.
2: Теперь я понимаю, кто ты такой. Я хочу вторую ногу.
1: Ты хочешь вторую ногу?
2: Да.
1: Уверен?
2: Мне нужна вторая нога.
1: Тебе нужна вторая нога.
2: Да.
1: Исполняю. Теперь у тебя вторая нора. Вторая нора.
2: Ах ты фандон. Ненавижу. Ну-ка, быстро. Я быстро верни. А, нет, подожди, у тебя на одну букву отличается, значит, нужно... Я отгадал твой секрет.
1: Ты разгадал мой секрет?
2: Я разгадал твой секрет. Нужно загадать такое слово, чтобы, если ты поменяешь одну букву, все не очень сильно поменяется.
1: Ах ты хитрец.
2: Так, я хочу все отменить. Нет, я хочу все отбенить.
1: Отбенить? Я исполняю. Теперь я все отбелил. Я все отбелил!
2: Ты все отбелил?
1: Теперь ты понравишься любому фею. У тебя две отбеленные норы.
2: Ах ты!
1: Стой! Две норы — это очень хорошо, у меня их три. Это очень здорово, поверь мне.
2: Ну зачем мне? Мне зачем две норы?
1: Теперь
2: две
1: ты тоже фей. Норы. Что ты хочешь еще?
2: Я хочу быть счастлив.
1: Как?
2: Я хочу быть счастлив.
1: Счастлив?
2: Да. Ну, что ты здесь изменишь? Какую букву ты изменишь, и изменится смысл? Я хочу быть счастлив.
1: Ты поставил меня в тупик.

0: ничтожный человек.
1: Ага.
0: Хорошо. Теперь ты счастлиц.
2: Я счастлиц?
0: Да. Ты немецкий дальнобойщик Иоганн Счастлиц.
2: Вас?
0: Да. Теперь ты немецкий дальнобойщик с рогами, с двумя норами, одноногий Иоганн Счастлиц. С Новым годом!
2: Вас исхватит!
3: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
4: Андрей Кузьмин на сцене. Встречаем!
5: Я не хочу в будущее, я назад в прошлое хочу. В Советский Союз. Я там столько хороших вещей оставил. Народ, как мы там спички забыли, а? Сейчас зажигалка кончилась, выбросил. Спички кончились, у тебя коробок. Соль, кал, лекарственные травы. А майский жук, что за тема, а? Поймал, ходишь, кайфуешь, да? Аэропоцы 2 дня сели. Майска жука на 7-й день потрусил, работает. Не, ну мы вам хорошее привезли оттуда. Самое бюджетное гадание. Похлопайте, кто хоть раз спрашивал у кукушки, сколько ему лет жить осталось. В курсе, что она птица? Она тупая. И кукует не кукушка, а самец кукушки. Это любовный крик самца кукушки. Он подзывает к себе самку. Ваша жизнь зависит, насколько шапка кукушка. Я не знаю, что будет с будущим поколением. Представления не имею. Ко мне внучок приходит. Я Wi-Fi выключаю. Фиг ему, не синий трактор. Максимум, что он сегодня синего увидит, это меня. Ну что, надо что-то о себе рассказать, да? Я 4 года назад женился. 8-й раз. Мимо ЗАГСов теперь даже не прохожу. Я знаю, чем все там закончится. Только смерть разлучит вас. А я человек азартный, постоянно ведусь на это. И я не знаю, как сейчас подкатывать к ровесницам, правда. Вот что я ей скажу. Вашей маме могилку не поправить? Мне не нравится наше отношение к инвалидам, но вроде бы все правильно, да? Мы все для них сделали. Пенсия, коррекционные классы, марафон желаний. Но мы их считаем людьми с ограниченными возможностями. Признайте себе сами. У меня в детстве был друг Сашка. У него был диагноз ДЦП. Сейчас бы сказали «человек с ограниченными возможностями». Если бы кто-то это сказал Саньку тогда, Санек бы ограничил его возможности. Но он так двигался, было непонятно, откуда от него сейчас прилетит тебе. В глаза смотрит, по спине бьет. Мы с ним ни капельки не нянчились. Он был равный среди равных. Он был чуть-чуть медленнее нас. Мы шли в школу, Сашка шел чуть сзади. Мы шли в школу, Сашка еще в школу шел. Мы очень надолго потерялись. Он недавно нашел меня в соцсетях. Он живет в Санкт-Петербурге. У него красавица жена, 2 дочки. Он директор департамента детей-инвалидов. И мне пишет: приезжай, дам квартиру, дам машину, дам работу. Жену новую сам найдешь. Как это со стороны будет выглядеть? Будто 2 деда с ума сошли и забыли, кто за кем ухаживать должен, да? И я сейчас постоянно задумываюсь, люди, кто из нас двоих человек с ограниченными возможностями. Спасибо, вы классная публика!
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Типичное интервью на Ютубе. Мы в Петро Торомео, самой западной точки Кипра. Настолько западный, что сюда не доносится ветер российской пропаганды. Что происходит с Россией? Куда катится наука в этой стране? И кто в этом виноват? На эти и другие вопросы мне поможет ответить мой сегодняшний герой. Это светило русской науки. Один из миллиардов ученых, которые по понятным причинам были вынуждены покинуть Россию. Это Виктор Михайлович Чесалов. Виктор Михайлович, здравствуйте. Спасибо, что согласились встретиться.
2: Это вам спасибо большое. Пригласили, я просто не мог вам отказать. Спасибо.
1: Давайте сначала поговорим о вашей научной деятельности. Как так получилось, что в один момент вас лишили работы в Академии наук и растоптали вашу карьеру ученого?
2: Тяжело это вспоминать. В один день я пришел на работу, и меня просто взяли и уволили оттуда.
1: То есть вы стали жертвой системы. Скажите, за что конкретно вас уволили?
2: За пьянку.
1: Кажется, я понял. Вы пили от безысходности, от отсутствия свобод.
2: Не, ну тут скорее наоборот, от излишней свободы. Просто у меня тогда жена на неделю уехала. Все, я в запой.
1: Но мы же понимаем, что эта ситуация была просто предлогом. Скорее всего, все эти годы вы делали что-то неугодное своему руководству.
2: Не, ну да, делал, конечно.
1: Скажите, что вы делали?
2: Ну, воровал на работе.
1: Ладно, поговорим о другом. У меня написано, что ваша внучка принципиально не разговаривает на русском языке.
2: Это действительно так.
1: Скажите, почему?
2: Ну, ей годик. Она в принципе не разговаривает. Вы, наверное, слово «принципиально» со словом «в принципе» перепутали там.
1: Да? Тогда такой вопрос. По моей информации, в октябре 2015 года вашу съемную квартиру ворвали силовики. Расскажите, что там было.
2: Я снимал квартиру у силовиков. И не платил 4 месяца.
1: У силовиков?
2: Да. Геннадий Павлович Силовиков с женой вместе. Отличная пара.
1: Хорошо. А как вы прокомментируете это? Что есть информация, что вы выходили на площадь с плакатами? Это правда?
2: Это чистейшая правда.
1: О, ну, наконец-то. Расскажите, что вы там делали?
2: Продавал плакаты.
1: Окей. Тогда так. Топ-3 вещи, которые вам не нравятся в стране.
2: А ну, вот здесь, знаете, я сейчас здесь выскажусь. Значит, смотрите. Полицейский беспредел, слишком много русских и неоднозначный вопрос территории страны. Или вы сейчас не про Кипр?

0: Причем здесь Кипр? Виктор Михайлович, соберитесь, пожалуйста.
1: Ладно, зайдем с другой стороны. Скажите, каково вам стоять в одном ряду с такими людьми, как Бродский, Солженицын, Мандельштам?
2: В смысле в одном? Я же живой.
1: Там по другому принципу.
2: А, не-не, я же говорил вам, у меня жена есть, не.
1: И не поэтому.
2: А что, все левши?
1: Нет.
2: Козероги.
1: Опять мой. Мимо.
2: Все в брюках.
1: Да хватит гадать! Виктор Михайлович, пожалуйста, что вы несете? Вот же, ваша цитата, и я стесняюсь, что я русский. Вы такое говорили?
2: Говорил.
1: Ну, наконец-то, скажите, где вы такое говорили?
2: В Сандунах.
1: В смысле?
2: Ну, зашли туда как-то двое чернокожих. Там вся парилка стеснялась, что они русские, блин.
1: Да блин! Что происходит, а?
2: Что не так?
1: Что вы несете?
2: Ну что?
1: Вы же светило! Что вы говорите такое? Так, ладно, надо успокоиться. Просто какое-то недопонимание. Виктор Михайлович, давайте я задам вам последний вопрос.
2: Задайте.
1: Вы на него нормально ответите.
2: Отвечу.
1: Давайте. Скажите, Виктор Михайлович, вы рассматривали такой вариант, что когда-нибудь вернетесь в Россию?
2: Ну, конечно.
1: Но, наверное, уже совсем в другую Россию.
2: Ну, какая во вторник Россия будет, в такую и вернусь.
1: Да как так?
2: Что?
1: Что такое? Я вообще ничего не понимаю.
2: Что такое?
1: Зачем ты вообще из России уехал?
2: Ну, к вам на интервью. Вы позвали. Такой шанс на Кипр на халяву слетать, блин.
1: Так ты же в Инстаграме пост выложил. Вот, прощай, Россия.
2: Так вы дочитайте до конца, блин. Прощай, Россия, здравствуй, Аэрофлот. Я просто сменил авиакомпанию.
1: Так если ты уже приехал, если ты здесь, почему ты не можешь отвечать, как мне нужно? Ты что, мои интервью не смотрел?
2: А что там смотреть? Блин, скучно же. Все ваши последние интервью вообще друг на друга похожи. Слова одинаковые, просто люди, блин, меняются. Уже вообще всем все понятно. Вот скажи мне, зачем там смотреть, как тут говорят про там? Хотя они тут. Ведь там знают, как там. А как тут, там. До свидания, блин.
1: Подождите, ну пожалуйста, давайте запишем интервью. Задавитесь.
3: Слушай Камеди Радио, смотри

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Елизавета Варвара Аранова.
2: Что, я недавно...

Она поставила брекеты, поэтому извините, некоторые звуки сами додумайте там. Но я еще причем поставила себе прозрачные брекеты, типа невидимые, и это по итогу гораздо хуже, чем железные, потому что железные брекеты ты сразу видишь. Ты такой: о, это брекеты.

вообще не понимаю, а за что сейчас булят в школе? Ну, с каких пор ты пришел в школу в брекетах, и ты все еще Женя, а не капкан? Еще перед тем, как поставить себе брекеты, нужно же еще все зубы мудрости удалить. Видимо, нужно лишиться всяческой мудрости, чтобы за 300 тысяч в рот себе поставить. Блин, я еще помню, мне мама хотела в школе поставить брекеты, и я ее отговорила, и она согласилась не ставить. И я чувствовала себя охренеть каким победителем, реально. Я хотела такая, на, мать, не, мой рот, мои правила, я нагнула жизнь. И вот я сама за свои деньги поставила брекеты, и вспомнила, что меня не прям уговаривали. Реально, уговоров не помню. Когда она тут же в Турцию полетела, это помню. Уговоров не было. Реально, я так жалею. Я бы хотела, чтобы мне все в школе сделали, чтобы брекеты сделали в школе, сиськи, губы, все в школе. Серьезно, я буду вообще другой матерью. Я своей дочери все в школе сделаю. Будет первая в мире первоклассница, как у Ким Кардашьян. Зато будет куда поставить этот огромный ранец. Блин, не знаю, вообще я бесит эта жизнь, знаете, все время что-то надо в себе исправлять, да, зубы ровными делать, осанку держать. Вообще, я хочу принять, что у меня вот тело в стиле лофт, понимаете? Реально, у меня плохая осанка, аплодируйте, у кого-то уже плохая осанка. Если... Супер вообще, респект, реально, респект. Я вообще не люблю людей с идеальной осанкой, потому что я думаю, что люди с идеальной осанкой, они тупые. Да, потому что я уверена, что невозможно все время ходить прямо и параллельно о чем-то думать. Если я хожу прямо, я параллельно хожу прямо. Вы ко мне подойдете и скажете, извините, я не могу говорить, я хожу прямо, я в напряжении, вы не видите? А люди с идеальной осанкой, они все время высокомерно смотрятся. Каждый раз, когда вижу человека с прямой спиной, хочешь сказать ему, да что ты, расслабься, что ты, блин, а? Тебя не фоткают, ты в курсе вообще? Мне, знаете, мне кажется, что люди с идеальной осанкой, это те же, у кого дома тапочки на каблуке. Но я недавно решила исправить осанку, и я пошла на йогу, но я пошла на йогу в гамаках. Это ужас, реально, так сильно обесценить гамак, я повелась только на гамак. Я подумала, йога трудно, зато гамак. И вот в итоге я вот так вишу вниз головой. И мне эта женщина говорит, чувствуете расслабление? Ну, а я нет, я чувствую, что на БДСМ-качелях что-то пошло не так. Вот что я чувствую. А потом она говорит, нужно сейчас одним движением отсюда слезть. А я не могу одним движением, вешу, как эти кроссовки на проводах, знаете? Мне, чтобы оттуда слезть, мне нужны два пацана, которые меня мечом собьют оттуда. Потом закончилась йога, она говорит, можете встать на гвозди. Я говорю, не, спасибо, я обойду, пожалуй. Можно было ремонт доделать перед тем, как тут йогу открывать. Но я вообще, честно, я не понимаю вот это стояние на гвоздях. То есть, ну, это придумали на Бали, чтобы выпустить негатив. Но там на Бали, где солнце, море и песок, видимо, чтобы выпустить негатив, нужно встать на гвозди. Ну, в России зайди в автобус. Но это реально, это не наша органика. Я помню, я деду как-то пыталась объяснить. Я говорю, у меня подруга стоит на гвоздях. Он говорит, у меня друг сидел на винте, сочувствую. Ну реально, меня вообще раздражают люди, которые держат под контролем свою жизнь вообще. Вот жаворонки. Жаворонки — это же вообще патология, да? Это... Ну, я вообще не понимаю, почему мы живем по режиму жаворонков? Они когда это устроили? Пока мы спали, блин, когда? Реально, я вообще не жаворонок. Я если в 7 утра встала, я пописываю и усну. Все, я вообще... Но меня бесит, я только открыла глаза, а человек такой, я уже был в лесу, я все убрал, ты сейчас отвон... А жаворонки, они еще вообще нетолерантны к нам сон. Знаете, вот этих людей, которые звонят тебе в 9 утра еще с ощущением, что они подождали приличное время для звонка. Ну, а я вообще к 9 никогда на работу не стою, зато на завтрак в отеле в Турции я тут как тут, реально. Но там в отеле там все раньше встают. Я уверена, там на завтраке вот эти сосиски, потому что жаворонки уже обедают там, наверное. Но у меня есть друг жаворонок, и я недавно задала ему вопрос, который меня, честно говоря, всю жизнь интересовал. Я его спросила, а когда вообще жаворонки занимаются сексом? И он говорит, так утром. Так утренний секс это полный отстой, это что-то натощак. Знаете, вот утренний секс и анализы, вот оно, ну вот... Серьезно, я вообще не понимаю, утренний секс, я, ну, я что, будильник на 5 минут попозже перевела, чтобы меня... Ну, вообще, ну, утренний секс это, ну, в основном утренний секс женщины не любят, это больше мужской прикол. Я поэтому придумала формулировку, чтобы отвадить вашего мужчину от утреннего секса. Нужно его просто иначе называть. Нужно говорить, о, секс с первыми петухами, кайф, давай. Все, спасибо, что послушали, пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Зураб Матуа, Дмитрий Люсек Сорокин и Андрей Аверин.
2: Всем непризнанным героям гоночной трассы посвящается.

мир считал, что он непобедим. До старта в Сочи Формулы-1. Каждый знает Фернандо Алонсо, как он летает в своем суперкаре. Он признанный гений гоночной трассы, лучший пилот команды Феррари. А есть еще гонщик Анзор Мамаладзе, лучший водила на всем земном шаре. Он возит людей на маршрутной газели, но судя по штрафам, он водит Феррари. Фернандо Алонсо.

0: завоза.
1: На скорости 300 вошел он в занос, и
0: странно запахло от Фернандо Алонсо. Скрипят тормоза, дымятся колеса,
1: рядом с Анзором сидеет Алонсо. От страха прижавшись к Анзору бочком,
0: целует иконки над бардачком.
1: Но тут внезапно газель Анзора на скорости 400 обходит Приора, за ней

Кавказская свадьба промчалась. Но тут эту свадьбу обгоняет КамАЗ на скорости 600 км/ч за рулем КамАЗ.

0: блестит, как тёлка. Скрипят тормоза, дымятся колеса. Все в Сочи круче Фернандо Алонсо. Анзор должен быть в конюшне Феррари. Анзорик не ездит, Анзор исполняет. Колеса. Летит по трассе Формулы-1 Фернандо Алонсо. Весь мир считал, что непобедим. До старта в Сочи Формулы 1.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Стас Старовойта!
3: Я не знаю, этот VPN постоянно включать. Вам надо вот оно? Постоянно включать, выключать. Не понимать, что с чем работает. Я как-то сидел... Что-то с VPN включенным. Пытался заказать еду, забыл, что надо ее выключить. Заказал, и вот уже какой-то дельшот везет мою самсу Пуэрто-Рико. Я пока там все менял, он звонит, говорит, вот я возле зебры, куда отдавать здесь? Соцсети нас разъединяют. По идее, должны объединять, но они нас разъединяют, потому что люди теперь делятся на две категории людей. Те, кто просто использует мессенджеры, чтобы общаться, потому что это удобно и легко, и на тех, кто принципиально в Телеграм. Думаешь, в чем принцип? Потому что мы не общаемся год уже. Есть у вас такие друзья, которых ты забыл про его существование? Он тебе звонит, говорит, я тебе в телегу пишу. Ты что, не читаешь? Я тебе, кстати, в WhatsApp отвечаю. Не видишь? Вот и пообщались, собственно говоря. Я вообще отвратительно веду соцсети. Отвратительно просто. Мне нужно это делать для того, чтобы сообщать людям, что у меня концерты, выступления какие-то. Я отвратительно делаю. Потому что мне даже лень выложить афишу, которая сообщает о моем концерте в городе, потому что там же начнутся комментарии. А я не могу читать человеческие комментарии. Я расстраиваюсь сразу же. Я разочаровываюсь. Что выкладываешь афишу, на ней все написано четенько. Где город? Во сколько? Время? Вот такими буквами. Все написано. Тут же. Где Тула? Где Тула? Где Тула? Тула где? Где Тула? Где? Кто-то осел из Шрека. Пришли уже? Уже пришли мы? Уже пришли? Где Тула? В Тульской области Тула, братан. Вообще не читают, что написано на этой бумажке. Вот такими буквами. Краснодар! Это Тверь? Нет, дружок, это Краснодар. Тут букв даже больше. А когда Тверь? Вот когда вместо Краснодара Тверь, тогда Тверь. Постоянно одно и то же. А, отвратительно веду соцсети, говорю. Даже пытался нанять СММщика. СММщик – это новая профессия, которая нам родила реальность. Это в общем, это информатик. Пень, и родился СММщик. Я до сих пор не понимаю, что это за люди. Них не знают вообще. Кроме, единственное, четко знают, что должны получать 40 тысяч рублей. Это они знают очень хорошо. А все остальное, ну, там, в зависимости от алгоритмов. Что вы умеете делать? Я могу 40 тысяч очень хорошо получать. А что мне за это будет? 40 тысяч точно не будет, это могу сказать смело. Вообще, так еще в соцсетях так много агрессии, обращали внимание, это же просто жуть. Так много агрессии, люди пишут друг другу, что попало просто. Сдохни, умри, сдохни. Это ты поздоровался просто. Я не говорю, что раньше люди не комментировали звезды, не хейтили, но раньше звезды об этом не знали. Ну, у меня дед пипец как ненавидел Леонтьева. Он его главный хейтер был. Но Валерий Яковлевич никогда не слышал то, что о нем дед говорит. Но он его жестко ненавидел. Мне кажется, он хромать начал, потому что дед наговорил там лишнего. Если бы Леонтьев знал, что о нем думает мой дед, он бы закончил после дельтаплана карьеру сразу же.

0: тоже. Что, вы понимали, мой дед никогда сетями рыбу не ловил, потому что смотрел на одежду Леонтьева и такой, я что, его портками еду детям добывать буду? Вообще сложно стало в последнее время, ляпнуть ничего лишнего нельзя, начинается какая-то культура отмены и так далее, странная тема. Но я недавно наткнулся на случай, когда культура отмены вообще сработала наоборот. Значит, порнозвезда Мия Халифа, залезть люди, для которых это имя не пустой звук, верно? Да. Порнозвезда Мия Халифа, она сама ливанского происхождения, она из Бейрута, и она высказалась в поддержку Палестины. Она написала «Stay with Palestine». Ее начали отменять везде. Удалили все ее ролики отовсюду. Закрыли OnlyFans. Я такой думаю, как круто. Одним высказыванием решила все проблемы юности. Просто, вы представьте. Ну, просто подумайте. Ты молодая девушка, наделала делов в юности где-то, какие-то видео, болтались, нашли. Начали присылать тебе, шантажировать твоего мужа. Условно назовем его Слава. Да, допустим, к примеру. И как решить проблему? Просто говоришь «Stay with Palestine» и все. Поддерживаешь Хамас, и ты теперь правозащитница и девственница. Обратно восстановили все. Не, зато гастролей много. Много гастролей, очень рад, но немного устал физически, потому что так много перелетов, что начинаешь уставать просто от обычных вещей, которых людей не раздражают. Я дико раздражаюсь на досмотре всегда. Включите ноутбук, выключите ноутбук, достаньте ноутбук. Че вам надо от него? Включаешь, он выключен, у тебя разряженный, такие, а, ну окей. Думаешь, а вы что хотели? Чтобы я открыл, у меня там схема минирования аэропорта, я такой, тю, блин, алло, ну все, чё. Все, включил, они все увидели, блин. Постоянно. А вы видели, что люди в ручной клади с собой возят? Это же какой-то кошмар. Молодой человек, у вас там что-то острое, это что? А, да, это шило, шило. Ты куда с шилом полетел? Ты куда? Шило, да? Это острый штырь на ручке, который под ребро заходит, потрясает. Куда с ним полетел? Или ты посмотрел всю статистику авиакатастрофы, такой, ну, на месте шило не обнаружено, возьму как талисман. Шило. Самое удивительное, когда летишь бизнес-классом, вообще и на твой ноутбук, и на шило на твое. А это странно, потому что вообще не досматривают. Проходите, пожалуйста, супер. А это странно, потому что, ну, террористы на один билет бизнес-класса насобирали бы свои подпольные ячейки, согласитесь? Тем более в одну сторону лететь, как бы, да, скинулись бы. У меня все! Спасибо огромное!
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Встречайте, Варвара Щербакова.
3: Так, ну что, я очень не уверена в себе, как женщина. Очень сильно заморачиваюсь по поводу внешности. Ну, а все заморачиваются. У каждой женщины есть такой недостаток, который мешает ей жить. Ну, у меня есть знакомая, у нее там идеальная фигура. Гладкая кожа, ровные зубы. И она все равно говорит, блин, у меня такие ужасные скулы. Скулы — это же что-то под щеками. Просто, ну, женщины капец как заморачиваются своей внешностью, да, в отличие от мужчин. Ну, они же вообще не работают над своим телом. Они там что-то больше работают над прикольными прилагательными. Типа, не пивной живот, а солидный, да? Не лысый, а гладкий. Не вонючий, а западающий в душу. Ну, я решила, что надо как-то бороться с этой неуверенностью в себе, надо с этим что-то делать. Я загуглила, нашла статью, и там первый же совет был, значит, начните разговаривать с окружающими томным голосом так, будто они все вас хотят. А я работаю в офисе 6 дней в неделю. Мне где так разговаривать? Что, заходить в кабинет, говорить, коллеги, добрый день. А у кого что стукло в холодильнике? Но вряд ли кто-то подумает, какая уверена в себе женщина, да? Все подумают, ну она бахнула с утра. Вот это уверенность. Ну, я восхищаюсь максимально уверенными в себе людьми, потому что они же вообще ничего не стесняются. Ну, самые уверенные находят любую возможность, чтобы хоть где-то засветиться. Так и появляются на Ютубе ролики под названием «Женщина угорела на дне города». Видели? Когда она стоит на фоне сцены, и такая, праздник нам очень понравился. А в прошлом году не понравился. Нас просто в прошлом году не было. Нас тогда инопланетяне похитили. На свой праздник. Я недавно... Проржитесь. Короче, я недавно видела невероятно уверенную в себе женщину. Она ехала с пивом в электричке. И орала, че вы мне сделаете? Че вы мне сделаете? Че вы мне сделаете? Ну, бумеранг. Но слава богу, рядом с такой женщиной всегда есть мужчина, который, знаете, тормозит ее сквозь зубы. Там уже отлаженный механизм. Она только открывает рот, он сразу «Татьяна!» Ну, как будто никто вокруг не замечает, что звук идет из него, да? Он говорит либо так, либо через кашель. Там «Заткнись!» Типа, я не в претензии, просто бронхит. Ну, я пыталась завести отношения, вот, но ничего не получается. Ну, не то, чтобы у меня были слишком завышенные требования к парню, ну, чтобы он зарабатывал там 40 тысяч, чтобы у него были трусы Кельвин Кляйн. Нет, мне достаточно, чтобы у него не было погоняла. Ну, обидного. Леня Мотыга мне не подходит. Граф нормально. Блин, да просто хочу, чтобы он был адекватным. Я же немного попрошу. Пусть он хотя бы не здоровается, приветики. Так что, я недавно раскрыла страшный обман. Делюсь. Короче, у меня одна знакомая заказывает готовую еду домой, но просит курьера, чтобы он не поднимался в квартиру, а передавал ей еду возле подъезда, чтобы муж не догадался, что она готовит не сама. Мне интересно, муж реально ничего не замечает? И он не смущает, что у него жена выходит в подъезд, а возвращается с полной кастрюлей? Типа, ну что, у нее нет, она еду так показывает. Я не знаю. Мне кажется, нетрудно догадаться, что что-то не так. Если ты говоришь, можно мне добавки, тебе говорят, сейчас, минут 40-50. Ну просто, да признайся ты мужику честно, что ты не умеешь готовить. Просто я, например, готовлю хорошо, да, но живу одна, и получается, что мне некого кормить. Поэтому я ношу еду на работу, чтобы кормить мужчин на работе. Короче, я сейчас вот эта женщина, которая, ребята, там на общем столе в контейнере шарлотка. Подходите, берите, кто хочет, меня. Так, смотрите, я из Хабаровска, вот, уже год живу в Москве, и последние 2 месяца я занята только тем, что пытаюсь найти жилье. Оказалось, что в Москве вообще нереально снять квартиру, потому что во всех объявлениях пишут «сдам только славянам», а мне не сдают, прикиньте. Ощущение, что люди раньше славян и не видели. Вы вообще каким славянам сдаете, которые на ладье приплыли? Ну, правда, очень сложно здесь адаптироваться. Ну, я до сих пор комплексую. Мне кажется вообще, что Москва в целом создана для того, чтобы понижать твою самооценку. Особенно, если ты женщина. Ну, когда ты заходишь в какое-то заведение, там все что-то с губами, у тебя из пластики, только сумки, полторашка, Шишкин лес. Ну, правда, очень тяжело. Здесь вообще все не так, как дома. Ну, я сейчас даже к поиску жилья стала относиться гораздо более тщательно, потому что в первой же квартире, которую я сняла в Москве, меня ожидал сюрприз. Короче, я заселилась, открываю комод, а там резиновый. Я думаю, ну, квартплату я задерживать точно не буду. Ну, я офигела, звоню хозяйке, мол, Елена, добрый день, такая вот находка. Она говорит, а, не переживайте, он чистый. А, спасибо, ну все, тогда больше не могу говорить, отключаюсь. Капец. Ну просто, это была моя первая квартира в Москве. Я не знаю, может, здесь вообще везде так принято. Ну, сейчас буду приходить на просмотр и говорить, я прошу прощения, почему в комоде пусто? Я на что должна челку накручивать? Все, мне все, спасибо.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: На сцене Женя Синяков.
5: Есть отличный способ, как парню разочароваться в себе за 15 секунд. Ему нужно посмотреть опросы, где девушки рассказывают, сколько парень должен зарабатывать.
6: А сколько тебе было бы комфортно, если бы твой мужчина зарабатывал?
7: Мне и 3 миллионов достаточно.
5: Достаточно. 3 миллионов. Сумма, которая в 140 раз больше, чем прожиточный минимум, оказывается просто достаточно. Да ее надо отправить на перевоспитание к моему деду, чтобы он ей объяснил, что огорода достаточно. А 3 миллиона — это дохрена. Причем даже не в месяц, а вообще в принципе большая сумма. Еще она здорово объясняет, зачем ей нужно, чтобы парень зарабатывал именно 3 миллиона.
7: Я думаю, что он должен закрывать базовые потребности.
5: 3 миллиона на базовые потребности? У него что, базовая потребность раз в месяц делать пересадку сердца? И наверняка у каких-то ребят возник вопрос, а что она дает ему за это взамен? Пожалуйста.
6: Ему что взамен?
7: Мы будем вместе расти, вместе развиваться.
5: Вместе расти, вместе развиваться. Если он зарабатывает 3 миллиона в месяц, мне кажется, он уже и так неплохо развился. Без тебя. Но одна девушка смогла удивить меня еще сильнее.
8: 30 тысяч долларов в месяц.
7: Не меньше.
8: А что ты даешь парню взамен?
7: Как минимум мотивацию зарабатывать на деньги.
5: Как минимум мотивацию. И вот таких вот персонажей уже есть, и тренеры всякие, коучи, наставницы, которые учат их такому мышлению. Вот конкретно за одной такой Аленой Поповой я давно уже наблюдаю. Вот она про себя пишет, психолог, коуч пишет, все ученицы создают кольца, дома, мешки, автомобили. И нет, это не многопрофильный техникум. Сейчас объясню, в чем суть. Я у нее в одном канале нашел ссылку на закрытый чат в WhatsApp, да. Вот он, собственно, называется «Альфачки». В нем 80 девушек. Я полгода просидел в этом чате. Да-да-да-да-да. И там вот эти альфачки коллективно решают судьбу мужиков, с которыми они ходят на свидание. Вот, например, в этом чате одна девушка спрашивает: «А вы, когда едете на свидание, обязательно мужчине говорите, чтобы бизнес-такси было? Если он комфорт вызвал, это уже звоночек?» Но мне кажется, звоночек — это когда он говорит: «Слушай, я не буду за тобой заезжать. Я глянул по карте, тебе там недалеко, всего лишь час ходьбы, да и дождь почти кончился». Но у альфачек у них другие размышления на этот счет. Одна даже пишет: «Даже если вызовет тебе бизнес, это не показатель, сам может на Kia приехать». Вот тут согласен, это действительно ужасный поступок. Приехать за альфачкой на машине, где под рулем мало места, это ошибка. Не надо так делать. И, короче, вот у них требование, чтобы он приехал на дорогой машине, отвез-привез в дорогой ресторан, и, конечно же, должны быть подарки. И именно про подарки они говорят: мы не получаем подарки, мы их создаем. Вот, например, одна из альфачек пишет даже: «Мое мнение, он не готов ухаживать. Интересненько, как тут можно создать без секса браслет с таким?» Создать браслет. Я подумал, может, ошиблась чатом, может, хотела написать в чат кузнецов, рукодельников, ювелиров. Нет, оказывается, они вместо того, чтобы говорить «мы получаем подарки», они говорят «мы создаем их». И вот очень много именно наставниц, которые учат создавать деньги и подарки. Вот, например, еще одна такая. Ее зовут Алиса, она богиня соблазна. На моем счету 2 миллиардера. Похоже на резюме не очень опытного киллера, да? И вот что она говорит про создание денег.
9: Как создавать от 100 тысяч рублей в месяц от мужчин? Просить сумму от 25 тысяч и ходить на 4 свидания в месяц.
5: Ну, либо можно более реалистичный вариант, это когда 25 мужиков по 4 тысячи. Опять они создают. Не, я согласен, создать — это красивое слово. Гораздо красивее, чем побираться. Жду не дождусь, когда уже бомжи начнут говорить: «А у вас не будет лишних 50 рублей, то я хочу создать бутылку пива». Еще главное, у нее есть тоже очень любопытная.

0: Любопытное требование, очень любопытный критерий классных отношений.
1: А еще я слушаю гуфа, и для меня важно, чтобы мужчина слушал гуфа.
0: Что это? Что это за миллиардеры, которые слушают гуфа? Какие-то неудачные дети триллионеров? Просто я с трудом представляю миллиардера, который слушает гуфа. Ну, взять, к примеру, Олега Дерипаску. Ну, он явно больше по Мияге. Да, мне кажется, ну, это очень жесткое требование. Мне кажется, сам гуф не требует от своих девушек, чтобы они слушали гуфа. Даже он гуманнее. И некоторые вообще уже настолько матерые в этом деле, что они уже рассказывают девчонкам, как защитить подарки, которые они создали при помощи мужчин. Вот есть такая Марго Богатая, и она рассказывает, что делать, если твой бывший парень просит вернуть подарки.
2: Берем и выставляем ему счет. За ваше время. Лям. За поддержку вашу. Лям. За женскую энергию. Лям. За вашу веру в него. Лям.
0: За вашу веру в него, лям? Это что за вера такая, а? Как-то вообще явно не по-христиански. Еще у нее, заметили, у нее все лям. Так это не Марго Богатая, это Марго Фикс Прайс. Еще любопытно, что какие расценки, а? За женскую энергию, лям. А если у него были любовницы, ну, то есть он использовал альтернативные источники женской энергии. Что тогда? Это как-то можно учесть в этой смете? Но у нее есть вещь, которую она оценивает еще дороже.
2: Что, аффирмации писали? Так вот и говорите ему, чтобы в его делах у него все получалось благодаря вашим аффирмациям. Это еще 5 лямов.
0: Еще 5 лямов? Да мне, друзья, на каждый день рождения в прикол говорят, чтоб ч**й стоял и бабки были. Че, мне теперь каждому по 5 лямов надо раздать? Это что же своего рода аффирмации? И в своем блоге она еще рассказывает, что она получила в подарок квартиру, вернее, ой-ой-ой, что я говорю, естественно, она ее создала полностью с денег своего М. То есть мужик купил ей квартиру, а он просто М, как неуважительно, наводит на мысли, что она просто Б. Ну, в смысле, благодарная. Но денег от мужчин ей недостаточно, поэтому она еще берет себе учениц, которых она учит создавать от других мужчин подарки. Вот, например, у нее была ученица по имени Карина, и она пишет, что до того, как она пришла к Марго Богатой, у нее были вот такие проблемы. Несколько раз Карине дарили цветы, но такие, которые ей стыдно было выложить в ленту. Это что за цветы такие? Неужели кто-то догадался подарить ей букет репейника? Вот что случилось после того, как она прошла обучение у Марго Богатой. Теперь у нее вот какая реальность. Эта девушка сидит в окружении достойных мужчин, таких как мэры, бизнесмены, политики. Прям верится, да? Настолько влиятельные мужики, что у них в компании на всех только одна баба. Еще и заметили? Мэры, то есть из разных городов. То есть кого-то пускают по кругу, а кого-то по Золотому кольцу. И главное, что вот такому мышлению уже учат не только какие-то матерые женщины, уже совсем молодые девчонки. Вот Ксюша, ей всего 20 лет, 20 лет. Ну вот она уже про себя пишет, довела учениц до подарков в виде квартир. Больше, конечно, наводит на мысли, что она как-то связана с завещаниями. Да, но она тоже берет учениц, и более того, она пошла дальше, чем остальные. Она создала готовые инструкции, гайды. Вот, например, у нее есть инструкция, как получить подарки от мужчин за 3900 рублей. Короче, купил я этот гайд. И вот как она учит уговаривать мужчин дарить подарки. Она предлагает им писать фразы. Например, предлагает сделать так. Отправляй ему фото сапог с ценой и сообщение. Представь, как я абсолютно голая, на мне только эти сапоги. И слышу, ты что в обуви-то по ковру топчешься? Ну, правда, ну меня так воспитывали. Мне отец, говорю, пришел домой с улицы, разулся. Привел путану, пусть тоже грязь по дому не разводит. Или вот еще у нее был совет. Поиграй с ним в ролевые игры, такие как стриптизерша или проститутка, где можно брать настоящие деньги и подарки. Так а в чем игра-то? А? Я что-то не понимаю. Что-то я не представляю мужичка, который хвастается, типа, есть у меня одна проститутка, я ее содержу, плачу ей деньги, и когда я к ней приезжаю, мы с ней играем в игру, типа, она проститутка, которую я содержу, и плачу ей деньги. О-хо-хо, вот это мы крейзи, конечно. Я просто охренел от того, насколько это все бесполезные советы, и поэтому с огромным удовольствием купил еще одну инструкцию от Ксюши. Называется «Крышесносы». 1400 фраз, которые помогут тебе влюбить в себя абсолютно любого мужчину.

0: Я из этих крышесносов выбрал самый крышесносный крышеснос. Вот, например. Помыть его один раз после работы в начале знакомства. Постричь ему ногти на руках и ногах. И побрить его. Ну, не знаю, больше похоже не на соблазнение, а на подготовку к операции. И вот много странных советов. Вот еще. Гавкать в трубку, пока тебя не сбросят. Прийти на свидание и принести сову. Гавкать, мяукать во время секса. Ну, тогда главное не напугать сову, да? Ну, что это такое? Вот кому это может понравиться? Мне кажется, даже Николай Дроздов бы сказал, иди нафиг. Но самое главное, что Ксюша вот это вот все безумие оправдывает так же, как и все вообще альфачки, все эти создательницы. Она говорит, что мы просим мужчин отдавать нам главный ресурс мужского мира – деньги не потому, что мы меркантильные суки, а потому что мы хотим выстроить долгосрочные отношения, где нас будут ценить. Какая глупость, а, да? Ну как это наивно? Мне кажется, с таким вот подходом ты встретишь мужчину, который хочет выстроить не долгосрочные отношения, а создать краткосрочный перепихончик. У меня на этом все. Всем спасибо. Пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Роман Юнусов, Алексей Лихницкий, Виктор Васильев и Дмитрий Хрусталев. Традиционный баттл, которым венчает плеяду номеров под названием «Советский цирк». Мы дали на этот раз задание ребятам как бы обратить внимание на другие страны. Итак, «Советский цирк». Поехали. С чего начать?
2: Китайский.
1: С китайского?
3: Давай с китайского, да.
1: Китайский цирк.
2: Не надо хлопать, созерцай.
1: Китайский цирк.
3: 120 тысяч секторов.
1: Китайский цирк.
4: Все звери на одно лицо.
1: Китайский цирк.
3: Макаки шьют пуховики.
1: Китайский цирк.
2: Гимнасты носят абибас.
1: Китайский цирк.
3: Бобры, монахи, шаолинь.
1: Китайский цирк.
4: Смертельный номер значит смерть.
1: Китайский цирк.
3: Дежурит в зале акушер.
1: Китайский цирк.
2: Усложним.
1: Усложним?
3: Да, давайте усложним.
1: Какой?
2: Грузинский.
1: Грузинский цирк.
2: У всех небритая спина.
1: Грузинский цирк.
3: Ленивец галстуки жует.
1: Грузинский цирк.
4: Гимнастки в тапках и усах.
1: Грузинский цирк.
3: Так выпьем жазя бегемот.
1: Грузинский цирк.
2: Горилле бурка не идет.
1: Грузинский цирк.
3: Макаки в терцию поют.
1: Грузинский цирк.
4: Здесь волосатый крокодил.
1: Грузинский цирк.
3: Красивая девочка жираф.
1: Грузинский цирк.
2: Лезгинку пляшет осьминог.
1: Грузинский цирк.
3: Все представили, да?
1: Все. Грузинский цирк.
3: В антракте вольная борьба.
1: Грузинский цирк.
4: Я б так назвал одну страну.
1: Грузинский цирк.
3: Гимнастку кинули ножом.
1: Грузинский цирк.
2: У всех цирконевый браслет.
1: Грузинский цирк.
3: Все, усложняем.
1: Еще сложнее?
3: Да. Внимание, друзья, здесь нужно представить. Рязанский цирк.
4: Представили?
1: Рязанский цирк.
2: На разогреве перегар.
1: Рязанский цирк.
3: Детей в фойе ограбил слон.
1: Рязанский цирк.
4: Вообще не помню, как ушел.
1: Рязанский цирк.
3: В фойе дерутся мусора.
1: Рязанский цирк.
2: Курить нельзя, но курят все.
1: Рязанский цирк.
3: В вип-ложе кто-то блеванул.
1: Рязанский цирк.
4: Мне что-то плохо, я пошел.
1: Рязанский цирк.
3: Эй, клоун, слышь, иди сюда.
1: Рязанский цирк.
2: Партер по пояс в шелухе.
1: Рязанский цирк.
3: Здесь титька пива 100 рублей.
1: Рязанский цирк.
4: Я ничего не подпишу.
1: Рязанский цирк.
3: Гимнастка сиськами несет.
1: Рязанский цирк.
2: Слоны на корточках сидят.
1: Рязанский цирк.
3: Сидеют дети на глазах.
1: Рязанский цирк.
4: У белки белка началась.
1: Рязанский цирк.
3: Пырнули гопники ежа.
1: Рязанский цирк.
2: Силач на зоне был лохом.
1: Рязанский цирк.
3: Здесь петухи не прижились.
1: Рязанский цирк.
4: У зебры белых полос нет.
1: Рязанский цирк.
3: Арена желтое пятно.
1: Рязанский цирк.
2: Ребята, валим мусора.
1: Рязанский цирк.
3: Здесь туалет вообще везде.
1: Рязанский цирк.
4: Гимнасты падают в говно.
1: Рязанский цирк.
3: Чё смотришь, хлопай, пи***ц.
1: Рязанский цирк.
2: Ребята, он не вам.
3: Я он
1: Рязанский цирк.
2: Жираф на шухере стоит.
1: Рязанский цирк.
3: Сдавайте трупы в гардероб.
1: Рязанский цирк.
4: В оркестре баба и баян.
1: Рязанский цирк.
3: Факир ответил за базар.
1: Рязанский цирк.
2: В буфете вата и чефир.
1: Рязанский цирк.
3: По документам баня люкс.
1: Рязанский цирк.
4: Фойе поделки из тюрьмы.
1: Рязанский цирк.
3: В антракте ебанем пивка.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
5: Самвел Гафнян. За лето пузо появилось, начал качать пресс каждый день. Оказалось, зря, пацаны. Оказывается, полно женщин, которым нравятся мужчины с пузиком. Да? Они их называют уютные, комфортные. Он создан для семьи. Я все это время думал, создан для нефильтрованного, если честно. А женщины умнички, да, поняли, что мы за своим телом не следим и просто к нему адаптировались. Прикиньте, от мужика воняет потом, а женщина таки пахнет мужчиной. Под ногтями земля рукастый. На штанах очко порвал ветреный. А так в целом, подойдет. При этом сами женщины свои какие-то, да, недостатки скрывают умело, да, вот это втянуть живот, что выглядит страннее. Я так не могу.

У меня была фотосессия, попросили втянуть живот, а что-то передавил, пошел в толчок сразу же вот так вот. Каждая женщина знает свою рабочую сторону, да, девчонки? Любая фоткается в купальнике, получается обложка плейбоя. Я вот так фоткаюсь в трусах, получается фотоотзыв на маркетплейсе. Знаете, вот это вот. Пришли вовремя, хорошо сидят. Просто мерзость какая-то. При этом женщина, да, как вы на отдыхе умудряетесь делать тысячи фотографий? Дай бог одну выложите, да? Мужик вот один раз фоткается, и потом эту фотку везде использует. И на аватарку он ее поставил, на могильную плиту отложил сразу же. Мужик делает несколько фоток в одном случае, когда что-то вскочило, он говорит, ну это нас со вспышкой бахнуть сразу же. Вот так вот. И потом iPhone воссоздает воспоминания вот эти вот. Фурункул 2024. Вот эти. А женщина — сложный механизм, сложный механизм. Вот мне 31 год, я даже на 1% не приблизился к вашему пониманию, девчонки. При этом женщины красиво одеваются, да, но вас уж не спрашивают совет, как наряжаться. Вы же не помогаете, стебете вечно. Я вот помню, как-то подвернул джинсы, я у него спрошу, как тебе. И вместо того, чтобы сказать, Сало, тебе не надо подворачивать джинсы, ты низкий, ты так визуально кажется еще меньше. Она это сузила до фразы «Капец, ты гном». Ты вообще что? Что это такое вообще? Ну, если женщины хвалят твой наряд, то только иронично. Сало, тебе так идет эта шляпа и кличка Шампиньон. Все, иди отсюда. Понимаете, девочки, мужики реально загоняются насчет одежды, реально. Скажи любому парню, пошли ко мне, мы начнем так паниковать. А трусы у меня с дыркой нет? Если с дыркой, сниму со штанами сразу же. Мы даже когда вас разуваемся, продолжаем паниковать. А носки у меня с дыркой нет? Если с дыркой, сниму с трусами. Просто вот так вылечу как пробка и нормально будет. Я читал цитату, одна женщина написала: «Мужчина, если вы раздеваете женщину, а не одинаковый комплект белья, знаете, она заранее спланировала с вами переспать». А, девчонки, если вас так мужик в цельных носках, это его решение. Вот, что я вам скажу. Но недавно у меня было самое курьезное свидание, я вам расскажу. Я недавно целовался с девушкой, мне сказала такую фразу: «Давай только без языка». Почему без языка? Это же честь поцелуй, нет? Это как пилот скажет: «Давай сегодня без шасси, тут настроение летное какое-то. Ноги выставишь, затормозишь и нормально». Без языка. Эта фраза уместна, если только ты целуешь в лоб, вот так вот, потому что завещание уже не перепишут, к сожалению. Не жестко? Нормально? Да. Она мне объяснила, почему без языка. Она говорит: не люблю, когда мои личные пространства вторгаются. Так мы уже целуемся, ты мне поздно об этом сообщаешь. А как во время секса сказать? Не знакомлюсь. Тоже странно. А я обожаю целоваться, понимаете? Раньше ставил блок, травма детства у меня какая-то была. Когда говорили: Сава, иди бабушку поцелуй. А все учились целоваться на помидорах, я на сухофрукте. Реально. Знаете, какая единственная защита от бабушки на поцелуи? Быть дедушкой. Вот это единственное. Мне кажется, они даже в ЗАГСе друг другу краба дали и разошлись по комнатам, и все нормально было. Да, нелепее только первый поцелуй. Помнишь, аж первый поцелуй? Я бы это стер из памяти, если честно. Я, короче, в каком-то журнале прочитал, что нужно языком крутить и просто вот так вращал. Вот так вот. Я не целовал, я бурил по факту. Вот. Я потом с него мог взять 3,5 тысячи за чистку зубов в целом. Самое обидное, что, походу, тот журнал читал, мы просто языками вот так крутили, зацепились вот так вот. На нас собаки, слипшие, смотрели, говорят: ну это отвратительно, конечно. Просто ужас какой-то. Важно уметь целоваться, ребят, потому что по движению языка можно многое сказать о человеке. Активный сангвиник, медленный меланхолик. Если в жопе, скоро повышение. Все, спасибо большое, ребят, был приятно первое выступать. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Костя Бутусов, Рома Сафонов и Антон Иванов. Вышла новая экранизация романа «Мастер и Маргарита». Представьте, если бы Воланд посетил Москву в наши дни. Под ваши аплодисменты.
2: Однажды весной, в час небывалого заката, на Патриарших прудах появились две гражданки.
3: Блин, это вообще, конечно, капец какой-то. Я, конечно, все понимаю, ну типа патрики, но ванильный раф на кокосовом молоке с лавандовым сиропом за 1700?
4: Угу. Это, получается, любой нищеброд себе может позволить. Сделал бы хотя бы 4500.
3: Да вообще too much просто.
4: Тоже мне патрики. Ладно, кофе. А ты видела, сколько новых китайских машин появилось? Вот как по ним определить нищеброда?
3: Ой, вообще не говори. Раньше вообще все понятно было. Мерседес богат. Богатый человек. Мерседес с наклейкой «Инвалид» — очень богатый человек. А сейчас как в этом, я не знаю, ну как в «Синем тракторе». А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, кто же едет за рулем? Да там кто угодно может ехать, даже корова, блин.
4: Вообще правильно люди говорят, знаешь, тяжелые времена настали.
3: Реально, too much просто.
4: Рандом полный, тюбика от чечика сейчас не отличить.
5: Извините меня, пожалуйста, что я, будучи с вами незнакомым, стал свидетелем этой занятной интеллектуальной беседы. А можно я к вам присяду?
3: Это что за тухлый подкат?
4: Да пусть садится. Вдруг это какой-то пранк, и в телеге появится видео, как мы деда нахуй послали.
5: Так я сяду?
3: Ну ладно, садись.
5: Простите за мою навязчивость, но я услышал, что сейчас в Москве настали тяжелые времена.
4: Ну, говорила, да.
5: А вы соглашались со своей собеседницей?
3: Ну, типа.
5: Прекрасно, прекрасно. Дело в том, что я здесь последний раз был 100 лет назад.
4: Да мы тоже 100 лет на патриках не были.
3: А вы что, вы иностранец?
5: Ну, не совсем иностранец.
3: В смысле не совсем иностранец? Белорус, что ли?
5: Ой, простите меня, пожалуйста. Я просто сказал, что давно не был в Москве.
4: Давно? А сколько вам лет?
5: О, вы удивитесь, но мне 2500 лет.
4: Ну, не удивил. Мы с постарше в Дубай ездили.
3: Это ты сейчас про Геннадия Альбертовича?
4: Это Тай.
3: А, с Виктором Арнольдовичем?
4: Это Мальдивы.
3: Вспомнила, Анатолий Петрович. Царствие небесное.
4: Крис, перестань называть последний этаж Бурж-Халифа царством небесным.
5: Простите, мы отвлекаемся. Наверное, вы не понимаете, с кем имеете дело. Давайте я представлюсь. Меня зовут Воланд.
3: Воланд, что-то знакомое. А, это вроде так Светка сына недавно назвала.
4: Да нет, это, по-моему, у Алинки так мальтипу зовут.
3: Нет, это вообще вроде веганский тортик из Вкусвилла.
4: Точно.
5: Да нет же, нет! Я Воланд! Он же Мефистофель, он же Вельзевул, он же Люцифер, он же Сатана, он же Дьявол.
4: Нифига, сколько у вас имен?
3: Ага, как у наших банков названий приложений на iOS.
4: Вельзевул вообще совпало, да?
5: Да остановитесь, у нас была занятная беседа. Я вам рассказывал, что давно не был в Москве. И хочу узнать, что здесь изменилось за время моего отсутствия. Когда последний раз я был в Москве, она утопала в грехе, пороке и алчности.
3: А ща не, ща нормально.
4: Так, немножко снегу поутопало и все.
5: Подождите, вы меня не поняли. Я просто хочу знать, что здесь изменилось за последнее время.
3: Ну не знаю, но я слышала, что яйца подорожали.
5: А из-за чего?
3: Ну, из-за какой-то такой ситуации там.
5: Из-за какой ситуации?
3: Ну, не знаю, какая-то там ситуация, что вот яйца подорожали.
5: Так какая ситуация?
3: Ну, я не знаю. Может, там, я не знаю, петухи с курицами из страны уехали.